Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

за меня тихонько Богу помолись, помолись, помолись, и я вернусь.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Я сердце брошу на

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшая ходит прозрение.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Родные песни.

стареть. Анна Константиновна, если вы позволите, к вам на арифметику в детство удеру. Поучиться заново крестиком и ноликом самой главной грамоте, правде и добру. Ах, как годы торопятся, их с доски не стереть. Но давайте, давайте попробуем не

А в конце послания вам желает радости и хороших снов ваш не отличавшийся по чистописанию с третьей парты.

0: такая теща.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Настя.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: А вы говорите Милин.
3: Я его что?
2: Мне Милин.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

пусть завтра кто-то скажет, как отрубит. И в прах развеет все твои мечты. Не бойся, если вдруг тебя разлюбят,

мне жизнь не мила. Ах, если б, ах, если бы славный король открыл бы мне к сердцу

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». 94,8.

Я скачу, но я скачу иначе. По камням, по лужам, по росе бег мой назван и находил, значит, по-другому, то есть не как все. Мне набили раны на спине. Я дрожу боками у воды. Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Мне сегодня предстоит.

0: он к хвосте плетется по камням, по лужам, по росе. Я впервые не был иноходцем, я стремился выиграть, как все.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

даже в том, что всем известно, всем известно, всем известно, можно видеть вечно новые черты. Потому что в этом мире может быть не

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 6 утра.
1: 6 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Адама. Гуляли Ева и Адам согласно точным данным. И как заученную роль Адам твердил: «О, Ева, я твой король, я твой король, а ты моя королева, я твой король, а ты моя королева». Однажды Ева в летний зной

король, ты мой король, а я твоя королева. Ты мой король, а я твоя королева. Пришла и к нам любви пора, и мы твердим упрямо слова пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-деда Адама. Их даже в песенку порой

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Москва.
3: 94,8 FM.
2: Поющее сердце столицы.

0: Давно остаюсь ленинградцем везде и всегда.
1: А я все равно остаюсь ленинградцем везде и всегда.
2: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
3: Закаляйся, если хочешь.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
2: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного.

0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again! Superhuman! It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it. Dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing. Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
1: Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Время начинать движение.
3: Мотор, мотор.
0: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 6:06 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 16 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Ночь, когда аргентинцы казнили Англию за 7 минут. Великий Месси снова в финале чемпионата мира. Аргентина со счетом 2-1 обыграла англичан и вышла таки в финал чемпионата мира. А что я говорил вам? Я говорил, ставьте, идите на Аргентину. Выигрыш пополам. Где мои деньги? Где мои деньги, я спрашиваю? Или вы не поставили на Аргентину? Ну, вы даете. Так, сборная Аргентины по футболу вновь вышла в финал чемпионата мира. Молодцы! Молодцы какие все испанцы и аргентинцы, молодцы. Как я и требовал, выбили и лягушатников, и англичатников. Всех выбили из чемпионата. Молодцы! Теперь это стыдобище будет играть 19 июля. Франция и Англия будут биться за третье место. Правильно. Псы, грызитесь за кость за это, за третье место. Правильно. Так, а когда же финал? Финал тоже 19 июля. А, они сразу сыграют, да? Не растягивает надолго. 19-го эти за третье место. И тут же 19-го финал. Испания-Аргентина. За кого болеем? Давайте быстро. За кого мы болеем? За Испанию или за Аргентину? Научите. Я знаю, что у Аргентины есть Месси. Месси. Его только что назвали великим снова. Но он такой и есть. Сборная Аргентины по футболу снова в чемпионате. Несколько минут назад латиноамериканцы сотворили камбэк. Так, как спортивные обозреватели говорят. Камбэк в матче против команды Англии, стали вторым участником решающего матча североамериканского чемпионата 2026 года. РИА Новости Спорт об искрометной встрече в Атланте, в которой непереносимые болельщиками вновь подтвердила свой высочайший класс англичане, в который раз стали жертвой проклятия, много лет преследующего симпатичный коллектив. Хотя что в нем симпатичного нашел ты, Иван Орехов? Редактор-корреспондент РИА Новостей. Что нам симпатичного в этом коллективе? Так, тут предлагается больше не спрашивать, Месси или Роналду. Вопрос наконец-то закрыт. Конечно, Месси. Тем более, что Роналду, я так понял, отъехал из футбола. Ну или из чего-то он. Он сказал, это мой последний чемпионат. Что это значит? Серьезный хейт обрушился на действующих чемпионов мира и обладателей Кубка Америки из-за якобы лояльного судейства и сетки, по которой они добрались до полуфинала. Ну, а как сетка им помогла? Они отлавливали соперников сеткой и забивали камни. Что, как сетка? Ты же играешь со всеми. Ну ладно, неважно. Петиция за исключение сборной с турнира набрала 10 миллионов. Нифига себе. Смотрите, какие тут эти... Петиция за исключение сборной с турнира. А за что? За то, что хорошо играют. Прикиньте. То есть команда, которая хорошо играет, ее чтобы исключить. Критики указывают на то, что Альбиселесте... Это, наверное, так называется... Альбиселесте. Я знаю только Селестион. Селестион — это... Как бог, ну, с маленькой буквы. Когда в те дни, когда я так же скромен, как Дракс, говорил отец Питера Квилла в «Стражах Галактики». Потому что он был Селестион. Альби Селесте, прозвище сборной Аргентины по футболу. Вот видите, как я знаю футбол. Но у меня есть интернет. Я тут же раз и все знаю уже. Название образовано от испанского, означает «белоголубая» по цветам сборной. В июле 26-го Альби Селесте стали финалистами чемпионата. Так, это я сейчас буду рассказывать об этом. Спасибо, не забегайте вперед. Так, а что, чем они виноваты? Критики указывают на то, что вот эта самая бело-голубая тянет ко второму тянут ее ко второму чемпионству. Ведь за 6 встреч на чемпионате аргентинцы не сыграли ни одного матча со сборными из топ-10 рейтинга Международной Федерации Футбола. Встретившись в группе с командами Алжира, Австрии, Иордании, а в плей-офф с Кабо-Верде, Египтом и Швейцарией. А как так можно сделать? Ну ладно, в своей группе тебе попались тюфяки, допустим, да? Но в других-то группах играют разные команды. Как так сетку выстроить надо, чтобы это самое? Ну, не знаю. Значит, но есть нестыковка. Те же англичане дошли до полуфинала без встреч с соперниками из первой десятки лучших команд мира. Видите, как устроен мир, основанный на правилах. Когда у нас все хорошо, это значит все правильно. Все работает по правилам. Все Тик-так, стрелочка к стрелочке, все нормально. Справедливость торжествует. Все нормально. Как только такое же нормальное, такое же правильное, такое же четкое, тик-так и шестеренка к шестереночке, и стрелочка к стрелочке, все ровно так же работает, но только у кого-то другого, надо назвать его врагом, подставой, заговором, и разбомбить, и потребовать, чтобы оно уничтожилось. Оно не должно существовать. Оно должно исчезнуть, говорят они. Все. Оно на том основании, что оно такое успешное, такое же, как и мы. Оно должно исчезнуть. Вот это англосаксонский мир на этом построен. Понимаете? Вот на этом каком-то фундаментальном ощущении превосходства своего ни на чем вообще. Просто на том основании, что когда-то они жили в условиях попеременно изменяющихся то хорошей погоды, то не очень, еще и Гольфстрима. И у них были римляне. Вот на этом основании. На том основании, что однажды римляне, а вообще-то греки, изобрели весь западный современный мир, все, его философию, культуру, что там еще, право, архитектуру, математику, гармонию, все, все, военное искусство, все изобрели для них греки. Потом итальянцы это украли, потом распространили по Европе, потом Европа зажила, вытянули из пещер этих своих кельтов разных, там, галлов, образовали их, через войнушку, конечно, но передали им часть своей культуры. Вот. И на этом основании они считают, что они лучше всех в мире. Лучше всех на планете, понимаете? То есть Штаты ровно так же сыграли с такими же тификами, все ровно так же было. Но нет, это нормально, это другое. А вот Аргентину надо исключить. Да, на самом деле путь Аргентины был куда сложнее. Не опозорься на групповом этапе Уругвай, стал бы соперником Аргентины в 1/16. И Турция в 1/8. Я про это и говорю, что это надо было решать еще и с другими командами, чтобы они правильно проигрывали, чтобы правильные соперники выходили на... Ну, бред какой-то. Значит, потом, не займи второе место в своем квартете португальцы, именно Криштиану Роналду и компания зарубились бы с Месси в четвертьфинале. Вот это да, было бы. Ну, в общем, ну, нормально. Американцы с англичанами 10 миллионов подписей собрали, чтобы исключить. Они говорят, а с другой стороны, у них есть пример перед глазами. У них есть пример. Человек, который, в общем-то, он я не знал, что так это работает. Я не знал, что удалять на следующий матч будут. Так что я отменил красную карточку, позвонил и отменил ее. Да, да, и они думают... Ну, так а теперь надо, чтобы он позвонил и отменил команду. Тогда он отменил красную карточку. А теперь Трамп. Господин Трамп, отмените Аргентину. Ну, что это такое? Давайте отменим Аргентину, и пусть англичане выходят. Ну, а что же это такое? Должны англичане выйти. Надо отменить как-то Аргентину. Понимаете, в чем дело? Эти победили. Полуфиналисты 5 раз встречались на мировых первенствах. 2 аргентинцы уходили с поля триумфаторами при 3 поражениях. Имеется в виду я правильно понимаю, полуфиналисты? Ну, Испания и Аргентина. Последний раз команды играли давно, 24 года назад, в группе ЧМ 2002 года. Англичане... В последний раз полуфиналисты... А, полуфиналисты, это имеется в виду Аргентина и Англия, конечно, да. Так, они еще... Еще они... растянули этот плакат. Так, что они тут спорят? Что бросилось в глаза? Англичане владели инициативой, успешно сковывали Месси, в то время как чемпионы мира сделали ставку на фолы и лишение соперников скорости. Во. Ближе к перерыву игра абсолютно выровнялась, но по-прежнему не хватало матчу нерва. Заискрить могла встреча только после гола. Угу. Отдохнули 15 минут. Это, наверное, эти, Когда они воду пили или когда они 15 минут отдыхали? Или это между таймами? Не знаю, я не смотрел, что я, ну, в смысле, что я фанат, что ли. Я не смотрел, поэтому я вот сейчас с вами читаю. 15 минут включили, сразу в атаку рванули. На ударной позиции оказался Хуан Альварес. Сначала потащил Джордан Пик... на добивание форвард. Промазал с острого угла. Что ж ты мажешь-то с острого угла, форвард? Ответ Англии получился оглушительным. На 55-й минуте они убежали в контратаку. И Морган Роджерс нашел прострелом в штрафной энд... Вот это нашел прострелом. Нельзя сказать, просто забил гол. Все. Один на один в красивом подкате накрыл защитник. Взревели английские трибуны от восторга. Снова статистика какая-то идет. Месси, дубль. У англичан, значит, Энтони Гордон этот. Энцо Фернандес у Аргентины. А в скобочках кого пишут? Морган. Это в скобочках кто пас дал, наверное, правильно? Сейчас я почитаю, кто здесь забил. И сразу же сын известного тренера практически вывалился один на один. Накрыл защитник Джет Спенс. Взревели английские трибуны. Уверенно расстрелял. Ну, кто забил-то? Вот убежали в контратаку. Морган Роджерс нашел прострелом в штрафной Энтони Гордона. Новичок Барселоны уверенно расстрелял Эмилиано Мартинеса. Счет открыт. Ага. Значит, нашел прострелом Энтони Гордона. Значит, Энтони Гордон забил. А Морган Роджерс нашел прострелом. Значит, Лионель Месси дважды находил прострелом. Сначала Энцо Фернандеса, а затем Лаутаро Мартинеса. Потому что в обоих голах Лионель Месси в скобочках значится. Значит, это он находил прострелом. Календарь, турнирная таблица. Ну... Традиционно видео никакого нет. Это такая вещь, чемпионат мира глобальная. Это такая глобальная вещь, которую смотрят миллиарды людей по всей планете, поэтому, конечно, показывать ее никому нельзя. Это настолько глобально, что никому нельзя показывать. И поэтому можно только картинки смотреть об этих голах. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе,
5: доброе утро, доброе. Роман Блэк Даг.
4: Да, Блэк Даг.
5: Значит, ну что я могу сказать... Полуфиналы прошли успешно. У нас в такси высокий спрос просто, когда люди выходили из баров, был бешеный.
4: Понимаю.
5: Ждем финала. Да, несмотря на то, что это будний день. Но я вот хотел бы поделиться, если можно, 20 секунд буквально, о другом зрелище, которое нам предстоит. Я даже похвастаться сказал. Я купил PlayStation.
4: Так.
5: Вот, и купил GTA 6.
4: Так.
5: Вот.
4: Значит, PlayStation 4-ю, что ли? Или 5-ю сразу?
5: Не-не, 5-ю.
4: А чего ж тогда GTA не 7, а 6?
5: Ну, вот она выходит в ноябре месяце.
4: Не,
5: я думаю,
4: как?
5: Что...
4: Семерка, ну, у меня 7. Вы что, это много лет.
5: GTA 6.
4: GTA, господи, я про Гран-Туризмо, простите. Видите, кто о чем? Да. Овшивая баня. Да, GTA, но сейчас предзаказы только, точно, да.
5: Да, вот. И я думаю, что в ноябре у нас будет такой мини-локдаун.
4: Слушайте, я, честно говоря, вот все, что касается ходилок, мне на PlayStation жутко не нравится играть. Это вообще. Вот контроллером управлять по всем плоскостям, курсором стрельбы, и вот это все... Компьютер, вот это оно. Изначально природа задумала так, чтобы мы управляли движениями клавой, а взглядом, прицеливанием, стрельбой, мышкой, а вовсе не...

0: Мне это не нравилось. Больше того, PlayStation, зная о том, что это неудобно, и вообще во всех консолях игровых, они игроку немножечко подыгрывают, они тебе автоприцеливание делают, и там подставляют курсор правильно, потому что понимают, что точно вот этой палочкой невозможно ничего сделать.
1: Это правда.
0: Вот. А мышкой ты один на один. Все. Поэтому вы никогда не найдете нормальных игроков в CS на консолях. Это только компьютерная
1: цель. Роман, 10 секунд только хотел сказать, что, к сожалению, корпорации зарабатывают деньги именно на играх для консоли. Поэтому мы будем, жевать стекловату и терпеть, что делать.
0: Да. А теперь еще и дисков не будет, уже все, знаете, да, с этого?
1: Да, конечно, это это просто вот монополия, понимаете, любая все монополия, все к сожалению, она приводит...
0: Да. Спасибо, хорошего дня. Все в облаках, теперь никаких игр на дисках, никакой музыки на дисках. Диски, CD, вообще все. Это как кассеты. Они не испарятся никуда. Они останутся так же, как винил у кого-то сейчас есть. У кого-то бобинные есть записи, у кого-то кассетные. Но как формат CD, все, заканчивается. В 27-м или в 28-м? Какой? В 27-м, по-моему, да? Полностью прекращается производство всего, чего бы то ни было на CD. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
2: Доброе утро, Роман. Вот ваш диалог подтвердил, насколько разный, да, по интересам. Я хотел сказать, какая же скука этот ваш Стокин, ваша FIFA. Вот я вам рассказываю.
0: Он вообще не мой, я просто, только потому что я СМИ, в данный момент я иногда играю в СМИ. И поскольку я СМИ, и я знаю, что среди нас есть много людей, которым рано просыпаться, и они не смотрели футбол, и сейчас они думают, что там? Вот я для них.
2: Смотрите, я 25 лет... Алло.
0: Да,
2: слушай. 25 лет стою в 4 утра, чтобы смотреть Национальную хоккейную лигу. И 30 сентября стартует очередной сезон, и для Александра Овечкина, возможно, он станет последним. Mm-hmm. Так что тут не зря про футбол говорят. 22 дурака бегают за одним мячом. Вот там все так долго, медленно. Вот посмотрите, хоккей, игра динамичная, много силовой борьбы. FIFA, скука жуткая.
0: Слушайте, у меня с хоккеем единственная проблема. Спасибо большое, и вам тоже. У меня с хоккеем единственная проблема. Проблема вот какая. Если в какой-то момент со льда исчезнет шайба, но игроки продолжат играть, делать вид, что они играют, пасы давать, разыгрываться, рубиться там, забивать. Я не пойму, что шайбы нет. Все. Скорость такая, и все это, что ты... А повторов нет. И ты... я не знаю, я на хоккее был пару раз, может быть. И один раз на настоящем, вот как раз на НХЛ в Бостоне, на Бостон... Брюинс? Как они называются? Брюинс? И... Какие-то Пантерс, по-моему. Майами какой-то и Бостон, что-то такое. Вот, и там не было повторов. Все, и ты прощелкал что-нибудь. Там как это все быстро происходит. И больше ничего. Все, тебе ничего не показывают больше. Ты не знаешь, а что случилось? Начинаешь спрашивать этих людей. Скажите, а что произошло там? Вот сейчас, что было-то? Что сейчас? Они говорят, потом посмотришь. Потом, в телетрансляции. Пойдешь потом.
3: Да, сегодня я в ударе, не иначе.
0: И посмотришь.
3: Надрывай.

Вальди назначает, репортеры тучью кишат у тех ворот. Лишь один упрямо за моей спиной скучает, он сегодня славно отдохнет. Извиняюсь, вот мне бьют головой, я касаюсь, подают угловой. Бьет десятый, дело в том, что своим сухим листом размочить он может счет нулевой. Мяч в моих руках, с ума трибуны сходят.

из-за фотокамер. Извини, но ты мне, парень, снимок запорол. Что тебе? Ну, лишний раз потрогать мяч руками. Ну, а я бы снял красивый гол. Я хотел его послать, не пришлось. Еле-еле мяч достать удалось. Но едва успел привстать, слышу снова. Ну, вот опять. Что хватаешь?

0: плащ. Все обловить тебе хватать, не дал снять.
1: Я, товарищ дорогой, все понимаю, но культурно вас прошу, пойдите прочь.
0: Да, вам лучше, если хуже я играю, но поверьте, я не в силах вам помочь. Ну вот, летит девятый номер с пушечным ударом, репортер бормочет

говорю. Нож по сердцу каждый хол вратарю. Так я ж тебе, как вратарю, лучший снимок подарю. Пропусти, а я отблагодарю. Гнусь, как ветер, ветка от напора репортера. Неуверенно иду на перехват. Попрошу-ка потихонечку партнеров, чтоб они ему разбили аппарат. Но он все ноет, это ж друг бесчеловечно. Ты, конечно, можешь взять, но только извини. Это лишь момент, а фотография навечно. А ну не шевелись!

0: ночь борюсь с собой. Видно, жребий мой такой, так спокойно подают угловой.
1: Посвящение Льву Яшину от Владимира Семеновича Высоцкого. Вознаменование победы аргентинцев. Простите на всякую банальщину про Ямайку, там Аргентину, что-то это 5-0. Я не хочу. При любом удобном случае, когда есть повод, и порой даже когда нет повода, слушай Высоцкого. Все. Просто бери и слушай. Что вы говорите? Что слушать конкретно Высоцкого? Да что угодно. Тут вообще просто вот берите что угодно и слушайте. Так, с футболом, мне кажется, мы закончили. Единственное, что нужно отдать должное аргентинцам, хотя бы чтобы их не наказали теперь за это. Потому что любые политические заявления, они чреваты. И вот это, конечно, может сыграть на руку говноедам-англосаксам, которые требуют выпилить Аргентину из чемпионата. А поскольку они играли с англичанами, сейчас Трамп звякнет, вот, и такой, видите, она грубо нарушили, стали политичными, они должны были аполитично рассуждать, аполитично, а они политично рассудили, и растянули плакат после победы, что Мальвины аргентинские, Мальвины это которые острова, которые Фолкленды, где чуть однажды не угробили фактически, однажды чуть не угробили съемочную всю группу, включая и не святую троицу Кларксона, Хаммонда и Мэя, потому что они поехали по Аргентине на автомобилях с номерами, которые символизировали годы проведения Фолклендской войны и что-то там еще, и в общем, будучи при этом англичанами, и поехали в Аргентину, конечно, была провокация. И там местные жители устроили такое, их с полицией сопровождали. Не видели вы этот выпуск Топ Гира? Но, с другой стороны, получилось круто, ведь это же шоу, а шоу должно быть с нервом, с чем-то вот с таким вот. И нерв там был. Владимир, но уже не Семенович, хотя кто знает, может и Семенович. Владимир, обращаюсь я к слушателю из штата Пенсильвания. Не могли бы вы, пожалуйста, вы все равно уже пишете же в телеграм-боте, правильно? Нашем телеграм-боте радио говорит МСК. Нет, говорит МСК-бот. Радио говорит МСК, это наш канал. А бот, куда вы сообщение отправляете, говорит МСК-бот. Вот так и пишется. Пожалуйста, зайдите в Щукин и все. Вы же там есть, я надеюсь, или нет? Даже если нет, может, не подписан, не что-то подписаться. Пришлите ваши фотки, те, что вы отправили в эфир сейчас, мне в канал, а? Я запущу. Можно так сделать? Щукин и все, кириллическое написание. Вот, и потому что это само по себе красиво, это само по себе прекрасно. Владимир присылает фотографии, где мы видим стоимость бензина на автозаправочной станции «Лукойл». Штука просто в том, что это автозаправочная станция «Лукойл» расположена в штате Пенсильвания. Вон, просто вот «Лукойл». 3,79. Это как он читается? Регуляр должен быть. Ну, в смысле, ну, ординар обычный. Потом 4,59 плюс стоит. И 4,89 премиум. Есть еще премиум там, понимаете? Ну, то есть это как 92-й, 95-й и 100-й бензин. Цену сейчас я для вас пересчитаю обязательно. Владимир, киньте фоточки, пожалуйста, в Щукин и все, в чат. Под любым постом отправьте их, и я все равно их найду.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисичанска.
4: О том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – спортивный журналист, ведущий радиостанции «Спутник» Александр Кузьмак. Интервью о самом важном с самыми опытными. по будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
2: Моторы.
1: Да что ж так сложно-то? 6.36, четверг, 16 июля. Мы продолжаем. Исходные данные. Регуляр 3.79 за галлон. Премиум 4.89. Ну, а этот А+, почему не пересчитан? Ну, ладно. Итак, 3.79, 1 галлон. Это получается 1 доллар за литр. Или же 87,6 за литр. Вот, наконец-то, цена бензина в России не сравнялась с ценой. Ну, на некоторых заправках сравнялась, но все равно у нас дешевле. При этом их никто не бомбит, обратите внимание, только они бомбят. Вот, и инфраструктуру, и все на свете. Американцы, я имею в виду. И при этом у них бензин стоит, видите, по 80, почти 8 рублей за литр. Это 92-й, это который регуляр. Почему-то плюс у меня потерялся где-то, и поэтому есть премиум. Премиум — это тот, который сотый в пересчете. Но я правильно считаю? Владимир, подтвердите, что я правильно считаю. Регуляр, плюс, они бы сказали так, и премиум. 92-й, 95-й и сотый. Значит, сотый в пересчете на рубчики 1 доллар и 30 центов, грубо говоря. Да? Да? В общем, 113 рублей. 113 сотый стоит. А у нас все равно дешевле. Все, если нужен точный расчет под текущий курс, все, этого не, это достаточно. Это Лукойл так продает там. Ну как Лукойл, мы не знаем. Я не знаю юридическую сторону вопроса. Мне кажется, что напрямую Лукойл, конечно, не может владеть станциями. Я думаю, что это просто американская дочка уже выкупила полностью сама вот это все и, вступив в права, просто под этим брендом продает. Доброе утро, Вась Куролесов, мигрант из Корея Таун. Приветствую вас! И огромные благодарности с учетом разговора о пятой PlayStation. Мигрант прямо вот от сердца к сердцу. В Лос-Анджелесе плюс 25, он говорит. Но там вечер, у нас было плюс 16, но у нас утро было. И вообще синоптики сказали, что мы вступаем в такую канарическую погоду. Погоду, как на Канарах. Она ультракомфортная. Просто вот Жарко, жарко тебе, человек? Он скажет, нет, не жарко. И тут же его спрашивают, может быть, тебе холодно? Он говорит, нет, нет, нет, не холодно. Очень-очень хорошо, мне очень хорошо. А влажность? Прекрасная влажность. Ветер не смущает? Нет, наоборот, хороший, свежий ветер. Вот в какую погоду мы с вами вступаем, в период в какой погоды. Вот это вот будет сегодня так и, может быть, завтра. Ощущается, как 16-17, вчера было 18 в это время. Днем сегодня 20, а завтра 21. И на этом все закончится, канарическая погода. Ну, 26, 27, 27, потом 24, 23, и снова четверг, 23 июля, 21, 20, потом 24, ну, там осадки какие-то. А сегодня вот так вот, идеальная погода для съемок, просто облачность, поэтому свет рассеянный, никаких острых теней нет и четких контуров. И операторы будут благодарны очень за вот такое освещение ровное, просто вот как через специальный рассеиватель проходит свет. Вот это я к тому, что мы сегодня поедем и будем весь день снимать телевизионную программу автомобильную для вас. Для вас будем стараться сравнивать, будем два автомобиля потрясающих. Они один красивый, а другой популярный. Вот, и подробности будут. Давайте я сейчас не буду продавать интригу. Подробности последуют там же в Телеграме в течение дня сегодня. Ну, уже прям с утра начну информировать вас. Поэтому заходите. Ищукин и все, это такой Телеграм. Вот, и там мы с вами сможем делиться впечатлениями о происходящем. Южный Урал, приветствую, Ресориус на арене. Все повторы показывают на арене на Кубе. Ну, в общем, где-то можно посмотреть футбольные повторы. Это если бы было желание. А так даже желания нет. Я думал так просто включить, посмотреть, как это все было. В Сакраменто живет Владимир, в Калифорнии. В Пенсильванию приехал по работе на фуре в город Филадельфия. А дизель у вас там не распространен, правильно, Владимир? Дизель это такое. Я так... понимаю, что даже тягачи, все эти супертраки, все равно все на бензине работают. Почему в скорой не ставят проблесковые маячки на бампер? Ведь в зеркало не видно мигалку. Уже много думаю об этом. Возможно, потому что пришлось бы очень-очень-очень часто менять проблесковые маячки, потому что они... Как это сказать? Бампер — это расходный материал, и там любой контакт, вот его и нет маячка. Другое дело, что куда-нибудь, может быть, интегрировать где-то под ветровым стеклом или еще куда-то, чтобы это было видно. Ну, наверное, да. И именно поэтому у них есть еще сирена, которую они очень редко включают. Вот. И они, и полицейские предпочитают крякать вместо того, чтобы передвигаться, когда им действительно нужно уступать дорогу со звуком и со светом. Так, Виктор Пурич сообщает нам про топливный рынок, теперь уже не США, а России. По поводу бензина, вчера в Москве, как я заметил, все заправки были пустые и не было очереди. Да, и при этом вы же почувствовали тоже те же позывы, что и я. Это сравнимо, знаете, с чем? Это сравнимо со шведским столом в отеле, где завтрак. В хорошем отеле, в действительно хорошем отеле, где на завтрак у тебя колоссальный выбор продуктов, или же в Турции, где all inclusive, и действительно отель тоже хороший, и там кухня хорошая, и ты вроде бы по чуть-чуть, я по чуть-чуть все попробую, немножечко, этого по чуть-чуть, и понимаешь, что только треть попробовал всего. Но этого по чуть-чуть уже все, Но мозг все равно говорит, блин, какие ножки, а как зажарена корочка, вот хоть откушу ножечку, вот. А бекон, это вообще просто один возьму лепесточек бекончика, еще немножко, не надо уже тебе, ты уже все. Но это так выглядит. Примерно что-то похожее, мне кажется, ощущают сейчас все автомобилисты, нормальные люди с нормальной реакцией на стрессы. Вот ты научен этим всем, да? опытом тревоги, и тревожность еще никуда не испарилась. И кажется, что это какая-то ловушка, вот то, что нет очередей. И проезжая, я вчера проехал, наверное, с десяток заправок, может, больше, потому что вчера ездил по городу много, и на юг, и по югу, и через центр, обратно и везде. И проехал, наверное, даже полтора десятка заправок. Ни на одной очереди нет вообще, ни на одной. Просто вот только у колонок стоят люди. Ну, максимум у колонок и еще один за тем, кто у колонки стоит. Все. Просто пооткрывались, все работают, все и в местах, про которые ты думаешь, ну, здесь нет очередей, потому что она в таких дебрях спрятана, что про нее никто не знает. Да нет, проезжаешь по оживленным магистралям, по Аминевке я проехал. Там Лукойл стоит, Роснефть стоит, потом еще одна Роснефть, уже дальше в сторону Рублевки. И везде вот такая ситуация спокойная. Но проезжая каждую заправку, что-то внутри говорит, может, зальем? Ну, пока можно, пока есть возможность, и людей нет. Может, зальем до полного? И только усилием воли заставляешь сказать, да нафига, полный бак, и так, все, поехали дальше. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
6: Доброе, Павел. Услышали ваш призыв на Роснефти? Да. То, что вы говорили, что чтобы стимулировать не покупку по копейке, ага. Значит, не возвращать деньги за перелив.
1: Шикарная инициатива вообще, просто молодцы.
6: Все. Молодцы, да.
1: Минимум вот заливай так, чтобы приезжаешь, чтобы у тебя треть бака была, и заливай 30 литров, точно войдет. Вот точно войдет, и все.
6: Ну да, вот. Пытался я-то им позвонить. Вчера звонил, потому что это дело было в субботу. Значит, я залил, ну, оплатил 25. Ну и потом уже посмотрел, что у меня расход резко улучшился. Но не потому, что я изменил свою манеру, а потому что остальные стали по-другому ездить. Ну, у меня сейчас расход 6,9, поэтому...
1: С другой стороны, я не знаю, как они юридически это привели, потому что по-хорошему-то это вообще нарушение закона. Ну нет, как ты не возвращаешь деньги?
6: Ну вот, они говорят, что у них, вот я им позвонил, говорю, ребята, вот все, у меня чек есть, все, у меня все есть, а возврата нету. Они говорят, а вы возврата не видите, вы себе полный бак влили, вы ничего не понимаете, вы, вот, у вас там оставалось место для 18 литров, вы туда влили 25. По нашим документам все у вас налито полностью, идите вы дальше по дороге.
1: Интересно, интересно. Я бы послушал, спасибо большое, я бы послушал, что по этому поводу скажет начальник транспорта, начальник прокуратурского цеха. Потому что, с одной стороны, мера правильная, но, с другой стороны, мы все-таки живем в правовом государстве. И любые злоупотребления — это ящик Пандоры. Ты как вот начни так, а потом вот понравится не возвращать всегда. А потом понравится заливать вместо 30 — 20. И говорит, ну, а больше не входил. Ну, а поди докажи. Это тоже не очень. Продували ли? Ли мы ли продували, ли мы ли басы уже продували ли или не продували ли, спрашивает Дива Надав, возвращая нас в реальность. Нет, басы ли мы не продували. Но я благодарен вам за то, что вы напомнили об этом. Опилюлимся, граждане. Давайте опилюлимся. Я коротенькую, эмоциональную, такую вот бодрящую по погоде, что называется, пилюльку. По уютной, комфортной московской погоде. Алло, ваш слушатель. Он здесь. Товарищ В тоже с нами. Андрей Тихонов. Алекс что-то пишет про дураков каких-то. Я приветствую. Баба Таня. Просто Алексей. Андрей Скорпион и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Читаю вас, пишите.

Обязательно расскажу сегодня. Да, не хватило места. Я тоже не услышал вчера про Icon премиальную линейку Ультра 5 автограф. И потому что не хватило эфирного дивана. Видите, у нас как бы только начали, а уже час заканчивается. Все относительное время тоже. Время обеда. Нет, или что там, завтрака относительно вдвойне. Дуглас Адамс автостопом по галактике. Вот. В общем, как-то быстро утренние часы эти наши с вами прилетают. Может, с пяти начинать давайте уже? А? Давайте с пяти начинать программу. Ай, комедия, конечно. Сказал и самому смешно. Я постараюсь сегодня резину упомянуть обязательно, конечно. Но у нас есть возможность еще как бы по времени протянуть этот момент знакомства с ней, потому что свободную продажу она выйдет только на сезон 27-го.

0: Ну как там? Продулись меха ваши?
1: Моторы.
0: Драгоценные. Так, Алексейс в Красногорске Роснефть делает сразу. После того, как пистолет на колонку повесишь, на кассу с чеками ходить не надо. Имеется в виду, возврат делает за то, что ты перелил. Ну, в смысле, перезаказал себе слишком много. Да это понятно. Так в основном все делают. Но мера по невозврату денег, ну, то, что я в эфире предлагал, ну, это было абстрактное мое предложение, потому что я понимаю, что законодательно это сложно. Ну, и вообще информация о том, что кто-то начал это делать, она требует проверки и подтверждения. Но, тем не менее, эта мера была направлена не на то, чтобы вы быстрее оборачивались вокруг колонки, не ходили возвращать деньги себе по чеку. Эта мера была направлена для того, чтобы сбить накал паники. Вот этот. А как это сделать? Это можно сделать только усилием со стороны и, как правило, радикальным вмешательством, силовым таким. В кино обычно показывают, что по щам дают людям таким, которые начинают паниковать. Ну, они такие: «А, что делать?» И вот такие: «Раз пощечину, два пощечину». Такой: «Соберись! Соберись, тряпка!» Вот так вот. Приводят в чувство. То есть, ну, только так можно. Потому что паника — это такая штука, которая самоподдерживающаяся, и она самонагнетающаяся. И если ей дать возможность, она будет только усиливаться, эскалироваться. Она не будет утихать. Очень долго. Не, ну потом все утихнет однажды. Но так-то вообще будет продолжаться очень долго и успеет натворить проблем. Поэтому, чтобы вот так вот по щам надавать всем, нужны меры со стороны, такие серьезные меры. И вот это была одна из мер моя предложенная, потому что, еще раз, дело не в том, что вы ходите возвращать деньги к кассе, даже если они автоматически возвращаются. Дело в том, что вы заезжаете на заправку по 5 литров доливать, чтобы все время полный бак был. И делаете вместо одной заправки на 30 литров, на 40, вы делаете 5 заправок по 10 литров. Потому что чуть-чуть покатался, так надо долить. Надо долить, пока есть возможность доливать. И вы таким образом, понимаете, да? В 5 раз чаще приезжаете, вас на заправке видят в 5 раз чаще. Это означает, что вы как бы один за пятерых создаете пробки. Вместо того, чтобы один раз заезжать. А теперь умножьте это на количество автомобилистов и автомобилей в Москве. И вы получите гигантские очереди в тот момент, когда фактически для них причин уже нет. Вам уже не надо заливать по 10 литров, расслабьтесь. Вы приедете сюда с третью бака и зальете полный себе. Все будет нормально. Вот. И вчера я увидел, что тот комплекс мер, который московские власти, там, профильные ведомства какие-то, НПЗ, безусловно, героические, которые там, по мере возможностей своих стараются как-то что-то работать, выпускать. Конечно, экспортеры, импортеры, наоборот. И вот это все, то есть комплекс мер принес, мне кажется, свои результаты какие-то. И я только усилием воли, у меня просто больше воли, чем у среднестатистического человека. Вот, я только усилием воли не заезжал на заправки заливать. А, ну еще и потому, что у меня теперь такой автомобиль, который мне выдали не с полным баком и не с полной батареей, и при этом там было все равно 800 километров запас хода. Вот. И пока я ехал, по всему городу ездил, у меня ни на литр не уменьшился запас хода по бензину. Вообще ничего, бензин не расходовал. Только на батарее почему-то ездил. При том, что стоит режим гибрид. Вот. И поэтому я думаю, да ладно. Ну уж потом долить туда, плеснуть еще сколько-нибудь литров я смогу, если нужно. Ощущение, что производители валерьянки проплатили сборной Аргентины за победы в концовке матчей. Deep Dio сообщает. А нервически, да, это было? Я-то не смотрел, я только результаты прочитал. Вот, и все, я понимаю, что выиграли. Но, судя по всему, это было нервически, конечно. Вчера на самообслуживании «Газпром» заправил 57 литров. За один раз все залил. Никакой очереди. Подъехал первым, Влад сообщает. Вот. Об этом и речь. Ну, так вот об этом же мы и говорим с вами. Итак, давайте тогда уж, раз зашел такой разговор у нас о резине, я расскажу вам про Icon. Хотите? У меня нет презентации от них, у меня нет никакой информации. Могу только видеоролик показывать вам, в котором зафиксирована эта резина. Но я думаю, что, может, вы его и сами видели, потому что с этой резиновой вечеринки, как я ее назвал, и это буквально была резиновая вечеринка, я просто видосик снял небольшой там с подсъемчиком таким. Вот, называется это все ультра-драйв, это сама вечеринка. Конечно, я в приглашении не прочитал, что там Black Tie и дресс-код все в черном. Поэтому, когда все в черном, почти в черном были, я, конечно, пришел в белых льняных брючках летних, в красном поло, в кедиках беленьких, в мокасинчиках. Так вот пришел и думаю, что-то я немножечко выделяюсь на их фоне. Вот. И просто потому, что зачем же вы важные вещи пишете очень мелким размытым шрифтом в самом низу. Но, короче, дело не в этом. Это, прямо скажу, это первое мое мероприятие с резиной. Я не помню, чтобы у нас за все эти гигантские годы, которые я с удовольствием провожу в автоделе, в автобизнесе, в автомире, в этой автовселенной, с резиной, безусловно, сталкиваешься, конечно. И тест-драйвы резины у меня были. Но всегда это было дистанционно, это были как-то там какие-то предложения, не хотите протестировать? Ну, присылайте. Ну, присылают комплект резины, покатаешь его, все. И все. И здесь я лично познакомился с представителями. Во-первых, очень приятное впечатление о самом коллективе. То есть такое ощущение, знаете, есть такие компании семейного типа, ну, или семейного, или какого-нибудь такого айтишной компании любят. У них как бы больше клубное такое вот ощущение, что они спаяны как скорее компания друзей, чем жестко регламентированно корпоративно устроенная общность такая, да, где четкое разделение, все. Такие на позитиве, молодые все, такие, все друг друга знают, смеются. Внутри все решается самостоятельно. Никакого агентства там, чтобы от агентства... Сами все это организуют, все... Сами разрабатывают, R&D-центры свои, сами резину... Ну, в общем, как-то так даже удивительно. Это похоже на какую-то... На что-то такое, на устройство какой-нибудь кофейни. Вот, модной. Но только это огромный производитель резины. Причем настолько огромный, что прям вот огромный. Свои заводы, полностью российский. Свои разработки, своя резина. И вот это то, что вышло премиальной линейки ультра-автограф вот этот, полностью многожды подчеркивалось, и я четко спрашивал, это уже совсем все наше? Я говорю, все наше, прям вообще все, разработка и все. Несмотря на то, что она ультра-5, значит, были и предыдущие ультры тоже. Ну, в общем, это, во-первых, некое вводное. Сейчас продолжим.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Семья — это тепло воспоминаний. Семья — это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: А вы говорите Милин.
6: Я его что?
5: Тоже мне Милин.
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
6: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
9: Oh my goodness!
8: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
9: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Время начинать движение.
11: Мотор! Мотор!
3: Так говорит Москва.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 7.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 16 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Очень-очень хорошо, что вы здесь. Да, меня зовут Роман Щукин, и у нас с вами еще один час этого марлезонского балета. Так, где у меня здесь новенький юни-вишечка? Я хочу еще голосование, чтобы мы с вами устроили. Ну, краш-тест, в смысле, не столько голосование, сколько опрос и краш-тест на предмет потребительской привлекательности этого самого автомобиля и другого похожего автомобиля, который... Так, выбрать дилера, проверить наличие. А где цены? Я хочу прям цены, вот фактически, чтобы увидеть их со всеми. Вот, комплектации цены. Комплектации цены. А, и все? Вот это и вся комплектация. И вся комплектация, и вся цена. Прекрасно, очень хорошо. Комплектация «Спорт», розничная цена 3 499 тысяч, а цена с учетом максимальных выгод и всех-всех-всех выгод и скидок и вообще всего 3 499 тысяч. Это очень удобно. А после скидок сколько? Да после скидок столько же. Ага, 3,5. Все, никаких от, до... Нет, там написано «от». Но зачем это «от», если он просто тупо стоит 3,499, 3,5. Да, мне кажется, что по фактору вот именно этой цены и по как бы это сказать, по старой памяти юневишечке, может, придется сложно. Но как же в голосовании-то объяснить, что это настолько разные автомобили, что они, что у них настолько разные характеристики и характеры, и все, что один — это просто аттракцион и праздник какой-то, а второй — это унылый лифтбэк, у которого остались воспоминания о том, что он когда-то был таким привлекательным. Даже не знаю. Давайте, знаете, как сделаем? Чтобы уже сразу избавиться от необходимости потом прерываться и вот на какие-то на опилюливания. Просто праздник жизни пусть произойдет сейчас, но сразу две пилюли мы вот так вот сделаем. И за прошлый час уже отслушали. И за этот час прямо сейчас познакомимся. Я до конца допилю условия этого краш-теста. Вот. И опубликую его так, чтобы у нас был... Ну, условный час, эфирный час, он не равен 60 минутам. Эфирный час значительно меньше. Вот. Но, тем не менее, чтобы был этот эфирный час, для того, чтобы собрать хотя бы какую-то первоначальную статистику. Ладно? Вот. Потом я помню, конечно, про резину. Поговорим и узнаем, может быть, что-то новое о российском производителе резины. В прошлом он был поставщиком резины для моего семейного CX-5. Правда, там на CX-5 это называется Хакапелита. А бренд назывался Nokia. Icon теперь в России.

Самое интересное, 7 утра. А щелчок не стоит. Но зато как едет. Самое удивительное, что вчера там, где на Варшавке свободно все было всегда, последние дни, вчера был коллапс окончательный, чтобы из области въехать на кольцо, на МКАД имеется в виду, или на Варшавку в центр, мне пришлось ехать бог знает куда, в сторону Липецкой, там разворачиваться, огородами, дебрями, ТЭЦ какими-то, градирнями все это объезжать. Так что никакой системы в том, как стоит город, не существует. Как он стоит, когда он едет, из-за чего. И в тот момент, когда нам кажется, что вот оно, жизнь началась, свобода. Поедем теперь. Бамс! И на 40 минут ты на каршеринге стоишь в пробке. Да, я вчера на каршеринге, кстати говоря, рассекал. Я не знаю, как вы без кондиционеров ездите. Не было в Кулрее кондиционера. Ну, в смысле, он был. Но он не был заправлен, наверное. Что-то, короче, он не работал. И Кулрей. В очередной раз я понял, какой прикольный автомобильчик. Это был я... Нет, это был именно Джили Кулрей. Вот. Какой прикольный автомобильчик по подвесочке, по ходовочке, по рулению. Прям классный. Вообще простой, классный и все такое. Но без кондиционера, я вам скажу, это испытание. По МКАДу в пробке окна открывать не хочется, надышишься всем этим. Грязище все это, пылище. А в салоне в закрытом на солнышке сидеть как бы... Да, почему я поехал на каршеринге? Потому что вы захотели 2000 рублей. Вы в такси за 32 или 33 минуты пути с Варшавки до этого, Дружбы народов. Ну, вы сами знаете, где это. Это, ну, ехать без пробок, это вообще 15 минут. Вы захотели с меня 2000 рубчиков. 2000. А я заплатил за каршеринг 580 рублей. Ровно 580. И я был спокоен, потому что я указал адрес. И у меня цена была фиксированная. Я так понимаю, что если бы я поехал не по фиксированной цене, было бы еще дешевле. Но я заплатил 580 вместо 2000 и не жалею об этом.

0: Ну вот, собственно говоря, вам и Вуду, и даже People.
1: Говорит Москва. 94,8.
0: Я лишь надеюсь, что проснулись, что успели, смогли. Дед Квартия, доброе утро. Приветствую. Вы цены на топливо видели? Это же просто какой-то ад. Я цены видел, ада не видел. Не знаю. 65, 67, 92, 71, 72, до 75 на разных заправках. 95, я не знаю, а где, в чем ад, где вы его увидели? Я хочу напомнить вам об опросе, где ад обозначен как невозможность пользоваться автомобилем из-за топливных цен. Было такое голосование. Нижний порог цены был 100 рублей. Нижний порог. И по нижнему порогу у нас там что-то около 40% до него как бы будут кататься. И еще примерно столько же ответили, что ну, там процентов, по-моему, 12 до 500 рублей будут заливать бензин при цене литра до 500. И около 40% еще... указали, что не существует такой цены, при которой я откажусь от автомобиля. Это просто на секунду. Вот, поэтому, если вы имеете в виду, что 95-й стоил 60 с чем-то, а сейчас он стоит 70 с чем-то, и это при том, что только что вы бились в панике, с пеной у рта кричали: «Все пропало, жизнь остановится, моя жизнь тоже разрушена, бензина не будет, как я без автомобиля, все». Вот только что это было, и вы стояли в очередях по 2 часа, чтобы залить по 85 рублей за литр в очереди 2 часа, то сейчас, когда ни одного человека на заправке, все пусто, и вам по 70 с копейками надо заливать, и вы пишете, что это ад какой-то. Простите меня, пожалуйста, может, вам не надо просто автомобиль иметь. Вообще, эта вещь такая довольно дорогая. Его надо обслуживать, парковать за деньги, штрафы платить, бензин заливать, ТО проходить, ремонтировать то, что не попадает в ТО, в гарантию и все прочее. Страховку покупать. Это вообще деньги все. Это все деньги. Поэтому если вам бензин, что-то там вот, выходя из кризиса, при котором он был экзистенциальным для многих, ну, то есть мы вообще не понимали, мы сможем ли вообще на автомобилях ездить. Вот выйдя из него так быстро и так просто и безболезненно, для Москвы, внимание, в регионах я ситуацию не знаю. Думаю, что есть регионы, где потяжелее. Выйдя из нее сейчас, начинать... Ад какой-то, от цены, от цены. А обслуживание вас там устроило? Нормально? В туалете чисто было? Потому что, может, в туалете было тоже грязно, и на этом основании вы должны быть недовольны. А? Нет? Нет? Нет? Нормально было в туалете? Устраивало? Пахло там как? Вот сосиски достаточно вкусные были на заправке. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Понимаете? Вот как...
2: Спасибо за эфир.
0: Да, приветствую. Понимаете, как мы устроены? Память у нас как у рыбки, этой, у гуппи. То есть вот все, 2 минуты прошло, и мы уже хотим, чтобы у нас сейчас все, нам давай нам по 20 рублей за литр, иначе это ад какой-то.
2: Вот знаете, вот так же цены в такси. Дай бог, за 365 дней, 30-40 дней, когда реально цены заоблачные, все люди помнят эти 30-40 дней. Mm-hmm. А то, что 32 дня оно доступное, об этом никто не помнит.
0: Ну, есть такое дело. Вчера у меня ничего такого не было. Я же вам говорю, 30 минут и 2000 захотело с меня такси.
2: Ну, это комфорт плюс?
0: Да. А там разница, знаете, какая была? А этот захотел 1600 комфорт, а бизнес был 2200, что-то такое. То есть там разница, ну, условная, 200 рублей между тарифами.
2: Все. Надо было с открыванием двери ехать.
0: Не, а зачем? Он по выделенке не умеет ездить. Я же, если брать такси, так чтобы по выделенке ездил. Нет, ну смотрите, они же одним и тем же бензином заправляются и обслуживаются примерно так же. Но только в каршеринге почему-то цена не улетела в космос. Я реально 580 заплатил.
2: Нет, такси тоже не улетело. Ну, я вот заправ, знаете, свой пример. Вчера на Западе был впервые за 3 недели, я был на пустой заправке. Но это на Западе. Это вот у вас реально на Западе... Вы же на Западе, по-моему, живете-то?
0: Ну, скорее, на северо-западе.
2: Северо-западе. Ну, короче, там обстановка добролюбовая. Перед яблочком где-то там я за тобой заехал. Вообще, я сначала хотел мимо нее

Там и Роснефти было много, и Татнефть даже, по-моему, одна, несколько Газпромов, Лукойл. Нигде очереди нет вообще. Машины есть, указания на цены есть, то есть машины у колонок стоят. Это означает, что заправки работают. Потом выехал на МКАД этот мой любимый автокомплекс заправочный, который по 130 рублей продавал 95-й. Я там цен не увидел, было солнечно, и на табло какие-то цифры изменялись, там они крутились, но я не понял, что там за цены. Вот, потом с Варшавки я поехал в сторону Липецкой. Там развернулся, там какая-то ноунейм еще заправочка стоит такая, ну, я не знаю, что это за заправка. На выезде по Варшавке в область, где съезд на МКАД, внутреннюю часть, там большая, по-моему, Роснефть, там, где коммунальщики заправлялись большой колонной раньше. Сейчас была гигантская очередь съезд на МКАД, поэтому за этой очередью я не видел, что там на заправке. Все. То есть МКАД оказался гораздо популярнее, чем заправка. Потом, значит, я проехал, вернулся, по МКАД проехал до Ленинского, проезжая несколько заправочных комплексов, где все было доступно. Последняя заправка на МКАД, которую я проехал, был «Газпром» какой-то, по-моему, перед Ленинским. Ну, что-то сине-белое такое. Большой комплекс, колонок, наверное, на 5, не колонок, а 5 постов. И у каждого, может, на 4, у каждого поста по 2 колонки, и у каждой колонки на 2 стороны можно заправляться. Что-то такое большое. И половина колонок вообще была пустая, при том, что бензин был весь. И цены как раз вот 60, по-моему, 8, что-то такое, 92-й, и 70 с копейками, 95-й. И дизель был даже. И никого. Я так приезжаю, думаю, да что ж такое, везде никого. Потом к Дружбе народов университету. Там получил автомобильчик. Заплатил 580 рублей за каршеринг вместо 2000. Да. Но без кондиционера, правда, да. И потом поехал через Юго-Западную, прям вот, Юго-Западная, Никулинская, проехал несколько Лукойлов, все работают, нет людей на них тоже. Дальше на Большую Очаковскую, Озерную, Аминьевка, проехал по Аминьевке все заправки, все работают, очереди нет. Все, Крылатская, Нижние Мневники, съехал там, это все работает, потом, ну и все, и дальше на Ленинградку, через Ополчение народу. И везде все работает. Поэтому, вот вы мне пишете, где тут был, вы не совсем правы, действительно, на заправках еще есть очереди. Если вы их не видите, это не значит, что их нет. В Москве в том числе. Наверное. Это хорошая легендарная фраза. Но я и не говорил, что очереди нет вообще. Я говорю про свой личный опыт. Если я это не добавил, простите. Значит, я недостаточно глубоко выразился. Я имею в виду, что вот я объехал вчера вот этот маршрут, я проехал. Он символизирует разные районы, разных административных округов и разные шоссе. От таких мощных артерий транспортных, как МКАД, до улочек, которые периферические, про которые многие даже не знают, что они существуют. Но там есть заправки, и везде все работало. Вот, я поэтому про свой опыт про это. Дальше. То, что где-то есть в Москве заправки, где есть, может быть, какие-то очереди, это скорее уже, опять же, признак паники, которая там еще не рассеялась. Потому что это так же глупо стоять в очереди из-за дорожных работ. Мы знаем прекрасно, что летом в Москве бывают вот ночью, в 2 часа ночи, когда везде шаром покати, нигде автомобилей нет. Город спит. Город, который никогда не спит, он тем не менее спит. Везде все свободно, пустые дороги. Но ты нет-нет, вот ты стоишь на Каширке в дикой пробке. Вот просто в дичайшей. Ты такой, что такое? Там, оказывается, асфальт меняют, перекрыли дороги, экскаватор работает, что-то там, это трактор, еще что-то. Была ли у тебя возможность не попасть в эту пробку? Конечно, было. Просто ты не делаешь этого. Чего этого? Ты не проверяешь маршрут, даже самый привычный, тем более ночью ты не думаешь, что там есть какие-то проблемы. А пробей ты его заранее, ты поймешь, что не надо съезжать на Каширку, на Андропова, надо ехать дальше по Каширке в центр, и ты просто объедешь тупо эту пробку, потому что вокруг все свободно. Примерно так и с заправками, на которых есть очереди. Въезжает человек из области, где, может быть, сохраняются какие-то проблемы, видит первую попавшуюся заправку, на которой, а, для него есть все виды топлива, а там у него в области нет, может быть, всех видов. И, б, он видит, что она работает.

0: И он думает, черт, надо заправиться быстро, бог его знает, что оно там дальше. И все. А чуть-чуть расслабиться и поездить по городу, посмотреть, как оно вообще, обстановочка, разведать ее. Нет либо терпения, либо сил, ну, может быть, фактически бензина нет уже, все уже заканчивалось. Ну и в результате вот на каких-то может быть из-за этого очередь. Это я допускаю. Еще я, конечно, допускаю шкурность вопроса. Потому что, может быть, действительно, вы попробивали везде. И как на Алтае вот только что был пример у нас с Федоровым, когда мы проезжали. Заправка, которая Роснефть, которая там по 60 сколько-то бензинчик, очередь из десятков автомобилей. Следующая заправка, где бензин на 20 рублей дороже, пустая. Стоит один какой-то автомобиль на 5 колонок. Один. Все, полностью пустая. Люди сделали свой выбор. Я лучше, ну, я предпочитаю приобрести время. Вот. Ну, в смысле, наоборот, продать свое время за деньги. Они продают свое время. То есть я лучше постою часик здесь в заправке, ну, в очереди, продам час времени своего, зато сэкономлю, там, если он 20 литров заливает, 400 рублей. Зато 400 рублей сэкономлю. Все, вот и сэкономил. Все, и на этом, ну, как бы, каждый сам распоряжается и своими финансами, и своим временем. Но это вовсе не означает, что там какие-то катастрофические последствия этих террористических налетов, продолжается кризис на топливном рынке. Нет, это уже вопрос выбора. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
1: Доброе утро вам всем. Доброе утро. Я вот не повторюсь, может, кто-то уже это видел, слышал. А я просто вот на неделе, пару дней назад в информационных вот это увидел. Я о красивом и о практичном.
0: Да.
1: Просто свое восхищение хочется, как бы сказать, в эфир выдать. Увидел, показали, значит, в одной информационной передаче девушку, которая, ну, еще в конце мая в Иваново из Владивостока перегнала, одна ехала 9 тысяч километров, перегнала Hyundai Elantra. Не видели, нет?
0: Нет.
1: Не попадалась?
0: Нет.
1: Одна, вот посмотри.
0: Одна.
1: В общем, не помню, как. Но она одна, Hyundai Elantra там купила, 1 600 000, как она говорит, там я обошелся.
0: Угу.
1: Вот, там трехлетний до 30 тысяч пробег. И самое главное, что одна, я вот еще как-то звонил, говорю, что у меня товарищ пару лет назад из Владивостока пригнал там машинку. И вот там гоняют, ну, я говорю, о красивом и о практичном. Девушка из Иваново, блондинка,
0: из Иваново.
1: Красавица. Да, перегнала.
0: Так а сколько она? Она там, наверное, детей понадела. А, это по-другому выглядит. Это если бы мужик ехал бы... Да, извините, я забыл, у женщин... Да, это, у женщин это по-другому. Это если бы мужик ехал, он бы во всех портах понаделывал бы детей, там пооставлял бы секси. А у женщин, по-моему, они так... Ну, могут так, но на это нужно больше времени. Сердцеедка, поди! Пооставляла разбитые сердца везде. Везде разбитые. Ну, а может быть, она из Иваново, та самая Светлана, чемпион... этого чемпион губернии по дзюдо и самбо. И она сама решает, кто и когда к ней будет приставать вообще, и как они это будут делать. Но молодец, молодец. За 1 600 000 купила, а сколько потратила на дорогу, надо еще понять. А потом обслуга, а плюс пробег еще у нее получился, да? И тогда в итоге посмотреть бы, во что вышел этот автомобиль.
2: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Реклама.
3: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
4: Застройщик ООО, специализированный застройщик ГАЛС «Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
5: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
6: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
7: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
13: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
12: Авторская программа Романа Бабаяна.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва, 94,8.
15: Моторы.
0: 7:35, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь, у нас четверг, 16 июля, день, когда день перевалил за, или не перевалил, сейчас посмотрю. День, когда день перевалил за продолжительность менее 17 часов. Все. 16 часов и 56 минут световой день. Вчера был еще 17 часов и 1 минуту, или 17 ровно. Все, теперь уже 16.56. Завтра 16.54. Потом 16.51. 16.48. 16.45. 16.41. 16.39. 16.35. Отсчет как до этого самого. До срабатывания бомбы какой-то. 10 градусов было в 15 году. Это был самый холодный день за историю наблюдений. И 33 градуса в 2010. Тогда, в 2010, мы еще не знали, какой ад нас ждет в августе. Вот, к слову, об адских условиях. Не хотелось бы, правда, снова этих пожарищ. Что история с бензинами сейчас выглядит не так уж и драматично, если вспомнить. Все в сравнении познается. Только что на Тибойл по Симферопольке после поворота на Чехов в сторону Москвы. 95-й, 70 рублей, 22 копейки. Пожалуйста. Халява. Даже не все колонки заняты. Унабабента сообщает, это Дипдио нам, наш корреспондент. Унабабента про дизель с утра, Лукойл, Москва, 87, это плюс 2 рубля с прошлого. Извините, тут написано Москва 80, потом точка 7, это плюс 2 с прошлой заправки. Понятно. Так, что еще? На МКАД очередь перед Свободой на Роснефть при выезде со Сташковского на МКАД есть на Роснефть пробка. Я уже сказал свое отношение к этим пробкам. Только что заправился на Роснефти на Каширке. Никого при этом. И все топливо есть, Лонг сообщает. Вот видите как, пожалуйста. Та одна заправка, все, просто два разных места. Вот, может быть, не стоит, как, знаете, как на рынке. Приходя на рынок, вот вы заходите, и центральный вход такой вот. Я просто давно здесь сижу на этой планете, поэтому я прошел и вещевые рынки, и все, и приобретение вещичек там в юности, все это. Кожаные пиджачки, вот это все. Так что стратегия комфортная, но неправильная. Прийти и сразу напротив центрального входа, сразу же в палатке что-то купить и уйти. Это так делают состоятельные люди, но не рачительные. Рачительный должен обойти. Потому что один и тот же товар — это же рынок. Рынок в самом фундаментальном смысле его слова. И поэтому ты здесь тоже значительный элемент на рынке. А именно, ты ходишь, сбиваешь цену, торгуешься, проверяешь, смотришь. И главное, что продавцы тоже это знают. И они знают, что напротив, в самом комфортном месте нужно ставить самую высокую цену на входе. А где-нибудь на задворках, там ты найдешь цену значительно интереснее. На то же самое. Потому что на рынке-то продают одно и то же. Поэтому с топливом такая же история. Может быть, не стоит заправляться на первый попавшийся, как только въезжаете в город, из своих дефицитных районов Подмосковья, где, в общем-то, тоже все есть, я уверен. Просто количественно меньше заправок. А людей количественно не меньше. Ну, ничего, мы не против, приезжайте. Сосите наш бензин. Ну, в смысле, простите, заправляйте. Пейте кровь нашу инфраструктурную кровь. Нам не жалко. Пожалуйста, заправляйтесь. Так. Унабабента возвращает нас к резине, и это правильно. В этом году купил Hankook Prime. Обратил внимание, что очень сильно различается уровень шума на новом гладком и старом шершавом покрытии. Это у всех так? Это у всех так. Конечно. Ибо покрытие, его фракционность, она, безусловно, сказывается на шуме. Больше того, я познакомился с паутиной качеств резины, там на презентации. Я возвращаюсь к разговору о резине. Если вам есть что сказать по этому поводу, пожалуйста, звоните 7373948, пишите, говорит МСК-бот. И есть не такое графическое изображение интересное, такая паутина, потому что она сделана такая по кругу, как мишень. Но у нее есть точки в этой паутине, поэтому она не круг, а скорее много-много-много-многоугольник. Вот. И там каждая точка — это некая характеристика шины. И этих характеристик много, а мы о многих даже не подозреваем. И одна из характеристик — это как раз внутрикамерный шин, этот звук, извините, который внутри шины образуется при движении по асфальту, ну, с разными покрытиями. Потом аквапланирование, тормозной путь на мокрой, шум при движении еще каком-то, торможение. Ну, в общем, много позиций. И тестирование резины по каждой из этих позиций как бы приближает ее к высоким оценкам или где-то она проседает. И таким образом, когда несколько резин ты сравниваешь, ты благодаря этой паутине понимаешь, где, по какому параметру каждая резина ведет себя лучше, ведет себя хуже, и нужно отдать должное инженерам, ребятам из ICON, они довольно, довольно подробно и точно указывают, не стесняясь даже где-то, если их резина уступает другим премиальным образцам западным, они прям пишут, что вот в это, по этому параметру наша чуть-чуть немножко уступает. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
15: Роман, доброе утро, Илья, да. Подмосковья.
0: Приветствую.
15: Спасибо за эфир.
0: Вам спасибо.
15: По резине могу сказать, что для себя вот 21 лет за рулем подобрал зимнюю, это Continental Ice Contact, сейчас третью уже, бомбическая резина, просто держит идеально зимой и по асфальту, и по льду, и по снегу. На все машины ставлю только ее. Лето, к сожалению, не подобрал. Может, что-то как раз в ваших эфирах
0: почерпнул. А почему? По цене или по какой причине?
15: Нет, по качеству. Ну, цена и качество, она такая не дешевая и не сильно дорогая. Ну вот, а я имею в виду зимняя. Угу, ну, вот. Угу. А держит просто, я лучше не встречал резины.
0: Слушайте, а ну, вот что касается качества, мне интересно, там с автомобилями условно, да? Ну вот если говорить об автомобилях, у нас есть возможность покатать их в тест-драйве. То есть ты приезжаешь к дилеру, берешь автомобиль, ездишь и знакомишься с ним. А вот если говорить о резине, как вы, вот лично вы, потому что я себе могу сказать, пожалуйста, пожалуйста, забери. Не, ничего, успеешь. Чуть-чуть, да. Сейчас у нас утренний тест-драйв. Рубрика «Утренний тест-драйв» от моторов от души к сердцу. Этот СТС-очка, если что, она там же в бардачке, пожалуйста. Прикинь, у него не работает, у тебя этот самый, у него не работает открывание двери с кнопки. Кнопки нет вообще. Только ключом. Это что за позавчерашний день вообще? Не приближаясь к автомобилю, замки не открываются. Ни кнопки нет, ничего, только ключом. Это вообще. Ладно, хорошо, все,
15: Роман,
0: Алексей Гудошников пошел тестировать. Да-да-да. Так вот, как вы проверяете резину на качество?
15: Ну, я езжу как езжу, и на какой-то резине стягивает, и на какой-то прямо она держится.
0: Нет, а как вы их меняете? Вот вы, к примеру, хотите купить Мишлен, условно.
15: Нет, это за года, за многие года их...
0: И вы ведете какой-то специальный дневник качества.
15: Ну, в своей голове, да.
0: Понял.
15: Еще хотел спросить у вас.
0: Давайте.
15: Извините, не по теме. Я вчера вам написал в комментариях по поводу УАЗика. Вы не ответили.
0: А я ответил в Максе ответил. Я написал, что классная история. Мне только с Пашкой надо Федоровым поговорить, что мы вдвоем приехали. И вообще, скажите, а он ездит у вас?
15: Конечно, мы его отдаем завтра в 12. И очень хочется, мы с ним как бы его создавали 2 года. Ну вот, хочется, чтобы в истории осталось.
0: Слушайте, ну пришлите тогда хотя бы фотки, потому что мы сегодня весь день снимаем, в полях ездим. Угу.
15: Ну, если приедете, допустим, завтра. Под вечер, если у вас...
0: Не-не, я думаю, что мы часов до 10 точно будем снимать, а мне же спать потом. Понял. Пришлите фотки какие-то, еще что-то, я запущу, мне несложно, я запущу, скажу, что вот такой проект офигенский.
15: Этот, я понял. А может, кого-то посоветуете, либо кого-то отправите, либо кому-то дадите мой номер телефона. Я там написал тоже, но...
0: А что вы с ним сделали? Расскажите про этот проект тогда, хотя бы, в двух словах.
15: У вас
0: какой? Буханка. Шикарно.
15: Буханка, да. Угу. Ага. Сделали в ней все. Вообще, абсолютно. Я имею в виду, резали кузов, вставляли новые сиденья, вставили новую рулевую колонку, поставили 2 кондиционера, стояночный и на двигатель. Как бы двухзонный климат-контроль получается. Ну вот. Стоит бесперебойник. Элементарные колеса большие. Подняли.
0: Так, стоп, не уходите, не уходите, не уходите, висите на телефоне. Сейчас я звоню человеку, который может быть нам очень кстати. Сейчас он.
16: Алло, алло.
0: Я разбудил тебя, дорогой Егор.
16: Привет, привет.
0: Привет.
16: Нет.
0: Я тоже слышу, что это сразу слышно, что нет. Прости, доброе пожалуйста. Так, Егор, мы в эфире. Я из эфира тебе звоню. Это Егор Васильев. Потрясающий, замечательный журналист, автомобильный журналист, автообозреватель и невероятный пилот. Потому что... Можно говорить, Егор, про то, чем ты занимался?
16: Можно, конечно, да.
0: Потому что он был... Это шеф-инструктор назывался?
16: Да.
0: Шеф-инструктор Jaguar Land Rover Experience Center на Новой Риге, если вы его знаете. Это был самый главный из всех главных инструкторов. И Невероятной души человек. Мы с Егором переезжали.
16: Ну, в общем, это я засмущался.
0: Байкал переезжали, все это. Чем только не делали. Короче, смотри, у меня вот какая история. Сейчас у меня на линии звонит слушатель. И говорит, у них была буханка, которую они сделали просто мегапроект. Кузов переделывали, кондиционеры, колеса, все там. Можно я скажу, что у тебя тоже буханка?
16: Да, конечно.
0: У Егора буханка, экспедиция оранжевая, с лестницами, со всей фигней. Угу. Ребята завтра машину отдают, уже куда-то она уходит, и хотят, чтобы осталась какая-то история. Тебе интересно снять ее, приехать, познакомиться и подснять, может, материальчик для себя еще, для кого-то? Или они приедут? А вы можете приехать к нему?
15: Ну, чисто теоретически, да.
0: Или они могут приехать к тебе. Угу. Интересна такая тебе история или нет?
16: Ну, почему нет?
0: Вот, я тогда, может, вас перекину тебе контакты и в телеге там все спишемся.
15: Я написал в Максе в комментариях номер телефона.
0: Егор, спасибо тебе огромное. Извини, Егор, еще спасибо. Раз, что разбудил тебя. Ладно, все, напишу тебе. Спасибо большое. Мне кажется, это может показаться этим, оказаться прикольным проектом. А я потом его буду поддерживать везде, в радио и везде. И твой ролик тоже буду переживать.
15: Я просто переживаю, что у нас не останется памяти о ней. Она уйдет.
0: Все, давай, давай. Все, я понял. Егора привлек. Это замечательный пилот. Шеф-инструктор не может быть незамечательным пилотом, а он был шеф-инструктором и Ягуара, и Лендровера, то есть и скорость, и все, что касается оффроуда. И у него у самого буханка. Он ее любит, обожает, ухаживает. Ездит на ней, просто ездит на ней. Вот. И я тогда... Еще раз напишите мне в телеге или в Максе, чтобы я вас видел.
15: Под последним постом в комментариях.
0: Да, я тогда все это дело перекину и ему скажу, что хотелось бы просто, чтобы была какая-то память об автомобиле. Угу. И он спасибо, снимет, спасибо. А я везде это распространю. Потому что тачка реально крутая. И вообще люди, которые занимаются автомобилями руками, это тоже отдельная история. Это очень круто.
15: Угу. Спасибо. Да?
0: Все, супер, спасибо. Вот. Как мы действуем, просто не отходя от кассы. «Пусть берет Мишлен Пилот 5», пишет Алешка. Надо брать, пусть надо брать Мишлен Пилот 5. Так, «Октавия Чинган Юниви». Подождите, я в Максе голосование тоже запущу, ладно? Потому что совершенно справедливо... Многие делают заявление, что а что это в этом в телеге все голосуют, а в Максе, как нам голосовать в Максе? В Максе мы голосовательной машины в Максе удобной нет, поэтому там просто реакциями голосуют, эмодзи, да? Знак типа «Окей», это голос за «Октавию». Палец вверх, как бы лайк, это голос за «Чинган Юниви». Описание голосования прикреплено к картинкам в Максе. Сама голосовательная машина отдельно запущена в Телеграме, также с описанием, с техническими параметрами. Сейчас у нас, ну, пока еще нет 100 голосов, но ровненько идут. Понятное дело, что «Октавия» по старой памяти просто как образ. Это как первая любовь, которая сейчас бы, если бы увидел, ужаснулся бы. Она толстая. Толстая стала, баба, бабища такая. Ты-то вроде еще ничего, ты такой еще паренечек, ты весь еще в соку, а она уже баба такая. У нее усы и трое детей, и уже четвертый муж. И она такая с кошелками куда-то и пошла в магазин. И ты такой сначала не поверил, что это, потом понял, что она, потом думал окрикнуть, а потом думаешь, да нафиг, зачем? Господи, нет. И единственное, что связывает тебя с тем светлым образом, который остался у тебя от этой твоей школьной любви, это твоя память и воображение, которые, работая совместно, создают приятные воспоминания ностальгические. Как хорошо тогда было. Вот это «Октавия». Вот, потому что так... Не, нормальный автомобиль, слов нет, все очень хорошо у него. И на фоне конкурентов пузатерок, той же «Элантры» какой-нибудь, «Октавия» действительно, ну, лифтбэк, класс. Едет, понятно, что платформа MQB, настройки, все, это очень хорошо. Это все замечательно, потому что не было достойных противников в этом сегменте, ну, таких по-настоящему превосходящих даже по некоторым параметрам. И поэтому, конечно, сразу, не попробовав, тебе довольно тяжело вообразить, что кто-то тем более китайцы, могли сделать и платформу, и рулевое, и вообще настроить шасси таким образом, и полностью создать весь образ автомобиля, включая тот же багажник, лифтбэк, салон, эргономику, мультимедиа, системы ADAS, электронные... Все. Не просто на том же уровне, а по каким-то параметрам лучше. Потому что, если говорить о компании Чинган, то Чинган в первую очередь это технологии классические. То, что мы называем железо. Есть технологии айтишно-цифровые и электрические, и компании, которые здесь вырываются вперед, потому что они, как бы, им не нужно весь багаж инженерных знаний, наработанных в той эпохе, бензиновой, ДВСной, тащить с собой и развивать его тоже, как бы подстегивать его. А у Чингана этот багаж колоссальный. Поэтому можно сказать так, все, что касается гибридов и электричек, они не новички, но не лидеры. Не лидеры. Но в том, что касается ДВСов, в том, что касается железа и инженерии в самом историческом смысле слова, инженерии автомобильной, эти ребята съели собак просто потому, что это одна из старейших компаний китайских. Одна из самых старейших. Другое дело, что они автомобилями начали заниматься не сразу, но то, что инженерия у них развивалась на протяжении всего 20 века, это совершенно точно. Поэтому, ну и плюс мы точно должны понимать, что, как это мы уже не раз обсуждали, они купили всех, кого нужно было купить. А еще и с учетом того, что Чинган — это мощное коллаборативное технологическое партнерство с Маздой, с Фордом и еще с целой серией компаний, заметных игроков, как мне тут кто-то написал. Ну, Джили круче по определению Чингана. Поэтому они должны быть дороже, а Чинган должен быть дешевле. Я говорю, почему? Вот по какой причине? Вот фактически. Не в ощущениях данной причины, а по фактически. Ну, за Джили Вольво стоит. Все. И на этом основании Джили должны быть дороже, а Чинган должен быть дешевле. Окей, а за Чинганом Мазда, Форд и еще целая серия автопроизводителей. И за каждым китайским брендом стоят технологии, люди и инженерия больших мировых игроков. За каждым. Другое дело, что сейчас немножечко полярность меняется, как у магнитов. И теперь за многими мировыми производителями, так называемыми, стоят китайские бренды в той или иной степени. Где-то в виде моторов, где-то в виде батарей, где-то в виде электрических технологий, где-то в виде экранов и там еще чего-то. В общем, это довольно динамичная среда, автомобильная промышленность. И никаких здесь безусловных фаворитов, только если ты не Rolls-Royce, их не существует. Ну, просто потому, что Rolls-Royce — это не автомобильный бренд уже. Это бренд элементов роскоши, а не автомобили — это так. Автомобили — это скрипка Страдивари. Для нормальных пацанов Страдивари барабаны делал. Вот, так что Октавия, возвращаясь к этому вопросу, я не умаляю ее достоинств ни разу. Другое дело, что совершенно неправильно не допускать, что за все те десятилетия, которые прошли с момента, когда вы впервые познакомились с Октавией, ничего не было сделано в этом сегменте настолько же классного. Было сделано. И больше того, превосходящее. Потому что Октавия, которую я в голосовании здесь указал, может, вы не увидели, она с полуторалитровым мотором. Я смотрю, что всех это устраивает. Ну, вопросов не возникает ни у кого. То есть, когда полтора литра у китайца, тут же начинается, да, чё там, пищалка. Когда полтора литра у Октавии, это нормально. Причем это те самые полтора литра, которые стоят в Китае, потому что Октавия китайская. Она собрана в Китае, на китайском предприятии. Причем предприятие, которое делает автомобили китайского бренда, который у нас представлен тоже. Вот. Но это не смущает никого. Полтора литра, 150 сил. На роботе. Это норм. А других нет у нас здесь. Если вы сейчас соберетесь приобрести Октавию, то другой не будет. Вот. Ну, вы можете сами там куда-то поехать, где-то что-то купить ее, потом вас арестуют в одной из европейских стран, отберут у вас автомобиль, а вас расстреляют. Можно так сделать. Конечно. Конечно. Конечно. Так вот, это 150 сил, полтора литра, робот семиступенчатый, передний привод. Но Октавия, Октавия, Октавия, Октавия. И от 2,7, там 2,7, 2,8 до 3, а какие-то версии, которые либо дизельные, либо с двухлитровыми моторами, там есть уже такие окташечки, которые едущие, так там цена в районе 4 миллионов за них. Просто, чтобы было понятно, 4-5, я 5-900 видел какую-то. Ну, кому-то очень деньги нужны. Но в среднем цена где-то 2,8, вот так возьму. 2,8-2,9 за «Октавию». 150 сил, робот 1,5 литра. «Чинган» 2 литра, 235 лошадиных сил. Невероятно для такого класса автомобилей отточенная управляемость, руление, работа подвески, собранность, вообще все. Это, вот, ну, я бы так сказал, та же «Октавия», только «РС-ка». Какого-нибудь там предыдущего Дори Стайла, но РС-ка. Едет роскошно. Напомню, что мы тестировали его на МРВ в Мечково. И я остался крайне доволен автомобилем на ходу. Вот, и это стоит... И он официальный «Чинган» с 8-ступенчатым автоматом, с гарантией, 8 лет там по каким-то позициям гарантии. Это стоит 3,5. Да, дороже, да. Но это лифтбэк тоже, я уже тоже говорил. Как выглядят автомобили, пожалуйста, на картинках они представлены. Интерьер, коротко, экстерьер. Кстати, «Октавия», если вы думаете, что это та самая «Октавия», которая вам нравилась, что у нее так все продумано, эргономически и все остальное, я спешу вас разочаровать. Это «Октавия», которая изначально уже проектировалась в том числе и для китайского рынка. Поэтому здесь органов управления физических ровно столько же, сколько в «Чингане». А именно 6 кнопок, отвечающих за настройки климата. Те же кнопки в «Чингане» есть физические. А все остальное в большом экране, в телевизоре, как вы его называете. Вот и все. Так что давайте, заходите, голосуйте. Я не то чтобы вас пытался убедить, я просто призываю вас чуть шире смотреть на вопрос. Но «Октавия» так «Октавия». Просто я могу только о себе говорить. Я бы, честно говоря, долго размышлял, выбирая между этими двумя. Конечно, поехал бы кататься на них. Но даже без этого я точно понимаю, что такое полуторалитровая 150-сильная «Октавия». Я точно понимаю, я только вчера его сдал, что такое двухлитровый на 8-ступенчатом автомате 235-сильный «Юниви». Вот. И понимая это, я думаю, что... Ну, я бы подумал. Плюс... Серая «Октавия» без поддержки и официальный «Чинган». Вот мы снова с вами и поговорили про резину. «Айкон», «Автограф», «Ультра 5». Успеем еще поговорить, но хочу сказать, что как минимум бренду «Айкон» доверять можно, хотя бы потому, что у меня тестовая резина на зиму была, как раз «Автограф 3», «Айс Сноу», что-то так. Это, в общем... полностью аналог «Хакапелиты», который еще от Nokia. У меня, оказывается, на семейной «Мазде» Nokia стоит «Хака», как раз зимняя. Ну, зимой стоит. И пресс-парки, большие пресс-парки, в частности, я точно знаю, что весь «Джили», все автомобили «Джили» на зимней резине выбирают именно «Айкон». То есть, ну да, стоит ли говорить, что это бренд Nokia с российским заводом этого бренда. Потом он перешел в российское управление и сейчас называется «Айкон» со своей линейкой резины и своим производством. Ладно, об этом еще успеем поговорить. Меня Роман Щукин зовут. Держитесь уже там и будьте здоровы!
17: Моторы! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
18: В Москве 8 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Силы противовоздушной обороны уничтожили 6 летевших на Москву беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал глава города в своем канале в мессенджере «Макс». Греция выступила против нового пакета антироссийских санкций Евросоюза. Рестрикции, в частности, предполагают ограничения на перевозку российского СПГ в третьи страны. Как пишет Financial Times, таким образом власти Греции стремятся защитить судоходную компанию «Динагаз», принадлежащую местному магнату Георгию Прокопио. Постпред страны при ЕС заявил, что предлагаемые ограничения могут погубить это предприятие. «Динагаз» эксплуатирует 27 газовозов, включая суда ледового класса «Арк-7», предназначенные для работы в ледяных арктических водах вблизи завода СПГ «Ямал-СПГ». Поставщики медперчаток могли похитить из госказны 2,5 миллиарда рублей. На такую сумму компания «Грундлаги» и аффилированные с ней юридические лица заключили государственные контракты. Масштабную схему присвоения бюджетных средств при госзакупках выявили правоохранительные органы. Как пишут «Известия», в больнице и поликлинике поставляли дешевые китайские перчатки с высоким содержанием цинка. Их выдавали за качественную продукцию российского производства. Это позволяло получать преимущество при участии в государственных закупках. Басманный суд Москвы на днях арестовал 2 фигурантов уголовного дела. В материалах расследования насчитывается около 100 эпизодов, связанных с госзакупками медицинских перчаток более чем в 50 регионах России. Сборная Аргентины одержала победу над командой Англии в полуфинале чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в американской Атланте и завершилась со счетом 2-1. В составе победителей забитыми мячами отметились Энцо Фернандес на 85-й минуте и Лаутаро Мартинес на 2-й минуте дополнительного времени. У проигравших отличился Энтони Гордон, 55-я минута. В финале, который пройдет 19 июля, сборная Аргентины сыграет с командой Испании. Ранее она обыграла французов со счетом 2-0. Для Аргентины это будет 7-й финал на чемпионатах мира, по этому показателю она обошла итальянцев и сравнялась с бразильцами. На один матч за титул больше провела команда Германии, при этом аргентинцы никогда не проигрывали в полуфиналах, 6 побед в 6 играх. В 1978 году, когда сборная Аргентины впервые выиграла мировое первенство, не было плей-офф. Курс валют. Китайский юань стоит 11 рублей 51 копейку. Курс доллара, установленный Центробанком, 77 рублей 96 копеек. Курс евро сегодня 88 рублей 91 копейка. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 17. Сегодня в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь. Днем плюс 20-22. Ветер северо-западный с переходом на северный 7-12 метров в секунду с порывами до 17 метров. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
17: Внимание! Говорит Москва.
19: 94,8 FM.
20: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
21: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
22: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
24: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
25: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
22: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – спортивный журналист, ведущий радиостанции «Спутник» Александр Кузьмак. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
26: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
22: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
27: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца.
1: так началась Первая мировая. Делом принципа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело принципа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна.
26: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
5: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 8 часов 9 минут, четверг, июль, день 16. Это «Радио говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Два балла пробки в Москве, 18 градусов, ощущается как 16, пасмурно. Ренат пишет: «Доброе утро всем, Алексей, за кого в финале болеем, Аргентина или Испания?» Ренат, не знаю, в Аргентине милей, в Испании какой-то там Педро Санчес, поэтому не за кого особо болеть. Говорят, Аргентина все купила. «Нельзя почувствовать машину за 6 минут», пишет Сталиненок. Можно, Сталиненок? Профессионализм, как говорится, не пропьешь. «Добрейшего утреца», пишет Супер П. «Роспатент принял заявку на товарный знак. Дух Анкориджа под этим брендом будут выпускать парфюм. Наверное, осветитель воздуха, что-то такое», пишет «Дело техники». «Дело техники», так вы же сами можете зарегистрировать какой хотите товарный знак, если этой регистрации никто, ну, не осуществил. Это же какая-то частная инициатива, насколько я понимаю. И предполагаю, что сделано это только ради прикола. Не думаю, что вообще кто-то будет выпускать что-то под этим наименованием. Так, новость просто сделать, да и все.

Случайно вчера увидел, я так предполагаю, спутник группировки 1440 из-за низкой орбиты очень красиво светился на всем протяжении горизонта, а потом за минуту посчитал, сколько старлинков пролетело и стало грустненько, плотными рядами, по трем траекториям, после 50 штук перестал считать, пишет Мышел. Главное не размер, а умение пользоваться. Все, что я могу вам сказать. Ну вот, я поддался футболобесию, пишет Василий. Болел против бриташек. Вы мне еще за фольклены ответите. Поздравляю аргенцев, пишет Василий. Доброе утро всем, кто сегодня проснулся, пишет Бараэт. Пойду регистрировать Пук Анкориджа, пишет Супер П. Да, вы можете зарегистрировать товарный знак Пук Анкориджа, по, например, причем в разных отраслях, так скажем. Ну, по-русски вот просто Пук Анкориджа. Вот. Это вот Супер П. Вы можете зарегистрировать, попробовать во всяком случае. Не думаю, что большая очередь именно на регистрацию этого товарного знака, поэтому, пожалуйста. Так, а ты мне выключил монитор, да? Все, вот он включился заново. Спасибо большое. Так, что там за тачка-то была, пишет Сергей. Я тут прокатился на автомобиле, коротко, на одном. Ну, вы же играете в игру, вы же отгадываете там у Ромы в этих... в соцсетях, что за машина, поэтому, естественно, говорить-то я не буду. Вот. Потом, как разберетесь с этим вопросом, может быть, и переговорим по этому поводу. Так. Милей нам, не милее Санчеса. За наших болеем, значит, пишет Ренат. Да, за наших будем болеть. Что нам за этих футболистов непонятных болеть за кого-то там. Но если прям совсем еще раз отметить этот момент, говорят, что Аргентина вообще не должна была оказаться там, где она оказалась, что якобы Аргентину очень сильно пропихивают, проталкивают в финал. Они, оказывается, чемпионы мира прошлогодние, как минимум, вроде бы. И вот все делается для того, чтобы они побеждали. И вроде бы даже их Египет почти обыграл, или обыграл, но как-то там что-то не засчитали Египту. В общем, многие недовольны вообще в целом положением дел в футболе международном, мировом. И говорят, что Аргентина какая-то уж очень сильно... вот, продвигаемая страна, именно вот аргентинская сборная. Якобы всем нравится Месси, и за это, ну, платят люди, и поэтому, чтобы побольше народу приходило смотреть, они делают так, чтобы Месси подольше играл. Ну, с другой стороны, а что, этот Роналдо или как он не нравится, что ли? Он же многим тоже нравится, но его вот как-то выкинули, не знаю. Прошлогодний, Алексей, как так, пишет Владимир. Ну, прошлогодний, в прошлом году стали чемпионами или что? Вроде как-то так, прошлогодние. Наши вообще молодцы, ни одного гола не пропустили на этом чемпионате мира, пишет Роман. Ну, конечно, нас не пустили туда. Касаемо Старлинка и 1440, по-хорошему МО нужно дать тестовый доступ к сети и предоставить на апробацию абонентские устройства, а не дают, пишет Андрей. Ну да, уж конечно, Андрей. Надо, я думаю, все-таки в военных целях в первую очередь использовать эти спутники, вот, и добиваться результатов. Соответственно, если апробация где-то и проводится, она проводится специальными людьми в специальных подразделениях и так далее, если это происходит. Не прошлогодний, а предыдущий, 4 года назад чемпионат мира был, пишет Андрей. А, да, он раз в 4 года? Ничего себе. Ну все, значит, прошлогодний вот так. А не раз в два, не в два года раз? Реально раз в 4 года? Чемпионат мира по футболу? Ой, слушайте, тогда я понимаю, насколько это важно. Это очень важно. Значит, смотрите, 4-годичной давности футболисты. Вот, все, они чемпионы. Стоп, стоп, а я думал, что самый популярный Зеленский и сборная Украины, пишет Василий. Ну, они сейчас в ворота в свои понапропускали там, особенно на левобережном, в левобережном Киеве, если так можно выразиться. Отчитался Кличко, руководитель киевский, вот, что... складские помещения какие-то горят. А? Ну, нет, складские помещения. Ну, типа, по складским помещениям наши попали. Смотрю видео разные из интернета, причем такие, как всегда, издалека снятые, потому что у них сильно карают, если кто-то снимает рядом. Вот, именно видео ударов. Вижу, как пролетают наши объекты с неба, поражают цель, и после этого взлетают патриоты.
Ну или не Патриоты, а еще какие-то системы противовоздушной обороны, и они летят в никуда. Вот там прям видно, как взрыв, и после этого ракеты поднимаются другие уже с земли. Типа, ты че? Тормози, вот так вот у них получилось. Ну, то есть опять подтверждается тот факт, что, конечно, все эти противоракеты западные не очень-то работают против наших ракет, если нашим ракетам необходимо поразить какую-то цель. И вот какие-то складские помещения, которые так полыхнули, что горят до сих пор, и там дымище вообще заволок просто весь Киев, вот так вот скажу. Нет, я не выкладываю. Ну, я не выкладываю ни то, ни сё, потому что, ну, я так, я же пытаюсь на канале как-то людей веселить, понимаешь, да, ну, и какие-то вещи существенные с точки зрения политики, геополитики выкладываю, вот, кадры поражения обычно там не выкладываю, то есть это не какой-то принципиальный момент, я не буду выкладывать или еще что-то, ну, вот, считаю, что это должно быть четко все время вот у профессионалов, которые дадут оценку. Я, конечно, тоже оценку какую-то даю. Меня впечатлило это видео, то, что я видел. Несмотря на то, что оно издалека снято, понятно, что там хорошо прилетает. Посмотрел, видео стали публиковать, да, Министерство обороны много стало публиковать видео поражения объектов там, в Одессе, например, с беспилотников. Пишут, что это Геран-4 Сикер. Наверное, я вот не могу сказать, что это конкретно, но видно, что вот прям картиночка летит, все, и дальше поражает объект, и из другого беспилотника видно, что этот объект поражается. Какие-то там непонятные корабли, для меня непонятные, совершенно понятные для Министерства обороны, потому что они знают, куда они бьют. Вот, еще что-то, эти корабли, они перевозят оружие, еще, ну, много чего. Да, так они поражены по-настоящему, да, они поразились, они говорят, что такое. А это я к чему говорю? Ну, действительно, хорошие беспилотники у нас, и вот сейчас появилось новое поколение этих беспилотников, но они прекрасно выполняют задачи, которые перед ними стоят, я имею в виду перед войсками беспилотных систем. Картинка абсолютно понятная, хорошие кадры, объективный контроль это называется, то есть кадры объективного контроля все дают понять даже человеку, который ничего не понимает, да, то есть все, ты видишь, вот он объект, вот в него летит, вот ровно в него попадает, и он горит. Потом еще там пару видео было, как вот стоят эти какие-то там местные, ну, назовем их моряки, и так вот на фоне вот этого дымящегося что-то там пытаются тушить, и еще что-то, но это бесполезно все. Вот, этот момент тоже интересен. Помимо Одессы, там много еще по каким районам, так скажем, регионам наносятся удары, и дается четкий, вот мне что стало очень нравиться, во-первых, картинка, есть, вот самих беспилотников, которые поражают, и, то есть мы видим, да, какое количество объектов поражается. И во-вторых, если мы вдруг видим, что объект поражается, но не понимаем, что это за объект, нам объясняют, что это за объект. То есть говорят, такой-то там склад с тем-то, производил то-то. И кадр, бух, он там, по нему попадает. Потом, такой-то танкер, там, допустим, или такой-то корабль, и такой-то там судно, допустим. И оно вот то-то делало, то-то везло, вот такое-то оружие на нем было. Поражено. То есть очень с этой точки зрения круто, потому что, ну, как бы раньше такой полноты информации не было, во всяком случае, в общественном поле, я хочу подчеркнуть. Вот. А теперь ты вот четко понимаешь, во-первых, объемы видишь, они огромные, просто поражается вражеская инфраструктура в огромных объемах. И во-вторых, тебе четко говорят, вот такая-то заправка на таком-то километре, такой-то НПЗ там, псевдо-НПЗ какой-то, вот такое-то еще что-то. Ну, прям, ну, весь список тебе дают. Это очень здорово. Ну, все, ты понимаешь. У тебя не возникает вопрос, куда, чего? Я знаю, что спекулировали наши враги на этом. Они там, да куда вы, никуда вы не попали, по сараю попали. Ну, вот как ты там пошутил, да, в этом смысле. Ну, вот все, нет, вот, смотрите, вот сюда. Там было это. Плюс вижу, насколько хорошо и мощно стали поражать именно какие-то объекты, которые занимались или занимаются, да, частично или полностью даже производством тех или иных видов вооружений. Ну, или сборкой вооружений, которые с территории Европы поступают на территорию Украины. Вот сейчас же рассказывают о том, что там американцы дадут лицензию украинцам на сборку у себя
ракет, противоракет Патриот. Ну вот, собственно, я думаю, что если они рискнут попытаться что-то собирать, то мы как раз увидим, как какая-нибудь наша герань очередная, новая, там, может быть, старая какая-то, неважно, поражает этот объект. Если не герань, то тогда это будет какая-нибудь баллистика хорошая тоже очень. Баллистику они вообще не перехватывают, я так понял. Что-то в начале конфликта они отчитывались о том, что они перехватывают, сейчас они не отчитываются о том, что они перехватывают. Видел, да? А, пусть это Герань-4, но для Украины это иранские шахеды, пишет ДК. Да, это вообще не важно, что для них, они какие-то, честно говоря, странные люди уже. Лишний раз это обсуждать, наверное, смысла никакого не имеет. А, оружие без людей что-то может, не пора ли количество украинцев уменьшать, хватит жалеть, пишет Юрий Р. А то скоро начнут из Европы возвращаться, и что делать будем? Вот, мобилизацию объявлять, пишет Юрий Р. Юрий Р, ну, давайте, первое, что мы точно не должны делать, это валяться с вами в истериках. Вот, вы уже валяетесь, я не хочу рядом с вами валяться в истерике. Это первое, давайте начнем с этого. Второе, то, сколько поражается именно на фронте живой силы противника, это тоже подсчитывается и тоже постоянно отчет идет. Это очень серьезные цифры. Вот, обратите, пожалуйста, на это свое внимание.

вот перечень. Вот мы их поразили, вот вам видео, смотрите, сидите. И вот мы сидим, смотрим. Да, действительно, смотри, объект. Угу. И правда назначен, и правда поражен. Да, да. И как-то на душе радостно от этого становится очень сильно, если честно. То есть, и я думаю, что нашему врагу, который тоже изучает внимательно все эти видео, которые мы выкладываем, где мы поражаем их объекты, то очень грустно в связи с этим. Я думаю, что они грустят очень сильно. А нужно, чтобы враг грустил. Не нужно, чтобы враг радовался, не нужно, чтобы враг ходил там, веселился. Нет, враг должен видеть, как его инфраструктура превращается в ничто. Враг должен знать, что теперь, например, чтобы они не пытались подогнать к портам, ну, к порту Одессы, все это будет сожжено нашими беспилотниками. Они могут пытаться привозить это на лодках, на кораблях, на чем угодно. Все это будет сожжено дотла. Вот, поэтому я думаю, что это очень хорошо, что мы видим такие видео, и у нас есть возможность убедиться лично, чтобы уж никаких сомнений не было, что вот так вот оно и есть, вот они объекты, и вот они поражены. Это прекрасно. А почему не бьем по Западной Украине? Есть мысли, пишет Кирилл. Я думаю, что все очень просто. Где есть объекты, необходимые нам, производственные, мы по ним и бьем. Где есть склад, где накопили оружие, мы туда и бьем. Где есть порт, мы туда и бьем. Что говорить о Западной Украине? Ну, там были какие-то газовые хранилища. Я так понял, их уничтожили уже давно, эти газовые хранилища. Помните, были разговоры. То есть Западная Украина с точки зрения промышленности, если я не ошибаюсь, это полный ноль, да, то есть что производит Западная Украина, так называемая, она производит исторически только русофобию, вот. Ну, по факту, если посмотреть на Украину как таковую, ну, давайте, до начала военного конфликта, то, или даже, давайте, до 2014 года, до того, как Украина решила стать нацистской, да, и кричать, что русских надо резать и все в этом духе вешать, ну, на Геляку, да, нас отправлять. Вот до этого момента получается, что самые жизненно важные регионы, обеспечивающие процветание народа, страны, это были регионы восточные, ну и, соответственно, назовем их южные. То есть вот это Новороссия и Донбасс. Это вот то, что кормило вот эту всю тусовку, в том числе и политическую, так называемую украинскую тусовку. То есть это и есть те люди, которые создавали вообще вот так называемое независимое украинское государство. До тех пор, пока вдруг туда не полезли бандеровцы, которые ничего, кроме ненависти к русским, запрета русского языка, разрушения церквей и убийства людей, не делать не умеют. Ну, они ничего не умеют делать. Они, а? Ну, ТЦК, да, но это убийство людей, в том числе и, да, населения местного, конечно, конечно. Отлавливать людей в восточных и центральных регионах, отправлять их в мясорубку. Это... Не получается в последнее время. У них проблема возникла. Они всех, кого могли отловить в восточных регионах и в центральных, уже, похоже, отловили, к сожалению. Да, я здесь вот должен выразить это сожаление. Потому что если человек не хочет воевать за этот уродливый бандеровский режим, то это прекрасно. И очень жаль, что вот эта вот нацистская фактически верхушка нашла способы, как людей заставлять за них воевать, к сожалению. Но действительно, все сложнее и сложнее находить людей, и, соответственно, они поактивнее стали работать по западным областям. А в западных областях там бандеровцы, которые вот ходили все с факелами и кричали, что они за Украину будут воеваты, как-то так, воевать, короче, и умирать, и воевать они будут, но предпочитали всегда делать так, чтобы воевал и умирал за них русский человек, по духу, по всему, по культуре, которого они просто скрутят и на автобусе отвезут в нужное место. А сами они хотели ходить с флагами, прославлять эсэсовцев, ставить памятники Бандере, Шухевичу, перезахоранивать Мельника. Ну и, в общем, считали себя цветом, в кавычках, нации. Они себя считают нацией какой-то там, еще что-то. Ну и вот до них потихонечку добралось вот эта история. Потихонечку пошло туда. И начинается. А чё это, почему это, а как это, вот, а я плачу налоги. Крымчан очень жалко, там сейчас очень тяжело, пишет Евгений. Всех наших людей безмерно жалко, безмерно. То есть мы, конечно, я понимаю, в каком состоянии находятся мои друзья, которые живут в Крыме, например, в Крыму, простите, в Крыму. И, ну что, терпеть только, терпеть. Все равно победим, все равно же победим.
В Киев на днях делегация русофобов из Европы приехала. Удивительно, что все еще вокзал на месте, куда можно...

0: Можно приехать, пишет Олеся. Я понял, о чем вы говорите. Что касается инфраструктуры железнодорожной, здесь я бы обратил ваше внимание не на железнодорожные пути, поезда или еще что-то, точнее, вокзалы, а именно на локомотивы, особенно те, которые способны перевозить оружие из точки А в точку Б. Мы их стали очень активно поражать нашими беспилотными средствами. Много. Об этом есть отчеты, об этом есть видео. Обратите это внимание на это. То есть подвижной состав мы поражаем. А здесь интересная специфика есть. Пути, которые... Ну, ты ударил, например, по железной дороге, вот железнодорожные пути. Их достаточно быстро можно восстановить. А вот подвижной состав восстановить быстро нельзя никак. То есть сделать поезд очень сложно. Ну, я имею в виду локомотив. Его сложно сделать. Это, тем более, если ты еще и не делаешь их. Тем более, что если ты их и не делал никогда. Потому что эти локомотивы там, которые есть у них, они делались советскими людьми. Да, они делались той Украиной здорового человека в том числе. Ну и не только. Естественно, всей страной они делались. А эти они делать ничего не умеют. У них, я же говорю, только русофобия везде и все. И ненависть. Поэтому подвижной состав выбить — идея хорошая, и, судя по всему, она реализуется, и, судя по всему, имеет хороший эффект, дает, в общем. Так, вы думаете, Европа столько денег вливает и влила в Украину, и так просто все отпустят, пишет Владимир Горыныч. Владимир Горыныч, я вот прямо здесь сейчас сидел и полчаса говорил, что Европа вот-вот сейчас все отпустит, и все будет очень просто, и все у них прямо, они сдаются или что. Европа будет использовать Украину до последнего украинца. Просто западным украинцам, которые бандеровцы, казалось, что их трогать не будут, потому что разберутся как-нибудь без них. Это ошибочное мнение. Вот. Еще были некоторые украинцы, которые считали, что если они уехали в Европу, то у них все тип-топ. Вот сейчас прошел законопроект, с 27-го года будет работать уже такой закон. Украинец, способный держать оружие в руках, то есть призывного возраста там, и так далее, военнообязанный, даже вот так вот скажем, он не может выехать с Украины в Европу. Все, в Европу ему въезд будет запрещен. Вообще. Говорят, что не будут трогать тех, кто уже переехал и получает, так сказать, помощь от Европы и уже живет в Европе. Это все чепуха. Естественно, будут по другим статьям вылавливать и выкидывать обратно. Естественно. Дорогу не там перешел, тот не так сделал, это не так сделал. Всех, кто способен держать оружие в руках чисто физически, всех их соберут и отправят обратно. Не разово, не вот так вот, как с теми, кого просто не будут теперь пускать в Европу. Просто закрыли въезд и все. А потихонечку, полигонечку, здесь одного, там одного, здесь, и наладят поток, который будет состоять вот из этих пойманных в Европе людей, значит, проходящих по определенным каким-нибудь административным нарушениям, уголовным нарушениям, придуманным административным уголовным нарушениям, и отправлять их будут обратно, и они будут пополнять ряды ВСУ, так называемого. 8.31, простите, новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8:31. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Российские войска нанесли групповые удары по предприятиям ВПК в Киеве. Поражены заводы, задействованные в производстве беспилотных летательных аппаратов. Также в ходе ночного удара уничтожены объекты инфраструктуры в портах Одесса и Южный, используемые для доставки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов. Как сообщили в Минобороны, ликвидированы морское судно и быстроходный катер ВСУ. В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали 5 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. В ночь на четверг в городе Шебекине при детонации беспилотника пострадали 2 девочки. Их доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. У 13-летней девочки диагностированы осколочные ранения в области шеи и голени. У ее 16-летней сестры касательное ранение плеча. После оказания помощи обе девочки переведены в детскую областную клиническую больницу, сообщается в канале оперштаба в мессенджере «Макс». При атаке также пострадала 18-летняя девушка. Она получила осколочное ранение ягодичной области. Раненую направили в городскую больницу номер 2 Белгорода. Утром в четверг в хуторе Церковной Белгородского округа от удара дрона по автомобилю пострадали двое мужчин. Они самостоятельно обратились в больницу. У обоих диагностировали поверхностное осколочное ранение тела и акубаротравмы. После оказания помощи их отпустили на амбулаторное лечение. Греция выступила против нового пакета антироссийских санкций Евросоюза. Рестрикции, в частности, предполагают ограничения на перевозку российского СПГ в третьи страны. Как пишет газета Financial Times, таким образом власти Греции стремятся защитить судоходную компанию «Динагаз», принадлежащую местному магнату Георгию Прокопию. Постпред страны при ЕС заявил, что предлагаемые ограничения могут погубить предприятие. «Динагаз» эксплуатирует 27 газовозов, включая суда ледового класса «Арк-7». Они предназначены для работы в ледяных арктических водах вблизи завода «Ямал-СПГ». Новые правила взыскания долгов могут серьезно изменить сферу микрозаймов. Из-за введения госпошлины в размере 15 тысяч рублей за услуги судебных приставов объем рынка может сократиться на 15-20%. Об этом говорится в письме Национальной ассоциации коллекторских агентств на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко. Документ оказался в распоряжении «Известий», в организации подтвердили его подлинность. Чтобы не нести дополнительные расходы, микрофинансовые организации начнут массово отсекать рискованных клиентов. В итоге тысячи людей могут остаться без легальных суд и обратиться к черным кредиторам. Как отмечает издание, они привыкли выбивать долги совсем другими методами. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 17 градусов. Сегодня в российской столице переменная облачность, местами кратковременный дождь. Днем плюс 20-22 градуса, ветер северо-западный с переходом на северный 7-12 метров в секунду с порывами до 17 метров. Атмосферное давление в четверг составляет 745 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
3: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан. Ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Хотите учиться рядом с домом и получать востребованную профессию? Московский финансово-юридический университет МФЮА предлагает более 86 востребованных программ высшего образования и колледжа. За 35 лет МФЮА – это 260 тысяч успешных выпускников, 700 работодателей-партнеров, 300 научных и внеучебных мероприятий, 5 бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов, 3 технопарка «Наукоград». 20 учебных корпусов и приемных комиссий по Москве делают поступление и обучение удобными. МФЮА – это практическое образование и помощь в выборе профессии с первых курсов. Узнайте больше и подайте заявку на обучение на сайте mfua.ru уже сегодня. МФЮА – ваш уверенный старт в профессию.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
9: О том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – спортивный журналист, ведущий радиостанции «Спутник» Александр Кузьмак. Интервью о самом важном с самыми опытными.
12: по будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
0: В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Студия Алексей Гудошников. Здравствуйте. Все предупредили. С 9 до 17 в деревне отключат электричество. Генератор не запустишь. Она бензин в канистру не отпускает. Говорит, ей штраф 10 тысяч. И как теперь слушать Гудошникова, пишет Николай. То есть вам профилактически отключили свет, и вы что-то рыдаете мне здесь в эфире? Или что? Я не понимаю. Вот, Николай. Или какая-то проблема. То есть у нас есть регионы, которые сейчас находятся под ударами врага. И там возникают проблемы с электричеством. А у вас вот в деревне, я так понял, профилактическое отключение электричества просто производят в связи с чем-то. И вы вот уже как бы напряженно спрашиваете, как меня слушать. Зарядите что-нибудь, вот батарейка, чтобы была нормальная, и через интернет слушайте в смартфоне. Вот, например, Powerbank можете зарядить, пока есть возможность. Слушать как раз проблемы не будет. Это первое. Второй момент, еще один, может быть, будет важно. По поводу топлива. Все-таки я вот уже рассказывал это в эфире, когда это было? 2 дня назад уже, да? Ну, через день. Позавчера, да, это вроде было? Вчера я рассказывал, а, соответственно, позавчера я это осуществил. Соответственно, 2 дня назад, правильно? В 11 утра на одной из заправок в Москве, это была «Газпромнефть», я спокойно заехал и заправился. То есть вообще, без ожидания какого-либо. То есть вообще не ждал. Может быть, мне просто как-то уникально повезло, но, по-моему, ситуация меняется в лучшую сторону. Вот, потому что я же эту заправку, на которой я заправлялся, вижу каждый день своими глазами. И видел, когда была пиковая проблема, и вижу, как это сейчас выглядит. То есть потихонечку рассосалось. Значит, в этом направлении работы ведутся, и работы ведутся успешно. И это прекрасно. Соответственно, для газонокосилки или для генератора для вашего, ну, можно раздобыть. Вообще нет проблем с топливом, цена вообще прежняя, пишет Андрей. Ну вот, например, в Бундестаге недавно прошло голосование о нанесении удара вглубь территории России. Если мы так любим ответные меры, почему бы в Госдуме, например, не поднять аналогичный вопрос об ударах по Европе и проголосовать в пользу пока и пока воздержаться, так скажем. Или мы не хотим их напугать, пишет Олеся. Слушайте, для ведения боевых действий, где бы то ни было, у нас уже все разрешения сами себе мы дали юридические. То есть мы можем, нам ничего голосовать не надо. Мы уже все разрешения себе дали. Ну, юридически. Все нормально. Не переживайте по этому поводу. В Краснодаре пока не рассосалось, пишет Олег. Знаю, да, юг, проблема. Вот, но будет решаться и эта проблема, куда деваться. 8 из 10 заправок свободные стоят, пишет Максим. Ну, вот я говорю, в столице, то есть наладился этот вопрос. Вот сейчас на Роснефти 2 машины, Москва, пишет Олег. Значит, еще ситуация вот за эти 2 дня улучшилась. Конкретно столица. Какой удар по Европе? А вы пойдете санитаркой? Задает вопрос Конь Огонь, видимо, слушательница, которая говорит про удары по Европе. Или слушателю. Смысл в чем? Не в том, чтобы там, ударить по Европе. Смысл в том, что европейцы поднимают вопрос такой, например, там, в Бундестаге, да, те же самые, или где? В Бундесрате. Есть такое название, Бундесрат, знаете? В Бундестаге поднимают вопрос о том, а не наносить ли нам удары? Потом такие, нет, нет, что вы, не будем наносить удары по России. И голосуют против. И нам как бы ответно тоже поголосовать какие-нибудь такие инициативы. А не нанести ли нам ядерный удар по Берлину? Потом выйти всем, всей Государственной Думы и сказать, ну нет, рановато. Нет, нет, ну куда, ну зачем? Вот это, и все. Вот. Ну, интересная, в принципе, идея интересная. Вот. Я думаю, что некоторые партии, особенно там накануне выборов, могли бы воспользоваться этой инициативой, в том смысле, чтобы так немножко шуму, да, добавить. Но вот из последнего я видел, что кто-то из партий думских оппозиционных предложил разрешить продавать с огородов, что бы то ни было. Вот так вот на улице. Ну, то есть на улице. Не на рынке, или там, как это еще называется? Ярмарка. Ну, на ярмарке, да. Ярмарка выходного дня. Сейчас можно продавать свое с огорода, но только на ярмарке выходного дня. А вот вообще на улице где угодно. И там, значит, вопрос такой. Опрос сразу в интернете. Там, как вы, поддержите инициативу или нет? Люди ставят лайк, поддержим инициативу с огородов, чтобы можно было продавать. В общем, людям инициатива нравится. Но знаете, какое дело? Я, в принципе, не против и таких инициатив. Но могу сказать сразу, я покупать не буду такое. Объясняю. Я не буду покупать ничего, что не сертифицировано, что не прошло проверку в лаборатории. Никогда. Грибочки, да, вот эти грибочки, нет, вот, понимаешь, начинается, ягодку собрал, грибочки собрал, то собрал, спасибо, я где-нибудь цезий найду, кроме грибочков, вот, мне вот эти вот радиоактивные грибочки, собранные неизвестно где и никем не проверенные, а? Я никогда в жизни не буду есть никаких грибов, которые мне привезут откуда-то, это просто закон. Все эти маслята, все эти лисички, все это остальное. Вот если только у меня нет в руках дозиметра, вот, я к ним не прикоснусь никогда в жизни. В принципе. Грибы — это одно из самых странных вообще явлений на столе. Я вам откровенно говорю. Вообще любые грибы — это странное явление на столе. Объясню почему. Потому что пользы от них примерно ноль, насколько я понял. Ну, вот из того, что я почитал. Примерно ноль. А опасность невероятная. Первое, накапливают радиацию бешено, абсолютно. Это первое. Второе, ошибки при сборе и определении. Вот это. О, это я знаю, это не ядовитый. И вот один не ядовитый, в кавычках, гриб, в среде других не ядовитых. И все, и травятся люди просто там. Страшное дело. Ну, то есть, неоправданный риск абсолютно. То есть, зачем есть грибы, вот загадка, не знаю зачем.
13: По сути, вкусно.
0: Ну, вот только ради вкуса, вот реально, только ради вкуса. Вот грибочки с картошечкой, там, с сметанкой, опа! Но риски, ну, слушай, тогда я лучше возьму себе мотоцикл. Или как ты, буду ездить на моноколесе, да? Хотя бы сразу понятно, что мне, как бы, жизнь не мила. Вот. Как-то вот мне все не нравится. Я вот решил ездить на моноколесе, понимаешь? А с грибочками такая история как-то. Вот. И даже самодельное вино в канистрах из-под краски не будете брать, пишет Валерий. Воздержусь, пожалуй. Вот. И все, что касается вообще любых вещей, растущих на земле. Вот. Есть такая история, что не каждая земля, она полезна. Все, что касается родниковой воды, которую мы вам привезем специальную, она родниковая, она прекрасная. Ну да, родниковая вода с радоном. Спасибо, сами пейте, наслаждайтесь. Я как бы к этому не причастен. Если источник не проходит постоянной лабораторной проверки, в жизни к нему не подойду. В жизни вообще. Но это может быть, почему бы и нет. Ты купался в радоновых источниках. Теперь все понятно. поэтому взял моноколесо? Да ты вообще плевать хотел на все. Ну вот. А как же березовый сок, пишет Константин. Да, с грибами, конечно, это к Зеленскому, пишет Конь-огонь. Как раньше люди ели грибы? Как грибникам жить? Не собирать грибы, не продавать? Как зарабатывать? Критикуешь, предлагай, пишет Роман. Люди раньше ели грибы так, как они не понимали некоторые опасности, связанные с грибами. Люди раньше ели грибы в тех лесах, где поблизости не было ядерной катастрофы, например. Такое, как случилось с Чернобыльской АЭС. Ну, вот такие вот моментики есть. Люди раньше вообще много чего ели, пили, и целыми свадьбами и селами вымирали в связи с этим. Вот. Люди раньше ели грибы, потому что, например, не было ничего другого поесть. И вот что было, то и ели. Ну, как бы собирательством жили люди, да? Есть такая вот свойственная людям штука — пойти пособирать и поесть. Вот. Сегодня, как бы, я могу, наверное, частично пока обойтись без этого. Как только и если нечего будет есть, в магазинах ничего не будет, и вот это вот все, мы будем жить, как в книге Элая, буду, конечно, охотиться на кошек каких-то радиоактивных, грибы радиоактивные есть. Ну, а что делать? Других вариантов, как бы, не предвидится. Огурчики, которые от ботвы не отрывали. Да, огурчики — это всегда опасно. Нужно знать поставщика. А вдруг поставщик этими огурцами лечит геморрой? Кто, вот знаешь или не знаешь? И не отрывает их от ботвы. А ты потом сидишь, их жуешь. Хорошо, вот давай представим себе ситуацию. Абсолютно чистый, прекрасный огурец. Какой-то человек пойдет и полечит им геморрой. Потом помоет с мылом и даст тебе съесть. Хочешь?
13: Я подумал, что ты все продукты ешь.
0: Ну, я стараюсь, понимаешь, я стараюсь. О, как вам апологеты белорусских продуктов по соседству с Чернобылем, пишет Код Z. Да знаю я это все, да. Знаю все эти ягодки из лесов и все остальное. Ну, это все очень интересно. Только включился, и сразу такая интересная тема, пишет Лимузин. Лимузин, есть ощущение, что вы просто и до этого были включены, но сейчас что-то вас внутри зацепило. Что-то тема огурцов вас как-то, мне кажется, ободрила. Вот. Я с вами солидарна полностью, пишет Октябрина. Прекрасно, спасибо большое. Эффект от информационных способов воздействия, вроде голосования, нанесения ядерных ударов, информационный век быстро проходит, и становится ясно, что это было фейковое голосование, но эскалация нарастает. Будь контрпродуктивный, пишет Сергей. Вот и я думаю, что нам надо не голосовать, как это делают в каких-то там немецких правительствах или там еще чем-то, а нам нужно наносить максимально болезненные удары по инфраструктуре врага, как можно больше, и как можно больше показывать это все, чтобы было снято красиво, вот, и врагу просто отрезать все пути подвоза по воде, изничтожить их абсолютно и любой подвижной состав, который перевозит оружие, уничтожить всю топливную энергетику, какая только можно и до чего можно дотянуться, и все запасы. Ну и будет очень хорошо. Это не весь перечень того, что правильно и хорошо делать. Поэтому это и делается. И прекрасно. Так и надо. Вот. Так, покупайте крупные огурцы, ими навряд ли лечили геморрой, пишет он. Кто знает, понимаете, может, если человек сильно активно занимался лечением, то так вот постепенно и дошел вот до этих. Ну, кстати, эти крупные огурцы, вот эти вот какие-то непонятные гибриды, они же и не огурцы. Вот эти вот огромные, полуметровые какие-то. А у них же вкуса огурца нет вообще, обрати внимание. А что если вкус огурца, это и есть вкус... Все, давайте не будем. Давайте не. А что? Вот. Это еще хорошо, если еще помоют, а могут и так продать, пишет Дмитрий. А вы сами как домой просто приносите в пакетики, нарезаете и погнали. Ну, конечно, все, что растет на земле, даже если не было человека, который, не отрывая от ботвы, что-то там лечил, оно так или иначе этой землей пачкается. Ну, так или иначе. Да, почва чуть-чуть.
13: Колючий.
0: Да ты все-таки, да, колючий. Короче говоря, все, что рядом с почвой, все это надо очень сильно и хорошо мыть, конечно же. Конечно же. Ой, ну вы сейчас наговорите, пишет Елизавета. Ну, Елизавета, ну а что делать? Знаете, есть еще такая штука, продается хлеб в магазинах. И есть хлеб в пакетиках, ну, запакованный, а есть хлеб не запакованный. Тот хлеб, который запакованный, он, по сути, в пластике, и этот микропластик, он, конечно, вреден и накапливается в организме, все такое. А тот хлеб, который не запакован, обратите внимание, в общем доступе находится у людей, его любят трогать. Трогать. Я сам видел своими глазами, как это делается. Полно роликов в интернете. Подходит прекрасная женщина какая-нибудь и начинает выбирать себе хлеб. Без перчаток? Каких перчаток? Просто женщина подходит, выбирает себе хлеб. Одну булочку потрогала, другую булочку потрогала, третью булочку потрогала.
13: Пакеты возьми на день.
0: Ну, пакеты возьми на день. Ну, ты понял. И ведь такая женщина, гипотетически, она же не одна. Их же таких женщин много. Насколько я знаю, есть какая-то штука такая, там, социальные карты и так далее, которые в определенные часы, или это, может быть, не с часами связано, а с тем, что просто люди с утра встают и идут в магазин. Ну, в общем, люди постарше ходят в магазин с утра. Я вот обратил внимание на это. Ну вот они как раз с утра приходят и смотрят себе свежие какие-то хлеб какой-то. Этот свежий, этот не такой свежий. Вот этот хрустит. Вот этот, пожалуй, возьму.
13: А мы когда маленькие были.
0: Мы брали гоп-гоп-гоп. Да, мы так и делали.
13: И ели.
0: Мы пили из стаканов многоразовых вот газировку и все такое. Потом так их сполоснули. Вот там, там было, вот наливаешь воды, а вот рядом был фонтанчик. Сполоснул фонтанчиком. Конечно, но мы тогда, понимаешь, не летали по заграницам постоянно, не привозили всякие бациллы заграничные, невероятные какие-то, которых у нас отродясь не было. У нас тогда клещей энцефалитных было по минимуму, в определенных регионах были, но в целом не особо-то они были. А сейчас они вот есть в Москве, например, энцефалитные клещи. Что, в общем-то, не свойственно, насколько я знаю, их, ну, они здесь не должны быть, а они здесь есть. Заболевания всякие, эболы, не эболы, все эти ковиды откуда-то, да, у нас здесь, хотя их здесь не должно быть. Мы же летучих мышей не трогаем. Где ты летучих мышей? Там же определенные летучие мыши и все такое. Взаимопроникаемость и путешествия, и все остальное, туризм приводят к интересным вещам, которые, ну, так скажем, люди привозят болезни, которых здесь исторически не было. И чем больше взаимопроникаемость, тем больше вот этот взаимообмен всякими разными бациллами. Прикольный факт, может, не все знают, но американцы, когда они еще были европейцами, а не американцами, для того, чтобы убить американцев настоящих, которые были там, в Северной Америке и в Южной Америке, они как раз привозили, так скажем, бациллы всякие разные свои, зараженные. Одеяло, еще что-то. Просто вот заразу свою привозили. Кашляли своими болезнями там, распространяли. Эти болезни были неизвестны тем народам, которые проживали на территории Северной и Южной, например, Америки, они очень сильно болели. И если европеец эту болезнь переносил достаточно легко, потому что у него был иммунитет выработанный, то эти умирали просто и все. Выкашивало их. Вот, так что это известная штука на самом деле. И поэтому есть вот там разнообразные карантины для людей, въезжающих из тех или иных стран. Есть карантины, если есть вспышка заболевания, ну и все остальное. Но тем не менее. Поэтому вот у нас когда-то было. Ну, когда-то было. Когда-то не было ядерных катастроф, потому что не было ядерной энергии вообще как таковой. Вот такая какая-то. Когда-то американцы не придумали на обедненном уране делать снаряды для того, чтобы ими бить по тому, кому... Ну, в основном они по детям стреляли в Югославии, да? Ну, вот потом они придумали этот обедненный уран. Потом выяснилось, что этот обедненный уран будет отравлять почву на протяжении 60 поколений. И влиять на эти поколения на уровне ДНК. Ну, вот так вот получилось. Когда-то не было столько машин. Когда-то в этих машинах не было столько разнообразных сажевых фильтров. Вот. Когда-то не было столько выбросов от шин автомобильных. В этих шинах автомобильных не было определенного химиката, который там позволяет им дольше и качественнее работать, но при этом превращаясь в мелкую вот эту дисперсию, то есть такую пыль, микропыль, например, крайне опасен для человеческого здоровья. Когда-то не было столько пластика. Вот просто его не было, и все. А вот сейчас вот он есть. И попробуй без пластика жить. Ну, попробуй без пластика жить. Попробуй сделать так, чтобы одежда твоя была без пластика. Автомобиль, в котором ты находишься, был без пластика. Посуда, из которой ты ешь, была без пластика. Упаковка, в которой упакована еда, была без пластика. Вода, в которую тебе привезли, хоть в каком виде, с какого бы источника тебе ее не привезли, чтобы она была не в пластиковой бутылке. Попробуй. И очень интересно. Попробуй посмотреть, чтобы фильтр для воды был не пластик. Попробуй. Сделайте. Попробуйте сделать так, чтобы трубы были не пластиковые. Ну вот, пожалуйста. Поэтому очень много разных интересных вещей происходит с человечеством, и очень сильно меняется наша жизнь. Вот. Техника, говорится. Когда-то Алекс Карп был маленький и добрый ребенок. Да, а теперь вот один из тех, кто возглавляет Палантир, и говорит, что у него аллергия на слово «дети». Например. Вот, страшный технофашист. Вот, когда-то мне было 17, теперь почти 36. Эх, пишет Мария. Да. Ну, когда-то, кстати, многие заболевания, которые сегодня и выявляются, и лечатся, были, во-первых, невыявляемыми практически, и, во-вторых, неизлечимыми и с невероятно плохими последствиями. Те заболевания, которые сегодня путем терапии, если вовремя оказать помощь человеку, да, то есть излечиваются, человек восстанавливается. Например, я так вот прямо говорю, врачи об этом говорят, инсульты разнообразные, если быстро помочь, с инфарктами там посложнее, вот, инсульты, если быстро оказать помощь, если вовремя среагировать, высок шанс, что человека можно восстановить. Вот, и, а раньше это как бы, нет, все, нет. Поэтому много чего меняется, много как оно все происходит, есть плюсы, есть минусы, как говорится. Во всем виноваты грибы, пишет Конь Огонь. Ну и грибы, конечно, радиоактивные, это отдельная тема. Вот, весь интернет забит роликами о том, как чувачки покупают себе дозиметры и с этими дозиметрами подходят к грибам. Ну, просто к грибам подходят. А там прям... Из леса Вестима. Откуда грибочки? Что? С какого района? Из разных районов. Есть специальные районы, в которых вообще грибы собирать нельзя. Есть специальные карты, которые говорят о том, где грибы собирать нельзя. И есть люди, которым плевать на то, что есть эти карты, и в которых собирать нельзя. Вот им плевать. Они вот идут и собирают, потому что они не знают, что есть такие карты, и не знают, что грибочки могут фонить. А есть люди, которые едут по дороге и такие: «О, грибочки!» Берут себе ведро этих грибочков, едут и едят их. Не очень хорошо. Даже если там, излучение от этих грибов, оно не опасно с точки зрения того, что когда ты рядом с ними ходишь, или даже в руках подержать, но с точки зрения того, когда ты их ешь, это не очень хорошо. Так они же на продажу, пишет Миша Николаев. Ну да, да, да, это кому-то. Это приятного аппетита. Да. Передайте привет моей Полишке, дочке. Она со мной работает, пишет Игорь. Передаю привет. Вот. Так, что еще? Это просто много раз. Ржу! Молодец! Пишет Конь Огонь. Так что тут ржать? Жизнь такая, понимаешь, вокруг интересная. Вот. А люди и не знают, им никто и не говорит. А я вот сказал хотя бы. А там уже сами пускай решают. Сами решайте, сами думайте, что вам как. Удобно, неудобно. 9.00 новости.
1: Внимание! Внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 9 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр». В ходе рабочей поездки министр обороны посетил пункт управления одного из объединений. Он заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности. Командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук доложил о выполнении войсками боевых задач на линии боевого соприкосновения и характере действий противника. По его словам, в группировке «Центр» выстроили автоматизированное огневое поражение. Этого позволило добиться системы информационного взаимодействия и ситуационной осведомленности «СВОД». Андрею Белоусову также доложили о создании и укомплектовании аналитических групп в подразделениях беспилотных систем. Их работа позволяет детально анализировать применение дронов и эффективнее использовать БПЛА для поражения противника. Министр поручил доработать программно-аппаратный комплекс для более детальной и точной оценки действий расчетов дронов. два человека погибли после удара ВСУ по поселку Суземка Брянской области. Вооруженные силы Украины атаковали населенный пункт при помощи РСЗО «Град». Самые тяжелые последствия преступления – погибли 15-летняя девочка и ее бабушка. Глубокие соболезнования родным погибших. Ранение получила жительница поселка. Она доставлена в больницу, ей оказана помощь, написал в РИО губернатора Брянской области Егор Ковальчук в своем телеграм-канале. Он также сообщил, что один дом полностью уничтожен в ходе атаки ВСУ. Повреждены еще 4 жилых строения, хозяйственные постройки, автомобиль и трактор. Силы ПВО ночью уничтожили 375 украинских беспилотников над регионами России. Дроны перехватили с 21 часа среды до 8 утра четверга. Дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей и Московского региона. Кроме того, беспилотники сбили над Краснодарским и Ставропольским краями, полуостровом Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Новые правила взыскания долгов могут серьезно изменить сферу микрозаймов. Из-за введения госпошлины в размере 15 тысяч рублей за услуги судебных приставов объем рынка может сократиться на 15-20%. Об этом говорится в письме Национальной ассоциации коллекторских агентств на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко. Документ оказался в распоряжении «Известий». Чтобы не нести дополнительные расходы, микрофинансовые организации начнут массово отсекать рискованных клиентов. В итоге тысячи людей могут остаться без легальности суд и обратиться к черным кредиторам. Как отмечает издание, они привыкли выбивать долги совсем другими методами. О погоде в завершении выпуска. Плюс 17 сейчас в Москве. Сегодня в столице переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Днем плюс 20-22. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду с порывами до 17 метров. Атмосферное давление в четверг составляет 745 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Москва.
14: 94.8 FM.
15: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7:00 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
15: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
1: Говорит Москва. 94.8.
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9:06, четверг, июль, день 16. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 16 градусов, ощущается как 14. Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары. Высокоточным оружием большой дальности наземного базирования под предприятием украинского ВПК в городе Киеве, задействованным в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности. Высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам инфраструктуры в Одессе, порт Одессы и порт Южный Одесской области, используемых для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ. Поражены в городе Киеве промышленное предприятие логистической компании ПАО «Рапид», осуществляющее сборку и хранение беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности самолетного типа, а также хранение иностранных комплектующих, агрегатов для их производства. Склад хранения БПЛА предприятия радиоэлектронной промышленности «Киев-1», осуществлявшего сборку и хранение ударных БПЛА большой дальности самолетного типа Ан-196 «Лютый» и разведывательный БПЛА «Лелека-100», а также хранение комплектующих для БПЛА различных модификаций. Поражены в Одесской области объекты инфраструктуры в портах Одесса и Южной Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов. Также в порту Одесса поражены 5 резервуаров с ГСМ, горюче-смазочными материалами, предназначенных для обеспечения ВСУ. Кроме того, поражены сухогруз на переходе морем в порт Черноморск, осуществлявший доставку грузов для ВСУ, а также быстроходный катер сил специальных операций ВСУ в районе острова Змеиный. Вот, собственно, отчеты, как выглядят сейчас, они очень конкретные. ФАБом ударили по операторам БПЛА «Мадьяра» в Запорожье, пишет MTWords. До этого «Мадьяра» разрекламированного, даже я не знаю, как так у нас СМИ устроены, все время рассказывают про этих каких-то там пташек и про все вот это вот. Ну, наши беспилотные войска самые лучшие в мире. Давайте об этом говорить. А если и ударили где-то по ним ФАБом, по этим гадам, то и хорошо. Молодцы. Наши ВКС отработали прекрасно, если речь о ФАБе. Недавно видел кадр, где ударили, напишут ФАБ 3000, но мне показалось, что это не ФАБ, а так называемый АДАП, да, объемно-детонирующий авиационный боеприпас. Ну, судя по тому, как воздух деформируется, если так можно выразиться, после этого взрыва. Интересно, конечно, это все выглядит. Не помню где, но видео хорошее. Так, на кого ставите в финале чемпионата мира? Я на Украину, Зеленский по-любому забьет, пишет Конь Огонь. Смешно. Так, слава России, люблю ваши новости, пишет Мария. Спасибо вам, Мария, и вам всего самого наилучшего. А Рональдо заплакал после поражения сборной Англии, пишет Илья. Нет-нет, он расстроился, когда только он проиграл. Но вообще все эти истории про то, как Роналдо заплакал, потом Месси вдруг там тоже заплакал, и там заплакал кто-то, и этот заплакал. И все так переживают. Но мы уже это все обсуждали. Я слышал, что бандероль — это ФАБ, который научились запускать не с самолета. Это верно, пишет Алекс Поляков. Не могу знать, Алекс Поляков. Спасибо за вопрос. Постараюсь сам выяснить и, возможно, что-то доложить вам по этому поводу. Так. Уничтожают наши украинские беспилотники, а меньше их не становится, судя по новостям, пишет Мельникова Елизавета. Действительно, они много запускают по нам своих беспилотников. Другое дело, какие это беспилотники конкретно они запускают. Кроме количества, еще вопрос качества. Плюс нужно понимать, что если бы мы не уничтожали, то беспилотников у них было бы больше. Очевидно. Если не уничтожать производственные мощности, то еще больше было бы у них беспилотников. Поэтому ситуация выглядит следующим образом. Нам нужно уничтожать и те, которые они, к сожалению, уже успели запустить, и в момент запуска стараться уничтожать, и места скопления, и места производства, конечно, тоже нужно уничтожать. При этом от запущенных уже отбиваться. Как бы все логично, да? Что там Собчак, Соловьев в бешенстве, пишет Алексей. Я, честно, не знаю. Алексей, если вы мне сами расскажете, что там Собчак, я, может быть, вам и подскажу. Я не знаю. Дело в том, что я не слежу за деятельностью Ксении Собчак. Возможно, что-то она нехорошее сделала. Если не уничтожать производственные мощности, вопросительный знак, да вы прям капитан очевидность, пишет Лимузин. Ну да, я капитан очевидность в этом смысле, потому что, как показывает практика, иногда в эфире именно капитан очевидности необходим. А я вот, собственно, выполняю эту роль, играю эту роль, простите, выполняю эту функцию капитана очевидности. Потому что некоторым людям кажется, что, может быть... Ну, я не знаю, что им там кажется, но из фразы, которую я прочитал, следовало, что, мол, вот мы уничтожаем, а меньше не становится. Да? Ну, что это такое? Это не так. На самом деле, конечно, становится меньше. Бандеруль представляет собой гибрид крылатой ракеты и ФАП с управляемым модулем планирования и коррекции. Она дешевле, чем обычные крылатые ракеты, и обладает большей дальностью и точностью, чем авиабомбы. Со ссылкой на российскую газету. Иван Мишин прислал сообщение. Спасибо большое. Соответственно, вопрос, который задавал Алекс Поляков, имеет четкий ответ. Вот он, этот ответ. То есть это ФАП с реактивным двигателем, да, по сути, дополнительным, и модулем планирования коррекции, то есть крылышками. Вы знаете, да, в начале специальной военной операции у нас были ФАБы. Это обычные, по сути, фугасные авиабомбы, которые, ну, ты сбрасываешь на объект необходимый, и вот она падает свободно. Потом мы научились приделывать к ним крылья. Это так называемый модуль планирования и коррекции, управляемый, УМПК. То есть ФАБ с УМПК это стало называться. В чем смысл? Сбрасываешь бомбу, а она на крылышках летит далеко. То есть она планирует. Она уже не падает, а планирует. Да? Медленно падает, если так можно выразиться. Да? И падает направленно куда-то. Вот она может пролететь 50 километров, я слышал, 70 и даже больше бывает. И вот теперь мы говорим о ФАБе, у которого есть крылышки, и еще к нему небольшой, видимо, как я понимаю, реактивный должен быть движочек. И вот этот движитель реактивный позволяет увеличить дальность планирования. И тут уже речь идет, наверное, об объектах, которые можно поражать на расстоянии больше 100 километров, как я понимаю. Это мое предположение. И поэтому, да, это эффективное средство. С точки зрения точности, оно, естественно, точнее, чем ФАБ. И оно, ну, точнее, чем ФАБ с УМПК. Почему? Потому что можно всегда двигателем, я так понимаю, доработать некоторые моменты. Ну и все. То есть сравнимо с крылатыми ракетами в связи с этим. Потому что крылатая ракета — это, по сути, взрывчатка в... ракетной оболочки с двигателем и крылышками. Вот. Но крылатая ракета летит гораздо дальше, потому что у нее там больше топлива, сами двигатели гораздо более сложные и дорогостоящие, и все остальное. ФАБ, с, как я понимаю, с небольшим ракетным двигателем, его задача не пролететь 1000 километров, а его задача лететь дальше, чем ФАБ без этого двигателя. И, не входя в зону ПВО противника, поражать объекты, которые ты себе назначил, в том числе и системы ПВО противника. Наверное, системы ПВО противника по таким объектам работать могут, потому что, скорее всего, эти объекты не такие быстрые. Но массированный удар, комбинированный, когда идут герани, когда идут ФАБы с УМПК, и вот, ну, вот эти бандероли, так называемые, да, с движками, когда идут ложные цели, то есть беспилотники, которые очень напоминают боевые, но при этом они нужны для того, чтобы отвлечь внимание. Они дешевле гораздо. Вот это позволяет, вот эта массированность и комбинированность удара поражать в том числе те объекты ПВО вражеские, которые, ну так, один на один могут расправиться с таким оружием, которое вот там ФАП или ФАП с крылышками или с движком и крылышками. Примерно так. А здесь не могут. Массовость. Это очень важно. Дешево и сердито должно быть. Ну и плюс вот эта вот прекрасная точность, которая есть именно у бомб с управляемым модулем управления и коррекции, да? Ну, не, ну можно, можно рассмотреть это как прикол, конечно, да. Можно, да, что они же бандеровцы, и мы им вот бандерольку отправили, да. Можно, можно, что в этом есть часть юмора. А ДАП — это объемно-детонирующая атомная бомба. Нет, не атомная бомба, авиационная. Вот, не атомно. Получается, что запускают все равно самолета, но превратили ее в крылатую ракету. Спасибо, пишет Алекс Поляков. Здесь вопрос открытый. Вот этого у нас нет информации. Возможно, те реактивные двигатели, которые есть, они позволяют разогнать ее и запускать не с самолета. Ну, давайте возьмем, да посмотрим в интернете. У нас же есть такая возможность посмотреть. Бандероль. А, вот, сейчас мы посмотрим. Бандероль, боеприпас, да? Назовем его так. Что по этому поводу говорят? Может быть, он запускается с земли? Вот даже прям пишут, крылатая ракета, бандероль. Так, бандероль. Угу. Ну, тут рекламы пошли сразу, подарки мне прям сейчас вот все банки сразу сделают, ага. Так, па-па-па, зафиксировано, бандероли, с БПЛА типа «Орион». Опа, опа, то есть с ударного беспилотника они запускаются, то есть не с самолета, а с... Угу. Угу. Так, так, так, максимальная полезная нагрузка «Ориона» 250, исходя из этого можно полагать, что вес бандероли находится в этих пределах. Угу. То есть это, скорее всего, ФАП, ну, 250 и есть. Хотя он больше весит, это... А? Что это? Это бандероль? Она вообще не похожа на ФАП. Она вообще не похожа на ФАП. Так, ладно, поехали дальше, тогда почитаем. Так, бандероли, помимо Ориона, ударный вертолет Ми-28. Слушай, это вообще не ФАП получается никакой. Да я понял, но мне нужно, что говорит, это авиационный бандероль, по данным врага нашего, выглядит следующим образом. Разработчик изделия, социальное отсутствие, максимальная скорость 620, крейсерская 520, дальность полета 500, масса боевой части 50, длина 5, размах крыльев 2,2, диаметр 30. Из того, что я вижу, это все-таки, извините меня, крылатая ракета, просто маленькая. Твоя маленькая крылатая ракета. Угу, как-то так, вот из того, что я вижу. Скорость 620, ну, крылатые ракеты побыстрее летают чуть-чуть. Такая небольшая крылатая ракета. Угу. Не так, как ФАП с движком дополнительным она выглядит, нет, нет, она выглядит как крылатая ракета. Так, комбинация компонентов, та-та-та-та. Силовая установка, ну, это враги пишут здесь, поэтому даже не читаю. Так, сервоприводы. Угу. Так. Ну, давайте так. Информация, которая есть в сети, она от врага. И мы анализируем, что враг говорит, и на его основании делаем выводы определенные. Наши эксперты делают основания. На этом основании выводы. Как бы официальной информации, как это и что такое, об этой загадке, ее как бы нет. Ладно, малогабаритная крылатная ракета. По другой классификации баражирующий боеприпас. Короче, ребята, это не ФАП с двигателем. Давайте. Вот. А как называется у нас тогда ФАБ с УМПК и реактивным двигателем? Ну-ка, ну-ка. А как он тогда у нас называется? Так, с и реактивным ускорителем. Как-то отдельно она, видимо, и не называется. Это просто ФАП с УМПК и реактивным ускорителем. Расстояние до 200 километров она может лететь. Вот. ФАП 250 и ФАП 500. 150, 100, 150. Ну, в общем, 250, видимо, летит где-то на 200, 500 где-то на 100, на 150 летит. Более 100 точно. Угу. Все, значит, это не бандероль, ребята, это другой вид боеприпаса, он по-другому выглядит совершенно, он выглядит как ФАП, у которого сзади вот эта вот реактивная такая вот хвостовик, можно сказать, труба, ну и крылышки, а бандероль это мини-крылатая ракета, более такой совершенный, так скажем, вид оружия. И расшифровывается, ага, боевая часть УФБЧ-150, считают враги. У МПБ он называется, а ФАБ с двигателем и крыльями, пишет Игорь. Это по поводу ФАБа, который с двигателем у МПБ. Так, ну тоже огонь, пишет Миша Николаев. Да, но немножко другая специфика, и гораздо дальше он летит, как вы понимаете. 500 километров, это очень-очень хорошо. ФАБы управляемые сделали, чтобы старые мощные бомбы, болванки, сделать умными. Задешево точно доставили мощнейшее, доставить мощнейшее неядерное оружие, пишет Андрей. Да-да-да, это известно. То есть ФАБов много, и произведено их было много, и складировались они, и придумали наши вот крылышки к ним, и как ими управлять. И это стало очень эффективным, правильным оружием, которое вот в зоне проведения боевых действий, да, так скажем, на ЛБС, выполняет очень серьезные задачи. Если мы говорим о бандероле, и судя по ее тактико-техническим характеристикам, она нужна для того, чтобы наносить дальние удары. Ну, назовем это удары в тыл противника, в глубокий тыл. Потому что 500 километров, если мы говорим о фронте, который есть у нас, ну, до Киева,

очень важно, чтобы она правильно направлялась на цель. Поэтому я могу лишь предположить, это мое предположение, что, наверное, помимо того, что там по координатам она работает, она еще должна иметь связь со спутниками, а при нарушении этой связи у нее гипотетически должно быть еще и машинное зрение, чтобы она наносила удар. Вот. Это мое предположение. Возможно. Возможно, я ошибаюсь. Так, прям бальзам на душу, как вчера натянули англосаксов, пишет Алексей. Алексей все про свой футбол. Ну, раз вам это бальзам на душу. Я-то думал, вам бальзам на душу, как я вам рассказываю про наши великолепные средства поражения противника, а вы про какой-то там англичан, которых где-то там натянули. Это же англичане, им может в радость, что их натянули. Пойдемте дальше. Так, в результате атаки украинских БПЛА на Энгельс Саратовской области есть пострадавшие, сообщает прокуратура региона. Энгельс – это место базирования наших стратегов. То есть опять враги пытаются дотянуться до нашей стратегической авиации. Вот, собственно, что я вам хотел сказать, да, на всякий случай. Так, вы говорите, что новые меры воздействия на Европу сложно придумать. Вот они хотят с января отказаться от нашего газа, но почему бы нам не определить их и прекратить поставки уже сейчас, перехватить инициативу, пишет Олеся. Дело в том, что мы в этом никакую инициативу не перехватываем, Олеся, и поставки, которые мы осуществляли на Запад наших энергоресурсов, давали нам возможность на этих энергоресурсах зарабатывать и в том числе эти деньги вкладывать в обороноспособность нашей страны. Эта зависимость, она не односторонняя, она двусторонняя. К сожалению. Любые виды взаимодействия, они как в минус нам работают, так и в плюс, когда мы говорим о взаимодействии с нашим теперь уже противником фактически. Тем не менее, те виды заработка, которые были и есть у нашей страны, и которые нам пытаются перерезать Европа, нам нужно чем-то заменять, нам где-то в другом месте нужно зарабатывать. Естественно, мы говорим о переориентировании нашей экономики, в том числе, да, энергетики, на восток. Там у нас есть наши хорошие партнеры, но есть специфика взаимоотношений с этими партнерами, там торговля в определенном смысле, то есть они торгуются, выбивают себе лучшие условия и все остальное. Плюс, насколько я понимаю, инфраструктурно гораздо проще всегда было доставить, что бы то ни было, в Европу. Я имею в виду из энергоносителей, за которые мы получали деньги. В то же самое советское время, я хочу это подчеркнуть, обратите на это внимание, что большинство из того, что построено вот из газопроводов, нефтепроводов, оно же построено в советское время. То есть еще советское руководство принимало решение о том, чтобы поставлять те или иные виды топлива туда, на Запад, потому что это было выгодно и потому что это было удобно. Мы находимся близко к ним. К нашим современным партнерам, странам, с которыми у нас развиваются отношения, мы тоже находимся близко, но проблема заключается в том, что инфраструктурно Россия всегда была развернута на Запад, ну, это очевидно, по разного рода причинам, в том числе и по тем причинам, что те рынки, которые сегодня перспективны для нас и интересны, например, в Азии, они не были такими тогда. То есть, грубо говоря, Китай 30 лет назад и Китай сейчас – это два разные Китая. Китай 50 лет назад – это еще. Да, то есть, соответственно, возможно, был скепсис определенный относительно рынков тех или иных. Вот, и не было ощущения, что там что-то может развиться. Оно развилось, китайцы молодцы, и не только китайцы стараются. И поэтому все интереснее и интереснее становится поставлять энергоносители туда. Ну и плюс агрессивная политика со стороны европейцев по отказу от наших энергоносителей, которая в самом деле двуличная, потому что они все равно наши энергоносители так или иначе покупают, но они покупают через третьи страны. Вот, что, конечно, усложняет им жизнь, но и нам тоже усложняет жизнь, потому что те страны, у которых европейцы покупают наше топливо, у нас топливо покупают с дисконтом, то есть со скидкой. Цель европейцев – истощить нашу экономику и наши возможности раньше, чем истощится их экономика и их возможности. Все очень просто. Почему у многих СМИ пропала фраза «братский народ, украинский народ, теперь они нам не братья, те, кто не одурманен», пишет Андрей. Честно говоря, не знаю, Андрей, не отслеживал, насколько часто употреблялась фраза «братский украинский народ» и насколько редко она стала употребляться. То есть у меня нет статистики на этот счет.
Поэтому не могу судить об этом так, как вы это делаете. Возможно, у вас есть какая-то статистика.

0: политика. В новостях вообще, в принципе, не занимаются таким, чтобы говорить о братстве или не братстве. В новостях говорят новостные вещи. Вот и все. Ну, то есть я себе слабо представляю, чтобы в новостях кто-то про какие-то братские народы говорил. Какой смысл в этом? Если это чей-то комментарий, то есть, возможно, вы реже стали слышать в словах политиков и представителей власти что-то о братских народах и все остальное. Может быть такое. Но опять же, вы же это не отслеживаете. Вы вряд ли ведете счет этим упоминаниям. Что касается аналитиков, что касается экспертного сообщества, что касается тех людей, которые колебались, ну, колебаний, конечно, меньше стало. Это очевидно. Почему? Потому что ты колеблешься, наверное, до тех пор, пока не поймешь, что конкретно тебя хотят убить. Вот. Кто-то это сразу понял, кто-то это понимает в замедленном действии, кто-то до сих пор не сообразил. Но в целом я знаю многих людей, я лично с ними знаком, которые, в принципе, исповедовали другие взгляды, крайне отличные от их нынешних взглядов. Ну, так скажем, были либералами прозападными, и вдруг из либералов прозападных они превратились в ультрапатриотов. Серьезно. Вот у меня лично есть такие примеры моих знакомых, хороших знакомых, вот, с которыми у нас были в начале еще там военного конфликта серьезные разногласия и споры. Вот, а сегодня они такие уже так настроены, что я их успокаиваю иной раз. То есть они уже требуют настолько решительных мер, которых даже я никогда не требовал, я вот так вот скажу, если так можно выразиться. Почему? Потому что пришло понимание, что нацистский режим на Украине, он реально нацистский, без всяких шуток, это не я придумал, это не какие-то другие ведущие там на радио или на телевидении придумали, это придумал не наша власть, это придумал, это так и есть. То есть и фактов все больше. И поэтому как бы ты понимаешь, что это все не шутка, что это все не колорит, что это все не они просто нас хотят позлить. Нет, это их идеология. И они по этой идеологии идут вот туда, куда идут. Новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9 часов 31 минута. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Жители Энгельса пострадали в результате атаки украинских дронов. Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области. Ранее на место падения обломков дронов выезжал прокурор города Роман Яценко. Как заявил губернатор Роман Бусаргин, работают все оперативные службы. Глава региона подчеркнул, что угроза атаки беспилотников сохраняется. Локально работают системы оповещения населения. В МВД сообщили о новой схеме кибермошенников. Аферисты придумали уловку с ускоренной поверкой счетчиков для дачников, которые в летние месяцы редко бывают в квартирах. Лжеспециалист сообщает потенциальной жертве о необходимости провести плановый контроль измерительных приборов и просит предоставить доступ в квартиру. Когда аферист слышит, что человек на даче и не может быть в указанное время дома, то предлагает провести проверку в ускоренном порядке, оформив заявку онлайн. Как отметили в МВД, жертва в ходе безобидной беседы теряет бдительность и диктует запрашиваемый код из СМС. После этого мошенник прекращает разговор. Рынок дистанционной торговли в России вырос за год почти на 30%. Этот сектор экономики достиг 11,5 триллионов рублей и закрепил за собой статус одного из наиболее динамичных. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, основным драйвером роста стало развитие региональных продаж и экспансия крупнейших маркетплейсов в отдаленные субъекты России, говорится в государственном докладе Роспотребнадзора. Как уточнили в ведомстве, российский рынок электронной коммерции более чем на 96% состоит из внутренних продаж. На трансграничную торговлю приходится менее 4%. Это говорит о высокой степени импортозамещения и доминировании отечественных платформ. Доля интернет-торговли за год увеличилась до 18,8%. В ряде регионов, где недостаточно развита торговля, этот показатель намного выше. Так, на Чукотке на онлайн-продажи приходится более трети от всей розницы. В Роспотребнадзоре также рассказали, что в прошлом году лидерство по объему продаж сохранила категория продуктов. Это связано с развитием сервисов экспресс-доставки. Кроме того, формируется устойчивая привычка потребителей покупать повседневные товары онлайн. В новом учебнике по обществознанию для 10 класса появился раздел о страховании. Школьникам на практике объясняют, что оно бывает двух видов – имущественное и личное. – В параграфе об имущественном страховании рассказывается о КАСКО. Этот продукт страхует конкретный автомобиль и его содержимое от таких рисков, как повреждение или гибель в результате различных происшествий, действий водителя или других людей, урон автомобилю, кража каких-то деталей или оборудования, цитирует ТАСС текст учебника. В разделе о личном страховании объясняется, что этот вид покрывает риски, связанные со здоровьем и продолжительностью жизни человека. Добавлю, учебник по обществознанию для 10 класса напечатан под редакцией зампредседателя до Совета Безопасности Дмитрия Медведева. О погоде. Сейчас в Москве плюс 18, сегодня в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем плюс 20-22 градуса, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду с порывами до 17 метров. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: Реклама. Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
6: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
0: 9:37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Привет, Алексей! Тем не менее, люди стали дольше жить. Феномен, или феномен, как правильно ударить-то, пишет мне Гринго. Так нет ничего в этом феноменального. Люди стали дольше жить по одной простой причине. Диагностика улучшилась. И лечение улучшилось. Научно-технический прогресс позволяет людям обнаружить такие заболевания, которые раньше не обнаруживались. Научно-технический прогресс позволяет проводить такие операции, которые раньше проводить не могли. Научно-технический прогресс позволяет некоторые виды заболеваний, которые до определенного момента смертельные, сделать несмертельными. И много чего еще интересного. Многие виды терапии придуманы, поддерживающие при разных заболеваниях, которых раньше не могли придумать, не умели еще. Поэтому я вот, когда мы говорим о научно-техническом прогрессе, например, в сфере информации, это ужасный мрак. Все эти соцсети и все остальное, откровенно говоря, конечно, это все ломает людям головы. Но вот в сфере здравоохранения, медицины, это великолепная вещь, научно-технический прогресс, действительно. Потому что, ну, потому что это позволяет нам жить дольше. Вот так вот, скажем, и справляться с теми вещами, с которыми мы раньше не справлялись. К сожалению, настоящий либерализм исказили либерасты, в кавычках. Так-то это было отличное философское направление, пишет Дим. Ну, любое направление, любая идея, возведенная в абсолют, она начинает быть противоположной сама себе. Это есть такое, есть такая мысль, есть такое вроде как правило. Соответственно, либерализм, доведенный до радикализма, Он перестает быть либерализмом, он становится радикализмом, каким-то видом радикализма. Он пускай будет либеральный радикализм. Ну, то есть, допустим, мы когда говорим о ценности личности, да, вот вроде как либерализм, да, вот, он говорит, это ценность личности, ценность единицы, важность одного, она, например, не коллектива в первую очередь, когда мы говорим там о коллективистских каких-то идеологических вещах. Это прекрасно, и я зато выступаю, что ценность личности – это очень, ну, важно, и каждый ценен. Это правда так. Другое дело, что есть люди, которые говорят, ну, а мы считаем, что вот личное – это личное, а вот коллективное – выше. И выходит человек, который считает, что личное выше, и говорит, вы все, кто считает, что коллективное, вы все должны умереть. В связи с чем? Это их личный выбор, в том числе, жить другими, ну, установками. Им так хочется. Ну, это личный выбор этого человека. То есть ты вроде бы заявляешь о том, что он имеет свободу выбора, но свободы выбора ты ему не даешь. Ты ему говоришь, у тебя, ты полностью свободен выбирать, и ты, конечно же, выбираешь то, как мы думаем. Он говорит, да нет, я вообще другое выбираю. Все понятно, ты раб, ты в системе, ты плохой. И ваше государство, оно тоталитарное. Никто никогда не думал, что определенным культурам соответствуют некоторые, ну, такое самобытное восприятие власти, политики, истории. Ну, никто об этом никогда не думал. Вот. Другое дело, чтобы это не было агрессивным. Но если говорить о нас, нас много в чем обвиняют, называют нас и какой-то там империей зла даже опять, вот как по аналогии с Советским Союзом, от американских правителей мы это все слышали, что мы империя зла, и что у нас и демократия, и не демократия, и все остальное. Но мы не были агрессивны по отношению к другим. Мы хотели, как мы хотели, так и делали, себе. Мы вообще никого не трогали. Ну вот Россия современная, она кого вообще где трогала? Они нам могут сказать, что а как же, а вот Грузию вы тронули. Нет, уже все доказано, Грузию мы не трогали, это Грузия тронула. Тогдашнее правительство Саакашвили совершило преступление. Это доказано, это уже американцы об этом говорят. То есть все официально, документы, что агрессия была с их стороны. Вот. Сейчас они нас обвиняют в том, что мы агрессивны по отношению к Украине, так называемой. Но, естественно, не говорится о том, что Украина в нарушении многих международных норм. Во-первых, там произошел переворот кровавый. Во-вторых, там были поддержаны нацистские силы. Вот. И сейчас вот только поляки прозрели. Вот как некоторые у нас тоже не могут прозреть, и поляки тоже вот не могли прозреть. Прозрели сейчас поляки, такие, ох ты, у них они же бандеровцы. Да, то есть это агрессивная идеология. Вот этот бандеризм весь, вот этот национализм украинский, нацизм, это крайне агрессивная идеология по отношению ко многим народам. К русским, к полякам на самом деле, к евреям. Да, конечно, но извините меня, вот когда они Мельника перезахоранивают, Мельник имеет отношение к геноциду евреев, к Холокосту? Непосредственное отношение имеет. Другие, кого они собираются кости притащить в этот так называемый пантеон героев. Можно посмотреть львовские погромы, кто участвовал. Львовские погромы как раз против еврейского населения. То есть людей просто убивали. Ну вот, ну пожалуйста, есть же исторические факты, есть имена, есть конкретно известно, кто коллаборант, когда коллаборировали, как и когда поддержали нацистов на территории тогда еще Украины советской. Все есть. И ровно вот этих, всю эту, этих преступников военных, этих нацистов собирают сейчас в Киеве и вот в одном месте хоронят. Кости их привозят туда. И говорят, это вот герои Украины истинные. Ну, то есть истинные герои Украины — это люди, исповедующие идеологию ненависти ко всем окружающим. И запомнившиеся в истории как пособники нацистов и убийцы мирного населения. Русских, поляков, евреев. В первую очередь, вот мы говорим. Русские, поляки, евреи. Всех надо убивать обязательно, понимаешь? Вот. А если мне комфортно внутри системы, и я не хочу ее ломать, пишет Гном. О чем и речь? О чем и речь? То есть есть определенные страны, культуры, у которых свое отношение ко власти, у свое отношение и понимание устроения государства, свое отношение к истории, свое понимание первичности личного и коллективного. И есть вот эта вот замечательная какая-то, ну, давайте, колыбель демократии, Соединенные Штаты Америки, которые приходят и говорят, мы вам несем добро и свет. Вы тут все рабы, и вы все вот, все, кабала у вас сплошная. Вы все здесь сейчас будете освобождены от цепей и оков этих вот тиранов. Что получается? Приходят в страны там североафриканские, ближневосточные и начинают уничтожать эту страну. Уничтожают страну. И жизни там хорошей нет. Ее нет. Там начинается ужас. Гражданское противостояние, войны, кровь, слезы, смерть детей, женщин, беременных, всех подряд. Все, ничего нет. Никакой там западной демократии никто не организует. В том числе потому, что и не собирался. В том числе потому, что они прекрасно понимают на самом деле, что разные народы по-разному себя осознают. На самом деле один только, один фактор может говорить о том, что какое-то государство, как мне, это мое мнение, имеет право применять военную силу к другому государству. Вот американцы применяют военную силу к любым государствам, которым захотят, по причине того, что они объявляют это государство неправильным. Там власти закабалили народ. Сейчас мы иранский народ очень сильно поддержим. Иранский народ ничего не просил у американцев. Ничего не просил. Никого они там не освобождают. Если бы Иран строил планы по нанесению ударов по Соединенным Штатам Америки, у них было бы оружие, которые есть, они бы все время скандировали о том, что Америка... Они, конечно, правда, скандируют, есть такое у Ирана. Вот они там любят Трампа в гробу нарисовать и все остальное. Но это уже ответная история. Это была бы другая тема. То есть вот конкретно они уже наносят удары по нам. Мы, американцы, как так? Мы к ним не лезли. Мы не делали никаких заявлений, мы занимались собой, мы спокойно торговали, у нас все было хорошо, вдруг иранцы нас ни с того ни с сего возненавидели. Агрессивная идеология иранская хочет уничтожить Америку. Почему иранцы агрессивны по отношению к Америке? Да? Вот тебе и все. Берем вот Украину постсоветскую. Какие акты агрессии осуществила Россия в отношении постсоветской Украины? До того момента, как Украина сделала своей идеологию русофобии. Заявила везде, и на политическом уровне, и на уровне улицы кричащей, заявление о том, что они будут нас убивать. как на территории бывшей Украины, в частности в Донбассе, потому что он русский, Донбасс, в Крыму, потому что он русский, всегда был, есть и будет, и так и в частности на нашей территории. В каком году обещал, как его там зовут-то, который сейчас в Лондоне сидит, некоторые думали, что президентом он украинским-то может быть, ох, забыл, Залужный. В каком году Залужный говорил, что он прокатится по Арбату на танке? В каком это было году? Ну, до 22-го года это точно было. Это точно было до 22-го года. Вот тебе и Минские соглашения, и все остальное. Все они заявляли, все они говорили, планы строили, вооружались. Ну, можно, конечно, было делать вид, что они этого не делают и к этому не готовятся, но тогда последствия для нас были бы еще более серьезными. Они и сейчас серьезные. Мы находимся в тяжелейшем конфликте, это очевидно. Но было бы еще хуже. Вот. А если мне комфортно внутри системы, и я не хочу ее ломать? Да, да. Акт агрессии. Деньги в долг и газ за евро копейки, пишет Урих. Смотрите. Санкции односторонние в обход международных договоренностей, которые, например, вводят американцы, и не только американцы, это тоже нарушение. И это тоже акт агрессии. Более того, я подчеркну, это на самом деле акт военной агрессии. Вот европейские санкции, которые они против нас вводят, это акт военной агрессии. Почему военная агрессия? Так, показываю. Ленинград блокадный. Помимо того, что по нему били, он еще был заблокирован. В чем суть блокады того или иного населенного пункта, в чем суть блокады объекта какого-то, да? Со времен еще там, на заре человечества так было. Почему ты подходишь к какой-то крепости и стоишь возле нее, не заходя в нее? Потому что ты ждешь, что все в этой крепости просто умрут. То есть смысл заключается в том, что ты ведешь войну, но не прямым военным методом, а перерезанием логистики. Вот ты подошел, ты все пути подвоза по продовольствию обрезал и сидишь. Там люди начинают страдать от нехватки ресурсов, от отсутствия ресурсов, от социального напряжения, которое возникает в силу бедственного положения, и они либо сдаются, либо умирают все. Ты потом заходишь просто... Да, ну, естественно. Я это уже сказал, что социальное напряжение и, соответственно, сдаются они. Все, это акт военной агрессии, это блокада. Вот сейчас американцы осуществляют блокаду Кубы, это акт военной агрессии. Кажется, что вроде не военное, это экономическое, еще что-то, ничего подобного. Это именно акт военной агрессии. Есть люди, которые из-за этого, из-за того, что они находятся в состоянии блокады, вот, осады фактически, они умирают. Люди не получают должную помощь медицинскую, люди не получают продовольствие, они умирают. То есть просто их убивают голодом. Что, какую стратегию избрали американцы, и не только американцы, а Запад по отношению к нам? То же самое стратегия. Другое дело, что блокировать Кубу, это задача гораздо более простая, чем блокировать нас. Мы огромное по расстояниям, да, и по масштабам государства. Вот, у нас сухопутная граница, много с кем. И мы, соответственно, имеем возможность сопротивляться гораздо большую, чем это, например, может делать Куба. Куба, все, со всех сторон ее по морю отрезали, все, все, сидят люди. Китай уже вчера официально выступил на уровне МИДа, если я не ошибаюсь, сказал, что они решительно осуждают агрессию американскую по отношению к Кубе, призывают или даже требуют, если я не ошибаюсь, снять блокаду, что это нарушение международных стандартов и так далее. Это правда так? Это правда так? Это да, это нарушение законодательства международного. Перехват судов разнообразных. Вот, например, когда идет судно, там, допустим, танкер с нефтью в нейтральных водах, и американцы перехватывают, это нарушение. Они не имеют права перехватывать эти танкеры. Это нефть, которая нужна для того, чтобы люди могли жить, чтобы у них был свет там, и все остальное. Нефть нужна для этого. Они это перехватывают. Они занимаются... впрямую, пиратством. Это незаконно. Они для того, чтобы сказать, что это законно, говорят, у нас есть бумаги, которые говорят о том, что эти танкеры незаконны. Эти бумаги, внимание, они сами себе подписали. Они сказали, это какой-то там теневой флот, этот танкер незаконный. Незаконный он потому, что мы его называем незаконным. Он не проходит по нашим бумагам, он не проходит по нашим, через наши страховые компании. Вот британцы вообще, в принципе, этот рынок держали, насколько я знаю, да, рынок страхования судов. Вот вообще, в мире. То есть они были лидеры в этом вопросе. И вот если они не страхуют какое-то судно, это у них санкция такая была, мы больше не страхуем ваши танкеры, они говорят. Все, вы не сможете у нас застраховаться. Мы им, например, говорим, ну и ладно, мы как бы и без вас сами застрахуем. Все нормально. А они говорят, ну мало еще может произойти с ними тогда, если страховки от нас нет. Мы такие, ну как-нибудь разберемся, сами обеспечим. Они такие, ну обеспечивайте. И начинают пиратствовать. Вот такая система. Это нарушение международных договоренностей. Это пиратство. Это бандитизм в чистом виде. Это прямо бандитизм, как есть. Это все равно, что, я не знаю, перехватывать самолеты пассажирские чужие. Просто брать и перехватывать. Например. Вот. Нам вот кажется, что вы вот здесь не будете летать, и мы вот не можем обеспечить вашу безопасность. Мы будем перехватывать ваш самолет. Перехватывать, сажать их где-то. Что происходит? Перехватывать танкеры, перехватывать то, перехватывать все, потому что ты на них объявил санкции. То есть ты свои незаконные, односторонние, в нарушении международных договоренностей бумажки предъявляешь как юридически ценные, они юридически ничтожны. Поэтому и говорят, в том числе, да, там, на уровне министерства нашего, да, иностранных дел, Сергей Лавров говорит, президент наш об этом говорит, что Запад хоронит систему международных отношений и договоренностей как таковых. То есть все, все, а международное право отсутствует. Потому что они пришли и сказали, вы нарушаете правила. Вот есть такая штука, да, rules, правила. Не law, закон, а rules. Вы нарушаете правила. Мы говорим, какие правила? Они говорят, вот правила. Мы говорим, а кто их придумал? Они говорят, мы придумали, вот у нас бумажка, мы подписали ее. Вот наши правила, мы придумали вам правила. Мы говорим, нет, есть только законы, которые мы соблюдаем. Никаких правил ваших нет, это дебилизм. Идите в известное место со своими правилами. Они говорят, то не соблюдает наши правила, того мы будем карать. То есть это некое... как это можно назвать-то вообще? Параллельная реальность, которую создал Запад для себя и считает необходимым принуждать всех к тому, чтобы эта параллельная реальность соблюдалась. Поэтому в том числе есть кризис с какими-либо вообще договоренностями. Потому что достигаются договоренности с Западом, Запад их отменяет. Потому что так работают правила. А законы работают по-другому. Закон ты просто должен соблюдать. Если ты его не соблюдаешь, соответственно, ты можешь через суд добиться соблюдения законов от своего оппонента. Для этого еще и нужны суды независимые. Ну хорошо, даже если они глубоко зависимы, хорошо, через юристов можно работать и добиваться успеха. Добиваются же наши успеха на олимпийском поприще на данный момент. Добиваются. Нет, это успех. Это правда, они молодцы. То есть они замучили этих западников, которые совершенно санкционировали нас на незаконных основаниях, просто бумажками засыпали наши. Стали им читать законы, по которым существует это олимпийское движение. Как это устроено? И те вынуждены, но все-таки признать. Что вот, ну да, ну вот так, ну, все, ну вот мы там разрешим, не разрешим, а вот временно, не временно. Но тем не менее, процесс идет. Где-то их еще можно цеплять за эти вещи. Ну, а где-то вот все. Все. Они говорят, у нас есть свое национальное право. Американцев всегда так было. Нам плевать на международное право. У нас приоритет национального права над международным. У всех остальных наоборот. Вы слушаете международные. Вот. Но если нам надо, мы будем делать. Мы, слава богу, решили сами для себя, что американцы умные. И мы тоже не дураки. И сделали так, что у нас тоже приоритет теперь нашего права над международным. Хорошо. Но не мы инициаторы этого действа. Потому что очень глупо и странно, когда ты соблюдаешь правила, а твой противник не соблюдает правила. Да? Которые сам же и создает. Это поразительно. Ты со связанными руками тогда. Ты законопослушный гражданин, к которому подбегает преступник, начинает его резать ножом, а ты ему говоришь, не делайте этого. Я против. Я пойду судиться. Он говорит, да давай, давай. И все. Суды куплены. Вот такая ситуация. При том, что эти правила не прописаны на бумаге, они могут меняться по ходу игры. Конечно, нет, они прописывают на бумагах вот эти пакеты санкций, которые они вводят. Это же бумага, там переводится, ай да ну. То есть они все это пишут, они это все разрабатывают, они это все там закрепляют где-то у себя, там проводят эти бумаги. Другое дело, что эти бумаги не соответствуют международному законодательству. Вот в чем дело. Потому что это в том числе акт агрессии. Потому что если мы сейчас будем смотреть о международном законодательстве хоть что-либо, то что произошло в Киеве в 13-14 году, этот переворот, он вообще нелегитимный, он антиконституционный. И все, что было дальше в плане власти в Киеве, оно антиконституционное. Оно вообще не имеет легитимности. В принципе. Отсутствие выборов, про которые все время Запад говорит, на Украине, отсутствие фактической легитимности у Зеленского говорит о том, что человек, у которого нет, он не избран народом, и, судя по всем опросам, его бы и не избрали сейчас, он не избран народом, народ ему ничего не даровал, даже украинский, даже под тем, под той пропагандой и прессингом, который есть, он не считает нужным, чтобы Зеленский ими руководил. Зеленский продолжает руководить ими и посылать их на смерть. По закону он никто. Он никто, он нелегитимен, он пустое место. Просто тип какой-то ходит, которого поддерживает Запад. Ну, все. Как-то так. Как-то так. А те? А зачем им возмущаться? А зачем им возмущаться? Это же инструмент для них. Конечно. Конечно. Вот. Ну, тогда и распад СССР нелегитимен, пишет Андрей. Тонкая вещь. Можем как-нибудь об этом поговорить, если будет время. Просто сейчас уже новости. Спасибо всем огромное. Прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.
9: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о направлявшихся в сторону московского региона 200 БПЛА. Украинские беспилотники летели с вечера 15 июля до утра 16 числа. Большая часть нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах. 10 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве, написал Собянин в своем канале в мессенджере «Макс». МЧС распространило экстренное предупреждение из-за сильного ветра в Москве. По прогнозу гидрометцентра, в четверг днем его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Спасатели призвали водителей в условиях плохой погоды значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Также рекомендовали избегать внезапных маневров, обгонов, перестроений и опережений. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шатки конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра. В случае ЧП спасатели призывают звонить по телефонам 101 или 112. Рынок дистанционной торговли в России вырос за год почти на 30%. Этот сектор экономики достиг 11,5 триллионов рублей и закрепил за собой статус одного из наиболее динамичных. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, основным драйвером роста стало развитие региональных продаж и экспансия крупнейших маркетплейсов в отдаленные субъекты России. Об этом говорится в государственном докладе Роспотребнадзора. Как уточнили в ведомстве, российский рынок электронной коммерции более чем на 96% состоит из внутренних продаж. На трансграничную торговлю приходится менее 4%. Это говорит о высокой степени импортозамещения и доминировании отечественных платформ. Доля интернет-торговли за год увеличилась до 18,8%. В ряде регионов, где недостаточно развита торговля, этот показатель намного выше. Так, на Чукотке на онлайн-продажи приходится более трети от всей розницы. В новом учебнике по обществознанию для 10 класса появился раздел о страховании. Школьникам на практике объясняют, что оно бывает двух видов – имущественное и личное. – параграфе об имущественном страховании рассказывается о КАСКО. Этот продукт страхует конкретный автомобиль и его содержимое от таких рисков, как повреждение или гибель в результате различных происшествий, действий водителя и других людей, урон автомобилю, кража каких-то деталей или оборудования, цитирует ТАСС текст учебника. В разделе о личном страховании объясняется, что этот вид покрывает риски, связанные со здоровьем и продолжительностью жизни человека. Добавлю, учебник по обществознанию для 10 класса напечатан под редакцией зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 18 градусов. Сегодня в российской столице переменная облачность, местами кратковременный дождь. Днем плюс 20-22, ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду, с порывами до 17 метров. Атмосферное давление в четверг составляет 745 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
9: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
11: Лисичанска. Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – спортивный журналист, ведущий радиостанции «Спутник» Александр Кузмак. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
13: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
13: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
15: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: 10.07, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Револьвер». К нам пришел Сергей Станкевич, политик, историк, политолог, христианский пацифист, миротворец, автор телеграм-канала «Станкевич объясняет». Сергей Борисович, здрасте.
17: Добрый день, и, надеюсь, мы вместе будем миротворцами сегодня в этой передаче.
16: Координаты эфира, смски +7 925 888 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутьюбе и в ВК можно. Но вот вопрос миротворчества, конечно, Сергей Борисович, да, он вот можно быть убежденным миротворцем, но согласитесь, что миротворчество, оно, в общем, и с, конечно, с дубиной в руках тоже вот, бывает. Или нет?
17: Миротворчество включает и такое понятие, как принуждение к миру.
16: К миру, да? Принуждение. Давайте начнем. Вы предлагали начать с того, что продолжаются атаки и попытки атак, и атаки на российские НПЗ, на нефтяные терминалы. Еще довольно такая непростая обстановка в Азовском море сложилась. Но справедливости ради, она как бы непростая сложилась и для противника в том числе. Вот. Но в целом здесь, конечно, вопрос больших вызовов, потому что и предполагалось, что, конечно, постепенно Украина будет наращивать количество дронов и количество дроновых атак, и оказалось уже с точки зрения экономики войны, производство дронов вышло выгоднее, чем производство тяжелых видов вооружений, дальнобойных средств вооружений. И возникает вопрос, конечно, вот эта битва... Получается, щита и меча. Мы должны одновременно решать две задачи. Это и наращивать, естественно, количество мечей, тех самых дронов в том числе, ну и плюс вопрос защиты, конечно, то есть вопрос щита.
17: Вот вопрос защиты, вопрос щита, вопрос обороны от новейших средств поражения – это как раз вопрос, входящий в сферу влияния миротворцев. Я бы хотел на нем остановиться подробнее. Действительно, получилось сейчас так, и так это подается, изображается Украиной, нынешней киевской пропагандой, и подхватывается в Европе, что Украина вырвалась вперед. В военно-техническом смысле Украина совершила некий технологический прорыв, рывок. И перешла к производству дронов там на миллионы счет идет, что позволяет отправлять единовременно, ну там 700-800 дронов в сутки, а может быть и тысячи будут в ближайшее время. Они могут атаковать действительно волнами, они имеют сетевую координацию во время налетов. Им предоставляются соответствующие разведданные Соединенными Штатами Америки. Это прежде всего космическая разведка, которая не только предварительную дает картинку им, да, но и дает проводку, космическую проводку, позволяющую поясную противовоздушную оборону обходить. Вот. И что, дескать, это создает некое стратегическое преимущество, которое уже останется навсегда на стороне Украины, и поэтому, дескать, войну надо заканчивать на условиях, которые готова продиктовать Украина. Так вот, такой нарратив, такой миф, я бы сказал, стратегически сейчас транслируется. Он в первую очередь транслируется Киевом, лично Зеленским. Он его произносит на форумах, включая вот форум 7-8 июля, который был в Анкаре, саммит довольно такой серьезный был там диалог. И вот на недавней коалиции желающих, которые там собирались у Макрона, и где коалиция желающих расширилась до коалиции противовоздушной обороны.
16: Но здесь получается, с точки зрения Украины, понятно, что вот эти вот, когда говорят, вот картинка важна Украине, это как раз то, о чем мы и говорим. То есть не надо нивелировать, конечно, там, проблем, которые связаны с тем, что, соответственно, эти там НПЗ сложно поддаются защите, есть попадания там и так далее, и из-за этого там возникают определенные сложности там в логистике, в снабжении и так далее. Но сам факт, украинская сторона очень много вкладывает в картинку, то есть в продвижение, в пиар.
17: Да, совершенно верно, потому что ведь важно украинской стороне, с одной стороны, поддерживать спонсоров в Европе, причем они-то знают реальность, они знают, что эта картинка в значительной мере рекламный характер носит, но им тоже нужна картинка, чтобы свои парламенты убеждать в выделении денег. Но еще картинка транслируется на Дональда Трампа, которого важно было перетащить на вот в сторону той коалиции, которая реально существует. Это коалиция эскалации. Но
16: Так.
17: сейчас на самом деле возникла коалиция эскалации.
16: Кто там?
17: То есть это
16: Кто
17: вот
16: там не?
17: активные европейские страны, ну, в первую очередь, конечно, Евротройка, Франция, Германия, Британия, где еще пока не поменялся премьер-министр. Вот они в основном. И их подхватывают в этом эскалационном порыве, и другие, более такие мелкие страны, малые по размеру, но очень громкие, очень активные. Вот эта коалиция эскалации, в первую очередь, к сожалению, туда примыкают скандинавские страны, страны Северной Европы, они туда входят. Она намерена тиражировать и масштабировать вот этот мнимый, эфемерный прорыв военно-технический вперед Украины. Давайте попробуем понять, что на самом деле произошло. На самом
16: Давайте.
17: деле, действительно удалось достаточно быстро нарастить эти самые производства дронов. Оно технически несложное и дешевое. Вот. Но тем не менее, это происходит только, это только часть проблемы. Значительная часть этой проблемы состоит в том, что они имеют хорошее управление, они имеют Старлинки, которые позволяют координировать действия этих самых дронов и в полете, и во время атаки, и они имеют разведку. Вот эти обстоятельства имеют решающий характер в отношении того, что эти дроны вообще могут что-то сделать. Что касается российского ответа на это, мы говорили уже и в наших эфирах тоже, и об этом пишут многие серьезные эксперты, что нужна интегрированная национальная система противовоздушной обороны. Надо все собрать вместе. И она должна быть и поясной, и региональной, может быть, даже в 2-3 периметра, как, например, в таких больших регионах, как Москва.
16: Причем
17: Да,
16: нужна
17: и...
16: была еще в позавчера.
17: Ой, она была нужна 2 года назад минимум. Вот. И еще, что важно, нужна еще и объектовая вот оборона, последний такой резерв. Потому что через вот эти все шлагбаумы, когда даже атакуют до 1000 дронов, отсеивают они вот эти промежуточные все эти этапы, поясная, региональная, вот, они отсеивают свыше 90% всех выпущенных дронов. Но когда даже вот до этих чувствительных объектов типа НПЗ прорываются 2-3 дрона, вот эти последние 2-3 дрона и наносят главный ущерб. А на объекте средств, достаточных для обороны, не существовало. Вот сейчас, 2 месяца назад, дано разрешение владельцам, крупным компаниям, владельцам этих самых объектов, в первую очередь это НПЗ и различного рода хранилища и терминалы по перевалке, морские терминалы. Это разрешено им, наконец, во-первых, самим организовывать вот эту последнюю объектовую оборону, а во-вторых, приобретать самостоятельно все необходимые средства, привозить, устанавливать, обучать людей и отвечать за результат. Это замечательно, но кроме разрешения, хорошо бы теперь еще и в обязанности им это вменить. Это неплохо было бы. И тут важно понять еще что. Вот крупный НПЗ, из всех многочисленных объектов, которые там расположены, там 2-3 только особо чувствительные.
16: Первичная переработка.
17: Да, вот эта первичная переработка, которая эту тяжелую нефть превращает там в нафту и в другие затем продукты более высокого уровня передела. Вот эта первичная переработка, она самая уязвимая. И там 2, максимум 3 могут быть такие установки. Их в первую очередь надо защищать от того, что взлетело какое-то там вот это круглое этот танк, хранилище, и от него там крышка отлетела, ну, оно прогорит, и его заменить – это неделя. Вырезать прогоревший металл и завести новый, и установить – это неделя. А вот потеря такого рода установок первичной переработки – это очень значительно. Угу. Почему они до сих пор не защищены этими клетками металлическими, мне абсолютно непонятно. Ну, и кроме того, да, вот сейчас каждый такой объект должен иметь свой план противодроновой обороны. Как помните, в каждом учреждении на стене висел план противопожарной там, безопасности, эвакуации.
16: То же самое, да.
17: Вот то же самое должно висеть. Должны быть ответственные. Персонально и группа ответственных должна быть. То есть, все это было, должно прописано быть по фамилиям, по регламентам, как надо действовать. И чтобы каждый случай, когда вдруг все-таки прорвавшийся какой-то единичный дрон там что-то поджег, должен рассматриваться как ЧП с персонально ответственными людьми. Вот необходимо как можно быстрее это сделать. Это следующий шаг. Вы разрешили, а теперь, пожалуйста, обязанность вводите, регламенты вводите, организуйте все это с государственным контролем, с государственным надзором над тем, как частники свои объекты защищают. Не можешь защитить, отдай объект. Зачем он тебе? Значит, он тебе не нужен, если он у тебя горит. 1, 2, 3 раза у тебя горит объект, значит, он тебе просто не нужен, отдай государству, оно найдет другого собственника. Я считаю, вот до этого дошло уже.
16: Сергей Борисович, здесь еще вопрос, если смотреть на участие, например, европейцев и американцев. Многие обратили внимание на заявление американской страны на текущей неделе, когда фактически они признавали, что в курсе, во-первых, того, насколько интенсивно Украина стала бить по объектам на территории России, и сам Трамп сказал, что это, ну, как бы принуждение, что как будто бы это вот эта формула известная, деэскалация через эскалацию. Интересно, почему американцы сейчас сменили риторику? Потому что если смотреть еще в ретроспективе год-полтора назад, помните, когда первые попытки были украинских дронов вот залетать куда-то, американцы прямо украинцев дергали за руку. И как будто бы даже чуть ли не сами лично встречались. Это было по разным поводам. Там и представители нефтяных компаний встречались, там, соответственно, администрация встречалась, говорила, что этого делать нельзя. Что поменялось? Почему они стали это одобрять?
17: Ну, вот каждое заявление очередное Трампа бессмысленно нам рассматривать как доктринальное и как-то всерьез комментировать. Понятно, что Трамп сейчас совершил очередной маневр. Вот, он решил, что ему выгоднее, из внутриполитических, кстати, соображений в основном, похвалить Зеленского, выдать ему порцию похвал, предложить что-то еще купить у Америки за европейские деньги и не отпускать слишком далеко Европу. Потому что вот судьба дальнейшей НАТО в глазах Соединенных Штатов не выглядит как то, что НАТО, как Штаты выходят из альянса. Нет. Штаты европеизируют НАТО в смысле расходов. То есть, с точки зрения, я посмотрел вот то, что пишут серьезные аналитики там в Штатах, они говорят, что на 90% значит, все организационные расходы и на 80 с лишним процентов все расходы, связанные с вооружениями, должны быть переданы на европейские бюджеты. Но Соединенные Штаты не уходят, они трансформируют НАТО в новый формат, который им гораздо более удобен. Они оказывают военные услуги за деньги, и они выборочно участвуют во всех мероприятиях, где им это выгодно. И ни в коем случае не отпускают вожжи и не отпускают на вольные хлеба европейский блок. Угу. Поэтому, да, Трамп счел, что вот на этом саммите НАТО, где идея опять европейской такой стратегической автономии, когда-то провозглашенная Макроном, стратегического пробуждения Европы, как он произнес в Париже на саммите этих самых желающих, да, что эта идея, если она зайдет слишком далеко, с ней будет поздно бороться. Поэтому надо где-то поближе держаться и европейский мейнстрим хотя бы словесно поддерживать. Но это не означает, что он кардинально свою стратегию пересмотрел. Стратегия у него все равно остается. Он должен одержать любой ценой победу над Ираном. А в случае с конфликтом по поводу Украины, из-за Украины, нужно добиться такого мира побыстрее, который выгоден Соединенным Штатам и откроет им путь побыстрее к тем ресурсам, которые, как он считает, они там застолбили.
16: Они его.
17: Они застолбили уже, да. Вот. Взыскать то, что ему Украина должна. Вот и все. Если это позволит, вот кратчайший путь к этой цели откроется каким-то образом путем переговоров, он будет только рад. Если потребуется что-то там чем-то погрозить, он погрозит, но всерьез в драку не полезет.
16: Я скорее про другое говорю. Дональду Трампу, ну, по крайней мере, что с нашей стороны, что с украинской стороны, объективно вверялось очень много как бы значимости, что вот если американцы оценят, если американцы поймут, чья берет, тогда американцы чуть-чуть чего-то добавят, и тогда эта страна выиграет. То есть, получается, не выглядит, поправьте меня, если я не права, не выглядит ли картина следующим образом, что мы слишком много надежд возложили сначала на американскую сторону, дух анкориджа, неинтерес якобы Трампа к европейским конфликтам, интерес Трампа к доктрине Донро, что он через Атлантику не будет больше, значит, в Евразию, ему там ничего не интересно. И мы подумали, что, ну, как бы тогда будет, естественно, проще.

0: Следуется. Ему индифферентно, что там, значит, потрясают костьми наследников Бандеры и так далее, пособников Бандеры. У него вообще логика про другое. А мы верили как бы свою логику самому Дональду Трампу, что он как будто бы такой весь рациональный, нам поможет, и мы, по крайней мере, мешать не будет. Но когда американцы открыто говорят, что, ну, как бы, ну да, бьют вглубь России, ну и пусть. Они-то за этим еще наблюдают с точки зрения того, как дроны себя ведут на войне, как выстраивается оборона, как вот там позиционные какие-то кризисы реализуются и так далее. Он про это.
1: Значит, Трамп совершенно не про гарантии, поэтому что-либо возлагать на него, как-то на него рассчитывать и надеяться нельзя было изначально, и никаких иллюзий по этому поводу, я думаю, в Москве не было, и в МИДе точно. Речь шла о следующем. Вот эта самая сделка Анкориджа, это была возможность. И было бы величайшей глупостью, ограниченная, но возможность, было бы величайшей глупостью пренебречь этой возможностью, не попытаться ею воспользоваться.
0: Так.
1: Да, воспользовались. Отпала ситуативная часть этого соглашения Анкориджа. Ситуативная часть отпала. Легкомысленному Трампу показалось, что действительно остаток Донбасса, еще подконтрольный Киев, это некая ерунда. Да подумай, сейчас я Зеленскому тут скажу, он быстренько оттуда войска выведет, и все, и сделка хороша, и какой же я молодец. Он действительно легкомысленно так думал, что это ерунда. Что этот кусок земли, который даже на карте не виден, что это вот он устроит за пару дней. Вот такой партнер, а что делать? Но это не было главным в Анкоридже для России. Я как-то об этом уже говорил, повторю. Это важно, это упускается, потому что главное это было, мы взаимно признаем друг друга великими державами с коренными жизненными интересами, на долгие периоды, на эпохи. Мы восстанавливаем свое взаимодействие и будем будущий мир. Мы никогда не столкнемся на поле боя, потому что весь ядерный арсенал мира в основном у нас. И мы будем после того, как завершится этот текущий локальный конфликт по поводу Украины, мы будем выстраивать миропорядок, совещаясь друг с другом так, чтобы сбалансировать наши интересы.
0: Невозможно
1: в этом смысл был.
0: Да.
1: И этот смысл пока еще остается.
0: Сергей Борисович, ну невозможно
1: мы к нему
0: выстраивать...
1: может быть, в будущем вернемся. Может быть, а может быть и нет.
0: Невозможно выстраивать, мне кажется, вот эту логику, новую архитектуру безопасности и так далее. Когда одна страна. Когда одна страна как бы находится в довольно серьезном конфликте и пытается этот конфликт решить. И против одной стороны, то есть против нас, выступает целая коалиция из десятков государств, а другие, ну, как бы, либо наблюдают просто, или вот как Дональд Трамп, который, ну, как будто бы активно не участвует, но не запрещает. И вот есть американская страна, говорит, ну, давайте, вот, демонстрировать. Ну, хорошо. Ну, а от этого-то что будет, даже если контакт...
1: Поэтому и был там пакет в Анкоридже, пакет. Вот эта ситуативная часть, где вышли ВСУ из Донбасса, мы прекратили огонь и по поводу мира договорились с учетом российских интересов. Это была первая ситуативная часть по этому конкретному конфликту. И вторая перспективная по поводу вот, строительства миропорядка. По поводу строительства миропорядка вернемся, и скорее всего, или не вернемся, если появится кто-то вменяемый вместо Трампа, с которым можно эпоху вперед обсуждать. А с Трампом, видимо, надо доработать так, как это есть.
0: А вот. Все ли видят
1: понимая все его недостатки.
0: Сергей Борисович, а если, знаете как, смотреть как бы концептуально, то есть понятно, что с нашей стороны генеральной линии мы хотим, чтобы там Евразия была зоной безопасности. Именно нас интересует Евразия. Нас интересует Европа. Зона безопасности, как бы никто не подпаливает ничьи границы и так далее. Но не является ли с нашей стороны целью, знаете как, законсервировать все-таки или вернуть как будто Ялтинско-Потсдамский мир? А с точки зрения, ну как бы, понимаете как, законсервировать, что ну могли же, были же правила, они были удобны. С американской точки зрения все выглядит вообще иначе. Им вот этот мир уже индифферентен абсолютно. Они как бы рулят, у них задача собственную гегемонию сохранить. И даже если, как это, они говорят, что если мы разрушаемся, мы утягиваем всех в эту черную дыру. Но третьего варианта никто не рассматривает, что мир-то поменялся, он объективно поменялся. А как может выглядеть этот новый мир, пока еще никому не понятно. Потому что у всех есть опыт Ялтинско-Потсдамского мира, И вот

0: Вокруг этого борьба строится. А люди уже другие, технологии другие, экономический уклад тоже уже другой. Как бы кризис капитализма тоже на... Ну, в общем, идеальный шторм.
1: Ялтинско-Потсдамский мир после Второй мировой войны возникший – это только прецедент. Это важный прецедент, но вовсе не модель для воспроизведения в сегодняшнем дне, в 21 веке. Тут, конечно, будет другая конфигурация, неизбежно будет другая, и, конечно, эта конфигурация будет включать уже не Францию и Британию, как это было в Ялтинско-Потсдамском мире, а Китай и Индию. Вот эти страны теперь будут в новой конфигурации. И, конечно, договор будет на других условиях. Но это все, разумеется, станет актуальным, тут я согласен, как только завершится этот вот региональный конфликт в Европе по поводу Украины.
0: Давайте после новостей продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 10:30 в Москве. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. По всей Украине вспыхнули протесты после решения Зеленского уволить министра обороны. Митинг из-за отставки Михаила Федорова начался в Киеве. Акция проходит на площади возле театра имени Ивана Франко рядом с правительственным кварталом. Собравшиеся требуют у главы Украины оставить Федорова на посту. Часть киевлян переместилась к станции метро «Крещатик» в центре города. Митинг в защиту главы Минобороны также устроили в Житомире. Как сообщает ТАСС, около 30 человек пришли на Майдан Королева рядом с областной госадминистрацией. Акции в его поддержку также проходят в Одессе, Львове, Днепропетровске, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Николаеве, Луцке, Полтаве, Тернополе и Чернигове. Накануне стало известно, что Владимир Зеленский намерен отправить Михаила Федорова в отставку из-за его разногласий с генералитетом, в том числе с главнокомандующим Александром Сырским. На должность министра обороны его назначили в январе 26 года. В качестве своих приоритетов он обозначил развитие беспилотных систем. Он также обещал провести реформу ТЦК, это аналог военкомата на Украине, но за полгода не смог этого сделать. J.D. Vance исключил наземную операцию США в Иране. Вице-президент заявил, что Пентагон не будет отправлять своих солдат для смены правительства в Исламской Республике. По его словам, такое решение означало бы, что Вашингтон должен сделать работу за иранский народ. Если народ Ирана захочет восстать и сменить свое правительство, это их дело, но мы не собираемся посылать 150 тысяч наземных войск, сказал Vance в подкасте Joe Rogan Experience. В разговоре с ведущим вице-президент США также отметил, что ситуация с Ираном остается непростой, но все идет в правильном направлении. Напомню, 8 июля Соединенные Штаты и Исламская Республика снова начали обмен ударами. 10 числа президент Дональд Трамп уведомил Конгресс о возобновлении войны. При этом, по его словам, Вашингтон и Тегеран продолжают вести переговоры. Дональд Трамп поручил ввести 25-процентные пошлины на большую часть бразильских товаров. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио. По словам главы Госдепа, причиной введения пошлин стало недобросовестное поведение проведения переговоров США со стороны президента Луиса Инасио Лулы да Силвы и правительства страны. Он подчеркнул, что экономическая политика южноамериканского государства вредит американцам и бразильцам. Напомню, 14 июля бразильский лидер назвал действия Соединенных Штатов в Ормузском проливе актом пиратства. Так Лула да Силва прокомментировал заявление Дональда Трампа о планах взимать сбор в размере 20% от стоимости грузов со всех проходящих через акваторию судов. Сергей Собянин сообщил о направлявшихся в сторону московского региона 200 беспилотниках. Украинские дроны летели с вечера 15 июля до утра 16 числа. Большая часть нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах. 10 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве, написал Собянин в своем канале в Максе. О погоде в завершении выпуска. Плюс 18 сейчас в Москве. Сегодня в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь. Днем плюс 20-22, ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду, с порывами до 17 метров. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 9:00. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
4: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – спортивный журналист, ведущий радиостанции «Спутник» Александр Кузмак. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
4: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
0: 10:36, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Сергей Станкевич здесь. Так, вопросы были от слушателей. Финны готовятся вовсю к войне. Вы видели, какие они построили серьезные бомбоубежища? Нигматолин пишет, тем самым предлагая нам с вами обсудить следующий этап нашей, значит, вот этой большой украинской темы. Это вероятность разрастания конфликта с прямым вовлечением... уж не знаю, с объявлением войны, без объявления войны, европейских государств.
1: Вот, действительно, очень серьезный и важный поворот, потому что Штаты-то точно не будут инициаторами войны с Россией, вот, и постараются не ввязываться даже в случае расширения конфликта в Европе. А вот что касается Европы, это отдельная тема. Кстати, вот то огромное подземное убежище, которое так поразило воображение многих, оно появилось в средствах массовой информации, оно было построено в Финляндии еще до вступления в НАТО и задолго до нынешнего вот этого подхода к эскалации. Угу. Вот, и используется пока что в мирных целях. Но это не значит, что не будет использовано военных когда-нибудь в будущем. Что касается Европы. Вот вы знаете, я сейчас не буду таких фраз общих говорить, которые уже звучали ранее, но происходят любопытные вещи. Активизировались европейские эксперты. Я имею в виду серьезное профессиональное экспертное сообщество, настоящих профессионалов, аналитиков, угу. которые как-то притихли после 22-го года и уступили трибуны и СМИ, страницы СМИ уступили пропагандистам таким оголтелым, да, и тем, кто просто обслуживает текущие политические решения властей. А вот сейчас опять появляется профессиональная аналитика, выходит. Видимо, она востребована, ее больше не глушат, ее больше не теснят. И вот из контактов, которые и у меня обновились с этими европейскими серьезными экспертами, что вырисовывается? вырисовывается следующее. Они прекрасно понимают, чем закончится этот военный конфликт. Военный конфликт из-за Украины, в котором участвует с одной стороны Россия, а с другой стороны ведут прокси-войну сейчас именно европейские государства. Прокси-войну руками Украины. Они понимают, чем закончится этот конфликт, но вопросы у них только одни. Три вопроса на самом деле заслуживают внимания. Когда, неясно, время, цена этого конфликта к моменту его завершения неясно, и какова будет конфигурация послевоенного мира. Так. Вот эти три вопроса открыты для обсуждения. Когда, какова цена и конфигурация послевоенного мира. Все остальное, вот все эти там соображения, касающиеся того, кто жертва, кто агрессор, какие были соображения, какие были там возможности упущенные для заключения мира и так далее. Это тоже интересно, но это публицистическая в основном дискуссия. А вот эти три вопроса, когда, время, цена и конфигурация послевоенного мира – это предмет экспертной дискуссии. И возобновился, я этому обстоятельству рад, возобновляется экспертный диалог через границы по этим трем поводам. И понятно, почему именно это обсуждается, потому что для нынешней политической элиты ключевых европейских стран, что важно, в чем состоит их сейчас стратегия, это время затянуть как можно дольше, цену для России увеличить как можно больше, чтобы, так сказать, истощение
0: издержки
1: произошло
0: повысить,
1: стратегическое.
0: Издержки
1: ну,
0: повысить,
1: цены, да, цену, издержки и так далее, да, и чтобы таким образом сдвинуть конфигурацию послевоенного мира максимально в свою сторону. Вот, собственно, чем занимается сейчас нынешняя европейская элита. Об этом не говорится, но я к этому добавляю следующее. Я же понимаю, что да, они хотят затянуть время, увеличить цену и сдвинуть конфигурацию послевоенного мира, но для чего? В том числе и для того, чтобы самим сохраниться в качестве европейской элиты. Потому что если у них это получится, то они как бы преуспели, и таким образом их перестанут теснить, а их сейчас очень серьезно вытесняют из властных позиций. Вот тех, кто довел Европу до этого нынешнего состояния. Если им это удастся, этот план из трех пунктов, то тогда они что получают? Они получают очень важный момент, это я уже от себя говорю и буду обсуждать с европейскими экспертами. Они хотят закрепить вот Украину в этой новой своей конфигурации, которая будет после войны, как плацдарм. Закрепить, укоренить, сохранить подконтрольный режим и держать ее как плацдарм для какого-то конфликтного давления
0: впоследствии
1: на Россию. Они же им, сами,
0: им за, самим же, скорее всего, эта конструкция аукнется, потому что можно смотреть на какие-то вещи, которые вроде бы не взаимосвязаны. Вы сами сказали, что Украина сейчас это корпорация войны, это профессиональные, значит, военные боевики,
1: власть,
0: там, террористы и так
1: Украины,
0: далее,
1: да.
0: Власти, да. Есть другой аспект. Очень много людей с Украины уехало в качестве беженцев, в Европу уехало. И что мы сейчас наблюдаем? Мы наблюдаем последовательное решение и реализацию решений европейскими странами выдворять мужчин, значит, военнообязанного возраста на Украину для того, чтобы они пополняли ряды. Плюс история с ТЦК, которая сейчас на Украине прям сильно стала заметна уже. Вот этот, там, не знаю, назвать это народным бунтом, не назвать, но, в общем, претензий с той стороны очень много. То есть есть вот это ощущение, наверное, это можно назвать там ощущением доколе, как бы бессмысленности и так далее. То есть Украина уже не выезжает на вот этой идеологии, на этих идеологических рельсах, что они ради будущего с Европой сражаются со страшным восточным соседом. А если нет идеологической конструкции, целое государство как бы наемников без идеи создать невозможно.
1: Это верно. Единственное, что вот в связи с этим целеполаганием европейским сейчас, вот интересная дискуссия действительно завязывается, они хотят иметь плацдарм в виде послевоенной Украины, плацдарм по-прежнему вот такой милитаризованный и нацифицированный. плацдарм. Они считают, что это удобный для них инструмент, что с ним можно играть, что он будет зависимый постоянно. И кроме того, они могут его же использовать, необходимость продолжения помощи, перевооружения, там, строительства и так далее, для самосохранения во власти. Они считают, что это актив, это плюс, на котором можно и зарабатывать и финансы, и политические очки. Но это на самом деле для них окажется ловушкой. Ловушкой, потому что, укрепившись, вот эта нынешняя Украина, а ведь она прошла очень важную трансформацию, которую европейцы предпочли даже не заметить. Произошло нацистское перерождение правящего режима. Вот эти кости Мельника, которые были перевезены в Киев, там захоронены торжественно с государственным ритуалом, и рядом с которыми там Зеленский на коленях клятвы давал, ведь это не единичный акт. Это начало такого комплексного нацистского перерождения режима со всеми, там, со всей мифологией, со всем образованием соответствующим, с ритуалами, с топонимикой и со всем остальным. Это будет укореняться теперь как новый такой вот...
0: Тренд.
1: Не побоюсь этого слова в кавычках, конечно. Такой культ, храм. Храм и культ.
0: Но руки-то
1: вот
0: помнят.
1: Дьявольских, но... этих демонов,
0: Сергей
1: которые
0: Борисович,
1: были
0: ну...
1: из могилы призваны.
0: Сергей Борисович, но в Европе руки-то у многих помнят. Но все равно, даже вот эти реваншистские какие-то воззвания со стороны немцев, хотя, насколько я понимаю, что нынешний канцлер Германии очень непопулярный сейчас у них политик, совсем непопулярный, но с их, наверное, точки зрения вода камень точит. И плюс, на чем поднимать, как бы, на чем формировать новое целеполагание? Вот мы, европейцы, все вместе, мы вот про что? Потому что как с нашей стороны... Пестование идет итогов Второй мировой войны, Великой Отечественной войны для нас прежде всего. Как надо сохранить память, подвиг предков, чтобы не повторилось и так далее. С той стороны вот этот вот происходит реваншизм исторический.
1: Что касается реваншизма исторического, там только отчасти какие-то там воспоминания о прошлом они рискуют оживить сами, но, кстати, Зеленский их возвращает как раз в то самое время, да, во времена классического гитлеровского нацизма. И вот это как раз их будет цеплять и цеплять постоянно. Но что, собственно, хочет вот нынешняя европейская элита, уходящая, провалившаяся, как я считаю, в значительной мере политически, что она хочет? Она хочет, чтобы вот затягивая время конфликта, увеличивая цену для России, пытаясь эскалировать этот конфликт, они хотят за это время, которое дает им украинская эта корпорация войны, за это время провести, за несколько лет, во-первых, генеральную трансформацию военно-технического потенциала, потому что их военно-технический потенциал абсолютно не готов к современной войне, они это увидели, и им надо это очень серьезно трансформировать, затратно и срочно. Во-вторых, надо сдвинуть бюджеты от социального государства на военные расходы и убедить избирателей на это согласиться. Вот. Приучить население к военному сознанию. От сознания мирного времени, такого потребительского благополучия, к военному сознанию.
0: У них население не слишком молодое для того, чтобы им продавать идею, что вот именно вот из-за таких вот и далее по списку. У вас проблема с работой, с реализацией, со всеми делами. Поэтому идите и грабьте, что возьмете. Им невозможно это продать.
1: Вот сейчас в большинстве подавляющих стран НАТО нет обязательного военного призыва. Военный призыв и военная обязанность – это немножко разные вещи. Всеобщая военная обязанность и призыв, но они взаимосвязаны. Да? Где существует? Это Греция, Турция из таких развитых государств. А дальше в основном это три балтийских страны. И это скандинавские страны. Там Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия. Там где-то всеобщая воинская обязанность и возможность призвать любого в любое время, а где-то и всеобщий призыв. Причем женщин тоже. Женщин тоже. А подавляющее большинство европейских стран живут без призыва и без всеобщей воинской обязанности. Интересно, Германия, на которую вы сейчас сослались, вот в Германии призыв приостановлен. Вот он существует, воинский призыв обязательный, но он приостановлен. И вот уже много лет, значит, он держится как приостановленный. Это что значит? Что Бундестаг в любой момент может, даже не меняя там конституцию или что-то серьезное, даже новый закон не принимая, просто отменить отмену. Убрать вот эту приостановку и сразу перейти к призыву. Они опасаются этого шага. Они видят, что общество не готово принять, и молодые немцы не собираются воевать и не собираются откликаться на призыв, пока он даже добровольный. И все опросы в Германии это показывают. Поэтому надо сломать вот это антивоенное сознание.
0: Как они будут сломать это антивоенное сознание? Каким образом? Ну, с Украиной, допустим, вот у них был очень мощный идеологический заряд. Но даже сейчас тема Украины, есть ощущение, что оно Европе набило оскомину. Единственный вариант прямого вовлечения в конфликт – это просто постоянное направление, там, не знаю, дронов, ракет и так далее и тому подобное. То есть уже, они уже дают свое пространство для... А вот эти вот толпы, тысячи, не знаю, военных, которые идут на танках, значит, реализуют поход на восток, но это сейчас это маловероятно.
1: Они видят, что общество крайне негативно относится к милитаризации. Mm-hmm. Я сейчас говорю о Германии, в разных странах по-разному, но в целом в развитых странах очень негативно смотрят на милитаризацию. А что касается Германии, то здесь ход еще такой. А убедить, что это некое спасение для экономики. А-а-а. Вот рухнула же фактически автомобильная промышленность, а сейчас вот вместо Volkswagen знаменитого, да, мы будем делать военную технику, которая будет, значит, будет неуязвима для дронов. Да, это огромный заказ, и вот они, рабочие места, смотрите. Так... А испытывать эту технику будем на украинском плацдарме, сейчас... а потом дорабатывать.
0: Сейчас это, Сергей Борисович, знаете как, мне кажется, еще большая сложность в... вот в этой идеологии, как бы в ее пропаганде этой идеологии среди всех, среди европейских стран, у которых, во-первых, и жирок еще остался все-таки, и приучение к демократии тоже есть, и как бы реализация этого тоже есть. И настолько там яро-русофобски они, ну, не все заряжены. Более того, конечно, прибалты заряжены, но скажи прибалтам сейчас становиться под ружье, я думаю, что они, конечно, это самое, так сильно не будут уже кричать.
1: У них у всех призыв.
0: У них у всех, да, призыв, но вопрос вот как только...
1: Эстония, по-моему, последняя была.
0: Квартирно, когда пойдут...
1: Нет, Латвия была последняя.
0: Квартирно. Знаете, одно дело как бы запрещать русский язык на телевидении, это вот борьба, да. А когда как бы тебе в квартиру дверь открывают и говорят военком, собирайся, меня за что, скажут они, скорее всего. Плюс мы живем сейчас в абсолютно уникальное время с точки зрения как бы пропаганды. Раньше не было такого количества средств информации, не было социальных медиа, а сейчас конфликт ведется в прямом эфире. Да. Взять комментарии в социальных сетях, русский переписывается с украинцем, значит, один другого проклинает, значит, где-то кто-то кого-то падет и так далее. Это абсолютно уникальная история. Поэтому просто заявление Стуба, Урсула фон дер Ляйен, сказанное по телевизору или через какие-то каналы коммуникации, это тонет в общем вот в этом вот общении людей, которые говорят, что а зачем?
1: Это тонет, пока это все не консолидировано в единый общеевропейский курс. И вот сейчас мы подходим к самому, пожалуй, главному, что относится к Европе. Почему так важно им, этой новой европейской элите, новой милитаристской европейской элите, так-то она, в принципе, по происхождению старая, но новая по установкам. Почему так важно затянуть украинский конфликт? Потому что не только вот сломать антивоенное сознание и милитаризовать общественную жизнь, сдвинуть там бюджеты, провести трансформацию промышленности. Важно еще следующее. Важно восстановить вот это стратегическое устремление на господство. На господство. Мы, дескать, тоже великие. У нас на 100 миллионов населения у нас больше, чем в Соединенных Штатах Америки. Почему там где-то мы должны оглядываться на эту самую Америку? Должно быть стратегическое возрождение Европы, к чему уходящий с поста Макрон призывает.
0: Через войну.
1: Да, совершенно верно. А вот стать одним из архитекторов мира снова, как и положено Европе, можно только через серьезный военный конфликт, в котором мы должны победить.
0: Тогда...
1: И это что такое? Это призрак. Вот я сейчас просто завершу, это очень важно. Это призрак старого Дрангнах-Остен.
0: Вот.
1: Это призрак похода на восток. Вот этот вечный такой ужас, парящий над Европой. Ведь смотрите, сколько было походов на восток. Я даже в древность не буду уходить далекую. Давайте начнем с Карла XII шведского. Я сейчас будет понятно, почему я его упомянул. Он начал свой поход на восток, Карл XII, в 1708 году. По какому маршруту он собирался идти? По маршруту Могилев, Смоленск, Москва. Вот был его официальный маршрут, утвержденный на этот поход. Цель была какая? Разгромить русскую армию, свергнуть царя Петра, вот, и, соответственно, значит, утвердить какое-то иное там правление в России. А отторгнуть от России западные земли и, и северо-западные в пользу Швеции, а Украину отдать верному союзнику Мазепе. Вот с какими целями он свой Дрангнах-Остен совершал. Ну, о результате мы знаем, да, Полтава и все остальное. Хотя Мазепа сейчас у нас снова будет герой для Киева. Участник этого похода злосчастный. А дальше что? А дальше Наполеон. То же самое, да? А дальше Первая мировая война предполагала аналогичные цели, и Вторая мировая война предполагала аналогичные цели. Вот я только упомянул несколько походов на восток. Но это как какая-то отрава в европейских мозгах. Это мания какая-то. Это шизофрения геополитическая.
0: Почему
1: которая
0: шизофрения,
1: снова
0: Сергей
1: на наших глазах возрождается.
0: А, это не шизофрения, это какая-то, ну, просто какой-то генетический код в плане того, что, в общем, если другие покорялись...
1: Это образ все-таки на уровне генов другие, такое не прослеживается.
0: Если другие покорялись, то почему
1: это
0: вот эти... Вот эти таинственные не могут покориться, вот эти вот таинственные со своими богатствами, со своими устоями, с чем-то там... Потому что всегда неизвестность, она тревогу рождает. И есть две категории, как с этой тревогой справиться. Либо договориться, холодный нейтралитет, либо попытаться сломать этих непонятных и сделать их понятными. Вот и все. И поэтому, видимо, вот этот виток произошел. Мы-то думали, правда. Мы все поверили к тому, что ну уж после Второй мировой, ну точно, ну такие жертвы, ну все, точно совершенно... Нет,
1: да,
0: проходит
1: да.
0: 80 лет, поколения меняются, появляется поколение у власти, которое пороха не нюхало. Скорее всего, потом будут обвинять...
1: И готовы к новому походу на восток?
0: А, да, обвинять будут своих предшественников, которые как раз порох-то нюхали, и сами стремились к тому, чтобы вот это вот не повторилось, по крайней мере, в их эпоху. Они будут их обвинять в слабости, в чем угодно. Вот 100%...
1: Плохо сходили, мы сходим лучше.
0: 100%. Поэтому, ну, вот каждый раз, понимаете, как у каждого человека какие-то свои вот повторяющиеся сценарии могут... Вот здесь, видимо, то же самое.
1: И что особенно звучит так вот невероятно, ведь еще этот самый Шольц, мы еще не забыли, да, что есть такой политик
0: Шольц?
1: Там в Германии.
0: Это да. Действующий или нет? А, нет, сейчас Мерц, извините,
1: нет.
0: Да,
1: сейчас
0: это предыдущий.
1: Мерц, да. Шольц был его предшественником, а сейчас он там, его партия, не он лично там, а его партия является партнером для Мерца по правящей коалиции. Но еще тогда, еще при нем прозвучала вот эта Zeitenwende, это смена эпох. Дескать, эпоха послевоенного этого немецкого пацифизма ушла в прошлое. Да, и вот, дескать, меняется эпоха, мы снова военная сила. И кто бы мог подумать, что действительно созреют все условия вот для очередного похода на восток. Но все четыре похода, которые были мной упомянуты, они были в доядерную эпоху. В доядерную эпоху. Поэтому нынешний поход имеет все шансы стать последним. Причем последним, увы, не только для участников похода. И вот сейчас крайне важно все-таки, хорошо, что на экспертном уровне возобновляется диалог, там хоть что-то вменяемое можно обсуждать, наконец-то, без пропагандистских клише. А ведь нет диалога на политическом уровне. Когда стал очевидным, очевидным стало нацистское перерождение киевского режима из Германии, пережившей такой нацизм, хуже которого, казалось бы, некуда. Даже слово «возражение» не прозвучало, даже какого-то предостережения.
0: Потому что они тихо ликовали, Сергей Борисович.
1: В адрес Киева ничего не прозвучало до сих пор.
0: Сергей Борисович, потому что, хорошо, а Германия признавала, что это было...
1: Вы на какую дорогу становитесь,
0: что это было ошибкой? Это мы решили, что Германия поняла и заявляли, что это было ошибкой. И более того, разделение Германии на две Германии и сдерживало как раз. Потому что очень многие теоретики говорили, что как только Германия объединяется, как самое крупное европейское государство, все там вот это идеологический угар снова возникает. Кто возразил? Возразили только поляки.
1: Нет, возражали, кстати, анекдот в том, что возражали тогда и французы, когда объединение происходило.
0: Говорю сейчас, Зеленскому, кто возражает? Поляки возражают.
1: Только поляки, да, только поляки. И немного возразил Израиль. Все, в Европе больше никто не возразил.
0: Значит,
1: нам нужна другая Европа. Европа Жака Ширака, Европа де Голля, Европа Вилли Бранта и Гельмута Коля. Вот люди этого масштаба должны снова прийти к власти в Европе.
0: Проблема в том, Сергей Борисович, что нынешней Европе, вот та Европа, о которой вы говорите, она не нужна. К той Европе можно только принудить.
1: Посмотрим.
0: Хорошо. Сергей Станкевич был с нами. Сергей Борисович, спасибо. Ждем снова.
1: Мира
0: далее
1: и
0: новости.
1: Благополучия.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Замкомандующего украинских ВВС Павел Елизаров подал в отставку. Полковник принял решение покинуть пост из-за увольнения министра обороны Михаила Федорова. «К сожалению, на 5-й год войны я написал рапорт об увольнении из ВСУ. Я считаю, что отстранение Федорова – это большое зло для обороноспособности страны», – написал Елизаров в соцсетях. Свою отставку Федоров подтвердил накануне вечером. Он признался, что на посту не смог завершить трансформацию Минобороны в соответствии со стандартами НАТО и здравым смыслом. Верховная Рада назначила Федорова на пост главы военного ведомства 14 января 2026 года. Иран пригрозил уничтожить все военные базы США в Персидском заливе. Как заявили в КСИР, это произойдет, если Дональд Трамп реализует свои угрозы об ударах по иранской инфраструктуре. Все, что еще осталось нетронутым благодаря сдержанности Ирана, то есть вся инфраструктура в регионе, будет уничтожена мощными ударами вооруженных сил Исламской Республики Иран. Так что от нее не останется и следа, как будто ее никогда и не было, говорится в заявлении корпуса стражей Исламской революции. В армейской пресс-службе подчеркнули, что Ормузский пролив – это красная линия для Ирана, и страна не позволит США управлять им. В Минцифры сообщили о планах запретить продажу сим-карт с деньгами на счете. Они будут реализовываться с нулевым балансом. Такую меру обсуждают в рамках третьего антимошеннического пакета, так называемый «Антифрод 3.0». Возможность пополнить счет появится только после заключения договора с оператором. Опрошенные известиями эксперты отмечают, что такая мера позволит сформировать цифровой след платежа. В дальнейшем он поможет установить реального пользователя. Как пишет газета, сейчас злоумышленники могут получить доступ к аккаунту на госуслугах, дистанционно оформить сим-карту с предоплаченным пакетом услуг, использовать ее и сразу избавиться от пластикового носителя информации. Синоптики спрогнозировали сильные дожди более чем в 20 регионах в ближайшие два дня. Местами они будут сопровождаться градом, отметили в гидрометцентре. Ливни ожидаются на северо-западе Коми и в Костромской области. Сильные дожди с грозой и усилением ветра также прогнозируют в Пермском крае и Татарстане. В Волгоградской и Ростовской областях, а также на Кубани, возможны гроза с градом и усилением ветра до 20 метров в секунду. Кроме того, сильные дожди пройдут на Северном Кавказе, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Обильные осадки ожидаются на Урале, на юге Тюменской, в Челябинской и на севере Свердловской областей пройдут ливневые дожди, местами выпадет крупный град. Сильные дожди также прогнозируются на севере Иркутской, в Томской и Омской областях. Гроза с градом ожидается в ближайшие дни в Республике Алтай и Кемеровской области. Осадки с сильным ветром возможны в центральных и южных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы. На Дальнем Востоке ливни затронут Сахалин, Амурскую область, Хабаровский край и Якутию. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 18. Сегодня в столице переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Днем плюс 20-22. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. С порывами до 17 метров. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8 FM.
9: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
10: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
11: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
10: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Имена. Поверх времен.
13: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
12: «Имена. Поверх времен».
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
15: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
16: А мы свободны для всех и даже для министра.
17: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
18: Мы с вами на одной волне.
19: Hello! Общежитие слушает.
16: И мы вас слушаем.
20: Галочка, ты сейчас умрешь.
16: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
13: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: 11 часов 7 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
0: Герман Бабаян.
22: И Макс Челноков.
21: Сегодня четверг, 16 июля. Всем прекрасного, отличного дня, хорошего настроения. Оставайтесь вместе с радиостанцией «Говорит Москва». И все у вас будет замечательно. Что нас ждет в ближайшие 3 часа? В этом часе мы с вами поговорим о том, что поляк избил поляка. Поляк, наверное, приняв его за украинца.
22: Да, была такая новость, это
21: да,
22: смешно.
21: Да, это смешно. Так, в Москве стали продавать окрошку на миндальном молоке. Марина, эмоцию?
0: Ужас.
21: Я тоже. А еще ты знаешь на чем?
0: Перевод продукта.
21: Подожди, на комбуче. На комбуче. Мне кажется, это еще хуже. На айфоне появился самый нужный смайлик. Эмодзи треснувшего лица. Я не знаю, это для чего? Типа день такой ужасный, вот у меня лицо треснуло. Или наоборот, у тебя морда не треснет, да? Или да, там ты такой нагло не треснешь. Так, еще, значит, Еврокомиссия лишила Венецианскую биеннале гранта в размере 2 миллиона долларов за то, что они открыли российский павильон. Все против нас, русофобия процветает. Так, ну и Федоров, это министр обороны Украины, объявил о своей отставке в Киеве и на Украине начались всякие там бунты и так далее. Так забавно за этим следить. Прям радостно. Так, далее, в следующем части. Герман Бабаян дневник чемпионата мира 2026 проведет.
0: Как мы сейчас вот наблюдаем, Гера очень заряжен. Гера, что нас ждет 12 часов?
21: Скажи, что?
22: Нас ждет 30-минутная минута молчания, посвященная надеждам сборной Англии на победу в чемпионате мира.
21: Я не понял, ты же хотел, чтобы Аргентина победила. Чего ты по Англии-то?
0: Они вчера порвались.
22: Я очень рад. Ну? Я очень рад.
21: А как Буэнос-Айрес рад был, ты видел? Они просто там ликовали, ликуют.
22: Я пока не видел. Но я говорю, я вчера пришел домой, и я просто в неадеквате каком-то вот с того самого момента. Я просто плыву по течению жизни, я не могу.
21: Я не понимаю, что его торкнуло так, что происходит с нашим зумером, непонятно. Далее, в 12.35 к нам заглянет, значит, издательство «Эксмо АСТ», книжные новинки июля полистаем. Ну и в 13.05 народный диетолог расскажет нам, какие эмоции мы заедаем, друзья. А мы это делаем. Конечно. Поехали.

0: Наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит Москва-бот. Пишите нам в МАКС и звоните по телефону прямого эфира 7373-948, код города 495.
1: Так, а где нас можно посмотреть? Не спим.
2: Посмотреть нас можно много где. В трансляции, которая называется «Макс, Марина и Герман», например. А трансляция это идет на нашем YouTube-канале, на нашем RuTube-канале и в нашей группе ВКонтакте.
1: Отлично. Так. Какие сегодня праздники, быстренько расскажу. День вкусной еды.
0: Ой, это мы любим.
1: Вот. День рисования на асфальте.
0: Тоже неплохо.
1: Сегодня день морской свинки. А еще сегодня, Мариночка, день змеи. День ипотеки, непонятно. 28 лет, оказывается, в этом году, как ввели в ипотеку в нашей
0: Кто-то,
1: стране.
0: Кто-то, может быть, уже выплатил.
1: Кстати, правда, кто знает. Так, ну, в принципе, и все, вот такие вот события в этот день отмечаются и так далее. Так, еще, знаете, что я хотел сказать? Что сегодня будет... вернее, нет, не сегодня, 19-го, да, будет финал?
2: Воскресенье, да.
1: А,
2: полночь, по-моему.
1: А потом все, что
0: ли? А не 8 вечера?
2: Там два матча будет. Воскресенье, будет матч за третье место, и будет финал.
1: Франция и...
2: Франция и Англия играют за третье место, Испания и Аргентина играют в финал. Это, ладно, я еще раз поговорю о том, что это за финал, боже мой.
1: Я слышал, почему я спросил, там будет во время матча FIFA придумала как...
2: Half-time-шоу.
1: Да, будет концерт. Представляешь, разделят финал на две части, и там будет 30-минутный концерт.
0: Ну, чтобы мы совсем в понедельник не выспались.
1: Нет,
0: да?
1: Но это просто как-то странно. Это делали в Америке, делают
2: на Супербол.
1: На Супербол, да. Но в футболе такого никогда не было.
2: Мадонна, Шакира.
0: Хотела сказать, Шакира, наверное.
2: Да, Джастин Бибер вроде как будет там что-то петь. Но это, на самом деле это омерзительно и отвратительно, но это единственное условие, при котором американцы смогут полтора часа перед телевизором сидеть и что-то смотреть.
1: Это правда. Они не их вид спорта. Вот они и сидят. Спрашивают XMR, а Максим певица будет? А она в русском варианте будет.
2: Я не исключаю того, 100%. Что она выйдет и такая, типа, знаешь ли ты
1: на ночных, да. Ладно, поехали, друзья, по новостям пробежимся.
0: Да, если у нас они будут, мы обязательно по ним пробежимся.
1: Да, я вам не дал, мои котятки сидят. Ну, один, ладно, в прострации. А ты что молчишь, Мариночка?
0: В смысле молчу? Я так тебе прямо и говорю.
2: Нравится, Рустам нам пишет, главный матч будет в субботу. Спартак-Зенит.
1: Кстати, да, да.
0: Григорий СПБ говорит, что вчера был грустный Мик Джаггер, а еще Дэвид Бекхэм с женой.
1: Они тоже сидели?
2: Да, вчера вся Великобритания была грустна. Ладно, не Великобритания,
1: не, они в Америке
2: шотландцы и ирландцы были против Англии, разумеется, но вся Англия была грустна. И это мой любимый вид. Вот есть горы, есть море, а есть расстроенный Мик Джаггер Дэвид Бекхэм.
1: Я вчера вышел гулять где-то в районе без 20, в 11:30, и конец игры я застал, глядя в дверь бара, который находится рядом со, в соседнем доме. Как там орали, там протолкнуться невозможно было. Там ор стоял, как люди вокруг вообще спали. Ну да ладно. Кстати, Тейлор Свифт вчера, не вчера, а позавчера была тоже на игре испанцев с французами, да? Ой, нет, каких испанцев с французами?
2: Испанцев с французами.
1: Они будут играть.
2: Нет, играть будут Испания и Аргентина.
1: Нет, за третье место.
2: Франция-Англия.
1: А, Франция. Ну, вот испанцы с французами. Она тоже сидела какая-то расстроенная. Ну, ладно. Все сегодня в 12:05.
0: Мне кажется, в ближайший час мы будем говорить об этом и говорить, что все в 12:05.
1: Да, все в 12:05. Поехали. Окрошка на миндальном молоке появилась в магазинах и ресторанах Москвы.
0: Это, конечно, гораздо интереснее. Ну, вот. Зумером. Почему зумером?
1: Да не только.
0: Вообще, всем предлагаю заправлять суп камбучи миндальным или кокосовым молоком. Как-то это очень странно звучит, конечно. Представляете? Я не представляю. Мне кажется, окрошка на кокосовом молоке, это сразу же просто.
1: Сладкое.
0: Это просто, точнее, не добрый вечер, а у тебя вечера не будет. И так
1: это
0: как
1: правда.
0: На миндальном молоке.
1: Вечера не будет, да.
0: Ну, то есть на камбуче
1: нет,
0: я еще
1: будет,
0: допускаю.
1: Нет, он будет, но он в пролете пройдет.
0: Потому что камбуча все-таки она такая газированная, гриб, скрепы, вот это все, да? Еще как бы варианты возможны, да. Но вообще как-то это все очень странно.
1: Выпейте...
0: Давайте сразу на коровьем тогда.
2: Кошмар.
1: Выпейте такой напиток, такую окрошку 19-го. Вот финал у вас будет в пролете, как называют, типа того. Кстати, сейчас в магазинах можно прям берешь, покупаешь отдельно вот эту смесь для окрошки, Америке. И там стоят аппараты в некоторых магазинах, и ты просто наливаешь, чем ты хочешь заправить. Вот это комбучи, миндальное, кокосовое молоко и так далее. Конечно, очень странно. Я не знаю, вот Марин, как нутрициолог, не советует вам пить
0: такие. Для меня это очень странное сочетание. Я не пробовала, но мне кажется, что это правда странно.
2: Я бы просто как человек не советовал.
0: Не то чтобы... Да, вот как человек, не как нутрициолог, как человек. Я не понимаю такого сочетания.
2: Крошка на миндальном молоке. А почему не на миндальном кефире?
1: Такой не придумали еще.
0: Почему?
1: Ну, пока, видишь, закваску такую не сделали.
2: Берете миндаль,
1: кефир, кстати, ты понимаешь, кефир — это все-таки напиток, который делается в основном в России и странах СНГ.
0: Ну, на Иране в основном же окрошку
1: едят. Да, на Иране, кстати, едят. Поэтому кефир в Европе, его нету практически нигде.
2: Окрошки тоже.
1: Ну, может быть, да. Нет, хотя ты знаешь, в Греции и на Кипре есть что-то похожее. Супчик такой холодненький есть. Он идет, кстати, не с квасом, а каким-то тоже их напитком странным. Молочным
2: молоком.
1: Типа того. Нигматуллин пишет: боже мой, да какая комбуча, друзья, ну как можно после такого вечера о еде? Нигматуллин, ну мы же вам сказали, мы не можем полтора часа, да, говорить об этом. В 12.05 поплачете вместе с Германом здесь. Еще одна новость, друзья, из сферы кулинарии еды. Значит, салатную жижу можно сейчас приобрести в магазинах через Marketplace. Понятно, о чем идет речь?
0: Салатная жижа.
2: Сок томатов, огурцов и лука, соль и перец.
1: Цена без скидки составляет 135 рублей.
0: Это фреш овощной
1: баночка.
0: Получается какой-то?
1: Нет, это джюс из-под салата. Ты вот
2: джюс.
1: Юшка еще, да, ее называют.
0: Спасибо, обойдусь.
1: Ты не любишь помакать туда.
2: Красава.
1: Помакать туда хлебушек.
0: Нет, не люблю.
1: Ой, я обожаю. Я делаю специально эти салаты лишь после того, я съедаю все быстро вот смесь, а саму вот эту жижу, юшку, потом прям вот ну, кусочки три хлеба-то я вымокаю.
0: Радостно.
2: Это Иван Миша нам пишет: обожаю жижу салатную.
0: Вот покупайте. Прекрасно. 135 рублей стоит.
1: А крошка хороша на пиве, особенно темным, пишет Владислав. Ну, не знаю, кто-нибудь пробовал?
0: Нет.
1: Ну, я тоже. Григорий говорит: сок квашеной капусты давно продают отдельно. Ну, как, прям рассол, что ли, вот этот капустный рассол?
0: Слушай, ну, я первый раз слышу. Я в детстве грешна была, любила воду из-под зеленого горошка. Ну, кто?
1: Ну, так
0: никто
1: и многие.
0: Никто не идеален.
1: Да, а что ты, это нормально, с мазиком.
2: С мазиком.
1: Вода, сок из-под горошка. Это наш звукорежиссер здесь сходит с ума. Стоит красный плащ, на себя напихтерил. Сегодня окрошку надежнее всего заправлять 95-м бензином. Ну, знаете, Нигматуллин, дороговато, мне кажется. Все-таки кефир какой-нибудь или квас дешевле.
2: Не забываем, миндальное молоко.
1: Да, юшечка — это святое, пишет Дим. А вот вода от горошка и кукурузы — это топ.
2: Пишет нам Нигматуллин.
0: Вот да. Из-под кукурузы не пробовала, вы знаете?
1: Я, кстати, тоже не пробовал. Но и вода из-под горошка я не очень люблю, но вижу, как многие-многие это пьют. Я прямо вот недавно...
0: Нет, сейчас уже я этим не занимаюсь, но в детстве...
1: Ну, почему? А сейчас, кстати, многие пьют, и нравится. Так, ну что, давайте дальше идем. А какую тему возьмем?
0: Даже не знаю, все такие прекрасные.
1: А, кстати, возвращаясь к этому, к футболу, да, вчерашнему.
0: Да, далеко мы не ушли.
1: Да, далеко не ушли. Да. 2-1 сыграли, конечно, все там Месси поднимают, ну, виртуально поднимают на руки, там его холят, лелеют. И в интернете завирусились фотографии, сделанные еще в 2007 году, где Месси купает пятимесячного мальчика.
2: Да.
1: А этим мальчиком оказался Ямаль.
2: Да,
1: да, Ямаль, который тогда было 5 месяцев, Месси 20 лет. Теперь они вот встретились в финале чемпионата мира. А Лео
0: как
1: тогда
0: у меня подруга, которая не погружена в тему футбола, спросила, он что, сирота? Почему он его купает?
2: А его купают, потому что его семья выиграла
1: благотворительную лотерею
2: с футболистами Барселоны в благотворительной лотерее от ЮНИСЕФ.
1: Да.
2: А, чудом каким-то выиграли. И Лионель Месси в тот день с тренировки уходил, уж собрался ехать домой, уставший, и все, не лезть к нему, 20-летний бедолага, аутистичный, да, и к нему подходят и говорят: нет, нужно сфотографироваться. Он очень нехотя, он еще Он сейчас-то довольно неловок в общении с людьми, а когда ему было 20 лет, это же вообще просто комедия была. И вот его выводят на эту съемочную площадку, там этот маленький, крохотный совсем ребенок, вот он его моет. Да, теперь Ламин Ямаль — это, наверное, самый яркий молодой.
1: Но он еще и, оказывается, был самым юным молодым игроком в истории Барселоны. Ну и вот ему сейчас...
2: за основную команду в 15 лет.
1: Да. Сейчас ему 19, Месси 39, но 19-го как раз узнаем, кто победил. Девятка какая-то присутствует. 19, 39, 19-го. Какой-то прям...
2: Оба еще играли в Барселоне под 19-м
1: номером. Да, они оба из...
2: Оба играли под 10-м номером, но это, да, это...
1: Кстати, они вчера встретились впервые в своей карьере на одном поле. В одной, имеется в виду, игре. Они до этого...
2: Месси и Ямаль?
1: Да.
2: Не играли пока.
1: Не играли.
2: Пока
1: вчера...
2: Не играли они.
1: А, ой, подожди, 19-го будут.
2: Да. Что, вчера да Месси первый раз сыграл против
0: Англии. Да тебя не надо запутывать, ты сам это делаешь профессионально просто.
1: Это правда.
0: Давайте все-таки не про футбол. Очень интересно, но в 12.05, друзья.
1: Давай, говори.
0: Фото с ключами от новенькой квартиры. Такой малый бизнес на базе ЖК «Шакал» сейчас процветает.
1: Да.
0: В общем, собственник квадратов предлагает отдать ему 2000 рублей, что взамен возможность фотографироваться на фоне голых стен с ключами и запастить в соцсетях успешный успех. Мол, ты купил квартиру за 35 миллионов.
1: Без прикрас, без обоев, это цитата. Именно так выглядят новые квартиры, когда их только сдают. Вы стоите в пустых стенах, но это ваши стены. Ну, почти. И, поверьте, это смотрится в 100 раз круче любой машины. Такое вот объявление выкладывает автор. Он, кстати, готов сфотографировать вас лично, но рекомендует брать фотографа. Локаций много. Подъезд, дизайнерские лифты, аллеи, ну и автомобили там стоят, где тоже можно пофотографироваться. Одним словом, друзья, мне кажется, это какой-то возврат в нулевые. А?
0: Успешный успех.
1: Да,
0: конечно.
1: Когда... Мне кажется, это уже давно в прошлом. Брать же, на прокат эти букеты, парни позвать, сфотографироваться с ним, что ты 14 февраля да, провела с ним.
0: Да.
1: Что ты хотела, Гер?
2: Пакеты с ЦУМа.
1: Пакеты с ЦУМа.
2: Да, коробки от айфонов.
0: Ну, это же все видно.
1: Да. У меня была знакомая, которая...
2: История, как будто.
1: Очень долго, я не забуду. Звонит мне и говорит: Макс, поехали со мной на садовод. Завтра, в субботу, там типа в 10 утра. Я говорю: что, сдурел, что ли? Зачем тебе на садовод? Мне надо купить коробку из-под туфель Джимми Чу. Я говорю: зачем? Она говорит: мне надо. Ну, мы поехали, она взяла эту коробку, потом купила, потом она взяла, сфотографировалась с ней и выбросила. Я говорю: что это такое? Ну, она не стала возвращаться обратно. И, ну, вот такие вот были истории. Я не знаю, это пыль в глаза какая-то,
0: не
1: да?
0: Зачем эту пыль в глаза впускать, мне кажется, на самом деле показатель того, что у тебя все в порядке, это то, как ты выглядишь. Сколько ты себя вкладываешь.
1: Показатель того, насколько пуста твоя жизнь. Вот такие фотографии делать.
0: Фотографии именно, да, какие-то дорогие шмотки, бренды. Вот это вот все, зачем это нужно?
1: Да, успешный успех — это статуса, хорошо.
2: Ладно, хотят, пусть делают. 22 тысячи за фотографию.
1: 22, ты где прочитал?
0: Это комиссия. Там две.
1: А, там да две? Ты что?
0: Две, да. Соберитесь, друзья.
1: А, две он тысячи просит, 22, Гер. Ты что, за 22 тысячи?
2: 11 раз. Так,
1: так можно, знаешь, да, можно насобирать за месяц на квартиру в этом центре ЖК.
2: За две невыгодно.
1: Так, это девиации, пишет Нигматуллин. Забыли уточнить, что Месси вчера в офсайде получил передачу. Но шеф-командор чуть позже. Дух Анкориджа, да, вот 17-50 тысяч рублей стоит. Григорий СПБ нам прислал фотографию. Есть, кстати, товарный знак, хотят зарегистрировать в России. Как следует из данных Роспатента, под ним планируется производить духи, ароматическую воду, одеколон.

0: сказать, еще раз повторить, 17500 стоит.
1: Не рекомендую, воняет страшно.
2: А еще, оказывается, есть...
1: Тухлятиной, скорее всего.
2: Да, есть скрытый налог. Есть скрытый налог для офисных работников. И в среднем он составляет от 48600 рублей до 75 тысяч рублей. Вот смотрите, проездной обойдется до примерно 4,5 тысяч рублей. Питание на 22 рабочих дня примерно 22 тысячи рублей в лучшем случае. Если вам нужна няня, да, это примерно 33 тысячи рублей. К этому еще можно добавить фитнес, визит к психологу, покупку одежды. И, в общем, сумма скрытого налога достигает примерно 75 тысяч рублей. Потому что одежда маловато. Тоже бывает разная, да. Психологи тоже по-разному стоят.
0: И в общем, няня как-то дороже, мне кажется.
2: Да, это существенная часть бюджета, которую работник оплачивает из своего кармана ради выполнения должностных обязанностей в офисе. Так считает экономист.
0: Я, кстати, пока ехал на работу, я этот вопрос задал нашей коллеге, которая выходит в эфир с нами вместе, Екатерине Астаховой. Говорю: Екатерина, а что это означает? Она говорит: ну, по-хорошему, вот эту сумму, высчитанную, да, скрытого налога, должен оплачивать к вашему окладу, оплачивать должен работодатель. Она говорит: но в оригинале это бывает только в очень крупных компаниях, и то не всем.
2: Ну, в крупных компаниях оплачивают, например, питание.
0: Фитнес, проезд,
2: фитнес, да.
0: Телефон.
2: Нет, но даже если питание, там есть определенная сумма, которую вам выделяют в месяц на питание, плюс еще есть какая-то столовая, да, в которой могут питаться работники, да, организации. Ну и фитнес, понятно, и, не знаю, там несколько обращений к психологу, какому-то юристу тоже включено в стоимость трудового договора.
0: Вот XMR пишет, что туда входит еще карта тройку, можно достать. Но мы уже говорили об этом, да. А Верунчик Моисеенко сообщает, восковые расплавы, так в сертификатах указывают аромасвечи.
2: Я же говорила.
0: В стекле или в керамике. Спасибо, Верунчик, первый раз слышу такое название.
2: Я тоже, кстати, не слышала.
0: Да. Нигматуллин Духанкори же называет необоснованных влажных надежд. Павел Горский говорит, что Духан Хориджи только в российских СМИ. Ну, да ладно. Господа, кому-нибудь
1: теперь
0: на работе...
1: Теперь в российских парфюмерных магазинах.
0: Да.
2: Что-нибудь оплачивают?
0: Да, что-нибудь дополнительно оплачивают. Кстати, сегодня я был потрясен, когда я вышел на работу. Когда я вышел гулять с собакой, а потом вышел на работу. Знаете, что я... У меня нужно, чтобы спуститься к лифту, надо пройти полэтажа вниз.
2: Потрясающе.
0: И около, значит, на площадке возле лифта стояла... Когда я шел гулять, вот, ну, коробка, вы знаете, ну, как хороший стул можно в нее положить. От телевизора такого небольшого. Коробка большая такая, в длину, в ширину, из золотого яблока магазина.
2: Классно.
0: Я специально подошел, дело в том, что там...
2: Зависть.
0: Да, я подошел, посмотрел, она запечатана. Я так чуть-чуть приподнял, но килограммов на 15-20 веса. Мы погуляли с собакой, я зашел, она еще стояла. Все, я оделся, позавтракал... Значит, спускаюсь на работу, коробка уже разобранная. В ней куча-куча маленьких бумажек. Я просто думаю, что можно на, вот в такой коробке привезти? Сколько же косметики туда должно влезть?
3: Ну, да, да. Это про Духанкориджа
0: меня, да.
2: Нет, ну на самом деле, даже если вам приносят, привозят что-то очень мелкое, они же это все еще упаковывают в огромное количество какой-то
0: бумаги. Да, бумажек, полиэтилена.
2: И так далее.
0: Да.
2: Губы не раскатываем.
0: Вот, Энигматуллин говорит, подтверждаю, работаю сейчас в крупной еду, каждый день компенсирую, безлимитный кофе и соки, фитнес и плюс другие плюшки.
1: Безлимит сока, это хорошо.
0: У нас безлимит кофе тоже, кстати, есть. У нас безлимит кофе. Почему? От гостей нам... Не, почему? Я подожди. Шучу. У нас от гостей еще подкармливают.
2: Я хочу предложить, чтобы вместо пирогов они нам фрукты приносили.
0: Ой, Марина, это не всем вкусно.
2: Вкусно.
0: Нет.
2: Я могу с ними поговорить.
1: Давайте мы как-то с ними поговорим, чтобы то и то приносили.
0: А еще мне
1: надо отказываться от пирогов.
2: Пироги.
0: Нет,
2: все,
0: торты
2: конечно,
0: вот не обязательно. Не а вот пироги с мясом, с рыбкой, осетинские какие-нибудь. А еще можно суши. Господа, кто к нам в гости ходит, слышите? Можно суши заказывать. Или еще что-нибудь, но вкусно же будет.
2: Игорь Владимирович пишет, что много чего оплачивает: кофе, питание, дорогу и многое другое. Григорий СПБ пишет: мне ресторан оплачивают на работе, это считается нематериальным поощрением. Вот я через полчаса пойду есть суп, а у меня с него налог возьму 13%.
0: А, в смысле, как-то?
1: Приятного,
0: ну, так со всех заложен налог в цене каждого продукта. Кстати, помню, как Макс и Марина приносили сыры. Я таких счастливых вас

0: никогда не слышал. Мы приносили Маринку,
1: да? Приносили. Максу и Марине приносили
0: свои. А, Максу и Марине,
2: я
0: да.
2: Я уже забыла, как это бывает.
0: Да, нам давненько в студии ничего не приносили. Но вот наш ведущий новостей нам принес
2: нам новости.
0: Хорошие новости. Поехали.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 11.30 в Москве, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Турция согласилась предоставить военно-морские гарантии безопасности для Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Хакан Фидан. Ранее был поднят вопрос о том, как Турция могла бы потенциально внести вклад в обеспечение мирного решения. В настоящее время обсуждается один из важнейших аспектов потенциального мирного соглашения – гарантии безопасности для Украины. Они включают в себя сухопутные, морские и воздушные элементы. Турция согласилась возглавить военно-морскую составляющую, поэтому вопросы у нас с союзниками есть взаимопонимание. Ведется и плановая работа по этому вопросу с соответствующими союзными военно-морскими силами, сказал глава МИДа Турции в Киеве на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой. Дональд Трамп выразил недовольство главой Пентагона Питом Хексетом. По мнению президента США, его действия во время операции «Эпическая ярость» против Ирана привели к тому, что Соединенные Штаты упустили возможность избежать затяжного конфликта. Это произошло после того, как Вашингтон отклонил предложение Тегерана ограничить ядерную программу. Как сообщает CBS News, Пит Хексет настаивал на конфронтации с Ираном, несмотря на возражения главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна. Источник телеканала отмечают, что на протяжении всей американо-израильской операции против Ирана Трампа раздражали как Хексет, так и Кейн. Недовольство президента также вызывал глава центрального командования, адмирал ВМС Брэд Купер, за то, что он переоценил силы американской армии в противостоянии с военными Исламской Республики. Работающие с криптоактивами платформы защитят от киберрисков. Новая услуга появилась на российском страховом рынке. Первую такую сделку закрыли Ингосстрах и платформа «Цифровое казначейство». Объектом страховой защиты стали криптовалютные активы, хранящиеся в этом сервисе. По словам участников рынка, это крайне привлекательный сегмент, у него высокая маржинальность и потенциальный объем в десятки миллиардов рублей. При этом опрошенные газетой «Коммерсант-эксперты» указывают, что развитие сегмента сейчас сдерживается. Причина в отсутствии обязательности такого вида страхования на уровне законов. У каждого пятого россиянина есть мини-огород на подоконнике или балконе. Еще 19% тоже хотели бы реализовать такую идею и уже думали об этом. 60% граждан пока не завели домашний огород. Чаще всего выращивают декоративные комнатные растения, овощи, зелень, укроп, базилика, петрушку, а также ягоды и фрукты. Кроме того, дома ухаживают за рассадой для дачи, выращивают травы и пряности для кухни. Об этом говорится в исследовании сервиса доставки «Купер», которое есть в распоряжении агентства ТАСС. Россияне признались, что увлекаются растениеводством в основном из-за эстетики. Каждый четвертый утверждает, что цветы и зелень украшают дом или участок. Каждому пятому нравится сам процесс. 15% продолжают таким образом семейную традицию. Растения выращивали их родители или бабушки и дедушки. Почти столько же россиян отмечают, что это успокаивает и дает ощущение ответственности. Погода. Сейчас в Москве плюс 18. Сегодня в столице переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Днем плюс 20-22. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду с порывами до 17 метров. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Москва. Реклама.
5: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
6: Я все знаю! Ты убил его!
5: Нет, Люк. Я...
7: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: Нет!
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
10: Президент сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – спортивный журналист, ведущий радиостанции «Спутник» Александр Кузьмак. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
8: 11:37 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
9: Агерн Бабаян.
10: И Макс Челноков.
8: Четверг, 16 июля. Всем хорошего дня. Если не выспались или какое-то настроение не очень, то оставайтесь с нами. Радиостанцией «Говорит Москва». Мы вам его обязательно повысим.
9: Ну, вот может быть, дальше, знаешь, настроение не очень. А бывает такая история, когда вот ты что-то ждешь, ждешь, потом это случается, или ты испытываешь какой-то, не знаю, выброс эмоций,
8: адреналина, да.
9: А потом у тебя... спад такой дофаминовая происходит, яма. И ты проваливаешься именно туда, потому что думаешь, что круче уже не будет. Вот это очень сложное состояние.
8: Это правда, это обычно так бывает, знаешь, когда еще ты чего-то ждешь сильно, а эффекта не получается, нету того эффекта, который ты ожидал.
9: Но на самом деле ты испытываешь такую преддофаминовую историю, когда ты чего-то ждешь, чего-то приятного. Ждешь того, что, например, у тебя в 2 часа будет кусок торта какой-то, или в 2 часа будет какой-нибудь классный, интересный
8: зарплата.
9: Матч. Или зарплата, да.
8: А потом в 2 часа приходят, а тебе говорят, а вы знаете, у нас задержка через недельку.
9: Да, а премии не будет.
8: Да. А, не выспался на настроение топа. Знаете почему?
9: Не
8: нет,
9: надо,
8: Нигматуллин,
9: не
8: знаю.
9: 12:05.
8: Жду 12:06, он вот пишет.
10: Правильно, правильно.
8: А так, мы уже приехали.
9: Знали ли вы, друзья, что в отпуске лучше тратить наличные, чтобы не транжирить лишнего?
8: Деньги на карте физически неосязаемы, а значит, и расставаться с ними легче, объяснил советник бизнес-коуч Анна Карпычева.
9: Первую ошибку многие совершают еще до вылета, она считает так. А в итоге человек возвращается из поездки, до зарплаты еще полмесяца, а на карте уже ноль. Это вызывает финансовый стресс в придачу к тому, который приходится испытывать из-за завершения отдыха. Знакомо?
8: Конечно.
10: Мне кажется, тут даже не в отпуске дело, а в принципе наличные как-то сложнее тратятся, чем деньги на карте.
8: Их жальче становится.
10: Да, да, ты чувствуешь деньги, которые даешь. Чтобы такого не было, нужно до поездки разделить бюджет на несколько условных кошельков. Один на важные траты после возвращения, второй на самые необходимые расходы во время отдыха, вроде оплаты такси, чаевых, питания и так далее, а третий на экскурсии.
9: А где шопинг, я не понимаю. Я
8: тоже не понял, ну, как-то странно.
10: Уже в отпуск шопит съесть.
8: А жене сейчас тем более, если гулять попадаешь. Обязательно нужно выделить деньги на формирование своеобразной отпускной подушки безопасности, ведь путешествие, особенно вдали от дома, может случиться что угодно. Это правда, особенно сейчас, когда твою карту пополнить из России невозможно будет. Вернее, ее пополнить возможно будет, но ты карты нигде там, особенно в европейских странах, практически не сможешь рассчитаться. Понятно же, правильно?
9: Понимаю, о чем ты, конечно.
8: Да. Понадобиться могут лекарства, какие-то вещи,
9: да это
8: если
9: все понятно,
8: сломается.
9: Вот понятно.
8: Однажды сломался перед самым вылетом чемодан.
9: Это классно.
8: У
9: да,
8: меня
9: я
8: прям
9: тоже
8: кусок.
9: Помню, ручка оторвалась. Да.
8: И я напихал это все в мешки. Ну, короче, я не смог купить чемодан. Я в какую-то мешкообразную сумку все это положил.
9: Угу. Ну, мне кажется, здесь дело не в том, что нужно как-то делить на три части свои расходы, а просто понимать, что когда ты вернешься из отпуска, денег не будет, скорее всего.
8: Это
9: ну, так
8: просто
9: заранее
8: и бывает.
9: Копить нужно.
8: Господа, скажите, пожалуйста, вы вообще к отпуску подходите вот так ответственно? Вы откладываете, вот, на, как пишет и говорит финансовый аналитик и советник, что надо отдельно в кошелечек для экскурсии, отдельно для подарков, отдельно для возвращения домой. А если для возвращения домой, то потом после отпуска нужны деньги, так не берите их с собой.
9: Хочется режим
8: оставьте
9: купец
8: дома.
9: Все-таки включить. Да, и не
8: ой,
9: думайте
8: это
9: о каждой
8: да.
9: копейке.
8: Это мне однажды летим в отпуск, и моя знакомая говорит, вот хороший номер, смотри, вот хороший, 17 квадратных метров.
10: Угу.
8: Или там, я не помню, 15. Я говорю, что за клетушка? Ну что ты там лежать будешь целыми днями? Ты же только пришел, разделся, поспал и ушел. Вот именно, я говорю, ты понимаешь, я живу в квартире 33 квадратных метра, мне тесно, я хочу большое что-то. Мне надо, чтобы походить, там, разбросать вещи, всякое такое. Поэтому
9: чтобы
8: я...
9: их не найти потом, такое тоже бывало, да. Площадь.
8: Поэтому я, когда куда-то еду, номер не меньше 35 квадратных метров должен быть.
10: Нигматуллин пишет, я так не умею, просто слежу за рациональностью трат.
8: Нигматуллин, ну вот вы молодец, а мы наоборот, вот я, по крайней мере, всегда что-то нужно. А я так не умею, как вы. Да. Что ты говоришь, Марина?
9: Мне всегда что-то нужно.
8: Мне тоже.
9: Я всегда могу объяснить, зачем мне это нужно. И вы сами мне поверите.
10: Вопрос рациональности я не... траты не стоит.
9: Вообще, да.
10: Надо будет подгоним.
9: Да.
8: Алло.
1: Да, здравствуйте, друзья, Лимонин. Слушайте, я никак не могу научиться правильно тратить деньги вот в отпуске, например. Ну никак, вот я вот трачу все.
8: Лимузин, как вы вчера написали, Марина, нам с Максом в нашем возрасте объясните, и там что-то такое. Вы знаете, коль вы до своего возраста дожили, не научились, то уже и все, не надо. Живите как есть.
1: Знаете, я как-то, я никогда, кстати, не заказывал себе какие-то большие номера, хотя в большом номере есть свой, так сказать, прикол, это правда. Я вообще как бы к жилью, ну, если я говорю, на море, я отношусь так, вообще спокойно, я могу... жить в шалаше, в общем и целом, если он действительно какой-нибудь...
8: Лимузин, простите, пожалуйста, нам уже не по 20, не по 30 лет, чтобы жить в шалаше. Можно любить себя, а? Можно себе сделать хотя бы небольшой подарок и нормально, приехав к морю, жить в нормальном номере, я не знаю, нормально есть. Нормально, если ты захотел поехать на такси, на какую-то достопримечательность посмотреть или экскурсию хорошую взять частную.
9: Слушай, ну нормальная...
1: Согласен с вами, я с вами согласен, поэтому у меня обычно кончаются все деньги. Вот,
8: ну и ладно, заработайте еще, что последний день живем. Ну, Лимузин, ну давайте до 50 дожили ж как-то, по миру не пошли, дальше еще тоже будет время, заработаем, согласны?
1: Да, согласен. Главное, чтобы было здоровье. Вот
9: мы удивляемся, почему у нас денег нет.
8: Вот и ментальное здоровье, чтобы руки не опускать. Так,
1: правильное питание. Вот я никак не могу заставить себя отказаться от еды на ночь. Вот хоть тресни.
8: Это к Марине.
1: Вот мне ничего не получается. Есть какие-то такие привычки, от которых ну никак невозможно избавиться. А тем более где-нибудь на отдыхе, так вообще. Вот.
8: Я бы сказал сейчас, конечно, Лимузин.
9: Я сейчас начну.
8: Я помню, как вы выглядите
9: Я сейчас начну.
8: Поэтому, опять же, ну, хочется, но ешьте. Все, Лимузин, пока, а то Марину сейчас заведете. Пока-пока, заведете, не остановим.
9: Есть физический голод.
8: Тихо.
9: Есть, ну, я в минуту ложусь, я обещаю. Есть физический голод, есть эмоциональный.
8: Да.
9: Одно дело, когда вы правда хотите есть, потому что вы давно не ели, а есть, потому что вы, например, привыкли есть на ночь, потому что вам это приносит какое-то успокоение, какой-то ритуал. Не знаю, в детстве вас там кормили, ассоциации какие-то. Вот вы устроились наконец-то перед телевизором, можно расслабиться. Угу. И еда приносит нам чувство удовлетворения и расслабления. Поэтому это абсолютно нормально, что вы хотите на ночь поесть.
8: У меня был период, когда меня просто разрывало. Мне хотелось тоже что-то съесть прямо вот перед сном. Но меня останавливало то, Лимузин, может, вас это тоже остановит, что после того, как я что-то съел, надо пойти почистить зубы. А больше всего в жизни
10: лениво.
8: Ненавижу чистить зубы.
9: Я вам так скажу, установите брекет себе.
8: А, да, кстати.
9: Сразу.
8: Потом бы завтракать видите. Можно прямо в постели, если не почистить зубы с брекетами.
9: Там так не работает, там нужно сразу же.
8: Да я понимаю, я же шучу. Были в отпуске, определили, сколько мы можем тратить в день, и брали с собой только эту сумму. Когда вытащили кошелек на рынке, вздохнули с облегчением, что украли только дневную норму. Ну, кстати, тоже хороший ход. Недаром в каждом практически отеле более-менее есть сейф. Правда, в одном из отелей у соседей, я тоже ни разу, вынесли сейф прямо из номера. Воры зашли и вынесли. Он просто стоял в тумбе, а он маленький такой был, с экранчиком.
9: Мистер Налекс пишет, мы с женой просто откладываем каждый ЗП по 10% на отпуск. Этого хватает на режим купца на 2 отпуска по 2 недели. А в месяц после отпуска живем на отпускные. Суперсхема всегда с деньгами.
8: Ну, тоже хорошая схема. Единственное, меня вот так раздражает, вот ты едешь в отпуск, тебе дают отпускные, ты думаешь, ой, как классно, деньги в отпуск есть. А потом приходит зарплата, а тебе с гульки нос.
10: Да, чуть-чуть.
8: Кукиш такой, да. И ты сидишь вот с этим кукишем в обнимку и думаешь, ну, блин, ну зато в отпуске хорошо было. Ну, ладно, не плачем. Если не нужно... Ага, Максим, хорошо, соберись. Спасибо.
9: Да, да.
8: Так, меня размер номера не волнует. Главное, чтобы набор удобств
9: согласна,
8: был, пишет XML.
10: Ну, большой номер, он все равно ощущается как-то по-другому.
9: Нет,
10: набор
9: понятно,
10: удобств, это, конечно,
9: понятно,
10: хорошо. Но когда ты заходишь к себе в номер, а он большой, еще может с парой комнат.
9: Видовой какой-нибудь.
10: Да,
8: да,
10: с видом на море.
8: А если еще там, ну, есть кухня, какая-то, где может заварить какой-нибудь чаек.
10: Это уже апартамент.
8: Ну вот я люблю апартамент. Чаек.
9: Мне нравится,
8: там,
9: да, когда есть чай, когда,
8: да,
9: есть
8: кофе,
9: растворимый, почему-то кофе мне нравится с этими сливками.
8: Во-во-во, я вообще это никогда не пью, а там я могу.
9: Там это классно, когда ты приходишь, например, да, и можешь прилечь, и тишина такая в номере.
8: А еще знаете, что я люблю? Чтобы был холодильник. Потому что ты иногда идешь и вдруг видишь какое-нибудь, да, мороженое,
9: конечно,
8: или какое-то что-то, фрукты какие-то, и чтобы они...
9: Сыр.
8: Да-да, не воняли, ты кладешь в холодильник. Так, здравствуйте, отдых в санатории — это суперэкономно. Сразу заплатил за все включено и не паришься. Плюс на экскурсию только, пишет Жанна. Жанна, да, это классно. Санаторий я тоже люблю. Был, правда, всего лишь два раза.
9: Огонь-огонь, переживай, что мы опять о еде, но мы же не о конине, расслабьтесь. Виталий Филе. Добрейшего, пишет нам. Подождите, тут схема какая-то интересная. А разные кошельки...
8: Конь-огонь, все спокойно.
9: А разные кошельки, это, конечно, какой-то гон и бред, но деньги стараюсь не транжирить и брать сообразно той стране, куда еду. Как я это делаю? В общем, мой секрет, хочется добавить. Лезу в интернет, узнаю среднюю ЗП в месяц в том месте, куда я еду, делю на 30, знаю, сколько денег на один день, и умножаю на то количество дней, которые я там буду находиться. И плюс... $1000 для спокойствия, как НЗ, и все.
8: Виталий, что-то какая-то сложная.
9: Можете,
10: ну,
9: пример привести?
10: Да, сложная, но неплохая вообще.
8: Вот, например, Виталий, ну, да, 10 дней, не знаю, где, давайте на Кипре. Нет, Кипр не надо, давайте в Бразилии.
10: Где?
9: Вот. Почему Бразилия?
10: Бразилия огромная.
8: Ну хорошо,
10: там
8: где-нибудь в любую страну скажите.
10: На Сейшелах.
8: Дружескую.
9: Еще лучше. На Сейшелах очень дорого.
8: 10 дней в Японии, Виталий. Ну, она не дружеская, ну ладно. А сколько денег надо с собой взять?
9: Виталий, вот где вы в последний раз были? Да. Напишите нам сумму. Григорий нам пишет. Мы с женой ездили в отель, ультра все включено, в живописное место, где нет магазинов и негде потратить деньги. Так у меня на четвертый день зачесалось в магазин сходить, ну, конечно.
8: Это, кстати, тоже класс. Вот, например, есть страны такие, как Египет, как та же Турция, но в Турции как-то по-другому немножко. Какие Мальдивы, вот тоже похоже. Где ты находишься в замкнутом пространстве практически своего отеля, и выход за ворота отеля, там ничего нету. Вот в Египте бывали же, как бы,
9: бывали,
8: все мы. Вот, и там куда-то ехать, это, ну, достаточно сложно. Шопинг только...
9: Ну, там шопинг такой
8: вот
9: местный,
8: именно,
9: с этими,
8: конечно,
9: лавочками,
8: да,
9: с этим,
8: да, да,
9: сувенирным барахлом, никому не нужно.
8: Ой, ремень какой-нибудь, какой-то кошелек поддельный, ну...
9: Вы что, не покупали папирус, мне хотите сказать? Я даже я покупал папирус.
8: Нет, я помню, я из Египта один раз привез кожаного этого бегемота. Вот такого небольшого.
9: Сумки, покупали кошельки.
8: Я и говорю, кошелек один раз я купил.
9: А, ну вот, пожалуйста, какие-нибудь звенелки, магниты, тарелки, этот весь хлам.
8: Нет.
9: Нет?
8: Я однажды из
10: Турции
8: привез платье дервиша. Зачем,
9: на
8: правда,
9: работу
8: я...
9: ходить?
8: А?
9: На работу ходить? Крутиться тут в студии?
8: Я когда его привез...
9: Я представляю, как ты в понедельник такой закатываешься.
8: Мой папа посмотрел так на него и говорит, сын, а зачем оно тебе? Я говорю, ну просто вот есть и есть. Короче, это платье до сих пор где-то валяется в диване. И я неправда, я так не понял, зачем я его купил. Кстати, стоило недешево. Так, Турция 500 на пятерых, 7 дней. А на Мальвинских островах кто-нибудь был? Я нет.
9: Вот. Каких Мальвинских? Мальдивских?
8: Может? Нет, Мальвинские острова тоже есть.
10: Это аргентинское название.
8: Да, да, да. Это
9: извините,
8: где Великобритания поняла, за что поняла, воевала. Клязьма бесплатно, приезжайте, конь-огонь призывает. А племянник из Туниса привез барабан.
9: Это тоже нужная вещь. Это туда же, где тарелки на стену повесили.
10: Из Туниса грех барабан не привезти.
8: А еще вот оттуда все прут кальяны одно время было.
9: Классное слово, вот это... Максим чаще его использовал в эфире.
8: Какой, кальяны?
9: Нет, что с ними делают.
8: А прут? Ну, ну что. Вот, Виталий рассчитал. Япония.
9: Япония, 10 дней. Если верить тому, что пишет агрегатор, средняя ЗП в Японии $2700. Средний месяц 31. Делим 2700 на 31, получаем $90. В день умножаем на 10, получаем 900 долларов. Вот и средний бюджет. И плюс 1000 долларов на НЗ.
8: Это, знаешь,
9: я адаптирую
8: сообщение. Марина расшифровывает сообщение наших слушателей, потому что очень много слов непроизносимых в эфире. Спасибо, Виталий. Косарь особенно... О, а я не расшифровываю.
9: А ты нет, ты прям...
8: Косарь баксов.
9: Как есть.
10: Да. Что купили за то.
8: Да, НЗ, это вот хорошо. Можно, конечно, класс. Знаете, что я вам хочу сказать? Хорошая тема, ее можно обсуждать много-много-много раз, но еще классно, если у вас нету лишней тысячи долларов и не можете с собой взять 900 долларов, можно, правда, поменять, а вы живете, например, в Москве, на 1-2 дня в какой-нибудь хостел переехать здесь, в Москве.
9: Зачем такие острые ощущения?
8: Ты знаешь, как взбодрит, Марин? Вот ты меняешь, не в квартире у себя живешь, а ну, или отель, там, я не знаю,
9: ну, или отель, окей, есть прекрасный подмосковный отель, классный.
8: Можно, да, вот я помню...
9: Правда, не стоит дорого.
8: Когда у меня не было бака нагревательного, и когда было очень жарко, и, короче, неважно, я летом как-то раз переехал на несколько дней в отель. У меня было такое ощущение, что я вообще в другой город попал. Вот в другой город. Это тоже такой мини-отпуск был. Ну все, идем дальше.

0: Так, подождите. А, вот, все сейчас говорят, боже мой, какая нервозность. Как это слово, вот, когда ты нервничаешь постоянно? Тревожность, да, у тебя. Uh-huh. А вот американская журналистка держала лицо, причем держала хорошо, во время прямого включения, пока у нее под декольте ползал огромный таракан.
1: Такой прям жирный, откормленный.
0: Ты видела?
1: Видела.
0: Да, причем он как-то метался, знаешь, вот, да, она стояла, она прочитала, потом, видно, ей оператор сказал, эфир кончился, а как завизжит, а у меня аж вагон метро подпрыгнул, когда я это слушал. Она, конечно, это все так стряхнула, потом шла. Да, а у нее такое хорошее декольте, и таракан прям туда-сюда, туда, лапками прям жмет и бегает, и так далее. Ладно.
1: Отвратительно просто. Не хотела бы.
2: Нет слов, одни эмоции.
1: Да.
0: А вот еще появилась мем такой в интернете. Назвали ее «Жизнь в Москве стала невыносимой».
1: Значит, что?
0: Подпись сверху от Димы Лукинса. «Живу в Москве и не понимаю, почему я должен так долго ждать».
2: И скриншот, где пакет продуктов и надпись «Доставили за 3 минуты».
0: Нет, ну правда.
2: Я считаю, должна быть какая-то компенсация за длительность ожидания.
0: Американцы, москвичи вообще обалдели. Ну что такое 3 минуты ожидания? А, кстати, набор какой-то еды странный.
2: Да, мороженое.
0: Тут мороженое, потом вот это...
2: Красная рыба, сыр. Плавленый сыр и хлеб.
0: Да, плавленый сыр. Это все за раз вы в один присест хотите? Ну,
2: да.
0: Ну интересно.
2: Так вкуснее.
0: Так, что нам еще пишут? Что в Москве, а как нам... Ну, все, понятно. У таракана хороший вкус. Да, наверное, понятно. Москвичи... москвич один бесплатно катает детишек на Мерседесе. Вот это попахивает какой-то... Чем-то не очень хорошим, мне кажется, нет? Или я...
1: Чем?
0: Ну, какой-то педофилии, что ли.
1: Что?
0: Ну, смотри, трогательное объявление нашли в интернете. Мужчина предлагает услугу только тем, кому это необходимо. Особенно ребенку, которому нужны положительные эмоции, либо детям, подвергшимся буллингом в школе. Цитата. «Красиво подъедем к школе, заберем и поедем прокатимся», пишет автор.
1: Ну, я бы, конечно, не обвиняла бы.
2: Да, почему
1: бы не ставила
2: сразу?
0: Ну, я не знаю, ну, без родителей это нельзя.
2: Если бы женщина такое объявление выложила, это бы попахило педофилией?
0: Ну, почему нет? Это же женщина не... Ладно, все, не будем это обсуждать. Друзья, давайте у нас есть... Сегодня четверг. Давайте послушаем, какие новости из мира кино к нам пришли. Далее новости обычные, а затем у нас слово наконец-то. Герману. Чемпионат мира будем обсуждать.
3: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла очередное переосмысление самой мерзкой хоррор-классики, сиквел душевной комедии о жизни в деревне и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. Первый за 3 года и 6-й по счету фильм о зловещих мертвецах лишь наполовину чтит корни франшизы. Создатели придумали по-хорошему отвратительные сцены с насилием, но забыли о фирменном черном юморе. Новая часть серии под названием «Пекло» — очередной хоррор, который стремится поговорить о насущных темах. В этот раз на повестке дня — абьюзивные отношения. Элис хоронит не самого приятного супруга и приезжает на поминки к его семье. Дальше классика. Древнее зло, проклятая книга «Некрономикон», бойня и готовые потрепать живых мертвецы. Пускай под надзором режиссера Себастьяна Ваничека «Пекло» не веселит аудиторию, зато эффектная новинка наверняка не раз заставит зрителя закрывать глаза и жалеть о взятой на сеанс еде. 18+. За последний год у отечественных зрителей появился новый любимый поджанр – ностальгические комедии о прелестях жизни в деревне. Главным хитом постоянно растущего списка фильмов стала картина с нескладным названием «На деревню к дедушке» о том, как хмурый и суровый мужик Юрий Стоянов впервые встречает и начинает перевоспитывать городского внучка Ярослав Головнев. Фильм настолько пришелся по душе зрителю, что создатели в максимально сжатые сроки выпустили сиквел. «На деревню к дедушке 2» забавно обыгрывает формулу «в продолжении всего должно быть в два раза больше». Поэтому бедному мальчишке приходится уживаться сразу с двумя дедами. Второй родственник – интеллигент, бывший дипломат с подвешенным языком в исполнении Федора Добронравова, который очаровывает всех в деревне, кроме первого деда. Начинается пенсионерская дуэль, которая из конкурса смекалок перерастает в трогательные попытки понять и принять чужого человека. 6+. Джон Карни, автор очаровательных комедий о том, как музыка объединяет, внезапно предал свои принципы и снял фильм о том, как хорошая песня может стать камнем преткновения, по крайней мере, на первых порах. Всеми забытый, никому не нужный и выступающий лишь на свадьбах музыкант Рик в исполнении Пола Рада знакомится с Дэнни, Ник Джонас, бывшей поп-звездой, которой только учится жить без любви и внимания фанатов. Парочка находит общий язык, болтает о жесткой индустрии и поет авторские песни в свое удовольствие. Вскоре Рик узнает, что Дэнни украл его трек и превратил в мировой хит, который теперь звучит из каждого утюга. Уставший от жизненных несправедливостей мужчина решает впервые в жизни постоять за себя. Это хит вряд ли заставит вас поверить в то, что записанная для фильма песня могла бы стать шлягером даже в параллельной вселенной. В остальном, новый фильм Карни, что называется, кино для сердца и души. Это теплая драмеди о понятном желании, чтобы мир, наконец, начал ценить тебя по достоинству. 18+. Если вы откроете списки самых красивых фильмов в истории, то почти наверняка в каждом из них встретите «Запределье» — культовое кино, которое по праву заслуживает пафосный эпитет «визионерское». Что же в нем уникального? В 1920-х парализованный каскадер в исполнении Ли Пейса пытается смириться с положением и параллельно рассказывает маленькой девочке байки о пяти выдуманных героях. У слушательницы настолько развитое воображение, что сказка начинает напрямую влиять на автора. «Запределье» — это и живописное фэнтези, отдельные кадры которого откровенно шокируют своей изобретательностью, и духоподъемная притча о том, что опускать руки и сдаваться — это не выход. В последние годы фильм Тарсама Сингха заметно увеличил армию фанатов. Просмотр на большом экране – идеальная возможность примкнуть к числу поклонников или хотя бы понять феномен картины, которая вот уже 20 лет расходится на скриншоты. 18+. Киноафиша онлайн.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве полдень. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Госдуме анонсировали обмен телами военных между Россией и Украиной. Он состоится в четверг, сообщил представитель координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаил Саралиев. В предыдущий раз Москва и Киев обменивались телами погибших 18 июня. Саралиев рассказал РБК о передаче украинской стороне 522 тел, российской – 33. 26 июня Москва и Киев провели обмен пленными по формуле 160/160 при гуманитарном посредничестве Арабских Эмиратов. Это был 12-й обмен с начала года. До этого Украина отказалась от предложения России передать ей тела украинских военнослужащих, находящихся в контролируемой российской армией Константиновке. Дональд Трамп оказался в тупике в своем противостоянии с Ираном. Президент США столкнулся с отсутствием хороших вариантов урегулирования конфликта. В начале военных действий глава Белого дома предложил Тегерану щедрую сделку. В обмен на открытие Ормузского пролива и отказ от ядерных амбиций Вашингтон обещал сотни миллиардов долларов инвестиций. Однако для Ирана денег оказалось недостаточно, пишет издание «Экономист». Меморандум о взаимопонимании, подписанный месяц назад, должен был привести к миру за 60 дней, но в итоге Норвегии сам стал предметом конфликта, отмечает журнал. Иран трактует его как право контролировать пролив, США как обязательство не препятствовать судоходству. Из-за разногласий стороны возобновили удары. Нефтяные танкеры избегают прохождения через Армуз, цены на нефть растут, а переговоры по ядерной программе так и не продвинулись. Как бы Трамп ни изворачивался, теперь у него практически нет выбора, кроме как продолжать военные действия, подчеркивает журнал «Экономист». Мошенники начали использовать новую схему обмана с заменой счета в Центробанке. Аферисты пытаются получить у своих жертв все деньги из-за некой утечки персональных данных. Злоумышленники пишут человеку в мессенджере под видом работников некой финансовой разведки или сотрудников правоохранительных органов. Они сообщают, что с прошлого места работы человека утекли его персональные и банковские данные. Они пугают тем, что эти сведения могут использоваться для финансирования незаконной деятельности. За это грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать неприятностей, злоумышленники убеждают жертву срочно обновить свой основной счет в Центробанке. Для этого они требуют снять в банкомате все деньги со счетов, а потом внести их через другой банкомат по реквизитам, которые они сообщают, рассказали в ЦБ. В Банке России призвали граждан быть бдительными и не реагировать на такие звонки и сообщения, от кого бы они ни поступали. Международный союз конькобежцев присвоил нейтральный статус пятерым российским фигуристам. Речь идет об Аделе Петросян, Олесе Двоеглазовой, Анне Фроловой, Алине Горбачевой и Григории Федорове. Об этом сообщается на сайте ISU. Ранее организация допустила россиян до турниров под своей гидой в нейтральном статусе с сезона 26-27. Аделя Петросян принимала участие в Олимпийских играх 26 года как нейтральный спортсмен. Также в этом статусе на играх в одиночном катании выступил Петр Гуменник. Курс валют. Китайский юань стоит 11 рублей 51 копейку. Курс доллара, установленный ЦБ, 77 рублей 96 копеек. Курс евро сегодня 88 рублей 91 копейка. Сейчас в Москве плюс 19, сегодня в столице переменная облачность. Местами кратковременный дождь, днем плюс 20-22. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду с порывами до 17 метров. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
4: Говорит Москва.
6: 94.8.
3: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва.
6: 94.8 FM.
8: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
9: А мы свободны для всех. И даже для министра.
10: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
11: Мы с вами на одной волне.
12: Hello! Общежитие слушает.
9: И мы вас слушаем.
13: Галочка, ты сейчас умрешь.
9: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
3: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 12.06 в Москве, в студии Герман Бабаян. И это программа, которая называется «Дневник чемпионата мира». И я хочу начать эту программу с песни. Because maybe... You're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. В эфире звучала композиция Wonderwall группы Oasis. Что именно? Переводится, да? Никак. Это тексты Oasis. Не надо вдумываться в тексты Oasis. И я хочу сказать, что это... Песня — это единственное хорошее, что было у сборной Англии на этом турнире. А то, как они после каждого матча со своими болельщиками на трибунах заводили, пели всем стадионам эту песню. Это было красиво. Это было красиво, и мы больше не увидим этого на этом турнире, потому что, как англичане и завещали, «It's coming home». Наконец-то футбол уехал домой, потому что такой футбол нам на этом турнире, конечно же, не нужен. Но Англия, Аргентина, это все очень хорошо. Это правда очень хорошо. Но я хочу зайти чуть-чуть издалека и сказать, какие полуфиналы чемпионата мира мы с вами увидели. Что это вообще был за футбол? Это был, да, Don't Look Back in Anger, and so Sally can wait. Это был первый раз в истории чемпионата мира, когда в полуфинал, то есть когда осталось всего 4 команды на турнире, и эти 4 команды были 4 лучшими командами мира по рейтингу FIFA. Первое, второе, третье, четвертое места. И остались как 4 последние команды на турнире. И мы получили с вами 2 просто невероятных матча, супер разных, но невероятных. Мы получили потрясающую баталию системы против индивидуальностей и в матче Франция-Испания. И получили, ну, просто... Я даже не знаю, у меня был целый день на то, чтобы придумать какое-то описание матчу Испания-Франция и описать его лучше, чем борьба системы против индивидуальности. Я не могу. Но что я еще не могу, так это придумать какое-либо вот описание, название броское матчу Англия-Аргентина. Потому что то, что показала вчера сборная Аргентины, это... Сборная Аргентины, да, это просто, это был восторг. Почему это был восторг? Потому что, ну, поправьте меня, если я не прав, но сборная Аргентины, даже несмотря на то, что играла, да, как говорят, против самой слабой сетки в истории, у них в плей-офф был Кабо-Верде, Египет, Швейцария, вот сейчас Англия, я Англию приписываю к самой слабой сетке в истории турнира, потому что это сборная Англии, это позорище. И даже несмотря на то, что сборная Аргентины играла вот против таких команд, я, вот положа руку на сердце, я вам говорю, что я ни один матч не смотрел с уверенностью в этой команде. Это команда, которая вызывает... страх. Когда Кабо-Верде забили сборной Аргентины второй гол, я уже просто сидел и думал, да вы что вообще делаете? Это Кабо-Верде. У них там население меньше, чем в Розарио, в городе, в котором родился Лионель Месси. Как можно с ними играть 2-2? Но тут надо, безусловно, отдать должное сборной Кабо-Верде. Сборная Кабо-Верде — это не мальчики для битья. Но речь не об этом. Речь о том, что сборная Аргентины не внушала мне никакой уверенности по ходу этого турнира. Никакой. То есть групповой этап вызвал впечатление... тотальной, повальной, поголовной Месси-зависимости, что эта команда не способна играть в футбол без Месси. То есть эта команда все по заветам... Кто это тогда говорил? Не Венгер, а может и Венгер. Ну, мол, дайте мне 10 бревен... Да, по-моему, это Венгер говорил. Дайте мне 10 бревен и Зидана, и я выиграю с ними чемпионат мира. Мы действительно увидели на этом турнире команду, которая существует и работает по этой формуле. 10 бревен и Зидан. Только вместо Зидана игрок, который бесконечно лучше Зидана. Не в обиду Зидану, просто бесконечно лучше кого угодно. Матч с Египтом, сильное противостояние, пишет нам Нигматуллин. Это тоже, что это вообще было? Они проигрывали 2-0 до 75-й минуты. 2-0. Это действующий чемпион сэр Алекс Фергюсон это сказал. Спасибо большое. Не Арсен Венгер, а про 10 бревен и Зидана. Это не должно было быть таким противостоянием, матч с Египтом. Это действующий чемпион мира против сборной Египта. Я напомню, я вот буквально тоже сам вчера об этом вспомнил. В 2018 году сборная России выиграла сборную Египта в плей-офф чемпионата мира. 1-0, по-моему, мы тогда их выиграли. И вот сейчас они к 75-й минуте матча ввели 2-0 в матче против сборной Аргентины. И когда стало понятно, что сборная Аргентины в полуфинале сыграет с Англией, я очень много разных мнений слышал, видел. Я очень плотно нахожусь во всей этой повестке чемпионата мира. И самое распространенное и частое мнение по поводу этого матча заключалось в том, что ну все, пока-пока, пора в Буэнос-Айрес. Маленький мальчик из Розарио возвращается в Розарио, потому что очень поздно им встретилась по сетке нормальная команда, и это будет первая проверка сборной Аргентины реальная, и сборная Аргентины эту проверку не пройдет. А что мы увидели по факту? Ну вот если просто, да, убрать за скобки Месси. Понятно, что если убрать за скобки Месси, то зачем вообще смотреть футбол? Но давайте уберем. И попробуем как-то чуть-чуть более объективно на этот матч посмотреть. Мы увидим, что Аргентина просто банально лучше была весь матч. Аргентина была лучше, чем сборная Англии. Первый тайм это была просто рубка. Первый тайм, ну, все же ожидали, что этот матч будет рубкой, потому что Аргентина-Англия — это вот такое противостояние. Это Эль Классико от мира сборных, если хотите. Это Фолкленды, это удаление Бекхэма, это гол рукой Марадонны. Это, между прочим, желтая и красная карточки были придуманы после матча Англия-Аргентина, потому что там это в 70-х еще годах было. Нет, каких 70-х? В общем, это было давно, врать не буду. На поле произошла драка, капитану сборной Аргентины сказали, все, ты удален, но ему сказали это по-немецки, он понимал только испанский. Поэтому после матча тогдашний президент ФИФА ехал домой, остановился на светофоре. В 70-х, ну почти, в 66-м, да. Антонио Ротин звали, капитана сборной Аргентины, тогдашнего 10-го номера, которого удалили, но он не понял, что его удалили, и он еще 10 минут стоял на поле. И после этого матча президент ФИФА ехал домой, остановился на светофоре, и его осенило, вот что, это универсальный язык, все знают, что желтый — это предупреждение, а красное — это типа стоп, все. И таким образом были введены желтые и красные карточки. Поэтому в целом все ожидали того, что первый тайм будет супер наэлектролизованный, как нам написал Нигматуллин. Он таким и был. И я очень хочу конкретно выделить тот момент, что Лионель Скалони, это тренер сборной Аргентины, влияние которого на игру часто несправедливо недооценивается. Я вообще считаю, что Лионель Скалони один из гениальнейших тренеров нашего времени. Но об этом чуть-чуть попозже. С каким планом на игру вышел Скалони? Он выпустил в стартовом составе Симеоне, сына того самого Диего Симеоне. Почему мне это показалось забавным даже, что ли? Потому что вот был матч, когда матч против Англии против Аргентины, и Дэвида Бекхэма удалили с поля за то, что он еле-еле прикоснулся к Диего Симеоне, когда тот еще был футболистом. И Дэвида Бекхэма удалили. Дэвида Бекхэма потом просто с грязью сожрали все в британской прессе. Это один из самых вопиющих моментов травли футболистов после каких-то их провалов. При том, что там провал-то на самом деле не было. И я когда увидел, что сын того самого Диего Симеона сейчас выходит на поле с первых минут, первый раз за турнир, для меня все сразу понятно стало. Я понял, какой сейчас будет футбол. И они дрались, натурально дрались на поле. Как и должны были драться. Мне Ром пишет. Мне показалось, Англия до своего гола двигалась чуть лучше. Аргентина медлительно, но у нее есть взрывное ускорение. Может быть, вот какие-то движения туда-сюда, выход из обороны в атаку, синхронизация линий. У сборной Англии была лучше, но просто по качеству футбола Аргентина была на голову выше, чем сборная Англии. Аргентина лучше держала мяч, Аргентина лучше пасовалась. Да, они медленные, но они никогда не были быстрыми, никогда этим не славились. Уно Бамент пишет. Добрый день. Обратил внимание, что сейчас игрок, который нанес какой-то вред игроку из другой команды, практически никогда не извиняется. Разве только если они из одного клуба. И мяч перестали за боковую выбивать при травмах. Странно. Неужели на фейерплей мода прошла? Или это снижает боевой настрой? Но порадовало, что цифровизация решила много проблем с офсайдами, особенно с имитацией нарушения. Я честно скажу, я не обращал внимания на то, что... Извиняются, не извиняются. Но вот конкретно вчерашний матч, это был такой матч, в котором, если тебе кто-то дал по ногам, то и ты упал, то вместо того, чтобы перед тобой извиниться, к тебе подойдут и еще по лицу дадут. Вот вчера был вот какой-то такой матч. И в целом я ничего другого от этого матча не ожидал и не надеялся на то, что там будет какой-либо фейерплей. Фейерплей там был не нужен. Вернемся к ходу матча. В первом тайме... По-моему, до 30-й минуты не было нанесено ни одного удара. Ну, что-то такое там было, ни одного удара в створ. Потому что команды просто в какой-то момент забыли о том, что надо забивать мячи. Что вообще-то футбол — это, в первую очередь, игра забитых мячей. И просто рубились в центре поля. И так прошло 45 минут. Начался перерыв, и мне было очень-очень нервно, вот правда. Мы с друзьями смотрели футбол, я по итогу вчерашнего матча выиграл себе футболку сборной Аргентины в споре. Так просто, к слову. И очень было нервно. Даже несмотря на то, что я видел, что Аргентина играет лучше, чем сборная Англии, я все равно переживал, потому что по-другому с этой командой нельзя. Нельзя... болеть за Аргентину, не переживая за нее, потому что эта команда заставляет, обязательно заставит тебя за себя переживать. И мои переживания оказались не напрасными, потому что Англия забила первой. Гарри Кейн хорошо развернул атаку, которую по итогу замкнул новичок моей любимой Барселоны Энтони Гордон. Очень рад, конечно, я за то, что он забил гол. Да, я своих мальчиков поддерживаю, он наш барселоновский, но я испугался, потому что это же сборная Англии. Я уже много лет смотрю на эту команду на всех возможных турнирах, и я прекрасно знаю, как эта команда играет в футбол, вне зависимости от того, какой у них тренер. Да, Томас Тухель, вроде как, какие-то... что-то отдаленно напоминающее игру этой команде поставил. У них были какие-то командные взаимодействия. Чистый гений Джуда Беллингема их дотащил до полуфинала. Но это Англия из раза в раз, из года в год, из турнира в турнир просто трусит. Это, наверное, самая трусливая команда вот из топ-сборных. Нигматуллин пишет, а вы видели твит от 12 июля 2021 года? Аргентина обыграла Испанию в финале чемпионата мира по футболу 2026 года со счетом 3-2. Да, кто-то пытался предсказывать? Но все ж куплено, Нигматуллин. Все знают. Ну, посмотрим, кстати. 3-2 Аргентина и Испания. Это звучит как финал, который я с огромным удовольствием буду смотреть. Англия — трусливая команда. Это вот чем славится Лондон? Своими красными телефонными будками, Биг Беном и двухэтажными автобусами-даблдекерами. И вот Англия из раза в раз, из года в год, из турнира в турнир, такой двухэтажный автобус «Даблдекер» пытается парковать у себя в штрафной. Но нельзя! Нельзя так делать, когда вы ведете 1-0 против команды, в которой есть Лионель Месси. Ему может быть 76 лет, но это все еще Лионель Месси. И когда до конца матча полчаса. Так нельзя делать. Так нельзя делать ни на каком уровне. Даже если мы уберем из этого уравнения Лионеля Месси, нельзя сушить игру за полчаса до конца. А там был Лионель Месси. Лионель Месси, ну, как он обычно и делает, как он делает уже 20 лет, просто изменил игру. Он просто изобрел себя в этом матче 4 раза. Сначала там с Эллиотом Андерсоном в опорной зоне бился, потом ушел на фланг, потом подавал радиоуправляемые угловые, ну и просто два... Да, действительно, твит. Спасибо, Нигматуллин. Прикольно, прикольно. Проверим, проверим, насколько сценарий реально утек в сеть. Ну и просто Лионель Месси делал то, что делает Лионель Месси, и в итоге ушел с поля без забитых мячей, но с двумя голевыми передачами. Одна из которых прилетела на голову Лаутару Мартинесу, который ростом 178 сантиметров. Вообще, просто чтобы вы понимали, самый высокий игрок сборной Аргентины — это Кристиан Ромеро, у него рост 185 сантиметров. Ну, нормальный. Такой неплохой рост для мужчины, хороший рост для центрального защитника. А все остальные ниже 175, ну вот 175 и ниже. Одна из самых низких сборных на этом турнире.
6: На вратаря поставить.
2: А?
6: На вратаря
2: поставить. Кого? 185? Нет, вратарь должен быть повыше. Вратарь должен быть повыше. Низкая команда. Это низкая команда, которая весь верх выиграла у сборной Англии. У сборной Англии во втором тайме вышел Дэн Бёрн. Вот ты знаешь, что такое Дэн Бёрн? Вот у нас звукорежиссер Александр Казаков. Говорит, знает. Вот наш звукорежиссер Александр Казаков высокий мужчина. Правда высокий, почти 3 метра ростом. Дэн Бёрн выше его на пару голов. И все равно навесы Месси прилетали на голову Макалистеру, который 170 с копейками. Лаутаро Мартинес вообще забил головой. Но это же что, как это вообще может быть? Это вот, знаешь, говорят, когда хороший навес идет, говорят, как будто рукой кинул. Но я не смогу так рукой кинуть. Я не уверен, что... А что за верзил убийца вышел? Он 209 сантиметров вроде. Это про Дэна Бёрна, Нигматуллина, или про Александра Казакова? Вот нам Ром пишет. Месси, да, но замены и счет прям накалили Аргентину. И это, на мой взгляд, самое важное, что надо понимать про эту сборную Аргентины.

0: изнемогать. И я считаю, что есть в этом... да, навес-то на гол, на голову Лаутаро Мартинеса Лионель Месси отдал с правой ноги. Он левша, вообще-то. И такой навес, который Дэн Бёрн не смог перехватить. И я считаю, что вот в этом вот, в этой особенности какого-то, я не знаю, назовите это аргентинским менталитетом. Но вот в этой особенности есть величайший шанс Аргентины обыграть Испанию. Потому что я посмотрел Францию-Испанию, и это была идеальная системная машина. Ла Фурия Роха, красная фурия или красная ярость, это эталонная команда, которая просто катком переехала Францию, на победу которой ставили вообще все, кому не лень. Все говорили, эту Францию не остановить. Мбаппе, Алисе, Дембеле, Дуэ, Баркаля. Это я сейчас не рандомные какие-то случайные звуки выкрикиваю, это все фамилии игроков. И Испания мокрого места не оставила от этой Франции. И вот нам конь-огонь пишет, Испания едина, а Месси один. И это неправда. Это неправда. Месси не один. Это удивительно, но это так. Это сборная Аргентины, это сборище средних игроков. Но вот положа руку на сердце, там сплошь и рядом средние игроки. Даже те игроки, которые выше среднего, да, по типу какого-нибудь МакАлистера, Хулиана Альвареса, Лаутаро Мартинеса в лучшие годы, они приезжают в сборную Аргентины и как будто бы снижают свой уровень до среднего, чтобы потом в эту команду пришел Лионель Месси, и весь их уровень, вот коллективный уровень Аргентины как команды, отправил в стратосферу, привязали. Потому что есть у него какая-то такая суперспособность, он делает своих сокомандников лучше, вытаскивает из любого игрока сборной Аргентины максимум. Месси не один. Там все 25 человек в заявке сборной Аргентины готовы за него умирать. Что тоже, вообще-то, одна из главных особенностей и сил сборной Аргентины, потому что это люди, которые... Когда начинали свои футбольные карьеры, когда еще кто-то был в академиях каких-нибудь футбольных, Лионель Месси уже был обладателем 4 золотых мячей. И это люди, которые росли на его футболе. Это люди, которые боготворят его с детства. И это люди, которые готовы за него умирать. И вот конь-огонь пишет, умрут, Испания победит. Такое может быть. Я более чем допускаю, что Испания может победить эту сборную Аргентины. Знаете, кто еще мог победить эту сборную Аргентины? Сборную Англии. Сборная Швейцарии. Сборная Египта. Прости, господи, сборная Кабо-Верде тоже могла победить эту сборную Аргентины. Сборная Франции 3,5 года назад могла победить эту сборную Аргентины. Сборная Голландии могла победить эту сборную Аргентины. Сборная Австралии, сборная Мексики. Кто угодно может победить эту сборную Аргентины. Но почему-то не побеждают. Почему-то не побеждают. Почему-то Аргентина каждый раз играет по-новому. Я не смог придумать описание матчу Англия-Аргентина, потому что я не могу вогнать этот матч в рамки какого-то анализа. Так просто нельзя делать. Этот матч никакому анализу не поддается. Но я смог... Вчера с дочками смеялись над фамилией Малина, шутили, что Аргентина не может не выиграть, ведь у них есть не только Месси, но и Малина, клубника и голубика. Да, а как его зовут-то вообще, да, просто красота. Ноэль, но тут надо знать, как это пишется. Я не смог придумать описание матчу Англия-Аргентина, но я могу придумать описание матчу Аргентина-Испания. Я считаю, что финал чемпионата мира в этом году, который будет в воскресенье, в полночь или в 10, по-моему, в полночь, это будет идеальное противостояние идеальной системы против идеального хаоса. С вами был Герман Бабаян, это был дневник чемпионата мира, новости на «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.

0: В Москве 12.30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Сергей Лавров обратил внимание на развитие взаимной торговли между Россией и Китаем. Глава МИДа также отметил рост объемов двусторонних инвестиций. По его словам, их расширению способствует российско-китайское соглашение о поощрении и защите капиталовложений. Цифры говорят сами за себя. Товарооборот за четверть века вырос более чем в 30 раз, уже три года подряд существенно превышает 200 миллиардов долларов. С 2010 года Китай первый в списке торговых партнеров России. В свою очередь, наша страна входит в пятерку основных контрагентов КНР, написал Лавров в статье для газеты «Коммерсант». Министр также подчеркнул, что Россия ценит позицию Китая по Украине, в том числе видение председателя КНР Си Цзиньпина. По его словам, Пекин выступает за установление и устранение первопричин конфликта, а также разделяет понимание Москвы по вопросам глобальной безопасности. Лавров также прокомментировал 25-летие подписания российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Он считает, что документ сыграл определяющую роль в оформлении новой модели взаимодействия двух стран. Она не предполагает ограничения суверенитета ни одной из сторон. Это придает ей необходимую гибкость и преимущество перед классическими союзами, подчеркнул Сергей Лавров. В Госдуме анонсировали обмен телами военных между Россией и Украиной. Он состоится сегодня, сообщил представитель координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаил Саралиев. В предыдущий раз Москва и Киев обменивались телами погибших 18 июня. Саралиев рассказал РБК о передаче украинской стороне 522 тел, а российской — 33. Напомню, 26 июня Москва и Киев провели обмен пленными по формуле 160/160 при гуманитарном посредничестве Арабских Эмиратов. Это был 12-й обмен с начала года. В Минцифры сообщили о планах запретить продажу сим-карт с деньгами на счете. Они будут реализовываться с нулевым балансом. Такую меру обсуждают в рамках третьего антимошеннического пакета «Антифрод 3.0». Возможность пополнить счет появится только после заключения договора с оператором. Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что такая мера позволит сформировать цифровой след платежа. В дальнейшем он поможет установить реального пользователя. Как пишет газета, сейчас злоумышленники могут получить доступ к аккаунту на госуслугах, дистанционно оформить сим-карту с предоплаченным пакетом услуг, использовать ее и сразу избавиться от пластикового носителя информации. Побывавший на Луне флаг СССР продали на аукционе Сотбис. Полотнище размером 10 на 15 сантиметров приобрели почти за 102,5 тысячи долларов. Астронавт Базз Эдвин Олдрин взял его с собой на Луну во время полета «Аполлона-11» в июле 1969 года. В правом верхнем углу флага есть надпись синей ручкой «Спущен на Луну на Аполлоне-11». На торгах к лоту также прилагалось письмо, подписанное астронавтом. Как отметили организаторы аукциона, в ходе высадки на Луну, руководствуясь духом дипломатии, Олдрин вывесил флаг Советского Союза в дополнение к американскому полотнищу, флагу Техаса и своего родного штата Нью-Джерси. Уточняется, что это был набор личных предпочтений астронавта. Погода. Сейчас в Москве плюс 19, сегодня в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем плюс 20-22, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду с порывами до 17 метров. Атмосферное давление в четверг составляет 745 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Право знать. Говорит Москва.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех и даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
1: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
8: 12.36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
3: Герман Бабаян.
9: И Макс Челноков.
8: Да, здравствуйте еще раз. Как мы и обещали в начале программы, пришло время почитать, полистать книжные новинки июля. Вот так вот мы плавно от футбола переходим к литературе. И у нас сегодня в гостях заместитель пиар-директора издательской группы «Эксмо АСТ» Мария Баби. Мария, добрый день.
10: Добрый день всем.
9: Здравствуйте. Здравствуйте.
8: Я уже задавал такой вопрос вашим коллегам. А все-таки есть какое-то, может быть, исследование или какая-то информация, цифры. Когда люди чаще читают? В какое время года?
10: Читают круглый год.
8: Да ладно, летом-то, конечно, мне кажется, меньше.
10: Летом отпуск. Самое время уделить.
8: Точно.
10: Время чтению. Какая-нибудь книга, которую давно откладывала, или увлекательный детектив, приключенческий роман, или женская проза. Самое то. Осень — это новый сезон, старт, большое количество новинок, там и ярмарки, и каждой ярмарке издатели готовят определенные релизы, поэтому тут тоже впереди Новый год, надо запастись и подарками, книга «Лучший подарок», плюс еще и самому что-то отложить для себя, потому что долгие новогодние праздники, там мы выходим Международный день книгодарения, и как без книг, там весна, опять какие-то новинки, большие релизы, и вот вам, пожалуйста, уже и лето, и снова отпуск. Круговорот книг.
8: Круговорот,
10: просто,
8: да. Но сегодня как раз и новинки к нам приехали, и подарочные экземпляры, и что-то безумно интересное. Давайте начнем листать.
10: Давайте, начнем. Первая книга,
8: да,
10: это...
8: Да,
10: «Родившись».
8: Да,
10: да, да, Роберто Брати, Лионель Месси, все вчера
8: куда
10: смотрели.
8: Куда не в ту сторону.
10: Фу,
9: в ту сторону.
8: Мимо меня книга прошла.
10: Да, будем...
8: Еще раз, как называется, не услышали.
10: Это книга Роберто Брати, Лионель Месси, «Легенда футбола». Рассказывается о его детских годах, как он рос, почему решил стать футболистом, какие препятствия на его пути встречались. Оказывается, у него в детстве были проблемы с выработкой гормона роста.
9: Гипофиз не работал, да.
10: И помимо, да, того, что надо было медицински решать эти вопросы, благодаря своей силе духа, в том числе упорству, с этим недугом удалось справиться. И вот такие удивительные, да, события, вещи тоже подталкивают весьма такие для родителей, для него самого. Его жизнь не то что по спортивной линии в целом могла быть достаточно трагичной. Тем не менее, благодаря силе духа, благодаря своей семье, упорству, мы знакомы с Лионелем Месси.
8: Но это книга о детстве? Или это вся
10: это
8: жизнь до сегодняшнего?
10: Это книга из серии, которая ориентирована именно для детей. То есть вот сейчас родители посмотрели футбольный матч.
11: И хотят целом, детям те, кто... рассказать.
10: Да, потому что это тоже такой пример какой-то и карьеры, в том числе. Но откуда берутся великие чемпионы, как ими становятся, что... такого особенного в их характере есть, в их жизни, чему можно поучиться для себя и для своих детей какие-то выводы сделать.
9: Видите того парня? Запомните его имя. Лео Месси. Он превзойдет всех, даже меня. Эти слова принадлежат Рональдиньо, полузащитнику и нападающему Барселоны, выступавшему под номером 10. Действительно такое говорил. Было такое. Об этом можно прочитать вот в этой замечательной книжке.
12: Ну, в общем, книга детская, но она будет интересна.
9: С очень классными, хорошими иллюстрациями. Действительно,
8: но эту
9: рисунки.
8: Книгу уже мы потеряли, да, она уже уплыла в ручки нашего Германа Бабаяна.
9: Извините.
8: А это, кстати, хорошая идея. Вот сейчас подумал, детей, потому что для детей автобиографии какие-то, не просто биографии, да, не очень интересно вот это вот читать. А когда ты начинаешь с детских лет, еще и иллюстрированы детскими рисунками, то это как необычно. И вот, если честно, первый раз вижу такую биографию для ребенка.
9: Я еще обратил внимание на то, что в этой книге очень много диалогов. То есть она не прям как какой-то сухой учебник, да, она
8: именно не историю рассказывает. Да. Не только документально, но еще и литературно оформлена.
10: Да, ну, конечно, для детского чтения, для совместного семейного чтения самое оно.
8: Итак, друзья, Лионель Месси, как Марин автор?
12: Автор Роберто Братти.
8: Отлично.
12: Легенда футбола. Мы идем дальше. У нас стол номер 5, мне кажется, да?
10: Да, все верно. Книга «Стол номер 5. Здоровье печени, желчного и поджелудочной». Удивительный тандем врача-гастроэнтеролога и автора кулинарного блога. Все мы знаем про диеты, которые нам еще к нам пришли, да, с советского времени. Сейчас на них вообще бум. Кулинария, вот это все направление среди книг растет. Люди готовят дома, готовят для друзей. В общем, исследуют все возможные девайсы для приготовления. И, конечно, большой спрос именно на классические
12: столы.
10: Рецепты. Да, да. Из диетологии в том числе. И вот здесь авторы объединились для того, чтобы предоставить 4-недельный рацион и расписание на каждый день, что готовить. С одной стороны, консультация врача, доказательная медицина у нас, а с другой стороны, сами рецепты, которые
12: адаптированные. Да, если у вас есть диагноз, как раз связанный вот с желчным, с печенью.
10: Да, все верно.
8: Печень, желчная и поджелудочная. Вы знаете, я уже в районе лет 8 сижу рядом в эфирах с этой девушкой, Марину Александрову имею в виду, которая про печень, еду, желчную, поджелудочную, все это рассказывает. Но я никогда, Марин, знала ли ты? Вот тут есть 20 полезных продуктов для печени.
9: Конечно, Марина знала.
8: Ягоды, виноград, свекла, грейпфрут, зеленый чай, орехи, жирная рыба, все это полезно для печени. Гера, обрадуйся, что кофе, оказывается, тоже полезен для печени.
10: Да.
9: Я боюсь, не в тех количествах, которых я употребляю.
8: Я первый раз слышу, что, оказывается, друзья, кофе, да, полезен. Заболевание печени, замедляет.
12: Важно сказать, что в этой книге нет ничего антинаучного, потому что она составлена вместе с врачом-гастроэнтерологом, да, то есть здесь нет никаких, не знаю, разгрузочных дней, детоксов, не ешьте это, ешьте то, исключите это.
8: Класс.
12: А все очень грамотно с точки зрения науки, и рецепты адаптированы к этим заболеваниям.
8: Слушайте, вот ответ на вопрос, который меня мучил всю жизнь. Оказывается, корочка, как ее кожица хрустящей курочки из гриля или аэрогриля, без масла, очень хороша для здоровья. Понимаете? Вот, аэрогриль готовит с помощью потоков горячего воздуха, создавая аппетитную корочку без капли масла. Друзья, аэрогрилем запасаемся, поэтому я обожаю куриную вот эту корочку запеченную.
10: Да, это время обеда уже начинает хотеться есть.
8: Это правда.
10: Мне кажется, эта книга уйдет к вам, Леонель Мэтью Герману попал, а стол номер 5 с курочкой для Максима.
8: Это ко мне.
9: А следующее, вполне вероятно, уйдет Марине.
10: Это даже 100%. Это
12: тут вообще
10: красивая.
8: Мы название книги вот этой, которую прочитали.
12: Стол номер 5. Здоровье печени, поджелудочная от Сергея Вялова и Василия Рябова.
10: Да, и сейчас мы переходим к
12: действительно важным
10: книге. Действительно важным. Это работа Кирилла Веприкова «Русские котики. Рассказы о России и ее самых важных обитателях». Автор книги ведет свой блог, посвященный путешествиям России, но открывает нашу страну, сколько не через города, а через ее обитателей. И тут такой, на самом деле, важный момент. Многие страны, можно так сказать, в кавычках, специализируются на определенных животных. Например, американцы собакоцентричные, но россияне, кажется, все-таки любители котов. Конечно, не будем обижать владельцев, да, собак, но кошки — это наше все. И это шикарный альбом, где помимо красочных, красивых фотографий рассказываются истории этих самых питомцев. Кто-то из них живет при музеях, кто-то воришка, кто-то обладает суровым нравом.
8: Что такое ришка?
10: Воришка.
8: А, боже, да. Мне послышалось, ришка, я думал, это какая-то должность.
9: Это столичка Латвии.
10: Маленькая. Да, в общем, самые разные кошачьи характеры здесь описаны.
8: Подождите, я не понял, Маш, это, в смысле, он ездит по городам России и собирал фотографии, фотографировал истории разных котов?
10: И котов, и вместе с ними каких-то необычных мест, усадьб, каких-то локаций.
8: А, через призму кота историю он рассказывает,
10: да, абсолютно
8: о
10: верно.
12: Фотографии потрясающие в книге.
8: Да.
10: Да, и сами истории тоже трогательные. И, конечно, показывают такую человечность через отношение к животным.
8: Вот смотрите, вот такой кот живет в Верхотурье.
12: Ну, я его понимаю. На морде написано, что он там
9: живет.
10: Суровый, охраняет владение.
8: Бандюган.
12: В общем, друзья, если у вас есть дома коты, купите им такую книгу. Вот я своему шпинату, конечно, покажу.
8: Да ты не купишь, ты ее заберешь. Классная идея. Просто дело в том, что я когда увидел впервые эту книгу, вот когда привезли, я подумал, боже мой, ну скоро, не знаю, там... Про хомяков России будут писать. Ну, просто уже настолько и все уже описано, велосипед уже изобретен, и вот сейчас люди начинают придумывать. Оказывается, это был блог автора.
10: Все верно.
8: Телеграм-блог, телеграм-канал, где он это все описывал, а затем это все выросло вот так
10: по
8: вот.
10: По запросу самих пользователей, да, которые читатели. Очень хотели, чтобы вышла эта книга. И кроме того, хомяку надо заслужить такой статус, а коты им обладают от рождения.
12: Да, хомяку, ты тоже сравнил? Конечно, да,
9: обычно не доживают.
10: Сначала
9: им
10: надо расти.
8: Ну,
10: да,
8: хорошо,
10: кошачью.
8: Собаки будут, собаки России.
12: Ну, в общем, друзья, Кирилл Вебриков, «Русские котики. Рассказы о России и ее самых важных обитателях». Вы знаете, что покупаете.
8: Вы знаете, друзья, я к слушателям обращаюсь, даже если там информация не столь важна для вас, а сам как подарочный экземпляр, как подарок эта книга будет очень полезна именно людям, которые любят котов.
10: Да, и Россию, и наши какие-то богатство наших городов.
8: Да, да, покупайте, ищите от издательства «Эксмо АСТ». Так, а это что-то прям...
10: Это на не... красивом. А, работа Марии Луизы Тагарелло «Повелители моды». Тоже подарочное, тяжелое издание, да, для тех, кто любит мир искусства, такого как мода, биографии. Да, это точно для нас книга. Да. Биографии известных личностей, их путь, почему, какой стиль, зачем был создан, чем они отличаются друг от друга, в чем изюминки, фишки, в общем, все-все-все секреты о сильных мира моды.
8: А Мария, Мария Луиза, она откуда?
10: Она итальянка, она работала журналистом в ряде модных изданий и вот решила создать такую книгу, посвященную
12: Кутерье. Фотографии, хорошие тела, да.
8: Да, тут интересные фотографии. Я просто альбом. Думаю, а она, эта книга, что-то расскажет о чем-то том, чего не знают люди, которые увлекаются этим?
12: Или это просто такая общая информация,
8: да,
12: о каждом из
10: модельеров? Не только общая информация, но и какие-то моменты светской жизни, истории показов, каких-то особенностей там, в крое, в силуэтах. То есть, безусловно, в большей степени эта книга для того, чтобы листать, смотреть, для тех, кто увлекается, конечно, визуальной частью. Но, тем не менее, благодаря как раз своему журналистскому опыту, опыту исследователя, автор смогла какие-то и дополнительные факты предоставить, которые раньше не были знакомы читателю, который, например, увлекается модой и поверхностной, и глубоко в том числе.
8: Вы знаете, я сейчас подумал, вот я, прочитав некоторые главы, ну, кусочки из глав, посмотрев фотографии, мне кажется, многие, когда спрашивают, такие скептически настроенные люди, ну вот кто придумывает, что в этом году или в этом сезоне будет там клетка модна? Модная. Или там, не знаю, брюки, трубы парохода. Вот кто это придумал? Вот, мне кажется, в этой книге ответ как раз и есть. Как, откуда берется...
9: Они придумывают.
8: Да, откуда... А?
10: Что ты говоришь? Брюки, трубы парохода.
9: Трубы парохода.
8: Ну, сейчас модно. Брюки, трубы пароход называется. трубы просто, но называют еще их
10: мне
8: пароходы.
10: Мне кажется, должно выйти расширенное издание от с главой.
8: Я в любой книге могу отметиться. Нет, просто это для тех, кто хочет найти вопрос, почему мода настолько огромный вот этот процесс, такие деньги туда вкладываются, почему люди потом это все используют на себя и так далее. Как с подиума это все уходит к обычному человеку, который тоже это пользуется.
12: В том числе, мне кажется, это еще книга вдохновения прекрасная. Потому
10: да,
12: что
10: для влюбленных все-таки в моду как в искусство.
12: Вот в красоту, когда вам нравится держать в руках красивую книгу, смотреть фотографии, подмечать какие-то интересные факты. Отличная идея для подарка, друзья.
8: Еще раз название, Марин, скажи.
12: Ты забыл?
8: Да.
12: Мария Луиза Тагарелло, «Повелители моды». И вот книга обложки, но если это, я не знаю, как она называется правильно.
10: Суперобложка.
12: Вот. Если эту суперобложку снять, то здесь будет еще более красивая обложка. Розовая такая.
8: Покажи.
12: Очень нежная, с черным шрифтом. Вот таким
8: ух
12: красивым.
8: Ты, очень красиво, правда. Как будто газетная какая-то вырезка.
10: Да, есть такое.
8: Так, а мы идем далее.
10: Идем дальше.
9: К новиночке.
10: Макс, просто для тебя подарочное издание. Новиночка из времен античности. Гомер предоставляет очередной релиз «Одиссея». Конечно, на фоне выхода нового фильма Кристофера Нолана, посвященном этим десятилетним путешествиям.
12: Я представляю, как сейчас все решили освежить память.
10: Греки и римляне ликуют. Ура! Наконец, долгожданное продолжение «Илиады».
9: Несколько тысяч лет ждали, наконец-то.
10: Мы просили, чтобы узнать, что же будет дальше. В общем, история действительно знакомая всем. Проходили в школе, филологи изучали в университете. Прекрасная возможность на фоне и выхода экранизации, и в целом вспомнить, о чем же эта книга, вот это подарочное издание, публикуется в каноническом переводе Вересаева, который смог сохранить и стиль, и содержание. В общем, считается, что он максимально приближен к тексту оригинала, но при этом читается достаточно понятно, просто, в общем, для влюбленных в греческую культуру, которая стала основой всей мировой культуры, прекрасная возможность и сделать какой-то хороший подарок, да и в целом самому погрузиться в этот мир богов, героев и долгожданных ожиданий.
12: Макс и погрузился уже.
10: Он беззвучно ее листает, трогает.
8: Я просто, глядя на книгу, первая мысль, зачем это перепечатывать? Кому надо, у того дома уже есть.
12: У меня нет.
8: Ну вот, да, у тебя,
9: конечно,
8: из миллиона твоих книг нету «Одиссеи». Марин, я тебе не верю.
12: Нет,
8: из миллиона книг твоих наверняка. А
9: только
8: с другой
9: Илья.
8: Стороны, вот именно того, что к выходу фильма, в этом есть вот фишка. Обновляешь как бы в памяти.
10: В целом экранизация же ключевой драйвер книжного рынка. Ну и практически все фильмы имеют под собой литературную основу. Есть, несмотря на то, что мы там думаем, кто не знает Гомера? Есть люди, плюс все-таки это привлечение внимания тех людей, которые знали, но не читали.
8: Нет, я
10: молодой
8: знаю, я читал, но я забыл уж 100 лет
10: конечно,
8: прошло. Да. А Гера, это ему, наверное, свежо еще?
10: Свежая античность, Гера.
9: Я не читал «Одиссею».
8: Ты не читал Гомера? Ну тогда для тебя это правда новинка.
9: Ну,
8: это
9: очень хорошая, хорошо, красиво оформленная книга. Тут вон аж какие-то...
12: С картой.
8: Ой, а как я пропустил. Я там что-то тыркался, и не нашел карту.
9: Свежо.
10: Да, и в этой книге есть различные сноски, дополнения. Вот карта тоже добавляет понимание. В общем, раньше мы в тех же самых собраниях сочинений надо было отлистать наконец или где-то дополнительно найти эти комментарии.
8: Да, да, да.
10: Здесь эти комментарии есть. Конечно, с одной стороны, и чтение в погоне за сюжетом, а с другой стороны, такое интеллектуальное просвещение, развитие.
9: Тут карта со всеми пунктами остановок «Одиссея».
8: Mm.
12: классно.
10: Можно сделать коллаборацию с каким-нибудь сервисом.
9: Реально, да.
8: Игру.
9: Идея для путешествия.
8: На столку.
9: Как Одиссей, но быстрее.
8: Да, идем дальше. Это у нас...
10: Это очень необычная книга и супер новинка от издательства «Калибри». Автор работы — психиатр Рами Каминский. Называется «Атроверт. Дар непринадлежности». Вышло буквально в конце прошлого года, уже перевели и публикуем у нас в России. В общем, такое достаточно сенсационное исследование из мира психиатрии. Мы знаем, кто такие интроверты, экстраверты.
8: Нет, мы есть не даже знаем. Атроверт я первый раз слышу.
10: А теперь другой, вот как раз-таки появляется и атроверт. Кто такой интроверт? Тот, кто сфокусирован на себе,
8: ну, да,
10: любит побыть наедине с собой, и общество других людей его страшит, пугает. В общем, некомфортно ему. Экстраверт, наоборот, не может и минуты побыть в одиночестве. Ему нужны люди. Есть еще амбиверты. Те, которые подстроятся, ну, надо пообщаться с большой компанией, пообщаюсь. Надо побыть наедине с собой, побуду. А вот появляется такая новая характеристика – атроверт. И это те люди, которые, по сути, индивидуалисты. Они не следуют, скажем так, влиянию толпы, но комфортно себя чувствуют наедине с другими людьми. В большой компании им чаще всего скучно, но пообщаться там они могут. Сфокусированы на себе, как интроверты, но им нельзя сказать, что подстраиваются под какие-то правила. Теория пока что большим сообществом изучается, пытаются понять, действительно ли это имеет под собой, да, какую-то суть и насколько глубоко это исследование, но, тем не менее, автор книги, психиатр, преподает в Штатах, действительно находится в доказательных медицинских кругах, можно почитать, ознакомиться, для себя решить, это достойно действительно какой-то отдельной категории или все же слишком узко и пусть останется в рамках таких научных каких-то исследований.
8: Да. Я вот читаю, я не могу понять, я атроверт, наверное, нет?
10: И, кстати, можно пройти тест. Автор его предлагает, он уникальный, запатентованный, автор специально его придумал. И, кстати, на ресурсах издательства «Калибри» тоже этот тест опубликован.
12: Можно пройти.
10: Вот, да, начитаешь, начинаешь думать, что ты атроверт.
8: Да, Рами Каминский перечисляет. Альберт Эйнштейн, Фрида Калло, Джордж Оруэлл, Стивен Хокинг, Франц Кафка, ну и Лев Толстой даже, вот они все атроверты, оказывается.
9: Ну, ты тогда точно атроверт.
8: Я?
9: Да.
8: И он пишет, я не был никаким утенком, ни лебедем, я оказался какой-то совсем иной птицей. Вместо того, чтобы лететь за стаей, я смог прокладывать собственный путь. Ну, красиво.
12: Красиво.
8: Мне нравится. И сама книга мне нравится, потому что она тоненькая такая, тоненькая, гибкая такая. И не...
10: Да, карманный вариант.
8: Да,
10: можно
8: карманный
10: взять
8: вариант,
10: с собой
8: комфортно,
10: как раз,
8: да,
10: куда-то поехать.
8: Так, три минутки и две книги.
10: Успеваем. Это работа Авдотьи Панаевой «Мелочи жизни. Женская доля» со времен журнала «Современник». Книга эта не публиковалась, содержит два романа. Это середина XIX века, и Авдотья Панаева писала социально-бытовые книги, романы о судьбе женщины, о ее месте в обществе, и взгляды ее были весьма прогрессивны, поэтому, конечно, многие вступали с ней в полемику. А вопросы волновали, собственно, такие же, как и сейчас. Это неравные браки, это угнетенное положение женщин в определенных кругах. В общем, с одной стороны, и такая женская сила, а с другой стороны, вопросы социальные, которые вот уже сколько, два века все еще с нами. Многие из них удалось преодолеть. В общем, необычные такие романы с точки зрения современного
8: читателя. Можно сказать,
10: читателя,
8: что это женские романы?
10: Я бы не сказала так, потому что все-таки, да, конечно, исследуется женщина там, середины XIX века. Это все-таки в большей степени представляет интерес для тех, кто увлекается русской литературой, кто не знаком с автором, несмотря на то, что в тот период она имела вес. В общем, для любителей истории.
8: Но это
10: и
8: еще интересно,
10: науки.
8: Какой взгляд был у людей, у России в то время вот на феминизм, практически на женское, вот это вот все истории, которые сегодня так все любят оговаривать и обсуждать. Ну и последняя, да,
10: последняя
8: 30
10: книга
8: секунд.
10: Работа Ивана Зуенко «Россия плюс Китай. Очерки по истории и современности отношений». Преподаватель ГИМО продолжает тему исследования Китая и рассказывает о наших взаимоотношениях с средних веков до сегодня. Угу. Действительно ли мы вошли в пору идеального сотрудничества или же... Что-то есть другое.
8: Хотите поехать отдыхать в этом году в Китай? Вот берите, покупайте и читайте. Сегодня нам помогала разбираться в новинках лета июля заместитель пиар-директора издательской группы «Эксмо АСТ» Мария Баби.
10: Спасибо,
8: Маш, спасибо.
10: Спасибо.
8: Читайте, друзья, читайте.
13: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве час дня, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Кремле назвали текущую экономическую ситуацию в России в целом стабильной. Трудности в этой сфере не носят критического характера, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, темпы роста экономики России недостаточны, но и в целом международная экономика находится в плачевном состоянии. Наша страна не изолирована от этих процессов, подчеркнул официальный представитель Кремля. Он отметил, что президент Владимир Путин регулярно обсуждает с правительством положение дел в экономике. Власти понимают, что нужно делать для регулирования и выправления ситуации, подчеркнул Песков. Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине. Москва сохраняет свою открытость к дипломатическому процессу урегулирования ситуации. Как отметил пресс-секретарь президента, Кремль пока не наблюдает перспектив быстрого возобновления переговоров. По его словам, украинским властям хорошо известно, какие решения нужно принять, чтобы выйти на урегулирование. Он подчеркнул, что изменения в структуре киевского режима, в частности, перестановки в правительстве, не имеют принципиального значения для России. Об этом Песков сообщил, отвечая на вопрос об отставке министра обороны Украины Михаила Федорова. Неважно, кто его возглавляет. Главное, чтобы в Киеве был кто-то, способный принять решение, позволяющее выйти на урегулирование, заявил Песков на ежедневном брифинге. Официальный представитель Кремля также сообщил, что Москва отслеживает все новости, связанные с киевским режимом, особенно в условиях СВО. Пресс-секретарь президента выразил признательность Турции за готовность способствовать выходу на мирный трек в украинском конфликте. Кроме того, он заявил, что российские власти не стали бы проводить параллели между ситуацией вокруг Ирана и Украиной. Как подчеркнул Песков, каждый конфликт уникален. К другим новостям. В Минобороны сообщили об уничтожении 802 украинских беспилотников за сутки. Российские средства противовоздушной обороны также сбили 8 управляемых авиабомб и 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» производства США. Потери вооруженных сил Украины за сутки в зоне проведения СВО составили 1450 военнослужащих. Также сообщается, что наши войска поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в СВО, ликвидированы места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Кроме того, уничтожены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Продажи горячих напитков у ритейлеров выросли за год почти в два раза. Крупнейшие федеральные сети в прошлом году реализовали 67 миллионов литров продукции на 19 миллиардов рублей. По данным аналитической компании «Энтек», эта категория растет двузначными темпами второй год подряд. Более того, тенденция сохранилась и в первом квартале текущего года. Реализация таких товаров за три месяца увеличилась год к году на 92% до 20 миллионов литров. Речь идет преимущественно о готовом кофе. На него пришлось 94% продаж в этой категории. Доля чая составила лишь 4%, остальное – какао, горячий шоколад и прочие напитки. Опрошенные газетой «Ведомости» ритейлеры подтверждают, спрос на эту продукцию в сетевых магазинах растет. О погоде. В Москве сейчас плюс 20, сегодня в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем плюс 20-22, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду с порывами до 17 метров. Атмосферное давление в четверг составляет 745 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
13: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Реклама.
14: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
15: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
14: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
15: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
16: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
17: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
16: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – спортивный журналист, ведущий радиостанции «Спутник» Александр Кузьмак. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех и даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка! Ты сейчас умрешь!
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
1: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: 13:07 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный диетолог». И у нас в гостях Екатерина Тетерникова, клинический психолог, специалист по работе с РПП. Екатерина, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
12: Будем сегодня говорить о том, какие эмоции мы заедаем, и вообще, что такое эмоциональный и физический голод, как его отличить. Друзья, если у вас будут возникать вопросы, пожалуйста, задавайте. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите нам «Макс» и смотрите нашу трансляцию в Телеграм-канале. Нет, в Телеграм не смотрите, все время забываю. Смотрите в Ютуб-канале, в Рутуб-канале и ВКонтакте. Три источника, где нас можно видеть. Кать, вот если бы коротко нужно было объяснить слушателям, что такое эмоциональное переедание и чем оно отличается от обычного удовольствия от еды, то как бы это могло выглядеть?
10: Ну, если так, предлагаю начать от печки. Ну, не так далеко, да, чтобы да. Мы пойдем. Но все-таки, если мы говорим про питание и про еду, то у еды две функции: насыщение и удовольствие, ключевые. Вот. И когда это совпадает, это то приятное ощущение, да, которое мы чувствуем, удовлетворенность, довольство жизнью и так далее. А когда мы говорим про эмоциональное переедание, это чаще всего вся та еда, которая происходит не по голоду. Я вот тут думала как раз вот перед нашим началом, да, нашего разговора. И вот это вот мы можем как определить, эмоционально это, да, или не эмоционально?
12: Это самое важное, да.
10: Ну вот один из, а потом, может быть, мы дальше про это поговорим. Например, вот мы же когда сходили в туалет с вами, да, например, мы же не идем такие вот, значит, пойду-ка я еще через 15 минут схожу, еще. То есть если с нами что-то не происходит, мы никуда не едем, то в обычной спокойной обстановке мы этого не делаем. Да. Поэтому вот это вот избыточно пойти в туалет, да, это, скорее всего, мы переживаем, куда-то едем, еще что-то и так далее. Точно так же и с едой. То есть если я не испытываю физического голода, да, если я какое-то время назад поела, все в порядке, то это всегда будет еда про эмоции. Про какие – это уже следующий вопрос. То есть это все то, когда в отсутствии физического голода я ем, это всегда про эмоции.
12: А если говорить про эмоциональный голод, какие эмоции мы чаще всего заедаем?
10: Ну, скажем так, в терапевтической, да, и в психологической в нашем комьюнити не принято делить эмоции на плохие и хорошие, да? Почему? Потому что нам все важны, и у каждой эмоции есть функция. Mm-hmm. Она зачем-то нам нужна. Вот, поэтому это не плохие или хорошие эмоции, а это эмоции, в которых нам трудно. И вот чаще всего мы заедаем то, с чем нам трудно справиться, в том, в чем нам тяжело находиться, и я не знаю, что с этим делать. И тогда, конечно, всегда нам на помощь может прийти еда, она неплохо работает.
12: Да.
10: Вот. Поэтому и что мы подразумеваем под трудными, да, с которыми мы, нам тяжело справляться? Это бывает тревога, да, это бывает страх, это бывает злость, это у нас что? Зависть, грусть, скорость. Скука, усталость такое, да,
12: раздражение,
10: да. Вот все это неприятное такое, да, то, что в чем нам тяжело находиться.
12: А еще радость бывает, например, как положительные эмоции. Например, когда мы отмечаем там юбилей какой-то, день рождения, там хотим с кем-то радость разделить от поедания торта, например, да. Даже если мы этот торт не хотим, но он же вроде такой классный. И вот это даже связано с положительными эмоциями. Почему бы кусок этого торта сейчас не съесть?
10: Да, я думаю, что даже еще, например, часть моих клиентов описывает это так, что, например, когда ты испытываешь сильную радость, ты все равно не можешь затормозить. И вот часто эта еда является таким торможением тоже, да, немножко притормозить, когда ты перевозбужден. Поэтому в целом мы можем заедать любые эмоции в тех, которые, с которыми мы не умеем справляться, те, в которых нам трудно. Да? И еще раз скажу, что нет плохих или хороших эмоций, да, они нам все нужны.
12: Но вот чаще всего мы заедаем именно тревогу, стресс, какое-то разочарование, какую-то грусть. Почему именно вот эти эмоции?
10: Ну, про стресс-тревогу хочется пошутить, потому что чаще всего мы это точно испытываем и чаще. Но на самом деле, ну, как бы, то есть вот чаще, да, ну, скажем, то, что мы их чаще испытываем, да, то, что мы чаще испытываем, то, с чем мы не успеем справляться, то мы и заедаем. Тут скорее вот нет такого, что вот какая-то эмоция одна прокаженная. И, наверное, еще проблема в том, что нас не учат эмоциональной регуляции, нас не учат справляться с эмоциями. И часто учат таким, ну, скажем, не самым конструктивным способом, да,
12: экологично не подходим к этому.
10: Да, или неэффективно, да, потому что чаще всего мы живем в культуре, в которой у нас принято эмоции подавить, все засунуть в себя, успокойся, ничего нет, тебе кажется, возьми себя в руки и так далее, да, и вот если ты...
12: Ну, да, если начинать с детства, не плачь, тебе не больно, не ори, не проявляйся.
10: Да, все туда, заткни куда-то внутрь, да, и не отсвечивай. Поэтому, соответственно, это единственное, чего нас научили, подавлять, вытеснять и избегать, да, это, конечно, неплохие механизмы, но в длинную они не работают. Почему мы начинаем дальше наедать? Потому что эмоции, эмоции — это напряжение определенное, да, оно не уходит, и, соответственно, ну, в общем-то, мы потом как-то должны его разрядить.
12: Давайте поговорим о том, почему вообще это происходит. Ну, наверное, вот с одной стороны, еда может активировать систему вознаграждения, да, вот особенно мы же не начинаем переедать, там, не знаю, моркови, например, или капусты.
10: А такое тоже, кстати, бывает.
12: Бывает, да, но, скорее всего, мы пойдем куда-нибудь в фастфудную, в какую-нибудь что-нибудь сладкое, жирное, где как раз углеводы и жир сочетание, да, вот какой-то вот такой еды. Нам захочется.
10: Чаще, да, это запрещенка, это будет у диетчиков, да, таких длительных, и не только, да, что действительно, потому что у нас, ну, как бы, да, вот эта зона удовольствия, она же распространяется не только на еду, и поэтому, когда нам грустно, печально, нам хочется получить это удовольствие, да, мы помним, что у еды две функции, насыщение и удовольствие, и она, конечно, приносит. Вот, но еще я бы тоже начала немножко раньше, почему, например, все равно же не все люди заедают, да, эти трудные эмоции. Но большинство. Начинается это из детства, да, как мы уже сказали ранее, нас не учат справляться с эмоциями. И чаще всего, как это было, ну, не грусти, съешь конфетку. Скучно тебе, пойдем чайку попьем. да, это лучше будет пережить с кусочком торта и так далее, и так далее. Да? То есть вот вся эта история, что часто нас с детства обучали утешаться, развлекаться через еду, поощрение, например. Будешь вести себя хорошо, мы с тобой после прогулки купим мороженое.
12: Да.
10: Да, вот эта история.
12: Да, да,
10: или
12: да.
10: Все, ты сегодня плохо себя вел, никаких конфет. Да? То есть вот эта часть вознаграждения и так далее, она у нас закрепляется из детства, это раз. Ну и такие семейные истории. Поэтому здесь, конечно, часть вот этой эмоциональной регуляции уже начинается из детства. Ну, конечно, не во всем виновато наше детство, да, уж не будем тут...
12: Хотя, казалось бы.
10: Ну, в этом тоже есть много, да, как бы такой закладки, да, потому что по-другому нас не научили справляться с этими эмоциями. Второе, что действительно еда неплохо работает, потому что когда ты перегружен, когда ты испытываешь эти сильные эмоции, хочется переключиться. Еда как раз вот эта жирная, сладкая, соленая, то, что мы относим к фастфуду, это яркий вкус.
12: Да.
10: И поэтому действительно ты начинаешь есть, у тебя этот центр удовольствия загорается, и тебе легче переключиться.
12: Uh-huh.
10: И на какой-то момент, и если ты еще переел, да, и твой желудок наполнен этой едой, то тогда тоже у тебя, ну, как мы так можно в кавычках сказать, что вот эта вся кровь от головы перетекла к желудку, да, и поэтому вся активность происходит там. И действительно, на какой-то момент ты отключился. Почему еще, да, вот эта хронификация происходит, да, почему люди бывают месяцами, годами, да, начинают переедать? Потому что еда действительно работает. И я думаю, что если у кого-то, ну, я думаю, практически у всех был момент, да, когда тебе грустно или скучно, и ты пошел поел. Это действительно отпускает и переключает. Ключевой момент, что это иногда. А те, кто хронически, они говорят, это 100% работает. То есть это действительно безотказный инструмент. Когда я знаю точно, что если я возьму тазик мороженого...
12: Мне будет хорошо.
10: Да, и мне будет долго, да, и как, например, тоже мои клиенты говорят, и при этом это же отпускает часа на 3-4. Да, может быть, да, когда там человек в длительном переедании, пока его еще не накрыло чувство вины и стыда после этого, да, то, в общем-то, это действительно работающий инструмент. А все вот эти ноу-хау, про которые, может быть, мы поговорим, да, и что можно делать, это не факт, что сработает, это трудно, да, и так далее. А это 100%.
12: Это еще даже бывает не переедание. Ладно, если, например, ты испытал какие-то эмоции, там, стресс, тревога, вот это вот все, и съел, не знаю, там, грубо говоря, какие-то пельмени жареные с большим количеством соуса. Вот. А бывает, что ты просто не можешь еще остановиться. Это уже как бы будет немножко другое, да? Это компульсивное больше переедание такое.
10: Да, но тут тогда мы уходим. То есть если, например, это идет с потерей контроля, и вопрос количества тоже. Когда мы говорим про переедание, если здесь внести такой, да, критерий, то у нас есть объективный приступ переедания и субъективный. Вот а под объективным приступом переедания, когда мы говорим про приступообразное переедание, про приступ переедания при булимии, да, или там при анорексии тоже может быть. Ну, в общем, когда мы говорим про РПП, и объективный приступ, это когда у нас с вами за один прием пищи 3-4 порции еды. То есть это получается килограмм, полтора, два, вот много еды. Да? Вот это объективный приступ. Чаще всего, да, если мы говорим не про РПП, то это будет субъективный приступ. Ну окей, я съела порцию еды и сверху, не знаю, там, съела десерта, да, полтора. Вот, это одна часть. И второе, это действительно потеря контроля. То есть когда мы говорим про объективный приступ, когда надо бить тревогу и уже обращаться за помощью, это происходит потеря контроля. Когда я не могу остановиться, почему еще там много стыда и вины после, да, потому что ты был вменяемым нормальным человеком, жил сюда, как бы живешь
12: всю нормально,
10: жизнь.
12: Только, да,
10: да. А тут ты просто не можешь справиться. И тут уже у нас тоже часто будет при таком приступе, скорее всего, идти в ход любая еда, да, вот когда описывают, ну, может быть, тоже многие слышали, когда говорят, что человек съедает, не знаю, там, например, сырые пельмени может уже есть, да, например, он там, не знаю, майонезом поливает булку. Например, одна моя клиентка с булимией, например, у нее было на фоне социальной тревоги, то есть она когда выходила с кем-то общаться, у нее был такой высокий уровень тревоги, когда она приходила домой, у нее был такой продукт, которым она передала, это была замороженная вишня. И вот она, например, 2 килограмма этой замороженной вишни, да, то есть она была холодная, она ее грызла, как бы, и вот это наполнение, и вроде как, типа, безопасно диетически.
12: Угу.
10: У нее был такой продукт. Ну, то есть это такая специфическая еда.
12: Ну, то есть это может быть как сиюминутный стресс, да, который вы сейчас получили там от общения с другими людьми. Если вы, например, интроверт, да, вам нужно, не знаю, там, выступление какое-то организовать себе, да, и вы приходите, и после этого вот так вот восстанавливаетесь. А другое дело, когда у вас это просто не заканчивается постоянно, изо дня в день, да, когда вы не можете остановиться и съедаете не кусок торта, а сразу целый торт.
10: Да.
12: Потом себя ругаете. А еще очень часто у нас же сейчас ограничения, да, такие псевдонутрициологи начинают советовать ограничения по калорийности рациона, какие-то продукты ограничивать, что-то запрещать, как-то мистифицировать еду, да, и все это может приводить к каким-то срывам, к перееданиям в дальнейшем, да, потому что мы же не можем все время себе всю жизнь запрещать какие-то продукты, нас же все равно на них потянет.
10: Конечно. Ну, и тогда действительно, то есть у нас с вами есть как бы тоже, да, за перееданием стоит несколько вещей. То есть первая часть — это физиология, это ограничение. И действительно, да, вот этот запретный плод сладок. И пока ты не думал не есть это, да, тебе не хотелось. Да, ну как это, да, а как только ты начал это думать, сразу появляется эта навязчивость. Плюс, если мы говорим про ограничение, есть еще и дефицит в теле, да, этих питательных веществ. Почему? Да, после диеты всегда идет срыв. Всегда. Да. Это неотъемлемые части целого процесса. Вот, поэтому одно из это ограничение физиологическое, и оно будет всегда приводить к срыву, ровно то, что ты себе запрещал. Вот, и второе это эмоциональное, то есть всегда есть два компонента. Поэтому, когда мы работаем с пищевым поведением, у нас всегда есть, да, такие, ну, как это сказать, ну, такие две ноги, да, на которые мы опираемся, и те два процесса, которые мы налаживаем. Это и питание, да, вот как питаться, почему важны на самом деле и нутрициологи, и диетологи, да, которые выстраивают и обучают человека есть, да, правильно, без всяких мифов, все продукты и так далее. И вторая часть эмоциональная, психологическая, да, чтобы я научилась справляться с эмоциями, я не использую еду.
12: А Владислав нам пишет: есть можно и нужно все, только в меру и в свое время.
10: Да, абсолютно верно, так и есть. Проблемы начинаются, когда мы едим, ну, в общем-то, любое переедание тоже не по времени, да, то есть не по голоду. Это уже переедание, точнее, любая еда, да, это уже будет переедание.
12: Многие думают, что если, например, я вечером поел на ночь, то это очень плохо. Ну, такие тоже есть мысли у людей.
10: Ну, это тоже, да, вот такие ограничения. Я, кстати, там тема этой увлекалась. Ну, точнее, я давно уже увлекаюсь темой еды, да, и думала, откуда этот миф взялся про 6 часов. И вы знаете, к чему я пришла? Я тут читала книжку. Ну, не забыла автора. В общем, это история дворянства там, в 19 век и 18-19 век в России. И на самом деле, знаете, откуда взялось вот это в 6 часов? Ну, может быть, многие знают, кто-то тоже, да, читал. А смысл в том, свечи были дорогие, да, поэтому в темное время суток надо было зажигать, да, и это было дорого. Поэтому в чаще, как бы уже когда звали к ужину, надо было их позвать пораньше, чтобы, да, меньше свечей жить, и побыстрее их выпроводить. И чаще всего было приличным это с 6 до 8 где-то, да, вот зайти на ужин. Но чаще всего к 6, а потом уже выметаетесь.
12: Да,
10: и
12: да,
10: вот
12: да,
10: это
12: да,
10: была
12: да.
10: на самом деле традиция, связанная вот в части с этим, например, да, вот если в нашей полосе. Я думаю, одна из гипотез, откуда вот это взялось?
12: Почему, да.
10: Почему нельзя весь вечером, да? Понятно, что есть какая-то физиология, да, каких-то процессов наших всех систем, но в целом, конечно, все равно работает не время суток больше, а общий калораж, который мы съели за день.
12: Так, и получается, что у нас формируется вот такая связь. Мне плохо, я испытываю какие-то эмоции, как мы уже выяснили, и положительные, и отрицательные. Я хочу есть, ну, как я думаю, или правда хочу, и я ем, и мне становится легче, и меня отпускает там на 3 часа примерно.
10: Да, да? Это закрепляется как паттерн, да, такое искажение когнитивное. То есть мне плохо, я поела, мне стало легче. Это закрепляется, это действительно так. Но это не очень эффективная стратегия. Почему? Потому что то, что меня беспокоило, оно осталось нерешенным. Не знаю, меня беспокоит, вот, надо помыть посуду, да, если я сижу в этом беспокойстве и ем, посуда моя не помоется, да, чтобы она стала чистой, ее надо помыть, поэтому проблема не решается, и еще поднимается чувство вины и стыда чаще всего, да, когда это становится систематическим и хроническим, да, вот, потом у нас увеличивается вес, что тоже начинает триггерить, да, в какой-то момент, потому что если мы переедаем больше, чаще, чем раз в неделю, то, скорее всего, вес у нас будет расти. Если мы переедаем раз в неделю, чаще всего вес наш будет стабилен, он будет как-то выравниваться и так далее.
12: Тут еще важно сказать, что нужно смотреть на калорийность не в течение дня, а, грубо говоря, в течение недели. Да?
10: Я согласна.
12: Да, то есть сколько вы едите в течение недели. Потому что если, вот, как вы говорите, один раз переели, ничего страшного абсолютно с вами не произойдет.
10: Да, и если мы тут тоже не находимся в компенсаторике, да, как при нарушениях питания и расстройствах пищевого поведения, то чаще всего, ну, все знают, например, бывает, ты поехал в гости куда-то, вот мы говорим про нормальное питание, да, и ты действительно много поел, то на следующий день без всякого чувства вины и тревоги ты просто понимаешь, что-то мне вот сегодня хочется что-то полегче. Вот
12: тяжеловато
10: вот,
12: как-то, да?
10: И вот, например, даже после этих новогодних праздников, да, все говорят, не, я какой-то супчик уже бы, да, я бы каких-то овощей, какой-то фруктик,
12: это нормально, да?
10: То есть это вот когда мы без чувства вины просто понимаем, что нам и не хочется.
12: А не просто насильно себя сажаем на кефир там или еще на какие-то монопродукты, монодиеты, потому что нам вот так хочется. Не то, что хочется, а мы
10: скинуть.
12: Где-то прочитали, что, ну, скорее нужен детокс, нашу печень там нужно скорее очищать, реанимировать, хотя печень сама себя должна реанимировать.
10: Неплохо с этим справляется,
12: да,
10: на самом деле.
12: Да, без помощи дополнительной. Получается, что мозг у нас начинает связывать с еду с облегчением. Да.
10: Да.
12: такая нейропсихология такая начинается.
10: Но, на самом деле, да, это выстраивается новая не как нейронная связь, но да. такая, да, установка. И действительно, поэтому мы и тянемся, и это правда работает. Вот. И, ну, но есть последствия, да, и на самом деле это почему это неэффективная стратегия, да, что у тебя последствий не меньше.
12: Так же, как последствия от строгих диет, которые тоже усиливают эмоциональное переедание.
10: Да.
12: Потому что люди, которые сидят на диетах, они вот в моменте не понимают вот этого вот долгосрочного эффекта, потому что, может быть, они сейчас видят результат, они сидят на 1000 калорий. Друзья, это очень вредно. У нас базовый метаболизм минимум там 1500 калорий в среднем. Да? И вот люди сидят на ограничительных вот таких диетах, думают постоянно о еде. Мозг же тоже в этот момент не находится в каком-то таком, знаете, хорошем состоянии.
10: Нет, конечно.
12: Что с ним происходит в этот момент?
10: Ну, почему это приведет? На самом деле, даже, например, мозг у нас может и худеть. Это вот, ну, это понятно, что худеть, то есть не пугаемся, да? Это когда мы говорим про анорексию, про очень низкие стадии, то действительно, потому что там много жировой ткани, да, как бы часть мозга. И действительно смотришь, что когда человек в сильном истощении, то даже просто на уровне мозга он может похудеть. И дальше уже физиология когнитивных процессов, бла-бла-бла-бла-бла. Но дальше, на самом деле, то есть наш мозг воспринимают наши все диеты и ограничения жесткие, как будто опасность. В мире происходит что-то ужасное. Он не в курсе, что холодильник по-прежнему на кухне, да, и в магазинах есть продукты. То есть наш мозг на уровне тела воспринимает это как блокадный Ленинград. Да, или как дети из детдома. Все, наверное, видели, да, эти передачи и программы, да, посвященные этому, что люди, пережившие эпизоды голода сильного, потом всегда запасают еду, кладут, да, всегда поесть впрок и так далее. Поэтому наш

0: таких клиентов и пациентов, они говорят, они врут, значит, они едят. И действительно, то есть, если ты ешь меньше, чем тратишь, то ты будешь снижать вес. Может быть, разная скорость, может быть, еще что-то, но ты будешь худеть. Поэтому если мы, ну, как бы, да, значит, мы переедаем. Вторая часть, да, почему мы можем есть мало и не худеть, что действительно, когда ты длительно мало ешь, твой организм адаптируется, и этот базовый, да, метаболизм, он может снижаться. И тогда действительно ты, например, вот в чем опасность еще диеты низких калорий? Ты начинаешь есть на 1000 калорий, что голодовка, да, как Марина до этого выше сказала. И, соответственно, твой организм потихоньку адаптируется, ну, то есть все, что можно, да, почему, например, где-то цикл выключил, где-то, не знаю, там мы меньше двигаемся, меньше тратим задач, лежим больше и так далее. Вот мы живем на эту 1000, мы все равно голодные. Дальше, если я съедаю 1100, я начинаю набирать. Да, потому что мой организм замедлился. А по факту это все как бы, да, ты все равно еще в голодовке. Ты не переедал. Этот ест на 1,5, на 2, на 3.
1: И все в порядке.
0: Да. А ты съел на 1100. Поэтому это очень опасно заигрывать с этими низкокалорийными диетами. Понятно, что потом мы можем все это как бы вернуть обратно за счет мышечной массы, за счет регулярной еды, движения и так далее. Вот, но это как бы не окей, поэтому.
1: То вот. Есть нужно уходить от этих низкокалорийных диет, потому что ни к чему хорошему это не приведет.
0: Это точно
1: нет. У вас не будет сил, чтобы, не знаю, там, нормальную жизнь жить, заниматься спортом, да, как-то функционировать, вообще что-то делать и хотеть.
0: И зачем? Зачем быть голодным? Можно быть сытым, вкусно есть, жить нормально и быть стройным, да, в своем весе. И это, ну, как бы, понятно, что это не в экстремально низком весе, да, мы не все можем быть конституционально в экстремально низком весе, это я говорю про индекс массы тела, там, к 18 ближе, нижней границе нормы. Но в коридоре здоровья, да, вот этого, там, не знаю, 22, 23 до 25, мы можем легко оставаться вкусно питаясь.
1: Еще очень важная история с тем, что вот нам кажется, что мы едим мало, а на самом деле, если там посчитать калории или посмотреть, что мы едим достаточно много. Потому что вот кто-то, ну, может быть, только входит в тему питания, не понимает, сколько калорий содержится в том или ином блюде. Там, в том же греческом салате может быть до 600 калорий. Да. Казалось бы, это просто салат, но там достаточно там, треть дневной нормы по калориям, ну и так далее. То есть еще важно разбираться в том, что вы едите, разбирать ваше питание, может быть, какое-то время посчитать калории, не уходить в это на постоянной основе, потому что тоже может с...
0: Да, фиксацию, тревогу, да, увеличивать.
1: Тревогу, напряжение. Да. Но попробовать посмотреть и понять, на самом деле, может быть, вы переедаете, может быть, вы не едите на 1000 калорий.
0: Это то, вот я говорю, да. Что когда часто бывает, что да.
1: Наши любимые продукты, там, например, масло какое-нибудь мы добавляем. Там в одной столовой ложке 90 калорий, может быть, в оливковом масле, например. Авокадо тоже не самый низкокалорийный продукт.
0: Да.
1: Но
0: да.
1: Орехи. 550 калорий в 100 граммах.
0: Я ничего не ем, но выпила 5 стаканов кофе со сливками или
1: например,
0: с молоком.
1: И с сиропом с каким-нибудь.
0: Да.
1: Это 200-300 калорий, пожалуйста. Да. Перекус какой-нибудь взяли, какую-нибудь маленькую шоколадку и кофе. 300-400 калорий.
0: Да. Да, и при этом ты все равно голодный. Поэтому здесь всегда мы про то, что я называется, проверяем факты. Да? То есть действительно то, что есть. Но нам надо есть достаточно. Да? Нам не надо есть мало, нам не надо есть много, надо есть столько, сколько нам нужно.
1: Да. Хочется еще поговорить о том, как все-таки отличить эмоциональный голод от физического. Потому что я знаю, что есть такая вот определенная шкала там от 1 до 10, да, где ты в течение дня там отмечаешь, что ты сейчас испытываешь. Вот как, давайте, наверное, с эмоционального голода начнем.
0: Ну, эмоциональный голод, если мы даже может быть наоборот, мы,
1: с да, физического.
0: Можем, может быть, с да, физического, физического, да, голода. То есть чаще всего, как устроен наш организм, да, почему? Что мы, если мы поели достаточно еды, ну, достаточное количество, да, которое нам нужно, то физиологически наш голод наступит часа через 3,5-4. Это у всех, потому что еда двигается по пищеводу, по желудку, в кишечник переходит. То есть это просто процесс пищеварения. Если мы съели какую-то порцию еды достаточно, то через 3-3,5 часа мы будем голодными. Если мы хотим есть раньше, то, соответственно, либо мы не доели, то есть, может быть, наша порция маленькая, да? Либо это про что-то другое, да, например, про эмоции.
1: А вот что за эмоции можем испытывать, поговорим сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: 13:30 в Москве, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте! Дмитрий Песков заявил о невозможности решить многие конфликты через сделку. Такие ситуации очень сложны по своей структуре. Фактически решить многие конфликты в виде сделки, как это принято говорить в США, невозможно. Это длительный, сложный, комплексный процесс урегулирования, подчеркнул пресс-секретарь президента на ежедневном брифинге. У официального представителя Кремля спросили, не видит ли Москва в развитии ситуации вокруг Ирана

0: сигналы о том, что договариваться по Украине уже нет смысла. Песков указал, что каждый конфликт уникален по своей сути и по набору деталей, которые приходится решать во время урегулирования. Три человека погибли в ЛНР за сутки из-за атаки украинских дронов. 7 человек получили ранения в результате ударов ВСУ по автомобилям на трассах, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. По его данным, 5 мирных жителей ранены при ударах беспилотников по домам, поликлинике и району рынка в ЛНР. Приложения ВК и Макс исчезли из Google Play. Ранее установленные сервисы работают на смартфонах с операционной системой Android в обычном режиме. Пользоваться приложениями можно без ограничений, заявили в компании ВК. Между тем, ВК и Макс доступны для установки в других магазинах приложений RuStore, Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store и Xiaomi Get Apps. Обновления приложений также скачиваются в обычном режиме. Как подчеркнули в компании ВК, пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в Максе и приложениях ВК. Продажи горячих напитков у ритейлеров выросли за год почти в два раза. Крупнейшие федеральные сети в прошлом году реализовали 67 миллионов литров продукции на 19 миллиардов рублей. По данным аналитической компании «Энтек», эта категория растет двузначными темпами второй год подряд. Более того, тенденция сохранилась и в первом квартале 2026 года. Реализация таких товаров за три месяца увеличилась год к году на 92% до 20 миллионов литров. Речь идет преимущественно о готовом кофе. На него пришлось 94% продаж в этой категории. Доля чая составила лишь 4%. Остальное – это какао, горячий шоколад и прочие напитки. Опрошенные газеты «Ведомости» ритейлеры подтверждают, спрос на эту продукцию в сетевых магазинах растет. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 20, сегодня в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем плюс 20-22. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду с порывами до 17 метров. Атмосферное давление в четверг составляет 745 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» – ваша новая вершина. «Галс Девелопмент. Строим счастье для людей».
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
4: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
5: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
4: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
6: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
7: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск два раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Говорит Москва. 94,8.
10: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
11: А мы свободны для всех. И даже для министра.
12: Это отдел жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
13: Мы с вами на одной волне.
14: Hello. Общежитие слушает.
11: И мы вас слушаем.
15: Галочка!
14: Ты сейчас умрешь.
11: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
7: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
15: 13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный психолог». У нас в гостях Екатерина Тетерникова, клинический психолог, специалист по работе с РПП. Екатерина, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
15: Говорим сегодня о том, какие эмоции мы заедаем. И вот мы остановились на различиях между эмоциональным и физическим голодом. Вот физический голод практически мы разобрали, что такое. Сейчас закончим и перейдем к эмоциональному. Угу.
16: Ну, если про физический, да, то есть мы его испытываем после последнего приема пищи через часа 3,5-4 чаще всего. Второй момент, что он нарастает постепенно, да, это как раз пока еда двигается и потихонечку, да. Вот. И в целом, когда мы голодные, у нас нету такой специфики, что прям вот я должен съесть именно вот этот продукт, да, нам подойдет любая еда, чтобы утолить этот голод. И дальше мы идем жить свою жизнь.
15: Нет гиперфиксации такой.
16: Нет, да.
15: Да.
16: А эмоциональный голод, да, то есть он у нас возникает чаще всего как раз, может, не иногда бывает, конечно, совпадает и то, и другое, но пока, да, не будем усложнять задачу. Вот, поэтому это чаще всего, да, когда вдруг он внезапно, ну, например, мы шли мимо кафе, запахло выпечкой, и нам захотелось очень булочку. Вот это будет аппетит, это будет эмоционально-ассоциативно. Вот они там все сидят, едят, так вкусно
15: пахнет.
16: Тоже
15: хочу, да.
16: Да. Или, не знаю, мы сидим, смотрим кино, и там кто-то ест мороженое. Мы захотели мороженое. Да? То есть это такой отклик, да, на какое-то внешнее событие. Или мы испытываем какую-то эмоцию, да, какое-то переживание. Нам скучно, грустно и так далее. Да? И нам приходит в голову, а не съесть ли мне чего-нибудь? Да? Вот. Что еще? Есть такие, знаете, еще специфика по продуктам. Например, мы можем понимать. Вот иногда бывает, что ты прям сидишь, ой, так семечек охота. Ну, не знаю, вот кто любит, я иногда люблю семечки. И чаще всего семечки, например, такая мелкая еда, семечки, мелкие орешки, вот что-то такое. Это часто бывает про тревогу как раз, да, это напряжение скинуть. Ты сидишь, чистишь, да, ешь вот это, как белка, да, это часть такого напряжения скидывания, тревожное. Про тревожность очень часто эти семечки заедания. А, например, твердая пища, которую мы можем грызть, да, вот такое, это часто бывает про злость и про агрессию. У меня одна клиентка была, которая как раз, вот то, что мы вначале говорили, редко люди заедают яблоками там или капустой, а у нее на самом деле, она, например, мне говорит, что она переедала зелеными яблоками и морковкой. Вот. И выяснилось, да, и потом дальше в процессе терапии выяснилось, что, например, она говорит, а я вообще никогда не злюсь. Ну, такого не может быть, да, потому что злость — это базовая эмоция. И что такое злость? Это когда происходит не так, как вы хотите. Все люди, когда происходит не так, как мы хотим, испытывают злость.
15: Ну, да.
16: Ну, поэтому нет такого человека, у которого в жизни происходит только так, как он хочет. Поэтому, конечно, мы все злимся. И потом выясняется, что как раз когда у нее работа была, у нее был начальник такой достаточно токсичный, и значит, с мужем у нее в этот момент были сложности, и она на него много злилась. И вместо того, чтобы сказать, что она злится, разобраться с этим, она хрустела вот этими морковками и яблоками. Ну, когда мы это выяснили, в целом как раз морковок и яблок стало поменьше. Да. Вот. Поэтому есть такая, ну, специфичность. Еще можно тоже здесь эмоционально сказать. Это вот когда вы понимаете, что вам хочется именно этот продукт, то чаще всего это может быть про эмоцию.
15: А еще, знаете, вот не могу не спросить, так как сейчас все мы смотрим футбол, болеем. Угу. Еда вот под футбол, под кино, а там же еще и напитки какие-то дополнительные идут. Это тоже от тревоги мы переживаем? Почему вот нам хочется постоянно что-то жевать?
16: Часть тревоги, часть такой развлекухи и полностью отключиться, часть ассоциации, да, потому что, вот, например, тоже, да, так же, как мы в кино приходим, да, то есть ты на автомате берешь ассоциативно попкорн и воду.
15: Да.
16: Да, да, вот тут неважно, хочешь ты или не хочешь, очень часто. Также, когда мы смотрим, да, вот это, то есть есть ассоциация, да, напиток, еда, плюс эта культура, которая стадионную, нам тоже, да, ну, как бы уже, в общем-то, навязали, да, мы все в нее вошли, вот этого фастфуда.
15: Да.
16: Поэтому это скорее такое закрыть вот эту полностью коробочку, да, и вот, значит, погрузиться, и у тебя и глаза, и уши захвачены, и рот, и, в общем-то, и вот все каналы прикрыл и улетел.
15: Как будто бы это расслабляет.
16: Думаю, да, переключает и расслабляет, действительно.
15: А мы сейчас пойдем дальше. Зачитаю только одно сообщение от Верунчика. Пожалуйста, расскажите про ситуацию. От стресса, как отрицательного, так и положительного, совсем не хочется есть. Даже запахи в такое время раздражают, что делать. Ну, у многих, на самом деле, либо так, кто-то начинает, наоборот, больше есть, да, стресса.
16: Ну, тут, кстати, даже, знаете, как, Марин, тут вообще в норме, если у нас есть ситуативный стресс, а не хронический, то есть случилась ситуация, то большинство людей как раз испытывают отвращение к еде. Если у нас уже хронический стресс, да, когда из месяца в месяц, да, когда мы можем уходить в ситуативную депрессию, то тогда у нас, скорее всего, будет переедание. Угу. Если вернуться к вопросу, если мы попадаем с вами в ситуативный стресс, и мы не можем есть, тогда какая наша стратегия здесь, чтобы не голодать, да, и потом, ну, в общем-то, иметь силы решать какую-то ситуацию? Тогда мы можем по часам себя кормить, это раз, да, тоже может не лезть. Тогда мы можем здесь, например, по памяти просто, мы не ждем аппетита, да, мы можем по памяти себе сказать. Обычно я всегда, например, с удовольствием могу съесть орешек, могу съесть банан, могу съесть мороженое, да. И тут, когда мы говорим про такой ситуативный стресс, у нас не задача идеально питаться, выстраивать рацион и баланс, задача просто хотя бы дать энергию телу.
15: Да,
16: и
15: да,
16: поэтому
15: да.
16: Тогда мы просто по памяти берем свои самые любимые продукты и хотя бы их в себя впихиваем, угу. Да, на минимальной основе.
15: Угу, нужно хотя бы стараться это делать. А когда вот хочется еще конкретного продукта, вот я понимаю, что так, булочка с маком, там 600-700 калорий, угу. Но хочу, не могу. Это тоже больше про эмоции?
16: Скорее, да. Вот. И тогда мы можем сказать, а что такое за этой булочкой с маком у меня? Да?
15: Вкусная.
16: Вкусная, да, отлично. А еще что, да, почему мне вот именно сейчас хочется эту булочку с маком? И если вдруг мне ничего другое не заходит, да, потому что если это не эмоционально, ну, правда, бывает, вот хочется булочку с маком, а булочки с маком нет, не знаю, и доставки, например, да, вот нет ближайшей какой-то, чтобы тебе ее приперли. Тогда я могу дома чем-то заменить эту историю, да, это как раз когда про голод и действительно, ну, предпочтение какому-то продукту, чтобы закрыть еще и удовольствие. А если это только булочка и только с маком, и еще из определенного магазина, то это точно про эмоции. Какая закрывается? И у меня была одна клиентка, она, например, переедала, у нее был основной продукт, это орешки со сгущенкой пирожные.
15: И потом... Тоже понимаем ее хорошо.
16: Да, а потом она мне рассказала, она в этот период была студентка, уехала из дома и жила одна. И на самом деле, что произошло, что ее мама на праздники, вот какие-то выходные, но такие дни, она пекла эти пирожные дома. Вообще, святая женщина, да, вот эти пирожные выпекала дома. И поэтому, на самом деле, она потом поняла, что когда она хотела этих пирожных, на самом деле, она начинала скучать по дому и по семье. И после этого, когда ей именно навязчиво хотелось этих пирожных, орешка, да, вот этого со сгущенкой, она просто звонила родителям. И орешки отошли в другую сторону.
15: Забота.
16: Да.
15: Такая, когда ну, требовалось внимание. Да,
16: поэтому
15: да,
16: мы
15: да,
16: должны
15: да.
16: себе задать этот вопрос. Угу. А что за это, какую эмоцию? То есть что нам не закрывает, помимо вкуса?
15: Нужно думать про свои эмоции. А еще очень часто бывает, что когда ты хочешь какого-то конкретного продукта, да, его нет в доставке, там еще что-то, ты думаешь про него, думаешь, ну, я сейчас же все-таки там худею или еще что-то, все-таки булочка с маком — это не самое полезное. Съем-ка я морковь. Или съем я что-то другое.
16: Ну,
15: такое.
16: Дорога в никуда, да? Килограмм морковки, сверху булочки.
15: Килограмм морковки, потом думаю, ну, кого я обманываю? Я же хочу булочку с маком. Вот в этот момент что лучше сделать? Все-таки попытаться переключиться на морковь или не отказывать себе в булочке с маком? Или все-таки вот вернуться к теме с эмоциями и подумать, какая эмоция стоит?
16: Ну, тут несколько вещей. Если мы на диете, мы можем есть свою булочку с маком. Например, даже не диете, наш рацион выстроен, и наша цель снижать вес. Мы можем снижать вес и есть булочки с маком. Они должны быть вписаны в наш рацион. А дальше мы можем его вписать в наш обед по калориям, да, мы можем съесть пол булочки и получить от нее удовольствие. Да, а не так, что мы напихались этой морковкой, а в ней тоже все равно есть калории, да, и потом сверху булочку запихали, а потом сгорел сарай, гори и хата, и мы съели еще чего-то там. Поэтому мы спокойно ее добавляем как десерт и впишем в наш рацион и едим, чтобы не чувствовать себя обделенными. Поэтому здесь как бы вот это раз, да. Второй момент, что мы можем, например, если я понимаю, да нет, я уже и съела булочку, и съела это, да, полбулочки, и съела свой обед, и все нормально, а я все равно ее хочу, тогда я могу подумать еще и про эмоции. То есть если в моем рационе всего достаточно, и булочки были, но мне хочется больше, тогда какая эмоция есть, да, и как я могу ее по-другому пережить, как я могу эту потребность закрыть, да, чтобы эта эмоция ушла, какая потребность за этим стоит, да, вот так даже корректнее будет сказать.
15: Все-таки возвращаемся к потребностям. А когда вот уже сигналы тела какие-то появляются, там урчание, слабость, у некоторых голова начинает болеть?
16: Ну, это скорее про физический голод, да. Вот. Единственная сложность бывает, что когда у нас он и физический, и эмоциональный совпадает. Почему мы когда... Тоже, да, важно, если, например, особенно у нас есть какие-то сложности с пищевым поведением, нам лучше не допускать больших интервалов, да, нам лучше регулярно есть. Можно даже использовать здесь часы на начальных стадиях, да, потому что если мы очень долго сидели на диетах и игнорировали потребности тела, то мы плохо ориентируемся в голоде, в сытости, в усталости и так далее, и так далее. И вот поэтому можем использовать часы. Так, посмотрели, 3,5 часа прошло, да, это после того, как я ела нормально, пошли, поели. Вот. И отдельно с эмоциями разбираемся.
15: А какие-то вопросы себе нужно задавать? Или все-таки, вот, если к этой шкале голода возвращаться, нужно ли на нее ориентироваться там по шкале от 1 до 10, что я сейчас испытываю и так далее?
16: Ну вот, как показывает практика, если человек в длительном диетическом опыте, ему достаточно трудно, сразу дается шкала. Поэтому проще ориентироваться на часы, честно сказать. Вот. Когда мы уже продвинутый пользователь, да, в контакт своего тела, да, и осознанный, тогда действительно есть такая простая практика. Мы можем положить ладошку себе на живот, да, в область желудка, и действительно посмотреть, а есть там какая-то пустота, какие у меня там ощущения. Вот. И потихонечку, ну, как бы двигаться. Дальше мы развиваем, это называется интерцептивной осознанностью, ну, давайте немножко, да, вот в эту сторону, как мы можем лучше распознавать. Я обычно предлагаю своим клиентам сделать так. Вот вы поели, и мы 100% уверены, что у вас был нормальный, достаточный прием пищи. Через час вы не голодный и не сытый. То есть вам не надо ничего, да, вот этой еды. Вы даже еще слегка сыт, наверное, остаетесь, да, такой вот, или ничего не надо. Через 2 часа вот это тоже комфортное состояние, ты еще не думаешь про еду. Где-то через 2,5 у тебя состояние не голоден, не сыт. Вот такое, да, вот уже. Через 3 часа, да, ну тоже 2,5-3, ты уже заходишь в сторону такой слегка голоден. В целом это как раз момент, когда ты должен уже подумать, так, что я буду есть через полчаса, через час. Да, потому что этот легкий голод, он у нас предшествует минут через 30, через 40, мы уже будем голодными.
15: Да.
16: Когда самое время начинать есть. Я предлагаю своим клиентам, вот по часам, например, так, через 2 часа ты не голоден, там, или через полтора, не голоден, не сыт. Положи руку на живот, и вот пойми, вот это так называется в моем теле не голоден, не сыт. Через там 2,5 часа положи руку на живот, вот посмотри, как там это, какие ощущения. Вот это называется слегка голоден. Да? И, соответственно, вот так мы обучаемся, потому что часто люди, которые сидели долго на диетах, игнорировали свой голод и сытость, они начинают жить по критериям, что...
15: Хочу, не хочу.
16: Даже не так. У них вот эта точка, где я и умираю от голода, это через 5 часов, это они называют голодом. А сытость у них, да, это когда объелся сверхом. И поэтому вот эти все качели происходят. Поэтому нам надо заново это восстанавливать потихоньку. А потом действительно, когда мы уже восстановили эту интерцептивную осознанность, да, потому что это базовое чувство, врождённый голод и сытость на самом деле, вот, мы уже можем, да, вот опираться на них.
15: Давайте еще поговорим о практических шагах. Вот помимо этой практики, что еще можно делать? Ну, например, начать с того, что нужно не запрещать себе еду, да?
16: Да.
15: А, там жесткий контроль, потому что он часто усиливает цикл запрет-срыв. Вот что еще нужно делать? Вот вы сказали, регулярное питание по времени, да?
16: Может быть, проще.
15: Да, может быть, замечать какие-то триггеры, когда тебе захотелось переесть, отслеживать какую-то эмоцию, да? Почему вот в этот момент ты захотел съесть эту булку с маком?
16: Ну, то есть, смотрите, если базово, да, то есть первое, нам надо наладить регулярную еду, чтобы мы понимали, что как бы это не, я не из депривации, да, не из запрета начинаю есть. Вот мы имеем человека, который нормально питается, но он все равно переедает. И следующий этап, это будет развитие вот этой осознанности вообще нашей, да, что со мной происходит. И следующая часть, да, это когда я хочу есть не по плану, это задать себе вопрос, а что со мной происходит? Это осознавание своих чувств, да, переживаний, эмоций, что со мной происходит. И анализ, да, что является триггером, как вы, Марин, говорите, да, когда я хочу пойти на кухню, да, и что-то, или там заказать доставку и что-то съесть.
15: Открыть холодильник.
16: Да, и тут, честно сказать, у нас такой репертуар бедненький, да, у нас у всех 3-4 сценария, когда мы начинаем переедать. И дальше мы, например, выясняем, ну, чаще всего это скука, и усталость, вот еще, да, там, ну, про стресс много говорят, да, например, усталость. И тогда мы понимаем, что в вечернее время чаще всего, когда я прихожу после перегруза и рабочего дня тяжелого, я всегда переедаю. А если у меня таких дней 5 в неделю, я 5 дней переедаю, я набираю вес, бла-бла-бла, и пошла вся эта история. И тогда следующая часть, то есть мы переходим, мы выяснили, понимаем, что, например, я не умею справляться с усталостью и расслабляться после работы. Тогда мне нужно, да, дальше решать задачу, вот это переход. Мне нужно найти альтернативный способ, как я буду отдыхать. И мы вырабатываем целую стратегию. Но не вечером, когда мы пришли после работы, там мы ничего не будем придумывать, там мы опять возьмем булку и будем, значит, это, выдыхать. Мы, когда мы отдохнувшие, сели и подумали заранее, или с утра подумали, что я буду делать сегодня вечером. И дальше мы меняем алгоритм. На самом деле простые вещи. Можно прийти и сразу пойти в душ. Да, например, лечь в ванну, не знаю, прогуляться после работы, а не бежать, да, оттормозиться. То есть придумать, что вас расслабляет, что для вас работает, это не надо какие-то спа-салоны, адские деньги.
15: Переключение какое-то, да, должно быть.
16: И релаксация, да, да, это раз, чтобы расслабиться. Потом, например, скука. Это тоже, я прям на это, на лекциях прям посвящаю этому много времени, да, чаще всего. Я всегда говорю, что вот, наверное, ну, то есть у всех был этот опыт, когда ты маленький, И вот у меня такое воспоминание здесь, вот когда лето, значит, все уехали, и ты еще, например, не уехал. Подружек во дворе нету. А, какие-то кружки все, ничего нету, и вот это так скучно, или вы все, и ты просто сидишь.
15: Одиноко, да.
16: И скука. В это поиграли, в это, и это просто вот было в детстве, ну, невыносимо, да, вот это вот просто невыносимая скука. И нам кажется, что когда мы выросли, она поменялась. Нет. Это так же, да, как бы так же трудно выдерживать.
15: Да.
16: И второе, что ничего не поменялось, когда мы стали взрослыми, просто у нас много задач бывает, и нам не так часто бывает скучно. Но что с ней делать? Развлечь себя — это отдельная работа.
15: Угу. Нам пишут: хочу полностью отказаться от сладкого, так как у мамы диабет. Ну, как летом прожить без мороженого?
16: Ну, во-первых, диабет... ни первого, ни второго типа нам не говорят о том, что мы должны полностью отказаться от сахара. То есть нет такого вообще. Это такой запрет, не связанный с медицинскими показателями. Там ключевой момент, когда мы едим, ну, это лучше с эндокринологом, да, с врачом, на самом деле, проконсультироваться, сдать анализы, посмотреть, что у вас с сахаром. И ключевой момент, чтобы не скакал сахар и размещение вот этих там единиц по дню. Поэтому вот это вообще не профилактика.
15: Когда начинаешь себе что-то запрещать, мне кажется, это тоже все ведет к срывам. Даже если не диета, конечно, просто начинается, да. Я, значит, что-то там где-то услышала в интернете от каких-то горе-специалистов: запрещаю себе есть молочку, хотя я прекрасно ее переношу. Не ем глютен, хотя я тоже его переношу. А что они еще себе запрещают? Там не ем после шести. Ну, там много всего, ну, чего они там не едят. Да, не знаю, там помидоры кто-то перестает есть.
16: Ну, в общем, там...
15: Да, не будем сейчас. В общем, друзья, вы должны понимать, что это не совсем нормально. Кать, а когда все-таки вот нужна помощь? Есть ли какие-то там, не знаю, эпизоды, моменты, на которые стоит обратить внимание и уже, может быть, к специалистам обращаться?
16: Если вы переедаете больше раза в неделю, да, если ваш вес начал расти, вот, опять же, объективно переедаете, да, не субъективно. То есть не то, что я съела ужин и съела десерт, это не переедание, это нормальный прием пищи полноценный, да. Когда действительно вы с потерей контроля съели большое количество еды, и вот этот срыв произошел, и это раз, это чаще, чем раз в неделю, да, и на протяжении 2 месяцев с вами происходит. То есть если вы 2-3 раза в месяц на протяжении 2 месяцев это с вами случается, лучше обратиться за помощью. Не надо в этом долго болтаться. Это будет дешевле, проще, и вас отпустит. Следующий момент, да, у нас тогда, скорее всего, будет увеличиваться вес. Это тоже может беспокоить. Вот. Или вы, например, может быть, даже не объективный приступ переедания имеете, но понимаете, что, например, каждый день понервничала, пошла заела, не знаю, что с этим делать, да, не могу расслабиться, пошла поела. Да, скучно, пошла, поела, не могу выработать стратегию, да, или как называется, такую копинг-стратегию, да, совладание с этими переживаниями, и что делать, то лучше обратиться за помощью. Потому что чем раньше мы обращаемся за помощью, при всем это всем оскомину наел, действительно так, ты заплатишь меньше денег, ты будешь меньше времени, ну, потому что ты просто, да, быстрее вылечишься, да, хронические болезни лечить сложнее. Ты не будешь так долго в этом находиться измотан, не будешь, да, не будешь иметь этот лишний вес, который потом, скорее всего, придется снижать, или иногда вот ты его уже не снизишь и не вернешь, да, потому что ты его наращиваешь, наращиваешь, и потом тоже есть как бы свои последствия по физиологии и так далее. Вот, поэтому вот здесь скорее мы обращаемся за помощью.
15: А не могу еще не спросить вот по поводу переедания. Вот такие ситуации тоже часто в жизни бывают. Я сама с этим сталкиваюсь. Вот я, к сожалению, хорошо готовлю.
16: И
15: вот
16: когда это прекрасно.
15: Ну да, и когда ко мне приходят гости, они, ну, могут практически всю еду съесть. Я не против, мне это очень нравится, пусть едят. Но они не могут остановиться, потому что эта еда вкусная. И я тоже, на самом деле, с этим сталкиваюсь, что я куда-то прихожу, там, в ресторан или еще кому-то в гости, и там, правда, очень вкусная еда. И ты вроде наелся, но ты не можешь остановиться, потому что это очень вкусно.
16: Да.
15: Это эмоциональный голод, переедание или что?
16: Это как бы это часть нормы. То есть, когда мы добираемся до еды, которая, например, редко доступна. Ну, например, да, вот, например, я же не могу каждый день ходить к Марине в гости и есть вкусную еду.
15: Мне предлагают всякие варианты.
16: То есть я понимаю, что если я пришла в гости к Марине, вряд ли мне там и все сожрали. Она вряд ли позовет нас раньше, чем через месяц. И вот это ощущение малой доступности мне заставляет поесть впрок. И в этом нет ничего страшного. Все люди, да, вот эта сезонность, ты пришел в гости, какой-то праздник, еда, которая редко готовится, это нормально. Ну и благо, например, да, если мы будем ходить каждый день в гости к Марине, и у нее все съедать, то это уже проблемки у Марины и у нас, да? Вот, поэтому это часть нормы.
15: Ну, то есть это такая, скажем, не адаптация, а социальный такой большой фактор, да, потому что мне комфортно, я правда...
16: И это, наверное, конечно, когда вкусно, да, да, оно классно.
15: Я не люблю готовить, а давай ты мне с собой еще положишь эту еду.
16: Да, это нормально. Проблема тогда, когда я на все свои трудности в жизни отвечаю едой. Вот в чем история.
15: А, мы уже говорили немного о том, почему риск эмоционального переедания вечером выше, да, потому что, видимо, мы заедаем свои эмоции, которые не смогли проявить в течение дня. Или же бывает еще другая история, потому что раньше, например, говорили некоторое время назад, что нужно обязательно завтракать, если вы не позавтракали там и так далее. Завтрак основа, если вы там... Ну и пугали нас тем, что вы не позавтракаете. А сейчас я слышу другое мнение, что вы можете не позавтракать, потому что, ну, вы не хотите есть, но зато вечером можете поесть нормально.
16: Да.
15: Это тоже может быть связано с...
16: Ну, то есть часть мы можем есть больше вечером, потому что мы действительно не доели свой калораж за день, да, если, например, мы не завтракали. Это одна часть, но... Вторая, почему, например, вот мы ели нормально и все равно вечером переели. У нас, естественно, когда мы устали, контроль тоже падает на утомление, да, да. Контроль, включенность и так далее. Потому что, например, днем ты можешь переключиться, да, на что-то, если тебе грустно, скучно и так далее. А вечером сил мало, да, ты истощен, когнитивные способности снижаются, и поэтому уже энергии мало, ее тоже надо докинуть, поэтому вся вот эта сладенькая вечером, вместо того, чтобы пойти спать, лечь, да, ты думаешь, надо вштыриться сахарком и еще часок продержаться.
15: Многие, да, любят.
16: Да, то есть это скорее про то, что ты уже устал, и тебе вот эту энергию ты берешь не из сна, конструктивно было бы пойти лечь спать, а не напихиваться. Вот, и контроль снижается, да, ну, потому что ты тоже устал.
15: То есть нужно именно понимать... Чего на самом деле сейчас хотите? Отдохнуть?
16: Опять потребность, да.
15: Потребность, да, или все-таки поесть? Потому что еще бывает, что вот, да, в течение дня я ем нормально, и правда, ем нормально, потому что не хочется есть эту еду. Но вечером, как будто, я не знаю, я прихожу домой, открываются какие-то там порталады, я просто хочу...
16: Вот, да, и чаще всего это отдых, это раз, да, поэтому, да. Может быть, надо пойти лечь спать, да. Второй момент — это скука, и тогда вам надо заранее подумать, как вы себя развлечете, потому что это трудная задача. То есть что мне хочется сказать, что развлечь себя очень трудно. Казалось бы, да, это что-то приятненькое, должно быть легко, а это еще дополнительная работа. А ты уже весь день отработал, устал, а тут тебе надо еще сделать работу и развлечь себя.
15: И многие, к сожалению, отдых, конечно, связывают еще с едой. Ну, вот футбол,
16: да.
15: Кино, если мы дома смотрим, что-то делаем, если к нам гости приходят, а ко мне вы уже поняли, что это значит, кто-то будет есть. Вот, ну то есть это все равно часто очень бывает связано с едой, то есть нужно немножко как-то отходить.
16: Ну это бедность репертуара и фантазии. Ну наша, на самом деле,
15: отходить.
16: Самая легкая. Да,
15: хотя можно ли полностью вообще избавиться от эмоционального переедания?
16: Конечно, потому что в целом мы можем на эмоциях, вот то, что в порядках нормы, да, это поесть, пришли в гости, сезонность, отпуск и так далее. Вот, а так, конечно, потому что если мы научились справляться со своими эмоциями, зачем еда? Это как вот мы в начале разговора говорили, мы же не ходим каждые 15 минут пописать.
15: Да.
16: Просто так, да, вот если нас отпустили.
15: Если с нами все в порядке, да. Можно ли как-то поддержать близкого человека, если мы видим, что вот он переедает не потому, что он голоден, а потому, что он эмоции какие-то свои заедает?
16: Да, и тут, конечно, советы не работают, лезть не надо, да, мы, даже если вы профильный специалист в этой области, это с родственниками не работает, корректно и доброжелательно, сострадательно, и, да, любяще спросить человека, слушай, ты как, что с тобой происходит, нужна тебе в чем-то помощь, могу я тебе чем-то помочь?
15: Это проработанный человек так говорит, а родственники часто говорят, ну куда ты? То, что вторую шоколадку ешь.
16: Да, это интерпретируется так, что вы меня называете жирным, да, и считаете идиотом. Вот. И поэтому, ну вот, и ключевой вопрос это про то, что спросить, то есть явно с человеком что-то происходит. Или когда он в голод ушел, да, другая история, ничего не ест. Это тоже что-то происходит.
15: Но стоит все равно обратить внимание на то, что человек переедает, потому что это такая тонкая грань.
16: Я думаю, что все, кто переедают, они в курсе, что они это делают. Вот. И у них стыда и вины, и так достаточно. Зачем докидывать? Да, поэтому...
15: Вот еще Александр нам пишет фразу, прям классика жанра. Хочешь яблоко, съешь яблоко. Не хочешь яблоко, не хочешь есть. Та же история с огурцом, с морковью, мне кажется, да? Еще выпей воды. Это вот туда
16: ну,
15: же.
16: Ну, тут тоже, вот смотрите, если мы действительно, то есть есть часть, во-первых, еще вот у нас уже, конечно, не хватит времени сегодня про это поговорить.
15: Да, у нас 30 секунд.
16: Да, есть специфика у людей тоже, да, например, генетически обусловленная, когда есть вот не все продукты человек может есть. Есть, правда, очень много специфики непридуманной в теме еды. Вот, поэтому здесь это тоже мы не можем до конца сказать. Но часто, действительно, если ты голодный, ты съешь и сухарь, и все прочее. Но это не всегда так.
15: Может быть, на самом деле хочешь есть.
16: Да.
15: Да. Вот, друзья, что делать со своим голодом? Как отличить эмоциональный голод от физического? Я думаю, что вы поняли. Если не поняли, переслушайте, пожалуйста, еще раз нашу программу. Сегодня говорили о том, какие эмоции мы заедаем. У нас в гостях была Екатерина Тетерникова, клинический психолог, специалист по работе с РПП. Кать, большое вам спасибо, было очень интересно.
16: Спасибо.
15: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
14: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 14 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Челябинской области из-за потопления домов эвакуировали более 40 человек. В зоне паводка оказались 14 приусадебных участков в Верхнеуфалейском городском округе. Большинство эвакуированных разместились у родственников и знакомых. 6 человек находятся в пункте временного размещения, сообщает Министерство экологии Челябинской области в своем канале в мессенджере «Макс». По данным ведомства, за последние 12 часов в районе выпал 51 миллиметр осадков, открыт пункт временного размещения на 13 койко-мест, также готовится еще один на 50 человек. На место подтопления рек Уфалейка и Генералка прибыли спасатели и представители органов местной власти. Также в район выехали министр общественной безопасности Челябинской области Александр Гриб и министр экологии Игорь Гилев. Приложения ВК и Макс исчезли из Google Play. Ранее установленные сервисы работают на смартфонах с операционной системой Android в обычном режиме. Пользоваться приложениями можно без ограничений, заявили в пресс-службе компании ВК. Между тем, ВК и Макс доступны для установки в других магазинах приложений, в частности, RuStore, Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store и Xiaomi Get Apps. Обновления приложений также скачиваются в обычном режиме. Как подчеркнули в компании ВК, пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в Максе и приложениях ВК. Нью-Йорк, Детройт и Миннеаполис оказались в дыму из-за лесных пожаров в Канаде. В стране зафиксировано около 850 активных очагов лесных возгораний. Более десятка выявили на севере США. Качество воздуха в городах восточного побережья Соединенных Штатов специалисты назвали опасным для здоровья. Ситуацию усугубляет экстремальная жара. В некоторых районах США воздух прогревается до плюс 41 градуса. По данным канадского межведомственного центра лесных пожаров, за сутки в стране обнаружили 20 новых очагов возгорания. Огонь уже уничтожил около 2 миллионов гектаров лесов. Основной удар стихии приходится на западные и центральные районы провинции Онтарио. Населенные пункты, включая Торонто, затянуты дымом. Власти проводят эвакуацию населения. Несколько грузовых поездов, включая один состав из направленных для вывоза людей, оказались в эпицентре пожара возле города Армстронг. Лионель Месси стал главным фаворитом на получение золотого мяча. Шансы нападающего сборной Аргентины и Интер-Майами на завоевание награды составляют почти 41,5% по версии платформы Polymarket. Ранее сборная Аргентины обыграла команду Англии на чемпионате мира по футболу со счетом 2-1 и вышла в финал. Лионель Месси отдал в матче две результативные передачи. По ходу мирового турнира он установил бомбардирский рекорд чемпионатов. Всего на его счету 21 гол в 33 матчах. 39-летний аргентинец становился обладателем золотого мяча 8 раз. В число фаворитов на его получение также входит испанец Ламин Ямаль, англичанин Гарри Кейн и действующий обладатель награды француз Усман Дембеле. Церемония вручения золотого мяча, присуждаемого лучшему футболисту года по версии французского издания France Football, состоится 26 октября. Мероприятие впервые пройдет в Лондоне. О погоде в завершении выпуска. Плюс 20 сейчас в Москве. Сегодня в российской столице переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Днем до 22 тепла. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду с порывами до 17 метров. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
17: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
18: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
18: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток.
7: Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: 8 часов 6 минут.
7: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
22: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: 14.07, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Потока», значит, в течение этого часа самые последние новости обсудим. Координаты эфира: смски плюс 7925-888-8948. Вы можете смотреть нас в Ютьюбе, в Рутьюбе и в ВК. Тоже можно нас посмотреть в нашей группе.
22: В движении.
23: На движение давайте посмотрим, что нам сейчас рисует Яндекс. А Яндекс нам рисует трехбальные пробки. Внешняя сторона МКАДа, район Лосиного острова. Здесь пробка где-то с середины, да, Лосиного острова, потому что ДТП случилось на пересечении с Ярославским шоссе. А третье транспортное кольцо, внутренняя сторона, район Лужников, обращает на себя внимание, ДТП. Там какое-то заколдованное место, потому что каждый день примерно в одном и том же месте и в одно и то же время там случается дорожно-транспортное происшествие. Также от проспекта Багратиона затруднено движение до Рижской эстакады, и, соответственно, тоже едет довольно сложно вот проспект Мира. Вот здесь пробка от Сухаревской и от Рижского вокзала до Сухаревской.
22: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Поток. Новости этого дня.
23: Начнем мы с того, что Минобороны России отчиталось об ударах по предприятиям в Киеве. Проекты российских компаний в замерзающих морях от арктических месторождений до Балтики потребуют как минимум 52 дополнительных судов различного ледового класса уже через 4 года. Подготовка психологов стала более ориентирована на помощь при тревожности. Тоже есть интересная новость. И Илон Маск назвал Марин Ле Пен последней надеждой Франции. Интересно понаблюдать, как представители крупнейшего бигтека бизнеса, соответственно, который определяет вообще модель развития экономики в мире, сейчас стали обращать внимание на политиков правого толка. В «Умных парнях» у нас большой разговор про спорт будет, потому что тем много накопилось. Александр Кузьмак придет, спортивный журналист.
7: Поток. Успеем сказать главное.
23: Итак, Минобороны отчиталось об ударах по предприятиям в Киеве. Вооруженные силы России ударили Вооруженные силы России ударили по предприятиям военной промышленности в Киеве высокоточным оружием. Речь идет о предприятиях, где производятся беспилотники, об этом сообщает Минобороны. Также, согласно сводке, поражены объекты инфраструктуры в портах Одесса и Южный. Эти порты используются для доставки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов, подчеркнули в ведомстве. Удары также были нанесены по морскому судну и быстроходному катеру ВСУ, шедшим в порты Одесской области. Указано в сообщении. 15 июля Минобороны России отчитывалось об ударах по инфраструктуре и сухогрузам в портах Южный, Одесса, Черноморск и Днепробугский. 7373-948 это телефон прямого эфира. Сейчас Владислав Шурыгину пытаемся дозвониться. Он военный эксперт, автор телеграм-канала «Рамзай». Здесь, конечно, важно понять, что в сводке Министерства обороны говорится об ударах по предприятиям в Киеве, где производятся беспилотники, а также по портовой инфраструктуре в Одессе и Южном. Вопрос здесь уместен, связаны ли вообще между собой эти точки с точки зрения военной логистики, и можно ли, например, говорить о попытке все-таки о намерении нанести системный ущерб всей цепочке от производства БПЛА до логистики военных грузов. Или же эти вещи, ну, как таковые, не связаны, потому что есть отдельно заводы, соответственно, есть отдельно портовая инфраструктура, но, естественно, как бы с точки зрения... Да, как раз Владислав Шурыгин к нам присоединяется. Влад, я тебя приветствую. Алло. Нет, нет у нас Владислава Шурыгина. Сейчас попробуем еще раз связаться. То есть вопрос, свидетельствует ли это об Алло. Активизации? Да, вот. Слышим, наконец-то. Да. Влад, привет.
2: Да, приветствую. Да, привет.
23: Вопрос. Да. Министерство обороны сообщает об ударах по морскому судну и, соответственно, еще катеру ВСУ, ушедшим в порт Одесской области, плюс системные удары по вообще портовой инфраструктуре и по объектам ВПК в Киеве. Речь идет о том, что у нас какой-то переход случился в плане того, что нужно уничтожать, как нужно уничтожать и в течение какого срока.
2: Ну, мне кажется, очень бы хотелось, чтобы это произошел какой-то переход или, не знаю, прочистка мозгов, потому что то, что было очевидно уже 3 года, о том, что работа должна быть очень системной, что есть ключевые элементы, которые необходимо рушить, это в первую очередь вся украинская логистика, не успокаивать себя какими-то мирными зерновыми сделками, открытыми портами, а потом получать по соплям именно по нашей логистике. А просто прекращать все то, что называлось совершенно неприличным словом СВО, и вести войну, о которой теперь наконец-то заговорил уже даже пресс-секретарь президента. А война, она предполагает, в общем, очень логичные, ясные, понятные, но очень трудновыполнимые решения.
23: О чем говорит текущий выбор цели с точки зрения тактики?
2: Ну, с точки зрения, опять же, тактики, или точнее требований, говорит о том, что мы наконец начинаем действительно рубить логистику. Для Украины ключевым элементом снабжения является море. Тот кусок, который мы им оставили, и который мы не трогали нормально 3 года, он сегодня стал одним из главных элементов, по которому на Украину поступают важнейшие стратегические товары. Потому что по мощности поставок с флотом ничего не сравнится. Соответственно, мы сейчас, надеюсь, займемся этим очень жестко. Второе, необходимо рубить всю железнодорожную логистику, потому что большая часть по суше, естественно, передвигается по железным дорогам. Здесь я вижу как бы системную работу, особенно в прифронтовых областях мы ведем охоту за тепловозным парком, потому что он является невосполнимым, по крайней мере, сейчас для Украины. Соответственно, дальше необходимо рушить мосты, необходимо разбивать переходы пограничные. То есть нужна работа, которая будет как бы реальной. Уничтожать их заправки, уничтожать их ТЭК. То есть это все то, чем нужно заниматься все системно 4 года.
23: Если текущая системность, ну, как бы сохранится, вот, которая наблюдается на протяжении последних 2 недель, можно ли все-таки добиться цели? Ведь, условно, если решения принимаются только сейчас по интенсивности ударов, а до этого по каким-то причинам удары не наносились по всем этим объектам, вопрос, не придется ли сегодня, ну, как бы втройне прилагать усилия для того, чтобы эту инфраструктуру ликвидировать?
2: Безусловно, придется, потому что за 4 года Украина как могла максимально защитила. Мы видим, что она защищала свои объекты энергетики, то есть ставила и пассивную защиту, и ПВО создавала, вообще создала достаточно мощную систему ПВО, которая пока не соответствует тому, что имеем мы ударно, но она постоянно развивается. Естественно, в этом случае потребуется, ну, как минимум, несколько месяцев очень напряженной работы, ну, как минимум полгода, чтобы действительно Украина начала балансировать на грани очень серьезного логистического коллапса. Но это должна быть работа.
3: Те удары, которые Украина пытается наносить по, соответственно, судам, например, в Азовском море, удары, которые пытаются наноситься дронами вглубь территории Российской Федерации, Украина продает это Евросоюзу в качестве доказательства того, что они еще могут. Но вопрос, как бы, условно, сопоставимость ущерба здесь, конечно, ну, ее невозможно сопоставить, правильно?
2: Ну, в общем, да, безусловно, пока Украина не может приблизиться. Единственное, что она может как бы приближаться, она очень хорошо рубанула логистику нашей нефтянки, потому что она начала массированно работать по предприятиям нефтекомплекса, по точкам хранения, и, соответственно, вот опять же, заметьте, за почти 5 месяцев они добились, ну, такого серьезного результата, то есть они вызвали у нас, по крайней мере, в центральном, ну, вообще не вообще в России бензиновый кризис, но он был больше связан не столько с их успехами, сколько с нерасторопностью тех людей, которые должны были принимать решения о переброске и защите этого комплекса. Проблема в том, что я скажу сейчас почти крамольную мысль, но наша социальная политическая система государства сейчас, на данный момент, не отвечает войне, которую мы ведем. Потому что если бы это было другое государство, где ТЭК находится в руках государства, то еще бы 2 года назад по команде все заводы были бы защищены, защищены очень хорошо, и пассивно, и активно. А поскольку у каждого завода свой хозяин, а половина этих хозяев в ус не дуют, уж они без этого деньги получают на том, что нефть продают, то в этом случае мы имеем 4 года войны за спиной, и большинство заводов стоят абсолютно открытыми. То есть эта проблема в том, что как бы частная собственность, она неприкосновенна. Неприкосновенна для Конституции, для наших законов, а для противника она очень даже прикосновенна, чем он, собственно говоря, и пользуется.
3: Вопрос еще того, что в сообщении Минобороны подчеркивается, что порты используются для доставки и хранения военных грузов и ГСМ. Насколько все-таки критичны эти объекты для логистики ВСУ и каковы критерии, например, эффективности при вот этих ударах, которые наносят вооруженные силы России, чтобы уже это прям видно было, как это отражается на противнике?
2: Ну, пока мы не можем говорить, насколько это эффективно, просто потому, что у нас на данный момент нет объективных данных. Единственные данные сегодня пришли, что бензин начинает стоить на Украине около 150 рублей за литр. Это говорит о том, что это уже серьезная проблема. Но, еще раз говорю, для того, чтобы перерубить всю эту логистику, необходимо, чтобы порт Одессы прекратил какую-либо деятельность, чтобы туда корабли не приходили, не выходили. И любой подход к Одессе был связан с тем, что тут же получали бы либо ракету, либо несколько дронов. Соответственно, такая же тема Измаила. До Измаила дотянуться чуть тяжело, потому что он в дельте Дуная находится. И, соответственно, в этом случае как бы дальше лететь. Понятно. Но это нужно делать только так, потому что по-другому никак. Когда действительно транспорт начнет на Украине вставать, когда, говоря проще, шароварники завоют, что у них все очень плохо, как любимое слово зрада, вот тогда мы можем говорить о том, что что-то происходит. Меня беспокоит в этом случае, как всегда, компанейщина. Мы за зиму, в первую зиму начали выносить Украине энергетику, потом 2 года ее не трогали. В прошлую зиму мы тоже взялись выносить им энергетику и довели их до состояния, когда свет стал на Украине буквально по часам, потом мы это все опять прекратили. И вот такие штуки, они ведь не только, скажем, дают противнику возможность прийти в себя, но они дают возможность ему и приготовиться к следующему этапу. И так нельзя воевать.
3: Спасибо, Влад. Владислав Шурыгин был с нами, военный эксперт, автор телеграм-канала «Рамзай». А что же Турция скажет про Одессу, говорит Роман. А что Турция? Даже если Турция что-то скажет про Одессу, это имеет какой-то смысл? На протяжении очень долгого времени российская сторона постоянно прислушивалась к мнению других и шла на всякие разные предложения. Вот. Вопрос, к чему это привело. Поэтому даже если кто-то что-то скажет, вот... Какие варианты? У Турции был шанс продемонстрировать, что она может быть там неким гарантом безопасности там, в этой зерновой сделке и так далее. Ну а что там было?
23: Вот. Украинская страна, в общем, считала, что они не часть этого мероприятия, и вы помните историю там с сухогрузами и так далее. Поэтому, ну, опять же, есть, конечно, у там, Турции свое видение того, что происходит, а у военно-политического руководства России есть свое видение того, что происходит, тем более, что за 4 года можно было, как бы, были проиграны разные сценарии. И так как они были проиграны, разные сценарии были отработаны, поэтому мы сейчас находимся вот в такой точке.
4: Внимание! Говорит Москва!
5: 94,8 FM.
6: Поток. Успеем сказать главное.
23: К следующей теме давайте перейдем. 2030 год, и ведомости со ссылкой на презентацию Центрального научно-исследовательского института морского флота пишут, что проекты российских компаний в замерзающих морях от арктических месторождений до Балтики потребуют как минимум 52 дополнительных судов различного ледового класса. Бизнесу нужно не менее 10 танкеров. ДДВТМ 120 тысяч тонн для перевозки сырой нефти, не менее 5 газовозов, 174 тысячи кубов для перевозки СПГ, 3 универсальных сухогруза по 40 тысяч тонн, 2 танкера для перевозки газового конденсата такого же ДДВТ и 3 газовоза для перевозки сжиженных углеводородных газов по 50-55 тысяч кубов каждый. Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета. Игорь, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
23: Смотрите, ученые, соответственно, научно-исследовательский институт оценивает в 52 единицы потребность. Вице-премьер Трутнев до этого говорил примерно о 70 единицах. С чем связана все-таки такая разница в цифрах? Это разные методики подсчета, разные сегменты рынка или что?
8: Ну, здесь по-разному, наверное, они оценивают то, какие проекты все-таки будут реализовываться, а какие нет. Потому что есть более вероятные для реализации проекта, есть менее и так далее. И в разных программах даже у нас, там, энергетической стратегии и прочих документах, упоминание конкретных проектов, оно тоже разное. Но мы можем примерно прикинуть даже газовозы, сколько потребуется. Вот, например, Arctic SPG-2, наш проект, который сейчас уже работает, 2 очереди, там должны быть 3 очереди. И вот на эти 3 очереди нужно было больше 20 газовозов арктического класса, вот Arctic-7. Uh-huh. Вот, и 6 из них были заказаны в Южной Корее, и 15 заказаны на дальневосточной верфи «Звезда». Так как южнокорейцы сейчас эти танкеры теперь не отдают, так как проект попал под санкции, то уже мы можем сказать, что все суда нужно строить, плюс те вот 6, которые в Южной Корее были, надо строить у нас. Плюс как раз-таки для газового конденсата тоже аналогичные суда ледового класса, тоже для него нужно там штук 6-7 как минимум. И также рядом буквально собирались реализовывать Обский СПГ, Арктик СПГ-3, потом был Мурманский СПГ и так далее. То есть здесь просто сами компании mm-hmm. тоже не могут сказать, смогут ли они реализовать эти проекты, так как они попали под санкции США, и теперь оборудование сложно там закупить, надо переформатировать проекты. Поэтому такая разница и в оценках есть. Но фактически можно сказать, что там 3-4 СПГ проекта, если бы не было санкций, были бы реализованы, и на каждый нужно, там, ну, условно говоря, по 20 газовозов и еще там по 5-7 для газового конденсата судов. Вот. И плюс рядом есть проект, который заявлен с очень большим объемом, там под 100 миллионов тонн перевозки нефти, это «Восток Ойл». Угу. И тоже, в общем-то, для него нужны нефтяные танкеры ледового класса, потому что это тоже такая суровая Арктика, восточная уже Арктика. Вот. Поэтому нужны суда ледового класса. Поэтому вот они необходимы, но в каком объеме сказать сложно. Но, условно говоря, если бы мы могли производить их серийно, довольно интенсивно, то они были бы в любом случае востребованы, как нефтяные танкеры, так и газовозы.
23: Но, насколько я понимаю, вообще про необходимость все-таки интенсифицировать строительство судов ледового класса говорилось еще и 5 лет назад, говорилось там, и, соответственно, и до этого даже было. Но здесь вопрос, вот даже речь же идет сейчас уже о системном вызове, потому что о нехватке самих судов в ЦНИ и МФ упоминают необходимость развития межзаводской логистики. То есть получается проблема нехватка комплектующих, нехватка кадров, и плюс еще, наверное, портовую инфраструктуру сюда стоит занести.
8: Ну да, здесь в зависимости от размера судна, конечно, возникают вопросы, где мы их будем строить. Ну вот, например, дальневосточная авиа «Звезда», она освоила строительство нефтяных танкеров ледового класса, и это делает довольно серийно. Вот, газовозы, правда, там с задержкой срока как бы были. Ну и плюс газовозы все-таки мы нигде никогда и не строили у себя. То есть это вот первые наши СПГ-танкеры были, вот, которые были реализованы сейчас. Но и те, в общем-то, заложены были еще при кооперации с Южной Кореей. И мембраны специальные туда поставила французская компания. Вот после 22-го года они все ушли. Поэтому там частично мы достраиваем то, что тогда еще было заложено, то, что было поставлено. И тут вопрос, какие темпы как бы строительства тех же самых газовозов у нас будут, вот если мы сами их с нуля будем делать, без всяких французов и южнокорейцев. Вот, поэтому тут действительно и кадры, и разработки собственные, и что-то, в общем-то, придется там менять. Но у нас и есть задел в этом плане. То есть мы, например, все атомные ледоколы, во-первых, все атомные ледоколы построены в России, ну, в Советском Союзе плюс Россия, вот, и во-вторых,

0: например, тот же самый Новатэк, который реализовывал эти проекты, там, Arctic SPG-2, Arctic SPG-1.3, когда встал вопрос, что он не может получить вовремя эти газовозы ледового класса, то он переформатировал проект и заявил в проект Мурманский СПГ. То есть перенес сжижение газа туда, где не требуется, соответственно, ледового класса СПГ-танкеры. Вот, то есть он по трубе до туда качает газ, и там уже будет его сжижать. И вот тоже судостроители хотят понимать, так вам нужны эти танкеры или не нужны? Или вы будете, значит, сжижать там, где нужны обычные газовозы, не ледового класса? Поэтому здесь нужен диалог между компаниями, судостроителями, правительством, чтобы понимать, что же нам все-таки, на что нам полагаться, какие заказы будут у верфей.
1: А мощности российских верфей, как говорят, оцениваются в 16-18 судов до 30-го года. При потребности 52, есть ли планы по тогда расширению, например, мощностей и возможностей там, «Звезды», «Северной верфи», и могут ли они покрыть, например, этот разрыв? Или строительство части заказов неизбежно должно уходить, например, каким-то зарубежным партнерам? А кто из зарубежных партнеров может сейчас этим заняться?
0: Ну, вот тут действительно хороший вопрос, потому что, чтобы верфь расширять, соответственно, вкладывать деньги в это, им надо понять, они окупятся или нет, или ты построишь там большие мощности, они будут простаивать. Так. И вот они требуют от компании определиться, то есть, а для этого что значит определиться? Заказать эти суда, и под заказанные суда, соответственно, те же верфи будут расширяться там или строиться новые мощности и так далее. И этот вопрос с 10-х годов у нас стоит, и те же самые первые газовозы арктического класса, Арктик-7, для проекта еще первого вот на Арктике Ямал-СПГ, тоже хотели разместить на «Звезде», но она сама еще тогда строилась, и в итоге построили все 15 штук в Южной Корее. И реально этот завод запустился тогда, когда «Звезда» еще сама строилась, и если бы заставили компанию разместить там, то она вообще не получила ни одного судна вовремя. Поэтому вот такие проблемы, в общем-то, они у нас были уже. Вот. А из тех, кто нам может помочь, конечно, ориентация сейчас идет на Китай. Китай может, и он строит, в общем-то, свои СПГ-танкеры, правда, тоже не ледового класса, но просто потому что потребности такой нет. То есть все СПГ-заводы в Арктике – это в России. Вот. Вот с ними ведутся переговоры, мы видим, что они идут навстречу, они начали принимать продукцию подсанкционного Arctic SPG-2. Я думаю, что они могут увеличить долю свою сейчас в этом подсанкционном проекте за счет покупки той доли, которая раньше у французов была, сейчас им разрешили продать ее. Вот. И они второй приемный СПГ-терминал у себя выделили, чтобы получать этот самый подсанкционный СПГ. Вот. Поэтому я думаю, что дальнейшие шаги – это как раз помощь в строительстве газовозов и это, может быть, поставка оборудования для строительства самих новых СПГ-заводов.
1: Но здесь еще прям по последней, у нас 20 секунд остается. Какой из типов судов, танкеры, газовозы, сухогрузы будут самым сложным с точки зрения строительства? И насколько отличаются все-таки требования к судам для Арктики и для Балтики, учитывая, что они включены все-таки в один расчет? Прям 15 секунд.
0: Ну, я думаю, что СПГ-газовозы наиболее технологически сложные. Хотя мы можем строить сюда и следовательного класса, и атомный ледокол. Но, условно, нефтяной танкер – это гораздо проще, чем СПГ.
1: Спасибо большое, Игорь. Вас благодарим. Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 14:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Кремле назвали текущую экономическую ситуацию в России в целом стабильной. Трудности в этой сфере не носят критического характера, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, темпы роста экономики России недостаточны, но и в целом международная экономика находится в плачевном состоянии. Наша страна не изолирована от этих процессов, подчеркнул официальный представитель Кремля. Он добавил, что президент Владимир Путин регулярно обсуждает с правительством положение дел в экономике. Власти понимают, что нужно делать для регулирования и выправления ситуации, подытожил Песков. Геленджик второй раз за сутки приостановил работу аэропорта. Авиагавань не обслуживает рейсы, сообщили в Росавиации. Меры там объяснили необходимостью обеспечения безопасности полетов. Ограничения на прием и выпуск самолетов были введены сегодня утром. Их отменили менее чем через 2 часа. В июле прошлого года аэропорт Геленджика возобновил работу после более чем 3-летнего перерыва. Приложение «Одноклассники» исчезло из Google Play.

0: вслед за ВК. При попытке найти платформу в магазине для пользователей появляется сообщение об ошибке. При этом их просят перейти на домен .ru. В компании сообщили, что из-за технических нюансов домен vk.ru всегда доступен. Он открывается и работает быстрее, чем vk.com. В пресс-службе компании пояснили, что данная мера связана с оптимизацией внутренних процессов. Однако профильные эксперты и СМИ отмечают иную причину. Домен .com находится в американской юрисдикции и уязвим для внешних блокировок. Пользователи также сообщают, что Mail.ru удалили из Google Play. Лионель Месси стал главным фаворитом на получение золотого мяча. Шансы нападающего сборной Аргентины и Интер Майами на завоевание награды составляют почти 41,5% по версии платформы Polymarket. Накануне сборная Аргентины обыграла команду Англии на чемпионате мира по футболу со счетом 2-1 и вышла в финал. Лионель Месси отдал в матче две результативные передачи. По ходу мирового турнира он установил бомбардирский рекорд чемпионатов. Всего на его счету 21 гол в 33 матчах. 39-летний аргентинец становился обладателем золотого мяча 8 раз. В число фаворитов на его получение также входят испанец Ламин Ямаль, англичанин Гарри Кейн и действующий обладатель награды француз Усман Дембеле. Церемония вручения золотого мяча, присуждаемого лучшему футболисту года по версии французского журнала «France Football», состоится 26 октября. Мероприятие впервые пройдет в Лондоне. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 20, ощущается как плюс 16. Ясно, в ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии – спортивный журналист, ведущий радиостанции «Спутник» Александр Кузьмак. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Гомес, Джорди Алба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman!
6: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Право знать. Говорит Москва.
1: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
9: 14.36 в столице. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Илон Маск назвал Марин Ле Пен последней надеждой Франции. Такое мнение основатель SpaceX выразил в социальных сетях. Она последняя надежда Франции. написал Маск и отметил, что бурный рост рейтинга лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» на прошлой неделе Марин Ле Пен объявила о намерении участвовать в выборах президента республики в 2027 году. А Станислав Ткаченко с нами, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений с ППГУ. Станислав Леонидович, здравствуйте.
10: Добрый день.
9: Ну, мы с вами, помнится, когда Марин Ле Пен, на нее надевали браслет, соответственно, мы с вами обсуждали, что, в общем, конец ли это ее карьеры или нет. Но тут новый сюжет. Илон Маск, представитель, самый главный представитель Бигтека, обращает внимание на политика правого толка. Это потому, что против Макрона или объективно настроения так складываются?
10: Я думаю, что вот второе, объективно настроение складывается таким образом. Дело в том, что Илон Маск за последние два года вмешивался в дела 5 европейских государств. Это можно зафиксировать довольно четко. Великобритания, Франция, Германия, Испания и Румыния. И в каждом из этих случаев он поддерживал политиков правого толка, исходя из убеждения того, что, ну, в принципе, это наиболее комфортная такая политическая группа или система политических ценностей для бигтека. Этим капитанам бизнеса сложно договориться с левыми, потому что они социалисты, они, так сказать, против крупного бизнеса. Им сложно договариваться с классическими политическими либералами, потому что они уже давно, то, что называется, нашли общий язык и с финансовым капиталом, и с Голливудом, и даже с промышленностью такой базовой. Но, тем не менее, к бигтеку они относятся плохо, потому что они выскочки, потому что их и нужно регулировать. И вот таким образом Илон Маск, столкнувшись с тем, что его бизнес-интересы в Европе находятся под давлением, Еврокомиссия требует обложить налогами отдельно его предприятия в области высоких технологий, скажем, в космосе он конкурирует с Францией. То есть это делает его позицию в политических вопросах такой довольно определенной. Ему интересна вот эта политическая группа, и Илон Маск и его, то есть, соратники думают, что им есть что предложить. Вот этот набор консервативных ценностей, осуждение миграции, поддержка технологических изменений, которые могут быть реализованы на уровне государственной власти, это все их повестка дня, и вот они думают, что вот эти, нарождающаяся или новая политическая сила, все-таки крайне правые не были у власти в Европе уже, не знаю, многом, имеется в виду вот такие радикальные.
9: Современные же край... Да, но Марин Ле Пен же, это же не представители прям совсем крайне правых образца 30-х годов прошлого века. Другое дело, что их значимость девальвируется, и сами они как бы подвергаются остракизму со стороны действующих властей Европы, потому что те видят в них какую-то для себя опасность. Здесь просто интересно, что как бы есть ли вот эта связка сейчас представителей крупнейшего IT-бизнеса, который определяет вообще модель развития там, или пытается, по крайней мере, сформулировать эту новую модель для будущего, и плюс еще политические силы. Но как политические силы, например, действующие, относятся к тому же самому бигтеку?
10: Ну вот это вопросы, которые сейчас находятся как раз в процессе обсуждения. Угу. Действительно, крупный бигтек, он потенциально понимает, что у него есть ресурсы влиять на внутреннюю и внешнюю политику государства, но пока не очень хорошо понимает, как это делать. Но одновременно он понимает, что нужно ковать железо, пока горячо, потому что мы пережили много всяких технологических инноваций последние там 50 лет, все помнят. Взрыв там пузыря доткомом, например, потом были сильные ожидания, связанные с big data и там с cyber security. И вот сейчас, Илон Маск понимает, что и его компаньоны, что сейчас самое время заявить о своей политической позиции. Вы совершенно правы. Им нужны не крайне правые, им нужны те политические силы, которые сейчас нуждаются в помощи и которые, в принципе, им не являются врагами. Вот в этом смысле ни левые, ни либералы им не подходят. Так что выбор у бигтека, компаний, которые думают, что с помощью искусственного интеллекта они могут фактически управлять жизнью людей, а потом целым государством, он ограниченный. Вот те правые силы, которые пока не у власти, но которые рвутся. Это альтернатива для Германии, это Reform UK Великобритании, это Мэри Ле Пен, и это, в общем, правые политические силы в Польше, Румынии, Венгрии, ну где там еще, вот в других европейских государствах, которые пока не у власти.
9: Станислав Леонидович, а как это коррелируется с утверждениями или с представлениями, вернее, что Big Tech современный – это есть продукт вот прям ультралибералов, с которыми как раз правые и, в общем, борются. А здесь получается, что мы можем говорить о формировании какого-то своеобразного, ну, попытки формировать международного альянса правых популистов, которых поддерживает Маск, ну и, соответственно, вот с этим, с Big Tech'ом.
10: Ну вот, опять же, сложный вопрос. Дело в том, что действительно Big Tech, он до какого-то времени был то, что называется, политически невинен, а у него не было какого-то определенного, не знаю, формата, лозунга. А потом появился Алекс Карп, появился Palantir, появились вот эти декларации о том, что искусственный интеллект лучше знает, чем любой человек, каким ему нужно управлять. И вот эти все идеи, они довольно быстро оформились в набор таких правых консервативных рецептов, которые вот сейчас и продвигается. Потому что с этой риторикой идти к либералам или идти к тем, что, кого в Штатах называют леваками, ну, совершенно невозможно. А вот к правым вполне можно.
9: К правым можно. Но как подобные заявления, с вашей точки зрения, воспринимаются французским политическим истеблишментом? Как обычное мнение или все-таки возможный элемент внешнего влияния?
10: Я посмотрел обсуждение прессы, Илон Маск сделал свою запись вчера, прошло 24 часа, в общем, довольно много времени для того, чтобы понять первооценку. В общем, французские политические силы возмущены, они считают, что самый богатый человек планеты, контролирующий очень могущественные социальные сети, вполне может повлиять на внутриполитические процессы, поэтому фактически сейчас есть такая консолидация сил оппозиционных вот правым во Франции, как раз под лозунгом того, что Илон Маск перешел допустимые границы, хотя, в общем, и Аталь, и другие вот политические лидеры во Франции, которые считают, что будущее за ними, а не за Мари Ле Пен, они понимают, что Илон Маск ничего не нарушил формально, и, в общем, апеллирует скорее вот к чувствам, да, к тому, что давайте мы самому богатому человеку покажем, что ему не место во Франции, и он не... Ну, не более того.
9: Станислав Леонидович, еще такой момент. Бигтеку очень часто вменяли отсутствие вообще любой политической мысли, что это такие корпоративисты, которые считают, что могут, соответственно, сформировать свою модель общественного развития. Не нужно там государство, соответственно, нужны крупные компании, которые будут всеми управлять. А тут вдруг Маск все-таки начинает говорить про упоминать какие-то политические силы, потому что мы помним его конфликт с Трампом, он дистанцировался фактически от политики, вот, но получается все-таки утверждение о том, что Big Tech-у политики не нужны, и Big Tech может справиться и как бы контролировать вообще все без какого-то классического политического влияния, это неуместно.
10: Это неуместно, вы действительно правы. Дело в том, что для Big Tech понимание того, что государство ему требуется, это довольно новое явление, но оно уже стало безоговорочным. Фактически, вот все эти люди, политические бизнес-элиты, сейчас столкнулись с очевидным фактом того, что глобализация находится в тупике. Планета фрагментируется, и вот этот процесс фрагментации, там, западное полушарие, европейский центр, азиатский, восточно-азиатский и так далее, они все будут проходить процесс становления населения под государственным контролем. И, в принципе, посмотрите на, собственно, богатство, да, которое заработал Илон Маск. Без государства это было бы невозможно. Без программ помощи там, четвертого энергоперехода, когда появились электромобили, без государственной поддержки в области космических программ, не было Старлинка и так далее. Поэтому для Илон Маска и для большого бизнеса помощь государства, ну, как минимум, на нынешнем этапе является очень важным.
9: Может ли так статься, что все-таки крупные компании сейчас начнут выбирать для себя, каких политиков, какого толка они готовы поддерживать, соответственно, а эти политики могут рассчитывать на их жертвования, и тем самым как бы вот он альянс возникает, политика бизнесовый такой.
10: Да, я думаю, что это уже произошло. Во всяком случае, в конце 24-го, начале 25-го года, я думаю, что это Илон Маск думал, что он назначил Дональда Трампа, а никак не наоборот. Но здесь мы сталкиваемся со старой традицией о том, что политики, обретя власть, они, в общем, режут канаты, которые их, или там нити, которые соединяют с теми, кто их вывел на цену. Но в целом, да, действительно, их финансовые возможности, технологические возможности дают им, я имею в виду Big Tech, дают надежду на то, что они смогут играть большую роль в политическом процессе. По моим оценкам, у них ничего особенно не получится в рамках всей планеты, но внутри политические процессы, традиционные ценности, они, в общем, будут электорат и политические партии заставлять дистанцироваться от вот этих самозванцев таких. Ну, а Карп, Алекс Карп, это вообще фантастическая история, фактически технофашист. Он говорит от имени целого, вот, ну, наверное, половины всей IT-индустрии сегодня.
9: Спасибо.
10: И поэтому, да, этих ребят нужно ограничивать.
9: Спасибо, Станислав Леонидович. Вас благодарю. Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПГУ.
8: Внимание! Говорит Москва.
11: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
9: Подготовка психологов стала более ориентирована на помощь при тревожности. Востребованность специалистов вырастет в ближайшие 10 лет. Говорят эксперты, спрос населения на психологическую помощь стал более конкретным. Общество, как и будущих психологов, волнуют такие темы, как эмоциональная регуляция. Это же называется модным словом «эмоциональный интеллект». Тревожность, выгорание и технологические формы поддержки. При всем этом искусственный интеллект воспринимается как значимый, но спорный инструмент психологической поддержки. К такому выводу пришла исследовательская группа Интерфакса, проанализировав динамику интереса к теме психология по данным системы Scan Интерфакс, а также изучив образовательные программы 120 вузов с контингентом студентов более 100 человек. Компания также предоставила в общественной палате рейтинг университетов, реализующих программы психологического образования в России. Евгений Моргунов с нами, доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук. Евгений Борисович, здравствуйте.
12: Добрый день.
9: Новый этап наступает для психологов, как представители профессии сейчас?
12: Ну, даже не то, чтобы наступает, а наступил, я бы сказал. Угу. Потому что вот эти тенденции, которые обозначены вот в материале, который вы цитировали, они начались, в общем, можно сказать, с 2020 года. То есть уже, значит, шестой год у нас идет такое, ну, качественное изменение ситуации с востребованностью психологов на рынке. Вот.
9: Но почему...
12: Основным триггером для такого...
9: Да. Ой-ой-ой.
12: Мой взгляд.
9: Евгений Борисович, когда говорят о востребованности специалистов, которые вырастят в ближайшие 10 лет, здесь, наверное, стоит все-таки разделять специалистов, которые вот прямо из вузов выпускаются, то есть будут больше психологов выпускаться, или же просто в количественном виде психологов потребуется больше, но многие люди сейчас и без психологического образования, почитав пару книжек, поскроллив ленту, что называется, начинают называть себя психологами.
12: Ну, вообще-то говоря, выделяются три группы, значит, занимающихся. Вернее, наверное, четыре. В четвертую группу входят шарлатаны.
9: Ага.
12: А первые три, действительно, первая это с высшим образованием, бакалавриат, магистратура или то и другое. Вторая группа это имеющие программы простой подготовки больше 500 часов. Вот. И иногда и даже несколько у человека по разным направлениям бывает. Вот. И третья группа – краткосрочные курсы, там до 300 примерно часов. И они занимают разные такие сегменты, что ли, на рынке предложения психологических услуг. Они и по ценам отличаются, и по длительности работы человека в сфере, потому что те, у кого незначительное образование, они довольно быстро выгорают, что ли. Вот. А шарлатаны, они всегда есть.
9: А почему именно тема тревожности, эмоциональной регуляции и выгорания вышли, получается, на первый план? Это отражает какие-то реальные изменения в психическом здоровье населения? Меняются отношения людей к обращению за помощью? Или, как наш слушатель говорит, просто это говорит об инфантилизации общества?
12: Ну, с одной стороны, такая проблема тревожности, она всегда занимала первые строчки среди проблем, которые заявляли клиенты психологам. То есть это не есть нечто такое неожиданно всплывшая проблема на поверхность. Ну, а в последние, значит, годы, конечно, есть масса социальных, экономических факторов, вирусных даже, да, которые привели к тому, что она стала еще более актуальной. И поэтому, в общем, где-то Примерно там более трети запросов посчитано уже, да, к психологам, оно так или иначе связано с тревогой, с неврозами, с бессонницей, с такими вещами.
9: То есть люди стали, ну, как бы, люди, получается, стали лучше распознавать и, получается, называть свои состояния и обращаться к специалистам.
12: Да, и это то же самое. Тут еще есть такая коллизия, что еще несколько лет назад было, среди психологов ходила, по крайней мере, такая информация, что люди наши чаще обращаются к шаманам, к знахарям и так далее, чем к психологам, и вот какое-то было ощущение обиды, что ли. Постепенно. Но осведомленность людей в том, что делают психологи, и, я бы сказал, еще такая произошла дестигматизация профессии, потому что раньше, с советских времен, обращение к психологу, в силу, может быть, того, что не отличали психолога от психиатров, это было как бы что-то такое постыдное, в общем, какая-то такая странная, нежелание быть ненормальным в глазах окружающих, так сказать. Uh-huh. Если люди обращались, то они, как правило, не делились этим с ближайшим окружением, в смысле не семья, а коллеги, друзья и так далее. А вот в последнее десятилетие ситуация изменилась, информация аж пошла, и люди стали больше доверять, что ли, да, а уж молодое поколение, оно вообще для них это совсем нормально, нет психолога личного.
9: Но есть ли проблема еще в том, что увлечение психологией и, с одной стороны, снятие стигмы формирует, наоборот, утрированное отношение к психологии и желание психологизировать вообще все на свете?
12: Я скажу, что наверняка это тоже имеет место, но я хочу сказать, что мы, страна, довольно серьезно вообще отстает от представленности психологов на рынке труда. То есть у нас по последним данным где-то порядка 4-5 психологов на 100 тысяч населения.
9: Это мало. Да?
12: При том, что там в странах Африки где-то один психолог на 100 тысяч населения, в Соединенных Штатах примерно 30 психологов, и это не, в Европе, в Нидерландах 100 психологов на 100 тысяч населения, а у нас 4. То есть нам еще далеко, и отчасти это объясняет такое стремительное развитие, с одной стороны, требования психологической помощи, а с другой стороны, что растут и всякие программы, которые готовят психологов. Есть запрос на рынке.
9: Почему спрос на психологическую помощь, как говорится в статье, становится, что называется, более конкретным? А что конкретно за 6 лет, получается, вы с пандемией говорите, что ситуация начала меняться по сравнению с тем, что было до?
12: Понимаете, тут такой, я бы сказал, механизм такого снежного кома, что так. Все больше людей обращаются с психологами, они общаются с ними, они рассказывают о результатах. Их знакомые начинают понимать, что такое психологическая помощь. Так что часто она направлена не просто абстрактно «помогите в чем-то», а вообще одна из задач консультанта – это дать или обсудить с клиентом какие-то возможные инструменты или способы его поведения, чтобы впредь справляться с той трудностью, которая возникает самостоятельно. Это есть некий идеал. То есть, понимаете, это такая уже этическая, я бы сказал, некоторая установка психологов. Да? То есть мы с одной стороны, есть психологи или не психологи, или около психологи, которые завязывают клиента на то, чтобы оказывать. Он становится зависимым от помощи психолога. И это есть неэтичное, поведение. А этичное поведение состоит в том, чтобы помочь человеку и в разумные сроки дать ему, удочку, а не рыбу.
9: Наш слушатель даже пишет, наблюдаю за тем, как женщины увлекаются психологией, и очень часто ведомые психологами совершенно начинают совершать какие-то крайне странные вещи, например, подавать на развод или еще что-то. Какое-то гендерное восприятие психологии как полезного, полезной помощи или какой-то вредной помощи. Почему это возникло?
12: С одной стороны, очевидно, что действительно женщины чаще обращаются к психологам, больше их среди клиентов психологических консультаций. Uh-huh. Вот. Но с другой стороны, конечно, с точки зрения мужа такой женщины, которая подает на развод в результате психологической, так сказать, консультации, ну, вызывает, конечно, у него раздражение, это понятно. Но с другой стороны, вот как бы история забитой женщины, которая готова все прощать, она тоже, наверное, не является идеалом.
9: С вашей точки зрения, увлечение технологиями для того, чтобы получать психологическую помощь, то есть вместо живого психолога искусственный интеллект, это баловство, это подспорье какое-то, или вот наш слушатель говорит, я бы к психологу не пошел, к живому человеку, и не рассказал бы ему то, что могу и ИИшке рассказать. Бездушная машина беспристрастна и не критикует.
12: Да, такой есть тренд, действительно. И есть некоторые преимущества, связанные с тем, что консультироваться можно 24 часа в сутки, в любое время суток, так сказать. Угу. Да? Спрашивать совета, общаться и так далее. Но, с другой стороны, это будет безответственная консультация, так сказать, со стороны искусственного интеллекта. И он может насоветовать чего-то, что логически является безукоризненным, но, в принципе, не решает задачу. С другой стороны, значит, вот психологи стали использовать искусственный интеллект как помощь, как помощника, угу. доверять ему, делегировать какие-то задачки, например, там, допустим, провести тестирование, посчитать результаты и свериться с какими-то нормами и дать письменное, так сказать, заключение. Это более такая, ну, подготовительная работа, допустим, да, она может исполняться искусственным интеллектом. Например, еще один вариант я знаю, когда программа искусственного интеллекта, это как бы некоторое второй, ну, что ли, специалист используется. То есть у меня есть своя точка зрения по поводу там проблем моего клиента. Но я вот задаю, например, некоторые параметры в своем запросе искусственному интеллекту, там, а как бы психоаналитик, например, такие вот поведенческие какие-то проявления интерпретировал. И смотрю, может, я что-то упустил. То есть эвристически полезно бывает использовать искусственный интеллект психологу. И на многие начали действительно так работать психологи.
9: Подготовка специалистов, система подготовки психологов успевает за изменениями общественного запроса?
12: Отстает. Статистически получается, что спрос растет быстрее, чем мы можем предложить психологов, так сказать, квалифицированных на рынок.
9: Ну, то есть меняются запросы сами, меняются представления, или условно там то, что актуально в 21 веке, пытаются условно лечить теориями там начала 20 века, а это уже разные общества, разные страхи, разные стрессы, разные люди, разная экономика, разные уклады.
12: Ну, один из трендов состоит в том, что там традиционные какие-то формы помощи психологической, они были более медленными, более длительными, потому что были ориентированы на элиту в обществе. Можно было годами ходить к психоаналитику. А сейчас времена поменялись, они стали более быстрыми. И, соответственно, те модели, которые предлагают решить задачу там, за меньшее количество сессий, они выходят победителями в конкуренции.
9: Спасибо, Евгений Борисович. Вас благодарю. Евгений Моргунов был с нами, доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук. Информации много, говорит Сергей, нагрузка на психику большая. Психика не справляется и отвечает тревожными расстройствами, депрессиями и паническими атаками. Совершенно верно. Поэтому, когда люди говорят, что вот слушатель наш написал, просто общество становится инфантильным, сложно сказать, что общество становится инфантильным. Мы, понимаете, как не можем смоделировать ситуацию, когда люди, например, позапрошлого там, поколения или там, тем более позапрошлого века обладают таким объемом информации каждый день, вот как бы по-другому себя вели. Новости продолжим.
8: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: 15:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Минобороны сообщили об уничтожении 802 украинских беспилотников за сутки. Российские средства противовоздушной обороны также сбили 8 управляемых авиабомб и 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США. Потери вооруженных сил Украины за сутки в зоне проведения СВО составили 1450 военнослужащих. Также сообщается, что наши войска поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ. 15-летнему курянину предъявлено обвинение по делу о терроризме. Противоправную деятельность несовершеннолетнего, планировавшего вступить в ряды запрещенной организации, пресекли сотрудники правоохранительных органов в Курске. Как сообщили в СКР, в мае подросток вступил в переписку в социальных сетях с неустановленным лицом, которое выступало от имени террористов. В ходе общения он заявил о желании сотрудничать с радикалами. Выявить и пресечь действия несовершеннолетнего удалось благодаря слаженной совместной работе следователей СКР и оперативных сотрудников погрануправления ФСБ по Курской области. Сейчас следствие решает вопрос об избрании подросткового меры пресечения в виде заключения под стражу. Украинские СМИ объяснили решение Зеленского уволить Федорова. Главной причиной они назвали продвижение министра обороны на пост президента западными странами. Структуры Евросоюза и Демократическая партия США также в открытую пророчат Михаилу Федорову должность главы государства. Подобные действия со стороны внешних партнеров вызвали резкое неприятие у нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского, усмотревшего в этом самостоятельную политическую игру экс-министра обороны. Бывшего главу военного ведомства поддерживают и грантовые круги, близкие к Национальному антикоррупционному бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуры. Летом прошлого года у Зеленского произошел конфликт с указанными структурами из-за желания подчинить их себе. Это вызвало жесткую реакцию в Европе и внутренние протесты. В итоге глава киевского режима отказался от своей затеи. О том, что Зеленский намерен отправить Федорова в отставку из-за его разногласий с генералитетом, в том числе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, стало известно накануне. Позднее Федоров подтвердил, что уходит в отставку. Это вызвало волну возмущения, вылившуюся в акции протеста в его поддержку, охватившие крупнейшие города Украины. В Челябинской области из-за подтопления домов эвакуировали свыше 40 человек. В зоне паводка оказались 14 приусадебных участков. Большинство эвакуированных разместились у родственников и знакомых. 6 человек находятся в пункте временного размещения, сообщает Министерство экологии Челябинской области в мессенджере «Макс». По данным ведомства, за последние 12 часов в районе выпал 51 миллиметр осадков. Открыт ПВР на 13 койко-мест. Также готовится еще один на 50 человек. На место подтопления рек Уфалейка и Генералка прибыли спасатели и представители органов местной власти. В район выехали министр общественной безопасности региона Александр Гриб и министр экологии Игорь Грилев. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 11 рублей 38 копеек, доллара 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве температура воздуха плюс 21, ощущается как плюс 17. Ясно и без осадков. Евгений Ягушина, говорит Москва.
8: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Говорит Москва.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные парни».
9: 15.06, у микрофона Евгения Волгина, программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Александр Кузьмак, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Кузьмак», ведущий радиостанции «Спутник». Александр, здравствуйте.
11: Здравствуйте, рад к вам попасть.
9: И мы рады, что вы к нам пришли. Про спорт будем говорить, тем много накопилось, ну, помимо футбола, конечно, хотя Александр тут сказал мне, что вы болеете за Францию и за...
11: Ну, я болел за Францию и за Англию, мне в этот раз теперь не повезло.
9: И за кого надо болеть теперь?
11: Вам? Нет, за кого хотите, за того и болейте, да. Тут, в принципе, да. Финал мне теперь совершенно безразличен в этом смысле. Я никогда не был каким-то суперпоклонником Лионеля Месси, поэтому, да, я признаю все его величие. Ну, кто за кого? Хотите за колонию болеть, хотите за метрополию, пожалуйста, за Испанию или за Аргентину.
9: Как кто-то написал, да, чемпионат колонизируемый против колонизаторов. Ну, да. Примерно так. Но в целом, по вот именно не как болельщик, а как все-таки профессионал, этот чемпионат мира чем-то для вас стал более интересен, чем предыдущий?
11: Нет, это чемпионат мира с точки зрения... Для меня, как для болельщика, как для журналиста, как для человека, много лет писавшего, говорившего о футболе, снимавшего о футболе, хотя это никогда не было таким уж прям профильным видом спорта, но могу, я очень много изучал историю футбола, я ее хорошо знаю, историю чемпионатов мира в особенности. Могу сказать, что это крайне неудачный чемпионат мира по многим параметрам, кроме финансового. Вот с точки зрения финансов, здесь Джанни Инфантино и Международная федерация футбола сняли все слои сливок, какие могли, с этого вот этого блюда, да, там, вот, ну, то есть, в общем, денег заработали огромное количество, они могут быть собой очень довольны в этом смысле, но как зрелище чемпионат мира и с точки зрения огромного количества проходных матчей, которые были никому не нужны, и мы видим, что просто заставили лучшие команды мира сыграть на 2-3 игры больше, а что такое каждая игра с перелетами, сменой часовых поясов, с этой жарой, грозой, там, этими рекламными паузами дурацкими, всем прочим, в конечном итоге, но мы все равно увидели в полуфиналах 4 команды, которые являются чемпионами мира в прошлом, никаких сенсаций. Поэтому, а денег заработано больше.
9: Но это какая-то сознательная история была. Просто первое, что бросалось в глаза, это, конечно, еще такое американское, знаете, отсутствие радушия на чемпионате мира. Вот эти вот допросы с пристрастиями, какие-то досмотры с пристрастиями. Там что-то кому-то где-то чего-то кого-то лишили. Еще что-то. Как будто, знаете, приехали к белым господам, белые господа решают, казнить или миловать.
11: Тут скорее, я думаю, что здесь в большей степени играет роль американский, как бы так аккуратно сказать, кавардак, так аккуратное слово употреблю, которое внутри страны существует, и чтобы не допустить еще большего хаоса, пришлось проводить вот такие вот драконовские обследования, меры безопасности и все прочее, потому что мы же понимаем, что Америка существует в режиме террористической угрозы, очевидно, потому что в особенности с учетом наличия такого государства, как Иран, которое участвовало в чемпионате мира, могло произойти все, что угодно при разных обстоятельствах, и нужно было минимизировать риски. Поэтому они, конечно, как могли это сделали. Выглядело это комично со стороны, потому что в России в 2018 году это сделали гораздо более организованно и системно, но как есть.
9: Административные скандалы на этом чемпионате, это есть ощущение, что они, конечно, вырвались куда-то вперед, особенно вот это телефонное право Дональда Трампа.
11: Тут надо не от Трампа плясать.
9: От кого?
11: От Джанни Инфантино, конечно. Да. Потому что Трамп не мог в данной ситуации ничего повелеть. Он просто позвонил и, так сказать, похлопав ресничками, спросил, а что, собственно, происходит? Джанни, ну как бы, ну что, ну может, чуть можно
9: но
11: сделать.
9: Но Инфантино мог сказать, это правило.
11: Вот, правильно. Вот он мог так сказать. Но просто дело все в том, что миром спорта в данный момент правят американские телевещатели. Американские телевещатели — это главные люди в мировом спорте. А если это так, то для Инфантино это главный источник дохода. То есть вообще зачем столько команд? Для того, чтобы было больше матчей. Больше матчей — больше телетрансляций. Больше стран купят права на трансляции. Зачем ему сейчас надо 64 команды? Отсюда, собственно, вся эта история. В американском, на американском рынке лишняя игра сборной США на чемпионате мира — это лишняя телетрансляция. Это огромные рейтинги. Ну и далее, в общем, нам понятно, я думаю, всем понятно, зачем это делалось.
9: Но там команда-то, она в любом случае потом вылетела, вот не вся же из-за красной карточки могла вылететь.
11: Но это же был лучший игрок. Они рассчитывали, а вдруг он сыграет, и мы пройдем Бельгию. Прошли бы они Бельгию, это еще одна игра сборной США. А еще одна игра сборной США — это еще больше денег.
9: Как будто бы оценка рисков. Ну, то есть, условно, получилось так, что Джанни Инфантино не стала ссориться с телевещателями, а им было не все равно.
11: Кому? Телевещателям? Нет, конечно. Ну, это же их деньги. Ну, как, больше денег доходов от рекламы. Ну, как бы, чем больше эфира, тем больше рекламы. Все
9: нет,
11: просто.
9: Это понятно. Здесь просто, ну, как бы, на любых чемпионатах, в любых странах, естественно, есть там лицензии на телевещание, на показ матчей и так далее. Но впервые показано было, что как бы по одному звонку из-за каких-то рисков, в том числе и мнимых рисков, можно вот так сделать.
11: Это другой вопрос, тут я согласен с вами. То есть конъюнктура правит бал.
9: Вот.
11: То есть, безусловно. То есть Джанни Инфантино презрел и растоптал все возможные правила и традиции футбола, что он, собственно, сделал даже не столько с этой историей с Трампом. Просто фигура Трампа, который очень любит сам себя и любит себя пиарить, он в этой ситуации, конечно, как бы свою лепту в популяризацию этой истории внес. Но главное здесь не столько это. А вот, например, история с рекламными паузами во время футбольных, во время таймов, это абсолютно за гранью добра и зла. Футбол никогда в жизни не разбивался, таймы не разбивались на две части вот этими паузами, как их только не называли, на водопое, там, на все что угодно. Потом, на третий день, комментаторы по всему миру сообразили, что здесь жара ни при чем, что это просто рекламные паузы, рекламные блоки лишние, как это сделано во всех коммерческих спортивных лигах Северной Америки. Там бьются, там предусмотрены слоты под это дело непосредственно в ходе матча. В футболе этого не было никогда. Это все подогнали под некий «hydration break», сделали из этого историю, как бы мы заботимся о футболистах, но а на самом деле просто заработали еще больше денег. И Джанни Инфантино несет за это прямую ответственность. Но его карман еще немножко покрылся золотом.
9: Но покрылся хорошо, но он в МОК поступила жалоба на нарушение президентом ФИФА Джанни Инфантино.
11: Это смешно,
9: правил
11: кстати.
9: Политического нейтралитета в МОК. Да.
11: При том, что Джанни Инфантино член МОК.
9: Ну как? Он же не глава МОК, понимаете?
11: Нет, так это же, что там, 100 человек. Они там друг на друга жалуются. Это забавно.
9: Это какой-то спор хозяйствующих субъектов, когда аппаратные игры, или на самом деле МОК решил как-то обелить собственную репутацию?
11: Теперь отчасти да, потому что МОК сейчас, это отдельная, конечно, большая тема, МОК сейчас борется за власть со всеми, потому что МОК себя дискредитировал в эпоху Баха, Томаса Баха, очень сильно дискредитировал, в первую очередь, потому что нарушил все мыслимые и немыслимые законы, какие
9: только есть. Мы с вами как
11: раз
9: обсуждали про олимпийское движение, когда российскую сборную массово отменяли.
11: Да, а теперь ее надо массово возвращать.
9: А вот это тоже интересно
11: было. И это ключевой вопрос, и вот когда многие не понимают, почему Россия идет по пути юридического возвращения, а не по пути прямого давления. А причина в этом очень простая. Нас бесправно, нас беззаконно отстранили, и мы не должны позволить, чтобы нас также беззаконно вернули. Нам надо, чтобы нас вернули, признав, что Россия юридически права. И это наиболее существенно, почему я считаю, что команда нашего министра спорта действует правильно. Угу. Просто визуально это выглядит так, как будто нас просто допускают. А на самом деле это, по сути дела, и де юре, и де факто признание МОК и федерациями того беззакония, которое было совершено против России. Единственное, чего хочется, конечно, это судебных процессов по возмещению ущерба. Мне бы очень этого хотелось. Не знаю, где они будут и будут ли, но хотелось бы. Нет, не в кассе, просто то есть отстранение России было абсолютно незаконным. Мы это понимаем. То есть все двойные стандарты, какие были, они были соблюдены.
9: Там как раз по телефону звонили.
11: Конечно. И мы понимаем, что даже сейчас одни федерации уже нас вернули с гимном и флагом, а другие федерации по-прежнему, вот как федерация конькобежная, ФИС, которая, по-моему, да, которая возвращает фигурное катание. Федерация фигурного катания на коньках, вот она, собственно, нас вернула только в нейтральном статусе пока. То есть они упираются.
9: Они говорят, мы просто выполняем приказ.
11: Над ними некому, и им некому приказывать. То есть единственное, кто им может приказать, это спонсоры.
9: Вот.
11: Вот, но это же...
9: А спонсоров нет? Не интересует эта история?
11: А спонсоры, мы вернемся к тому, кто правит мировым спортом. То есть дальше мы придем туда, вот в сторону глобализма уйдем, и, конечно, будем говорить о том, что есть люди за занавесом. То есть они-то, собственно, и устроили всю эту историю с МОК с самого начала. И вся структура, все место МОК в мире, оно таково, что МОК сегодня пытается, вот то, с чего я начал, восстановить собственный статус, в первую очередь, не как зависимой марионеточной организации, которая выполняла задания Брюсселя и Вашингтона, там, байденовского Вашингтона, да, демократического, либерального, глобалистского. А сейчас они говорят, а мы теперь сами по себе, мы теперь действительно независимы, они изменили Олимпийскую хартию, они говорят о том, что мы теперь против любого вмешательства и политического давления. Вот, пока
9: и все
11: это
9: поверили,
11: больше слова.
9: Конечно, все поверили.
11: Но Россию пока возвращают.
9: Но возвращают, видите, ее как бы не так, чтобы... И очень помпезно исключали, но возвращают очень тихо все-таки. Это как бы, ну вот, ну хорошо. То есть и в этом отношении радоваться бы и реально раздуть прям такой мировой пиар. Но это сложно сделать, я имею в виду, что нашему, вот нашему министерству спорта, там, юристам, которые это все делали, пиарщикам, потому что слишком много ресурсов было потрачено с той стороны для того, чтобы был пиар вот этого мирового остракизма России, угу. Что сейчас просто на это деньги не выделят никакие.
11: Тут, знаете, мне такая аналогия приходит в голову. Если вы зашли, например, в какой-нибудь крупный музей и разбили там вазу какую-нибудь древнегреческую, да. Осколки разлетелись громко, шумно, все. Для того, чтобы эти осколки убрать, не надо больше шуметь. Надо их аккуратно собрать с тряпочкой там куда-нибудь в узелок и вынести на улицу, желательно при этом извинившись перед окружающими. Вот это то, что сейчас вынуждено делать мировое спортивное сообщество. А мы им говорим, да, ребят, вы только должны при этом сказать, что мы вас возвращаем на вот этих и этих юридических основаниях, а не просто потому, что пришла Кирсти Ковентри вместо Томаса Баха, она хорошая, а он плохой, и вот она так решила, повелела.
9: У нас вернуть. Как раз были такие взгляды, что Томас Бах уйдет, придет какой-то получше, поадекватнее, и тогда нас вернут. Но в итоге-то получилось, что просто суд выиграли.
11: В том-то и дело. То есть подавать это как просто победу Кирсти Ковентри нельзя. Кирсти Ковентри тоже реализатор изменившегося вектора поведения МОК. МОК существует не в безвоздушном пространстве. МОК, и как и многие федерации, понимают, что меняется политическая конъюнктура. Она меняется настолько явственно сейчас, об этом говорилось там год назад, два года назад. А сейчас мы видим, как этот процесс пошел в обратную сторону. И федерации, как одна за другой, просто паровозиком цепляя одна другую, начинают нас допускать обратно. И первый и единственный вопрос к ним возникает, а почему вчера этого не сделали? А что изменилось-то? СВО еще не закончено. Да, она закончится нашей победой, да, все понятно. Это не, в данном случае, я не в проброс говорю, а, собственно, я сам в это верю, я знаю, что так будет. Но суть-то в том, что вот сегодня, 17 июля и вчера, 16-го, ничего не поменялось еще в мире. А вы нас уже допускаете.
9: А вы как раз и отменяли сначала из-за допингового скандала, да. А потом именно потому, что Россия развязала войну, вот, и белорусов туда же.
11: Тогда почему вы нас там допускаете сейчас, а не допустили вчера? Или не допустите нас завтра?
9: А почему нас отменяли, а Израиль не отменяли? Ну, это уж другое.
11: И это другое. А США так уж вообще там...
9: США с Ираном, кстати. Но, да. Смотрите, все понимают. Но все продолжают все равно служить вот этой формальности. Со словами, ну мы же понимаем, ну ладно.
11: Так это как раз та самая ваза. Потому что нужно убрать осколки. Аккуратно, тихо убрать осколки, желательно без шума. И вот тут вопрос, как поведет себя Россия как государство в этой ситуации, пострадавшее. И это вопрос, который мне хотелось бы задать министру спорта из журналистского любопытства. Угу. Будет ли Россия после своего возвращения в мировой спорт полностью на законодательном уровне не просто говорить о том, что это должна быть гарантия, что вы второй раз с нами так не поступите и ни с кем больше не поступите. Юридическая гарантия. А второе, а теперь, ребят, деньги на бочку. Потому что наши великие спортсмены, многие, которые были вынуждены закончить карьеру, потеряли мотивацию, как тот же Александр Большунов, например, или многие другие, тот же Александр Овечкин, который не смог сыграть на Олимпиаде, потому что его туда не допустили, и многие
9: это
11: другие.
9: Трагедии личные, это трагедии личные.
11: Кто за это ответит? То есть здесь за такие вещи надо отвечать.
9: Там еще тема вот этой скандаля со спортивными гражданствами, конечно, тоже возникает.
11: Это, ну... Спросите меня об этом, да.
9: Да, я спрошу обязательно на эту тему. Но смотрите, я не случайно тему футбола и МОКа увязала, потому что многие сочли, что МОК вдруг резко, без объявления просто, без пролога, стал возвращать российскую сборную и плюс Олимпийскому комитету. Олимпийский комитет России восстановил в правах ровно потому, что был казус с американской красной карточкой, что, мол, как бы демонстрация такая, знаете, из-за угла, что если здесь телефонное право действует в отношении Инфантино, то, в принципе, мы возвращаем, потому что, ну, мы же тоже по телефонному праву русских-то лишали всего, и как бы и что теряется?
11: Я думаю, что здесь более, немножко чуть более длинная цепочка должна быть, просто по той причине, что да, в разных видах спорта, ну, поскольку когда мы говорим про FIFA, FIFA вообще самая могущественная в спорте организация, она более могущественная, чем МОК, потому что членов FIFA больше, чем членов МОК. То есть футбол играют во всем мире, это игра номер один, это колоссальные доходы, чемпионат мира по футболу гораздо более смотрибельное мероприятие, чем Олимпиада. Более того, все попытки, например, у МОК каким-то образом втянуть футбол в олимпийское движение, они не просто провалились, они привели к тому, что ФИФА жестко оказалась в конфронтации с Олимпиадами и установила там возрастную квоту. На Олимпийских играх участвуют футболисты до 23 лет. То есть, ну, по сути дела, молодежные сборные. Поэтому олимпийский футбол — это анекдот, по большому счету. Ну, как бы это такая странная такая субстанция, существующая внутри олимпийского движения. Поэтому ФИФА очень жестко обороняет свои границы. Для ФИФА футбол — это священная корова, которая несет колоссальные деньги. И никакой МОК сюда просто так не влезет, несмотря на то, что ФИФА — это тоже федерация, такая же, как, например, федерация лыжных видов спорта или, там, или хоккея. Хоккей, кстати, плохой пример. Ну вот, например, там, каких-то видов спорта, которые от Олимпиад, как от главного события, медийно очень зависят. Футбол от Олимпиад не зависит никак. Он может, как и теннис, например. Он может делать все, что хочет. И он и делает все, что хочет. Угу. Поэтому как бы между ними прямой такой корреляции или прямой связки нет. ФИФА делает то, что они хотят. МОК работает в другом поле. Как бы. Но суть происходящего, она действительно одна и та же. Тут вы правильно их увязали между собой. Потому что политика, потому что деньги, потому что телетрансляции решают все.
9: Будут делать из Инфантино сакральную жертву, чтобы на него повесить.
11: У него жертвы не получится, он просто уйдет в отставку и будет жить где-нибудь на
9: Лазурном берегу.
11: Да, на Таити, где угодно. Вот, вместе с блудным попугаем.
9: А УЕФА, кстати, они же тоже очень сильно возмутились.
11: Они такие же жадные, как и ФИФА, только у них пространство меньше, потому что они внутри Европы. Тут, ну, как бы они же часть ФИФА, но имеем в виду, что, например, великое соревнование под названием Лига чемпионов за последние там 20 лет увеличилось с 64 команд, когда это был Кубок европейских чемпионов, до более чем 200. То есть мало кто сейчас обратил внимание, что пока шел чемпионат мира, Лига чемпионов уже стартовала.
9: Да.
11: Третья квалификационная стадия, но она там первая называется, самые вот команды самых-самых низших уровней, они уже играют в отборе. То есть в Лигу чемпионов вовлечена вся Европа, и суть, смысл в этом ровно тот же самый. Больше матчей, больше трансляций. Выиграют все равно кто-то из первой пятерки там, или десятки. Реал, Ливерпуль, Барселона и кто-то такой. Но денег будет собрано.
9: Но интересно, то, что деньги это определяет, это ясно, но из вот этих медийных скандалов, медийного шума, который сейчас наблюдается, я рискнула предположить, что претензии еще к ФИФА, то есть к организаторам, такая, что они вместо организационной функции еще функцию модератора выполняли, потому что вот этот скандал, например, со сборной Египта тоже, когда, значит, плюс скандал, когда говорит, что надо ФИФА объявить бойкот из-за там претензий к тому, как, значит, организован был матч у Аргентины.
11: Англия-Аргентина.
9: Да-да-да. И как бы это вот все-таки про что? Это про просто сопутствующий какой-то шум или реально есть какая-то проблема организационная, червоточина, которую невозможно уже как бы компенсировать?
11: Делим тоже ответ на две части, потому что организаторская функция лежит на организаторах, то есть на оргкомитете, будь то Россия, будь то США, Катар, кто угодно.
9: Кто принимает?
11: Да, на принимающей стороне. Она организует безопасность, логистику, там и многое-многое другое, проход на стадионы. Все это делается по стандартам ФИФА. ФИФА принимает, инспектирует и так далее. Но это заслуга или заслуга в кавычках организаторов. А вот то, что касается, собственно, футбольной составляющей на турнире, это уже прерогатива Международной федерации футбола. И внутрь нее она не пустит никого. Поэтому скандалы, связанные там с судейством, например, с определением гола, с системой ВАР, например, которая у меня вызывает просто зубовный скрежет, потому что она то работает, то не работает. Она работает по, как бы сказать, по щелчку человека, который за ней наблюдает, сидя в специальной комнате. А тогда я не вижу в ней никакого смысла, потому что эта система, она не зависит от машины, она зависит все равно от человека, только не от судьи на поле, а от того, кто сидит перед экраном. Так вот, эти вещи решает ФИФА, и эти скандалы разруливает тоже ФИФА. Но тут вопрос только в том, что для кого-то Египет авторитет, для кого-то нет. И ФИФА в этой ситуации в пользу Египта может принять решение или не дать Месси красную карточку в первом матче чемпионата, а условному Эмболо, швейцарцу, например, взять и удалить его за симуляцию. Вот, ну, то есть...
9: Это не жалко. А? Не жалко. Цена меньше.
11: Кто такой Месси? Это медийный персонаж, помимо того, что он гений. Да? Его нельзя просто так удалять. Он, как это? Кто же его посадит? Он же памятник. Да?
9: А то, что вокруг Роналду происходило, все-таки это какая-то личная все-таки драма?
11: Да.
9: Личная
11: драма. Конечно, жалко. Ну, 41 год. Ну, как это? Побойтесь Бога.
9: Но вчера, правда, уже писали, что в 28-м тоже может быть.
11: Ну, жалко-то разборную Португалии, но он великий футболист, величайший, второй после Месси, второй, безусловно, и никак иначе. Но жалко. Ну, 41
9: про
11: год,
9: зависть, что сколько, мы... сколько писали про зависть, что команда ему, в общем, саботаж практически устроила. Это, ну, как бы визуальная обманка какая-то, восприятие такое, или же на самом деле вот в этом тоже личная драма есть?
11: Можно назвать очень много таких футболистов, хоккеистов, теннисистов, который на сходе карьеры, ты уже понимаешь, что он уже не тот, он уже не может, но ты не можешь ему сказать «уйди», пока он сам не уйдет. И поэтому мы, так сказать, кто-то успевает, тот это делает вовремя, а кто-то, амбиции есть, сил нет уже, он не может так бежать, так бить и так далее. Вот сейчас мы видим, например, Новак Джокович, великий теннисист, он все равно хочет, мы видим, огонь в глазах есть, но он уже не может выиграть турнир «Большого шлема», потому что ему за 35 его соперник, его... сильно моложе. Или Серена Уильямс, которая в 42 года пришла поиграть, но вылетела в первом круге. Подаваться, ну, и трибун. Ну, та же история.
9: А судьба таких гениев футбольных, вот какая в дальнейшем?
11: Ну, какая...

0: А вот получается.
1: Если смотреть, опять же, сравнивать, интересно, футбол, как самая играемая игра в мире, есть Олимпиада, где разные играемые игры там, и так далее, соревнования. Не могу отделаться от ощущения, что все-таки футбол, он вот как был зрелищным, так и он остается, и какие-то административные, вот эта административная суета и скандалы не перебивают самого отношения. То есть сам футбол менее политизирован все-таки, чем Олимпиада. Потому что, помните, мы с вами про Олимпиаду во Франции говорили. Ну, это же тихий ужас.
0: Конечно.
1: Был тихий ужас.
0: Такая Олимпиада в Милане, такой же тихий ужас.
1: И получается, что как бы является ли с вашей точки зрения это вызовом вообще для движения, если в футболе это просто, ну, какие-то ситуативные разборки, ладно, но при этом это прям праздник всего мира, это круто, классно и так далее. С Олимпиадой вообще не так.
0: Конечно, нет. Вы абсолютно правы. И причины этому две. Олимпиада — это мультиспортивное соревнование. На Олимпиаде есть виды спорта, как хоккей, который как футбол, ну, в том смысле, что и то, и другое игра, одна зимняя, другая летняя, она популярна, ее смотрят, на нее идут и так далее. Количество видов спорта, вот сейчас из олимпийской, например, зимней программы удалили лыжное двоеборье. Да и понятно, почему, потому что им занимаются 3,5 страны, потому что трансляцию никто не смотрит, потому что это и не лыжники, и не прыгуны с трамплина, а нечто среднее, они немножечко там, немножечко там. Та же самая судьба, возможно, ждет и другие, многие другие виды спорта, потому что они не популярны, и ничего с этим не сделать. Но в рамках олимпийского движения, которое пожирает огромное количество денег, чтобы организовать вот эти кучу объектов по разным видам спорта, естественно, сталкивается куча политических интересов. Это прям отдельная тема, можем о ней много говорить. Там политики очень много, потому что много интересантов. А футбол — это одна игра, так или иначе. В нее ты так или иначе играешь, все играют по одним и тем же правилам.
1: Ну и тем более, откуда тогда взялось утверждение, что спорт вне политики? Да и спорт в политике, и политика в спорте.
0: Всегда есть, была и будет. Почитайте биографию Кубертена, да, и сразу
1: да,
0: все станет
1: ясно. Да, это самая, кстати, хрестоматийная история.
0: Да. Когда нам говорят «заветы Кубертена», я говорю, это те, которые он выступал когда по немецкому радио в фашистской Германии. Это эти заветы вы имеете в виду или какие? Тут аккуратнее надо быть. Да,
1: но спорт все-таки современный, он трансформируется же. Вот в какую сторону? Вы очень много говорили про коммерцию, про зрелищность, про то, что... И получается, что от самого спорта-то что-то остается?
0: Сколько у меня времени это называется?
1: У вас, ну, сейчас я могу здесь просто затравочку сделать, да. И мы начнем вторую часть программы как раз с ответа вашего ответа на мой вопрос. Александр Кузьмак, спортивный журналист, автор телеграм-канала Кузьмак, ведущий радиостанции «Спутник» с нами.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 15:30 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Правительство одобрило меры по стабилизации цен на топливном рынке. Решение принято на заседании Кабинета министров под председательством Михаила Мишустина. Оно призвано сдержать рост стоимости автомобильного бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке, а также гарантировать бесперебойное снабжение регионов и агропромышленного комплекса в период уборочной кампании. Ранее власти ввели полный временный запрет на экспорт дизеля, бензина и авиакеросина, а также снизили нормативы обязательных биржевых продаж для насыщения внутреннего рынка. Политику Борису Надеждину запретили выезд из России. Поводом стало исполнительное производство, связанное с процедурой банкротства. Ограничение политику наложено Федеральной службой судебных приставов. Как написал Надеждин в своем телеграм-канале, уведомление пришло через портал госуслуги. Дело было приостановлено еще в начале прошлого года. Надеждин, ранее признанный в России иноагентом, заявил, что считает решение незаконным и намерен оспорить его в суде. Статус иностранного агента Борис Надеждин получил на прошлой неделе, из-за чего лишился возможности участвовать в выборах в Госдуму по Матищинскому округу. После этого политик публично допустил свой отъезд из страны. Приложение «Одноклассники» исчезло из Google Play вслед за ВК. При попытке найти платформу в магазине для пользователей появляется сообщение об ошибке. При этом их просят перейти на домен .ru. В компании сообщили, что из-за технических нюансов домен vk.ru всегда доступен. Он открывается и работает быстрее, чем vk.com. В пресс-службе компании пояснили, что данная мера связана с оптимизацией внутренних процессов. Однако профильные эксперты из СМИ отмечают иную причину. Домен .com находится в американской юрисдикции и уязвим для внешних блокировок. Пользователи также сообщают, что Mail.ru удалили и

0: Google Play.
1: Финал чемпионата мира гарантировал бренду Adidas маркетинговую победу над Nike. Ни одной из 12 сборных, которые спонсирует американская корпорация, так и не удалось пробиться в финал турнира. Победа сборной Аргентины над Англией в полуфинале обеспечила обе команды решающего матча экипировкой с тремя полосками, пишет Рейтер. Представители Аргентины и Испании выйдут на поле в форме Adidas. Для немецкого бренда этот триумф станет мощным маркетинговым импульсом на фоне укрепления позиций на рынке. В то же время их главный конкурент Nike переживает не лучшие времена, пытаясь справиться со спадом продаж и потерей позиций на рынке. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 20, ощущается как плюс 18, ясно. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
3: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
6: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
7: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
8: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
10: «Говорит Москва».
9: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
2: Говорит Москва.
11: 94.8 FM.
9: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
12: 15.36. У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем программу «Умные парни». Александр Кузьмак, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Кузьмак», ведущий радиостанции «Спутник».
13: Здравствуйте.
12: А, вот все, даю вам время ответить на мой вопрос по поводу того, что осталось в спорте, от спорта все-таки.
13: Я думаю, что я, когда я изучал олимпийское движение, я когда-то это говорил, но некоторые вещи не грех и повторить. Я написал цикл статей, который назывался «Конец Олимпиад». Он был такой из 4 частей, он, можно его в телеграм-канале в моем, если порыться, найти, он прям так и называется. Там есть экономическая составляющая, есть историческая, есть чисто спортивная, есть политическая. Я ее как бы разделил на 4 части. Так вот, со всех 4 сторон я говорил о кризисе в олимпийском движении, который сейчас мы наблюдаем в полном объеме. Потому что олимпийское движение теряет свой престиж, оно теряет свой статус, оно в огромной степени девальвировано, оно... ну, то есть обесценено, оно выхолощено и не только скандалами, но и, так сказать, кучей неверных менеджерских решений. К чему я все это? К тому, что когда мы говорим о том, что осталось в спорте, И вот вы сказали в предыдущей части, мы вновь возвращаемся к тому, что спорт не просто не вне политики. Спорт всегда был инструментом политики. Он всегда был очень сильным средством влияния политиков на окружающий мир. Не зря же говорили в свое время, эта фраза была в советские времена, вот она укоренилась, что спорт — это мирное соревнование двух систем. Собственно, так было, есть и будет, только систем стало больше. Так вот, коль скоро мы в мире наблюдаем кризисные явления таких полураспадного характера, связанные и с экономикой, и с политикой, и с разделением мира, кто-то это называет там панрегионами, кто-то многополярностью, как угодно, там, может быть, одно за другим, неважно, чтобы в эти подробности не вдаваться. Со спортом происходит то же самое. Попытка глобализировать спорт, а олимпийское движение — это в чистом виде глобалистский проект, чем дальше, тем больше, уперлась в то, во что уперлась и глобализация экономики. То есть мы сейчас видим распад глобализационных процессов, то же самое мы видим и в спорте, потому что невозможно вот в эту вот в упряжку не только коня и трепетную лань впрячь, но там еще масса всяких разных животных, которых очень много.
12: Но получается, скажем так, вот даже на примере возвращения российской сборной, Михаил Дегтярев заявил, что противодействующие российским спортсменам страны и их спортивные федерации столкнутся с неприятным сюрпризом. Действия отдельных национальных правительств, которые пытаются препятствовать исполнению решений МОК и международных спортивных федераций, соответственно, мы уже видели запрет на въезд российских саночников в Латвию, отказ властей Румынии, Португалии и так далее и тому подобное. То есть жалобы, скорее всего, опять какие-то разбирательства будут.
13: Конечно.
12: У МОК нет полномочий давать указания правительствам, но международные федерации могут переносить соревнования в другие страны, лишать турниры квалификационного статуса или вовсе отзывать право на их проведение. Будут ли они этим заниматься?
13: Конечно,
12: вот в чем
13: будут.
12: Вопрос.
13: Конечно, будут, и по двум причинам. Вот то, что сейчас говорит Михаил Дегтярев, это просто прямое доказательство того, что спорт и политика, они слиты в одно единое. То есть если мэры городов могут волевым решением, например, не следовать спортивным регламентам Международного олимпийского комитета и запрещать, например, России, вопреки всем рекомендациям МОК, выступать под флагом и гимном, а МОК, в свою очередь, в ответ на такие решения может взять и лишить условный город Клуш в Румынии или Румынию как таковую проводить соревнования по спортивной гимнастике, это борьба не спортивная, это борьба политическая.
12: Конечно.
13: В чистом виде. И в этой ситуации МОК, это вот мы с этого начали первую часть программы, борется за укрепление своей власти. А Россия и позиция Дегтярева в этом смысле совершенно четко говорит нам о том, что Россия поддерживает МОК в стремлении укрепить свой статус на новых основаниях.
12: Да, но тогда вопрос возникает, хватит ли не то что политической воли, а просто банальной смелости?
13: У кого?
12: У МОК? Не у МОК даже, а у этих стран, там конкретно у мэра конкретного города, который говорит, я тоже просто приказ выполняю. Не в смысле, что я русских не люблю, как людей, спать не могу.
13: А может,
12: а
13: и не
12: смысле,
13: любят.
12: Потому что, может, не любят. Ну, пусть не любят.
13: Ну,
12: ладно,
13: не
12: любят. Но решение-то надо выполнять, потому что государственная должность — это не в смысле вот люблю, не люблю. Это про выполнение документации всякой. И в итоге, получается, на конкретном мэре конкретного города или там президенте конкретной страны лежит ответственность за политическую смелость собственную.
13: Да, отчасти, но с другой стороны, здесь вступает в силу следующий фактор, который называется «они будут брать, отключим газ», как говорила Нонна Мордюкова.
12: Да, конечно.
13: То есть не в прямом смысле даже, может быть, отключим газ. Это она так говорила, с этим ударением. Вот, я знаю, как правильно. Но тут просто проблема в том, что рано или поздно, в особенности Европа, начнет сталкиваться с экономическими трудностями такого масштаба, с которыми они уже сейчас сталкиваются, что мэр города Клуш будет прекрасно понимать, что ему в этой ситуации он рискует не просто своим местом, вернее, именно своим местом, а не только какой-то политической карьерой, потому что город потеряет деньги от отмены соревнований, а эти соревнования МОК будет отменять и переносить в другие страны. И ничего здесь сделать Румыния не сможет.
12: Есть еще очень важный, мне кажется, символический аспект, когда мы с вами обсуждали вот первую волну лишения флага, гимна, возникновения вот этого явления массового как спортивное гражданство. Тут, конечно, спортсменов очень много всего легло, понятно. Их обвиняли, что вы, значит, не патриоты, сейчас война информационная, разная, поэтому вот что это вы там родину предаете ради какой-то медали. Здесь речь не про это. Символизм, оказывается, в политической борьбе очень был важен, потому что если тебя лишают гимна, флага, что там, формы, и чуть ли не название твоей команды, всего,
13: да,
12: значит, тебя как бы нету, ты вот просто даже, просто нету. А сейчас, получается, сознательно будут заставлять возвращать. То есть, получается, все-таки борьба была действительно спланированная, борьба была символами, потому что, ну, как бы нет тебя и, по сути, нет государства. То есть через отмену символов пытались отменить целое государство.
13: Ну, когда мы говорим об отмене символов, мы говорим об отмене идентичности, правильно?
12: Да,
13: то есть
12: конечно.
13: Национальной идентичности. А разве глобализм, если почитать историю глобализма, почитать его теоретиков и практиков, это не об этом? Разве когда мы говорим о том, что все люди равны не перед Господом Богом, да, а когда они равны там друг перед другом, когда можно все и так далее, а дальше мы переходим вообще к трансгуманизму и всяким разным другим теориям разнообразным. Я просто к чему? К тому, что вот эта вот потеря или лишение сознательной национальной идентичности во всех видах деятельности, оно точно так же проявлялось и в спорте. Поэтому нас этим хотели наказать. То есть нас хотели обесценить как нацию. А для России обесценивание как нации — это потеря корней. Мы на это пойти не можем. И когда нам при этом многие спортсмены, которые при этом, да, рисковали остаться без профессии, говорили, ну что вы, ну вы же знаете, что мы русские. Вопрос не в том, кто что знает. Okay, да?
12: Вопрос демонстрация. Если тебя чего-то лишают, значит, это очень важно для тех, кто тебя этому лишает.
13: Конечно.
12: Как бы ты сам себя не убеждал, что я услышу, будем петь, там Чайковского включим и так далее. С той стороны это очень важно. Но другое дело, те же самые глобалисты сами себе противоречили. Они пытались наказать нас лишением идентичности. Но при этом, а почему тогда в спортивном движении вообще были национальные формы, там, национальные сборные? Были просто спортсмены собрались и начали конкурировать.
13: Здесь уже другая история, потому что олимпийское движение так и задумывалось изначально. И если что и можно поставить заслугу Кубертену, то он изначально говорил о частных соревнованиях отдельных спортсменов.
12: Так.
13: Никакой государственной атрибутики, никакого в данном случае никакой борьбы государств между собой на спортивной поляне не было. Она появилась позже, то есть когда олимпийское движение чуть не загнулось, и когда Кубертен обнищал физически, его в этой ситуации подобрали фашисты. Его подобрала фашистская Германия. И она и стала той первой страной, которая сделала из олимпийского движения, в первую очередь, демонстрацию преимуществ Третьего Рейха над всем остальным миром. Это была в чистом виде реклама политического строя. Уже потом началась война, после этого, так сказать, не случилось этого политического строя, а после этого, уже после войны, Советский Союз и США схлестнулись на Олимпийской арене, в первую очередь между собой, как представители одного лагеря и другого лагеря. И вот после этого уже стало понятно, что Олимпийское движение — это не про быстрее, выше, сильнее. Это кто быстрее, Валерий Борзов или американские спринтеры? Там, условно, Вячеслав Фетисов или Уэйн Грецкий и так далее, и так далее.
12: И была экстраполяция личности спортсмена на страну в целом.
13: Конечно.
12: Вот про это.
13: Он не мог не представлять страны. Это то, о чем вы спрашивали.
12: Да.
13: Он был не просто Борзов или не просто Фетисов. У него было написано СССР. Без этого вся эта история теряла смысл для Советского Союза, равно как и для США.
12: Но получается, что как бы сейчас не декларировали, что спорт все-таки ориентирован на извлечение прибыли, и мы живем в капиталистическом мире, как бы глобалисты не боролись с национальной идентичностью, предлагая там супергосударство вместо национального государства, это вот Евросоюз, яркое тому представление, это не работает.
13: Конечно.
12: Корни возьмут.
13: Так оно и в спорте не работает, в том-то и дело. То есть как бы попытка уничтожить национальную идентичность поголовно везде ни к чему не привела. В рамках Евросоюза на время — да. В рамках Олимпийского движения на время — да. Но, как и любая глобальная идеология, она либо работает глобально и везде, либо перестает существовать. То же самое, к сожалению, произошло, так сказать, с идеологами СССР. Советский Союз либо по всему миру, либо нигде, потому что по-другому быть не может.
12: Невозможно его окуклить.
13: Конечно. Он либо замкнутая система внутри себя, да. Но все равно он будет вот это вот подъедаться со стороны. Так же и здесь. То есть как бы глобализм либо по всему миру, но слишком много противников.
12: Вообще очень интересная история произошла. Смотрите, исключение России, попытка, точнее, исключить из мировой экономической цепочки привело к тому, говорили, 2% ВВП, привело к тому, что мировая торговля полностью вообще вся дефрагментировалась, и возникло даже такое явление в МВФ. Говорили, что теневая экономика — это как отдельный сектор. Но это экономика просто, которая не видна. Не то, что она нелегальная, она не видна. А вообще там американцам, европейцам и так далее. И в спорте то же самое. Желание наказать путем исключения спровоцировало эффект домино.
13: Конечно.
12: Что сама система начала девальвироваться.
13: Потому что, да, совершенно согласен с вами, потому что эта система, если ты из нее вынимаешь одно из этих звеньев, то ты получаешь коллапс системы и в коммерческом смысле этого слова, потому что многие страны без России оказались в бессмысленной, в такой абсурдной ситуации, как Норвегия в лыжах. То есть у них норвежские лыжи стали терпеть огромные убытки, потому что не с кем соревноваться. То есть норвежский, да, Йоханнес Клебе выиграл Миланские игры, да, в одну калитку, но только мы же понимаем прекрасно, кому интересно смотреть на это? То есть всем интересно смотреть на то, как между собой играют или соотносятся так или иначе в этой конкурентной борьбе ведущие соперники. Вы исключили одного. Мало того, что вы его исключили, вы еще и рынок с огромными деньгами исключили. А при этом, я считаю, гениальный абсолютно во всех смыслах. Это не под халимаш идеи провести у нас Олимпийские игры и чемпионат мира. Потому что вот память об этих событиях, о том, как они были организованы...
12: До сих пор...
13: Да, и ее не, просто так не вытравить. И когда вы после этого берете и исключаете Россию, возникают вопросы. Да, они возникают в глубине, там, в умах. И второе, что очень важно, вы это сделали, опять же, мы об этом сказали отчасти, насильственным путем, через колено. Для этого не было формальных причин. Вы наказываете Россию за ее независимую политическую позицию. Да, пока у вас была власть, пока у вас, так сказать, были рычаги, вы смогли это сделать. Вы теряете власть, вам приходится откатывать ситуацию назад.
12: А спортсмены, которые спортивное гражданство меняли, с вашей точки зрения, это все-таки вот сейчас демонстрируют недальновидность? Или что это? Без обвинений, а просто конечно, вот со стороны?
13: Ну, те спортсмены, кто поумнее, извините, это в любом виде деятельности так, я сейчас тут нет ничего уничижительного, они говорят, и я с этим тоже сталкивался на примере выдающихся спортсменов, которые мне говорили: Саша, что мы видели в своей жизни? Мы видели базу, где нас кормят, поют и так далее. Да. Мы видели гостиницы, мы видели стадионы, мы не видели ничего. Трудно требовать, с одной стороны, от спортсменов трезвой и зрелой политической позиции. Они никогда в жизни этим не занимались.
12: Более того, не было, прошу прощения, если даже сравнивать с Советским Союзом, у спортсмена современного нет идеологической...
13: Конечно,
12: вот
13: там мы
12: вот
13: говорили, что думать.
12: Еще основу, конечно.
13: Да. А здесь Владимир Владимирович Путин, когда все это началось, опять-таки сделал, на мой взгляд, единственное... для меня, как для спортивного тогда еще журналиста, правильное решение. Он им сказал: решайте сами. Это ваша личная ответственность. Вы, товарищи спортсмены, не дети. Вы граждане России. Вот и решайте для себя. Для вас важнее это или это. Мы вас не осуждаем. Это ваш выбор. Вы имеете на него право. Хотите менять гражданство? Меняйте. Хотите уезжать? Уезжайте. Угу. Хотите поддержать линию государства российского? Поддержите. И одни пошли направо, и другие налево. Так же, как в культуре. Одни группы остались, другие стали иноагентами. Очень жаль, но это их выбор. Ничего не поделаешь, про них все забыли.
12: А многие специалисты, которые изучают и олимпийское движение, вообще мировой спорт, говорили о том, когда вот эти были яркие исключения российско-белорусской сборных из соревнований, говорили о том, что все-таки само олимпийское движение или там мировые вообще соревнования, мировой спорт как таковой, он переживает определенный кризис целеполагания. Кто-то с ними спорил, говоря: ну послушайте, это просто спорт. Он тренируется на базе, растет, его отправляют. Говорит: нет, не совсем так.
13: Вы если он сам стране по себе, то да. А если у него написано «Russia» или «USA», то нет. Вот в этом-то все и дело. Если мы говорим о том, что каждый спортсмен сам по себе, и нам не важно, за кого он играет, ну, мы знаем, что он там серб, русский, американец, одна история. Но как только государства начинают вкладывать деньги в развитие спорта, в развитие... Ведь, опять же, ну, самый простой пример, какой может быть. Матч Россия-Канада в хоккее показывают на разные страны мира. Да, в особенности на Россию, США, Канаду, эти страны, которые играют в хоккей. Когда его люди смотрят? Они смотрят не просто матч между красной командой и белой командой. Они смотрят матч между Канадой и Россией. И коль скоро это так, это перестает становиться личным делом каждого спортсмена. То есть... Он играет за страну. Его для этого и растили.
12: Он в клубах может, конечно, играть за себя.
13: Вообще без... Он играет за клуб, опять же, потому что у него тоже клуб, есть смысле, его символика, да, этого клуба. А за себя это, пожалуйста, ну, выйдет, так сказать, в серой майке. Играй за себя, не вопрос. Я Вася Петров.
12: Интересно, что, получается, изгнание России на несколько лет из мирового спорта, из олимпийского движения, стало своего рода, наверное, каким-то, ну, как бы, точкой слома и для самого мирового спорта, но и плюс определенным шансом, наверное, для нашего спорта. Как это на нас повлияло, как думаете?
13: Я вам очень благодарен за ваш вопрос сегодня, причем искренне это тоже, это не лезть, потому что он не просто стал, это вообще поворотный момент для очень многих в нашем спорте, на мой взгляд, потому что, во-первых, есть виды спорта, в которых произошло погружение вглубь себя, и вот это вот понимание того, что пока у нас есть шанс развиваться и вкладывать в долгую в себя, не во всех видах спорта, на мой взгляд, это произошло, но там, где это произошло, мы своих позиций не утратили. Потому что они, люди поняли, что да, нас сейчас нет на международной арене, но у нас есть возможность историческая взять паузу и работать внутрь себя. То есть на развитие вида спорта не на завтра, а на послезавтра. И в этих видах спорта, как в плавании, например, мы не утратили позиции, а где-то даже вернули их, вернувшись в мировой спорт. Но, помимо прочего, вот эти все отстранения, они дали возможность еще и оценить, в принципе, роль спорта не как просто некоего там элемента жизни, а именно как одного из факторов влияния на нашу жизнь. Кстати, между прочим, массовый спорт в России действительно очень хорошо развивается, на мой взгляд. Вот то, что я вижу, но я не могу за все города говорить.
12: То есть это перестало быть, как это, накачкой аудитории для того, чтобы все шли потом в спорт высоких достижений, а это просто стало как бы частью именно кампании по оздоровлению нации.
13: Да, и оно, безусловно, идет, и это видно, кто бы что ни говорил. Я знаю массу злопыхателей на эту тему, но, тем не менее, опять же, могу судить только по своему городу, но когда идешь по Москве, в особенности в выходные дни, спортивные площадки битком забиты просто. Причем и дети в футбол играют, и взрослые баскетболы, и падалы всякие, и там чего только нет.
12: Модное да, направление да. сейчас. Но все-таки МОК теперь чем будет заниматься, как вы думаете?
13: Теперь у МОК ситуация очень сложная на самом деле, потому что у МОК есть спонсоры, у МОК есть те, кто дает им деньги, а это в основном транснациональные компании. И этого нельзя, МОК по-прежнему, это 105 частных лиц. Эта организация никому не подотчетная, эта организация частная. И то, что она сейчас смотрит на нас лицом, а не другим местом, это только потому, что экономика мира поменялась и изменилась политическая конъюнктура, как мы говорили. МОК должен утвердить себя все-таки в роли мирового спортивного гегемона, потому как бы главной спортивной организации мира, но при этом он должен теперь поддержку получать уже не от западной части мира, а от восточной. То есть... Ну, меняется, да, вот эта ситуация. Без России МОК не может, без Китая МОК тоже не может.
12: Они просто подумали, что а у русских-то все-таки есть деньги.
13: И не только деньги, у них как-то еще и самая сильная армия в мире. С ними как-то опасно, потому что... А завтра они к нам придут и скажут, а давайте-ка мы тут сами все организуем.
12: Ну, это, ну...
13: Я понимаю, я придут не в смысле...
12: Вот это важно, а то там и так...
13: Нет, просто придут русские, в том-то и дело, что придут они не с оружием в руках в Лозанну, вот.
12: Да.
13: А они придут туда с юристами. В том-то и дело. Когда ситуация изменится и скажут, ребята, а вот теперь возьмите, пожалуйста, этот иск на миллиард долларов и верните нам все, что мы за вас...
12: Так кто,
13: они
12: получается...
13: Думают, может быть, сыграть на опережение?
12: Я просто вспоминаю, как у нас критиковали, кстати, и Министерство спорта критиковали, конечно. И всех остальных говорят, как это... Зачем идти с этими бумажками? Mm-hmm. Правил больше нету. Зачем потрясать этими папочками? Все равно ничего не срабатывает. А, видимо, срабатывает.
13: Потому что люди с той стороны...
12: А как это, суды независимы, что ли?
13: А закон-то написано. То есть мы туда приходим и говорим, вы действуете не по закону. Рано или поздно, действуя не по закону, вы по этому же закону и будете наказаны. Потому что ничего другого не придумано.
12: Так они говорят, суды у нас... Кто же нас будет наказывать? Мы же не будем сами себя наказывать.
13: Вот мы нанимаем себе швейцарских адвокатов, они приходят за большие деньги в эти же суды и говорят, да, суды у вас. Ну-ка попробуйте нам сказать, что черное — это белое, хотя здесь написано. И все, эта ситуация для них все равно дорога в один конец. То есть для нас юридически выиграть гораздо более выгодно, чем просто взять штурмом здание Международного олимпийского комитета.
12: Ну вот если, соответственно, 80-е годы был вот в экономической политике, и это сказалось на всем, вот этот неолиберальный тренд, то сейчас-то тренд какой?
13: А нет тренда единого. То есть все, есть все стремление, есть то, о чем говорит постоянно и наш президент, и глава Китая, и многие другие. Есть мультиполярность вот эта вот, и соблюдение, взаимное соблюдение, такой баланс интересов, который нужно соблюдать.
12: Это, знаете, мне напомнило...
13: А для него должна быть юридическая база. Вот поэтому мы по ней идем.
12: Про футбол, кстати, здесь тоже как вот параллель вот возникла у меня. Как неожиданно было для... героев чемпионата мира, сталкиваться с командами, про которые они даже, возможно, и не слышали, или с отдельно взятыми игроками. Ярко тому, ну, представление, сколько я понимаю, это команда Кабо-Верде играла, и там вот этот вот футболист, значит...
13: Еще Кюрасао был.
12: Кюрасао еще был, да. Что и получается, что в какой-то момент система окукливается, понимает, что как бы, ну, вот примерно все друг дружку знают, забывают о том, что все остальное продолжает развиваться тихонечко. Мотивации у маленьких, небольших государств или там каких-то, не знаю, государств, которые в свое время, как наше, да, подверглись остракизму, растет, вгрызаются в землю, и получается, когда воспитываются хорошие соперники.
13: Потому что, с одной стороны, да, но если в системе, в общей системе координат вы на одни точки оказываете больше влияния, даете им больше преференций, за счет других точек система начинает ломаться, она становится кривой, она теряет баланс. Да, до какого-то момента мы увидим укрупнение одних и ослабление других. Но вот эти самые, вот это укрупнение тоже внутри себя, нас, вот эти вот две точки, они сойдутся, как бы они разойдутся по разным полюсам. И в конечном итоге система треснет, потому что она потеряла баланс.
12: Они почуяли это, думаете, или нет?
13: Думаю, что нет. Я думаю, что жадность Инфантино, жадность УЕФА, жадность других структур, она пока не приведет их в тупик, когда станет ясно, что все, развитие закончилось.
12: Ну а как жадность? Мы же тоже хотели на этом зарабатывать, разве нет? Почему жадность называть?
13: Мы в каком смысле?
12: Ну, как страна, например. Мы не хотели, там, или не знаю, наш бизнес какой-нибудь не хотел зарабатывать на таких.
13: Но правила игры должны быть едины для всех.
12: А, это да. Вот. А у них геймчейнджер постоянно.
13: Конечно, в том-то и дело. Причем в пользу сильного. А теперь сильный перестал быть сильным, и что делать? И мы говорим, ребят, смотрите, мы не хотим быть сильнее остальных, в том смысле, что определять правила под себя, потому что сегодня мы, а завтра вы. Давайте разработаем правила, единые для всех, которые для всех всегда работали бы одинаково.
12: Угу.
13: И мы будем все эти правила соблюдать, как бы опять опираясь на закон. Потому что если мы этого не сделаем, не на что опереться.
12: Судьба Игорь Брикс, если печально. Мы перестали теперь.
13: Они не нужны.
12: Не нужны?
13: Ну, были? Конечно, но особенно сейчас. Это очень дорого, и по большому счету, ну, кому мы будем доказывать сейчас? Это нужно было
12: мы
13: в моменте.
12: Мы хотели, мы заряжены
13: моменте,
12: были на доказательства.
13: В моменте это было нужно тогда. А сейчас, на мой взгляд, стало ясно, что да, надо возвращаться к олимпийскому принципу, но сделать так, чтобы МОК не имел возможности менять правила игры по ходу как бы в угоду сильному.
12: А это только, получается, наш запрос, то есть здесь такое россиецентричное восприятие мира, что вот с нами так поступили, и поэтому у всех остальных тоже есть такой запрос на то, чтобы правила игры должны устаканиться.
13: Я, может быть, сейчас скажу такую банальность напоследок. У всех есть такой запрос, но не у всех есть искандеры, так сказать, да, сарматы и все остальное.
12: Нет, но мы в МОК-то не приходим с искандерами.
13: Нет,
12: ну, нет, правда,
13: конечно,
12: да.
13: В МОК не приходим, тем не менее. Запрос есть у всех, но есть точки, полюсы в мире, у которых помимо запроса есть еще и тот самый кольт, да, и доброе слово.
12: А они обращают на это внимание, да?
13: Куда же им деваться-то? Кушать-то хочется?
12: Ну, вы сами сказали про транснациональные компании, у которых все деньги, поэтому чего они будут?
13: Так, безусловно, поэтому надо менять систему, чтобы МОК не зависел от транснациональных компаний, а зависел от, в первую очередь, некоего коллективного договора между основными участниками.
12: Интересно. Александр Кузьмак был с нами, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Кузьмак», ведущий радиостанции «Спутник». Александр, спасибо, ждем вас
13: всегда
12: снова.
13: Всегда, пожалуйста.
12: Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 16.00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Власти Крыма рассчитывают запустить программу субсидирования цен на топливо. Она может заработать уже в ближайший понедельник, 20 июля, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, правительство завершает проработку соответствующего поручения президента Владимира Путина. Власти рассчитывают окончательно утвердить все расчеты до конца этой недели. Крымский полуостров столкнулся с серьезным дефицитом горючего, из-за чего на местных заправках были введены ограничения. Поводом для запуска механизма господдержки стал резкий рост розничных цен из-за усложнения логистики поставок. Ожидается, что размер федеральной компенсации позволит существенно снизить стоимость литра топлива на региональных заправках и стабилизировать ситуацию на местном рынке. 8 июля глава Крыма на совещании по ситуации на топливном рынке попросил Владимира Путина одобрить субсидии на закупку нефтепродуктов. Президент одобрил просьбу и поручил вице-премьеру Александру Новаку заняться этим вопросом вместе с Минфином. Минэкономразвития определило первых участников реестра цифровых платформ. В перечне 12 ресурсов, 11 из которых – крупнейшие российские маркетплейсы, агрегаторы услуг, включая такси и сервисы доставки. В их числе Авито, Озон, Wildberries, LaModa, а также ключевые сервисы Яндекса. На них распространяются требования нового закона о платформенной экономике, вступающего в силу 1 октября, пишет «Коммерсант». Также предусмотрено включение одной иностранной площадки маркетплейса «Джум». Полноценный запуск реестра намечен на осень. Попавшие в него компании будут обязаны жестче проверять контрагентов, идентифицировать продавцов через государственные информресурсы и контролировать обязательную маркировку товаров. Перечень будет дополняться. Платформы, не попавшие в предварительный список, могут подать заявку на включение, если их суточная аудитория свыше 100 тысяч человек и годовой оборот партнеров больше 50 миллиардов рублей. 15-летнему курянину предъявлено обвинение по делу о терроризме. Противоправную деятельность несовершеннолетнего, планировавшего вступить в ряды запрещенной организации, пресекли сотрудники правоохранительных органов в Курске. Как сообщили в СКР, в мае подросток вступил в переписку в соцсетях с неустановленным лицом, которое выступало от имени террористов. В ходе общения он заявил о желании сотрудничать с радикалами. Выявить и пресечь действия несовершеннолетнего удалось благодаря слаженной совместной работе следователей СКР и оперативных сотрудников погрануправления ФСБ по Курской области. Сейчас следствие решает вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Финал чемпионата мира гарантировал бренду «Adidas» маркетинговую победу над «Nike». Ни одной из 12 сборных, которых спонсирует американская корпорация, так и не удалось пробиться в финал турнира. Победа сборной Аргентины над Англией в полуфинале обеспечила обе команды решающего матча экипировкой с тремя полосками, пишет Рейтер. Представители Аргентины и Испании выйдут на поле в форме «Adidas». Для немецкого бренда этот триумф станет мощным маркетинговым импульсом на фоне укрепления позиций на рынке. В то же время их главный конкурент Nike переживает не лучшие времена, пытаясь справиться со спадом продаж и потерей позиций на рынке. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 11 рублей 38 копеек, доллара 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей 53 копейки. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 20, ясно и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
0: 94,8 FM.
9: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
9: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело принципа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: А вы говорите «Милин».
14: Я его что?
11: Мне «Милин».
14: Рекламирую.
11: Да думайте о своей стране.
9: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения – дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
9: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 16 июля. Сейчас 16 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах и обсуждаем главные темы.
2: В движении.
14: Следим, что творится на московских дорогах. Давайте посмотрим на карту московских пробок прямо сейчас. Последнее время у нас то 2, то 3 балла. Посмотрим, что сегодня. Сегодня 3 балла прямо сейчас. 3 балла нам обещают на 5 вечера, 4 балла на 6 и как максимум 5-бальные пробки к 7 вечера. Но вот на что обращаем внимание сразу. Во-первых, это Кутузовский проспект, соответственно, до того места, где он переходит в Новый Арбат. То ли какие-то ограничения в движении, то ли что, но бордового цвета пробка именно для тех, кто едет в сторону центра. Еще одна вот такая же бордовая пробка, то есть совсем медленное движение, сейчас по шоссе энтузиастов от Третьего кольца в сторону Авиамоторной на всем этом протяжении. Это две самых заметных пробки, медленных пробки, пробки бордового цвета, но в целом, напомню, город едет довольно быстро, довольно легко. Еще обращаем внимание на московский скоростной диаметр в районе Люблина, где-то в районе Печатников, но там все не настолько серьезно. Тут то красный, то, соответственно, желтый цвет. И московская кольцевая автодорога в районе Немчиновки. Внешнее кольцо тоже есть проблемы, но в целом, еще раз напомню, пока 3 балла, 5 баллов ждем к 7 вечера.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
9: Поток. Новости этого дня.
14: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Из МВД пришли сообщения о том, что в ближайшее время при переезде в Россию мигранты должны будут заводить цифровой профиль на мобильном телефоне, а если у них нет телефона, они обязаны будут его купить для того, чтобы въехать в Российскую Федерацию. Как охарактеризовать эти требования или предложения? Коснется ли это всех иностранцев? Что такое длительный срок? Вот говорят, что если они приезжают на длительный срок, все это надо будет делать. В общем, это первая тема. Вторая. Появились сообщения о том, что на фоне топливного кризиса резко подорожали автоперевозки по России. Говорят, что на отдельных направлениях это уж совсем серьезная история. Например, на маршруте Великий Новгород-Санкт-Петербург или Иркутск-Новосибирск ставки за год подскочили более чем в полтора раза. Почему растут цены? Что это значит для рынков? Ведь, говорят, резкое ограничение спроса. И если что-то растет в цене, то тогда получается то, что перевозят автомобилисты, в результате продать будет нельзя. В общем, эта тема у нас примерно через 10 минут. Срочное сообщение. Центробанк на этом фоне сообщает о том, что почти не изменились международные резервы России с 3 по 10 июля и составляют чуть более 722 миллиардов долларов. Это с ленты агентства РИА Новости. А ТАСС в эти минуты сообщает о том, что Верховная Рада, видимо, на Украине дело происходит. ТАСС со ссылкой на трансляцию пишет: утвердила назначение министров нового правительства, кроме глав Министерства обороны и иностранных дел.
9: Поток. Успеем сказать главное.
14: Ну и вот еще новости, которые буквально в эти минуты появляются. Несколько минут назад здесь в редакции как раз говорили о том, какие бывают европейские безвизовые страны. Вспоминали Черногорию. И вот со ссылкой на газету «Дан», которая, в свою очередь, ссылается на источник, появились сообщения о том, что власти Черногории могут ввести визы для граждан России и Белоруссии уже 1 октября 2026 года. В публикации это связывают с тем, что черногорские власти намерены вступить в Евросоюз в 2028 году, а это требует синхронизации визовой политики страны со всем объединением. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Можно писать Telegram. Через Telegram телеграм-пользователю «Говорит МСК-бот». Можно через Макс, можно звонить. 7373948. Первая тема — это заявление, которое прозвучало на заседании Комитета по международным делам Совета Федерации из уст заместителя министра внутренних дел России Игоря Зубова. Он сказал, при переезде в Россию мигранты должны будут заводить цифровой профиль на мобильном телефоне. Если такого устройства нет, его для въезда в Россию нужно будет купить. Правда, Зубов говорит, речь идет о трудовых мигрантах и тех, кто приезжает в Россию надолго. Значит, чтобы въехать в Россию надолго, или, к примеру, в качестве трудового мигранта, нужно будет, чтобы у тебя был здесь, в России, электронный профиль. Ольга Чудиновских к нам присоединяется, заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии на экономфаке в МГУ имени Ломоносова. Ольга Сергеевна, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: Как можно, с вашей точки зрения, данные требования охарактеризовать?
15: Ну, на самом деле, это уже давно практикуется. У нас с прошлого года в Москве и в Московской области проводится эксперимент, который со временем планировалось, ну и, видимо, это будет реализовано, распространить на все регионы. То есть при въезде трудовые мигранты должны установить на свой мобильный телефон приложение «Амина», которое, собственно, и предполагает создание цифрового профиля. С помощью этого приложения мигрант ежедневно сообщает о своем местонахождении, что снимает, ну, в общем-то, определенные проблемы, связанные с миграционным учетом и с определением, где человек находится. Поэтому, собственно, ничего нового в том, что сказал замминистра, нет. Может быть, форма была такая немножко необычная, и журналисты многие обратили внимание, что речь идет о приобретении мобильного телефона, хотя мне трудно себе представить человека современного, который въезжает в другую страну, не имея такого устройства. Поэтому тут тогда, скорее тогда форма подачи, чем...
14: Давайте дальше. Эксперимент есть. Тогда вот на основе данных эксперимента, ну и в принципе, ведь Зубов говорит, в первую очередь это коснется трудовых мигрантов и кто приезжает надолго. Ну то есть всех это иностранцы все-таки касается?
15: Ну, в настоящее время это касается практически всех, кроме граждан Беларуси и там незначительных категорий мигрантов, ну, типа там студентов, тех, кто на короткое время приезжает. А так, видимо, это будет касаться всех, особенно в контексте ужесточения миграционного законодательства и усиления контроля над пребыванием иностранных граждан на территории Российской Федерации. В принципе, в общем, я не вижу в этом особых рисков для мигрантов, но если не предполагать там какие-то возможные утечки персональных данных, хотя сейчас, видимо, предпринимаются какие-то усилия, чтобы этого не было. Вот. Но вот то, что показывает первые, то, что показал опыт применения этого приложения «Амина», говорит о том, что, в принципе, это эффективно, потому что у государства имеются легальные способы отслеживания нахождения мигрантов на территории России, а мигранты решают проблему, кстати, очень больную, и последствия ее как бы недооценены были обществом, вот этого миграционного учета, когда человек жил в одном месте, а регистрировался в другом, потому что хозяева отказывались его регистрировать по месту фактического нахождения. Ну, в общем, я думаю, что это вписывается в логику, значит, усиления миграционного контроля, но никаких негативных последствий я, в общем-то, пока не усматриваю.
14: Скажите, ну, во-первых, тут слушатели, пока вы описывали ситуацию, начали писать, мол, а что мешает этот самый телефон, который въезжает вместе с его хозяином на территорию Российской Федерации, потом оставить по месту регистрации официальной, а дальше уже делать, что хочешь?
15: Ну, я вообще не очень понимаю, каким образом это все делается, для каких нужд человек может оставлять где-то телефон. В общем-то, это не столь малоценная вещь, чтобы их разбрасывать где ни попадя. И, в общем, ну, не знаю, такие риски, по-моему, маловероятные, тем более сейчас и другие инструменты контроля вводятся, которые существенно усложнят нарушение миграционного законодательства для тех, кто собирается это делать, ну и предположительно могут улучшить миграционный контроль.
14: Теперь, ну, да, я понял. Да, тогда про свободу передвижения давайте поговорим с точки зрения того, насколько это для иностранных граждан в Российской Федерации в связи с этим порядком действует. Вы сказали, по-моему, что вот по этому устройству в рамках эксперимента чуть ли не каждый день человек должен отмечаться. Но ведь это по сути...
15: Да, да, именно каждый день.
14: Это по сути то, что называется поднадзор полиции, а это ведь только для нарушителей в Российской Федерации. Или любой иностранец у нас теперь считается нарушителем?
15: Ну, как говорится, не без этого, но на самом деле то, что вот миграционный учет заменили вот такого рода средствами геолокации, для многих мигрантов упростило пребывание в России, нежели наоборот. Понятно, что это производит впечатление определенной поднадзорности и, в общем, ограничения свободы передвижения. Ну, во-первых, свободы ограничения эти и прежде налагались на мигрантов, даже с разрешением на временное проживание, с видом на жительство, они обязаны были жить там, где выдано соответствующее вот удостоверение. Вот. Что касается временных трудовых мигрантов, то естественно, что они должны проживать там же, где они, собственно, работают. И МВД обязаны иметь информацию о их физическом местонахождении. Конечно, есть вот флёр определенный, как я уже повторяю, поднадзорности, но параллельно решается проблема, тоже мною уже обозначенная, несоответствие места фактического нахождения и адресом регистрации. Сейчас вот в Москве, в Московской области мигранты регистрируются юридически по адресу миграционного центра, а об их фактическом местонахождении МВД узнает из вот этих ежедневных сообщений, основанных на данных геолокации. То есть в данном случае проблема решается. Ну, конечно, это такого рода паллиатив, но пока других решений нет.
14: С вашей точки зрения, никаких противоречий в российских законах или в Конституции вот подобного рода определению системы проживания в Российской Федерации для иностранцев нет?
15: Ну, вы знаете, у нас противоречий вообще очень много и в Конституции, и в нашей ежедневной жизни, даже применительно гражданам Российской Федерации. Я считаю, что это, повторюсь, паллиативное решение, может быть, даже временное. Когда будут другие механизмы, доступные для контроля, или когда те люди, которые сдают мигрантам в аренду жилье, согласятся их у себя регистрировать, может быть, в этом необходимость отпадет. Но пока вот такое решение найдено, какое найдено. Повторюсь, может быть, оно не идеально, но это лучше, чем то, что было раньше.
14: Ну и последнее, с вашей точки зрения, особенно если мы говорим о том, что вполне возможно, что это всех иностранцев будет касаться при въезде в Российскую Федерацию, нужно ли ожидать ответных требований к россиянам за границей?
15: Ну, это маловероятно. Потом это явно не будет касаться туристов, которые сейчас составляют тоже одну из основных вот этих частей миграционного потока в Россию. Это явно не будет их касаться. И я не думаю, чтобы это начало находить какие-то зеркальные меры, потому что это технически довольно сложная задача, и вряд ли страны будут на себя еще такое бремя взваливать.
14: Спасибо.
15: Куда едут россияне.
14: Спасибо. Ольга Чудиновских, заведующая лабораторией экономики, народонаселения и демографии на экономическом факультете МГУ имени Ломоносова, была с нами на прямой связи. Макар 768 говорит, что с его точки зрения, ну, шутка, наверное, комплект назвать Амина Плюс, ввести единую форму одежды и панамы, чтобы легче, как он говорит, распознавать было мигрантов на улице. А вот мигрантов тут уже тогда неправильно. Получается, иностранных мигрантов. Мигранты бывают и внутри страны. Или, с вашей точки зрения, уже надо расширять это понятие. Игорь 580-й, цифровой профиль, пишет, не проблема завести, телефон купить несложно, а вот кто будет этот гаджет всегда с собой, а будет ли с собой всегда у эмигранта этот гаджет, это вопрос, положит его дома по месту прописки, и пусть себе лежит, он есть не просит. Но если верить тому, что говорила Ольга Чудиновских, он есть, может, и не просит, но он просит производить соответствующие действия в этом приложении, которые бы показывали передвижение, насколько я понимаю, того, кому этот цифровой профиль принадлежит. И, кстати, Игорь, вы ведь из-за границы пишете, у вас такой цифровой профиль иностранца, где там вы живете, в Италии, по-моему, у вас такой цифровой профиль иностранца тоже существует? Или как-то иначе с иностранцами работают? МВД заявляет в Российской Федерации, что мигрантов обяжут покупать при въезде в Россию телефоны. На самом деле не так. При переезде в Россию мигранты должны будут заводить на мобильном телефоне цифровой профиль. Но если телефона при въезде нет, тогда иностранцу придется его купить.
2: Говорит Москва.
9: 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
14: Константин 608, у него картина так выглядит. Давайте всех запустим и будем жить как во Франции. Коренных людей не увидим. То есть с его точки зрения во Франции именно так. Поэтому дальше пишет, всех мигрантов нужно помещать под жесткий контроль, как в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот то, что мы описывали сейчас, ссылаясь на МВД, это как в Объединенных Арабских Эмиратах. А то вы так пишете, всех под такой-то контроль, но при этом не пишете, как этот контроль должен быть реализован. Первая тема была, теперь следующая тема для обсуждения. Перевозки в Российской Федерации резко дорожают на фоне топливного кризиса. Есть такая биржа грузоперевозок в России, и ее индекс достиг, как пишут издания, исторического максимума. На отдельных маршрутах ставки за год подскочили более чем в полтора раза. Цены на автоперевозки резко выросли. Говорят, примерно 29% год к году. С конца мая только рост 17,5%. На отдельных маршрутах, как сообщается, например, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, ставки за год подскочили более чем в полтора раза. Во всяком случае, так указано у издания БФМ. Вячеслав Белобжецкий к нам присоединяется. Он доцент кафедры логистики в МАДИ и кандидат экономических наук. Вячеслав Николаевич, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
14: Скажите, на ваш взгляд, почему растут цены и почему они растут сейчас опережающими темпами?
16: Ну, в первую очередь, цены растут у нас. На что? У нас они растут на магистральные перевозки. Ну и на любые региональные перевозки. Это связано с тем, что у нас не хватает все-таки топлива. Этот точечный кризис, он перемещается из заправки к заправке. То есть где-то привозят, где-то он кончается. Соответственно, водители не могут делать тот пробег, который у них регламентирован режимом труда и отдыха. Из-за этого они простаивают, в пути находятся дольше. В итоге транспортные компании вынуждены платить, по сути, те же деньги за ту же перевозку. Нужно как-то компенсировать, ну, водителям имеется в виду, то есть эти простои оплачивать, соответственно, они их перекладывают на своих заказчиков.
14: То есть, когда люди говорят, если бензин не подорожал, то как могут подорожать услуги грузоперевозчиков, вы говорите, вот так и могут, потому что они меньше ездят.
16: Они медленнее едут. Они просто медленнее едут.
14: Так.
16: Не меньше, а медленнее. То есть, вот, например, доставки грузов из Китая, из того же автомобильным транспортом, они однозначно подорожали. Наверное, даже до 30% вот сейчас в сообществе вот, профильном пишут, в котором я состою.
14: Скажите, что это значит для рынка в принципе российского? Если грузоперевозки, они ведь составляют какую-то долю затрат на цен любого продукта. Вот если грузоперевозки дорожают на 30%, что это значит в целом для инфляции?
16: Ну, естественно, это оказывает негативное влияние, давление на цены, подталкивает их вверх. Все зависит, естественно, от продукта. Чем дешевле продукт, тем больше доля транспортных затрат в его себестоимости.
14: То есть в таких условиях самые дешевые продукты или любые товары дорожают больше всего?
16: Ну, это, наверное, не совсем так, потому что у нас есть товары, на которые государство контролирует цены, в первую очередь продовольственная корзина. Они, наверное, не будут сильно взлетать. Ну, по крайней мере, за этим будут внимательно.
14: Но ниже себестоимости их продавать ведь не будут, если себестоимость вырастет?
16: Это само собой.
14: Тогда дальше вопрос. Говорят, что есть проблемы, и вы наверняка не раз сталкивались с историей, как люди рассказывают о закрывающихся магазинах, о том, как разоряются мелкие или средние бизнесы. Почему говорят? Потому что слишком серьезными становятся вот эти понятия себестоимости, и рынок, российский рынок, эту себестоимость, что называется, переварить не может. У людей денег столько нет. Это не проблема?
16: Ну, я бы не сказал, что, наверное, это главная проблема. У нас в стране, мне кажется, кризис ликвидности, потому что деньги дорогие, вот, они не перетекают, как не приходят в экономику, например, с точки зрения кредитования. Вот, это во-первых. Ну и здесь цепная реакция, где-то не приходят деньги, соответственно, смежные отрасли буксуют. Они дают рабочие места, у людей нет денег, эти деньги люди не могут потратить, как следствие, те, где бы они их потратили, тоже не могут запустить их в оборот, ну и так далее.
14: А когда 838-й наш слушатель пишет, что это искусственное торможение, это просто делают для того, чтобы увеличить стоимость на товары, как вы это прокомментируете?
16: Ну, давайте еще тогда обсудим заговор международного мирового правительства. Ну, все-таки у нас экономика может быть и не настолько рыночная, как об этом привыкли говорить какие-то западные родоначальники рыночной экономики. Но, тем не менее, на рыночных принципах она основана. И вряд ли существует в России какой-то центр, даже я бы, наверное, сказал, не существует, который целенаправленно повышал бы все цены на все товары. Потому что это в любом случае оказывает влияние и на государственные закупки. И государству тоже невыгоден рост цен, потому что бюджеты не выдерживают этого роста. Они планируются на 3 года.
14: Ну да, государство тоже покупатель, да.
16: Конечно.
14: Тогда, возвращаясь к цифрам, которые мы обсуждали с самого начала, с конца мая, говорят, топливо, в смысле, не топливо, а автоперевозки подорожали уже почти на 18%. На ваш взгляд, учитывая то, какова ситуация на топливном рынке сейчас, что дальше будет?
16: Ну, есть какая-то поговорка, да, я забыл, тогда Бог послушал и посмеялся.
14: Ах, ну да.
16: Над прогнозами, да. Вот. И я думаю, что постепенно конкретно эта проблема будет решаться. Это не значит, что...

0: Вячеслав Белобжецкий,
1: да, доцент кафедры логистики МАДИ, кандидат экономических наук, был с нами на прямой связи. Николай, 323-й, бензин не подорожал, а дистопливо подорожало. Но в целом все-таки бензин, наверное, многие ожидали, что вместо 70 будет стоить 90. В результате он где-то, насколько я понимаю, примерно так и стоит, но где-то есть и за 70, Николай. А дистопливо подорожало? Опять, насколько подорожало? Насколько серьезно подорожало? Еще раз напомню, что речь о резком росте автоперевозок в Российской Федерации, когда идет, речь ведь не идет о увеличении на 5%, 10%. 30%, 29% за год или 17,5% только с конца мая. Алексей 615 пишет, сейчас торговля критически зависима от эффекта масштаба, и если вы не можете тиражировать свою торговлю, вы работаете в убыток. Ну, то есть просто торговать нельзя. Впрочем, давайте так. О малом и среднем бизнесе мы еще поговорим в следующем часе в рамках программы «Своя правда», учитывая, что президент поручил упростить условия для производящего товары малого и среднего бизнеса, и мы вас спросим, что вы об этом думаете. Точнее, мы уже спрашиваем, что вы об этом думаете. Голосование уже активно. В телеграм-канале... Нет, в телеграм-канале и в Максе пока еще нет ссылок, но на сайт можете зайти, на главной странице там найдете. Вот уже несколько человек нашли эту ссылку и проголосовали. В общем, должны ли быть особые условия для малого и среднего бизнеса? Должны ли быть особые условия для малого и среднего бизнеса, который не продает, а именно производит? Вот это все наша тема обсуждения в следующем часе. Влад 659-й сейчас, говорит, заправился без лимита и рад. Чему вы рады? Что без лимита заправились? Что без очереди заправились? Что по той же цене заправились? Или вот тут не хватает информации, учитывая, что, видите, мы с Николаем 322-м обсуждаем историю подорожания бензина. Константин 608-й лет 20, говорит, назад все говорили, покупай дизельную машину, дизель дешевый, машина ест мало. Это 20 лет назад точно, Константин? Мне кажется, что про дешевый дизель говорили еще раньше. Даже больше, чем 20 лет назад. Но вот Константин настаивает, что это было именно тогда. Игорь 580-й ставит нас в курс того, что он совершенно не гражданин Российской Федерации, в том смысле, что он не приезжий в Италии. Я, говорит, уже как 20 лет гражданин Италии, меня это не касается. Если у него гражданство России, он не упоминает в этом сообщении. В общем, он говорит, какова система для иностранцев в Италии, я, говорит, не в курсе, потому что 20 лет гражданин Италии, меня это не касается. Переехал в Италию 30 лет назад, и в те времена в Италии таких правил не было. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 16:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Иран призвал хуситов заблокировать Красное море в случае удара США по энергосистеме. Йеменские повстанцы уже развернули беспилотники и ракетные комплексы вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, который называют воротами в Красное море. По данным Bloomberg, после закрытия Ормузского пролива именно через этот маршрут проходит около 7% мировых поставок энергоносителей, включая большую долю экспорта саудовской нефти. Блокада пролива способна парализовать сразу два ключевых транзитных пути и нанести удар по глобальной экономике. Марат Хуснуллин заявил о запланированном открытии трассы М-12 до Тюмени в декабре. «Пока идем по графику, у нас все шансы есть», — сообщил вице-премьер в ходе доклада Владимиру Путину. Кроме сибирского направления, дорожники активно работают и в Центральной России. Федеральную трассу М-3 Украины расширяют до 6 полос. Также до конца года власти рассчитывают ввести в эксплуатацию строящуюся Южно-Лыткаринскую автодорогу в Подмосковье, подытожил Хуснуллин. Политику Борису Надеждину запретили выезд из России. Поводом стало исполнительное производство, связанное с процедурой банкротства. Ограничение политику наложено Федеральной службой судебных приставов. Как написал Надеждин в своем телеграм-канале, уведомление пришло через портал госуслуги. Дело было приостановлено еще в начале прошлого года. Надеждин, ранее признанный в России иностранным агентом, заявил, что считает решение незаконным и намерен оспорить его в суде. Статус иноагента Борис Надеждин получил на прошлой неделе, из-за чего лишился возможности участвовать в выборах в Госдуму по Мытищинскому округу. После этого политик публично допустил свой отъезд из страны. Google Play удалил каталог всех приложений холдинга ВК. Первыми из официального магазина исчезли соцсеть ВКонтакте и мессенджер Макс. Вслед за ними

0: удалили социальную сеть «Одноклассники» Дзен и Mail.ru. Ограничения коснулись облака Mail, ВК Музыка, ВК Мессенджер, ВК Звонки, ВК Видео, ВК Видео Лайв, знакомства Админ, Плей, Teams, Почта, а также Юла и Маруся. В компании заявили, что все сервисы работают без ограничений, а уведомления об обновлениях приходят в обычном режиме. Сегодня администрация ВК порекомендовала пользователям переходить с международного домена vk.com на национальный vk.ru. В руководстве площадки подчеркнули, что российский домен работает быстрее и надежнее в текущих условиях. На погоде воздух в российской столице прогрелся до плюс 18, ощущается как плюс 12. Ясно, в ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: А вы говорите «милит».
3: Я его
2: тоже
3: что?
2: Мне «милит».
3: Рекламирую.
2: Думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Право знать. Говорит Москва.
1: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
6: Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 16 июля, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Главные темы обсуждаем. Вот, например, прямо сейчас я увидел, что, оказывается, сегодня Международный день змеи. Новость с ленты агентства РИА Новости. Биолог вступился за гадюк в Международный день змеи. За это и за другими новостями следим, но первым делом следим за пробками.
5: В движении.
6: В городе 3-бальные пробки. В сторону Нового Арбата Кутузовский проспект поехал. По-прежнему очень серьезные проблемы у тех, кто сворачивает с Кутузовского проспекта в сторону Киевского вокзала и дальше пытается выехать на Садовое кольцо. Вот там очень серьезные проблемы. Очень серьезные проблемы у тех, кто пытается, соответственно, с Якиманки проехать в сторону Кремля. Возможно, там какие-то перекрытия. Но бордового цвета пробка. Бордового цвета пробка на Москворецкой набережной. Тоже при движении, как вы понимаете, в сторону Кремля, но в целом, еще раз напомню, город едет довольно свободно. 3 балла прямо сейчас, 5 баллов нам обещают к 7 вечера.
5: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
1: Поток. Новости этого дня.
6: 2 темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. На бывшую главу Пушкинского музея пожаловались из-за слов о кокошнике, который, по ее словам, не русский. Так, во всяком случае, следует из заголовков средств массовой информации. Но вопрос, что на самом деле можно сказать о кокошниках, много ли вообще подобных споров вокруг того, что кажется традиционно русской вещью или традиционно русской едой, а на самом деле исторически это не совсем тема русская. Первая тема, вторая. Минпросвещение подтверждает обязательное предоставление школьникам места в 10 классе. Говорят, правила действуют даже в случае, если ученик не может пройти индивидуальный отбор в профильный класс. Но дальше возникает вопрос. Даже на уровне Минпросвещения говорят о том, что отказать все-таки можно, если физически для человека нет места. Но если гарантия есть, значит, тогда оно должно быть в какой-то другой, ближе, близлежащей школе. Разбираться через 10 минут будем. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Уроженца Омска в Армении задержали, перепутав с хакером, которого ищет Интерпол, пишет агентство РИА Новости. Обмеление Дуная в Будапеште приблизилось к рекорду и уже приостановлен там круизный речной туризм, пишет РИА Новости. И суд в Москве отклонил апелляцию Евроклир на взыскание 200 миллиардов евро по иску Центробанка Российской Федерации.
1: Поток. Успеем сказать главное.
6: 25 лет назад, в 99 году, утверждает Константин 608, дизельное топливо стоило 3 рубля, 92-й бензин стоил 4 рубля, 95-й 5 рублей, и зачем-то всплакнул Константин. Можно просто повспоминать тогда и больше вариантов, когда меньше рубля стоил бензин. Такое ведь тоже было, но, может быть, не в 99-м году. 838-й рассказывает, что мы, говорит, в кокошниках ездили в Бельгию, нас даже по Первому каналу показывали, после чего большими буквами пишет «Живем». В каком смысле? А съездить в Бельгию в кокошниках и после этого остаться живым, это какая-то проблема с вашей точки зрения? Но неважно. Теперь важно другое. Кокошники — это истинно российское изобретение или не совсем так? На бывшую главу Пушкинского музея пожаловались из-за слов о, как пишут в СМИ, нерусском кокошнике. Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Бородин обратился в Генеральную прокуратуру. Он просит проверить слова Елизаветы Лихачевой о происхождении кокошника. Цитирую, по коммерсанту Санту, по словам Бородина, заявления бывшего руководителя музея могут говорить о дискредитации культурного наследия. И вот что дальше. Лихачева заявила, что кокошник в современном представлении сформировался благодаря художникам эпохи модерна, которые обращались к образам с итальянских картин 15 века. Она указала, что Россия – часть большой цивилизации, и вот в качестве примера элементов традиционной культуры привела кокошник, хохлому и гжель. Ну, мол, где-то было в другом месте. И хохлома, и кокошник, и гжель. Варвара Добровольская, кандидат филологических наук, преподаватель Российского государственного университета имени Косыгина. Варвара Евгеньевна, здравствуйте.
3: Добрый день.
6: Что на самом деле можно сказать о кокошниках? Потому что уже были, соответственно, заявления о том, что кокошник нет. Это исключительно русская история. Правда, там говорят, русская история с конца 16 века.
3: Вы знаете, на самом деле, как бы, мне кажется, что, как всегда, у нас все друг друга не поняли, да? Потому что Елизавета Станиславна, насколько я понимаю, говорила о моде на русскость и о том, что вот сейчас у нас как бы кокошник воспринимается как некий эталон русского стиля. Да, хотя на самом деле то, что выдается за него, это как раз не он, а вот именно то, что в эпоху модерна, а я бы сказала, что не в эпоху модерна, а при Екатерине II еще, да, появилось понятие русского костюма, и вот там вот появился кокошник, он у нас как бы и у фрейлин появлялся, да, при Екатерине, потом кормилицы у нас надевали кокошники, как некую такую униформу. Но на самом деле это не тот кокошник, который как бы является этнографическим кокошником, да, потому что нечто похожее на кокошник, ну, археологи как бы, наверное, знают точнее, но это 12 век в новгородских погребениях очень похожий на кокошник головной убор. И уж, конечно, дальше это 16-17 там, века и дальше мы видим кокошники, они очень разные. Если мы хотим посмотреть на то, какой кокошник был, да, как выглядел этнографический кокошник, ну, коллекция Шабельская в этнографическом музее, пожалуйста, можно посмотреть. Там разные, совершенно разные головные уборы называются этим словом. Да? И связано это с тем, что на разных территориях он, конечно, назывался по-разному, да еще как бы существует некая такая путаница, потому что могли называть кокошник тикой, тику кокошником, там, все это вместе называть сорокой и так далее. То есть вот этнографический кокошник и кокошник, о котором шла речь как бы в подкасте, это разные как бы предметы, и, конечно, как бы то, о чем шла речь в подкасте, это кокошник такой очень-очень стилизованный, да, безусловно, апеллирующий как бы к диадемам, да, и мы можем как бы привести, ну, самый известный пример, это диадема русского императорского дома, которая оказалась в коллекции британского королевского дома, да, диадема с изумрудами, которая вот как бы, ну, неким образом имитировала кокошник, да, мы можем вспомнить массу других украшений, очень похожих на это. В то же время существуют кокошники, как этнографическая деталь. Надо всегда знать, что кокошник – это женский головной убор, а не девичий, да? Что он закрывает волосы, что коса там никогда не видна. А на вот опять же на тот кокошник, о котором мы говорим, да, сейчас, очень активно повлиял кинематограф и мультипликация, например. Мы все знаем, что добрая царевна, она в таком маленьком головном уборе, такой у нее такая лунница, но очень маленькая, да, а злая царевна, злая царица, она будет в таком высоком кокошнике. При этом и у той, и у другой будут открытые волосы, да, только у царевны, девушки будет коса, а у царевны там что-нибудь другое. Но они будут открыты, а кокошник – это всегда закрытые волосы. То есть, ну, здесь просто надо как бы договориться, что мы обсуждаем.
6: Хорошо, если говорить немного шире, вспоминая упомянутые тогда же, кроме кокошника, хохлому и гжель, так все-таки что-то пришло к нам из Запада или от нас ушло на Запад? Или с этим невозможно разобраться сейчас?
3: Ну, почему? С гжелью, например, можно разобраться, да, гжель... Мы привыкли, что гжель – это голубая как бы роспись, да, с широким мазком, там подглазурная, надглазурная, разные варианты есть. Но на самом деле гжель до 30-х, наверное, годов 20 века была совсем не обязательно голубой. То есть голубой она тоже была, но она была цветной, могла быть розовой, могла быть желтой, очень красивой, разноцветные майолики, да, гжельские. Просто так исторически сложилось, что когда промысел стали возрождать, то возродили его в голубом цвете, да, вот такие вот большие розы, да, безусловно, как бы есть некая отсылка к дельфскому фарфору и фаянсу. Но у нас свой цветок, у дельфта он другой немножко, да. Но как бы уж почему был выбран как бы Салтыковым синий цвет, я как бы сказать не могу, но тем не менее вот он такой, теперь вот гжель такая.
6: Вообще, да, как вы относитесь к попыткам противопоставления русского и западного? Или все-таки действительно русская цивилизация – это часть мировой, а может быть даже западной цивилизации?
3: Ну, во-первых, как бы ничего плохого в том, что мы часть мировой цивилизации, да, не обязательно западной. Западной у нас сложно, потому что мы и восточные тоже, да, у нас есть все-таки Византия, как бы в анамнезе, а это как бы все-таки восточный тип культуры, да. И, кстати, между прочим, один из вариантов кокошников, да, как бы, ну, в смысле истории кокошника, да, его возводят к византийским головным уборам и диадемам, да, и говорят, что они пришли на Русь из Византии, да, а еще один вариант, это вообще как бы к монголам возводят, что у монголов были такие головные уборы. То есть, понимаете, то, что влияет, Русь не была изолированной державой никогда, да, это был достаточно крупный игрок, скажем так, в мировом пространстве. И, конечно, и мы на что-то оказывали влияние, и на нас оказывали влияние. Но при этом мы можем и свое сохранить, что нам.
6: Ну и последнее тогда. Хорошо, а есть ли какой-то пример того, что точно придумали мы, и это уже никто не оспаривает?
3: Ну, почему и не, нет? Ну, например, Обвинская роспись, чем вам не наша? Да, Пермский край, прекрасная роспись по дереву, наша точно. Другое дело, что могут не коняне и старообрядцы между собой поругаться, кто там это делал. Но, в принципе, как бы наша исконно русская, красивая, очень богатая. Дымковская игрушка уж точно наша, хотя как бы возникла она потому, что русские мастерицы хотели поставить на комод то же самое, что стоит в богатых домах из фарфора, ну... Согласитесь, никак не фарфор.
6: Ну да. А Виталий с вами спорит, наш слушатель. Я, говорит, если правильно помню, византийцы себя сами-то к Востоку не относили и называли ромеями, то есть натурально Римской империей.
3: Ну, только какой? Римская империя, а наша была западная и восточная.
6: Хорошо, спасибо. Варвара Добровольская, кандидат филологических наук и преподаватель Российского государственного университета имени Косыгина, была с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Можно писать через смс-портал +7 925 48 94 8. Можно через Telegram, либо через Макс. Что, соответственно, и делают наши слушатели. Значит, какие пробки лета. Это тоже из ваших замечаний. Кстати, раз уже о пробках пишете, то еще раз напомню, что час назад мы говорили о больших сложностях при движении с Кутузовского проспекта в сторону Нового Арбата. Сейчас я заговорил о том, что вроде стало попроще, но сейчас, судя по всему, какие-то ограничения там по-прежнему сохраняются. Следующая тема.
5: Внимание! Говорит Москва.
7: 94.8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
6: Минпросвещение подтверждает обязательное предоставление школьникам места в 10 классе. И правила, говорят чиновники, действуют даже в случае, если ученик не смог пройти индивидуальный отбор в профильный класс или класс с углубленным изучением предмета. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на заявление пресс-службы ведомства. Там, говорят, при провале на профильном отборе региональное министерство образования или муниципальный профильный отдел обязаны предоставить школьнику альтернативу. Это может быть место в классе универсального профиля в той же школе, либо в другом, любом другом территориально доступном общеобразовательном учреждении. Но, к примеру, если это большой город, представляете, другое, любое другое территориально доступное. Григорий Назаров, старший методист гимназии номер 9 в городе Химки и автор телеграм-канала «Гражданин Учитель» к нам присоединяется. Григорий Андреевич, здравствуйте.
8: Добрый день.
6: Скажите, насколько распространенная проблема или просто стали громче звучать голоса недовольных родителей десятиклассников?
8: Да нет, вы знаете, на самом деле история, конечно, ежегодная. В этом году просто добавляю два аспекта. Аспект первый – предвыборный, потому что партии на этом дешево пытаются популистствовать. Вот. А второй аспект – ну просто это определенная информационная кампания, не очень приятная. Вообще это стандартная, абсолютно стандартная, ежегодно повторяющаяся история.
6: Но если это ежегодно повторяющаяся история, почему, с вашей точки зрения, она не находит решения, чтобы не повторяться?
8: Нет, вы понимаете, дело все в том, что она, решение законодательное есть, вот Минпрос два дня назад выложил официальный ответ, да, вы тоже его обсуждали сегодня в эфире, он вполне исчерпывающий, вопрос только в том, как родители вместе со своими ребятами заранее, я подчеркну, заранее принимают решение о продолжении своего образовательного следования, да, маршрута своего образовательного. Конечно, когда ты в июне месяце, получая результаты экзамена в 9 классе, вдруг узнаешь, в кавычках, вдруг, что есть какой-то отбор конкурсный, который заранее объявлялся в январе месяце в этой школе, что, оказывается, нам нужны такие-то баллы, надо было такие-то предметы сдавать. Ну, дорогой друг, было полгода, тебя официально предупреждали, да, с родителями встречались и так далее, тому подобное. Вот, поэтому я бы здесь просто бы сегментировал родителей и детей. Очень разные истории бывают, все в одну кучу не валилось.
6: Тогда про родителей. Если вы говорите о том, что, ну, если я правильно понял то, что вы говорите, если вы говорите о том, что это скорее родители чего-то недоработали, если у них проблемы с поступлением в 10 класс, то с вашей точки зрения, а что они должны были делать?
8: Ну, смотрите, во-первых, конечно, девятиклассник – это все равно еще и ребенок, и поэтому он требует сопровождения. Как бы он там не самовыражался, не взрослел, родитель должен держать руку на пульсе, понимаете, весь девятый класс. надо банально ходить на родительские собрания или взаимодействовать там с руководителями комитета родительского, просто чтобы быть в актуальном поле. Это первое. Второе, конечно, надо с ребенком разговаривать с той точки зрения, чтобы понимать, а куда и зачем он хочет двигаться. Вот это самое важное. Потому что, к сожалению, часть родителей, решают достаточно просто. И мы останемся в этой школе, потому что нам так удобно. Я их понимаю. Все привыкли, учителя знакомые, одноклассники знакомые. А ребенок, может быть, хочет чего-то другого. И с ним по этому поводу надо разговаривать.
6: Если и родители, и ребенок хотят одного, ничего не менять и поучиться еще 2 года. А оказывается, что у них там, к примеру, либо нет класса универсального профиля, либо еще чего-то нет, и поэтому менять они обязаны.
8: Смотрите, дело все в том, что школы, я уверяю вас, 98% школ во всей стране, они заранее с родителями по этому поводу говорят. Это начинается там в сентябре-октябре 9 класса. Проходит родительское собрание, где рассказывает школа, что будет в этой школе в следующий год, а что в соседних школах, понимаете? Потому что, естественно, школы взаимодействуют друг с другом, учителя дружат, директора работают друг с другом, и они, понимают, что какие у них сильные стороны, и что они смогут для ребят, которые идут в 10-11 класс, крутого предложить. Вот. И родители должны вместе с ребятами в этом ориентироваться. Волну сейчас в основном поднимают те, кто, проспал. Мне их жалко, я хочу, чтобы у них все вышло. Я очень советую им действительно установить для себя образовательное поле их города, конкретно микрорайона, пройтись по школам, поговорить, установить, какие есть возможности. Но все это должно опираться на то, что ребенку хочется делать. У нас в Семейном кодексе написано: решение о выборе дальнейшего обучения после 9 класса родители принимают совместно с ребенком.
6: Но принимают родители совместно с ребенком, а, как говорится и в этих упомянутых вами разъяснениях из Минпросвещения, есть законная причина для отказа в приеме в конкретную школу, если там физически нет свободных мест.
8: Да, безусловно. Смотрите, я работаю в школе, мы работаем, в гимназии 9, у нас здание 57-го года, и, конечно, у нас в классе больше 30 человек не сядет. Понимаете? Нет, можно 40 в 2 яруса, да? Сами понимаете. И все, что тут поделаешь? Это объективная история. И мы с сентября месяца с ребятами говорили, все на всех уровнях в нашей гимназии, мы говорили о том, что будет в конце года, какой у нас будет профиль через год, к чему вам нужно готовиться, какие лучше экзамены выбирать, на какие баллы их сдавать, и что вас ждет уже после 11 класса. У нас этих проблем нет.
6: Нет, одно дело, когда ребенок хочет попасть в вашу школу, другое дело, когда ребенок учится с самого начала в этой школе, и получается, что в какой-то момент может быть законным отказ ему по причине отсутствия места, которое у него было предыдущие несколько лет.
8: Да, безусловно. Смотрите, это Конституционный суд об этом, постановление Верховного суда этому поводу, есть такая практика, но если ребенка предупреждают заранее, его родители, естественно, также, то никто закона не нарушает.
6: Тогда единственное, если можно, объяснение. То есть, если, к примеру, в Москве, в конкретной вашей школе не находится место, какое место может быть вам предложено? Насколько далекое от места проживания?
8: Мы не в Москве, в Химкинской области. У нас сейчас эта процедура идет. Я так от нашего директора об этом слышу. Это где-то 2-3 километра от места, где ребенок учится. Я думаю, что это не критичная история.
6: Спасибо. Старший методист гимназии номер 9 города Химки, автор телеграм-канала «Гражданин Учитель», был с нами на прямой связи. 7373948. Присоединяйтесь. Нам нужны прежде всего родители тех, кто сейчас как раз ищет место в 10 классе или уже нашли место, и проблем никаких не было в этой связи. 7373948. Именно телефонных звонков сейчас ждем. Код города 495. Макар, 768, вспоминает 77-й год, внимание, прошлого века. 77-й год, человек еще помнит. Учительница по математике ходила между партами нашего класса и ворчала: «Эй, двоечники, ни в коем случае не рассчитывайте на 9 класс, я ушел в ПТУ, а по окончании поступил в МГУ». Это тот случай, когда пинок под зад дает нам ускорение вперед. Ни в коем случае не повторяйте то, что описано у Макара, но в любом случае есть история, когда человеку говорят: «У тебя проблемы», и тогда человек эти проблемы решает максимально эффективно. Константин, 420-й, сообщает, что его дети в 10 класс не пойдут с его точки зрения в техникуме. Вот тут тоже важно. Помните, что только что говорил Григорий Назаров? Он говорил о том, что... Это должно быть совместное мнение родителей и детей. Вот когда вы пишете «в техникуме полезнее», откуда у детей такое мнение? Вот тоже вопрос. Григорий, правда, рассказывает, что его мама его в ПТУ не пустила. Ну, он не описывает, и что теперь спустя годы вы думаете по поводу этого решения мамы. А главное, вас, например, волнует, меня мама не пустила в ПТУ. То есть вы хотели... Мама не хотела, и в результате вы пошли так, по тому пути, который хотела мама. И вот мы только что разговаривали с Григорием Назаровым, он говорит, важно, чтобы договорились родители и дети. В вашем случае не договорились. Готовиться к ОГЭ за год и поступить... Виктория, я не понял, что вы написали. Надо, видимо, надо готовиться к ОГЭ за год, и тогда поступите в 10 класс. Раньше переводили, а теперь поступают. Ну, в том смысле, что раньше это было более автоматически. 420-й продолжает. Я и мама там учились и познакомились. Много историй хороших детям про ПТУ рассказываем, и им пока идея нравится. Вот. Но вот вопрос-то был в другом. Вы с ними договорились? Что такое «им нравится идея»? Ну, папа говорит, нравится тебе идея? Ребенок говорит, нравится. Ну, может быть, так это работает? Может быть, это как-то лишь бы только спокойнее была ситуация в семье? Виталий, самое начало десяток, 10 класс, в общем, несколько бесполезный с его точки зрения класс, равно как и 11, потому что большинство школьников бегали по курсам и готовились к ЕГЭ. В общем, 10 и 11 класс — это подготовка к ЕГЭ, растянутая на 2 года. Я вот бы сказал, как человек, который с ЕГЭ в школе не сталкивался как ученик, я бы сказал, что в моем понимании, когда не было ЕГЭ, последние 2 класса — это во многом было тоже подготовкой, но только не к единому госэкзамену, а к поступлению в высшее учебное заведение. Ну и вот те, кто собирались поступать, они бегали по курсам, в общем, готовились и так далее. Поэтому я не очень понимаю большой разницы. Я после 11 класса, пишет 382-й, пошел в техникум, через год после пошел в армию, сам пришел через 2 года и закончил вуз. Видимо, про вуз пишет 382-й, тоже опять опечатки много. Света, 716-я, в 10 класс моего сына директор и завуч не хотели принимать заявление. Покажите, что вы поступали в ПТУ или колледж, но не поступили. Я объяснила, что он хочет в 10-й. Они устроили прессинг прямо в кабинете. Я попросила, чтобы мне оформили отказное официально. Они приняли заявление. В общем, окончил 11 класс в этом году. Это Света про Минск рассказывает. Разница есть. Виталий, 618-й, про разные годы. У меня был последний класс 11-й, у вас 10-й. В общем, удовольствие еще на один год растянули. С этим спорить не стану. Далее новости.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 17:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Международный олимпийский комитет отказался менять позицию по допуску россиян после финансовых угроз из Европы. Так, коллективное письмо 9 европейских государств прокомментировал Рейтер, представитель организации. Ранее Эстония, Дания, Финляндия и ряд других стран Европы призвали Еврокомиссию исключить комитет из программ финансирования Евросоюза за смягчение санкций против России. В ответ на это в МОК подчеркнули, что обязаны придерживаться своей миссии – и сохранять глобальную спортивную платформу в условиях сложной геополитической обстановки. Примечательно, что в самой Еврокомиссии уже заявили об абсурдности угроз, поскольку ведомство напрямую не финансирует Олимпийский комитет. Аргентина заявила протест Великобритании из-за военного корабля у Мальвинских островов. В Буэнос-Айресе обвинили Лондон в нарушении двустороннего соглашения, по которому необходимо было уведомить аргентинскую сторону о перемещении HMS Medway в водах у спорных островов. В официальном заявлении МИДа инцидент назвали военным вторжением в пространство под юрисдикцией Аргентины. Территориальный спор вокруг архипелага в Южной Атлантике продолжается десятилетиями. В Великобритании острова называют Фолклендскими, и в 1982 году из-за них между странами произошел вооруженный конфликт. Сейчас Лондон считает острова своей заморской территорией, а Буэнос-Айрес оспаривает этот статус. СМИ сообщили о планах Черногории отменить безвизовый режим для россиян с 1 октября. Мера связана с требованиями Брюсселя для вступления государства в Евросоюз. Подгорице необходимо полностью гармонизировать свою визовую политику с европейским законодательством до конца будущего года, сообщает местный портал ДЕН со ссылкой на собственные источники. Ожидается, что под ограничения в первую очередь попадут Россия и Белоруссия, затем визу введут для граждан Турции, Китая и стран Ближнего Востока. Решение нанесет серьезный удар по местной экономике, пишет агентство Манстат. По его данным, только за прошлый год российские путешественники обеспечивали свыше 16% всего иностранного турпотока в Черногории. За две недели работы проекта «Московский чекап» больше 700 тысяч жителей столицы познакомились с его функционалом в приложении «Емиас.инфо». Из них 250 тысяч прошли базовое онлайн-анкетирование, сообщила заммэра Анастасия Ракова. «Московский чекап» – это новая программа заботы о здоровье в рамках глобальной философии здорового долголетия. Она позволяет управлять своим возрастом и получить дополнительные годы активной жизни. 90% программы проходит онлайн. В приложении «Емиас.инфо» в разделе «Московский чекап» пользователь может заполнить специализированные онлайн-анкеты, выполнить функциональные тесты по видеоинструкциям и внести вручную сведения о составе тела. Официальный курс юаня от Центробанка – 11 рублей 51 копейка, доллара – 77 рублей 96 копеек, евро – 88 рублей 91 копейка. И о погоде сейчас в российской столице плюс 19, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
5: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
1: Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
9: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его
2: тоже
3: что?
2: Мне милит.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 16 июля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала пробки. 3 балла прямо сейчас. 4 балла нам обещают к 6 вечера. И как максимум к 7 вечера 5-бальные пробки возможны. Стандартная история с локальными с проблемами. В целом город, еще раз напомню, едет довольно легко, но есть стандарт. История. Внутреннее третье кольцо в районе Лужников, шоссе энтузиастов от третьего кольца в сторону Авиамоторной, третье кольцо внутреннее от Динамо в сторону, соответственно, метро Рижская и от Сокола в сторону, соответственно, Балтийской, если говорить про станцию МЦК или что там у нас, Войковская, если говорить про станцию метро, вот там тоже большие сложности с движением. По-прежнему есть сложности с движением в центральной части города, бордового цвета пробка. Пробка, например, на Москворецкой набережной, в сторону Кремлевской набережной, если едете. Есть проблемы при движении, соответственно, с Большой Якиманки в сторону Кремля, но полчаса назад было хуже. Это тоже надо иметь в виду. Новости, которые в эти минуты приходят. ВОЗ сообщает о почти 800 умерших от Эболы в Конго за 2 месяца с начала вспышки. Об этом пишет агентство ТАСС. ТАСС же предлагает новости. В Государственной Думе предлагают индексировать раз в год размер выплат по ОСАГО. Других подробностей пока нет. РИА Новости в эти минуты сообщает о том, что главный фигурант дела об обрушении моста в Генуе приговорен к 12 годам. История августа 2018 года. Тогда мост в Генуе обрушился, и 43 человека погибли. Вот только сейчас есть приговор. Главный фигурант дела, бывший генеральный директор группы, которая занимается управлением и содержанием большинства итальянских автодорог, соответственно, приговорен к 12 годам лишения свободы. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах и тема, которую мы сегодня обсуждаем. Президент России Владимир Путин 14 июля поручил проработать вопрос об упрощении условий для малого и среднего бизнеса, и вот тут важно, занимающегося производством товаров. 4 июля Путин уже подписал закон, который до 30 года сохраняет порог годового дохода в 20 миллионов рублей для освобождения малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения, ну и так далее. И вот 14 июля предлагается дальше пойти прорабатывать условия для малого и среднего бизнеса, упростить условия его существования, если он занимается производством товаров. У нас голосование. Вот это упрощение условий для производящего товары малого и среднего бизнеса. Как вам? Не должно быть вообще особых условий для малого и среднего бизнеса. Есть бизнес и есть условия. Вот так должно быть. Первый вариант. Второй. Это правильно, что особые условия вводят только для тех, кто занимается производством. И третий вариант. Особые условия действительно должны быть у малого и среднего бизнеса. Одно дело крупное, другое малое, но у всего малого и среднего бизнеса, неважно, производит он товары, не производит товары, бизнес есть бизнес. Запустили голосование, там есть еще один вариант, мне это не важно, посмотрим, кто выберет такой вариант. Голосуйте, через 50 минут подводим итоги. С нами сегодня Алексей Молодых, сооснователь и генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей. Алексей Николаевич, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
4: Игорь Качалов, экономист, маркетолог, профессор и президент Центра «Ясные решения». Игорь, здравствуйте.
6: Добрый вечер.
4: СМС-портал работает. В первой части программы традиционно принимаем прежде всего ваши сообщения. Можно писать через Telegram, можно писать через Макс. Пользователю говорит МСК-бот. Не забывайте голосовать. Чтобы голосовать, заходите либо в Telegram-канал, либо в канал в Максе, либо на сайт радиостанции «Говорит Москва». Там тоже есть ссылка на это самое голосование. Присоединяйтесь, посмотрим, как вы проголосуете в результате. Игорь Качалов, давайте с вас начнем. Скажите, что вы думаете по поводу упрощения условий для малого и среднего бизнеса?
1: Ну, здесь надо четко разделять, что такое упрощение условий, потому что есть упрощение условий с точки зрения, ну, действительно, излишне забюрократизированных процедур, излишних шагов и так далее. Это с одной стороны. Но иногда, и вот сейчас практика прошлых там лет показывает, что упрощение условий приводит к бесконтрольности. Когда малый бизнес начинает делать продукты питания, которыми травятся даже не десятки, а сотни людей, и их нельзя при этом проверить. То есть это вот как раз две больших разницы. Поэтому упрощение условий, убрать лишние барьеры, грубо говоря, регистрировать компанию по нажатию клавиши, получать счет, получать доступ к определенным административным, местным, локальным ресурсам. Да, конечно, надо. Но самое главное — не упрощать контроль, чтобы это не превращалось во вседозволенность. Это всегда опасно.
4: А вообще, если говорить о возможности единых правил для всего бизнеса, а не только для малого и среднего,
1: невозможно,
4: так не бывает?
1: Невозможно.
4: Почему?
1: Ну, есть такой хороший анекдот. Все люди рождаются равными, но, к сожалению, в баскетбол будут брать тех, у кого рост больше 2 метров. А если 1.5 метра, в баскетбол вас не возьмут. И поэтому, если мы хотим, чтобы 1.5-метровый человек ростом 1.5 метра чувствовал себя хорошо, ему надо сделать подставку. Вот это и есть вопрос разных бизнесов. Давайте зайдем с другой стороны. Предположим, мы имеем компанию, у которой оборот 3 триллиона рублей или 5 триллионов рублей. Для нее, скажем так, инвестировать 10 миллионов рублей в разработку новой модели, они даже не поймут, что это такое. А для компании с оборотом в 100 миллионов рублей и с прибылью 5 миллионов рублей найти 10 миллионов рублей для инвестиций в новый товар крайне сложно. Поэтому не может быть одинаковых условий для гигантов и для малышей. Для людей с ростом 2.5 метра и для людей с ростом 1.60 м надо шить разную одежду.
4: Тогда дальше. Вот эта история по поводу разных условий для малого и среднего бизнеса как такового и того, который занимается, видимо, инвестициями, развитием, то есть производством. Это правильный подход?
1: Да, здесь тоже есть разумное зерно. Ну, например, лично я вот тоже малый бизнес, и я не занимаюсь производством материальных товаров. Я занимаюсь производством новых книг, новых методик, новых лекций. А мне это можно сделать, сидя за столом на стареньком компьютере стоимостью 20 тысяч рублей.
4: Так любой бизнес — это производство новых смыслов.
1: Да, но если бы я, и как только я начну заниматься, например, производством одежды, мне нужно будет инвестировать как минимум 100 тысяч, а как максимум 1 000 000 рублей в станки. И вот в этом разница. Но малому бизнесу, который шьет одежду, нужны миллионные, десятки рублей миллионных инвестиций для того, чтобы создать новый товар.
4: Но смотрите, как бизнес работает, по идее. Сначала они начинают продавать, потом у них появляются деньги, они начинают производить.
1: Как говорил великий экономист Кот Матроскин, для того, чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное.
4: Но купить что-то ненужное и купить целый завод — это разные затраты.
1: Ну, еще раз, да. Для того, чтобы производить материальный товар, надо иметь склад, надо иметь цех, надо иметь сотрудников, надо иметь закупленное сырье, которое обернется в лучшем случае за 2-3 месяца или за год, надо иметь станки. Все, я уже наговорил на несколько десятков миллионов рублей.
4: Игорь Качалов, экономист, маркетолог, профессор, президент Центра «Ясное решение». Голосование. Президент поручил упростить условия для производящего товары малого и среднего бизнеса. Что вы об этом думаете? Не должно быть особых условий для малого и среднего бизнеса? Должны быть особые условия у всего малого и среднего бизнеса? Или вот это правильная история, особые условия для среднего и малого, но только того, кто занимается производством? Голосование идет. Алексей Молодых, сооснователь и гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей. Алексей Николаевич, что вы скажете?
3: Владимир Владимирович дал поручение по итогам Петербургского экономического форума. Я хочу сказать, что это очень важный, это очень серьезный сигнал. Но, уважаемые коллеги, я хочу обратить внимание, что сигналов у нас было ранее, но не все не выполнялись. Сейчас мы, МАРП, он разработал экономическую программу. У нас есть конкретное предложение. мы готовы участвовать по устранению тех или иных барьеров, которые существуют на рынке. На наш взгляд, какой должна быть поддержка? Ну, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, те барьеры, которые существуют, они уже давно всем нам известны. Все мы их прекрасно знаем. Но я хочу отметить сегодня три основных барьера. Первое – это налоговая нагрузка и бюрократия. Ну, уже сделан очень важный, правильный шаг. На порог дохода 20 миллионов рублей, освобождение налогового упрощенного до 2030 года. Это правильно. Но производственнику и предпринимателям нужна упрощенная отчетность, сокращение числа проверок, нужно единое окно. Это, в принципе, а то, что сейчас мы наблюдаем, конечно, это месяцы согласования. Второе, очень важный и существенный момент, это доступ к деньгам. На 2026 год малому и среднему предпринимательству выделено порядка 900 миллиардов рублей для финансирования. Кредиты и поручительства. Я хочу сказать, что это замечательно, но те условия, которые существуют, они, в принципе, еще все-таки сложны для предпринимателей. Нужна более упрощенная система. И третье, безусловно, хочу отметить, это сбыт. Уважаемые друзья, у нас сейчас уже существует маркетплейсы. Маркетплейс это, в принципе, это канал сбыта. Производственники и малый и средний бизнес, они, в принципе, сейчас критически зависят от реализации и от тех платформ, которые у нас есть. Поэтому здесь, конечно, есть те или иные моменты, которые, но все равно маркетплейсы дают очень огромный доступ географии и доступ к реализации товаров для малого и среднего бизнеса.
5: Скажите, когда вы упомянули историю про выделенные миллиарды на финансирование, то есть у нас финансируют предпринимательство?
3: У нас есть льготное финансирование, это кредиты, это поручительство, это гранты. Да, это, в принципе, выделено 900 миллиардов рублей на предпринимательство. И об этом я говорил, что нужно там упростить получение, снизить, возможно, некоторые требования, чтобы это было более доступно для широкой категории предпринимателей.
5: Когда вы говорите о снижении уровня требований, помните, о чем говорил Игорь Качалов, что в некоторых случаях снижается уровень требований до такого уровня, что люди страдают?
1: До бесконтрольности.
5: Страдают. Ну да. Что скажете вы?
3: Касаемо бесконтрольности, здесь я хочу сказать, что у нас все, в принципе, контролируемо, у нас все четко выстроено, построено. Сейчас, если брать тому же предпринимателю какие-то кредиты на свой бизнес, это достаточно сложная процедура и высокие требования. Что касаемо контроля, конечно, все, безусловно, контролируется.
5: Хорошо, тогда еще несколько уточняющих вопросов по поводу того, что мы сегодня обсуждаем. Когда говорят об особом упрощении условий для тех, кто занимается производством товаров, вот на ваш взгляд, это правильный выбор? Или все-таки, если и упрощать условия, то надо для всего малого и среднего бизнеса?
3: Здесь нужно, на мой взгляд, реально смотреть на различные категории бизнеса. Все же мы прекрасно понимаем, что у нас есть B2B, B2C, есть производство, есть услуги. Здесь нужно, на мой взгляд, здесь нужно подходить и делать взвешенный, разумный подход и более детально изучать и те или иные специфики того или иного бизнеса. Потому что все-таки бизнес, это экономика, это многогранная структура. Просто многогранная, да. Если делать приоритет в одну сторону, это как живой организм, значит, что-то может нарушаться. Поэтому, на мой взгляд, конечно, безусловно, здесь нельзя складывать яйца в одну корзину, смотреть конкретно, смотреть реально и делать более детальный и более широкий доступ для предпринимателя. Свобода бизнеса должна быть.
5: Так, теперь я попрошу каждого из собравшихся коротко прокомментировать. Если бы Вот президент Путин поручил упростить условия для производящего товары малого и среднего бизнеса. Собравшиеся, я думаю, помнят вот эту формулировку «если бы директором был я». Вот если бы директором были вы, Игорь Качалов, вы бы что сделали для того, чтобы малому и среднему бизнесу было лучше?
1: Ну, я согласен полностью с Алексеем. Прежде всего, это быстрота и легкость регистрации. Регистрации как самой компании, так и регистрации определенных...
5: 402-й уже вам написал, разве с этим проблемы, разве в этом проблема?
1: Да, в том числе есть и с этим проблемы, вплоть до открытия счетов и так далее. Или там получение лицензии, многих других вещей. То есть, прежде всего, или там вот возьмем к разговору то, что Алексей сказал, получение там грантов, инвестиций и так далее. Это очень сложный и неоднозначный процесс, как его получить. И не каждый его может пройти до конца. В том числе там резиденция Сколково и так далее. Поэтому упрощение этих процедур в разумном пределе – это прежде всего. А второй момент. Хорошо показал пример город Москва. Когда было сказано, что аренда там, земель или аренда каких-то заводских помещений за 1 рубль. Ну, при условии, что в определенный срок запускается производство определенного товара. Вот на самом деле один из ключевых моментов. Напоминаю, с точки зрения бизнеса, к которому я произвожу, принадлежу, это простая цепочка. Чтобы начать что-то производить, надо сначала арендовать. И полгода, а может быть год, внести расходы на аренду. Это тяжеленный вызов для любого малого предприятия. И поэтому, когда правительство Москвы объявило аренду в 1 рубль, это как раз помогло малому бизнесу Москвы стартовать. Арендовать офис, арендовать склад, арендовать завод.
5: То есть сначала государство делает более понятными и прозрачными процедуры.
1: Входные билеты, входные билеты.
5: Как-то делает дешевле аренду.
1: Да, то есть входной билет – это прежде всего пакет документов и какая-то минимальная, грубо говоря, недвижимость, чтобы на ней начать работать. Вот, собственно говоря, два основных барьера, которые сдерживают многих.
5: Экономист, маркетолог, профессор Игорь Качалов, сооснователь и генеральный директор Ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей. Алексей Молодых, тот же вопрос. Если бы директором были вы, что бы вы сделали?
3: Я, безусловно, сделал бы три момента, да, которые я уже обозначил. Это первый, конечно, снижение налоговой нагрузки и бюрократии. Второй момент – это доступ к деньгам. И третий момент – это, конечно, сбыт. Сбыт сегодня в основном это идет через, у нас идет через электронный коммерц. И он существенно развивается.
5: Хорошо, тогда следующий вопрос. И тоже каждому его адресую. Давайте вот 402-го, потому что одно и то же примерно люди пишут. Мол, предпринимательство – это действие на свой страх и риск. То есть если человек, Игорь Качалов, вы говорили, надо упростить, если человек не может счет открыть, может, не надо бизнесом заниматься, пишет 402-й, если человек не может сбыт найти, может быть, ему не надо заниматься предпринимательством? Давайте с вас начнем.
1: Давайте начнем с конца. Вот с чем я не согласен с Алексеем, это по поводу того, что надо помогать со сбытом. Конечно же, сбыт, или другими словами, продажи – это ключевая функция любого предпринимателя. И если он не может заниматься продажами, ему нечего делать в бизнесе. Это однозначно. Помогать продажами нельзя.
5: А если рынок монополизирован кем-то?
1: Такого, во-первых, у нас нету.
3: Есть.
1: Например?
3: Пожалуйста, электронная коммерция, рынок маркетплейсов 80% занимает Валбрис, Озон. Это монополизация рынка.
1: Во-первых, это разные компании, они по 40%. И это не монополизация. Монополизация, когда одна компания хотя бы 90%. Вот Microsoft Windows возьмите. Вот это и есть монополизация. 90% компьютеров в мире Microsoft Windows. Бороться нельзя. Невозможно.
3: Но я привел сведения то, что привела Федеральная антимонопольная
1: служба. Я прошу прощения, Алексей, перебиваю.
5: Сейчас Игорь Качалов.
1: И при этом электронная коммерция, в зависимости от ситуации, 10-11% продаж. Это вообще не тема для большинства малых бизнесов. Многие малые бизнесы...
5: Так про предпринимателей, да. То есть не можешь заниматься, не надо заниматься.
1: Прежде всего, начинай торговать. Умей торговать. А, кстати говоря, если мы говорим про Wildberries, умей торговать через Wildberries. Не умеешь торговать через Wildberries,
5: зачем лезешь? Исходя из того, что вот такой инструмент есть.
1: Конечно. Это один из многих инструментов. И нету здесь никаких, в общем-то, особых препятствий, во-первых. А вот что касается остального, предприниматель — это в том числе не бюрократ и человек, не умеющий работать с бюрократизацией. И вот в чем я согласен с Алексеем, бюрократические препоны, финансовые препоны должны быть уничтожены или минимизированы.
5: Хорошо, Игорь Качалов, теперь Алексей Молодых. Тот же вопрос на самом деле. Если ты предприниматель, тогда ты должен уметь платить налоги, придумывать, как сбыть товар и так далее, и так далее. Если не можешь, извини.
3: Такая позиция имеет место быть, да. И мы смотрим на то, что вот по статистике из 10 людей, которые начинают заниматься бизнесом, ну, один из 10 у них как бы выходит.
1: Получается.
3: Что-то получается, да. 9, соответственно, как бы прогорает. И поэтому я всегда говорю начинающим предпринимателям: ребята, никогда не привлекайте заемных средств, потому что это очень опасно, очень ущербно. Если вы пошли в бизнес и что-то потеряли, вы, по крайней мере, останетесь не должны. Соответственно, один из 10 только выходит в бизнес. В дальнейшем, как у любого бизнеса, у него есть рождение, у него есть зрелость, у него старение, есть смерть. То есть бизнес, он живой организм. И поэтому здесь, конечно, нужно смотреть, почему очень многогранно те иные вопросы, которые сегодня они присутствуют. Помогать предпринимателям. Но кто, есть позиция, что кто-то говорит, не надо ничего им помогать. Да пусть они крутятся, мы их обложим тем или иными вещами, и пусть они как хотят, так и выживают. Другие говорят, да нет, нужно помогать, нужно гранты давать, нужно программы делать, нужно субсидии, что у нас и государство в принципе делает, помогает, дает гранты. Это очень замечательно. Это очень важный момент. И в условиях тех или иных, конечно, это очень важные моменты.
5: Это Алексей Молодых, Игорь Качалов.
1: Маленький пример добавлю. Ставить вопрос, помогать или не помогать молодым стартующим предпринимателям, это аналогично ставить вопрос, ну, родили ребенка, помогать ему расти или нет, учить его ходить, одевать его, кормить или выбросить на улицу. Он же ребенок, он же человек, пускай сам найдет, что поесть на улице.
5: Не так.
1: Так.

0: Здесь тройная, как бы, ситуация, тройная выгода. Первое и самое главное. Малый и средний бизнес позволяет увеличить занятость населения. Как ни странно, крупный бизнес дает там до половины, иногда до 70% экономики, а малый и средний бизнес дает до половины занятости. Это, как бы, ситуация нормальная для многих стран. Во-первых, поэтому это просто рабочие места. Люди, которые убирают квартиры, клининговый сервис, делают шаурму, ну и далее по списку, да, это во-первых. Во-вторых,
1: 20 секунд.
0: Это не просто места, это их зарплаты. И в-третьих, конечно же, еще и хотя бы 20% налогов в казну.
1: Это все-таки налоги важнее, чем то, чего они там наделают.
0: Сначала занятость.
1: Это мы поняли.
0: Потом зарплаты, а потом налоги.
1: А галоши и трактора важны?
0: Тоже важно.
1: Но позже. Хорошо. Тот же вопрос на самом деле. Алексей Молодых, минута у вас есть. Собственно, эти предприниматели, они для чего? Чтобы налоги платить или чтобы галош на производителей тракторов?
2: Предприниматели, ну, для чего они нужны? Они, во-первых, нужны для страны, они для развития нужны. Они нужны для того, чтобы обеспечивать себя каждый день. А предприниматель, который сам самостоятельно делает бизнес, который дает сотрудникам работу, увеличивает занятость.
1: То есть все-таки опять и вы говорите про рабочие места. Ладно, тут...
2: И не только про рабочие места, но много существенных моментов. Но одна из них — это рабочие места, уплата налогов, развитие и так далее и тому подобное. Но самый главный вопрос, то, что предприниматель, который делает, он делает свой бизнес.
1: Константин, а потом помощь закончится, и все эти бизнесмены придут просить государства. В том смысле, что бизнес, он таков, и поэтому он должен быть сам по себе, и тогда он выживет в любых условиях. Об этом Константин. Голосование продолжается. Мы спрашиваем, что вы думаете об упрощении условий для малого и среднего бизнеса, но только того, который товары производит. Там 4 варианта ответа. Призываю. Голосуйте через Макс, через Телеграм, через наш сайт. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим обсуждение.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 17:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин назвал семейную ипотеку самым надежным инструментом поддержки граждан. Президент подчеркнул, что доля просрочки по таким кредитам минимальная и составляет меньше 1%, поскольку заемщики дисциплинированно вносят платежи. Тема развития жилищного сектора глава государства обсуждал на рабочей встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Зампред правительства отметил, что сохранение льготной ставки на уровне 6% помогает удерживать высокие показатели ввода жилья по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всего же за последние годы отечественная строительная отрасль выросла на 34%. Сейчас в ней занято около 13 миллионов человек, что составляет почти 18% от общего числа работающих россиян. СМИ сообщили о планах Черногории отменить безвизовый режим для россиян с 1 октября. Мера связана с требованиями Брюсселя для вступления государства в Евросоюз. Подгорице необходимо полностью гармонизировать свою визовую политику с европейским законодательством до конца 2027 года, сообщает местный портал ДЕН со ссылкой на собственные источники. Ожидается, что под ограничения в первую очередь попадут Россия и Белоруссия, затем визы введут для граждан Турции, Китая и стран Ближнего Востока. Решение нанесет серьезный удар по местной экономике, пишет агентство «Манстат». По его данным, только за прошлый год российские путешественники обеспечили больше 16% всего иностранного турпотока в Черногорию. Международный олимпийский комитет отказался менять позицию по допуску россиян после финансовых угроз из Европы. Так, коллективное письмо 9 европейских государств прокомментировал Рейтер, представитель организации. Ранее Эстония, Дания, Финляндия и ряд других стран Европы призвали Еврокомиссию исключить комитет из программ финансирования Евросоюза за смягчение санкций против России. В ответ на это в МОК подчеркнули, что обязаны придерживаться своей миссии и сохранять глобальную спортивную платформу в условиях сложной геополитической обстановки. В самой Еврокомиссии уже заявили об абсурдности угроз, поскольку ведомство напрямую не финансирует Олимпийский комитет. Потребление алкоголя в России в первом полугодии снизилось на 6,5%. до 7,77 литра чистого спирта на душу населения. Это на 0,54 литра меньше, чем

0: за аналогичный период прошлого года, когда этот показатель составлял 8,31 литра. Цифры на основе данных Минздрава, приводит газета «Коммерсант». Самым пьющим регионом страны по итогам полугодия стал Ненецкий автономный округ. Также в антирейтинг попали Чукотка, Кострома и Еврейская автономная область. Звания самых трезвых традиционно удерживают республики Северного Кавказа, Чечня, Кабардино-Балкария, Дагестан и Ингушетия. Заметно снизилось потребление алкоголя и в Москве. По данным Росалкоголь-табак регулирования, в январе. С января по май на рынке фиксируется падение розничных продаж пива, коньяка и тихих вин, а спрос на слабоалкогольную продукцию превысил 50%. О погоде сейчас в российской столице плюс 18, ощущается как плюс 13. Ясно, в ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» – ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
5: Сложно!
4: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
9: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
9: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
6: Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
11: Продолжаем. Четверг, 16 июля, сейчас 17:37. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня об упрощении условий для малого и среднего бизнеса в России говорим. Есть поручение президента Путина проработать вопрос об упрощении таких условий для тех в малом и среднем бизнесе, кто занимается производством товаров. Это важная деталь. Именно это у нас на голосовании на сайте радиостанции «Говорит Москва». Должны ли быть, в принципе, особые какие-то условия для малого и среднего бизнеса? Должны ли быть особые условия только для тех, кто производством занимается? Или не должно быть никаких особых условий ни для какого бизнеса? Вот это все на голосовании. Призываю вас быть более активными, откровенно скажу. Хотелось бы большей активности аудитории радиостанции «Говорит Москва» в этом голосовании. Но мы продолжаем. продолжаем. Параллельно следим за новостями и за пробками. В городе уже 4-бальные пробки. Ждем 5-бальных, как максимум, к 7 вечера. Срочное сообщение. Последний пациент с Эболой в Уганде выписан. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения. А РИА Новости в эти минуты сообщает о том, почему актриса Лионелла Мантурова раскрыла, что общего у нее с Валентиной Терешковой. Эта новость, соответственно, рассказывает о том, что сейчас на площадке кинопарка «Москино» снимается биографический фильм о Терешковой, которая стала первой женщиной, которая совершила полет в космос, и Лионелла Мантурова как раз главную роль в этом фильме исполняет. Следим за этим, следим за пробками и возвращаемся к обсуждению темы. Значит, нам всю жизнь твердили, пишет 674, что рынок все отрегулирует, и какие преференции бизнесу, и какие преференции нужны, и какие бизнесы еще нужны. Напомню, у нас в студии Алексей Молодых, основатель и гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей, и экономист, маркетолог, профессор, президент Центра Ясное Решение Игорь Качалов. Игорь Качалов, нам же рынок все решает.
5: Спасибо.
11: Пожалуйста.
5: Спасибо вам за этот вопрос. Спасибо нашему слушателю, который тут написал. Еще раз хочу подчеркнуть. Об этом я говорю всегда, везде и повторяю громко. Фраза о том, что рынок все отрегулирует, самая большая ложь в либеральной демократической пропаганде. Никогда за последние 300 лет рынок ни в одной стране никогда ничего не регулировал и не может регулировать. Рынок — это не регуляторный механизм. Здесь даже ошибка в самой фразе. Рынок отрегулирует. Где это, ну, здание? Где эти люди, где написано «директор рынка»? Вот директор рынка овощного, я знаю где. И, кстати говоря, на овощном рынке директор регулирует и аренду, и цены, и многое другое. И, то, и кто будет торговать. А рынок в смысле экономическое хозяйство страны регулирует совет министров или кабинет министров в зависимости от желания. Назовите как угодно. И поэтому мы как раз, и именно мы, ну там экономисты, кабинет министров, вы, слушатели, должны решать, кого... Давайте я подниму градус нашего дискуссии с вопроса о том, нужно ли помогать бизнесу, на вопрос о том, вот вы, слушатели, какой хотите вид экономики и вид бизнеса через 5, 10, 20 лет в нашей стране? Хотите ли вы, чтобы в нашей стране были высокотехнологичные компании, которые делают такие смартфоны, что iPhone просто бледнеет от зависти? Если хотите... то тогда нужно сегодня помогать тем самым малым технологичным предпринимателям пройти, внимание, нерыночные барьеры. Вот я хочу сейчас второй момент разделить, два нюанса. Да, бизнес есть бизнес, пускай рискуют на рынке. А есть, повторяю, внерыночные барьеры. Именно вот как раз получение земель, доступа к финансированию, доступа к людям, доступ к патентам во всем мире. Ну, например, чтобы создать высокотехнологичный смартфон, нужно получить бесплатный доступ и перевод к патентам всего мира.
11: Бесплатный?
5: Да,
11: бесплатный. Это так у нас предпринимательство выглядит?
5: Да, за счет государства. Потому что малый предприниматель, который начал разработку нового смартфона, он имеет только зарплату и только квартиру. Как он может оплатить те вещи, которые другие компании...
11: А тем, кто iPhone придумал в свое время, так все бесплатно дали и оплатили?
5: Во-первых, на всякий случай уточняю, Стив Джобс поэтому дважды сидел в долговой яме, его увольняли, его арестовывали, в том числе лишали свободы. И он сумел сделать iPhone только тогда, когда Билл Гейтс ему подарил $300 миллионов.
11: А то есть нашелся кто-то, кто подарил.
5: Билл Гейтс,
11: ладно,
5: его
11: дальше.
5: Основной конкурент.
11: Алексей Молодых, смотрите, что пишет Виталий. Это возвращаясь к нашему уже среднему и малому бизнесу. Бизнес, может, и готов сбыть товар, готов даже подстричь, если это цирюльня. У нас проблема другая. Почему-то бизнес оказывается слишком дорогим для потребителя.
5: Абсолютно справедливый вопрос.
11: Алексей Молодых, у вас ответ есть?
12: Да, вопрос, конечно, вопрос очень интересный. Бизнес становится... дорогим для потребителя. Ну, бизнес в любой стране, в любой категории, он, в принципе, конечно, существенные моменты, которые дают, это дает свободу бизнеса. У нас присутствуют, конечно, регуляторы, да, и, безусловно, нужно помогать, и, безусловно, нужно делать, да. Те иные моменты, которые сейчас происходят, ну, конечно, они заставляют задумываться, но... безусловно, движение вперед оно должно быть присутствовать.
11: Да, но нет, есть такое ощущение, что нет обратной связи. И бизнес, например, задирает цены...
5: Потому что не умеет организовывать свой бизнес.
11: Думает Игорь Качалов, а потребители обычно думают иное.
5: Не-не.
11: Потребители думают, что просто он хочет сегодня получить всю возможную прибыль.
5: Это хотят все бизнесмены во всех странах мира. Отличие наших бизнесменов, там, где, например, на мясном небольшом комбинате или фабрике в Америке трудится 100 человек, у нас трудится 200 или 300. Потому что директор мясной фабрики не умеет организовать производство и наладить бизнес-процессы. Это я наблюдаю 20 лет просто по численному составу предприятий.
11: А зачем, собственно, этим заниматься, если тебя все равно поддержат?
5: Нет, здесь ситуация-то в другом. А поддержат внерыночными способами,
11: ну,
5: да?
11: Ну да. Мне, какая разница, какими способами меня поддержат? Я-то знаю.
5: Прекрасный провокационный вопрос, Юрий, за что я вас, как говорится, люблю и уважаю. И вот здесь как раз возникает регуляторная роль государства. Например, в Америке существует такой норматив, ну, например, сколько человек должно быть на одну тонну мясной продукции. И если какая-то фабрика этот норматив превышает, к ней приходят налоговики с повышенными налогами. Вот и все. Это очень простой механизм, но, повторяю, регулирует не рынок, а регулирует государство, которое отслеживает эффективность производства в количестве людей. В каждой отрасли по-своему.
11: Это Игорь Качалов, и в этот момент возникает вопрос, допустим, сейчас я дам вам слово, допустим, как раз государство контролирует, но насколько мы доверяем такому контролю. Алексей Молодых, насколько эффективен наш бизнес?
12: Любой бизнес, 30%. Он не может работать без прибыли. Если бизнес работает без прибыли, он
11: закрывается.
12: Он закрывается, потому что нужно, мы все прекрасно понимаем, нужно платить налоги, аренду, зарплату сотрудникам и так далее.
5: Это себестоимость, это не прибыль.
11: Сейчас Алексей
5: Давайте
11: Молодых.
5: Давайте не путать термины.
12: Любой бизнес, он не может работать без прибыли. 2, 3, Почему? 4, может. 5% это уже
11: Игорь
12: прибыль.
11: Качалов. Сейчас, дайте сказать.
5: Извините,
12: это уже
5: молча.
12: Прибыль. Хочу обратить внимание на моему уважаемому коллеге, ну, в бизнесе я достаточно давно, ну, я основал производственной структуры, были машиностроительные заводы у меня, был председателем совета директоров крупных госкомпаний, имею несколько работ в области бизнеса. Я понимаю, как строятся все бизнес-процессы и как они существуют. Спасибо.
5: И какая была у вас выручка на одного сотрудника?
12: На одного сотрудника была выручка по какой компании?
5: Да по любой.
11: Понимаете, вот это странный разговор. В каком году?
5: А в любом.
11: В любом.
5: Ну, я просто подсказываю. В Америке есть четкие критерии. Минимальная выручка на производственном предприятии должна быть 160 тысяч долларов на человека в год. Ну, то есть, считайте, 10-12 тысяч долларов в месяц. Да, это с одной стороны. А это минимальное. А у лучших лидеров рынка, у известных всем нам компаний, до 300-500 тысяч долларов на человека в год.
11: Но как эти цифры переносятся на российский рынок?
5: Ну, делите на 80, точнее, умножаете на 80 и получаете.
11: Да ну.
5: А у Тойоты, для понимания, у Тойоты миллион долларов на одного сотрудника, на одного рабочего.
11: Хорошо. 630...
5: Они выпускают машин на миллион долларов.
11: Я просто...
5: Для понимания, АвтоВАЗ 20 лет делал 20 тысяч долларов на сотрудника. У АвтоВАЗа была эффективность в 50 раз ниже, чем у Тойоты. Вот об этом речь. О чем уж говорить про малый бизнес?
11: Давайте тоже не будем Поэтому путать про... малый бизнес и
5: бизнес... А у малого бизнеса еще хуже.
11: ВАЗа или Тойоты, потому что 639-й тоже. А помните, говорит, кто-то там говорил, можно, а зачем? Но это, еще раз, это про крупный бизнес. Виталий говорит про другое. Да, не забывайте, во-первых, голоса тоже вот... Сколько уж? Не первый день, не первую неделю. Николай 327-й. А в Максе, говорит, есть голосование? Да есть голосование. Уже сколько? Я даже сегодня это говорил. Заходите либо через Телеграм, либо через Макс. Голосование на сайте радиостанции «Говорит Москва». Нет никаких проблем его найти. Заходите и голосуйте. Через 11 минут будем подводить итоги. Так вот, Виталий говорит, а почему нельзя зайти с другой стороны? Ну вот предприниматели, Алексей Молодых, говорят, что надо как-то их поддерживать и так далее. Виталий говорит, а пусть тогда меня, потребителя, поддержат. Виталия, меня, например, поддержат. Дадут нам денег, а мы пойдем на рынок и купим у вас там пряники, помидоры или еще что-то. И все, проблема решится. Алексей Молодых.
12: Ну, он совершенно прав. За любую работу нужно платить достойную зарплату. Нужно повышать благосостояние. Здесь, безусловно, наш уважаемый радиослушатель прав. Если чем больше он зарабатывает, тем больше он может потратить. Он может потратить на рынке, на услугах, на других моментах. Конечно, его позиция понятна.
11: Нет, просто тогда получается, если так вы говорите, значит, надо поддержать и тех, кто потребители, и тех, кто предприниматели.
5: Нельзя путать трубу, которая наливает воду в бассейн, с трубой, которая эту воду выливает.
11: Кстати, это тоже вопрос, откуда эта вода берется тогда?
5: Конечно.
11: Если поддерживать всех.
5: Смотрите, еще раз, поддержка — это не просто, ну, прямые деньги, да? Это в том числе льготы. Те же самые налоговые. Это не значит, что надо дать деньги. Это означает, что надо просто, например, на первые 2 года снизить налоги для того, чтобы человек сумел разработать те или иные товары. Или это, соответственно, государственные закупки по прямой схеме.
11: Гарантированная, это когда гарантированная реализация.
5: То есть это упрощение, опять же, это упрощение земельного участка, упрощение подключения к инженерным сетям. То есть не надо лишать предпринимателя возможности платить за инженерные сети. Надо сделать проще. Сократить согласование, сократить доступ к длинным кредитам. Ну, самый простой пример. Я вот всегда спрашиваю 30 лет, куда я могу прийти, чтобы мой партнер, предприниматель, получил кредит на 10 лет под 5% годовых. Ну, потому что иначе бизнес-план не складывается.
11: Подождите, а как можно давать деньги под 5% годовых, если у нас, по-моему, сегодня была новость, что годовая инфляция на данный момент 5,6%?
5: Именно потому, что процент по кредитам 15%. Поэтому и годовая инфляция большая. Инфляция – следствие высоких кредитных ставок. Вот в чем все дело.
11: 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь к этому разговору. Значит, пишите через СМС-портал, пишите через Телеграм, пишите через Макс и голосуйте через Телеграм, через Макс или на сайте радиостанции «Говорит Москва». Я вижу все эти голоса. На самом деле, интересно посмотреть. У нас вопрос, что вы думаете об упрощении условий для малого и среднего бизнеса, который производит товары. Не должно быть особых условий, должны быть особые условия, должны быть особые условия только тех, кто производит. А у меня вопрос, Алексей Молодых, с вашей точки зрения, вот теперь, когда разработают вот эту историю, особые условия не просто для малого и среднего бизнеса, а у тех, кто не купи-продай, а что-то производит. Это вот правда будет больше, на ваш взгляд?
12: Если разработают те условия, которые сейчас будут, ну, конечно, безусловно, бизнес будет, я думаю, что будет ему работать поспокойнее, да, будет ему работать получше, да. Вот, ну, где-то в таком вот плане.
11: А что скажете, Игорь Качалов?
5: Еще раз, какой вопрос?
11: Вопрос простой. Вот государство собирается упростить условия не всему малому и среднему бизнесу,
5: а
11: только производителям. На ваш взгляд, производители пойдут навстречу?
5: Ну, понимаете, в чем дело? Вопросы серии «Игорь, ты за все хорошее, кроме всего плохого?» Да, конечно. Мне бы хотелось знать эти условия, которые будут упрощаться, которые будут делать. Не будут ли эти условия чисто формальными, а не фактическими и так далее. В целом, еще раз повторяю, конечно, да. Если мы хотим, чтобы через 5, 10, 20 лет в нашей стране была мощная производственная экономика...
11: А мы это зачем должны хотеть?
5: А для того, чтобы иметь много хороших и разных товаров. Вот о чем идет речь. А не зависеть от смартфонов американских или китайских, или японских.
11: Но в этот момент обычно звучит вопрос, а откуда они возьмутся, если у нас такой маленький рынок?
5: Во-первых, не совсем маленький. 150 миллионов человек, это уже приближается к нормам, ну, скажем так, окупаемости, оборачиваемости товаров, с одной стороны. Во-вторых, мы формируем рынок Большой Евразии, где мы взаимодействуем с рядом соседних государств. Этот вопрос как раз решается, он технически на горизонте.
11: Так, правительственная программа по повышению производительности труда ведь существует, говорит Григорий 859-й. Насколько государство вообще регулирует или может регулировать?
5: К сожалению, никак.
11: Говорит Игорь Качалов, Алексей Молодых. Может регулировать государство, вот, к примеру, производительность труда?
12: Ну, это вопрос такой
5: может.
12: Очень...
5: Должно и может. А что вы стесняетесь,
12: возможности
5: Алексей?
12: Есть, да.
5: Они наши... обязаны?
12: Нет, ну, возможности есть, конечно, безусловно, наше государство работает в этом направлении, работает в этом вопросе. Я думаю, что со временем все вопросы будут решены.
5: Я прошу
12: решены.
5: Прощения, но почему в России, в Москве, в Солнцево, на предприятии американской компании высокая производительность труда, а где-нибудь на Черноголовке по диагонали через Москву производительность труда в два раза ниже. Что случилось при переезде в 100 километров?
11: А и у почему... вас есть ответ?
5: Конечно, есть. Потому что государство не требует с руководителей российских заводов высокой эффективности.
11: Подождите, а почему государство, если оно не хозяин этого завода, должно что-то требовать от руководителя?
5: Ну, во-первых, государство...
11: Ведь это же должно быть требование собственников.
5: Стоп, еще раз. Государство вообще должно требовать с тех людей, из тех компаний, которые ведут бизнес на этой земле. Это называется государственное администрирование, государственное управление. Иначе что они там делают в кабинете министров?
11: Хорошо. 639-й говорит, сейчас, когда развитые страны переходят на сферу интеллектуальных продуктов и услуг, Россия заговорила о том, что нужно производство физических товаров. Я, говорит, такое развитие страны не хочу, Игорь Качалов.
5: А дело в том, что не идет речь вместо, идет речь вместе. А так называемая информационная экономика лежит на производственной экономике, а производственная экономика лежит на сырьевой. Поэтому мы должны иметь все три слоя экономики. Сырьевую, производственную, информационную. Не будет производственной экономики, не будет информационной. Ведь информационная экономика лежит на сверхмощных, на сверх, так сказать, нанометровых чипах. Пока нету этой экономики, информационная экономика висит в вакууме. Мы должны уметь создавать прекрасные чипы.
11: Четыре минуты еще до окончания голосования. Николай пролистал дважды весь сегодняшний день Макси, голосовалки не нашел. А я ведь не говорил, что вы там голосовалку должны найти. Я говорил о том, что там примерно в 17 часов должно было появиться сообщение о ссылке на голосование. И проходя по этой ссылке, вы можете голосовать. Можно пройти на голосование по ссылке из телеграм-канала, из Макса, или прямо зайти на сайт радиостанции «Говорит Москва», там на главной странице, справа, чуть снизу, вы найдете это голосование. 685-й. Пусть начнет с госкорпораций. А мы про малый и средний бизнес. Давайте мы про него хотя бы поговорим. Откуда вы, кстати, знаете, что там с управлением в госкорпорациях? Насколько мы вообще можем оценивать эффективность работы госкорпораций? Лена, 268-я, Алексей Молодых, спрашивает вас, а можно ли успокоить людей и объяснить, почему деньги у бизнесменов уходят за границу?
5: Прекрасный вопрос.
12: Вопрос такой очень достаточно интересный. Но у каждого, кто занимается бизнесом, кто имеет бизнес, кто строит компании, кто...
11: Нет, подождите, секунду, я должен просто... Лен, вы когда такой вопрос задаете, то есть вот, а с вашей точки зрения уместен бы, ли был бы вопрос, а почему, Лена, например, вы себе на кухню купили тот или иной гарнитур? Вы должны были, к примеру, телевизор купить, нет? Или я чего-то не понимаю, Алексей Молодой?
12: Ну, я говорю, что, отвечая на нашего уважаемого радиослушателя, что тот, кто строит бизнес, если он заплатил все налоги, если он все вопросы закрыл, он собственник, он вправе распоряжаться своими денежными средствами. Он вправе инвестировать туда, куда он считает необходимым, потому что он собственник бизнеса.
11: Но это же обсуждение общественного отношения.
12: Да,
11: люди полагают, нет, ты должен...
12: Второй момент, есть вопрос
5: гражданской
12: позиции.
5: Нет,
12: секундочку, есть вопрос, второй момент, вопрос добросовестности предпринимателя. Если предприниматель настроен в вкладывание денег в Россию, в развитие российского предпринимательства, то тогда это один вопрос. Если он не сторонник этого, это другой вопрос. Поэтому здесь, конечно, безусловно, я подчеркивал и подчеркиваю, что нужно, конечно, создавать свои рабочие места, свое производство. Я ребятам говорю, ребята, вкладывайте деньги сюда, в Россию, создавайте бизнес, создавайте другие категории, идите в электронную коммерцию, которая сегодня она развивается. У нас сейчас существенные моменты, существенные поспорья. Тому же предпринимателю со Владивостока, тот же самый Marketplace дал возможность свой товар, он никогда бы не вышел на федеральный рынок, а сейчас он может свою продукцию заявить и продавать во все регионы страны.
11: У нас тем временем начинается спор о том, говорили ли в эфире сегодняшней программы о том, что у нас прямое голосование в Максе или все-таки ссылки на голосование в Максе. Никто никогда не говорил, что прямое голосование. Давайте все-таки не будем об этом говорить. А в Телеграме или в Максе есть ссылка на голосование. Действительно, вы должны через, увидев это сообщение, пройти по ссылке и там проголосовать. То же самое было бы при так называемом прямом голосовании. Но не это главное. Главное, что у нас на голосование осталось всего одна минута. Вопрос. Что вы думаете об упрощении государством условий для малого и среднего бизнеса только того, что товары производит? Четыре варианта ответа, среди которых есть вариант «мне это не важно». Ну и вариант «особые условия для всех», «особые условия не для всех», «особых условий не для кого». Вот посмотрим, что в результате получится. Нашим людям дай волю, они отберут всю прибыль у бизнеса и детскую площадку построят. А зачем предпринимателю деятельность свою продолжать? Лена же скажет, что надо, чтобы строить еще больше детских площадок. Ну вот, действительно, тут возникает вопрос, что люди очень часто полагают, что предприниматель, то есть деньги предпринимателей, это в некотором смысле и их деньги тоже. Игорь Качалов, если коротко, вы можете это прокомментировать? Это ошибка или это не так?
5: Во-первых, в вопросе заложена действительно ошибка. Далеко не все предприниматели выводят деньги за границу. Идет речь, в общем-то, только о части денег.
11: Особенно, когда мы говорим про малый и средний бизнес, мне кажется.
5: Особенно, когда мы говорим про малый и средний, это на самом деле очень редкое явление, полностью согласен, Юрий. Это раз.
11: Коротко, коротко.
5: Да, действительно, те деньги, которые зарабатывает предприниматель, частично это деньги государства, в котором он находится. Это плата за безопасность, это плата за возможность.
11: Так он налоги платит.
5: Это в том числе. Налоги не, скажем так, не покрывают всех гражданских отношений между субъектами.
11: А чем предприниматель от других граждан в этом смысле отличается? Или их тоже деньги частично принадлежат государству?
5: Так и есть. Вы платите налоги за квартиру каждый год.
11: Значит, смотрите, у нас был вопрос. Что вы думаете о упрощении условий для малого и среднего бизнеса, который производит товары? И четыре варианта ответа. Ни для кого никаких особых условий. Для всего малого и среднего бизнеса особые условия. Правильно, вот так, только для тех, кто производством занимается. И мне это не важно. Самый популярный ответ какой, как думаете, Алексей Молодой?
12: Ну, я думаю, что третий.
11: Третий. Особые условия у всего малого и среднего бизнеса.
5: Да.
11: В некотором смысле вы правы, но я хотел бы сказать, что
5: давайте.
11: У нас есть второй ответ с такой же популярностью.
5: Какой?
11: Итак, аудитория поделилась. 32% выбрали особые условия у всего малого и среднего бизнеса, и еще 32% говорят, никаких особых условий ни у малого, ни у среднего
5: прекрасная
11: бизнеса
5: быть радиослушателей
11: не должно. Вот это программа «Своя правда». Алексей Молодых, Игорь Качалов, благодарю вас. Спасибо.
5: Спасибо.
12: Спасибо.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 6 вечера в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. США ужесточили визовый режим для иностранных журналистов и студентов. Ограничения коснутся и участников программ по обмену, говорится в уведомлении Министерства внутренней безопасности. Ведомство отменило прежние правила, которые позволяли находиться в стране без временных лимитов до тех пор, пока человек учится или работает на зарубежные СМИ. Вашингтон теперь вводит фиксированные сроки для иностранных репортеров до 240 дней для работы в Соединенных Штатах, после чего визу придется продлевать. Гражданам Китая этот период сократили до 90 дней. Иностранным студентам срок пребывания ограничили деятельностью обучения, но не больше 4 лет. В американском правительстве пояснили, что меры необходимы для дополнительной защиты и усиления надзора за соблюдением миграционного статуса. В Иране зарубежную недвижимость Дональда Трампа объявили законной целью. Заявление распространила пресс-служба КСИР. В нем говорится о принадлежащих американскому лидеру элитных гольф-клубах и небоскребах, расположенных в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии, в частности, в отелях и высотках в Дубае, Джидде и Эр-Рияде. Ситуация в регионе резко обострилась в начале июля после возобновления активных боевых действий между США и Ираном и срыва мирных переговоров. Кроме того, Вашингтон заявляла о планирующихся покушениях на Дональда Трампа со стороны Тегерана. По одной из версий, Иран намеревался убить американского лидера во время саммита НАТО. Глава Белого дома подобные сообщения отвергал, однако предупредил, что отдал приказ стереть Исламскую республику с лица земли, если на его жизнь будет совершено покушение. Украинские СМИ объяснили решение Зеленского уволить Федорова. Главной причиной они назвали продвижение министра обороны на пост президента западными странами. Структуры Евросоюза и Демократическая партия США также в открытую пророчат Михаилу Федорову должность главы государства. Подобные действия со стороны внешних партнеров вызвали резкое неприятие у нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского, усмотревшего в этом самостоятельную политическую игру экс-министра обороны. Бывшего главу военного ведомства поддерживают и грантовые круги, близкие к Национальному антикоррупционному бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуры. Летом прошлого года у Зеленского произошел конфликт со структурами из-за желания подчинить их себе. Это вызвало жесткую реакцию в Европе и внутренние протесты. В итоге глава киевского режима отказался от своей затеи. О том, что Зеленский намерен отправить Федорова в отставку из-за его разногласий с генералитетом, в том числе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, стало известно накануне. Позднее Федоров подтвердил, что уходит в отставку. Это вызвало волну возмущения, вылившуюся в акции протеста и его поддержку, охватившие крупные города страны. Минэкономразвитие определило первых участников реестра цифровых платформ. В перечне 12 ресурсов, 11 из которых – крупнейшие российские маркетплейсы, агрегаторы услуг, включая такси и сервисы доставки. В их числе Авито, Озон, Вайлдберрис, Ламода, а также ключевые сервисы Яндекса. На них распространяется требование нового закона о платформенной экономике, вступающего в силу 1 октября, пишет «Коммерсант». Также предусмотрено включение одной иностранной площадки – маркетплейса «Джум». Полноценный запуск реестра намечен на осень. Попавшие в него компании будут обязаны жестче проверять контрагентов, идентифицировать продавцов через государственные информресурсы и контролировать обязательную маркировку товаров. Перечень будет дополняться. Платформы, не попавшие в предварительный список, могут подать заявку на включение, если их суточная аудитория свыше 100 тысяч человек, а годовой оборот партнеров больше 50 миллиардов рублей. Официальный курс юаня от Центробанка 11 рублей 51 копейка, доллара 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 18, ощущается как плюс 13, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
13: 94,8 FM.
14: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
15: Плесича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
16: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
17: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
18: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
17: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Феномен времени» в эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. «Народный психолог». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар. Форд. Демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке.
13: по пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
17: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
17: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19: 18.08 в Москве, сегодня 16 июля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы. Жмите кнопочку с ракетой на Рутюбе. Отличная кнопка, помогает нашему каналу развиваться, и нажимать ее приятно. Поэтому делайте это. Также сканируйте в трансляциях QR-код. Этот QR-код приведет вас в нашего бота в мессенджере Макс. Через него можно отправлять нам сообщения. Также можно найти ссылку на этого бота у нас на сайте говоритмосква.ру. И подписывайтесь на нас в Дзене, в Телеграме, подписывайтесь на нас в Максе обязательно тоже. Там есть наши каналы, информационные наши ресурсы. Там новости. Надир, смешно. Здравствуйте, хорошего эфира. Узнал, что Саенко в ЛФЛ играет, все нормально у него. Ну, слава богу, а то я прям вот сутки жить не мог. Думал, что ж там Саенко. Ну вот теперь все, слава богу, в порядке. У человечка играет в футбол на любительском теперь уровне. В отличие от того, что мы видели с вами вчера. Я надеюсь, что видели. Искренне. Потому что если вдруг вы вчера решили, предпочли футбол чему-то другому. Сериал посмотреть, погулять где-то, в музей, работают музеи в такое время вообще, не факт, но, может быть, вы как-то пробрались в музей, может быть, самое ужасное, не дай бог, вы легли спать. Я вам прям сочувствую искренне, потому что вы упустили вот ровно то, за что и любят эту прекрасную игру. Вы упустили, возможно, один из лучших матчей вообще, в принципе, в истории игры, в котором было все, что только можно себе представить. И борьба, и жестокость, и изящество, и красота, и драма, что самое главное. Там в этой игре было величие, причем как самого сценария игры, так и некоторых футболистов, которые присутствовали на поле. Там было очень много политики. Очень много политики. Больше, чем в какой угодно игре, наверное. На этом чемпионате мира так точно. Если бы Иран с Соединенными Штатами сыграли все-таки на этом чемпионате мира, может быть, было что-то схожее с точки зрения эмоций. Но им не повезло встретиться, а может быть и повезло не встретиться на этом чемпионате мира. А вот англичанам и аргентинцам все-таки было суждено этот матч провести. И это был шедевр, это была просто фантастика. Я таких эмоций... Вот я уже много раз говорил в разных эфирах, что вот бывают такие игры, после которых ты влюбляешься в футбол. Не только игры, так бывает с чем угодно. Есть та самая песня, из-за которой ты начинаешь любить музыку конкретного артиста. Есть та самая картина, есть та самая машина, наверняка, из-за которой ты начинаешь увлекаться автомобилями, автомобильным спортом, еще чем-то таким. А вот есть игры, выступления спортсменов, в принципе, после которого ты начинаешь интересоваться спортом. А это была игра, после которой начинают любить футбол. Это была фантастика. Самое настоящее. Если вдруг вы не видели, наверняка вы знаете уже, какой счет, кто прошел дальше. Увернуться от этой информации невозможно. Если вы открывали интернет за там, последние несколько часов, ну когда они там закончили играть? В 12, да, где-то примерно. Ну вот если вы с 12.00 открывали интернет, то, скорее всего, вы видели все. Ну хотя бы посмотрите, как это было. Конечно, тех эмоций, которые в прямом эфире подарила эта игра, вы уже не получите. Этот момент уже упущен. Если вдруг вы не знаете, что там произошло, пойдите посмотрите в записи. Это квинтэссенция футбола. Во всех его проявлениях, в том числе в политическом проявлении. Я, естественно, про Фолклендские, они же Мальвинские острова, и сборная Аргентины, которая после матча мне вот в понедельник писали, что да, ну, эти игроки там, ну, все родились практически уже после этих событий, никто уже не помнит никакой истории с Мальвинскими островами, это уже не имеет никакого для них значения. После матча сборная Аргентины с плакатом, что Мальвинские острова — это Аргентина, перед своими болельщиками опровергает подобные тезисы, мягко говоря. Что у них происходило потом в раздевалке? Я полночи смотрел аргентинское телевидение спортивное, где они все это разбирали, показывали прям прямую трансляцию из раздевалки. И там, конечно, ну просто восторг. Все танцевали, пели песни. И так далее. Предлагаю потопить Британию, весь мир ненавидит их, пишет Тим. Да, знаете, я вот уже после матча, естественно, тоже, я вчера еще, не поверите, так что мне повезло, я еще и в майке с фамилией Марадона сфотографировался около британского посольства. Что-то там так тихо было. Вообще ни единого звучка на территории. Кто-то там грустно ходил по территории, на меня так косо посматривали из-за ворот. Ну, ничего, смотрите, смотрите. А Мальвинские острова — это родина Мальвины? Подруги Пьеро? Спрашивает Мышел. Это вряд ли, честно говоря. Мальвина так далеко, скорее всего, не забиралась. Если вдруг не знаете, где они находятся, посмотрите на карте. Это вот, если бывает какой-то край света, то это, безусловно, Фолклендские, они же Мальвинские острова. Я вот что-то размышлял тоже про эту Фолклендскую войну. Там, конечно, очень много подтекстов у этого конфликта и для Аргентины, и для Британии. И в итоге так получилось, что это стало поворотной точкой. Причем в первую очередь, ну, для Аргентины тоже, но нам как будто важнее, что это стало поворотной точкой в тот момент для Великобритании, которая переживала ужасные времена, первые несколько лет правления Маргарет Тэтчер, первая женщина-премьер-министр, которую просто поливали грязью отовсюду, экономический кризис, Англия в долгах, Тэтчер потенциально самый ужасный премьер-министр в истории, и вдруг вот подворачивается эта история с Фолклендскими островами, и после этого у Великобритании начинают налаживаться дела. И я думаю, вот в тот момент Советский Союз отсиделся. Советский Союз ничего особо не делал в контексте этого противостояния. Хотя ходили слухи о том, что Советский Союз мог бы повлиять, и даже вроде как были планы, и очень опасались британцы и американцы того, что Советский Союз попробует вмешаться. Но Советский Союз в итоге не вмешался. Я думал, вот что бы было, если бы Советский Союз все-таки вмешался. Да, Аргентина, мягко говоря, не была союзником СССР. Аргентина была даже, наверное, идеологическим противником СССР. И они за счет этого в том числе рассчитывали, что получат поддержку американцев в этом конфликте. Вообще, главный расчет аргентинцев тогда был на то, что Британии нет до Фолклендов, Соединенным Штатам Америки не хочется потерять такого потенциально сильного союзника в регионе, как Аргентина, и они поэтому не вступятся за Великобританию. И, в общем, никто туда не приплывет и не будет ни с какой Аргентиной воевать, и они просто спокойно заберут себе острова и будут пировать и праздновать, и на этом фоне поднимется, наконец-то, Аргентина с колен. И Советский Союз, да, конечно, очень далек был от Аргентины идеологически. Но вот если так посмотреть, это все, конечно, если бы да кабы. Но а вот что было бы, если мы бы все-таки впряглись, каким-то образом бы помогли Аргентине в этот сложный момент. Уже когда стало понятно, что, например, Британия собирается отвоевывать острова себе назад. Если бы мы все-таки туда отправили свой флот, если бы оказали поддержку в обмен, ну, там были планы, типа, хотели договориться вроде как, по слухам, с аргентинцами о дешевой цене на там то же самое мясо, например. Вот если бы все-таки договорились, если бы поставили геополитические интересы выше нашей тогдашней идеологии, как бы вообще развернулась история человечества? Ведь тогда, скорее всего, Британия бы не была бы даже в том состоянии, в котором она находится сейчас. И это бы добило, на самом деле, британскую корону окончательно. И тогда еще же и ирландцы внутри, да, Британии, вот эта террористическая война, и наверняка и они бы как-то приободрились на этом фоне. И, может быть, наблюдали бы мы с вами за развалом Британии, нашего самого злейшего врага из всех, которых только можно себе представить. Но вот в итоге мы ничего подобного не сделали. И история пошла так, как она пошла. И в итоге Маргарет Тэтчер, Рональд Рейган вместе задавили эту Аргентину. В Аргентине продолжилась череда политических кризисов, свержение хунты и все прочее. Это на самом деле как будто не особо должно было нас волновать. И сейчас не особо как будто бы волнует. И вот эта травма, которую аргентинцы несут через поколения с собой и каждый раз отвечают англичанам на футбольном поле, зачем невозможно наблюдать без улыбки, но Британия потенциально могла бы развалиться тогда и не выдержала бы этот удар, потому что в Британии тоже это произошло объединение страны на фоне этого конфликта. И все гнали Маргарет Тэтчер, несмотря на то, что экономическая ситуация была ужасающая, катастрофическая. Гнали, несмотря ни на что, отвоевывать свою территорию, значит, и типа все остальное как-нибудь допрорвемся. И так оно в итоге и вышло. В итоге и прорвались. И на бешеном вот этом патриотическом подъеме, во многом благодаря этому подъему, и у Тэтчер как-то получше пошло по итогу. И я думаю, что их битва в рамках холодной войны с нами тоже пошла немножечко по другому сценарию. Как-то... В 1982-м Британия не была главным врагом для СССР, мягко говоря. Британия была, конечно же, точно таким же, как Соединенные Штаты Америки. А чем они отличаются в этом смысле? Британия всегда была самым главным врагом для нас. Соединенные Штаты — это отколотый кусочек этой Британской империи. Поэтому, по факту, те же самые, продолжение тех же самых ребят. И как будто вот в этом смысле американцы и те же самые британцы, ребята более бескомпромиссные, и им они вообще не парятся по поводу идеологии тех ребят, которых надо поддержать против их врагов. Им все равно, это будут террористы, это будут нацисты, как это вот сейчас происходит на наших с вами глазах, им без разницы. Они поддерживают всех, и главное, чтобы нам было хуже. Если они видят, что у них есть такая возможность нам подгадить с помощью каких-то сил, которые против нас настроены, они будут это делать. И делали не раз, и будут продолжать это делать. И британцы вообще самые главные ребята в этой игре. Но вот это так совсем, знаете, не сказать, что это была прям упущенная какая-то вот возможность, которая уже была в руках, оставалась там только, да, решиться на какой-то шаг. Но гипотетическая возможность реализовать нечто подобное, она была. И зная, как развивалась история уже сейчас, постфактум, мы понимаем, что, может быть, вполне, это был бы последний гвоздь в крышку британского гроба. А им немножечко так все еще удается из-под этого гроба выглядывать и еще и нам продолжать гадить. Спустя уже такое гигантское количество лет. Но вот и это все... Было вчера на футбольном поле в том числе. Вот такая игра была вчера, понимаете? И вы вот, все, кто тут, да, не, вот, я был, было здесь несколько сообщений, я сейчас все ваши сообщения прочитаю, что там, да не, не смотрел, смотреть не буду, ну и что я могу, мне вас жалко, честно говоря, по-человечески жалко, вы не понимаете, от чего отказываетесь, большего шоу, наполненного такими эмоциями, вы нигде больше никогда не увидите. Я мечтал увидеть эту футбольную партию, чтобы она когда-нибудь разгорелась на моих глазах. Я, конечно же, там, я читал, я смотрел в записи уже полностью игру в 86-м году с тем самым легендарным голом Марадоны и голом рукой. Это все в одной игре против Англии случилось на чемпионате мира. Я и смотрел матч, это какой, 98-й, получается, был, да, год, когда удалялся, тоже в записи, я тогда еще совсем маленький был, когда был этот чемпионат мира, естественно, не мог его посмотреть в прямом эфире, когда удалился Бекхэм, и 2002 год тоже с дайвером Майклом Оуэном, и все это я пересматривал, ну, если не много раз, то как минимум один раз точно, но вот живьем в прямом эфире мне не удавалось, ну, просто не складывалась так судьба, чтобы они встретились на чемпионате мира. И вот, наконец-то, это произошло в полуфинале чемпионата мира. И, ну, по эмоциям, я не знаю, ну, наверное, это близко к 86-му году было. И там был маленький гений левша под 10-м номером. И здесь маленький гений левша, которому, правда, уже 39 лет. Он все еще гений. Вы знаете, вы все, кто вот отказывается от этого, от того, чтобы посмотреть за подобной игрой, потому что, да, ну, что там, это, вот это. Нам с вами невероятно повезло, на самом деле, что мы... А многим повезло еще и несколько эпох застать. То есть кто-то... Кому-то повезло живьем наблюдать Марадону, а нам с вами точно абсолютно живьем повезло наблюдать за игрой Лионеля Месси. Это спортсмен на века. Никогда ничего подобного, может, больше и не произойдет в истории спорта. Мне кажется, что на нашем веку так точно, скорее всего, ничего подобного не произойдет. А если произойдет, то еще очень-очень не скоро. Это такая вещь, о которой потом внукам рассказывают. Что вот я видел это. Своими глазами видел. Мне повезло, я видел его игру и живьем несколько раз. И, наверное, там абсолютное большинство его игр в рамках его карьеры, только период в американский, где, который сейчас у него идет, наверное, выпадает из жизни, но все игры, наверное, его за сборную, вот, когда за сборную Аргентины я слежу с самого детства и за них болею, можно понять по моей одежде сейчас, и британцы вчера у посольства тоже, скорее всего, догадались об этом. Это невероятное везение. Вот так сложились звезды. Я понимаю, да, есть вещи намного важнее футбола, это 100%. Футбол там, в топ-10, наверное, не входит в самых важных вещей, которые происходят сейчас на наших глазах. Нам, в принципе, с какой-то стороны повезло, с какой-то нет, жить на страницах учебника истории. Ну, уж так вот сложилось, да. Но это, безусловно, частичка этой истории. И это везение, великое везение, им надо пользоваться. Пересмотрите свое отношение, если вдруг вы так как-то радикально на это настроены. Такое бывает очень нечасто. Это то, что вчера произошло, это был великий матч великого футболиста, великое преодоление и великая политическая акция, выраженная в спорте, в спортивном эквиваленте. Ровно для этого спорт и нужен на самом деле. В том числе, не только, но вот этот большой спорт на самом высочайшем уровне, он в том числе нужен и для этого. Так и должно быть. Без всех этих банов, без всего прочего. Вот так для этого задумывался футбол, и вчера это получилось. Вопреки усилием всех этих ФИФА, УЕФА, вонючим чинушам швейцарским в костюмах, которые считают, что они могут там кого одних исключать из турниров, других не исключать из турниров. Но вот вчера, несмотря на это, на все, случилось то, что должно было случиться. И это было прекрасно. Вам бы тренинги по продажам вести. Не смотрю футбол, ничего в нем не понимаю, но аж посмотреть захотелось. Это искренне. Это искренне. Но тренинги пока не планирую. Если буду планировать, то по промокоду, да, какому-нибудь Бабаян 10, скидочка прилетит к вам обязательно, будьте уверены. А что там Беллингем после игры Месси наговорил? Типа, мы все знаем, как ты выигрываешь игры. Как? Счет на табло, ответ на такую выпадку, мне кажется. А я не знаю, он там вообще немножечко берега попутал. Ну, англичане вчера, конечно, уже под конец не справлялись. Я их даже не виню в этом, потому что с тем, что там происходило на поле, тяжело эмоционально было справиться. Такое ощущение, что эти аргентинские пираты между собой поспорили, за сколько минут минимум они смогут отыграться и выиграть в основное время. С каждой игрой временное окошко все меньше и меньше. Эти аргентинские пираты, самые настоящие бандосы аргентинские, они на этом чемпионате мира подарили сразу несколько таких матчей. Я вообще не понимаю, как, будучи там нейтральным болельщиком, можно после такого за них не болеть. Но это и матч с Египтом, это и матч с Кабо-Верде в первую очередь вообще, там и Кабо-Верде прекрасные, и Аргентина, и ну, то, что было вчера с Англией, ну это просто, это шедевр. Вы бы видели этих аргентинцев, а я еще посмотрел потом реакции всяких англичан, это еще лучше. Это как хорошо, как они радовались после первого гола, и какие у них были лица.

0: Я вчера поцеловал Лео в щеку через телевизор, пишет Сергей. И правильно сделали. А какую охрану после матча приставили в Лондоне к единственному болельщику Аргентины, которого вели под свист на казнь? Я не видел эту картинку, но это смешно. В Лондоне это надо быть тоже рискованным человеком, чтобы в этой футболке выйти. Здесь же хорошо, что это не в одну сторону. Англичане к аргентинцам относятся ровно так же, как аргентинцы к англичанам. Они тоже их очень, очень нежно любят. Там было с двух сторон это все. Парадоксально, но любой команде нужен такой футболист, как Паредес. 100%. 100%. Просто демон. Настоящий демон. И вчера он это тоже показывал. Ну, там все вчера были хороши. Все абсолютно. Ваш коллега Алексей не разделяет интерес к футболу, пишет Катя. Особенно, тем более во времена СВО. Ну, а я что? Это обязаловка, что ли, какая-то? Ну, кто-то не разделяет, тот не разделяет. Я говорю, мне просто жалко. Всех искренне жалко. Не с насмешкой, не как-то там надменно, типа, ой, мне вас жалко. Нет, мне прям по-человечески жалко, что вы этого вчера, если вдруг вы там не разделяете моего интереса к этой игре, если вы этого вчера не видели. Это что-то такое простое, человеческое, очень всем понятное, при этом невероятно драматичное и суперкрасивое. В наше время, когда есть дефицит хороших сценариев, кинематографии и все прочее, вот жизнь, она подкидывает самые лучшие сценарные ходы и в итоге развязки. Ох, какая там была развязка. У нас сейчас новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 18:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Соединенных Штатах ужесточили визовый режим для иностранных журналистов и студентов. Ограничения коснутся и участников программ по обмену, говорится в уведомлении Министерства внутренней безопасности. Ведомство отменило прежние правила, которые позволяли находиться в стране без временных лимитов, до тех пор, пока человек учится или работает на зарубежные СМИ. Теперь Вашингтон вводит фиксированные сроки для иностранных репортеров до 240 дней, после чего визу придется продлевать. Гражданам Китая этот период сократили до 90 дней. Иностранным студентам срок пребывания ограничили длительностью обучения, но не больше 4 лет. В американском правительстве пояснили, что меры необходимы для дополнительной защиты и усиления надзора за соблюдением миграционного статуса. Иран призвал хуситов заблокировать Красное море в случае удара США по энергосистеме. Йеменские повстанцы уже развернули беспилотники и ракетные комплексы вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, который называют воротами в Красное море. По данным Bloomberg, после закрытия Ормузского пролива именно через этот маршрут проходит около 7% мировых поставок энергоносителей, включая большую долю экспорта саудовской нефти. Блокада пролива способна парализовать сразу 2 ключевых транзитных пути и нанести удар по глобальной экономике. Власти Крыма рассчитывают запустить программу субсидирования цен на топливо. Она может заработать уже в ближайший понедельник, 20 июля, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, правительство завершает проработку соответствующего поручения президента Владимира Путина. Власти рассчитывают окончательно утвердить все расчеты до конца этой недели. Крымский полуостров столкнулся с серьезным дефицитом горючего, из-за чего на местных заправках были введены ограничения. Поводом для запуска механизма господдержки стал резкий рост розничных цен из-за усложнения логистических поставок. Ожидается, что размер федеральной компенсации позволит существенно снизить стоимость литра топлива на региональных заправках и стабилизировать ситуацию на местном рынке. Борису Надеждину запретили выезд из России. Поводом стало исполнительное производство, связанное с процедурой банкротства. Ограничение политику наложено Федеральной службой судебных приставов. Как написал Надеждин в телеграм-канале, уведомление пришло через портал госуслуги. Дело было приостановлено еще в начале прошлого года. Надеждин, ранее признанный в России иностранным агентом, заявил, что считает решение незаконным и намерен оспорить его в суде. Статус иноагента Борис Надеждин получил на прошлой неделе, из-за чего лишился возможности участвовать в выборах в Госдуму по Мытищинскому округу. После этого политик публично допустил свой отъезд из страны. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 17, ощущается как плюс 14. Ясно, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.

0: Реклама.
1: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. Галс Девелопмент. Строим счастье для людей.
2: Застройщик ООО, специализированный застройщик Галс Шлюзовая. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf.
3: Хотите учиться рядом с домом и получать востребованную профессию? Московский финансово-юридический университет МФЮА предлагает более 86 востребованных программ высшего образования и колледжа. За 35 лет МФЮА – это 260 тысяч успешных выпускников, 700 работодателей-партнеров, 300 научных и внеучебных мероприятий, 5 бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов, 3 технопарка «Наукоград». 20 учебных корпусов и приемных комиссий по Москве делают поступление и обучение удобными. МФЮА – это практическое образование и помощь в выборе профессии с первых курсов. Узнайте больше и подайте заявку на обучение на сайте mfua.ru уже сегодня. МФЮА – ваш уверенный старт в профессию.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – политолог Павел Дубравский. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.37 в Москве, сегодня 16 июля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции, идут у нас, где у нас они идут? Во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе они идут. Заходите туда, ставьте лайки. Главное, нажимайте на кнопку с ракетой на Рутюбе. Ну и лайки тоже очень важно. Но я слышал, что на Рутюбе больше ценятся именно ракеты. Поэтому нажимайте на Рутюбе на ракеты обязательно. Также сканируйте QR-код, у нас в трансляциях он есть. Этот QR-код приведет вас в бота в мессенджере Макс. Через него можно присылать нам сообщения, так же, как через бота в телеге или через бота в... через смс-сообщение. Еще у нас есть Дзен, у нас есть Телеграм, у нас есть мессенджер Макс. Вот у Google Play и App Store нету, а у нас есть. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки. Там лайки нет, там реакции можно ставить, да? Но главное, подпишитесь, это наш информационный ресурс. Ну, про это тоже, наверное, еще поговорим, про эти удаления. Эдвард пишет, ФИФА не станет наказывать Аргентину за демонстрацию баннера. Мальвинские острова принадлежат Аргентине до окончания чемпионата мира. Подумаешь, всего-то политическое заявление от всей сборной с претензией на чужие территории. С кем не бывает. Но я вчера, когда увидел, что они все-таки этот баннер вытащили, я был уверен, что они, что ФИФА сейчас не будет газовать в эту сторону. И не потому, что ФИФА там тянет Аргентину к победе на чемпионате мира и все вот эти вот теории заговора, нет. А потому что сейчас им здесь газануть было бы, ну, окончательно уже опозориться. То есть после того, как вы по звонку от президента Соединенных Штатов Америки отменяете красную карточку, и весь мир до сих пор, уже прошло несколько недель, уже прошло несколько матчей после этого, таких матчей, что то вообще уже давным-давно забылось. А никто не забыл это Джанни Инфантино. Все ему до сих пор это припоминают. И мемы с Трампом до сих пор, как он там сидит на аварии и делает сборную Соединенных Штатов чемпионами мира, все это до сих пор живет. И вот сейчас еще больше подогреть воспоминания о вот этом позоре, тем, что вдруг здесь оказывается, вы такие, ой, мы вне политики, политика к нам не имеет никакого отношения, но это было бы уже совсем себя закапывать. Поэтому они на самом деле достаточно предсказуемо сказали, что все наказания будут после чемпионата мира точно так же, как они типа сделали с красной карточкой футболиста сборной США. Один в один то же самое решили сделать. Такой же трюк провернули. Просто они сейчас на себя не хотят огонь вызвать. Вот и все. А им бы... То это по правилам этого делать нельзя. Это политическое высказывание. По правилам этого делать нельзя. То есть если бы они сейчас наказали бы... Ну как они наказали бы? Они, наверное, какой-то штраф впаяют. Они же не могут удалить всю сборную с чемпионата мира. Штраф там, скорее всего, какой-то. То есть на игре бы это все равно никак не отразилось. Но этого делать нельзя, политическое высказывание. Но так как они сами замешали себя с политикой по полной программе, вот теперь разгребайте и принимайте одно непопулярное решение за другим, и теперь со всех сторон будут вас кидаться чем-то протухшим, потому что и недовольны и те, значит, кто против этой отмененной карточки, и недовольны те, кто против Аргентины, типа вот, а этим что, все можно? Все недовольны. Вот молодцы, как бы, все вокруг недовольны. Туда это и ФИФА, и дорога. Георгий, добрый вечер. Можете не поверить, но я видел еще более драматичный и красивый матч. Это был финал чемпионата 82 года Германия-Франция. Там играли еще Платини и Румениги, и дополнительное время было, и Германия с 1-3 сравняла, потом по пенальти вышла в финал. Если есть запись, то рекомендую. Там у многих игроков в конце сводило ноги, тогда французов было жалко, а вчера нет. Телевизор, кстати, был небольшой, но уже цветной, пишет он Бабента. Не, много было драматичных матчей, в том числе этот, я этот матч тоже смотрел. И там, ну, можно прошлый финал чемпионата мира тоже вспомнить. Там тоже такая драма, что «мама, не горюй». Я не говорю, что это самый драматичный матч в истории человечества. Он еще один такой, и у него есть столько подтекстов, которые делают его, это специи же все, такие к футболу, вот эти вот политические специи, которые делают это все еще вкуснее, и это просто вот очередная, такие матчи происходят практически на каждом чемпионате мира, и я думаю, что если вот так поспрашивать, в принципе, болельщиков футбола, то, скорее всего, большинство людей заболели этой игрой именно во время чемпионатов мира, именно потому что там такая драма постоянно и развивается. Тогда это тоже был фантастический матч. Вот мне пишут, что в Лондоне какой-то аргентинец пошел гулять, английский трэш-тиктокер. А, это не аргентинец, это англичанин трэш-тиктокер. Проверить реакцию окружающих, снять шок-контент. Его полиция там эвакуировала, чтобы не разорвали. Ну, да, это действительно трэш-тикток. Ничего не могу сказать против. Это да, это в Англии я бы не ходил, конечно, в майке сборной Аргентины. Если бы только, ну, не был готов сдачи всем давать. Но там всем не дашь, конечно, их сильно больше. И они тоже, ребята, лютые. Где-то было здесь сейчас, это я уже все читал, про Беллингема читал, Кейн для сборной Англии такой же, как Месси для Аргентины, даже не рядом, это даже не рядом. Представляете, как вот Аргентина, страна-то жуткая на самом деле, то есть там жить не хотелось бы, у них проблема на проблеме, они настрадавшаяся страна с... Ну, наверное, с начала как раз 20 века примерно, вот у них кошмар. Какой-то был процветающий момент у них, там 19 век, неплохо, начало 20-го, ну, тоже хорошо, а потом просто сплошной ужас, все, ничего хорошего там не происходит, экономика в дребезги, политические всякие метаморфозы, постоянно этих свергают, тех свергают, хунта, полугражданская война, репрессии, сейчас у них вообще тип с бензопилой, вот, XMR пишет, там президент с бензопилой, да, у них сейчас президент с бензопилой, то есть, ну, жуть, трущобы, огромное количество нищих людей. И вот как будто, вот тоже, как после этого в Бога не поверить. И этим людям подарили сразу двух лучших футболистов в истории. Там в Аргентине, вообще, как говорят, есть три вещи, которые объединяют всех аргентинцев. Всего лишь три. Все остальное по-разному, но три вещи есть, которые объединяют всех. Это Иисус Христос, это Марадона и это Мальвинские острова. А теперь четыре, потому что есть еще и Месси. И им подарили сразу двух. Это же фантастика. Да ни у кого такого нет. Двух таких нет ни у кого. У бразильцев есть Пеле. Ноль вопросов. Пеле, да, у нас есть Яшин. Никто, я думаю, из наших к Яшину даже близко не подобрался. Ну, там, я не знаю, у британцев, ну, выберите какого-нибудь британского. На мой взгляд, никого ближе нету. Близко даже к Пеле, там, к Яшину англичан нету. Ну, может быть, кто-то есть. Там у французов есть Зидан. Ну, как французов? Ну, того, что они сейчас называют французами, есть Зидан. У этих сразу двое. И они недосягаемы. Ну, там Пеле с ними вместе тусуется, безусловно. И вот и эти двое. Бобби Робсон. Ну, да, Бобби Робсон, наверное, хороший вариант. Пускай будет Робсон. Все равно не близко даже к Марадоне. Сразу двое. Вот так вот их наградило. Где-то забирают, где-то дают. По поводу, значит, моего этого разгона про Фолклендскую войну и СССР. Добрый вечер. СССР в то время уже были в Афганистане, и ООН тогда не очень эффективно можно было протестовать. В ООН можно. Ну, в ООН никогда нельзя было эффективно протестовать. Сейчас тоже, знаете, проблемка есть с этим. А то, что были в Афганистане, да, и это как раз пример обратной истории. То, как англичане и американцы действуют через прокси, поддерживая наших врагов. И это был момент, когда можно было... ну, это все же гипотетически. Это нюансов много. Я видел, где мне писал Денис Девятиэтажник, что типа мы бы впряглись, а американцы бы тогда... Вот, если бы СССР впрягся, США бы точно остались в стороне. США и не оставались в стороне. Это же легендарная фраза Рейгана, что «дайте Мэгги все, что ей нужно», которая, собственно, совсем сделала аргентинцев ребятами, план которых полностью провалился. Они чего хотели? Они хотели, чтобы американцы либо остались в стороне, либо на их стороне, наоборот, выступили, чтобы британцы сдали эти острова. Еще эффект внезапности тоже там провалился по другой причине. Ну, в общем, у них все рассыпалось. И это вот легендарная фраза, которая вошла в историю. И потом, как бы, вот этот союз Рейган-Тэтчер, это такой краеугольный камень холодной войны, который, может быть, и подточил окончательно Советский Союз. А это была возможность, теоретически была возможность, как бы их же оружием, на самом деле, сыграть в пользу людей, которые далеки были по идеологическим моментам от Советского Союза. И наверняка бы после того, как мы бы им помогли, в какой-то момент все равно бы ушли под американцев. Вот почему-то мне так кажется. Но если бы это в результате этой помощи получилось бы развалить Британию, ну, это, мне кажется, была победа. Ну, мы этого не сделали, к сожалению. Но это все так. Знаете, если вдруг вот стратегия какая-нибудь есть, игра на компьютер, где можно было бы вот этот сценарий разыграть, я бы с удовольствием бы в это сыграл. Концентрация гноя в Британии выше, чем в США, пишет Андрей. Ну, там, ну, наверное, да. Наверное, да. Вот Миша Николаев тоже про мужика с бензопилой пишет. Да это вообще ужас, слушайте. Что у них там политически, это полуфейл стейт, на самом деле, Аргентина. Это кошмар. А люди хорошие. А футбол как играют, боже мой. А за кого впрягаться? Это все было между собойчик, между прихвостнями штатов. Гальтьери был проамериканским, Тэтчер с Рейганом. За кого? Аргентинская хунта коммуняка против левачков так-то в океане топила с вертолетов. Да. С удовольствием они это делали. Топили с вертолетов. Все точно так оно и есть. И ничего страшного. Вот как бы это жутко не звучало, но это не... На самом деле вот в такие моменты не до сантиментов и не до идеологических каких-то историй. Мы так не умеем. Это тоже, знаете, на самом деле все в пользу бедных историй. Мы так никогда не делали и не сделали и не будем делать. Мы так не умеем. Вот с теми, кто вообще нам не близко. Хотя мне кажется, что мы все-таки прогрессируем в этом плане. И Российская Федерация все-таки более лояльна с точки зрения идеологических там, надстроек тех или иных стран, с которыми мы взаимодействуем, но Советский Союз точно еще не умел ничего подобного исполнять. Я вас уверяю, эта аргентинская хунта с удовольствием бы приняла нашу помощь в момент, когда они поняли, что к ним выдвигается британский флот, и ему остается 3 недели для того, чтобы до туда доплыть. С удовольствием бы они приняли бы наш флот там. Я уверен, согласились бы на все, что угодно. Извинились бы за вертолеты и как они, значит, социалистов с этих вертолетов сбрасывали. Да и не только, они всех там сбрасывали с этих вертолетов. Потом бы все равно ушли бы к американцам. Но потенциально развал Британии. Это ж великая была бы вещь. Так... Говорят, наши россиянки потянулись в Аргентину детей рожать ради аргентинского паспорта. Типа, родился Елисей, и у него сразу без виз в Стокгольм. Ну, не говорят, так оно и есть. Но, по-моему, аргентинцы... Это долгое время было такой вот прям главной точкой, куда ездили рожать детей. Это было достаточно просто сделать, я так понимаю. Действительно, по праву рождения люди получали там паспорт. И этот паспорт один из лучших вот этих паспортов в мире с точки зрения путешествий. Для меня вообще всегда странно было цепляться за паспорт ради путешествий, это вообще какой-то бред. Это все-таки гражданство. Для меня как-то гражданство это нечто большее, нежели чем путешествие. Но вот аргентинцы вроде как начали смекать, что какая-то странная вещь, что тут к нам приезжают все паспорты, получают просто, чтобы путешествовать за счет нашего паспорта. У них там теперь сложнее с этим. То есть сейчас уже так просто ты туда не въедешь, будучи беременной, и ребенка там не родишь. Они прям жестко ужесточили эту историю в последние там несколько лет. Ну, насколько я знаю. А тогда действительно огромное количество людей туда ездило за этим. Чудные, конечно, люди. Ничего не могу сказать. Этого я никогда не понимал. Нигматуллин сбрасывает, да, пост, сегодняшний пост Министерства обороны, где, значит, написано, это вам не футбол, армия России наносит удары без перерыва. Я даже проверил, я не, сначала ну, удивился, я думаю, неужели реально Министерство обороны такое сделало? Да, да, реально, это реально наш пост Министерства обороны. Ну, тут как бы, что, здесь молодцы, это грамотная работа в медиапространстве. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Леонид, Москва.
2: Здравствуйте, Леонид.
1: Ну что, второй состав сборной Германии таки в финале, да? Значит, да. Значит, ну, вы знаете, я еще футбол не очень люблю, даже, может быть, совсем не люблю. Вот, и вот, собственно говоря, почему. Ну, во-первых, по поводу того, что вы до этого сказали. Ну, вы знаете, хоть я футбол не люблю, но немножко все-таки там как бы в курсе происходящего более-менее. Мне кажется, все-таки у бразильцев больше крутых игроков, чем у аргентинцев, потому что у аргентинцев двое, которых вы назвали, а у бразильцев я бы к Пеле еще добавил Рональдиньо и Рональду, если помните, не того, который
2: да, понятное дело,
1: из Португалии, да. А другого,
2: конечно,
1: да.
2: Зубастик.
1: И, в общем, получается, да-да-да, и, в общем, получается, вроде трое против двух.
2: Но там могу до бесконечности добавлять игроков в сборную,
1: да,
2: Бразилии.
1: Да, и вот тут
2: Сократеса, да, Гаринчо туда можно тоже, но это все не тот,
1: да,
2: уровень.
1: Да, но вот тут главная моя мысль. Чем отличаются принципиально Месси и Роналду от предыдущих игроков? Они играют во время... Их карьера пришлась на время супербыстрого и доступного интернета.
2: Угу.
1: Я убежден, что они только поэтому суперзвезды такого масштаба. То есть, играя они в 90-е, они бы не сильно отличались от того же Рональдини, например. Все-таки, по моему скромному мнению, я еще раз говорю, я в футболе там не дока, вообще, может быть, даже ничего не понимаю. Но мне кажется, что 80, то может быть, там 70% их величия приходится именно на быстрый интернет. Да, это крутейшие в мире игроки, но будь они, играя не чуть-чуть в другое время, они были бы как все. Ну, вот, как Марадона там, да, там вот, и так далее. И чем дальше вглубь истории, тем меньше было бы их величия. Вот, это просто мысль такая, да, на подумать. Что касается футбола в целом, ну, как я сказал, я небольшой фанат. Раньше меня несколько будоражил хоккей, но, вы знаете, я, честно говоря, думаю, что... Для меня все печально, что массы людей, которые должны бы тратить свои эмоции на то, чтобы их жизнь была наполнена, как вы сказали, специями. Мне понравилась эта фраза, что футбол добавляет в жизнь специй. И вот если твоя жизнь настолько пресная, что только футбол добавляет в нее специи, это очень печально. То есть было бы здорово, если бы люди могли жить свою жизнь так и стремились бы к этому, чтобы жизнь была наполнена специями без футбола. Вот, это что касается, ну, это касается всех там массовых развлечений, да, там, и хоккея, и баскетбола, и так далее. Вот, а что касается распада Британской империи, это интересная мысль, но вы когда говорите распад Британской империи, что вы имеете в виду? Разделение там Уэльса, Ирландии и Британии? Или развал самой, ну, вот если так...
2: Нет, я вот это имею в виду, да.
1: А, вот если вы это имеете в виду...
2: Все остальное к тому моменту уже подразвалилось.
1: Нет, то есть вы не имеете в виду развал самой Британии, то есть на какие-то там более мелкие,
2: да,
1: части?
2: Да, это я имею в виду, это я имею в виду.
1: Ну, то есть типа Лондонская область там?
2: Не, ну, я имею в виду Англия, область. Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия.
1: Ну, вот если бы они развалились, допустим, на Англию, Уэльс, Шотландию и так далее, и Ирландию там, да, то какая нам по большому счету разница? Это бы ни на что не влияло, понимаете, потому что все равно... гнездо этих тварей находится в Лондоне. И по большому счету там крестьяне из Ирландии, они нам не враги, понимаете? Они для нас гинут.
2: Ну как, вот есть разница между СССР и Российской Федерацией?
1: Для ЦРУ нет.
2: Ну есть.
1: Масштаб чуть разный, но
2: ну,
1: Британия,
2: да.
1: Вы поймите, Британия никогда не была сильна своей территории, и как бы, понимаете, она же была империей, над которой никогда не заходит солнце.
2: Да.
1: И в этом смысле, да, и в этом смысле они перенесли свой филиал за океан. И поэтому развалились бы они там технически, это бы, ну, не сильно на что-то влияло. Я вот это хотел заметить, что, по моему мнению, что это бы, даже если бы союз вмешался и все бы прошло так, как вы сказали, то глобально ничего бы не изменилось, потому что это не единая огромная страна, как мы, и поэтому им разница, ну, чуть больше, чуть меньше территория. Гнездо, оно все равно было бы на месте. Вот что печально. Вот такие мысли.
2: Но спасибо большое. Не могу я с этим согласиться, потому что Британская империя, она не просто так была империей, над которой никогда не заходило солнце, и понятно, что дело здесь не в масштабах, в принципе, в географических масштабах, а в том, что действительно они контролировали гигантское это количество территорий, с которой выкачивали ресурсы. И тот период, о котором я говорю, это период последовательного развала этой самой империи. После Первой мировой войны, Вторая мировая война, потом история там, с тем же самым Египтом и Суэцким каналом, и у тебя эта империя, она все потихоньку-потихоньку, она теряла, она потеряла место главного гегемона в мире после Второй мировой войны, там вот все это переросло в противостояние, то есть это ее роль ушла Соединенным Штатам, Советский Союз с другой стороны, а Британия была где-то сбоку припеку. И она все теряла. И это вот была точка, в которой пришла в итоге Британия максимального упадка на тот момент. Вот эти вот 70-е, 80-е годы в Британии, это жуткие времена. И это потенциал, и внутри уже на островах пошли процессы. Такие процессы, что мама не горюй. Вы почитаете там, если вдруг кто-то не знает, про теракты, которые совершали ирландцы против, в том числе, той же самой Маргарет Тэтчер, как ее там чудом не взорвали. Это уже было, правда, после фолклендской истории, но тем не менее. То есть эти процессы, они пришли уже туда, на остров, и там все могло разделиться. А то, что они остались бы у себя в Лондоне, ну, это уже бы с этим никто бы уже никогда в жизни не считался. И они бы уже ни на что влиять не смогли. Ну, это все супер гипотетически. А по поводу величайших футболистов сборной Бразилии, да я могу этих футболистов до бесконечности называть. Там Рональдо Ромарио, Ривальдо, Зико, Тафарел, Ривелино, ну, понятное дело, Пеле, Рональдиньо, Роберто Карлос, Кафу, Кака. Это можно, действительно, там список сотни и сотни. Суперлегенды все. Но Марадона, он выше всех этих людей, кроме Пеле. И Месси выше всех этих людей. Я же говорю, в Аргентину тоже можно так достаточно долго перечислять футболистов. Но я говорю про определенную точку. Вот на этом уровне находится совсем, совсем маленькое количество людей. На мой взгляд, трое. Рональдо? Наверное, туда, да. Мог влететь, если бы не колени. Ира, да-да-да, Ира. Британская империя так-то развалилась, но я лично видел, что на австралийских долларах Австралии, столица Камбера, на пятерке долларов нарисована Елизавета II, хотя империя распалась, как бы содружество, те же яйца, только в профиль в виде империи. И эти процессы тогда, там и в рамках этого содружества, там кипело все. Это был как раз самый опасный для них момент. И подвернулась вот эта история с Фолклендскими островами, и история свернула немножко в другую сторону. А могла повернуть и по-другому. Могли мы к этому руку приложить, но мы не умеем. А жаль. Все эти бразильцы, это уровень батистуты высочайший. Но вот, да, например, батистута. Пожалуйста, вот и аргентинцы подъехали. Новости.
0: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 19:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Ростовской области уничтоженный беспилотник повредил поле с пшеницей. Возгорание озимых произошло из-за падения обломков в Аксайском районе. Пострадавших нет, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Провели опашку и пролив участка. В настоящее время возгорание полностью ликвидировано, написал он в МАКС. Соединенным Штатам потребуется не меньше 4 лет на восполнение запасов оружия после операции в Иране. Уложиться в этот срок Пентагон сможет только при одном условии, если Конгресс США оперативно одобрит колоссальный военный бюджет в размере $1,5 триллиона. При этом, если Вашингтон решит возобновить нанесение ударов по иранской территории, американским вооруженным силам потребуется гораздо больше времени и средств на восстановление своего боевого потенциала. А дефицит ракет и боеприпасов в распоряжении армии США лишь усугубится. Об этом сообщает газета «Хилл» со ссылкой на собственные источники. Власти Нидерландов официально объявили о дефиците воды из-за аномальной жары. Причиной кризиса стала затянувшаяся засуха, охватившая всю Европу. Из-за отсутствия осадков уровень воды в европейских реках, прежде всего в Рейне, упал до критических отметок, в то время как спрос на водные ресурсы продолжает стремительно расти, передает телеканал RTL. Правительство королевства уже приступило к экстренным мерам. В регионах корректируют работу плотин, задействуют аварийные насосы и ограничивают забор воды из грунтовых источников и каналов. Решение в первую очередь ударит по фермерам, которым местами полностью запретят орошение полей. При этом в Министерстве инфраструктуры Нидерландов особо подчеркнули, что принимаемые жесткие меры не затронут простых граждан. Снабжение населения питьевой водой гарантировано в полном объеме. Больше 60 тысяч москвичей старшего поколения оценили программу по поддержанию когнитивного здоровья в московском долголетии. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова. Занятия проходят на компьютерных тренажерах для тренировки памяти, внимания и мышления. Их количество выросло в 3 раза, с 30 до 96. Теперь это самая большая в мире библиотека упражнений для старшего поколения. Дополнительно в программе есть курс с нейрогарнитурой, которая помогает справляться со стрессом. Эффективность программы подтверждают цифры. Больше 90% участников улучшили память и внимание. У 80% снизился уровень стресса. Проект внедрен во всех центрах «Московское долголетие» и разработан совместно с ФМБА России. Записаться могут москвичи старше 55 лет на сайте mos.ru или лично в одном из 140 центров. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра – 11 рублей 51 копейка, доллара – 77 рублей 96 копеек, евро – 88 рублей 91 копейка. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 18, ясно и без осадков.
0: Внимание! Говорит Москва!
4: 94,8. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Феномен времени» в эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. «Народный психолог». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей.
5: о сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: «Право знать». Говорит Москва.
5: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.07 в Москве, сегодня 16 июля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программы «Отбой». Хотя соблазн велик. Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите, подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки под нашими трансляциями, нажимайте на кнопочку с ракетой под нашей трансляцией на Рутюбе обязательно. Также у нас есть канал в Дзене, канал в Максе, канал в Телеграме, а еще у нас есть бот в мессенджере Макс, через который вы можете писать ваши сообщения. Сканируйте QR-код в трансляции или по ссылке с сайта говоритмосква.ру переходите, добавляйте себе бота и будете иметь возможность писать нам в эфир сообщения не только через Telegram-бота, не только через смс-ки, но еще и через Макс. Кому как удобно. Вот, пожалуйста, Батистута, Креспо, Месси, Марадона, Ди Стефано, Пассарелло, Ди Мария, Маскерано, Агуэро, Верона, Рикельме, Аймар, Каниджа, Артега, Савиола, Баричага, Симеоне, Палермо, Отаминди, Аяла, Самуэль, Камбьяса, Милита, Занетти, Кемпес. Можно продолжать часами. Это все великие аргентинские футболисты. У меня ноль вопросов, наверное, к этому списку. Это действительно. Креспо здесь был? Креспо? Креспо. Вот, по-моему, Креспо вы не написали. Я бы еще Креспо сюда бы добавил. Ну, короче, да. Это действительно. Ну, вот, кстати говоря, Ди Стефано тоже туда, близок к этим. К великим. Каждый, кто забил хотя бы один гол или просто засветился у ворот противника, уже звезда. Вот человеку нечем заняться, кроме как помнить все эти имена. Представляете, как нам вот с Эдвардом нечем заняться тогда? Это типа даже не 5% имен, которые в голове держатся каким-то образом. Ну не, почему нечем заняться? Но вот Леонид сказал интересную историю, что жалко тех, кто, значит, обидно, когда вот этот вот, эта приправа, этот перец с солью только от футбола, вот эти эмоции можно получить. Наверное, если только от футбола, тогда да. Тогда это очень грустно. Футбол не должен быть единственным развлечением и источником радости в вашей жизни. Это кошмар. Ужасная жизнь, наверное. Если только вы не футболист профессиональный. И то вряд ли это так. Это всегда второй в списке, пишет Эдвард. Смешно. Это просто одна из таких вещей. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
8: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый вечер.
8: Алексей, Москва. Здравствуйте, Алексей. Я, в принципе, с вами согласен, что матч, наверное, войдет в историю вот этот вот. Ну, мне повезло, я видел и Пеле, стал ребенком совсем, в 70-м году, чемпионат мира. Ну, все-таки я бы троих бы все-таки назвал вот, великими. Пеле, Радона и Месси. Все остальное это... Ну, вот.
2: Угу.
8: А да, матч действительно великий получился. Ну, мне кажется, с одной стороны, сейчас, все, извините.
2: Ладно. Это футбол, понимаете? Вот он продолжает, даже нет игры, а продолжается эмоция, вот она. Ну, теперь вы понимаете, что этот чемпионат мира по футболу должен был пройти в США, пишет Дмитрий Катков. Нет, а при чем здесь? А США тут при чем? Ну, какая связь? Ну, а вот в 86-м он в Мексике был. И что, там меньше этих эмоций было, что ли? Да нет. Кстати говоря, вот, наверное, с точки зрения положительных эмоций, лично у меня, именно по-футбольному, меньше всего положительных эмоций было от нашего чемпионата мира. Там вот этот вот финал, Франция, Хорватия, там мне вообще болеть было не за кого. Ну, нет, наши, конечно, да, но наши подарили невероятный праздник, а потом невероятное разочарование, ну, все равно мы гордились и гордимся до сих пор нашей сборной в 18 году, но вот тогда эта серия пенальти так рядом был, да, невероятный какой-то успех и триумф, и такое было разочарование, все эти, вот, Фернандес, это Паненко от Смолова, который до сих пор из головы никак не выходит, но вот там итог чемпионата мира и победители на этом чемпионате мира, это прям вообще не мои были, ребята, мягко говоря, не мои. А вот здесь, да, здесь финал получше, конечно, получился. А что Саенко? Пишет Виталий Фили. Да, смешно. А слышали шутку, мол, победитель финала чемпионата мира 26-го года будет играть в суперфинале со сборной США? Супербол, получается. Это хорошее тоже. Нынешнее поколение аргентинцев на голову сильнее Батистуты и остальных. Ну, не могу я так сказать. Нет, нет. Все-таки Габриэля Батистуту... Надо уважать Габриэля Батистуту. Сюда бы, в это поколение, если бы Габриэля Батистуту еще в золотое время, то это великий футболист. Ну, а по поводу того, что в США он должен был проходить, нет, я не согласен. Ну, он просто там проходит. Типа, честно говоря, мне все равно, на самом деле, где проходит чемпионат мира, если так вот прям положу руку на сердце, он везде получается разный. Нас никто не перебил еще с точки зрения организации. Ну, это вообще тяжело. Мы когда беремся за организацию какого-то такого большого мероприятия, ну, там все. Там планка задирается так, что мам, не горюй. А Катар вообще по-другому было. Сейчас Штаты, Мексика, Канада. Англичане, кстати говоря, вот могут поспорить с тем, что это должно было проходить именно там, потому что они, по-моему, там какое-то безумное 18-19 тысяч километров они преодолели за этот чемпионат мира на самолете. Вот так им приходилось летать для того, чтобы играть в разных городах, на разных побережьях и в разных странах. Я думаю, что они не в восторге, честно говоря, были от всех этих безумных перелетов, постоянных безумных перелетов. Поэтому, ну, в чемпионате мира, слава богу, главное все-таки то, что происходит на поле. Здесь в этом смысле не подвел, конечно, чемпионат мира. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
9: Здравствуйте, Георгий.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
9: А чего не в восторге? Сегодня был, по-моему, Волгиной человек, тоже журналист, как раз футбольный, и он все рассказал. И получается, этот чемпионат самый прибыльный по доходам ФИФА.
2: Это да. Еще, по-моему, с отрывом, по-моему.
9: А кто играет? Чья это игрушка-то? Это их игрушка есть, они и рулят, они и зарабатывают, чисто коммерческая история. Вот. И вся история там рассказана с этой красной карточкой американской, для чего это сделано. Никакая там не политика с Трампом, а чисто доходы от трансляции, подать дополнительный матч американцам сыграть. Вот и все. Никакой там политики нет.
2: Какой чисто дополнительный матч? Они не играли никакой дополнительный матч.
9: Вы послушайте, они бы матч сыграли еще.
2: Ну, так или иначе.
9: Ну, послушайте эфиры своей же радиостанции. Там все рассказано и как-то все разжевано. На хорошей аналитике.
2: Вы думаете, мне прям сильно надо разжевать про футбол?
9: Ну, думаю, что не мешало бы.
2: Какой дополнительный матч они бы сыграли? Вы о чем? О чем
9: трансляцию матча с американцами без этой красной карточки принесли гораздо больше денег, чем принесли бы в противном случае.
2: Может быть, не знаю, но я думаю, что и так было бы все в порядке. Но дополнительного матча никакого не было. Удаляют не команду, удаляют футболиста. Если что, американцы к тому моменту уже вышли в... Что это, четверть, да, наверное, был четвертьфинал? Или это 1/8 была, куда они вышли? По-моему, четвертьфинал. И от того, что там эта красная карточка была бы или не была, я вам больше скажу, я думаю... что намного больше денег, я бы поспорил с тем, кто... Я, правда, не знаю, заочно с кем-то спорю, может быть, я вообще и не было этого тезиса, но я бы поспорил, если бы такой тезис был, о том, что без этой красной карточки матч больше принес бы денег, нежели чем с этой красной карточкой. Ну, во-первых, все уже продано к тому моменту было. Это раз. А два, я думаю, что Соединенные Штаты Америки, если бы не было этой истории с карточкой, прошли бы Бельгию. Потому что в момент, когда по звонку из Белого дома карточку отменили, весь мир начал болеть за сборную Бельгии. И сборная Бельгии показала свой лучший футбол за последние несколько лет именно в этом матче, почувствовав, что на них бремя не только выступать за свою страну, но еще и наказать американцев за несправедливость. И в итоге они как на зверине вышли на этот матч и раскатали этих американцев со счетом 4-1. Просто унизив их, не оставив им ни единого шанса. Хотя до этой игры американцы были фаворитами, и они могли идти дальше. Нет, это получается был, это был все-таки, это была 1/8 финал. И они могли бы идти дальше. И сыграли бы потом с испанцами. И вот здесь, я вас уверяю, можно было бы поднять денег ого-го сколько. И на билетах, и на всем остальном, если еще вообще в принципе можно там на чем-то поднимать деньги, учитывая, что все эти трансляции и так далее, они продавались заранее. Но американцы, которые играют против испанцев, вывеска. В Соединенных Штатах Америки, в которых, кстати говоря, по слухам, там отключилось, там и так не было особого внимания к чемпионату мира, все-таки это не их вид спорта, но за сборную Америки они болели, они, ребят, патриотичны, и они, значит, пошли на стадионы, пошли в бары, начали смотреть трансляции, начали болеть, ничего не понимая, не зная правил, думая, что Босния и Герцеговина — это разные две страны, и американцы сразу против двух стран играют. Все это было, но они интересовались игрой. И ровно в момент, когда американцы вылетели с турнира, они такие, ну, вылетели, тогда нам больше, в принципе, не интересно. Поэтому если бы американцы прошли бы дальше... А эта отмена красной карточки сыграла как раз в обратную сторону с ними, злую шутку. Если бы они прошли дальше, заработать денег на этом можно было бы больше. Поэтому с этим тезисом я бы спорил. Реклама, когда водопой приносит вагоны денег для американских провайдеров трансляции. Это все правда, да. Нет, с точки зрения заработка денег, этот чемпионат мира с отрывом самый дорогой и самый многоприносящий. На вчера, где-то я читал, кто-то проверял, я не проверяю, это мне незачем, я не собираюсь идти на финал чемпионата мира. Но, по-моему, самый дешевый билет вчера на чемпионат мира стоил 15 тысяч долларов. Самый дешевый билет. Это из тех, которые можно еще каким-то образом купить, потому что они давным-давно, естественно, все распроданы, и их там по новой какой-то системе можно, если у тебя есть билет, ты можешь его перепродать за какую хочешь цену. То есть открытый рынок. И вот 15 тысяч долларов самый дешевый билет на финал чемпионата мира. Так-то да, денег принес этот чемпионат мира огромное количество. Я только не понял, и что дальше-то? И что? Принес. Как полкартины Айвазовского, пишет XMR. Я не понял, к чему просто это было. Это факт, да. А если бы чемпионат мира был бы в Бельгии, показали бы они такую игру только поэтому только в США. Если бы чемпионат мира был в Бельгии, показали ли бы бельгийцы такую игру? Нет, конечно, не показали. А хотя, может быть, и показали, не знаю. Ну, такую вряд ли. Такую очень сильно вряд ли. Ну, как бы об этом... Речь шла у Волгина. Я послушаю обязательно, мне стало интересно, я правда не слушал, обязательно послушаю, но я не понял, и чего дальше-то? Мне-то это к чему сейчас сказано было, я не понял. Об этом шла речь, потому что это самый дорогой чемпионат мира, это я прекрасно знаю. С точки зрения заработка, FIFA невероятно обогатились, колоссально обогатились. И что дальше? С точки зрения организации самого чемпионата мира, ну, мы же деньги эти фифашные каким образом потрогаем? К нам они не имеют никакого отношения, они к FIFA имеют отношение. С точки зрения бизнеса, да, хорошо, для FIFA. А для болельщиков, то, что это был чемпионат мира, ну, спорный, это факт. Там очень много спорного произошло. Ну, не худший, далеко не худший вообще. И отмен, кстати, матчей переносов было не так много, как на клубном чемпионате мира за год до этого. Не худший турнир. Ну и не лучший, мягко говоря. вполне конкурентоспособен он с турниром там в Катаре, наверное. Они разные, но, в принципе, во многом похожи. США суперкоманда по решению вопросов через президента, пишет Конь Огонь. Ну, это да. Он даже не знал, что означает красная карточка. То есть вы вот опять переоцениваете вы президента Соединенных Штатов Америки и его, он же бизнесменство. Он не смотрел на это, как, вот, сейчас будет больше денег. Да нет, он знать не знал вообще, что это все означает. Он не понимал, как работают правила. Он просто увидел, о, наших бьют, типа, сейчас вопросики порешаю. Я же так умею хорошо договариваться, я лучше всех договариваюсь. Вот, и он пошел и договорился, справедливости ради. Этот вопрос он решил. Водопровод, да, или что там, напор в душе, вот отмена красной карточки. Это он сделал. То, что он подгадил своей команде таким образом, это он, я думаю, ему уже никто не объяснит особо. Да ему и все равно. Я не уверен, что он и матч этот смотрел. Но мы его еще увидим. Он еще будет на финале. Этот персонаж там засветится. Посмотрим, может, он и там что-нибудь вытворит. Но то, что он, вот это все ради денег. Он не шарит вообще, что там может быть ради денег. Все у него предельно понятно. Он простой человек. Есть голевая передача, а есть искусство сделки, пишет Нигматуллин. Факт, факт. Он еще и кубок украдет, пишет Кишаду. Скорее всего, попробует. Ему же ради него поменяли в этом смысле регламент. Там это очередной, кстати говоря, позор для этой самой организации, для FIFA. Вот деньги. Деньги — отличная штука. Заработать много денег я вообще за. То, что если кто-то может заработать много денег, пускай зарабатывает много денег. Но есть вещи, на которых этот заработок денег построен в долгую. Чемпионат мира по футболу — это культовая вещь. Это самое важное спортивное мероприятие в мире. Ничего круче нет, чем чемпионат мира. Олимпиада, на мой взгляд, даже не рядом. Когда-то была, но сейчас уже почти все растеряла. Сейчас чемпионат мира вообще с отрывом. И он приносит бесконечное количество денег этой самой FIFA уже на протяжении 100 лет. Это очень успешный бизнес-проект. Но он такой успешный именно в том числе из-за этой атмосферы вокруг этого турнира, что это лучшие из лучших, это избранные, это именно страны, а не клубы. Потому что сюда подмешивается политика. Конечно же, она сюда подмешивается, на этом тоже играется. И большие политики по всему миру на этом играют. Это такая своеобразная арена, на которой тоже можно выяснить отношения, но в спортивном эквиваленте. И была сакральность вокруг этого кубка. Золотая богиня. Сам кубок стоит под $1 миллион, только золотом чистым, если его переплавить. Так-то он бесценный. Есть правило. Этот кубок могут трогать только чемпионы мира. Поэтому, когда на чемпионат мира, на финал чемпионата мира этот кубок выносят, его выносит предыдущий чемпион обычно. Вот как вот здесь, кстати, будет выглядеть, это надо будет посмотреть, потому что нынешний чемпион, он играет. Либо там это могут быть чемпионы мира до этого. То есть ты должен быть чемпионом мира для того, чтобы прикасаться к этому трофею. И потом команда, которая победила, капитан подходит и забирает его с пьедестала. Это все символы. Это все мишура, конечно, но из этой мишуры все и состоит. А здесь ты рушишь один символ за другим. Ты вторгаешься в сакральные вещи для этой игры. Ты вторгаешься в то, что у тебя есть один перерыв и два тайма по 45. Ты добавляешь перерыв на рекламу, называешь его типа перерывом на попить водичку, хотя никому эта водичка не нужна в 90% этих игр, потому что там нормальная температура и крытые стадионы, на которых эта вода, ну, никому никогда не была нужна. И здесь не нужна. Это реклама. Все как бы все понимают. Но ты в это вторгаешься. Вторгаешься в суть самой игры, потому что этот перерыв, он очень многое поменял. Ты вторгаешься в перерыв большой, глобальный вот этот перерыв, 15 минут между таймами, в финале, там будет полчаса. Потому что надо, чтобы, во-первых, прогнать рекламку, как на Суперболе, а во-вторых, там должен быть Джастин Бибер, Шакира и еще какие-то там, значит, все эти певцы, американские в основном, на американский рынок. Почему? Потому что этот финал, вообще никогда такого не было, перерыв финала чемпионата мира рекламировался на каждом матче чемпионата мира отдельно. Перерыв. И вот это шоу, большое шоу на 40 минут. На 30, я думаю, что будет и все 40. Ты в это вторгаешься, это суть игры. Это тоже наложит обязательно какой-то отпечаток, потому что все в мировом футболе привыкли, в первую очередь футболисты, к тому, как они отдыхают в этот самый перерыв, когда тренер дает установку, можно там на массаж, еще что-то, а здесь в два раза больше. Это повлияет на игру. Ну и вот в такие моменты, когда ты начинаешь отменять карточки, и тем более кубок, он разрешил кубок вынести Дональду Трампу, чтобы он его вручал. А он никакого отношения к этому кубку не имеет. И вот таким образом ты рискуешь, здесь заработав, конечно, безумное количество миллиардов, потом разрушить вот эту вот машину, которая приносит деньги тебе 100 лет. Потому что ты вторгаешься в ее основы. У нас такое время. У нас вообще многое меняется. В том числе и это. И мне Нилс Майкл, по-моему, да, цитировал Марадону несколько эфиров назад, что Марадона уже давно предсказал, что американцы рано или поздно вторгнутся и все испортят. Как у них это обычно и бывает, вторгнуться в футбол. И вот здесь это тоже есть, к сожалению. Поэтому все так сильно ругают эту FIFA. Есть вещи консервативные, которые консервативными должны оставаться. И здесь произошло предательство во многом этой игры, которую любят по всему миру. И в основном любят там, где очень не любят США. Очень не любят. Вот там вот прям любят эту игру больше всего. Именно американцы через свою вот эту вот вонючие капиталисты, получается, они пытаются поломать эту игру. Я надеюсь, что не сломают в итоге. Но Инфантино, я думаю, как бы приговором уже выписан. Этот человек себя уже конкретно опозорил. Будет, наверное, какой-то другой человек в мировом футболе. Слишком много политики, слишком много пиара, слишком много денег и слишком мало дали в этом во всем вздохнуть самому футболу. А все-таки самое главное, это не перерывы, не рекламы, не Шакиры, при всей моей любви к Шакире, не Джастины Биберы, не Дональды Трампы. В этом турнире самое главное, это то, что происходит на футбольном поле. Это футбол. Главное шоу там.

0: это то, что добавили туда большое количество команд. И вот правильно Игнат пишет, что количество замен постоянно меняется. Это все кардинальным образом меняет игру. Да, все это, к сожалению. Вот я человек консервативный по своей сути. И здесь тоже особенно консервативен. Все-таки некоторые вещи менять нельзя. Хотя количество замен, мне кажется, ну, повлияло в лучшую сторону. Смотрибельнее стало. Но меня и три устраивало. Шакира будет болеть против Испании. Интересно, почему? Интересно, что-то у нее, видимо, случилось такое, что она будет болеть против Испании. Ну, я думаю, да. Может быть, даже в майке сборной Аргентины. Или в красной майке с третьим номером на спине, но перечеркнутым, например, помадой. Тоже было бы красиво. У нас новость.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
2: 19:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Министерство обороны сообщило о поражении двух локомотивов с военными грузами ВСУ. Российские военные нанесли точный удар по логистической инфраструктуре противника в Днепропетровской области. Как сообщили в ведомстве, атака совершена беспилотниками «Герань» в районе населенного пункта Божедаровка. Поезда были задействованы украинской стороной для доставки грузов военного назначения. Российское оборонное ведомство также опубликовало объективные видеокадры фиксации ударов. В Иране зарубежную недвижимость Дональда Трампа объявили законной целью. Заявление распространила пресс-служба КСИР. В нем говорится о принадлежащих американскому лидеру элитных гольф-клубах и небоскребах, расположенных в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии, в частности, об отелях и высотках в Дубае, Джидде и Эр-Рияде. Ситуация в регионе резко обострилась в начале июля после возобновления активных боевых действий между США и Ираном и срыва мирных переговоров. Кроме того, Вашингтон заявлял о планирующихся покушениях на Дональда Трампа со стороны Тегерана. По одной из версий, Иран намеревался убить американского лидера во время саммита НАТО. Глава Белого дома подобные сообщения отвергал, однако предупредил, что отдал приказ стереть Исламскую республику с лица земли, если на его жизнь будет совершено покушение. СМИ сообщили о планах Черногории отменить безвизовый режим для россиян с 1 октября. Мера связана с требованиями Брюсселя для вступления государства в Евросоюз. Подгорице необходимо полностью гармонизировать свою визовую политику с европейским законодательством до конца 2027 года, сообщает местный портал ДЕН со ссылкой на собственные источники. Ожидается, что под ограничения в первую очередь попадут Россия и Белоруссия, затем визы введут для граждан Турции, Китая и стран Ближнего Востока. Решение нанесет серьезный удар по местной экономике, пишет агентство «Манстат». По его данным, только за прошлый год российские путешественники обеспечили свыше 16% всего иностранного турпотока в Черногорию. В Тамбовской области с 20 июля вводят продажу бензина по схеме «чет-нечет». Временные лимиты на ЗС власти объяснили борьбой с очередями. Как сообщил губернатор Евгений Первышов, такое решение было принято оперативным штабом по итогам опроса жителей на портале «Госуслуги». Инициативу ввести график продажи в зависимости от госномера автомобиля поддержали свыше 80% проголосовавших. Снижать минимальный порог заправки до 20 литров в одни руки пока не будут. Он сохранится на прежнем уровне – 30 литров. Глава региона призвал автовладельцев отнестись к ситуации с пониманием, не заправляться впрок ради 5-10 литров до полного бака, и добавили, что сейчас правительство области работает с федеральными структурами над увеличением поставок горючего. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 17, ощущается как плюс 13. Ясно, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: При поддержке Госавтоинспекции МВД России. Телефон рекламной службы 902.

0: 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
3: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
3: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
3: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
3: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8.
2: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: 19:37 в Москве, сегодня 16 июля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94,8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94,8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе, заходите к нам на наши каналы, подписывайтесь на нас на всех ресурсах, ставьте лайки, жмите кнопочку с ракетой на Рутюбе, обязательно нажимайте на эту кнопочку, и лайки, и ракеты очень помогают нам развиваться, поэтому нажимайте. Также у нас есть еще телеграм-канал, канал в Максе, канал в Дзене, по запросу «Говорит Москва», все они находятся достаточно просто, это информационные наши ресурсы, подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех последних событий. Также у нас есть еще бот в мессенджере Макс, через который можно присылать нам сообщения в эфир. Сканируйте QR-код в нашей трансляции. Этот QR-код вас приведет, собственно, в этого самого бота, либо через ссылку с сайта говоритмосква.ру. Можно сделать то же самое. Сейчас хорошая новость пришла. Ну, для кого хорошая? Не знаю, честно говоря, для кого хорошая. Точно не очень она для Объединенных Арабских Эмиратов. В центре Дубая звучат взрывы. Вот все вдруг, может быть, кто-то планировал поехать куда-то там, я не знаю, может отпуск какой-то кто-то себе планировал. Вдруг подумал, что ну ладно, подотпустило, сейчас там еще немножечко погода наладится, и в сентябре, в октябре можно будет туда в отпуск съездить. Не уверен я, что можно будет. Там все продолжается, как оно и было вот на протяжении всех последних месяцев. Шоколада поесть. Да, что там взорвалось, пока непонятно, но это самые вот последние новости. Шоколада поесть. Да уж, там такой шоколад, мам, не горюй. Хрустит, я слышал, да, этот шоколад. Я не пробовал. Вот вы все осуждаете Пике за то, что он бросил Шакиру. А вдруг она вся такая вертлявая и красивая. А, так, понятно, тут уже, ага. Понятно, мерзость пошла. Ага. Не знаю, видели, как она выглядит? Шакира. Ей, по-моему, 50. Она выглядит на 20. Ну ладно, на 20 нет, но на 35 точно выглядит. Не, Шакира я люблю на самом деле. Я ничего против Шакира не имею. Музыка в первую очередь. Отличная музыка. Так, вот Дмитрий пишет. За себя говорите, мне Шакира в хозяйстве пригодилось бы. Вака-вака. Что тут? Фисташку погрызть. В Дубае, да. Анжелики, риэлтор в Дубае, психологи, спасайся, кто может. Да пора. Всем, кто думал, что уже вот можно снова возвращать, все приходит как-то в норму. Вообще, надо, знаете, по-моему, забыть эту фразу. Вот нам всем. В любом контексте. Забываем. Ничего. Все было. Хорошая вот тоже была фраза такая, которую надо забыть. Ой, все вот было, и было, или будет, как раньше. Нет. Никакого, как раньше. Нигде. Ни в каком месте на планете Земля. Больше никакого раньше не будет. Слом. Слом произошел. Обратной дороги нет. Не будет ни в Европе, как раньше. Ни у нас не будет, как раньше. Ни в Америке не будет, как раньше. На Ближнем Востоке ничего, как раньше, не будет. Все. Закончили с «как раньше». Теперь будет «как сейчас». Наш слом. Пишет Виталий Филипп. Во многом и наш. Во многом этот слом и наш. Тут все как-то, знаете, руку приложили. Говорю, нажимайте кнопку с ракетой. Она нам очень помогает. Рутюб, кнопки с ракеты. Нажимаем. Мы и молодыми, как раньше, не будем, пишет Артем. Эх, сейчас бы, да? Сейчас бы что-нибудь такое. Фух, и погнали под это. Звучит как такой, какой-то грустный тост. Кому вака, а кому underneath your clothes, пишет Нигматолин. Ну, это тоже неплохо. Ладно, согласен. Как говорится, hips don't lie. Это знать надо. У Элтона Джона тоже музыка красивая.
5: Ну, конечно.
6: А я музыку Элтона Джона тоже очень люблю. А что, нельзя? По-моему, можно. Взгляды Элтона Джона сомнительные, но вот музыка хорошая. Так, даже вот Виталий Филиппович, только на Кирибате стабильно. Вот там, да, наверное. А представьте, даже Кабо-Верде больше прежним не будут. Даже там все поменялось. К слову, мы так что-то с вами... Ну, давайте, ладно, вот у меня звонки есть, давайте довыговоримся уже и немножечко все-таки про новости поговорим под конец эфира. Здравствуйте.
7: Георгий, добрый вечер. Это Гурген.
6: Здравствуйте, Гурген.
7: Видите ли, я за Шакиру всеми четырьмя конечностями. Она супер. Абсолютно. Она, конечно, значительно интереснее, чем Аланис Моррисетт, которая исполняла «О, Канада». Попытка была на двух языках, но по-английски она справилась, конечно, молодец. Вы знаете, я так понял, что сегодняшняя программа – это некое такое аналитическое заседание по поводу Hall of Fame в области футбола.
6: В том числе,
7: смотрите,
6: да?
7: Я хотел бы вам напомнить, вероятно, вы были очень молодым человеком. «Мехико 86». Мехико 86. Это было потрясающе. И кого бы я, собственно, персонально оттуда хотел вспомнить, это участников Бундеслиги. Вот люди себя показали изумительно. Вспомните Лидбарски, Хрубеш, Шумахер, кто там еще, Румениге, конечно, которому было 35 лет, и тем не менее при этом он играл. Вообще изумительное впечатление именно от того сезона. Знаете, в 86-м году я впервые обратил внимание в своей жизни на футбол. Я стал, наконец, между мелких фигурок, которые показывают на фоне такого транквилизирующего зеленого поля, замечать мяч. И вот следить именно за ним и за диспозицией, и за тем, как нам показывают, например, в русском варианте Шарков, да, и кто там, кому он дает пас, и так далее, и так далее. То есть стал несколько более, естественно относиться, собственно, к самой игре, нежели к, например, способу ведения, да, от господина Губерниева, который ни с чем не спутаешь. А вот, что мне хотелось сказать по поводу Бундеслиги. Да, ну вот смотрите, Баллок, да, кого мы сейчас можем назвать из них? Может быть, Баллок, но кто еще?
6: Да, Баллок уже тоже все.
7: А Балок закончил карьеру,
5: да? Конечно, да, конечно.
7: Видимо, я несколько опоздал. Я его... Знаете, действительно, вероятно, я скажу жуткую банальность. Да простите меня за нее и не верите казнить. Время летит неимоверно быстро. Это действительно так. Смотрите, мне кажется, очень грустно и скучно, когда люди позволяют себе подводить под спорт, в котором немало романтики, в нем немало очень интересных высоких эмоций, реально, как в общем и низких, ну, зависит от того, кто их испытывает. Когда говорят, что да, все объясняется очень просто, бабки, вот это... конкретно там, я пытаюсь сейчас воспроизвести стиль, у меня это плохо получается. А, вот это выгодно одному, это тому, вот это прокатит для третьего и так далее, и так далее. А все вместе будем потирать руки. Знаете, вот этот подход от меня далек. Георгий, я с удовольствием слушаю вашу программу по понедельникам. Это замечательно. И хочу вам сказать, что, безусловно, вы этим занимаетесь, очевидно, либо полупрофессионально, либо с открытым сердцем, как дилетант. Но, простите, я имею в виду, дилетант не его русское звучание и коннотации, да, а, собственно, оригинал от латинского «дилетто», что значит «влюбленный». Любовь, спорт – это любовь. Мне кажется, что спорт – это в тысячу раз интереснее, ну, по крайней мере, для меня. Как минимум, смотреть на картинку совершаемого действия, а не думать о количестве нулей, да? Вот, что, собственно, я хотел сказать. Спасибо.
6: Спасибо, спасибо. Ну, сборная ФРГ, 86-й год, да. Руминиги, Матеус, Руди Фиолер. Конечно же, это да, это тоже великая команда, но проиграла она команде более великой. В финале на Ацтеке. В свободное... Да-да-да, ладно, я понял, Миш Николаев. Почти, почти поймали меня, почти поймали. Так, дорожайший Георгий Голос Турц Осипов смотрел вчерашний матч? Не знаю, не знаю, я не удивлюсь, если нет. Вообще не удивлюсь, если он не смотрел. Балок закончил 14 лет назад. Да ладно. 14 лет назад Балок закончил карьеру. Честно, для меня это сейчас тоже. Ну, это вполне, да, наверное, это укладывается в логику. Может быть и так. Бу-бу-бу. Сандра Балок. Вот сразу несколько человек вспомнили про Сандру Балок. Конечно же, Сандра Балок. Значит, ну ладно, давайте быстренько. Что у нас? Мы, наверное, поподробнее, конечно же, поговорим об этом завтра уже. Все-таки я видел эти сообщения, что да вот что там, вот футбол, что теперь нельзя что-то больше ни о чем поговорить и так далее. Мы же по новостям здесь с вами. Мы новостная радиостанция. Главная новость... вчерашнего и сегодняшнего дня, это все, что касается этого матча. Как ни крути. Вот так бывает. Вот в этом тоже магия футбола. В остальном, да, что происходит? Ну, на самом деле, достаточно такая напряженная история. В каком смысле? Затишье сейчас на информационном поле во взаимоотношениях наших со всем остальным миром. Немножечко как-то тихо. Последнюю неделю. Я с опаской каждый раз к таким затишьям отношусь, потому что старая добрая мудрость, она, значит, всегда работает, что потом буря после этого затишья. Ну вот правильно пишет Виталий Фили, что у них там картонный Майдан. Вот это, наверное, самое яркое событие, которое случилось за эту неделю. Действительно, перестановка. Политическая перестановка на Украине. Зеленский там воюет с... Ну, непонятно до конца, на самом деле, с кем он воюет. Полностью скидывает весь кабинет министров. И самая громкая история у него вокруг министра обороны случилась. А у министра обороны конфликт с главкомом. Федоров министр обороны, главком Сырский. Если что... Все сволочи, да, то есть там это все сорта плохого. Но сама по себе ситуация интересная, потому что обратите внимание, ну, на самом деле я последовательно на протяжении всех этих лет говорю о том, что ни в какой Майдан по-настоящему я там сейчас не верю. нет там никакой возможности этот Майдан устроить. Все, кто его мог когда-то устроить, они либо уже мертвы, либо где-то при смерти в подвалах сидят, если у них действительно были какие-то такие задумки делать этот самый Майдан. Ну и организовывать его просто некому. А если вдруг как-то где-то и организуется, то, скорее всего, просто всех расстреляют прямо на площади. Этот тормозить не будет. Но в последнее время, за последние там пару лет, мы с вами наблюдаем, что периодически какие-то бунты все-таки возникают. И сейчас пошло немножечко живее. На этом фоне достаточно была интересная тоже, то ли на этой, то ли на прошлой неделе, по-моему, у кого-то из британцев, аналитический был материал, типа «Экономист», вот какое-то такое издание, не суть важно. Материал был, он достаточно как-то так прошел, наши средства массовой информации на него внимания не обратили, а я там слежу периодически за всеми этими, за несколькими изданиями, скорее всего, это был «Экономист». И там был такой аналитический материал, который гласил, что в ближайшее время на Украине может произойти гражданская война. И вообще гражданская война, как сценарий того, что произойдет с Украиной, у нее вероятность там типа 60%. То есть рано или поздно это произойдет. Вопрос только когда. И задача коалиции желающих, всех вот этих вот украинских союзников, заключается в том, чтобы не дать этому конфликту случиться, пока идет специальная военная операция. Потом, скорее всего, это произойдет. Все эти пауки в банке друг друга сожрут. Слишком много стало там акторов политических, которые затаились и ждут. Мы можем с вами перечислять того же самого Зеленского, Ермака, который никуда не делся, изгнанные все вот эти коррупционеры типа Миндича, которые, я думаю, тоже точат зуб. Есть Залужный, есть Сырский, есть Арахамия, есть никуда не делись Порошенко, Тимошенко, вот эти вот все персонажи. Они тоже ждут, когда, естественно, олигархи. Террористические акты против этих самых олигархов в Монако, которые происходят. Вот это вот все. Я сейчас уже 10 насчитал. И все, у всех этих людей еще есть, да, еще Умеров. Вот теперь Федоров выходит на большую политическую игру. И не вспоминаем тяжеловеса, гения мысли, мэра Киева Кличко. Он тоже в этом списке. Есть еще и нынешний, еще один у них тяжеловес, еще один гений мысли, как Усик, тоже боксер. Он тоже в этой во всей игре. И так как слишком много этих... А Янукович. Да, хорошо, можем Януковича добавить, в принципе. Я думаю, что он далек от них, от всех, на самом деле. Но эти так или иначе там. И рано или поздно все эти разногласия, они во что-то довыльются. И там произойдет какое-то подобие гражданского конфликта. Воспринимать вот эту фразу «гражданская война» я бы не стал через призму там, нашей гражданской войны, да, прошлого века. Это наверняка будет выглядеть как-то иначе. Но главная мысль в том, что слишком много противоречий там, на фоне и специальной военной операции, и безумной коррупции, и отлова людей на улицах. И после, по-моему, уже этой публикации, или эта публикация была привязана как раз к тому, что происходило во Львове, когда люди там ТЦКшников окружили, машину им перевернули, их потом заставили всех извиняться, и там всех главных нашли, поставили под камеру, заставили извиняться, я думаю, кого-то и почикали под всю историю. И тут вот вдруг совсем небольшой перерыв, и начинается история вокруг министра обороны, у которого конфликт с Сырским. Типа один а-ля реформатор, а второй контрреформатор, и, значит, один наступал на пятки другому, и опять конфликт. И интервалы уже совершенно другие. И вот это становится интересно. Я все еще ни в какой Майдан не верю, но это политическая нестабильность. Как ни крути. Причем этой политической нестабильности все больше и больше. Мы вспоминаем про Ермака, мы вспоминаем про то, что на месте Ермака теперь экстремист-террорист Буданов. Буданов, потенциально, я забыл, кстати, Буданова, это потенциальный конкурент Зеленскому, человек с большим политическим весом сейчас там, на Украине. И он как бы вроде должен быть правой рукой Зеленского, но на самом деле он играет в противоположной от него команде, и все это вместе у них там как-то тоже должно работать, и этой политической нестабильности ее становится все больше. Выльется ли это во что-то серьезное? Не знаю, но это накопительный эффект. То есть где прорвет, непонятно, но где-то да прорвет. И это и есть в том числе та самая вот эта вот война в долгую на истощение, как это уже такой тоже изъезженный штамп стал за последнее время, но это вот в том числе и то же самое истощение и есть. Это истощение политического ресурса. Брони, которая есть у политической верхушки, которая правит Украиной, а они пока еще правят. А Арестович тоже экстремист-террорист. Но это, по-моему, выбыл. Это, по-моему, уже просто какой-то инфо-цыган, он уже в политической борьбе никакого участия не принимает. А вот те, кого я перечислил, так или иначе принимают участие в этой политической борьбе. И это и в том числе то же самое истощение. То есть истощение идет сразу по нескольким фронтам. Каламбур получился, ну, как бы и к реальности имеет место. Но об этом мы с вами поговорим завтра. Сегодня мы поговорили про прекрасную игру, про футбол, про утерянные возможности, про старые войны, немножечко про историю, вспомнили футболистов. Мне кажется, сегодня получилось так как-то свежо. Но завтра вернемся к серьезным вещам, безусловно. Сейчас будет рубрика «Киноафиша». Меня зовут Георгий Бабаян. Я с вами прощаюсь. На этом всем счастливо.
8: Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла очередное переосмысление самой мерзкой хоррор-классики, сиквел душевной комедии о жизни в деревне и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. Первый за 3 года и 6-й по счету фильм о зловещих мертвецах лишь наполовину чтит корни франшизы. Создатели придумали по-хорошему отвратительные сцены с насилием, но забыли о фирменном черном юморе. Новая часть серии под названием «Пекло» – очередной хоррор, который стремится поговорить о насущных темах. В этот раз на повестке дня – абьюзивные отношения. Элис хоронит не самого приятного супруга и приезжает на поминки к его семье. Дальше классика. Древнее зло, проклятая книга «Некрономикон», бойня и готовые потрепать живых мертвецы. Пускай под надзором режиссера Себастьяна Ваничека «Пекло» не веселит аудиторию, зато эффектная новинка наверняка не раз заставит зрителя закрывать глаза и жалеть о взятой на сеанс еде. 18+. За последний год у отечественных зрителей появился новый любимый поджанр – ностальгические комедии о прелестях жизни в деревне. Главным хитом постоянно растущего списка фильмов стала картина с нескладным названием «На деревню к дедушке» о том, как хмурый и суровый мужик Юрий Стоянов впервые встречает и начинает перевоспитывать городского внучка Ярослав Головнев. Фильм настолько пришелся по душе зрителю, что создатели в максимально сжатые сроки выпустили сиквел. «На деревню к дедушке 2» забавно обыгрывает формулу «в продолжении всего должно быть в 2 раза больше». Поэтому бедному мальчишке приходится уживаться сразу с 2 дедами. Второй родственник – интеллигент, бывший дипломат с подвешенным языком в исполнении Федора Добронравова, который очаровывает всех в деревне, кроме первого деда. Начинается пенсионерская дуэль, которая из конкурса смекалок перерастает в трогательные попытки понять и принять чужого человека. 6+. Джон Карни, автор очаровательных комедий о том, как музыка объединяет, внезапно предал свои принципы и снял фильм о том, как хорошая песня может стать камнем преткновения, по крайней мере, на первых порах. Всеми забытый, никому не нужный и выступающий лишь на свадьбах музыкант Рик в исполнении Пола Рада знакомится с Дэнни, Ник Джонас, бывшей поп-звездой, который только учится жить без любви и внимания фанатов. Парочка находит общий язык, болтает о жесткой индустрии и поет авторские песни в свое удовольствие. Вскоре Рик узнает, что Дэнни украл его трек и превратил в мировой хит, который теперь звучит из каждого утюга. Уставший от жизненных несправедливостей мужчина решает впервые в жизни постоять за себя. Это хит вряд ли заставит вас поверить в то, что записанная для фильма песня могла бы стать шлягером даже в параллельной вселенной. В остальном, новый фильм Карни, что называется, кино для сердца и души. Это теплая драмеди о понятном желании, чтобы мир, наконец, начал ценить тебя по достоинству. 18+. Если вы откроете списки самых красивых фильмов в истории, то почти наверняка в каждом из них встретите «Запределье» — культовое кино, которое по праву заслуживает пафосный эпитет «визионерское». Что же в нем уникального? В 1920-х парализованный каскадер в исполнении Ли Пейса пытается смириться с положением и параллельно рассказывает маленькой девочке байки о пяти выдуманных героях. У слушательницы настолько развитое воображение, что сказка начинает напрямую влиять на автора. «Запределье» — это и живописное фэнтези, отдельные кадры которого откровенно шокируют своей изобретательностью, и духоподъемная притча о том, что опускать руки и сдаваться — это не выход. В последние годы фильм Тарсама Сингха заметно увеличил армию фанатов. Просмотр на большом экране — идеальная возможность примкнуть к числу поклонников или хотя бы понять феномен картины, которая вот уже 20 лет расходится на скриншоты. 18+.
4: Киноафиша онлайн. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Правительство одобрило меры по стабилизации цен на топливном рынке. Решение принято на заседании Кабинета министров под председательством Михаила Мишустина. Оно призвано сдержать рост стоимости автомобильного бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке, а также гарантировать бесперебойное снабжение регионов и агропромышленного комплекса в период уборочной кампании. Ранее власти ввели полный и временный запрет на экспорт дизеля, бензина и авиакеросина, а также снизили нормативы обязательных биржевых продаж для насыщения внутреннего рынка. В Тамбовской области с 20 июля вводят продажу бензина по схеме «чет-нечет». Временные лимиты на АЗС власти объяснили борьбой с очередями. Как сообщил губернатор Евгений Первышов, такое решение было принято оперативным штабом по итогам опроса жителей на портале «Госуслуги». Инициативу ввести график продажи в зависимости от госномера автомобиля поддержали свыше 80% проголосовавших. Снижать минимальный порог заправки до 20 литров в одни руки пока не будут, он сохранится на прежнем уровне – 30 литров. Глава региона призвал автовладельцев отнестись к ситуации с пониманием, не заправляться впрок ради 50 литров до полного бака и добавил, что сейчас правительство области работает с федеральными структурами над увеличением поставок горючего в регион. Марат Хуснуллин заявил о запланированном открытии трассы М-12 до Тюмени в декабре. «Пока идем по графику, у нас все шансы есть», — сообщил вице-премьер в ходе доклада Владимира Путину. Кроме сибирского направления, дорожники активно работают и в Центральной России. Федеральную трассу М-3 Украина расширяют до 6 полос. Также до конца года власти рассчитывают ввести в эксплуатацию строящуюся Южно-Лыткаринскую автодорогу в Подмосковье, подытожил Хуснуллин. Самолет с президентом ЮАР на борту произвел вынужденную посадку из-за технического сбоя. Инцидент произошел сегодня утром, когда Сирил Рамафоса вылетел с военной базы ВВС Уотерклуф в городе Дурбан. Детали происшествия не раскрываются, сообщил южноафриканский новостной портал News24. По его данным, никто из находившихся на борту не пострадал. Из-за авиапроисшествия Рамафоса пропустил открытие новой производственной линии компании «Тойота» в Дурбане и был вынужден обратиться к участникам церемонии по видеосвязи. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра – 11 рублей 51 копейка, доллара – 77 рублей 49 копеек, евро – 88 рублей 91 копейка. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 17, ощущается как плюс 13. Ясно и без осадков. Евгений Егошина, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва.
10: 94,8.
4: Реклама.
8: Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
13: Дамы и господа, заводите свои моторы!
11: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
13: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
15: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
14: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
15: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
16: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
15: Включите ваши приемники на полную мощность.
11: Каждое воскресенье после 8 вечера.
15: Всего вам доброго и слушайте рок.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
17: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело Принцепа». Это совместный проект «Балканиста», медиапроекта «Балканист» и радиостанции «Говорит Москва». С вами я, Олег Бондаренко. Сегодня мы будем говорить не про Балканы, мы будем говорить про другую, не менее, может быть, более интересную, хотя бог его знает, страну Европы, с которой отношения для России всегда были краеугольными, важными, иногда определяющими. Это Франция. И наш сегодняшний гость, доктор политических наук, главный научный сотрудник Института научной информации и общественных наук Российской академии наук Наталья Юрьевна Лапина. Наталья Юрьевна, добрый вечер.
19: Добрый вечер, Олег. Добрый вечер, наши слушатели.
18: А поводом для такой неожиданной для нашей программы темы стало 60-летие визита Шарля де Голля, великого Шарля де Голля в Москву. 20 июня 1966 года начался этот визит. Он продолжался целых 11 дней. Сегодня это невозможно себе представить. Невозможно представить, чтобы государственные лидеры приезжали в гости почти на 2 недели, а не на 2 максимум дня, как это происходит сегодня. Но тогда была такая культура, и, может быть, бог его знает, может, в том числе и с этим, с этой культурой связано то, что качество отношений даже в те времена, в период Холодной войны, были значительно лучше. Потому что за это время была такая культура, и Иосиф Брос Тито, кстати сказать, тоже приезжал в Советский Союз там на 10 дней, и Гамаль Абдельнасер, и много-много кто еще приезжал тогда, и были ответные визиты тогда Брежнева, соответственно, в Америку, кажется, Брежнев тоже приезжал на неделю, если не больше. Такой большой формат визитов обеспечивал значительно большую глубину познания, знакомства между лидерами, между элитами, а по большому счету между народами, потому что один тогда меня поразила цифра, которую вы на мероприятии по поводу 60-летия визита Де Голля в Москву озвучивали, что целый самолет журналистов освещал этот визит. Порядка 80 журналистов французских только прилетело тогда в Советский Союз. Это даже сегодня, когда мы живем в век абсолютного торжества медиакрации, немыслимо, чтобы из одной страны прилетело 8 журналистов освещать визит государственного лидера. Я на этом, Наталья Юрьевна, умолкаю и передаю вам микрофон. Пожалуйста, расскажите про то, как это было, что это все значило, какие это имело последствия, почему мы сегодня об этом говорим, почему это важно сегодня.
19: Да, действительно, это годовщина 60-летняя, она, можно сказать, торжественно отмечалась в современной России. Были проведены коллоквиумы, были опубликованы в большой прессе статьи на эту тему. Я думаю, что это весьма символично, особенно на фоне современных событий и современного резкого охлаждения и противостояния между Францией и России. Что важно в этом визите? Вы уже сказали, он проходит во времена холодной войны. Ситуация очень напряженная. Иногда можно услышать, что Де Голль любил Россию, поэтому он сюда приехал, поэтому он так вот замечательно провел здесь эти 11 дней. На самом деле все обстояло не так безоблачно, потому что между Россией советской и Франции в тот период времени было много напряжений. В послевоенный период, ну, вернее, даже не в послевоенный период, мы говорим сейчас о 50-х годах, советское руководство с большим напряжением наблюдало за сближением Франции с Германией. В восприятии советских руководителей эти две страны оставались противниками. Хрущев, наверное, до конца так и не понял, что наступили новые времена. А в 58-м году Аденауэр приезжает во Францию и не просто встречается с Де Голлем. Де Голль приглашает его в Колумбелю-дез-Эглиз, свое поместье. И там они ведут очень, так сказать, ну, в интимной обстановке переговоры.
18: Де Голль... Это в каком году?
19: 58-й год.
18: Вот буквально через 10 лет, через 13 лет после окончания войны.
19: Да, советским руководителям это было непонятно. Были и другие напряжения, потому что, ну, существовала проблема репатриантов. Репатриация касалась тысяч человек, которые были военнопленные, угнанные на работы в Германии и в другие страны Европы из Советского Союза, из Прибалтики, кстати говоря, когда она еще не была частью Советского Союза. Это были очень серьезные проблемы. Вы знаете, мне пришлось работать в архиве МИД, и я была потрясена тем, что переписка консульства с МИДом и МВД Франции, ну, буквально каждую неделю подавались списки этих людей, которых нужно было выдворить вот, ну, из Франции, которые не хотели уезжать из Франции. И Франция как могла их защищала. Это на протяжении всех 50-х годов. Это удивительно, что вот консульство озабочено этой проблемой.
18: Советское консульство.
19: Советская, да. Конечно, советская.
18: Но требовала выдать...
19: Конечно, выдать
18: условно,
19: советских,
18: граждан Латвии,
19: да, советских людей и тех людей, которые вообще не считали себя советскими гражданами, потому что они принадлежали там, к независимым Балтийским республикам. То есть напряжений было достаточно много. Де Голль очень с большим вниманием наблюдал за тем, что происходит в советском лагере. Де Голль очень интересовали отношения Советского Союза с Китаем. Он видел, как обостряются отношения. И он понимал... В принципе, ведь Де Голль антикоммунист. убежденный. Он считал, что коммунистическая идеология — это ненадолго, что все равно вот этот вот лагерь социалистический, спаянный идеологией, он когда-то, так сказать, распадется.
18: Он не ошибся.
19: Вот, он не ошибся. И, в общем, он наблюдал за реальными событиями. События в Польше, 57-й год в Венгрии, разгром восстания венгерского советскими войсками, подавление, отношения вот с Китаем, о которых я сказала, напряженный. В начале 60-х годов приезжает в Париж министр иностранных дел Румынии. Это уже ближе к вашей тематике. И в частных беседах он говорит Де Голлю, что на самом деле мы не согласны с Советским Союзом. Это все для Де Голля было очень важно. Но что было самое главное? Он видел, что советская экономика восстановилась после войны, что советская Россия сделала потрясающие успехи в области технологий, отправлены спутники, 57-й год. И самое главное, вот как мне кажется, это испытание первой баллистической межконтинентальной ракеты советской. Американцы были в ужасе, они были в шоке. До сих пор они считали, что их территория как бы под защитой. И вдруг вот 57-й год. Вот эти достижения технические, космические, убеждали Де Голля в том, что советская Россия – это действительно супердержава, вторая супердержава. А что, чего хотел Де Голль? Хотел одного — величия Франции. Как его обеспечить? Вот противостояние двух сверхдержав помогало ему выстраивать позицию моста между Западом и Востоком. И Франция на этом фоне, конечно, поднималась в международном плане.
18: Которая вышла из НАТО.
19: Ну, она вышла из НАТО, это был большой, можно сказать, подарок. Причем ведь вот это выход из НАТО, это была длительная процедура. Сначала Де Голль вывел Средиземноморский флот из командования общего НАТО. Затем, в 63-м году, он вывел Североатлантический флот. Затем было запрещено хранить ядерное американское оружие на территории Франции. Только уже после этого, 66-й год, выход из военной организации.
18: То есть это было до визита?
19: Ну, это происходило вот все как бы параллельно, да. Да, до визита. То есть это был, безусловно, антиамериканизм французов, конечно, очень импонировал советской стороне. Ну, а французской стороне импонировало то, что появляется на международной арене такой мощный, в общем-то, партнер, и в том числе не только политический, но и в технологическом плане, в экономическом, потому что деловые круги Франции очень хотели развития отношений с советской страной и вообще с восточным лагерем. Были и точки соприкосновения, неприятие войны во Вьетнаме, это совершенно очевидно. Были точки, разъединяющие вопрос немецкий, Германия. Но не хотел Де Голль признавать ГДР. И стоял на своем. Это были очень жесткие дискуссии, на самом деле. Вот в ходе этого визита, который вы уже описали, 11 дней. Действительно, Де Голль тогда приехал в Москву, он посетил большое количество городов, он был на Урале, он в Новосибирске, он был, посетил научный центр, академгородок. С Байконура была снята на время посещения Де Голля вот эта секретность, и он присутствовал при пуске ракеты. Это было совершенно немыслимо тот момент противостояния как бы двух лагерей. Но это реальность. Потом он посетил Киев, он увидел восстановленный Волгоград, который он помнил еще по 1944 году. Он же видел разбомбленный в декабре 44-го года Волгоград. И тут вот совершенно другая картина. Так что да, было очень много, Ленинград.
18: А скажите, что означал визит де Голля для Советского Союза? По сути, это же было буквально новое открытие окна в Европу. До это... де Голля...
19: Ну, до де Голля были контакты с Соединенными Штатами, были поездки Хрущева в Соединенные Штаты.
18: Но я имею в виду, чтобы западный лидер приехал в Москву.
19: Ну, это был, да, это был такой удивительный прорыв. И, по сути дела, в ходе этого визита стоял вопрос о разрядке. Это слово постоянно, сотрудничество, разрядка, разрядка, сотрудничество. Эти слова повторялись. И это не были только слова, потому что, ну, де Голль выдвинул свою идею единой Европы от Атлантики до Урала. Не совсем было одинаковое это представление у советской стороны.
18: Этой концепции 60 лет.
19: Этой концепции, да, 60 лет. И, к сожалению, сегодня она не реализуется. Хотя мы понимаем, что правители уходят, а страны остаются, и ни Франция, ни Россия не сможет поменять свое географическое положение. Это очевидно. Так что я думаю, что концепция де Голля, она, в принципе, очень прагматична, реалистична. Ведь в политике нет любви. Вот я начала с того, что, ну, не было какой-то особой любви к России. В политике есть интересы. И в данном случае, вот говоря о 1966 году, мы можем сказать, что да, реализовались определенные интересы. Для Советской России было очень важно установить отношения, да, вот такие привилегированные. Ей тоже, Советскому Союзу была выгодна эта, по сути дела, ситуация, когда появляется дополнительный контакт с западным миром. Замечательный историк французский Элен Каррер-Данкос, которая посвятила свою жизнь изучению Советского Союза, франко-российских отношений, она писала в своей книге «Де Голля. Россия», что, по сути дела, в ходе этого визита и подписывая совместную декларацию, стороны разработали модель взаимодействия между странами с различной политической системой. Эта модель сначала была применима только к Франции и России, но потом она вышла за эти рамки, потому что Франция начала устанавливать отношения с другими странами Восточной Европы, которые находились под влиянием Советского Союза. А потом начинается следующий этап, новая политика Вилли Бранта. И это в корне меняет ситуацию, создает основы для того, что мы уже наблюдали в 70-е годы в Хельсинки.
18: То есть 10 лет, кажется, да, чуть меньше, прошло, да, от, да, момента визита де Голля до заключения Хельсинского знаменитого, да, соглашения. Но я бы хотел вернуться к значению визита де Голля 60 лет назад в Советский Союз с точки зрения культуры. Потому что до сих пор можно в интернете найти, и многие смотрят и не верят своим глазам, или думают, что это какие-то уже выдуманные там какими-то дипсиком, чатом GPT фотографии, когда вот буквально в черно-белой советской действительности вдруг появляются модели Шанель,
19: Диор
18: с изысканными шляпками, платьями, и, конечно, вот в том советском окружении 66-го года они выглядят как очень злая ирония и стёб, можно было бы сегодня так сказать. Что это было тогда?
19: Я думаю, что это был естественный культурный диалог, который открылся еще до того, как де Голль приехал в Советский Союз, и даже до того, как он пришел к власти в 1958 году, потому что смерть Сталина открыла какие-то новые возможности. Во-первых, в Париж был назначен новый посол Сергей Александрович Виноградов. Совершенно уникальная личность, как мне кажется, достойная того, чтобы о нем написали книгу. Этот человек имел большой уже опыт. Он был послом нашей страны в Турции во время Второй мировой войны и сыграл очень важную роль в том, что Турция, в общем-то, не вступила в войну. Сергей Александрович был назначен сразу практически после смерти Сталина в 1953 году, и жизнь посольства изменилась, потому что Виноградов принимал представителей разных политических партий, он принимал интеллектуальную элиту Франции, а она была заражена левыми идеями, как мы хорошо это знаем, и самое главное, он установил личный контакт с Деголем, когда тот был неудел. Этот период в его жизни называют переходом через пустыню. Деголь сидел в своем поместье Колонбелю де Зеглиза, писал военные мемуары. Периодически наведывался в Париж, ну, чтобы узнать, что происходит в большом политическом мире. И тут вот начались эти встречи с Виноградовым. Личные контакты всегда в политике играют большую роль. И когда Виноградов приезжал в Советский Союз, Хрущев его встречал с вами. Ну, приехал посол Деголя. Вот. Одновременно с этим в посольстве создается служба культурная. И начинается очень интенсивный культурный обмен, потому что 54-й год, приезд Комедии Францез, это вообще, ну, это такой подарок советским людям. Комедия Францез давала спектакли в Москве и Ленинграде. Затем неделя французского кино, это вообще что-то фантастическое. Жерар Филипп, который ходит по Москве, его узнают, показывают фильмы классические, которые вообще, ну, как бы вот всем рекомендовано посмотреть, «Красное и черное», «Пармская обитель». Это изумительная классика. Делегация большая, Рене Клер ее возглавляет, режиссер. И вот этот потрясающий Жерар Филипп с удивительной улыбкой, который в одном из интервью говорит: «На любовь отвечают любовью, но надо, чтобы наша любовь была как можно более продолжительной». Затем другие события, тоже сближающие, как бы, 57-й год, это фестиваль молодежи и студентов. Это уникальное событие, потому что это первое неформальное общение советской молодежи с молодежью мира. И это удивительно и прекрасно было.
18: Мне кажется, этот разговор очень важен сегодня, в момент довольно большой известной конфронтации между Россией и Западом, именно с точки зрения понимания, как потом восстанавливать эти отношения. И хочется напомнить, что то, о чем сегодня рассказывает гость программы «Дело принципа» Наталья Юрьевна Лапина, это происходило в период Холодной войны. Происходило в период, когда, в общем-то, смотрели друг на друга через прицел буквально. Вот. И, несмотря на это, подобный культурный обмен был возможен. И я знаю, что у вас есть даже личная история, и вы лично тогда, или я ошибаюсь, нет?
19: Когда тогда?
18: Нет, видимо, я что-то путаю, да, что? Вы сами встречали Деголя, нет?
19: Нет, это встречал на мой коллега Петр Петрович Черкасов, который нам всем рассказывал, как он стоял перед зданием Моссовета, на балкон которого вышел Деголь и произносил речь. Это был первый выход на этот балкон после Ленина в 1917 году. Это знаменательное событие. Под дождем стояли тысячи москвичей. И, в общем, с большим вниманием, интересом все это видели.
18: А особые отношения у Деголя были со Сталиным. На тот момент уже во главе страны стоял Леонид Ильич Брежнев, но известно, что Деголь попросил какое-то количество времени провести на могиле Сталина.
19: Да, это вызвало замешательство представителей советской элиты. Потом его все-таки оставили перед могилой Сталина, и он оставался там 20 минут. О чем он думал, никому неизвестно. Но, скорее всего, он вспоминал то, ну, в общем, великое прошлое, да, которое объединяло этих двух людей, хотя их отношения были далеко не безоблачные.

0: Не все так считают, но это мнение существует.
1: Наталья Юрьевна Лапина, доктор политических наук, главный научный сотрудник НИОН РАН. Сегодня гость программы «Дело принципа». Продолжим после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Постпредство России анонсировало неформальное заседание Совбеза ООН по Украине. Встреча членов Совета Безопасности по так называемой формуле АРИА запланирована на пятницу, 17 июля. Речь идет о конфиденциальных встречах членов Совбеза ООН для откровенного обмена мнениями по острым международным вопросам. Об этом сообщили в российской дипмиссии при Всемирной организации. Главной темой обсуждения заявлена власть террора, о преступлении киевского режима на Украине и за ее пределами. Дипломаты уточнили, что заседание стартует в 17:00 по Москве, в 10 утра по времени Нью-Йорка. Российская сторона намерена представить международному сообществу факты и доказательства противоправных действий Киева. Погибшего при атаке дрона ВСУ главного инженера ЗАЭС посмертно представят к госнаграде. Семья Александра Яковлева получит компенсацию, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балецкий. Он подчеркнул, что правительство региона уже приняло решение о направлении соответствующих документов. Кроме того, власти возьмут под контроль поддержку близких погибшего. Накануне в результате атаки беспилотником служебной машины были убиты главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев и его водитель. Владимир Зеленский назначил главой СБУ, исполняющим обязанности министра обороны. Украинский лидер подчеркнул, что после соблюдения всех юридических процедур официально внесет кандидатуру Евгения Хмары на утверждение в Верховную Раду. Объясняя свой выбор, Владимир Зеленский отметил беспрецедентный опыт силовика в проведении технологических ударных операций и его прошлую работу на посту руководителя Центра спецоперации «Альфа» СБУ. Кадровые изменения в правительстве Украины последовали после того, как бывший министр обороны Михаил Федоров, занимавший это кресло с января текущего года, официально подтвердил свою отставку из-за разногласий с генералитетом ВСУ. Международный олимпийский комитет отказался менять позицию по допуску россиян после финансовых угроз из Европы. Так, коллективное письмо 9 европейских государств прокомментировал Рейтер, представитель организации. Ранее Эстония, Дания, Финляндия и ряд других стран Европы призвали Еврокомиссию исключить комитет из программ финансирования Евросоюза за смягчение санкций против России. В ответ на это в МОК подчеркнули, что обязаны придерживаться своей миссии и сохранять глобальную спортивную платформу в условиях сложной геополитической обстановки. В самой Еврокомиссии уже заявили об абсурдности угроз, поскольку ведомство напрямую не финансирует Олимпийский комитет. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 16, ощущается как плюс 12. Ясно, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
2: Продолжаем наш эфир. Программа «Дело принципа» — это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами я, Олег Бондаренко. В гостях у нас доктор политических наук, главный научный сотрудник Института научной информации и общественных наук Российской академии наук Наталья Юрьевна Лапина. А продолжаем обсуждать Россию и Францию, историю современности. И сейчас, во второй части программы, хочется уже перейти от истории к нашим дням. На прошедшей неделе прошла новость о том, что Марин Ле Пен, лидер, или как правильнее сказать, ну, бывший лидер, да?
3: Лидер национального объединения.
2: Да, бывшего национального фронта, который теперь называется Национальное объединение Франции, решением суда допущено к участию в президентских выборах в апреле 2027 года. И сразу же пошло огромное количество социологических опросов, рейтингов, в которых она чуть ли не выигрывает, чуть ли не у всех кандидатов. То есть, если вот сейчас говорить, Деголь был глыбой, безусловно, определяющей отношения России и Франции второй половины 20 века, задавшей, по крайней мере, это направление, которое после него развивали. Понятно, что при Макроне отношения России и Франции практически, ну, можно сказать, сошли на нет.
3: Сведены к нулю.
2: Да. А следующий президент Марин Ле Пен? Что от нее ждать? Или нет? Или кто-то другой? Кто вообще готов стать президентом Франции сегодня?
3: Вы знаете, на сегодняшний день уже почти что 20 кандидатов, а может и больше, возможных кандидатов. Тех, которые еще не задекларировали свое возможное участие, но которые готовятся. Как говорит Франсуа Олланд, самый неудачный из всех президентов Пятой Республики, он говорит, я готовлюсь.
2: Он тоже готовится.
3: Да. Так что кандидатов очень много. Ситуация сложная по той простой причине, что в 17 году две системные партии, которые сменяли друг друга на протяжении практически 40 лет, они катастрофически ослабли. Речь идет о правоцентристской партии «Республиканцы», которая образовалась путем преобразования Галлийской партии, и партии социалистической. И в результате вот этого резкого ослабления двух партий поднялся Макрон, который никогда не занимался политикой. Вот это удивительная, да, вещь. Человек, который никогда не занимался политикой, который не любит...
2: По сути, менеджером был.
3: Да, который не любит политику. Недавно ему задали вопрос, что вы будете делать, когда вы перестанете быть президентом. Он сказал, ну, точно я не буду заниматься политикой, я ею никогда не занимался. Ну, такое откровение довольно странное, да, слышать от главы государства.
2: Дважды президента.
3: Да, дважды президента. Системные партии, по сути дела, распались. Они находятся в состоянии, ну, атрофии. На этом фоне появилась партия Макрона, центристская. А как образуются центристские партии? Они либо образуются с нуля, либо путем расколов других партий. По этому пути пошел Макрон, образовывая свое движение вперед, так она, его партия или движение называлось в самом начале, он часть социалистов к себе забрал и часть правоцентристов. И вот этот симбиоз, как бы, ну, вот сформировалось это движение, превратившееся в партию, которая сегодня называется «Возрождение», которую возглавляет Габриэль Атталь.
2: Это бывший премьер-министр.
3: Бывший премьер-министр, который, когда его назначали, Макрон говорил, это мой младший брат, а когда его о своем увольнении, о своей, вернее, отставке, он узнал в последнюю минуту, потому что решение Макрона распустить национальное собрание было совершенно не согласовано с премьером и в 24-м году. Но вернемся вот к этим кандидатам. Их очень много. И как складывается сегодня ситуация, в центре партия Макрона, которая достаточно разношерстная. Людей сегодня объединяет неприятие самого Макрона, потому что его политика не удовлетворяет ни тех, кто пришел из социалистической партии, ни тех, кто пришел из правоцентристской. Но за счет раскола системных партий усилились радикальные силы. И получилось, что в сегодняшней Франции самые яркие фигуры и самые сильные кандидаты, они получаются на лево-радикальном и на право-радикальном фланге. Вот вы упомянули о Марин Ле Пен. Она оказывается действительно в очень сложной ситуации. Вы сказали, что суд допустил ее к выборам. Это не совсем так. Он не решает вопрос о допуске к выборам. Решение апелляционного суда позволяет Марин Ле Пен баллотироваться, потому что с нее снято ограничение первого суда первой инстанции 5 лет без права быть избранной. Апелляционный суд понизил этот срок до 45 месяцев, 30 условно, а 15 как бы уже прошло с момента оглашения вердикта первого суда. А теперь следующий этап. Марин Ле Пен заявила, что она подает кассационную жалобу. Кассационный суд – это высшая инстанция судебная. Выше кассационного суда ничего нет. Она подает кассационную жалобу, и пока кассационный суд не рассмотрит эту жалобу, вердикт не реализуется. То есть она не обязана вот в этот период времени носить электронный браслет, как было постановлено апелляционным судом, который присудил 3 года тюрьмы, 2 условно и 1 год с электронным браслетом, что означает замену тюремного срока.
2: Присудил за то, что она якобы некорректно тратила деньги Европарламента не на работу своих помощников, а на работу партии.
3: Да, совершенно верно. Одновременно с этим осуждена и сама партия, как юридическое лицо, должна будет выплатить 2 миллиона евро. Марин Ле Пен должна будет выплатить 100 тысяч штраф. Таким образом, все сейчас опять в руках судей. Но председатель кассационного суда уже заявил о том, что раньше января эта кассационная жалоба не сможет быть рассмотрена. Таким образом, Марин Ле Пен уже начала свою избирательную кампанию. Она уже выезжала из Парижа, она уже проводила первые, так сказать, встречи со своими избирателями, но левые сорвали, потому что они вышли с плакатами, кричали «Марин Ле Пен в тюрьму». И, в общем, это было неудачно. Видимо, национальному объединению надо будет вообще продумать свою стратегию. На сегодняшний день Марин Ле Пен уже заявила о том, что она баллотируется на пост президента. И в случае победы Жордан Бардела, который сегодня возглавляет партию, да, он будет премьер-министром. То есть они идут в связке. Это очень интересная стратегия, потому что Марин Ле Пен, ее программа такая достаточно социально ориентированная. Она начинала свою политическую карьеру с того, что уехала на север Франции, избиралась там в муниципалитет, потом в региональный совет. То есть ее первичная как бы избирательная платформа очень социально ориентированная, планируется повышение пенсии, планируется повышение минимальной оплаты труда. Где взять деньги, непонятно, потому что Франция находится в очень большом финансовом кризисе. А Жордан Бардела, он, наоборот, более либерален. И в этом смысле вот это двуликий Янус в национальном объединении, он помогает, наверное, как мне кажется, расширить электоральную поддержку, потому что Жордан Бардела, его хорошо воспринимают предприниматели. Они к нему прислушиваются, он выступает перед ними. Были такие вот встречи публичные с профсоюзом, с ассоциацией предпринимателей. Посмотрим, как будут складываться дальнейшие события. Но вот пока на сегодняшний день Марин Ле Пен ведет свою кампанию. Второй очень яркий кандидат, безусловно. Самый яркий оратор современной Франции. Это Жан-Люк Меланшон. Бывший троцкист. В 80-е годы вошел в социалистическую партию. Действовал по модели Троцкого. Троцкий ведь в 30-е годы, когда попал в Европу, он понял, что у него очень мало поддержки. Его последователей немного. Поэтому он предложил тактику внедрения. Мы вступаем в ряды существующих партий и завоевываем их изнутри. Этой тактике придерживается и Жан-Люк Меланшон. Но ему не удалось как бы навязать свои нарративы антикапиталистические, такие вот антиолигархические социалистической партии. И поэтому в 2008 году он выходит из социалистической партии и по образу и подобию левых социал-демократов Германии создает свою левую партию.
2: Непокоренная Франция.
3: Нет, сначала это была просто левая партия, а в 16-м году уже создано вот это сначала движение такое сетевое, а накануне выборов это нужно было уже оформить в качестве партии. Непокоренная Франция, которая, напомним нашим слушателям, что непокоренная что Жан-Люк Меланшон очень удачно выступает на президентских выборах. У него это будет уже третья кампания. В 2012 году за него проголосовало что-то 3 миллиона человек. А уже на последних президентских выборах в первом туре он получил 22% голосов избирателей. Ему не хватило 240 тысяч, чтобы выйти во второй тур. Его мечта на самом деле – выйти во второй тур с Марин Ле Пен. И тут два сценария. В случае, если происходит эта конфронтация, Жан-Люк Меланшон рассчитывает на республиканский фронт, который объединится. То есть все левые силы его поддержат, чтобы не допустить к власти Марин Ле Пен.
2: А республиканцев он воспринимает как левых?
3: Нет, республиканский фронт, как фронт всех сторонников республики, да, и демократии. Да. И что произойдет та же ситуация, как во время выборов Макрона в 2017-2022 году. Голосование за Макрона во многом было голосованием против Марин Ле Пен. Мне кажется, он не учитывает один момент, что за эти годы партия Марин Ле Пен из праворадикальной такой демонизированной силы, она превратилась в нормальную партию. Этому во многом способствовала тактика, которая была выработана Марин Ле Пен. В парламенте она заставила своих депутатов ходить в галстуках и вести себя прилично, не кричать, не срывать заседания. То есть всем своим видом, всем своим поведением национальное объединение показывало, что они являются партией респектабельной. За вот этот последний период, за эти 10 лет, что Макрон находится у власти, в 10 раз увеличилось представительство Марин Ле Пен в национальном собрании. Это безусловная победа. Когда в 2017 году у них было 8 или 9 депутатов, а сегодня больше 90. Понимаете? И это о многом говорит. Но вернемся к Жан-Люку Меланшону. Антикапиталист, человек, который дружил с Гуго Чавесом, ездил регулярно в Венесуэлу, потом дружил с Мадуро и рассказывал в своих регулярных передачах по интернету, рассказывал о том, какие это замечательные лидеры. Он дружил с Фиделем Кастро. То есть вот этот вот леворадикальный, международный, да, вот фронт, он его представляет в полной мере. Важно сказать отношение к России. Дело в том, что Меланшон сторонник развития отношений с Россией. В его программе еще в 22 года был выход из НАТО, сближение с Россией вплоть до военного союза. И сегодня Меланшон является той силой, которая выступает против военной поддержки Украины, считая, что это приближает весь мир к Третьей мировой войне. Собственно, такую же позицию занимает и Марин Ле Пен. Но Марин Ле Пен должна быть более осторожна в русском вопросе. Ведь ее постоянно обвиняют в этих связях с Россией. Мы же помним, 22-й год. Начинается президентская кампания. У Марин Ле Пен один из плакатов президентской кампании. Она сфотографирована вместе с Владимиром Владимировичем Путиным. После 24 февраля этот плакат надо было срочно удалить и как бы, ну, вообще вот смикшировать все, что касалось России. Ну, вы можете микшировать сколько угодно, а ваши оппоненты все это помнят и до сих пор напоминают о том, что Марин Ле Пен вела свои кампании на деньги России. На что партия Марин Ле Пен напоминает, что ни один банк европейский ей денег не дал. Вот такая ситуация. И когда было, кстати говоря, голосование по поддержке, военной поддержке Украины в феврале 24 года в Национальном собрании, Марин Ле Пен, ее партия воздержалась от голосования. Единственная партия, которая голосовала против этой военной поддержки, это была партия Меланшон. Очень важный пункт в программе Меланшона – это иммиграция. Меланшон сделал ставку в своей избирательной кампании на иммигрантов. Нужно смотреть эти выступления, они поражают. Когда он рассказывает в неблагополучных кварталах, он рассказывает о том, как вот эти люди, живущие в таких плохих условиях, они дети бывших рабов, что Франция их всю жизнь эксплуатировала. Вы не поверите, арабские женщины плачут на его выступлениях. А он, естественно, рассчитывает на этот электорат. И не случайно рассчитывает, потому что в ходе выборов 22 года за него голосовало 69% мусульман. Он смог мобилизовать тот электорат, который, как правило, на выборы не ходит. И именно на этих людей сделана ставка и в будущем. Меланшон уже начал свою избирательную кампанию. 7 мая он выступал в городе-сателлите Парижа, Сен-Дени, где большое количество иммигрантов проживает, и где мэром был избран чернокожий мэр. И вот эти все лозунги он, так сказать, озвучивал. Прозвучали там такие достаточно вызывающие напряжение вещи, потому что новый мэр Сен-Дени заявил, если Марин Ле Пен победит, во Франции будет гражданская война.
2: А рейтинги что говорят?
3: Рейтинги говорят, что Марин Ле Пен, у нее очень хорошие позиции.
2: Она выигрывает у всех или есть кто-то, у кого
3: вы понимаете,
2: она не выигрывает?
3: Мы же можем судить. Во-первых, сразу же скажем, опрос – это не голосование. Это опрос – это выражение намерений, которые могут не реализоваться. Потом человек, отвечая на вопрос социологов, он не мыслит так же, как перед урной избиратель. Потом мы можем понимать, что это ведь первый тур. Первый тур, в котором у Марин Ле Пен, ну, 40%. Но 40 – это не 51. Вопрос для вот такого
2: она
3: кандидата...
2: Первая, в любом
3: она,
2: случае.
3: Она первая в любом случае. Либо она, либо Жардан Бардела. Они на равных шли практически. И сейчас, после ее, так сказать, выхода в свет, ее позиции упрочились. У Меланшона есть ядерный электорат. 12-13% стабильно голосующих за него. Но надо учитывать, второй тур вы должны получить расширение своего электорального пространства. За счет кого? За счет кого может получить дополнительные голоса Марин Ле Пен? Большой вопрос, потому что она и так уже держится на 40%. Как будут реагировать другие категории? Надо подчеркнуть, и это, может быть, будет интересно нашим слушателям, то, что сегодня за радикальные партии, левую и правую, да, вот и за левых и правых радикалов, за них голосуют и молодежь, и государственные служащие, люди с образованием, то есть у них очень разнообразная электоральная база.
2: Наталья Юрьевна, но корректно ли их уже называть радикалами, тем более, что вы сами уже сказали, что они давно ушли от тех изначальных своих установок и даже партию, собственно, переименовали, да, и Марин Ле Пен в какой-то степени дистанцировался от своего отца, Жан-Мари Ле Пена, да, и нет больше Национального фронта, есть Национальное объединение, а в составе этого Национального объединения в руководстве находятся в том числе мигранты. Жардан Бардела известен тем, что он выступает с... У него там есть своя фракция, там кто-то ее там по-разному именует, кто-то называет фракцией сексуальных меньшинств и так далее.
3: Впервые слышу.
2: Да, да, конечно. И движение ЛГБТ запрещено в России. А в то же самое время именно с ним некоторые эксперты связывают наличие такого нового французского правого национализма, достаточно антироссийского. И вот, собственно, с другой стороны, я могу сказать, что традиционно, я не специалист по Франции, могу там сказать про Центральную Европу, про Германию, во многом именно левые выступали гораздо более надежными союзниками России и более последовательными партнерами России во многих вопросах. Да, та же самая Сара Вагенкнехт вот, в Германии, например. В этой связи завершающий вопрос, у нас остается буквально 2 минуты эфира. Да, он, конечно, может быть очень такой любительский, но все же, а для Москвы кто был бы лучше во главе Франции? Условная Ле Пен или условный Меланшон?
3: Трудно сказать, ведь в ту минуту, когда человек садится в кресло в Елисейском дворце, многое меняется. В любом случае, любой политик, который займет это место, он должен будет следовать каким-то прагматическим вещам и интересам. Марин Ле Пен в любом случае она не сможет изменить тот тренд радикально, который сложился сегодня. Потому что в той политике, которая осуществляется Эммануэлем Макроном, надо понимать, вот эта военная экономика, Европа-держава с военным основанием, за этим стоят огромные экономические интересы, крупнейший ВПК, французский и европейский. Эти силы, они реальные, и ну, а политик действует не в безвоздушном пространстве. Нет ответа. Нет ответа на этот вопрос, но могу сказать, опросы показывают, во втором туре, если выходит Марин Ле Пен и Меланшон, Марин Ле Пен получает 70%.
2: То есть Франция все-таки правая.
3: Это опросы. Это опросы. Я подчеркиваю, что это еще не есть голосование.
2: Спасибо вам большое. Напоминаю, что гостем программы «Дело принципа» была Наталья Юрьевна Лапина, доктор политических наук, главный научный сотрудник Института научной информации и общественных наук Российской академии наук. С вами был я, Олег Бондаренко, а вы слушали программу «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Слушайте нас по четвергам в 8 вечера и будьте счастливы.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 21:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Силы ПВО за день сбили 117 украинских беспилотников. Атаки отражены в период с 8 до 20:00 по Москве, сообщили в Минобороны. Дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также акваториями Азовского и Черного морей. Зеленский назначил главу СБУ исполняющим обязанности министра обороны. Украинский лидер подчеркнул, что после соблюдения всех юридических процедур официально внесет кандидатуру Евгения Хмары на утверждение в Верховную Раду. Объясняя свой выбор, Владимир Зеленский отметил беспрецедентный опыт силовика в проведении технологических ударных операций и его прошлую работу на посту руководителя Центра спецопераций «Альфа» СБУ. В Беларуси с августа начнут гендерное тестирование спортсменок. Национальный олимпийский комитет республики запустит процедуру по новым правилам МОК. Решение принято в ответ на требования Международного олимпийского комитета для участия в будущих летних играх в Лос-Анджелесе, сообщила пресс-служба белорусской организации. Ранее комитет полностью запретил трансгендерам выступать в женских категориях. 5 ключевых международных федераций, включая бокс, легкую и тяжелую атлетику, а также плавание, уже сделали этот тест главным условием для допуска к стартам. Как заявили в Минске, белорусские атлеты начнут сдавать анализы в конце лета, чтобы успеть к крупным сентябрьским турнирам. При этом в Национальном олимпийском комитете республики подчеркнули, что сам международный протокол проверок до конца еще не прописан. Поэтому Белоруссия сейчас самостоятельно утверждает юридические и финансовые механизмы медицинских процедур. Российские туроператоры не получали уведомления о введении виз в Черногорию. Клиенты продолжают активно бронировать туры. В Адриатику сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что спрос этим летом на 91% выше прошлогоднего. Ранее портал ДЭН со ссылкой на источник сообщил, что с 1 октября для граждан России может быть введен визовый режим. По прогнозам экспертов, если Подгорица примет жесткие правила по шенгенскому образцу, это приведет к резкому падению турпотока. Мера связана с требованиями Брюсселя для вступления Черногории в Евросоюз. Официальный курс юаня Центробанка на завтра 11 рублей 51 копейка, доллара 77 рублей 96 копеек, евро 88 рублей 91 копейка. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 17, ощущается на 3 градуса меньше, ясно. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
5: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция Театральная.
6: Марин, ну куда ты опять собралась?
7: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
8: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
6: Рассказываем по пятницам после 12.
9: Премьеры, бенефисы, биеннале. В программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
11: Повтор лучшего.
12: Убивает остатки украинских сил из преграды
13: Плесича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
14: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
15: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
16: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
15: «Умные парни».
17: 15.06, у микрофона Евгения Волгина, программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Александр Кузьмак, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Кузьмак», ведущий радиостанции «Спутник». Александр, здравствуйте.
18: Здравствуйте, рад к вам попасть.
17: И мы рады, что вы к нам пришли. Про спорт будем говорить, тем много накопилось, но помимо футбола, конечно, хотя Александр тут сказал мне, что вы болеете за Францию и за...
18: Ну, я болел за Францию и за Англию, мне в этот раз теперь не повезло.
17: И за кого надо болеть теперь?
18: Вам? Нет, за кого хотите, за того и болейте, да. Тут, в принципе, да. Финал мне теперь совершенно безразличен в этом смысле. Я никогда не был каким-то суперпоклонником Лионеля Месси, поэтому, да, я признаю все его величие. Ну, кто за кого? Хотите за Колонию болеть, хотите за Метрополию, пожалуйста, за Испанию или за Аргентину.
17: Как кто-то написал, да, чемпионат колонизируемый против колонизаторов. Ну, да. Примерно так. Но в целом, по вот именно не как болельщик, а как все-таки профессионал, этот чемпионат мира чем-то для вас стал более интересен, чем предыдущий?
18: Нет, это чемпионат мира с точки зрения... Для меня, как для болельщика, как для журналиста, как для человека, много лет писавшего, говорившего о футболе, снимавшего о футболе, хотя это никогда не было таким уж прям профильным видом спорта, но могу, я очень много изучал историю футбола, я ее хорошо знаю, историю чемпионатов мира в особенности. Могу сказать, что это крайне неудачный чемпионат мира по многим параметрам, кроме финансового. Вот с точки зрения финансов, здесь Джанни Инфантино и Международная федерация футбола сняли все слои сливок, какие могли, с этого вот этого блюда, да, там, вот, ну, то есть, в общем, денег заработали огромное количество, они могут быть собой очень довольны в этом смысле, но как зрелище чемпионат мира и с точки зрения огромного количества проходных матчей, которые были никому не нужны, и мы видим, что просто заставили лучшие команды мира сыграть на 2-3 игры больше, а что такое каждая игра с перелетами, сменой часовых поясов, с этой жарой, грозой, там, этими рекламными паузами дурацкими и всем прочим, в конечном итоге, но мы все равно увидели в полуфиналах 4 команды, которые являются чемпионами мира в прошлом, никаких сенсаций. Поэтому, а денег заработано больше.
17: Но это какая-то сознательная история была. Просто первое, что бросалось в глаза, это, конечно, еще такое американское, знаете, отсутствие радушия на чемпионате мира. Вот эти вот допросы с пристрастиями, какие-то досмотры с пристрастиями. Там что-то кому-то где-то чего-то кого-то лишили. Еще что-то. Как будто, знаете, приехали к белым господам, и белые господа решают, казнить или миловать.
18: Тут скорее, я думаю, что здесь в большей степени играет роль американский, как бы так аккуратно сказать, кавардак, так аккуратное слово употреблю, которое внутри страны существует, и чтобы не допустить еще большего хаоса, пришлось проводить вот такие вот драконовские обследования, меры безопасности и все прочее. Потому что мы же понимаем, что Америка существует в режиме террористической угрозы. Очевидно, потому что в особенности с учетом наличия такого государства, как Иран, которое участвовало в чемпионате мира, могло произойти все, что угодно при разных обстоятельствах. И нужно было минимизировать риски. Поэтому они, конечно, как могли это сделали. Выглядело это комично со стороны, потому что в России в 2018 году это сделали гораздо более организованно и системно, но как есть.
17: Административные скандалы на этом чемпионате, это есть ощущение, что они, конечно, вырвались куда-то вперед, особенно вот это телефонное право Дональда Трампа.
18: Тут надо не от Трампа плясать.
17: От кого?
18: От Джанни Инфантино, конечно. Так. Потому что Трамп не мог в данной ситуации ничего повелеть. Он просто позвонил и, так сказать, похлопав ресничками, спросил, а что, собственно, происходит? Джанни, ну как бы, ну что, ну может, чуть можно
17: но
18: сделать?
17: Ну, Инфантино мог сказать, это правило.
18: Вот, правильно. Вот он мог так сказать. Но просто дело все в том, что миром спорта в данный момент правят американские телевещатели. Американские телевещатели — это главные люди в мировом спорте. А если это так, то для Инфантино это главный источник дохода. То есть вообще зачем столько команд? Для того, чтобы было больше матчей. Больше матчей — больше телетрансляций. Больше стран купят права на трансляции. Зачем ему сейчас надо 64 команды? Отсюда, собственно, вся эта история. В американском, на американском рынке лишняя игра сборной США на чемпионате мира — это лишняя телетрансляция. Это огромные рейтинги. Ну и далее, в общем, нам понятно, я думаю, всем понятно, зачем это делалось.
17: Но там команда-то, она в любом случае потом вылетела. Вот не вся же из-за красной карточки могла вылететь.
18: Но это же был лучший игрок. Они рассчитывали, а вдруг он сыграет, и мы пройдем Бельгию. Прошли бы они Бельгию, это еще одна игра сборной США. А еще одна игра сборной США — это еще больше денег.
17: Как будто бы оценка рисков. Ну, то есть, условно, получилось так, что Джанни Инфантино не стала ссориться с телевещателями, а им было не все равно.
18: Кому?
17: Телевещателям?
18: Нет, конечно. Но это же их деньги. Ну, как больше денег доходов от рекламы. Ну, как бы, чем больше эфира, тем больше рекламы. Все
17: нет,
18: просто.
17: Это понятно. Здесь просто, ну, как бы, на любых чемпионатах, в любых странах, естественно, есть там лицензии на телевещание, на показ матчей и так далее. Но впервые показано было, что как бы по одному звонку из-за каких-то рисков, в том числе и мнимых рисков, можно вот так сделать.
18: Это другой вопрос, тут я согласен с вами. То есть конъюнктура правит бал.
17: Вот.
18: То есть, безусловно. То есть Джанни Инфантино презрел и растоптал все возможные правила и традиции футбола. Что он, собственно, сделал даже не столько с этой историей с Трампом. Просто фигура Трампа, который очень любит сам себя и любит себя пиарить, он в этой ситуации, конечно, как бы свою лепту в популяризацию этой истории внес. Но главное здесь не столько это. А вот, например, история с рекламными паузами во время футбольных, во время таймов. Это абсолютно за гранью добра и зла. Футбол никогда в жизни не разбивался, таймы не разбивались на две части вот этими паузами, как их только не называли, на водопое, там, на все что угодно. Потом, на третий день, комментаторы по всему миру сообразили, что здесь жара ни при чем, что это просто рекламные паузы, рекламные блоки лишние, как это сделано во всех коммерческих спортивных лигах Северной Америки. Там бьются, там предусмотрены слоты под это дело непосредственно в ходе матча. В футболе этого не было никогда. Это все подогнали под некий «hydration break», сделали из этого историю, как бы мы заботимся о футболистах, ну, а на самом деле просто заработали еще больше денег. И Джанни Инфантино несет за это прямую ответственность. Но его карман еще немножко покрылся золотом.
17: Но покрылся хорошо, но вон в МОК поступила жалоба на нарушение президентом ФИФА Джанни Инфантино.
18: Это смешно,
17: правил,
18: кстати,
17: политического нейтралитета в МОК. Да.
18: При том, что Джанни Инфантино член МОК.
17: Ну как? Он же не глава МОК, понимаете?
18: Нет, это же что там 100 человек? Они там друг на друга жалуются. Это забавно.
17: Это какой-то спор хозяйствующих субъектов, когда аппаратные игры, или на самом деле МОК решил как-то обелить собственную репутацию?
18: Теперь отчасти да, потому что МОК сейчас, это отдельная, конечно, большая тема, МОК сейчас борется за власть со всеми, потому что МОК себя дискредитировал в эпоху Баха, Томаса Баха, очень сильно дискредитировал, в первую очередь потому, что нарушил все мыслимые и немыслимые законы, какие только
17: есть. Мы с вами как
18: есть.
17: Раз обсуждали про олимпийское движение,
18: ну,
17: когда российскую сборную массово отменяли.
18: Да, а теперь ее надо массово возвращать.
17: А вот это тоже интересно
18: и было. И это ключевой вопрос, и вот когда многие не понимают, почему Россия идет по пути юридического возвращения, а не по пути прямого давления. А причина в этом очень простая. Нас беззаконно отстранили, и мы не должны позволить, чтобы нас также беззаконно вернули. Нам надо, чтобы нас вернули, признав, что Россия юридически права. И это наиболее существенно, почему я считаю, что команда нашего министра спорта действует правильно. Угу. Просто визуально это выглядит так, как будто нас просто допускают. А на самом деле это, по сути дела, и де юре, и де факто признание МОК и федерациями того беззакония, которое было совершено против России. Единственное, чего хочется, конечно, это судебных процессов по возмещению ущерба. Мне бы очень этого хотелось. Не знаю, где они будут и будут ли, но хотелось бы. Нет, не в кассе, просто то есть отстранение России было абсолютно незаконным. Мы это понимаем. То есть все двойные стандарты, какие были, они были соблюдены.
17: Там как раз по телефону звонили.
18: Конечно. И мы понимаем, что даже сейчас одни федерации уже нас вернули с гимном и флагом, а другие федерации по-прежнему, вот как федерация конькобежная, ФИС, которая, по-моему, да, которая возвращает фигурное катание. Федерация фигурного катания на коньках, вот она, собственно, нас вернула только в нейтральном статусе пока. То есть они упираются.
17: Они говорят, мы просто выполняем приказ.
18: вот над ними некому, и им некому приказывать. То есть единственное, кто им может приказать, это спонсоры.
17: Вот.
18: Вот, но это
17: а
18: же...
17: спонсоров нет? Не интересует эта история?
18: А спонсоры, мы вернемся к тому, кто правит мировым спортом. То есть дальше мы придем туда, вот в сторону глобализма уйдем, и, конечно, будем говорить о том, что есть люди за занавесом. То есть они-то, собственно, и устроили всю эту историю с МОК с самого начала, и вся структура, все место МОК в мире, оно таково, что МОК сегодня пытается, вот то, с чего я начал, восстановить собственный статус, в первую очередь, не как зависимой марионеточной организации, которая выполняла задания Брюсселя и Вашингтона, там, байденовского Вашингтона, да, демократического, либерального, глобалистского. А сейчас они говорят, а мы теперь сами по себе, мы теперь действительно независимы, они изменили Олимпийскую хартию, они говорят о том, что мы теперь против любого вмешательства и политического давления. Вот, пока это больше слова.
17: И все поверили, конечно, все поверили.
18: Но Россию пока возвращают.
17: Но возвращают, видите, ее как бы не так, чтобы... И очень помпезно исключали... Но возвращает очень тихо все-таки. Это как бы, ну вот, ну хорошо. То есть и в этом отношении радоваться бы и реально раздуть прям такой мировой пиар. Но это сложно сделать. Я имею в виду, что нашему, вот нашему министерству спорта, там, юристам, которые это все делали, пиарщикам. Потому что слишком много ресурсов было потрачено с той стороны для того, чтобы был пиар вот этого мирового остракизма России, что сейчас просто на это деньги не выделят никакие.
18: А тут, знаете, мне такая аналогия приходит в голову. Если вы зашли, например, в какой-нибудь крупный музей и разбили там вазу какую-нибудь древнегреческую, осколки разлетелись громко, шумно, все. Для того, чтобы эти осколки убрать, не надо больше шуметь. Надо их аккуратно собрать с тряпочкой там куда-нибудь в узелок и вынести на улицу, желательно при этом извинившись перед окружающими. Вот это то, что сейчас вынуждено делать мировое спортивное сообщество. А мы им говорим, да, ребят, вы только должны при этом сказать, что мы вас возвращаем на вот этих и этих юридических основаниях, а не просто потому, что пришла Керсти Ковентри вместо Томаса Баха, она хорошая, а он плохой, и вот она так решила, повелела.
17: У нас вернуть. Как раз были такие взгляды, что Томас Бах уйдет, придет какой-то получше, поадекватнее, и тогда нас вернут. Но в итоге-то получилось, что просто суд выиграли.
18: В том-то и дело. То есть подавать это как просто победу Керсти Ковентри нельзя. Керсти Ковентри тоже реализатор изменившегося вектора поведения МОК. МОК существует не в безвоздушном пространстве. МОК, и как и многие федерации, понимают, что меняется политическая конъюнктура. Она меняется настолько явственно сейчас, об этом говорилось там год назад, два года назад, а сейчас мы видим, как этот процесс пошел в обратную сторону. И федерации, как одна за другой, просто паровозиком цепляя одна другую, начинают нас допускать обратно. И первый и единственный вопрос к ним возникает, а почему вчера этого не сделали? А что изменилось-то? СВО еще не закончено. Да, она закончится нашей победой, да, все понятно. Это не, в данном случае я не в проброс говорю, а, собственно, я сам в это верю, я знаю, что так будет. Но суть-то в том, что вот сегодня, 17 июля и вчера, 16, ничего не поменялось еще в мире. А вы нас уже допускаете.
17: А вы как раз и отменяли вчера? Сначала из-за допингового скандала, да. А потом именно потому, что Россия развязала войну, вот, и белорусов туда же.
18: Тогда почему вы нас там допускаете сейчас, а не допустили вчера, или не допустите нас завтра?
17: А почему нас отменяли, а Израиль повод? Не отменяли, ну, это уж другое.
18: И это другое. А США так уж вообще там...
17: США с Ираном, кстати. Но, да. Смотрите, все понимают, но все продолжают все равно служить вот этой формальности. Со словами, ну мы же понимаем, ну ладно.
18: Так это как раз та самая ваза. Потому что нужно убрать осколки. Аккуратно, тихо убрать осколки, желательно без шума. И вот тут вопрос, как поведет себя Россия как государство в этой ситуации, пострадавшее. И это вопрос, который мне хотелось бы задать министру спорта из журналистского любопытства. Угу. Будет ли Россия после своего возвращения в мировой спорт полностью на законодательном уровне не просто говорить о том, что это должна быть гарантия, что вы второй раз с нами так не поступите и ни с кем больше не поступите. Юридическая гарантия. А второе, а теперь, ребят, деньги на бочку. Потому что наши великие спортсмены, многие, которые были вынуждены закончить карьеру, потеряли мотивацию, как тот же Александр Большунов, например, или многие другие. Тот же Александр Овечкин, который не смог сыграть на Олимпиаде, потому что его туда не допустили. Многие
17: это, трагедии личные, это трагедии личные.
18: Кто за это ответит? То есть здесь за такие вещи надо отвечать.
17: Там еще тема вот этой скандаля со спортивными гражданствами, конечно, тоже возникает.
18: Это, ну... Спросите меня об этом, да.
17: Да, я спрошу обязательно на эту тему. Но смотрите, я не случайно тему футбола и МОКа увязала, потому что многие сочли, что МОК вдруг резко без объявления просто, без пролога, стал возвращать российскую сборную и плюс Олимпийскому комитету, Олимпийский комитет России восстановил в правах, ровно потому, что был казус с американской красной карточкой, что, мол, как бы демонстрация такая, знаете, из-за угла, что если здесь телефонное право действует в отношении Инфантино, то, в принципе, мы возвращаем, потому что, ну, мы же тоже по телефонному праву русских-то лишали всего, и как бы и что теряется?
18: Я думаю, что здесь более, немножко, чуть более длинная цепочка должна быть, просто по той причине, что, да, в разных видах спорта, ну, поскольку, когда мы говорим про FIFA, FIFA вообще самая могущественная в спорте организация, она более могущественная, чем МОК, потому что членов FIFA больше, чем членов МОК. Mm-hmm. То есть футбол играют во всем мире, это игра номер один, это колоссальные доходы, чемпионат мира по футболу гораздо более смотрибельное мероприятие, чем Олимпиада. Более того, все попытки, например, у МОК каким-то образом втянуть футбол в олимпийское движение, они не просто провалились, они привели к тому, что FIFA жестко оказалась в конфронтации с олимпиадами и установила там возрастную квоту. На Олимпийских играх участвуют футболисты до 23 лет. То есть, ну, по сути дела, молодежные сборные. Поэтому олимпийский футбол — это анекдот, по большому счету. Ну, как бы это такая странная такая субстанция, существующая внутри олимпийского движения. Поэтому FIFA очень жестко обороняет свои границы. Для FIFA футбол — это священная корова, которая несет колоссальные деньги. И никакой МОК сюда просто так не влезет, несмотря на то, что FIFA — это тоже федерация, такая же, как, например, федерация лыжных видов спорта или, там, или хоккея. Хоккей, кстати, плохой пример. Ну вот, например, там, каких-то видов спорта, которые от Олимпиад, как от главного события, медийно очень зависят. Футбол от Олимпиад не зависит никак. Он может, как и теннис, например. Он может делать все, что хочет. И он и делает все, что хочет. Поэтому как бы между ними прямой такой корреляции или прямой связки нет. FIFA делает то, что они хотят. МОК работает в другом поле. Как бы. Но суть происходящего, она действительно одна и та же. Тут вы правильно их увязали между собой. Потому что политика, потому что деньги, потому что телетрансляции решают все.
17: Будут делать из Инфантино сакральную жертву, чтобы на него повесить.
18: У него жертвы не получится, он просто уйдет в отставку и будет жить где-нибудь на
17: Лазурном берегу.
18: Да, на Таити, где угодно. Вот, вместе с блудным попугаем.
17: А УЕФА, кстати, они же тоже очень сильно возмутились.
18: Они такие же жадные, как и FIFA, только у них пространство меньше, потому что они внутри Европы. Тут, ну, как бы они же часть FIFA, но имеем в виду, что, например, великое соревнование под названием Лига чемпионов за последние там 20 лет увеличилось с 64 команд, когда это был Кубок европейских чемпионов, до более чем 200. То есть мало кто сейчас обратил внимание, что пока шел чемпионат мира, Лига чемпионов уже стартовала.
17: Да.
18: Третья квалификационная стадия, но она там первая называется, самые вот команды самых-самых низших уровней, они уже играют в отборе. То есть в Лигу чемпионов вовлечена вся Европа, и суть, смысл в этом ровно тот же самый. Больше матчей, больше трансляций. Выиграют все равно кто-то из первой пятерки там, или десятки. Реал, Ливерпуль, Барселона и кто-то такой. Но денег будет собрано.
17: Но интересно, то, что деньги это определяет, это ясно. Но из вот этих медийных скандалов, медийного шума, который сейчас наблюдается, я рискнула предположить, что претензии еще к FIFA, то есть к организаторам, такая, что они вместо организационной функции еще функцию модератора выполняли, потому что вот этот скандал, например, со сборной Египта тоже, когда, значит, плюс скандал, когда говорит, что надо FIFA объявить бойкот из-за там, претензий к тому, как, значит, организован был матч у Аргентины.
18: Англия-Аргентина,
17: да-да-да. И как бы это вот все-таки про что? Это про просто сопутствующий какой-то шум или реально есть какая-то проблема организационная, червоточина, которую невозможно уже как бы компенсировать?
18: Делим тоже ответ на две части, потому что организаторская функция лежит на организаторах, то есть на оргкомитете, будь то Россия, будь то США, Катар, кто угодно.
17: Кто принимает?
18: Да, на принимающей стороне. Она организует безопасность, логистику, там и многое-многое другое, проход на стадионы. Все это делается по стандартам FIFA, FIFA принимает, инспектирует и так далее. Но это заслуга или заслуга в кавычках организаторов. А вот то, что касается, собственно, футбольной составляющей на турнире, это уже прерогатива Международной Федерации Футбола. И внутрь нее она не пустит никого. Поэтому скандалы, связанные там с судейством, например, с определением гола, с системой ВАР, например, которая у меня вызывает просто зубовный скрежет, потому что она то работает, то не работает. Она работает по, как бы сказать, по щелчку человека, который за ней наблюдает, сидя в специальной комнате. А тогда мы, тогда я не вижу в ней никакого смысла, потому что эта система, она не зависит от машины, она зависит все равно от человека, только не от судьи на поле, а от того, кто сидит перед экраном. Так вот, эти вещи решает ФИФА, и эти скандалы разруливает тоже ФИФА. Но тут вопрос только в том, что для кого-то Египет авторитет, для кого-то нет. И ФИФА в этой ситуации в пользу Египта может принять решение или не дать Месси красную карточку в первом матче чемпионата, а условному Эмболо, швейцарцу, например, взять и удалить его за симуляцию. Вот, ну, то есть...
17: Это не жалко. А? Не жалко. Ну, цена меньше.
18: Кто такой Месси? Это же это медийный персонаж, помимо того, что он гений. Да? Его нельзя просто так удалять. Он, как это? Кто же его посадит? Он же памятник. Да?
17: А то, что вокруг Роналду происходило, все-таки это какая-то личная все-таки драма?
18: Да.
17: Личная
18: конечно,
17: драма.
18: Жалко. Ну, 41 год. Ну, как это? Побойтесь Бога.
17: Но вчера, правда, уже писали, что в 28-м тоже может быть.
18: Ну, жалко, это сборную Португалии, но он великий футболист, величайший, второй после Месси, второй, безусловно, и никак иначе, но жалко. Ну, 41
17: про зависть, сколько писали про зависть, что команда ему, в общем, саботаж практически устроила. Это, ну, как бы визуальная обманка какая-то, восприятие такое, или же на самом деле вот в этом тоже личная драма есть?
18: Можно назвать очень много таких футболистов, хоккеистов, теннисистов, который на сходе карьеры, ты уже понимаешь, что он уже не тот, он уже не может, но ты не можешь ему сказать «уйди», пока он сам не уйдет. И поэтому мы, так сказать, кто-то успевает, кто-то это делает вовремя, а кто-то, амбиции есть, сил нет уже, он не может так бежать, так бить и так далее. Вот сейчас мы видим, например, Новак Джокович, великий теннисист, он все равно хочет, мы видим, огонь в глазах есть, но он уже не может выиграть турнир «Большого шлема», потому что ему за 35 его соперники, его... сильно моложе. Или Серена Уильямс, которая в 42 года пришла поиграть, но вылетела в первом круге. Подаваться, ну, и трибун. Ну, та же история.
17: А судьба таких гениев футбольных, вот какая в дальнейшем? Все-таки?
18: Ну, какая? Он будет канонизирован, мы именем назовут улицы, памятники ему уже стоят.
17: Пойдет как... тренером, а? Как вы думаете?
18: Я думаю, вряд ли тренером, потому что, как мне когда-то сказал Павел Буре, с которым я хорошо знаком, я никогда не буду тренером, потому что я вряд ли смогу объяснить игроку то, что умею сам. Это отдельная профессия.
17: Есть такое, кстати.
18: Вот. Ты начинаешь, и многие вот люди в такой ситуации великие, они начинают раздражаться от того, что это я мог.
17: Зидан-то?
18: Зидан — это обратный пример. Зидан, Бекенбауэр и еще ряд игроков, которые стали великими тренерами, это обратный пример. Ему удалось в себе убить игрока и оставить тренера. Вот. И по-другому как бы взглянуть под другим ракурсом на эту ситуацию. А вот получается.
17: Если смотреть, опять же, сравнивать. Интересно, футбол... как самая играемая игра в мире. Есть Олимпиада, где разные играемые игры там, и так далее, соревнования. Не могу отделаться от ощущения, что все-таки футбол, он вот как был зрелищным, так и он остается. И какие-то административные, вот эта административная суета и скандалы не перебивает самого отношения. То есть сам футбол менее политизирован все-таки, чем Олимпиада. Потому что, помните, мы с вами про Олимпиаду во Франции говорили. Ну, это тихий ужас.
18: Конечно.
17: Был. Тихий ужас.
18: Такая Олимпиада в Милане, такой же тихий
17: ужас. И получается, что как бы является ли, с вашей точки зрения, это вызовом вообще для движения, если в футболе это просто, ну, какие-то ситуативные разборки, ладно, но при этом это прям праздник всего мира, это круто, классно и так далее. С Олимпиадой вообще не так.
18: Конечно, нет. Вы абсолютно правы. И причины этому две. Олимпиада — это мультиспортивное соревнование. На Олимпиаде есть виды спорта, как хоккей, который как футбол, ну, в том смысле, что и то, и другое игра,
17: очень
18: одна зимняя, другая летняя, она популярна, ее смотрят, на нее идут и так далее. Количество видов спорта, вот сейчас из олимпийской, например, зимней программы удалили лыжное двоеборье. Да и понятно, почему, потому что им занимаются 3,5 страны, потому что трансляцию никто не смотрит, потому что это и не лыжники, и не прыгуны с трамплина, а нечто среднее, они немножечко там, немножечко там. Та же самая судьба, возможно, ждет и другие, многие другие виды спорта, потому что они не популярны, и ничего с этим не сделать. Но в рамках олимпийского движения, которое пожирает огромное количество денег, чтобы организовать вот эти кучу объектов по разным видам спорта, естественно, сталкивается куча политических интересов. Это прям отдельная тема, можем о ней много говорить. Там политики очень много, потому что много интересантов. А футбол — это одна игра. так или иначе. В нее ты так или иначе играешь, все играют под одним и тем же правилом.
17: Ну и тем более, откуда тогда взялось утверждение, что спорт вне политики? Да и спорт в политике, и политика в спорте.
18: Всегда есть, была и будет. Почитайте биографию Кубертена, да, и сразу
17: да,
18: все станет
17: ясно. Да, это самая, кстати, хрестоматийная история. Да.
18: Когда нам говорят заветы Кубертена, я говорю, это те, которые он выступал когда по немецкому радио в фашистской Германии. Это эти заветы вы имеете в виду или какие? Тут аккуратнее надо быть, да, с
17: тезисами. Но спорт все-таки современный, он трансформируется же. Вот в какую сторону? Вы очень много говорили про коммерцию, про зрелищность, про то, что... И получается, что от самого спорта-то что-то остается?
18: Сколько у меня времени это называется?
17: У вас, ну, сейчас я могу здесь просто затравочку сделать, да. И мы начнем вторую часть программы как раз с ответа вашего ответа на мой вопрос. Александр Кузьмак, спортивный журналист, автор телеграм-канала Кузьмак, ведущий радиостанции «Спутник» с нами.
11: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
19: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
20: Президент России сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
19: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
15: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты...

0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. Повтор лучшего.
0: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
2: 15.36, у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем программу «Умные парни». Александр Кузьмак, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Кузьмак», ведущий радиостанции «Спутник».
3: Здравствуйте.
2: А, все, даю вам время ответить на мой вопрос по поводу того, что осталось в спорте, от спорта все-таки.
3: Я думаю, что когда я изучал олимпийское движение, я когда-то это говорил, но некоторые вещи не греха повторить. Я написал цикл статей, который назывался «Конец Олимпиад». Он был такой из четырех частей, можно его в телеграм-канале в моем, если порыться, найти, он прям так и называется. Там есть экономическая составляющая, есть историческая, есть чисто спортивная, есть политическая. Я ее как бы разделил на четыре части. Так вот, со всех четырех сторон я говорил о кризисе в олимпийском движении, который сейчас мы наблюдаем в полном объеме. Потому что олимпийское движение теряет свой престиж, оно теряет свой статус, оно в огромной степени девальвировано, обесценено, оно выхолощено и не только скандалами, но и, так сказать, кучей неверных менеджерских решений. К чему я все это? К тому, что когда мы говорим о том, что осталось в спорте, и вот вы сказали в предыдущей части, мы вновь возвращаемся к тому, что спорт не просто не вне политики. Спорт всегда был инструментом политики. Он всегда был очень сильным средством влияния политиков на окружающий мир. Не зря же говорили в свое время, эта фраза была в советские времена, вот она укоренилась, что спорт — это мирное соревнование двух систем. Собственно, так было, есть и будет, только систем стало больше. Так вот, коль скоро мы в мире наблюдаем кризисные явления таких полураспадного характера, связанные и с экономикой, и с политикой, и с разделением мира, кто-то это называет там панрегионами, кто-то многополярностью, как угодно, там, может быть, одно за другим, неважно, чтобы в эти подробности не вдаваться. Со спортом происходит то же самое. А попытка глобализировать спорт, а олимпийское движение — это в чистом виде глобалистский проект, чем дальше, тем больше, уперлась в то, во что уперлась и глобализация экономики. То есть мы сейчас видим распад глобализационных процессов, то же самое мы видим и в спорте, потому что невозможно в упряжку не только коня и трепетную лань впрячь, но там еще масса всяких разных животных, которых очень много.
2: Но получается, скажем так, вот даже на примере возвращения российской сборной, Михаил Дегтярев заявил, что противодействующие российским спортсменам страны и их спортивные федерации столкнутся с неприятным сюрпризом. Действия отдельных национальных правительств, которые пытаются препятствовать исполнению решений МОК и международных спортивных федераций, соответственно, мы уже видели запрет на въезд.

0: приезд российских саночников в Латвию, отказ власти Румынии, Португалии и так далее и тому подобное. То есть жалобы, скорее всего, опять какие-то разбирательства будут.
1: Конечно.
0: У МОК нет полномочий давать указания правительствам, но международные федерации могут переносить соревнования в другие страны, лишать турниры квалификационного статуса или вовсе отзывать право на их проведение. Будут ли они этим заниматься?
1: Конечно,
0: вот в чем
1: будут.
0: Вопрос.
1: Конечно, будут, и по двум причинам. Вот то, что сейчас говорит Михаил Дегтярев, это просто прямое доказательство того, что спорт и политика, они слиты в одно единое. То есть, если мэры городов могут волевым решением, например, не следовать спортивным регламентам Международного олимпийского комитета и запрещать, например, России, вопреки всем рекомендациям, мог выступать под флагом и гимном, а МОК, в свою очередь, в ответ на такие решения может взять и лишить условный город Клуш в Румынии или Румынию как таковую проводить соревнования по спортивной гимнастике, это борьба не спортивная, это борьба политическая.
0: Конечно.
1: В чистом виде. И в этой ситуации МОК, это вот мы с этого начали первую часть программы, борется за укрепление своей власти, а Россия и позиция Дегтярева в этом смысле совершенно четко говорит нам о том, что Россия поддерживает МОК в стремлении укрепить свой статус на новых основаниях.
0: Да, но тогда вопрос возникает, хватит ли не то что политической воли, а просто банальной смелости?
1: У кого?
0: У МОК? Не у МОК даже, а у этих стран, там конкретно у мэра конкретного города, который говорит, я тоже просто приказ выполняю. Не в смысле, что я русских не люблю, как людей, спать не могу.
1: А может,
0: и
1: не
0: любят. А в смысле, потому что, может, не любят. Пусть не любят, ладно.
1: Не
0: любят. Но решение-то надо выполнять, потому что государственная должность, это не в смысле вот люблю, не люблю. Это про выполнение документации всякой. И в итоге, получается, на конкретном мэре конкретного города или там президенте конкретной страны лежит ответственность за политическую смелость собственную.
1: Да, отчасти, но с другой стороны, здесь вступает в силу следующий фактор, который называется «они будут брать, отключим газ», как говорила Нонна Мордюкова.
0: Да, конечно.
1: То есть не в прямом смысле даже, может быть, отключим газ. Это она так говорила с этим ударением. Вот, я знаю, как правильно. Но тут просто проблема в том, что рано или поздно, в особенности Европа, начнет сталкиваться с экономическими трудностями такого масштаба, с которыми они уже сейчас сталкиваются, что мэр города Клуш будет прекрасно понимать, что ему в этой ситуации он рискует не просто своим местом, вернее, именно своим местом, а не только какой-то политической карьерой, потому что город потеряет деньги от отмены соревнований, а эти соревнования МОК будет отменять и переносить в другие страны. И ничего здесь сделать Румыния не сможет.
0: Есть еще очень важный, мне кажется, символический аспект, когда мы с вами обсуждали вот первую волну лишения флага, гимна, возникновения вот этого явления массового, как спортивное гражданство. Тут, конечно, спортсменов очень много всего легло, понятно. Их обвиняли, что вы, значит, не патриоты, сейчас война информационная, разная, поэтому вот что это вы там родину предаете ради какой-то медали. Здесь речь не про это. Символизм, оказывается, в политической борьбе очень был важен, потому что если тебя лишают гимна, флага, что там, формы, и чуть ли не название твоей команды, всего,
1: да,
0: значит, тебя как бы нету, ты вот просто даже, просто нету. А сейчас, получается, сознательно будут заставлять возвращать. То есть, получается, все-таки борьба была действительно спланированная, борьба была с символами, потому что, как бы нет себя и, по сути, нет государства. То есть через отмену символов пытались отменить целое государство.
1: Но когда мы говорим об отмене символов, мы говорим об отмене идентичности, правильно?
0: Да,
1: то есть,
0: конечно,
1: национальной идентичности. А разве глобализм, если почитать историю глобализма, почитать его теоретиков и практиков, это не об этом? Разве когда мы говорим о том, что все люди равны не перед Господом Богом, да, а когда они равны там друг перед другом, когда можно все и так далее, и так далее, а дальше мы переходим вообще к трансгуманизму и всяким разным другим теориям разнообразным. Я просто к чему? К тому, что вот эта вот потеря или лишение сознательной национальной идентичности во всех видах деятельности, оно точно так же проявлялось и в спорте. Поэтому нас этим хотели наказать. То есть нас хотели обесценить как нацию. А для России обесценивание как нации — это потеря корней. Мы на это пойти не можем. И когда нам при этом многие спортсмены, которые при этом, да, рисковали остаться без профессии, говорили, ну что вы, ну вы же знаете, что мы русские. Вопрос не в том, кто что знает, да?
0: Вопрос демонстрации. Если тебя чего-то лишают, значит, это очень важно,
1: конечно,
0: для тех, кто тебя этому лишает.
1: Конечно.
0: Как бы ты сам себя не убеждал, что я услышу, будем петь, там Чайковского включим и так далее. С той стороны это очень важно. Но другое дело, те же самые глобалисты сами себе противоречили. Они пытались наказать нас лишением идентичности, Но при этом, а почему тогда в спортивном движении вообще были национальные формы, там, национальные сборные? Были просто спортсмены собрались и начали конкурировать.
1: Да, здесь уже другая история, потому что олимпийское движение так и задумывалось изначально. И если что и можно поставить заслугу Кубертену, то он изначально говорил о частных соревнованиях отдельных спортсменов.
0: Так.
1: Никакой государственной атрибутики, никакого в данном случае, никакой борьбы государств между собой на спортивной поляне не было. Она появилась позже, то есть когда олимпийское движение чуть не загнулось, и когда Кубертен обнищал физически, его в этой ситуации подобрали фашисты. Его подобрала фашистская Германия. И она и стала той первой страной, которая сделала из олимпийского движения, в первую очередь, демонстрацию преимуществ Третьего Рейха над всем остальным миром. Это была в чистом виде реклама политического строя. Уже потом началась война, после этого, так сказать, не случилось этого политического строя, а после этого, уже после войны, Советский Союз и США схлестнулись на Олимпийской арене, в первую очередь между собой, как представители одного лагеря и другого лагеря. И вот после этого уже стало понятно, что Олимпийское движение — это не про быстрее, выше, сильнее. Это кто быстрее, Валерий Борзов или американские спринтеры? Там, условно, Вячеслав Фетисов или Уэйн Грецкий и так далее, и так далее.
0: И была экстраполяция личности спортсмена на страну в целом.
1: Конечно.
0: Вот про это.
1: Он не мог не представлять страны. Это то, о чем вы спрашивали.
0: Да.
1: Он был не просто Борзов или не просто Фетисов. У него было написано СССР. Без этого вся эта история теряла смысл для Советского Союза, равно как и для США.
0: Но получается, что как бы сейчас не декларировали, что спорт все-таки ориентирован на извлечение прибыли, и мы живем в капиталистическом мире, как бы глобалисты не боролись с национальной идентичностью, предлагая там супергосударство вместо национального государства, это вот Евросоюз, яркое тому представление, это не работает.
1: Конечно.
0: Корни возьмут.
1: Так оно и в спорте не работает, в том-то и дело. То есть как бы попытка уничтожить национальную идентичность поголовно везде ни к чему не привела. В рамках Евросоюза на время — да. В рамках Олимпийского движения на время — да. Но, как и любая глобальная идеология, она либо работает глобально и везде, либо перестает существовать. То же самое, к сожалению, произошло, так сказать, с идеологами СССР. Советский Союз либо по всему миру, либо нигде. Потому что по-другому быть не может.
0: Невозможно его окуклить.
1: Конечно. Он либо замкнутая система внутри себя, да. Но все равно он будет вот это вот подъедаться со стороны. Так же и здесь. То есть как бы глобализм либо по всему миру, но слишком много противников.
0: Вообще очень интересная история произошла. Смотрите, исключение России, попытка, точнее, исключить из мировой экономической цепочки привело к тому, говорили, 2% ВВП, привело к тому, что мировая торговля полностью вообще вся дефрагментировалась, и возникло даже такое явление в МВФ. Говорили, что теневая экономика — это как отдельный сектор. Но это экономика просто, которая не видна. Не то, что она нелегальная, она не видна. А вообще там американцам, европейцам и так далее. И в спорте то же самое. Желание наказать путем исключения спровоцировало эффект домино.
1: Конечно.
0: Что сама система начала девальвироваться.
1: Потому что, да, совершенно согласен с вами, потому что эта система, если ты из нее вынимаешь одно из этих звеньев, то ты получаешь коллапс системы и в коммерческом смысле этого слова, потому что многие страны без России оказались в бессмысленной, такой в абсурдной ситуации, как Норвегия в лыжах. То есть у них норвежские лыжи стали терпеть огромные убытки, потому что не с кем соревноваться. То есть норвежский, да, Йоханнес Клебе выиграл Миланские игры, да, в одну калитку. Но только мы же понимаем прекрасно, кому интересно смотреть на это. То есть всем интересно смотреть на то, как между собой играют или соотносятся так или иначе в этой конкурентной борьбе ведущие соперники. Вы исключили одного. Мало того, что вы его исключили, вы еще и рынок с огромными деньгами исключили. А при этом, я считаю, гениальный абсолютно во всех смыслах. Это не под халимаш идеи провести у нас Олимпийские игры и чемпионат мира. Потому что вот память об этих событиях, о том, как они были организованы.
0: До сих пор.
1: Да, и ее просто так не вытравить. И когда вы после этого берете и исключаете Россию, возникают вопросы. Да, они возникают в глубине, там, в умах. И второе, что очень важно. Вы это сделали, опять же, мы об этом сказали отчасти, насильственным путем, через колено. Для этого не было формальных причин. Вы наказываете Россию за ее независимую политическую позицию. Да, пока у вас была власть, пока у вас, так сказать, были рычаги, вы смогли это сделать. Вы теряете власть, вам приходится откатывать ситуацию назад.
0: А спортсмены, которые спортивное гражданство меняли, с вашей точки зрения, это все-таки вот сейчас демонстрирует недальновидность Или что это? Без обвинений, а просто конечно. Вот со стороны.
1: Ну, те спортсмены, кто поумнее, извините, это в любом виде деятельности так, я сейчас тут нет ничего уничижительного, они говорят, и я с этим тоже сталкивался на примере выдающихся спортсменов, которые мне говорили: Саша, что мы видели в своей жизни? Мы видели базу, где нас кормят, поют и так далее. Да. Мы видели гостиницы, мы видели стадионы, мы не видели ничего. Трудно требовать, с одной стороны, от спортсменов трезвой и зрелой политической позиции. Они никогда в жизни этим не занимались.
0: Более того, не было, прошу прощения, если даже сравнивать с Советским Союзом, у спортсмена современного нет идеологической вот
1: конечно,
0: этой
1: там
0: вот
1: мы говорили, что думать.
0: Еще основы, конечно.
1: Да. А здесь Владимир Владимирович Путин, когда все это началось, опять-таки сделал, на мой взгляд, единственное для меня, как для спортивного тогда еще журналиста, правильное решение. Он им сказал: решайте сами. Это ваша личная ответственность. Вы, товарищи спортсмены, не дети. Вы граждане России. Вот и решайте для себя. Для вас важнее это или это. Мы вас не осуждаем. Это ваш выбор. Вы имеете на него право. Хотите менять гражданство? Меняйте. Хотите уезжать? Уезжайте. Mm-hmm. Хотите поддержать линию государства российского? Поддержите. И одни пошли направо, и другие налево. Так же, как в культуре. Одни группы остались, другие стали иноагентами. Очень жаль, но это их выбор. Ничего не поделаешь. Про них все забыли.
0: А многие специалисты, которые изучают и олимпийское движение, и вообще мировой спорт, говорили о том, когда вот эти были яркие исключения российско-белорусской сборных из соревнований, говорили о том, что все-таки само олимпийское движение или там мировые вообще соревнования, мировой спорт как таковой, он переживает определенный кризис целеполагания. Кто-то с ними спорил, говоря: ну послушайте, это просто спорт. Он тренируется на базе, растет, его отправляют. Говорит: нет, не совсем так.
1: Если он сам
0: стране.
1: По себе, то да. А если у него написано «Russia» или «USA», то нет. Вот в этом-то все и дело. Если мы говорим о том, что каждый спортсмен сам по себе, и нам не важно, за кого он играет, ну, мы знаем, что он там серб, русский, американец, угу. Одна история. Но как только государства начинают вкладывать деньги в развитие спорта, в развитие... Ведь, опять же, ну, самый простой пример, какой может быть. Матч Россия-Канада в хоккее показывают на разные страны мира. Да, в особенности на Россию, США, Канаду, эти страны, которые играют в хоккей. Когда его люди смотрят? Они смотрят не просто матч между красной командой и белой командой. Они смотрят матч между Канадой и Россией. И коль скоро это так, это перестает становиться личным делом каждого спортсмена. То есть... Он играет за страну. Его для этого и растили.
0: Он в клубах может
1: конечно,
0: играть за себя.
1: Вообще без... Он играет за клуб, опять же, потому что у него тоже есть его символика этого клуба. А за себя это, пожалуйста, ну, выйди, так сказать, в серой майке. Играй за себя, не вопрос. Я Вася Петров.
0: Интересно, что, получается, изгнание России на несколько лет из мирового спорта, из олимпийского движения, стало своего рода, наверное, каким-то, ну, как бы, точкой слома и для самого мирового спорта, но и плюс определенным шансом, наверное, для нашего спорта. Как это на нас повлияло, как думаете?
1: Я вам очень благодарен за ваш вопрос сегодня, причем искренне это тоже, это не лезть, потому что он не просто стал, это вообще поворотный момент для очень многих в нашем спорте, на мой взгляд, потому что, во-первых, есть виды спорта, в которых произошло погружение вглубь себя, и вот это вот понимание того, что пока у нас есть шанс развиваться и вкладывать в долгую в себя, не во всех видах спорта, на мой взгляд, это произошло, но там, где это произошло, мы своих позиций не утратили. Потому что люди поняли, что да, нас сейчас нет на международной арене, но у нас есть возможность историческая взять паузу и работать внутрь себя. То есть на развитие вида спорта не на завтра, а на послезавтра. И в этих видах спорта, как в плавании, например, мы не утратили позиции, а где-то даже вернули их, вернувшись в мировой спорт. Но, помимо прочего, вот эти все отстранения, они дали возможность еще и оценить, в принципе, роль спорта не как просто некоего там элемента жизни, а именно как одного из факторов влияния на нашу жизнь. Кстати, между прочим, массовый спорт в России действительно очень хорошо развивается, на мой взгляд. Вот то, что я вижу, но я не могу за все города говорить.
0: То есть это перестало быть как это, накачкой аудитории для того, чтобы все шли потом в спорт высоких достижений, а это просто стало как бы частью именно кампании по оздоровлению нации.
1: Да, и оно, безусловно, идет, и это видно, кто бы что ни говорил. Я знаю массу злопыхателей на эту тему, но, тем не менее, опять же, могу судить только по своему городу, но когда идешь по Москве, в особенности в выходные дни, спортивные площадки битком забиты просто. Причем uh-huh. и дети в футбол играют, и взрослые в баскетбол, и падалы всякие, и там чего только нет.
0: Модное да, направление да. сейчас. Но все-таки МОК теперь чем будет заниматься, как вы думаете?
1: Теперь у МОК ситуация очень сложная на самом деле, потому что у МОК есть спонсоры, у МОК есть те, кто дает им деньги, а это в основном транснациональные компании. И этого нельзя, МОК по-прежнему, это 105 частных лиц. Эта организация никому не подотчетная, эта организация частная. И то, что она сейчас смотрит на нас лицом, а не другим местом, это только потому, что экономика мира поменялась и изменилась политическая конъюнктура, как мы говорили. МОК должен утвердить себя все-таки в роли мирового спортивного гегемона, потому, как бы главной спортивной организации мира, но при этом он должен теперь поддержку получать уже не от западной части мира, а от восточной. То есть, ну, меняется, да, вот эта ситуация. Без России МОК не может, без Китая МОК тоже не может.
0: Они просто подумали, что а у русских-то все-таки есть деньги.
1: И не только деньги, у них как раз еще и самая сильная армия в мире. С ними как-то опасно, потому что... А завтра они к нам придут и скажут, а давайте-ка мы тут сами все организуем.
0: Ну, это... Ну...
1: Я понимаю, я придут не в смысле... Вот,
0: вот это важно, но кто они... там и так...
1: Нет, просто придут русские, в том-то и дело, что придут они не с оружием в руках в Лозанну, вот,
0: да.
1: А они придут туда с юристами. В том-то и дело, когда ситуация изменится, скажут, ребята, а вот теперь возьмите, пожалуйста, этот иск на $1 миллиард и верните нам все, что мы за вас...
0: Так кто, получается...
1: Думают, может быть, сыграть на опережение?
0: Я просто вспоминаю, как у нас критиковали, кстати, и Министерство спорта критиковали, конечно, и всех остальных. Говорят, как это? Зачем идти с этими бумажками? Mm-hmm. Правил больше нету. Зачем потрясать этими папочками? Все равно ничего не... А, видимо, срабатывает.
1: Потому
0: а
1: что люди с той стороны...
0: А как это, суды независимы, что ли?
1: А законы-то написаны. То есть мы туда приходим и говорим, вы действуете не по закону. Рано или поздно, действуя не по закону, вы по этому же закону и будете наказаны. Потому что ничего другого не придумано.
0: Так они говорят, суды у нас. Кто же нас будет наказывать? Мы же не будем сами себя наказывать.
1: Вот мы нанимаем себе швейцарских адвокатов. Они приходят за большие деньги в эти же суды и говорят, да, суды у вас. Ну, попробуйте нам сказать, что черное — это белое, хотя здесь написано. И все, эта ситуация для них все равно дорога в один конец. То есть для нас юридически выиграть гораздо более выгодно, чем просто взять штурмом здание Международного олимпийского комитета.
0: Ну вот если, соответственно, 80-е годы был вот в экономической политике, и это сказалось на всем вот этот неолиберальный тренд, то сейчас-то тренд какой?
1: А нет тренда единого. То есть
0: все,
1: есть стремление, есть то, о чем говорит постоянно и наш президент, и глава Китая, и многие другие. Есть мультиполярность вот эта вот, и соблюдение, взаимное соблюдение, такой баланс интересов, который нужно соблюдать.
0: Это, знаете, мне напомнило...
1: А для него должна быть юридическая база, вот поэтому мы по ней идем.
0: Про футбол, кстати, здесь тоже как вот параллель вот возникла у меня. Как неожиданно было для... значит, героев чемпионата мира сталкиваться с командами, про которые они даже, возможно, и не слышали, или с отдельно взятыми игроками. Ярко тому, ну, представление, сколько я понимаю, это команда Кабу-Верде играла, и там вот этот вот футболист, значит...
1: Еще Кюрасао был.
0: Кюрасао еще был, да. То есть, что и получается, что в какой-то момент система окукливается, понимает, что как бы, ну, вот примерно все друг дружку знают, забывают о том, что все остальное продолжает развиваться тихонечко. Мотивации у маленьких, небольших государств или там каких-то, не знаю, государств, которые в свое время, как наше, да, подверглись остракизму, растет, вгрызаются в землю, и получается, когда воспитываются хорошие соперники.
1: Потому что, с одной стороны, да, но если в системе, в общей системе координат вы на одни точки оказываете больше влияния, даете им больше преференций за счет других точек, система начинает ломаться, она становится кривой, она теряет баланс. Да, до какого-то момента мы увидим укрупнение одних и ослабление других. Но вот эти самые, вот это укрупнение тоже внутри себя, вот эти вот две точки, они сойдутся, как бы они разойдутся по разным полюсам. И в конечном итоге система треснет, потому что она потеряла баланс.
0: Они почуяли это, думаете,
1: Думаю, что нет. Я думаю, что жадность Инфантино, жадность УЕФА, жадность других структур, она пока не приведет их в тупик, когда станет ясно, что все, развитие закончилось.
0: Ну а как жадность? Мы же тоже хотели на этом зарабатывать, разве нет? Почему это жадность называть?
1: Мы в каком смысле?
0: Ну, как страна, например. Мы не хотели, там, или не знаю, наш бизнес какой-нибудь
1: хотел
0: зарабатывать.
1: Безусловно. Но правила игры должны быть едины для всех.
0: А, это да. Вот. А у них геймчейнджер постоянно.
1: Конечно, в том-то и дело. Причем в пользу сильного. А теперь сильный перестал быть сильным, и что делать? И мы говорим, ребят, смотрите, мы не хотим быть сильнее остальных, в том смысле, что определять правила под себя, потому что сегодня мы, а завтра вы. Давайте разработаем правила, единые для всех, которые для всех всегда работали бы одинаково.
0: Угу.
1: И мы будем все эти правила соблюдать. как бы опять опираясь на закон. Потому что если мы этого не сделаем, не на что опереться.
0: Судьба Игорь Брикс. Если печально. Мы перестали теперь.
1: Они не нужны.
0: Не нужны?
1: Ну, конечно, но особенно сейчас. Это очень дорого, и по большому счету, ну, кому мы будем доказывать сейчас? Это нужно было в моменте.
0: Мы хотели, мы заряжены были на доказательства.
1: В моменте это было нужно тогда. А сейчас, на мой взгляд, стало ясно, что да, надо возвращаться к олимпийскому принципу, но сделать так, чтобы МОК не имел возможности менять правила игры по ходу как бы в угоду сильному.
0: А это только, получается, наш запрос, то есть здесь такое россиоцентричное восприятие мира, что вот с нами так поступили, и поэтому у всех остальных тоже есть такой запрос на то, чтобы правила игры должны устаканиться.
1: Я, может быть, сейчас скажу такую банальность напоследок. У всех есть такой запрос, но не у всех есть искандеры, сарматы и все остальное.
0: Нет, но мы в МОК-то не приходим с искандерами.
1: Нет,
0: ну,
1: нет,
0: правда,
1: конечно, в МОК не приходим, тем не менее. Запрос есть у всех. Но есть точки, полюсы в мире, у которых помимо запроса есть еще и тот самый кольт, да, и доброе слово.
0: А они обращают на это внимание, да?
1: Куда же им деваться-то? Кушать-то хочется?
0: Ну, вы сами сказали про транснациональные компании, у которых все деньги, поэтому чего они будут?
1: Так, безусловно, поэтому надо менять систему, чтобы МОК не зависел от транснациональных компаний, а зависел от, в первую очередь, некоего коллективного договора между основными участниками.
0: Интересно. Александр Кузьмак был с нами, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Кузьмак», ведущий радиостанции «Спутник». Александр, спасибо, ждем вас
1: всегда
0: снова.
1: Всегда, пожалуйста.
0: Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.
2: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
3: Блистала в большом, изумляя публику своим уникальным голосом, огромного диапазона, потрясающей красоты тембра, роскошным, теплым и трепетным. Так описали певицу Тамару Милашкину, урожденную Мирненко, в Большом театре. Ее жизненный путь начался в Астрахани. Она появилась на свет 13 сентября 1934 года. Детство выпало на тяжелые военные годы. Мирненко окончила школу-семилетку и продолжила образование в Астраханском библиотечном техникуме. В учебном заведении она занималась в хоровом кружке, а в 1953 году поступила в Астраханское музыкальное училище. Там Мирненко заметила землячка, советская певица Мария Максакова. По ее совету девушка поступила в Московскую консерваторию. Ее зачислили учиться к народной артистке СССР Елене Катульской. По одной из версий, педагог прозвала ученицу Милашкой. Отсюда и родился псевдоним Милашкина. В годы учебы она получила первую премию на вокальном конкурсе 4-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. А на последнем курсе консерватории была принята в оперную труппу Большого театра. С первого появления на сцене, еще студенткой консерватории, она дебютировала в партии Татьяны в опере «Евгений Онегин». Стало ясно, что родилась настоящая звезда, вспоминали о Милашкиной в Большом театре. В 1961 году впервые был организован обмен группами артистов-стажеров между Большим театром и Миланским Ласкало, и Милашкина отправилась в Италию. За неполный год пребывания она успела выучить на языке оригинала партию «Аиды» и «Тоски» из одноименных опер и «Леноре» из оперы «Трубадур» Джузеппе Верди. Стажировка не предполагала выступлений советских певцов в спектаклях «Ла Скала», однако обладательница лирико-драматического сопрано привлекла внимание руководства театра. Милашкина стала первой советской певицей, выступившей на этой итальянской сцене после артиста Леонида Собинова. Это случилось спустя почти полвека. В 1965 году Милашкину позвали принять участие в концертном исполнении «Пиковой дамы» Чайковского в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Дебют молодой певицы в США был триумфальным. Она дважды выступила в Нью-Йорке и дала несколько концертов в других городах США. Помимо Италии и Америки, Милашкина гастролировала в Чехословакии, Австрии, Дании, Норвегии, Канаде, Польше и ГДР. Оперная певица исполняла партии Ольги в произведении Николая Римского-Корсакова «Псковитянка», Маргарита из «Фауста» Шарля Гуно, Наташи Ростовой в «Войне и мире» Сергея Прокофьева, Марии в опере «Мазеппа» Петра Чайковского и Ярославны в опере «Князь Игорь» Александра Бородина. Ее репертуар насчитывает более 20 ролей. Творчеству Тамары Милашкиной также посвящен фильм «Волшебница из града Китежа». Многие годы ее постоянным партнером по сцене был муж, оперный певец, народный артист СССР Владимир Атлантов. Они прожили вместе более 50 лет. В одном из интервью Атлантов рассказывал, что брак оказал влияние на его карьеру. Милашкина помогала мужу в изучении ролей и вопросах вокальной техники. Атлантов называл жену лучшим другом и настоящей второй половинкой, а их союз творческим и семейным созвучием. После ухода из Большого театра в 1989 году Милашкина переехала вместе с супругом в Австрию, где и скончалась 10 января 2024 года в 89 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Радиостанция «Говорит Москва» и кинопортал «Фильм.ру» рассказывают о кинопремьерах этой недели. Киноафиша онлайн. Новая прокатная неделя принесла очередное переосмысление самой мерзкой хоррор-классики, сиквел душевной комедии о жизни в деревне и еще кое-что. Рассказываем, что нас будет ждать в кинотеатрах в ближайшие дни. Первый за 3 года и 6-й по счету фильм о зловещих мертвецах лишь наполовину чтит корни франшизы. Создатели придумали по-хорошему отвратительные сцены с насилием, но забыли о фирменном черном юморе. Новая часть серии под названием «Пекло» – очередной хоррор, который стремится поговорить о насущных темах. В этот раз на повестке дня – абьюзивные отношения. Элис хоронит не самого приятного супруга и приезжает на поминки к его семье. Дальше классика. Древнее зло, проклятая книга «Некрономикон», бойня и готовые потрепать живых мертвецы. Пускай под надзором режиссера Себастьяна Ваничека «Пекло» не веселит аудиторию, зато эффектная новинка наверняка не раз заставит зрителя закрывать глаза и жалеть о взятой на сеанс еде. 18+. За последний год у отечественных зрителей появился новый любимый поджанр – ностальгические комедии о прелестях жизни в деревне. Главным хитом постоянно растущего списка фильмов стала картина с нескладным названием «На деревню к дедушке» о том, как хмурый и суровый мужик Юрий Стоянов впервые встречает и начинает перевоспитывать городского внучка Ярослав Головнев. Фильм настолько пришелся по душе зрителю, что создатели в максимально сжатые сроки выпустили сиквел. «На деревню к дедушке 2» забавно обыгрывает формулу «в продолжении всего должно быть в 2 раза больше». Поэтому бедному мальчишке приходится уживаться сразу с 2 дедами. Второй родственник – интеллигент, бывший дипломат с подвешенным языком в исполнении Федора Добронравова, который очаровывает всех в деревне, кроме первого деда. Начинается пенсионерская дуэль, которая из конкурса смекалок перерастает в трогательные попытки понять и принять чужого человека. 6+. Джон Карни, автор очаровательных комедий о том, как музыка объединяет, внезапно предал свои принципы и снял фильм о том, как хорошая песня может стать камнем преткновения, по крайней мере, на первых порах. Всеми забытый, никому не нужный и выступающий лишь на свадьбах музыкант Рик в исполнении Пола Рада знакомится с Дэнни, Ник Джонас, бывшей поп-звездой, который только учится жить без любви и внимания фанатов. Парочка находит общий язык, болтает о жесткой индустрии и поет авторские песни в свое удовольствие. Вскоре Рик узнает, что Дэнни украл его трек и превратил в мировой хит, который теперь звучит из каждого утюга. Уставший от жизненных несправедливостей мужчина решает впервые в жизни постоять за себя. Это хит вряд ли заставит вас поверить в то, что записанная для фильма песня могла бы стать шлягером даже в параллельной вселенной. В остальном, новый фильм Карни, что называется, кино для сердца и души. Это теплая драмеди о понятном желании, чтобы мир, наконец, начал ценить тебя по достоинству. 18+. Если вы откроете списки самых красивых фильмов в истории, то почти наверняка в каждом из них встретите «Запределье» — культовое кино, которое по праву заслуживает пафосный эпитет «визионерское». Что же в нем уникального? В 1920-х парализованный каскадер в исполнении Ли Пейса пытается смириться с положением и параллельно рассказывает маленькой девочке байки о пяти выдуманных героях. У слушательницы настолько развитое воображение, что сказка начинает напрямую влиять на автора. «Запределье» — это и живописное фэнтези, отдельные кадры которого откровенно шокируют своей изобретательностью, и духоподъемная притча о том, что опускать руки и сдаваться — это не выход. В последние годы фильм Тарсама Сингха заметно увеличил армию фанатов. Просмотр на большом экране – идеальная возможность примкнуть к числу поклонников или хотя бы понять феномен картины, которая вот уже 20 лет расходится на скриншоты. 18+. Киноафиша онлайн.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: Повтор лучшего.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: 8:09. Четверг, июль, день 16. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Два балла пробки в Москве, 18 градусов, ощущается как 16, пасмурно. Ренат пишет: «Доброе утро всем! Алексей, за кого в финале болеем, Аргентина или Испания?» Ренат, не знаю, в Аргентине милей, в Испании какой-то там Педро Санчес. Поэтому не за кого особо болеть. Говорят, Аргентина все купила. Нельзя почувствовать машину за 6 минут, пишет Сталиненок. Можно, Сталиненок? Профессионализм, как говорится, не пропьешь. Добрейшего утреца, пишет Супер П. Роспатент принял заявку на товарный знак «Дух Анкориджа». Под этим брендом будут выпускать парфюм, наверное, осветитель воздуха, что-то такое, пишет «Дело техники». «Дело техники», так вы же сами можете зарегистрировать какой хотите товарный знак, если этой регистрации никто не осуществил. Это же какая-то частная инициатива, насколько я понимаю. И предполагаю, что сделано это только ради прикола. Не думаю, что вообще кто-то будет выпускать что-то под этим наименованием. Так, новость просто сделать, да и все.

0: Случайно вчера увидел, я так предполагаю, спутник группировки 1440. Из-за низкой орбиты очень красиво светился на всем протяжении горизонта, а потом за минуту посчитал, сколько старлинков пролетело, и стало грустненько. Плотными рядами, по трем траекториям, после 50 штук перестал считать, пишет Мышел. Мышел, главное не размер, а умение пользоваться. Все, что я могу вам сказать. Ну вот, я поддался футболобесию, пишет Василий. Болел против бриташек. Вы мне еще за фальклены ответите. Поздравляю аргенцев, пишет Василий. Доброе утро всем, кто сегодня проснулся, пишет Бараэт. Пойду регистрировать Пук Анкориджа, пишет Супер П. Да, вы можете зарегистрировать товарный знак Пук Анкориджа, по, например, причем в разных отраслях, так скажем. Ну, по-русски вот просто Пук Анкориджа. Вот. Это вот Супер П. Вы можете зарегистрировать, попробовать во всяком случае. Не думаю, что большая очередь именно на регистрацию этого товарного знака, поэтому, пожалуйста. Так, а ты мне выключил монитор, да? Все, вот он включился заново. Спасибо большое. Так, что там за тачка-то была, пишет Сергей. Я тут прокатился на автомобиле, коротко на одном. Ну, вы же играете в игру, вы же отгадываете там у Ромы в этих в соцсетях, что за машина, поэтому, естественно, говорить-то я не буду. Вот, потом как разберетесь с этим вопросом, может быть, и переговорим по этому поводу. Так. Милей нам, не милее Санчеса. За наших болеем, значит, пишет Ренат. Да, за наших будем болеть. Что нам за этих футболистов непонятных болеть за кого-то там? Но если прям совсем еще раз отметить этот момент. Говорят, что Аргентина вообще не должна была оказаться там, где она оказалась. Что якобы Аргентину очень сильно пропихивают, проталкивают в финал. Они, оказывается, чемпионы мира прошлогодние, как минимум, вроде бы. И вот все делается для того, чтобы они побеждали. И вроде бы даже их Египет почти обыграл, или обыграл, но как-то там что-то не засчитали Египту. В общем, многие недовольны вообще в целом положением дел в футболе международном, мировом. И говорят, что Аргентина какая-то уж очень сильно продвигаемая страна, именно вот аргентинская сборная. Якобы всем нравится Месси, и за это, ну, платят люди, и поэтому, чтобы побольше народу приходило смотреть, они делают так, чтобы Месси подольше играл. Ну, с другой стороны, а что, этот Роналдо или как он не нравится, что ли? Он же многим тоже нравится, но его вот как-то выкинули, не знаю. Прошлогодний, Алексей, как так, пишет Владимир. Ну, прошлогодний, в прошлом году стали чемпионами или что? Вроде как-то так, прошлогодние. Наши вообще молодцы, ни одного гола не пропустили на этом чемпионате мира, пишет Роман. Ну, конечно, нас не пустили туда. Касаемо Старлинка и 1440, по-хорошему МО нужно дать тестовый доступ к сети и предоставить на апробацию абонентские устройства, а не дают, пишет Андрей. Ну да, уж конечно, Андрей. Надо, я думаю, все-таки в военных целях в первую очередь использовать эти спутники, вот, и добиваться результатов. Соответственно, если апробация где-то и проводится, она проводится специальными людьми в специальных подразделениях и так далее, если это происходит. Не прошлогодний, а предыдущий, 4 года назад чемпионат мира был, пишет Андрей. А, да, он раз в 4 года? Ничего себе. Ну все, значит, прошлогодний вот так. А не раз в два, не в два года раз? Реально раз в 4 года? Чемпионат мира по футболу? Ой, слушайте, тогда я понимаю, насколько это важно. Это очень важно. Значит, смотрите, 4-годичной давности футболисты. Вот, все, они чемпионы. Стоп, стоп, а я думал, что самый популярный Зеленский и сборная Украины, пишет Василий. Ну, они сейчас в ворота в свои понапропускали там, особенно на левобережном, в левобережном Киеве, если так можно выразиться. Отчитался Кличко, руководитель киевский, вот, что... Складские помещения какие-то горят. Да? Ну, нет, складские помещения. Ну, типа, по складским помещениям наши попали. Смотрю видео разные из интернета, причем такие, как всегда, издалека снятые, потому что у них сильно карают, если кто-то снимает рядом. Вот, именно видео ударов. Вижу, как пролетают наши объекты с неба, поражают цель, и после этого взлетают патриоты. ну или не Патриот, а еще какие-то системы противовоздушной обороны, и они летят в никуда. Вот там прям видно, как взрыв, и после этого ракеты поднимаются другие уже с земли. Типа, ты чё? Тормози, вот так вот у них получилось. Ну, то есть опять подтверждается тот факт, что, конечно, все эти противоракеты западные не очень-то работают против наших ракет, если нашим ракетам необходимо поразить какую-то цель. И вот какие-то складские помещения, которые так полыхнули, что горят до сих пор, и там дымище вообще заволок просто весь Киев, вот так вот скажу. Нет, я не выкладываю. Ну, я не выкладываю ни то, ни сё, ну, потому что, ну, я так, я же пытаюсь на канале как-то людей веселить, понимаешь, да, ну, и какие-то вещи существенные с точки зрения политики, геополитики выкладываю, вот кадры поражения обычно там не выкладываю, то есть это не какой-то принципиальный момент, я не буду выкладывать или еще что-то, ну, вот, считаю, что это должно быть четко все время вот у профессионалов, которые дадут оценку. Я, конечно, тоже оценку какую-то даю. Меня впечатлило это видео, то, что я видел. Несмотря на то, что оно издалека снято, понятно, что там хорошо прилетает. Посмотрел, видео стали публиковать, да, Министерство обороны много стало публиковать видео поражения объектов там, в Одессе, например, с беспилотников. Пишут, что это Геран-4 Сикер. Наверное, я вот не могу сказать, что это конкретно, но видно, что вот прям картиночка летит, все, и дальше поражает объект, из другого беспилотника видно, что этот объект поражается. Какие-то там непонятные корабли, для меня непонятные, совершенно понятные для Министерства обороны, потому что они знают, куда они бьют. Вот, еще что-то, эти корабли, они перевозят оружие, еще, ну, много чего. А? Да, так они поражены по-настоящему, да, они поразились, они говорят, что такое. Это я к чему говорю? Ну, действительно, хорошие беспилотники у нас, и вот сейчас появилось новое поколение этих беспилотников, но они прекрасно выполняют задачи, которые перед ними стоят, я имею в виду перед войсками беспилотных систем. Картинка абсолютно понятная, хорошие кадры, объективный контроль это называется, то есть кадры объективного контроля все дают понять даже человеку, который ничего не понимает. Да, все, ты видишь, вот он объект, вот в него летит, вот ровно в него попадает, и он горит. Потом еще там пару видео было, как вот стоят эти какие-то там местные, ну, назовем их моряки, и так вот на фоне вот этого дымящегося что-то там пытаются тушить, и еще что-то, но это бесполезно все. Вот, этот момент тоже интересен. Помимо Одессы, там много еще по каким районам, так скажем, регионам наносятся удары, и дается четкий, вот мне что стало очень нравиться. Во-первых, картинка есть вот самих беспилотников, которые поражают. И, то есть мы видим, да, какое количество объектов поражается. И во-вторых, если мы вдруг видим, что объект поражается, но не понимаем, что это за объект, нам объясняют, что это за объект. То есть говорят, такой-то там склад с тем-то, производил то-то. И кадр, бух, он там, по нему попадает. Потом, такой-то танкер, там, допустим, или такой-то корабль, и такой-то там судно, допустим. И оно вот то-то делало, то-то везло, вот такое-то оружие на нем было, поражено. То есть очень с этой точки зрения круто, потому что, ну, как бы раньше такой полноты информации не было, вообще, в случае в общественном поле, я хочу подчеркнуть. Вот, а теперь ты вот четко понимаешь, во-первых, объемы видишь, они огромные, просто поражается вражеская инфраструктура в огромных объемах. И во-вторых, тебе четко говорят, вот такая-то заправка на таком-то километре, такой-то НПЗ там, псевдо-НПЗ какой-то, вот такое-то еще что-то, ну прям, ну, весь список тебе дают. Это очень здорово. Ну, все, ты понимаешь, у тебя не возникает вопрос, куда, чего? Я знаю, что спекулировали наши враги на этом. Они там, да куда вы не попали, по сараю попали. Ну, вот как ты там пошутил, да, в этом смысле. Ну, вот все, нет, вот, смотрите, вот сюда. Там было это. Плюс вижу, насколько хорошо и мощно стали поражать именно какие-то объекты, которые занимались или занимаются, да, частично или полностью даже производством тех или иных видов вооружений. Ну, или сборкой вооружений, которые с территории Европы поступают на территорию Украины. Вот сейчас же рассказывают о том, что там американцы дадут лицензию украинцам на сборку у себя ракет, противоракет Патриот. Ну вот, собственно, я думаю, что если они рискнут попытаться что-то собирать, то мы как раз увидим, как какая-нибудь наша герань очередная, новая, там, может быть, старая какая-то, неважно, поражает этот объект. Если не герань, то тогда это будет какой-нибудь, какая-нибудь баллистика хорошая тоже очень. Баллистику они вообще не перехватывают, я так понял. Что-то в начале конфликта они отчитывались о том, что они перехватывают, сейчас они не отчитываются о том, что они перехватывают. А? Вы видел, да? А пусть это Герань-4, но для Украины это иранские шахеды, пишет ДК. Да, это вообще не важно, что для них они какие-то, честно говоря, странные люди уже. Лишний раз это обсуждать, наверное, смысла никакого не имеет. А оружие без людей что-то может? Не пора ли количество украинцев уменьшать? Хватит жалеть, пишет Юрий Р. А то скоро начнут из Европы возвращаться, и что делать будем? Вот, мобилизацию объявлять, пишет Юрий Р. Юрий Р, ну, давайте, первое, что мы точно не должны делать, это валяться с вами в истериках. Вот, вы уже валяетесь, я не хочу рядом с вами валяться в истерике. Это первое, давайте начнем с этого. Второе, то, сколько поражается именно на фронте живой силы противника, это тоже подсчитывается и тоже постоянно отчет идет. Это очень серьезные цифры. Вот, вы обратите, пожалуйста, на это свое внимание. Та массированность, которая появилась у нас в дальних ударах, я не исключаю, конечно, что и раньше так было, но раньше мы отчетов по этому поводу не видели для нас. А теперь широкой общественности все показывают. Говорят, вот, вы хотели видео? Вам хочется видео? Вам хочется прям четко, чтобы мы говорили, что вот куда мы где поразили, а не так, что на объекты назначены и поражены. Раньше же так, Министерство обороны говорило, объекты назначены, все поражены. И все такие, да где они там назначены, что там поражено? Ну вот Министерство обороны перешло в другой формат, говорит, вот такие объекты мы себе назначили, вот смотрите, вот перечень, вот мы их поразили, вот вам видео, смотрите, сидите. И вот мы сидим, смотрим, да, действительно, смотри, объект, угу, и правда назначен, и правда поражен, да, да. И как-то на душе радостно от этого становится очень сильно, если честно. То есть, и я думаю, что нашему врагу, который тоже изучает внимательно все эти видео, которые мы выкладываем, где мы поражаем их объекты, то очень грустно в связи с этим. Я думаю, что они грустят очень сильно. А нужно, чтобы враг грустил. Не нужно, чтобы враг радовался, не нужно, чтобы враг ходил там, веселился. Нет, враг должен видеть, как его инфраструктура превращается в ничто. Враг должен знать, что теперь, например, чтобы они не пытались подогнать к портам, ну, к порту Одессы, все это будет сожжено нашими беспилотниками. Они могут пытаться привозить это на лодках, на кораблях, на чем угодно. Все это будет сожжено дотла. Вот, поэтому я думаю, что это очень хорошо, что мы видим такие видео, и у нас есть возможность убедиться лично, чтобы уж никаких сомнений не было, что вот так вот оно и есть, вот они объекты, и вот они поражены. Прекрасно. А почему не бьем по Западной Украине? Есть мысли, пишет Кирилл. Я думаю, что все очень просто. Где есть объекты, необходимые нам, производственные, мы по ним и бьем. Где есть склад, где накопили оружие, мы туда и бьем. Где есть порт, мы туда и бьем. Что говорить о Западной Украине? Ну, там были какие-то газовые хранилища. Я так понял, их уничтожили уже давно, эти газовые хранилища. Помните, были разговоры. То есть Западная Украина с точки зрения промышленности, если я не ошибаюсь, это полный ноль, да, то есть что производит Западная Украина, так называемая, она производит исторически только русофобию, вот. Ну, по факту, если посмотреть на Украину как таковую, ну, давайте, до начала военного конфликта, то, или даже, давайте, до 2014 года, до того, как Украина решила стать нацистской, да, и кричать, что русских надо резать и все в этом духе вешать, ну, на геляку, да, нас отправлять. Вот до этого момента получается, что самые жизненно важные регионы, обеспечивающие процветание народа, страны, это были регионы восточные, ну и, соответственно, назовем их южные. То есть вот это Новороссия и Донбасс. Это вот то, что кормило вот это всю тусовку, в том числе и политическую, так называемую украинскую тусовку. То есть это и есть те люди, которые создавали вообще вот так называемое независимое украинское государство. До тех пор, пока вдруг туда не полезли бандеровцы, которые ничего, кроме ненависти к русским, запрета русского языка, разрушения церквей и убийства людей, не делать не умеют. Ну, они ничего не умеют делать. Они... А? Ну, ТЦК, да, но это убийство людей, в том числе и да, населения местного, конечно, конечно. Отлавливать людей в восточных и центральных регионах, отправлять их в мясорубку. Не получается в последнее время. У них проблема возникла. Они всех, кого могли отловить в восточных регионах и в центральных, уже, похоже, отловили, к сожалению. Да, я здесь вот должен выразить это сожаление. Потому что если человек не хочет воевать за этот уродливый бандеровский режим, то это прекрасно. И очень жаль, что вот эта вот нацистская фактически верхушка нашла способы, как людей заставлять за них воевать, к сожалению. Но действительно, все сложнее и сложнее находить людей, и, соответственно, они поактивнее стали работать по западным областям. А в западных областях там бандеровцы, которые вот ходили все с факелами и кричали, что они за Украину будут воевать, и умирать, и воевать они будут, но предпочитали всегда делать так, чтобы воевал и умирал за них русский человек, по духу, по всему, по культуре, которого они просто скрутят и на автобусе отвезут в нужное место. А сами они хотели ходить с флагами, прославлять эсэсовцев, ставить памятники Бандере, Шухевичу, перезахоранивать Мельника. Ну и, в общем, считали себя цветом, в кавычках, нации. Они себя считают нацией какой-то там, еще что-то. Ну и вот до них потихонечку добралось вот эта история. Потихонечку пошло туда. И начинается. А чё это, почему это, а как это, вот, а я плачу налоги. Крымчан очень жалко, там сейчас очень тяжело, пишет Евгений. Всех наших людей безмерно жалко, безмерно. То есть мы, конечно, я понимаю, в каком состоянии находятся мои друзья, которые живут в Крыме, например, в Крыму, простите, в Крыму. И, ну что, терпеть. Все равно победим. В Киев на днях делегация русофобов из Европы приехала. Удивительно, что все еще вокзал на месте, куда можно приехать, пишет Олеся. Ну, я понял, о чем вы говорите. Что касается инфраструктуры железнодорожной, здесь я бы обратил ваше внимание не на железнодорожные пути, поезда или еще что-то, точнее, вокзалы, а именно на локомотивы, особенно те, которые способны перевозить оружие из точки А в точку Б. Мы их стали очень активно поражать нашими беспилотными средствами. Много. Об этом есть отчеты, об этом есть видео. Обратите это внимание на это. То есть подвижной состав мы поражаем. А здесь интересная специфика есть. Пути, которые... Ну, ты ударил, например, по железной дороге, вот железнодорожные пути. Их достаточно быстро можно восстановить. А вот подвижной состав восстановить быстро нельзя никак. То есть сделать поезд очень сложно. Ну, я имею в виду локомотив. Его сложно сделать. Это, ну, тем более, если ты еще и не делаешь их. Тем более, что если ты их и не делал никогда. Потому что эти локомотивы там, которые есть у них, они делались советскими людьми. Да, они делались той Украиной здорового человека в том числе. Ну и не только. Естественно, всей страной они делались. А эти они делать ничего не умеют. У них, я же говорю, только русофобия везде и все. И ненависть. Поэтому подвижной состав выбить — идея хорошая, и, судя по всему, она реализуется, и, судя по всему, имеет хороший эффект, дает, в общем. Так, вы думаете, Европа столько денег вливает и влила в Украину, и так просто все отпустят, пишет Владимир Горыныч. Владимир Горыныч, я вот прямо здесь сейчас сидел и полчаса говорил, что Европа вот-вот сейчас все отпустит, и все будет очень просто, и все у них прямо, они сдаются или что? Европа будет использовать Украину до последнего украинца. Просто западным украинцам, которые бандеровцы, казалось, что их трогать не будут. Будут, потому что разберутся как-нибудь без них. Это ошибочное мнение. Вот. Еще были некоторые украинцы, которые считали, что если они уехали в Европу, то у них все тип-топ. Вот сейчас прошел законопроект, с 27-го года будет работать уже такой закон. Украинец, способный держать оружие в руках, то есть призывного возраста там, и так далее, военнообязанный, даже вот так вот скажем, он не может выехать с Украины в Европу. Все, в Европу ему въезд будет запрещен. Вообще. Говорят, что они будут трогать тех, кто уже переехал и получает, так сказать, помощь от Европы и уже живет в Европе. Это все чепуха. Естественно, будут по другим статьям вылавливать и выкидывать обратно. Естественно. Дорогу не там перешел, тот не так сделал, это не так сделал. Всех, кто способен держать оружие в руках, чисто физически, всех их соберут и отправят обратно. Не разово, не вот так вот, как с теми, кого просто не будут теперь пускать в Европу. Просто закрыли въезд и все. А потихонечку, полигонечку, здесь одного, там одного, здесь, здесь, здесь, и наладят поток, который будет состоять вот из этих пойманных в Европе людей, значит, проходящих по определенным каким-нибудь административным нарушениям, уголовным нарушениям, придуманным административным уголовным нарушениям, и отправлять их будут обратно, и они будут пополнять ряды ВСУ, так называемого. 8.31, простите, новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
3: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом.

0: Заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
0: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
3: В 8:39 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте, все предупредили, с 9 до 17 в деревне отключат электричество, генератор не запустишь, она бензин в канистру не отпускает, говорит, ей штраф 10 тысяч, и как теперь слушать Гудошникова, пишет Николай. То есть вам профилактически отключили свет, и вы что-то рыдаете мне здесь в эфире, или что, я не понимаю, вот, Николай, или какая-то проблема. То есть у нас есть регионы, которые сейчас находятся под ударами врагов. И там возникают проблемы с электричеством. А у вас вот в деревне, я так понял, профилактическое отключение электричества просто производят в связи с чем-то. И вы вот уже как бы напряженно спрашиваете, как меня слушать. Зарядите что-нибудь, вот батарейка, чтобы была нормальная, и через интернет слушайте в смартфоне. Вот, например, Powerbank можете зарядить, пока есть возможность. Слушать как раз проблемы не будет. Это первое. Второй момент, еще один, может быть, будет важно. По поводу топлива. Все-таки я вот уже рассказывал это в эфире, когда это было? 2 дня назад уже, да? Ну, через день. Позавчера, да, это вроде было? Вчера я рассказывал, а, соответственно, позавчера я это осуществил. Соответственно, 2 дня назад, правильно? В 11 утра на одной из заправок в Москве, это была «Газпромнефть», я спокойно заехал и заправился. То есть вообще, без ожидания какого-либо. То есть вообще не ждал. Может быть, мне просто как-то уникально повезло, но, по-моему, ситуация меняется в лучшую сторону. Вот, потому что я же эту заправку, на которой я заправлялся, вижу каждый день своими глазами. И видел, когда была пиковая проблема, и вижу, как это сейчас выглядит. То есть потихонечку рассосалось. Значит, в этом направлении работы ведутся, и работы ведутся успешно. И это прекрасно. Соответственно, для газонокосилки или для генератора для вашего, ну, можно раздобыть. Вообще нет проблем с топливом, цена вообще прежняя, пишет Андрей. Ну вот, например, в Бундестаге недавно прошло голосование о нанесении ударов вглубь территории России. Если мы так любим ответные меры, почему бы в Госдуме, например, не поднять аналогичный вопрос об ударах по Европе и проголосовать в пользу пока и пока воздержаться, так скажем. Или мы не хотим их напугать, пишет Олеся. Слушайте, для ведения боевых действий, где бы то ни было, у нас уже все разрешения сами себе мы дали юридические. То есть мы можем, нам ничего голосовать не надо. Мы уже все разрешения себе дали. Ну,

0: юридически. Все нормально, не переживайте по этому поводу. В Краснодаре пока не рассосалось, пишет Олег. Знаю, да, юг, проблема. Вот, но будет решаться и эта проблема, куда деваться. 8 из 10 заправок свободные стоят, пишет Максим. Ну, вот я говорю, в столице, то есть наладился этот вопрос. Вот сейчас на Роснефти 2 машины, Москва, пишет Олег. Значит, еще ситуация вот за эти 2 дня улучшилась. Конкретно столица. Какой удар по Европе? А вы пойдете санитаркой? Задает вопрос Конь Огонь, видимо, слушательница, которая говорит про удары по Европе. Или слушателю. Смысл в чем? Не в том, чтобы там, ударить по Европе. Смысл в том, что европейцы поднимают вопрос такой, например, там в Бундестаге, да, те же самые, или где? В Бундесрате. Есть такое название, Бундесрат, знаете? В Бундестаге поднимают вопрос о том, а не наносить ли нам удары? Потом такие, нет, нет, что вы, не будем наносить удары по России. И голосуют против. И нам как бы ответно тоже поголосовать какие-нибудь такие инициативы. А не нанести ли нам ядерный удар по Берлину? Потом выйти всем, всей Государственной Думы и сказать, ну нет, рановато. Нет, нет, ну куда, ну зачем? Вот это, и все. Вот. Ну, интересная, в принципе, идея интересная. Вот. Я думаю, что некоторые партии, особенно там накануне выборов, могли бы воспользоваться этой инициативой, в том смысле, чтобы так немножко шуму, да, добавить. Но вот из последнего я видел, что кто-то из партий думских оппозиционных предложил разрешить продавать с огородов, что бы то ни было. Вот так вот на улице. Ну, то есть на улице. Не на рынке, или там, как это еще называется? Ярмарка. Ну, на ярмарке, да. Ярмарка выходного дня. Сейчас можно продавать свое с огорода, но только на ярмарке выходного дня. А вот вообще на улице где угодно. И там еще вопрос такой. Опрос сразу в интернете. Там, как вы, поддержите инициативу или нет? Люди ставят лайк, поддержим инициативу с огородов, чтобы можно было продавать. В общем, людям инициатива нравится. Но знаете, какое дело? Я, в принципе, не против и таких инициатив. Но могу сказать сразу, я покупать не буду такое. Объясняю. Я не буду покупать ничего, что не сертифицировано. Что не прошло проверку в лаборатории. Никогда. Грибочки, да, вот эти грибочки, нет, вот, понимаешь, начинается, ягодку собрал, грибочки собрал, то собрал, спасибо, я где-нибудь цезий найду, кроме грибочков, вот, мне вот эти вот радиоактивные грибочки, собранные неизвестно где и никем не проверены, а? Я никогда в жизни не буду есть никаких грибов, которые мне привезут откуда-то, это просто закон. Все эти маслята, все эти лисички, все это остальное. Вот если только у меня нет в руках дозиметра, вот, я к ним не прикоснусь никогда в жизни. В принципе. Грибы — это одно из самых странных вообще явлений на столе. Я вам откровенно говорю. Вообще любые грибы — это странное явление на столе. Объясню почему. Потому что пользы от них примерно ноль, насколько я понял. Вот из того, что я почитал. Примерно ноль. А опасность невероятная. Первое, накапливают радиацию бешено, абсолютно. Это первое. Второе, ошибки при сборе и определении. Вот это. О, это я знаю, это не ядовитый. И вот один не ядовитый, в кавычках, гриб, в среде других не ядовитых. И все, и травятся люди просто там. Страшное дело. Ну, то есть, неоправданный риск абсолютно. То есть, зачем есть грибы? Вот загадка, не знаю зачем.
1: По сути,
0: вкусно. Ну, вот только ради вкуса. Вот реально, только ради вкуса. Вот грибочки с картошечкой, там, с сметанкой, опа! Но риски, ну, слушай, тогда я лучше возьму себе мотоцикл. Или как ты, буду ездить на моноколесе, да? Хотя бы сразу понятно, что мне, как бы, жизнь не мила. Вот, как-то вот мне все не нравится. Я вот решил ездить на моноколесе, понимаешь? А с грибочками такая история как-то. Вот. И даже самодельное вино в канистрах из-под краски не будете брать, пишет Валерий. Воздержусь, пожалуй. Вот. И все, что касается вообще любых вещей, растущих на земле. Вот. Есть такая история, что не каждая земля, она полезна. Все, что касается родниковой воды, которую мы вам привезем специальную, она родниковая, она прекрасная. Ну да, родниковая вода с радоном. Спасибо, сами пейте, наслаждайтесь. Я как бы к этому не причастен. Если источник не проходит постоянной лабораторной проверки, в жизни к нему не подойду. В жизни вообще. Но это может быть, почему бы и нет. Ты купался в радоновых источниках. Теперь все понятно. Поэтому взял моноколесо. Да ты вообще плевать хотел на все. Ну вот. А как же березовый сок, пишет Константин. Да, с грибами, конечно, это к Зеленскому, пишет Конь-огонь. Как раньше люди ели грибы? Как грибникам жить? Не собирать грибы, не продавать? Как зарабатывать? Критикуешь, предлагай, пишет Роман. Люди раньше ели грибы так, как они не понимали некоторые опасности, связанные с грибами. Люди раньше ели грибы в тех лесах, где поблизости не было ядерной катастрофы, например. Такое, как случилось с Чернобыльской АЭС. Ну, вот такие вот моментики есть. Люди раньше вообще много чего ели, пили, и целыми свадьбами и селами вымирали в связи с этим. Вот. Люди раньше ели грибы, потому что, например, не было ничего другого поесть. И вот что было, то и ели. Ну, как бы собирательством жили люди, да? Есть такая вот свойственная людям штука — пойти пособирать и поесть. Вот. Сегодня, как бы, я могу, наверное, частично пока обойтись без этого. Как только и если нечего будет есть, в магазинах ничего не будет, и вот это вот все, мы будем жить, как в книге Элая, буду, конечно, охотиться на кошек каких-то радиоактивных, грибы радиоактивные есть. Ну, а что делать? Других вариантов, как бы, не предвидится. Огурчики, которые от ботвы не отрывали. Да, огурчики — это всегда опасно. Нужно знать поставщика. А вдруг поставщик этими огурцами лечит геморрой? Кто, вот знаешь или не знаешь? И не отрывает их от ботвы. А ты потом сидишь, их жуешь. Хорошо, вот давай представим себе ситуацию. Абсолютно чистый, прекрасный огурец. Какой-то человек пойдет и полечит им геморрой. Потом помоет с мылом и даст тебе съесть. Хочешь?
1: Я подумал, что ты все продукты ешь.
0: Ну, я стараюсь, понимаешь, я стараюсь. О, как вам апологеты белорусских продуктов по соседству с Чернобылем, пишет Код Z. Да знаю я это все, да. Знаю все эти ягодки из лесов и все остальное. Ну, это все очень интересно. Только включился, и сразу такая интересная тема, пишет Лимузин. Лимузин, есть ощущение, что вы просто и до этого были включены, но сейчас что-то вас внутри зацепило. Что-то тема огурцов вас как-то, мне кажется, ободрила. Вот. Я с вами солидарно полностью, пишет Октябрина. Прекрасно, спасибо большое. Эффект от информационных способов воздействия, вроде голосования, нанесения ядерных ударов, информационный век быстро проходит, и становится ясно, что это было фейковое голосование, но эскалация нарастает. Будь контрпродуктивный, пишет Сергей. Вот и я думаю, что нам надо не голосовать, как это делают в каких-то там немецких правительствах или там еще чем-то, а нам нужно наносить максимально болезненные удары по инфраструктуре врага, как можно больше и как можно больше показывать это все, чтобы было снято красиво, вот, и врагу просто отрезать все пути подвоза по воде, изничтожить их абсолютно и любой подвижной состав, который перевозит оружие, уничтожить всю топливную энергетику, какая только можно и до чего можно дотянуться, и все запасы. Ну и будет очень хорошо. Это не весь перечень того, что правильно и хорошо делать. Поэтому это и делается. И прекрасно. Так и надо. Вот. Так, покупайте крупные огурцы, ими навряд ли лечили геморрой, пишет он. Кто знает, понимаете, может, если человек сильно активно занимался лечением, то так вот постепенно и дошел вот до этих. Ну, кстати, эти крупные огурцы, вот эти вот какие-то непонятные гибриды, они же и не огурцы. Вот эти вот огромные, полуметровые какие-то. А у них же вкуса огурца нет вообще, обрати внимание. А что если вкус огурца, это и есть Все, давайте не будем. Давайте не. А что? Вот. Это еще хорошо, если еще помоют, а могут и так продать, пишет Дмитрий. А вы сами как домой просто приносите в пакетики, нарезаете и погнали. Ну, конечно, все, что растет на земле, даже если не было человека, который, не отрывая от ботвы, что-то там лечил, оно так или иначе этой землей пачкается. Ну, так или иначе. Да, почва чуть-чуть.
1: Колючий.
0: Да ты все-таки, да, колючий. Короче говоря, все, что рядом с почвой, все это надо очень сильно и хорошо мыть, конечно же. Конечно же. Ой, ну вы сейчас наговорите, пишет Елизавета. Ну, Елизавета, ну а что делать? Знаете, есть еще такая штука, продается хлеб в магазинах. И есть хлеб в пакетиках, ну, запакованный, а есть хлеб не запакованный. Тот хлеб, который запакованный, он, по сути, в пластике, и этот микропластик, он, конечно, вреден и накапливается в организме, все такое. А тот хлеб, который не запакован, обратите внимание, в общем доступе находится у людей, его любят трогать. Трогать. Я сам видел своими глазами, как это делается. Полно роликов в интернете. Подходит прекрасная женщина какая-нибудь и начинает выбирать себе хлеб.
1: Без перчаток?
0: Каких перчаток? Просто женщина подходит, выбирает себе хлеб. Одну булочку потрогала, другую булочку потрогала, третью булочку потрогала.
1: Пакеты возьми на день.
0: Ну, ты понял. И ведь такая женщина, гипотетически, она же не одна. Их же таких женщин много. Насколько я знаю, есть какая-то штука такая, там, социальные карты и так далее, которые в определенные часы, или это, может быть, не с часами связано, а с тем, что просто люди с утра встают и идут в магазин. Ну, в общем, люди постарше ходят в магазин с утра. Я вот обратил внимание на это. Ну, вот они как раз с утра приходят и смотрят себе свежие какие-то хлеб какой-то. Этот свежий, этот не такой свежий. Вот этот хрустит. Вот этот, пожалуй, возьму.
1: А мы когда маленькие были. Мы брали
0: оп-оп-оп. Оп-оп, да, мы так и делали.
1: И ели.
0: Мы пили из стаканов многоразовых вот газировку и все такое. Потом так их сполоснули. Вот там, там было, вот наливаешь воды, а вот и рядом был фонтанчик. Сполоснул фонтанчиком.
1: Выросли красивые.
0: Конечно. Но мы тогда, понимаешь, не летали по заграницам постоянно, не привозили всякие бациллы заграничные, невероятные какие-то, которых у нас отродясь не было. У нас тогда клещей энцефалитных было по минимуму, в определенных регионах были, но в целом не особо-то они были. А сейчас они вот есть в Москве, например, энцефалитные клещи. Что, в общем-то, не свойственно, насколько я знаю. Их, ну, они здесь не должны быть, а они здесь есть. Заболевания всякие, эболы, не эболы, все эти ковиды откуда-то, да, у нас здесь, хотя их здесь не должно быть. Мы же летучих мышей не трогаем. Где ты летучих мышей? Там же определенные летучие мыши и все такое. Взаимопроникаемость и путешествия, и все остальное, туризм приводят к интересным вещам, которые, ну, так скажем, люди привозят болезни, которых здесь, ну, исторически не было. И чем больше взаимопроникаемость, тем больше вот этот взаимообмен всякими разными бациллами. Прикольный факт, может, не все знают, но американцы, когда они еще были европейцами, а не американцами, для того, чтобы убить американцев настоящих, которые были там, в Северной Америке и в Южной Америке, они как раз привозили, так скажем, бациллы всякие разные свои, зараженные. Одеяло, еще что-то. Просто вот заразу свою привозили. Кашляли своими болезнями там, распространяли. Эти болезни были неизвестны тем народам, которые проживали на территории Северной и Южной, например, Америки, они очень сильно болели. И если европеец эту болезнь переносил достаточно легко, потому что у него был иммунитет выработанный, то эти умирали просто, и все. Выкашивало их. Вот, так что это известная штука на самом деле. И поэтому есть вот там разнообразные карантины для людей, въезжающих из тех или иных стран. Есть карантины, если есть вспышка заболевания, ну и все остальное. Но тем не менее. Поэтому вот у нас когда-то было. Ну, когда-то было. Когда-то не было ядерных катастроф, потому что не было ядерной энергии вообще как таковой. Вот такая какая-то. Когда-то американцы не придумали на обедненном уране делать снаряды для того, чтобы ими бить по тому, кому... Ну, в основном они по детям стреляли в Югославии, да? Ну, вот потом они придумали этот обедненный уран. Потом выяснилось, что этот обедненный уран будет отравлять почву на протяжении 60 поколений. И влиять на эти поколения на уровне ДНК. Ну, вот так вот получилось. Когда-то не было столько машин. Когда-то в этих машинах не было столько разнообразных сажевых фильтров. Вот. Когда-то не было выбросов, столько выбросов от шин автомобильных. В этих шинах автомобильных не было определенного химиката, который там позволяет им дольше и качественнее работать, но при этом превращаясь в мелкую вот эту дисперсию, то есть такую пыль, микропыль, например, крайне опасен для человеческого здоровья. Когда-то не было столько пластика. Вот просто его не было, и все. А вот сейчас вот он есть. И попробуй без пластика жить. Ну, попробуй без пластика жить. Попробуй сделать так, чтобы одежда твоя была без пластика. Автомобиль, в котором ты находишься, был без пластика. Посуда, из которой ты ешь, была без пластика. Упаковка, в которой упакована еда, была без пластика. Вода, в которую тебе привезли, хоть в каком виде, с какого бы источника тебе ее не привезли, чтобы она была не в пластиковой бутылке. Попробуй. Очень интересно. Попробуй посмотреть, чтобы фильтр для воды был не пластик. Попробуй. Сделайте. Попробуйте сделать так, чтобы трубы были не пластиковые. Ну вот, пожалуйста. Поэтому очень много разных интересных вещей происходит с человечеством, и очень сильно меняется наша жизнь. Вот. Техника, как говорится. Когда-то Алекс Карп был маленький и добрый ребенок. Да, а теперь вот один из тех, кто возглавляет Палантир, и говорит, что у него аллергия на слово «дети», например. Вот, страшный технофашист. Вот. Когда-то мне было 17, теперь почти 36. Эх, пишет Мария. Да. Ну, когда-то, кстати, многие заболевания, которые сегодня и выявляются, и лечатся, были, во-первых, невыявляемыми практически, и, во-вторых, неизлечимыми и с невероятно плохими последствиями. Те заболевания, которые сегодня путем терапии, если вовремя оказать помощь человеку, да, то есть излечиваются, человек восстанавливается. Например, я так вот прямо говорю, врачи об этом говорят, инсульты разнообразные. Если быстро помочь, с инфарктами там посложнее, вот, инсульты, если быстро оказать помощь, если вовремя среагировать, высок шанс, что человека можно восстановить. Вот, и, а раньше это как бы, нет, все, нет. Поэтому много чего меняется, много как оно все происходит, есть плюсы, есть минусы, как говорится. Во всем виноваты грибы, пишет Конь Огонь. Ну и грибы, конечно, радиоактивные, это отдельная тема. Вот. Весь интернет забит роликами о том, как чувачки покупают себе дозиметры и с этими дозиметрами подходят к грибам. Ну, просто к грибам подходят. А там прям... Из леса Вестима. Откуда грибочки? Что? С какого района? Из разных районов. Есть специальные районы, в которых вообще грибы собирать нельзя. Есть специальные карты, которые говорят о том, где грибы собирать нельзя. И есть люди, которым плевать на то, что есть эти карты, и в которых собирать нельзя. Вот им плевать. Они вот идут и собирают, потому что они не знают, что есть такие карты, и не знают, что грибочки могут фонить. А есть люди, которые едут по дороге и такие: «О, грибочки!» Берут себе ведро этих грибочков, едут и едят их. Не очень хорошо. Даже если там, излучение от этих грибов, оно не опасно с точки зрения того, что когда ты рядом с ними ходишь, или даже в руках подержать, но с точки зрения того, когда ты их ешь, это не очень хорошо. Так они же на продажу, пишет Миша Николаев. Ну да, да, да, это кому-то, это приятного аппетита. Да. Передайте привет моей Полишке, дочке, она со мной работает, пишет Игорь, передаю привет. Вот. Так, что еще? Это просто много раз. Ржу! Молодец! Пишет Конь Огонь. Так что тут ржать? Жизнь такая, понимаешь, вокруг интересная. Вот. А люди и не знают, им никто и не говорит. А я вот сказал хотя бы. А там уже сами пускай решают. Сами решайте, сами думаете, что вам как. Удобно, неудобно. 9:00 новость.
2: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
3: «Красный конь» с картины Кузьмы Петрова-Водкина где только не проходил. Полотно побывало на выставках в шведской Мальме, в Нью-Йорке, а сейчас находится в Третьяковской галерее на Крымском валу. Но у российского зрителя не было бы возможности увидеть купание «Красного коня» без одной женщины, коллекционера русского искусства Казимиры Басевич. Она появилась на свет в 1898 году в Иркутске. Она родилась в семье ссыльных поляков. Также известно, что гимназию тогда еще Казимира Романовская окончила в Харбине, а в 1917 году поступила на московские высшие женские курсы. Она училась на историко-филологическом факультете. В Москве Басевич выходит замуж за зоолога и будущего директора зоологического музея МГУ Сергея Турова. Вместе с ним она едет на родину, где оканчивает Иркутский университет в 1924 году. Брак с первым мужем распался, после чего девушка снова выходит замуж. В этот раз за ученого гидротехника Акима Басевича. Через несколько лет семья переехала в Ленинград. Во время блокады Басевич жила в эвакуации в Ташкенте, где начала преподавать географию. Известно, что она собирала произведения искусства с 40-х годов 20 века. С чего именно началась история ее коллекции, неизвестно. Басевич упоминала, что увлекалась искусством с юности. Сама коллекционер отмечала, что приобретала полотна путем ограничений и лишений. Не исключено, что в этом подсобили доходы мужа. Позднее Казимира Константиновна уехала в Ленинград, вышла замуж, супруг ее стал профессором, и она продолжала свое любимое дело – коллекционирование произведений русских художников начала 20 века. Везде и всюду – в комиссионных магазинах, у коллекционеров, у нуждающихся престарелых людей – приобретала она картины и стала таким образом обладательницей большой коллекции, отмечал Фатьянов. Басевич приобретала работы русских мастеров. Среди них Константин Коровин, Николай Рерих, Михаил Врубель, Константин Сомов, Зинаида Серебрякова, Виктор Борисов Мусатов, Борис Кустодиев, Павел Кузнецов, Мартирос Сарьян и другие. Сохранились фотографии интерьера квартиры коллекционера, где, как писал искусствовед Александр Каменский, пылая яростным алым цветом, висело полотно «Купание красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина. Каменский также упоминает, что в 1914 году художник участвовал с этой работой в Балтийской выставке в Швеции. Но началась Первая мировая война, в России революция и гражданская война. Все это время картина находилась за границей, а на ее возвращении настояла вдова Петрова-Водкина Мария Федоровна. В 1950 году картины художника вернулись из Швеции в Россию. Музеи отказались принимать в собрание «Купание красного коня». Тогда у Марии Федоровны купила полотно Казимира Басевич. Коллекционер не использовала картины для обогащения. Известен любопытный случай дарения произведения искусства Иркутскому музею от Басевич. Бывший директор учреждения писал, что коллекционер пообещала передать в собрание 2-3 вещи, но при выполнении затейливого требования. Она поставила лукавое условие. Если я отгадаю название работ, просматриваемых на стенах соседней комнаты, то она их подарит музею. Таким образом, Алексей Фатьянов узнал картину Аркадия Рылова, пейзаж, выполненный темперой кисти Зинаиды Серебряковой, и полотно Сергея Колесникова «Стирка белья». Еще в коллекцию Иркутскому музею отправился этюд Николая Андреева «Река Ушаковка вблизи Иркутска». Также в 1961 году Басевич подарила несколько произведений Третьяковской галереи. Среди них было и легендарное полотно Петрова-Водкина. Родственница коллекционера предполагала, что такое спонтанное решение было следствием эмоционального подъема после полета Юрия Гагарина в космос. Казимира Басевич умерла в 1973 году, но история приобретенных ею картин не даст закончить рассказ о ней. Согласно воле коллекционера, в год ее смерти еще 7 полотен перешло в Третьяковскую галерею. Их передала племянница Галина Лотарева. В 2017 году внучатая племянница Басевич, профессор Уральской архитектурно-художественной академии Рена Лотарева, передала в дар Третьяковке 17 произведений русских художников, а в Екатеринбургский музей изобразительных искусств отправилось 8 произведений живописи и графики. Также было подарено 4 скульптуры и более 200 предметов декоративно-прикладного искусства. Бывший директор Третьяковской галереи Дельфира Трегулова оценила вклад Басевич такими словами. «У нее был какой-то внутренний дар выбирать действительно выдающиеся произведения искусства своих современников. Конечно, самым главным приобретением Казимиры Константиновны была знаковая для всего русского искусства начала 20 века и, позволю себе сказать, для развития мирового искусства картина Петрова-Водкина «Купание красного коня».
2: Внимание, внимание!
4: Говорит Москва. 94,8.
2: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
6: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
9: Каждое воскресенье после 17 часов.
2: Гость в студии.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
3: Арфистку Веру Дулову изображали как минимум два мастера русской живописи – Петр Кончаловский и Игорь Грабарь. А ее виртуозная игра вдохновляла таких композиторов, как Александр Мусолов, Лев Книпер и других, на написание произведений для арфы. Вера Дулова родилась в Москве 27 января 1909 года в музыкальной семье. Ее бабушка была пианисткой, отец-скрипач играл в квартете герцога Мекленбургского, а мать пела в Мариинском театре. Вера Георгиевна обучалась в консерватории у педагогов Ксении Эрдели и Марии Корчинской. По окончании учебного заведения Дулова получила стипендию Фонда помощи молодым дарованиям, учрежденную Анатолием Луначарским. Благодаря этому она получила возможность совершенствовать игру у профессора Макса Зааля в Берлине. По возвращении из-за границы она играла в Московской филармонии, а позже стала солисткой Оркестра Государственного академического Большого театра. Она единственный оркестровый музыкант, кому присвоено звание народного артиста СССР. Самым запоминающимся выступлением Дуловой можно назвать участие в концерте на дрейфующей льдине для участников полярной экспедиции «Северный полюс-4». За это она была удостоена звания «Почетный полярник». Гастролировала арфистка не только по России, но и по миру. Она побывала в Великобритании, Италии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландах, Японии, США и Израиле. Ее игру высоко ценили и даже называли «королевой арфисток». Любовь к инструменту отразилась и в том, что музыкант приняла участие в конструировании отечественной арфы. Это позволило улучшить технические и акустические характеристики инструмента. Дулова занималась и преподавательской деятельностью. Она заложила основы отечественной арфовой школы, которую стали называть в честь музыканта. Вера Дулова преподавала в Московском музыкальном училище имени Ипполитова Иванова, а позже вела класс арфы в Московской консерватории и Центральной музыкальной школе при ней. В 1964 году по инициативе Дуловой при Центральном доме работников искусств было создано Всероссийское общество арфистов. Музыкант также занималась восстановлением, редактированием и изданием редких нотных записей для арфы XVI-XIX веков, а также создавала собственные обработки и переложения произведений. Ее репертуар насчитывал около 300 композиций. Дулова также написала книгу «Искусство игры на арфе». Скончалась музыкант 5 января 2000 года в Москве. После ее смерти по завещанию в дар Третьяковской галереи отошла живописная коллекция. В нее входили полотна русских художников Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Ивана Шишкина и Мстислава Добужинского, а также других мастеров. Всего Дулова пожертвовала 58 полотен.
10: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
11: Повтор лучшего.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9:06, четверг, июль, день 16. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 16 градусов, ощущается как 14. Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары. Высокоточным оружием большой дальности наземного базирования под предприятием украинского ВПК в городе Киеве, задействованным в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности. Высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам инфраструктуры в Одессе, порт Одессы и порт Южный Одесской области, используемых для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ. Поражены в городе Киеве. Промышленное предприятие логистической компании ПАО «Рапид», осуществляющее сборку и хранение беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности самолетного типа, а также хранение иностранных комплектующих, агрегатов для их производства. Склад хранения БПЛА предприятия радиоэлектронной промышленности «Киев-1», осуществлявшего сборку и хранение ударных БПЛА большой дальности самолетного типа Ан-196 «Лютый» и разведывательный БПЛА «Лелека-100», а также хранение комплектующих для БПЛА различных модификаций. Поражены в Одесской области объекты инфраструктуры в портах Одесса и Южной Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов. Также в порту Одесса поражены 5 резервуаров с ГСМ, горюче-смазочными материалами, предназначенных для обеспечения ВСУ. Кроме того, поражены сухогруз на переходе морем в порт Черноморск, осуществлявший доставку грузов для ВСУ, а также быстроходный катер сил специальных операций ВСУ в районе острова Змеиный. Вот, собственно, отчеты, как выглядят сейчас, они очень конкретные. ФАБом ударили по операторам БПЛА «Мадьяра» в Запорожье, пишет MTWords. До этого «Мадьяра» разрекламированного, даже я не знаю, как так у нас СМИ устроены. Все время рассказывают про этих каких-то там пташек и про все вот это вот. Ну, наши беспилотные войска самые лучшие в мире. Давайте об этом говорить. А если и ударили где-то по ним ФАБом, по этим гадам, то и хорошо. Молодцы. Наши ВКС отработали прекрасно, если речь о ФАБе. Недавно видел кадр, где ударили, напишут ФАБ 3000, но мне показалось, что это не ФАБ, а так называемый АДАП, да, объемно-детонирующий авиационный боеприпас. Ну, судя по тому, как воздух деформируется, если так можно выразиться, после этого взрыва. Интересно, конечно, это все выглядит. Не помню где, но видео хорошее. Так, На кого ставите в финале чемпионата мира? Я на Украину. Зеленский по-любому забьет, пишет Конь Огонь. Смешно. Так. Слава России, люблю ваши новости, пишет Мария. Спасибо вам, Мария, и вам всего самого наилучшего. А Рональдо заплакал после поражения сборной Англии, пишет Илья. Нет-нет, он расстроился, когда только он проиграл. Но вообще все эти истории про то, как Роналдо заплакал, потом Месси вдруг там тоже заплакал, и там заплакал кто-то, и этот заплакал. И все так переживают. Но мы уже это все обсуждали. Я слышал, что бандероль — это ФАП, который научились запускать не с самолета. Это верно, пишет Алекс Поляков. Не могу знать, Алекс Поляков. Спасибо за вопрос. Постараюсь сам выяснить и, возможно, что-то доложить вам по этому поводу. Так. Уничтожают наши украинские беспилотники, а меньше их не становится, судя по новостям, пишет Мельникова Елизавета. Действительно, они много запускают по нам своих беспилотников. Другое дело, какие это беспилотники конкретно они запускают. Кроме количества, еще вопрос качества. Плюс нужно понимать, что если бы мы не уничтожали, то беспилотников у них было бы больше. Очевидно. Если не уничтожать производственные мощности, то еще больше было бы у них беспилотников. Поэтому ситуация выглядит следующим образом. Нам нужно уничтожать и те, которые они, к сожалению, уже успели запустить, и в момент запуска стараться уничтожать, и места скопления, места производства, конечно, тоже нужно уничтожать. При этом от запущенных уже отбиваться. Как бы все логично, да? Что там Собчак, Соловьев в бешенстве, пишет Алексей. Я, честно, не знаю. Алексей, если вы мне сами расскажете, что там Собчак, я, может быть, вам и подскажу. Я не знаю. Дело в том, что я не слежу за деятельностью Ксении Собчак. Возможно, что-то она нехорошее сделала. Если не уничтожать производственные мощности, упростите знак, да вы прям капитан очевидность, пишет Лимузин. Ну да, я капитан очевидность в этом смысле, потому что, как показывает практика, иногда в эфире именно капитан очевидности необходим. А я вот, собственно, выполняю эту роль, играю эту роль, простите, выполняю эту функцию капитана очевидности. Потому что некоторым людям кажется, что, может быть... Ну, я не знаю, что им там кажется, но из фразы, которую я прочитал, следовало, что, мол, вот мы уничтожаем, а меньше не становится. Да? Ну, что это такое? Это не так. На самом деле, конечно, становится меньше. Бандероль представляет собой гибрид крылатой ракеты и ФАП с управляемым модулем планирования и коррекции. Она дешевле, чем обычные крылатые ракеты, и обладает большей дальностью и точностью, чем авиабомбы. Со ссылкой на российскую газету Иван Мишин прислал сообщение. Спасибо большое. Соответственно, вопрос, который задавал Алекс Поляков, имеет четкий ответ. Вот он, этот ответ. То есть это ФАП с реактивным двигателем, да, по сути. Дополнительным, и модулем планирования и коррекции, то есть крылышками. Вы знаете, да, в начале специальной военной операции у нас были ФАБы. Это обычные, по сути, фугасные авиабомбы, которые, ну, ты сбрасываешь на объект необходимый, и вот она падает свободно. Потом мы научились приделывать к ним крылья. Это так называемый модуль планирования и коррекции, управляемый, УМПК. То есть ФАПС УМПК это стало называться. В чем смысл? Сбрасываешь бомбу, а она на крылышках летит далеко. То есть она планирует. Она уже не падает, а планирует. Да? Медленно падает, если так можно выразиться. Да? И падает направленно куда-то. Вот она может пролететь 50 километров, я слышал, 70 и даже больше бывает. И вот теперь мы говорим о ФАБе, у которого есть крылышки, и еще к нему небольшой, видимо, как я понимаю, реактивный должен быть движочек. И вот этот движитель реактивный позволяет увеличить дальность планирования. И тут уже речь идет, наверное, об объектах, которые можно поражать на расстоянии больше 100 километров, как я понимаю. Это мое предположение. И поэтому, да, это эффективное средство. С точки зрения точности, оно, естественно, точнее, чем ФАП. И оно, точнее, чем ФАП с УМПК. Почему? Потому что можно всегда двигателем, я так понимаю, доработать некоторые моменты. Ну и все. То есть сравнимо с крылатыми ракетами в связи с этим. Потому что крылатая ракета — это, по сути, взрывчатка в... ракетные оболочки с двигателем и крылышками. Вот. Но крылатая ракета летит гораздо дальше, потому что у нее там больше топлива, сами двигатели гораздо более сложные и дорогостоящие, и все остальное. ФАБ, с, как я понимаю, с небольшим ракетным двигателем. Его задача не пролететь 1000 километров, а его задача лететь дальше, чем ФАБ без этого двигателя. И, не входя в зону ПВО противника, поражать объекты, которые ты себе назначил, в том числе и системы ПВО противника. Наверное, системы ПВО противника по таким объектам работать могут, потому что, скорее всего, эти объекты не такие быстрые. Но массированный удар, комбинированный, когда идут герани, когда идут фабы с УМПК, и вот, ну, вот эти бандероли, так называемые, да, с движками, когда идут ложные цели, то есть беспилотники, которые очень напоминают боевые, но при этом они нужны для того, чтобы отвлечь внимание. Они дешевле гораздо. Вот это позволяет, вот эта массированность и комбинированность удара поражать в том числе те объекты ПВО вражеские, которые, ну так, один на один могут расправиться с таким оружием, которое вот там ФАБ или ФАБ с крылышками или с движком и крылышками. Примерно так. А здесь не могут. Массовость. Это очень важно. Дешево и сердито должно быть. Ну и плюс вот эта вот прекрасная точность, которая есть именно у бомб с управляемым модулем управления и коррекцией, да? Ну, не, ну можно, можно рассмотреть это как прикол, конечно, да. Можно, можно, можно, да, что они же бандеровцы, и мы им вот бандерольку отправили, да. Можно, можно, что в этом есть часть юмора. А ДАП — это объемно-детонирующая атомная бомба. Нет, не атомная бомба, авиационная. Вот, не атомная. Получается, что запускают все равно самолета, но превратили ее в крылатую ракету. Спасибо, пишет Алекс Поляков. Здесь вопрос открытый. Вот этого у нас нет информации. Возможно, те реактивные двигатели, которые есть, они позволяют разогнать ее и запускать не с самолета. Ну, давайте возьмем, да посмотрим в интернете. У нас же есть такая возможность посмотреть. Бандероль. А, вот, сейчас мы посмотрим. Бандероль, боеприпас, да? Назовем его так. Что по этому поводу говорят? Может быть, он запускается с земли? Вот даже прям пишут, крылатая ракета, бандероль. Так, бандероль. Угу. Ну, тут рекламы пошли сразу, подарки мне прям сейчас вот все банки сразу сделают, ага. Так, па-па-па, зафиксировано, бандероли с БПЛА типа «Орион». Опа, опа, то есть с ударного беспилотника они запускаются, то есть не с самолета, а с... Угу. Угу. Так, так, так, максимальная полезная нагрузка «Ориона» 250, исходя из этого можно полагать, что вес бандероли находится в этих пределах. Угу. То есть это, скорее всего, ФАБ, ну, 250 и есть. Хотя он больше весит, это... А? Что это? Это бандероль? Она вообще не похожа на ФАБ. Она вообще не похожа на ФАБ. Так, ладно, поехали дальше, тогда почитаем. Так, бандероли, помимо Ориона, ударный вертолет Ми-28. Слушай, это вообще не ФАБ получается никакой. Да я понял, но мне нужно, что ТТХ, авиационный бандероль, по данным врага нашего, выглядит следующим образом. Разработчик изделия, социальное отсутствие, максимальная скорость 620, крейсерская 520, дальность полета 500, масса боевой части 50, длина 5, размах крыльев 2,2, диаметр 30. Из того, что я вижу, это все-таки, извините меня, крылатая ракета, просто маленькая. Твоя маленькая крылатая ракета. Угу. Как-то так. Вот из того, что я вижу. Скорость 620. Ну, крылатые ракеты побыстрее летают чуть-чуть. Такая небольшая крылатая ракета. Угу. Не так, как ФАБ с движком дополнительным она выглядит. Нет, нет. Она выглядит как крылатая ракета. Так, комбинация компонентов. Та-та-та-та. Силовая установка. Ну, это враги пишут здесь, поэтому даже не читаю. Так, сервоприводы. Угу. Так. Угу. Ну, давайте так, информация, которая есть в сети, она от врага, и мы анализируем, что враг говорит, и на его основании делаем выводы определенные, наши эксперты делают основания, на этом основании выводы. Как бы официальной информации, как это и что такое, об этой загадке, ее как бы нет. Ладно, малогабаритная крылатная ракета. По другой классификации барражирующий боеприпас. Короче, ребята, это не ФАП с двигателем. Давайте. Вот. А как называется у нас тогда ФАБ с УМПК и реактивным двигателем? Ну-ка, ну-ка. А как он тогда у нас называется? Так, с и реактивным ускорителем. Как-то отдельно она, видимо, и не называется. Это просто ФАБ с УМПК и реактивным ускорителем. Расстояние до 200 километров она может лететь. Вот. ФАБ 250 и ФАБ 500. 150. Ну, в общем, 250, видимо, летит где-то на 200, 500 где-то на 100, на 150 летит. Более 100 точно. Угу. Все. Значит, это не бандероль, ребята. Это другой вид боеприпаса. Он по-другому выглядит совершенно. Он выглядит как ФАБ, у которого сзади вот эта вот реактивная такая вот хвостовик, можно сказать, труба, ну и крылышки. А бандероль — это мини-крылатая ракета. Более такой совершенный, так скажем, вид оружия. И расшифровывается, ага, боевая часть УФБЧ-150, считают враги. УМПБ он называется, а ФАБ с двигателем и крыльями, пишет Игорь. Это по поводу ФАБа, который с двигателем, УМПБ. Так, ну тоже огонь, пишет Миша Николаев. Да, но немножко другая специфика, и гораздо дальше он летит, как вы понимаете. 500 километров, это очень-очень хорошо. ФАБы управляемые сделали, чтобы старые мощные бомбы, болванки, сделать умными. Задешево точно доставили мощнейшее, доставить мощнейшее неядерное оружие, пишет Андрей. Да-да-да, это известно. То есть ФАБов много, и произведено их было много, и складировались они, и придумали наши вот крылышки к ним, и как ими управлять. И это стало очень эффективным, правильным оружием, которое вот в зоне проведения боевых действий, да, так скажем, на ЛБС, выполняет очень серьезные задачи. Если мы говорим о бандероле, и судя по ее тактико-техническим характеристикам, она нужна для того, чтобы наносить дальние удары. Ну, назовем это удары в тыл противника, в глубокий тыл. Потому что 500 километров, если мы говорим о фронте, который есть у нас, ну, до Киева без проблем. И за Киев, и как хочешь вообще, до Одессы, куда хочешь. Бандероль можно доставлять. Вот, вам доставлена бандероль. Есть подробный репортаж про бандероль. Там оператор говорит, что еще ни одну враг не смог сбить. Очень точно и дешевле крылатой ракеты, пишет Сергей. Ну, естественно, потому что она меньше. Дешевле, судя по всему, и крайне эффективно в этом смысле. Насколько я понимаю, в таких вещах, как бандероль и все остальные подобные, да, вооружения, очень важно, чтобы она правильно направлялась на цель. Поэтому я могу лишь предположить, это мое предположение, что, наверное, помимо того, что там по координатам она работает, она еще должна иметь связь со спутниками, а при нарушении этой связи у нее гипотетически должно быть еще и машинное зрение, чтобы она наносила удар. Вот. Это мое предположение. Возможно. Возможно, я ошибаюсь. Так. Прям бальзам на душу, как вчера натянули англосаксов, пишет Алексей. Алексей все про свой футбол. Ну, раз вам это бальзам на душу. Я-то думал, вам бальзам на душу, как я вам рассказываю про наши великолепные средства поражения противника. А вы про какой-то там англичан, которых где-то там натянули. Это же англичане, им может в радость, что их натянули. Пойдемте дальше. Так, в результате атаки украинских БПЛА на Энгельс Саратовской области есть пострадавшие, сообщает прокуратура региона. Энгельс — это место базирования наших стратегов. То есть опять враги пытаются дотянуться до нашей стратегической авиации. Вот, собственно, что я вам хотел сказать, да, на всякий случай. Так, вы говорите, что новые меры воздействия на Европу сложно придумать. Вот они хотят с января отказаться от нашего газа, но почему бы нам не определить их и прекратить поставки уже сейчас, перехватить инициативу, пишет Олеся. Дело в том, что мы в этом никакую инициативу не перехватываем, Олеся, и поставки, которые мы осуществляли на Запад наших энергоресурсов, давали нам возможность на этих энергоресурсах зарабатывать и в том числе эти деньги вкладывать в обороноспособность нашей страны. Эта зависимость, она не односторонняя, она двусторонняя. К сожалению. Любые виды взаимодействия, они как в минус нам работают, так и в плюс, когда мы говорим о взаимодействии с нашим теперь уже противником фактически. Тем не менее, те виды заработка, которые были и есть у нашей страны, и которые нам пытаются перерезать Европа, нам нужно чем-то заменять, нам где-то в другом месте нужно зарабатывать. Естественно, мы говорим о переориентировании нашей экономики, в том числе, да, энергетики, на восток. Там у нас есть наши хорошие партнеры, но есть специфика взаимоотношений с этими партнерами, там торговля в определенном смысле, то есть они торгуются, выбивают себе лучшие условия и все остальное. Плюс, насколько я понимаю, инфраструктурно гораздо проще всегда было доставить, что бы то ни было, в Европу. Я имею в виду из энергоносителей, за которые мы получали деньги. В то же самое советское время, я хочу это подчеркнуть, обратите на это внимание, что большинство из того, что построено вот из газопроводов, нефтепроводов, оно же построено в советское время. То есть еще советское руководство принимало решение о том, чтобы поставлять те или иные виды топлива туда, на Запад, потому что это было выгодно и потому что это было удобно. Мы находимся близко к ним. К нашим современным партнерам, странам, с которыми у нас развиваются отношения, мы тоже находимся близко, но проблема заключается в том, что инфраструктурно Россия всегда была развернута на Запад. Ну, это очевидно. По разного рода причинам. В том числе и по тем причинам, что те рынки, которые сегодня перспективны для нас и интересны, например, в Азии, они не были такими тогда. То есть, грубо говоря, Китай 30 лет назад и Китай сейчас — это два разные Китая. Китай 50 лет назад — это еще. Да, то есть, соответственно, возможно, был скепсис определенный относительно рынков тех или иных. Вот, и не было ощущения, что там что-то может развиться. Оно развилось, китайцы молодцы, и не только китайцы стараются. И поэтому все интереснее и интереснее становится поставлять энергоносители туда. Ну и плюс агрессивная политика со стороны европейцев по отказу от наших энергоносителей, которая в самом деле двуличная, потому что они все равно наши энергоносители так или иначе покупают, но они покупают через третьи страны. Вот. Что, конечно, усложняет им жизнь, но и нам тоже усложняет жизнь. Потому что те страны, у которых европейцы покупают наше топливо, у нас топливо покупают с дисконтом, то есть со скидкой. Цель европейцев — истощить нашу экономику и наши возможности раньше, чем истощится их экономика и их возможности. Все очень просто. Почему у многих СМИ пропала фраза «братский народ, украинский народ, теперь они нам не братья, те, кто не одурманен», пишет Андрей. Честно говоря, не знаю, Андрей, не отслеживал, насколько часто употреблялась фраза «братский украинский народ» и насколько редко она стала употребляться. То есть у меня нет статистики на этот счет. Поэтому не могу судить об этом так, как вы это делаете. Возможно, у вас есть какая-то статистика. В новостях вообще, в принципе, не занимаются таким, чтобы говорить о братстве или не братстве. В новостях говорят новостные вещи. Вот и все. Ну, то есть я себе слабо представляю, чтобы в новостях кто-то про какие-то братские народы говорил. Какой смысл в этом? Если это чей-то комментарий, то есть, возможно, вы реже стали слышать в словах политиков и представителей власти что-то о братских народах и все остальное. Может быть такое. Но опять же, вы же это не отслеживаете. Вы вряд ли ведете счет этим упоминаниям. Что касается аналитиков, что касается экспертного сообщества, что касается тех людей, которые колебались, ну, колебаний, конечно, меньше стало. Это очевидно. Почему? Потому что ты колеблешься, наверное, до тех пор, пока не поймешь, что конкретно тебя хотят убить. Вот. Кто-то это сразу понял, кто-то это понимает в замедленном действии, кто-то до сих пор не сообразил. Но в целом я знаю многих людей, я лично с ними знаком, которые, в принципе, исповедовали другие взгляды. крайне отличные от их нынешних взглядов. Ну, так скажем, были либералами прозападными, и вдруг из либералов прозападных они превратились в ультрапатриотов. Серьезно. Вот у меня лично есть такие примеры моих знакомых, хороших знакомых, вот, с которыми у нас были в начале еще там военного конфликта серьезные разногласия и споры. Вот, а сегодня они такие уже так настроены, что я их успокаиваю иной раз. То есть они уже требуют настолько решительных мер, которых даже я никогда не требовал, я вот так вот скажу, если так можно выразиться. Почему? Потому что пришло понимание, что нацистский режим на Украине, он реально нацистский, без всяких шуток. Это не я придумал, это не какие-то другие ведущие там на радио или на телевидении придумали, это придумал не наша власть, это придумал, это так и есть. То есть и фактов все больше. И поэтому как бы ты понимаешь, что это все не шутка, что это все не колорит, что это все не они просто нас хотят позлить. Нет, это их идеология. И они по этой идеологии идут вот туда, куда идут. Новости.
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: всей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Jordi Alba, Lionel Messi!
3: Oh my goodness!
2: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
3: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
2: Dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: «Говорит Москва».
6: 94,8 FM.
7: Повтор лучшего.
8: День 37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Привет, Алексей! Тем не менее, люди стали дольше жить. Феномен, или феномен, как правильно ударить-то, пишет мне Гринго. Так нет ничего в этом феноменального. Люди стали дольше жить по одной простой причине. Диагностика улучшилась. И лечение улучшилось. Научно-технический прогресс позволяет людям обнаружить такие заболевания, которые раньше не обнаруживались. Научно-технический прогресс позволяет проводить такие операции, которые раньше проводить не могли. Научно-технический прогресс позволяет некоторые виды заболеваний, которые до определенного момента смертельные, сделать несмертельными. И много чего еще интересного. Многие виды терапии придуманы, поддерживающие при разных заболеваниях, которых раньше не могли придумать, не умели еще. Поэтому я вот, когда мы говорим о научно-техническом прогрессе, например, в сфере информации, это ужасный мрак. Все эти соцсети и все остальное, откровенно говоря, конечно, это все ломает людям головы. Но вот в сфере здравоохранения, медицины, это великолепная вещь, научно-технический прогресс, действительно, потому что, ну, потому что это позволяет нам жить дольше, вот так вот, скажем, и справляться с теми вещами, с которыми мы раньше не справлялись. К сожалению, настоящий либерализм исказили «либерасты», в кавычках. Так-то это было отличное философское направление, пишет Дим. Ну, любое направление, любая идея, возведенная в абсолют, она начинает быть противоположной сама себе. Это есть такое, есть такая мысль, есть такое вроде как правило. Соответственно, либерализм, доведенный до радикализма, он перестает быть либерализмом, он становится радикализмом, каким-то видом радикализма. Он пускай будет либеральный радикализм. Ну, то есть, допустим, мы когда говорим о ценности личности, да, вот вроде как либерализм, да,

0: то говорит, это ценность личности, ценность единицы, важность одного, она, например, не коллектива в первую очередь, когда мы говорим там о коллективистских каких-то идеологических вещах. Это прекрасно, и я за то выступаю, что ценность личности — это очень, ну, важно, и каждый ценен. Это правда так. Другое дело, что есть люди, которые говорят, ну, а мы считаем, что вот личное — это личное, а вот коллективное — выше. И выходит человек, который считает, что личное выше, и говорит, вы все, кто считает, что коллективное, вы все должны умереть. В связи с чем? Это их личный выбор, в том числе, жить другими, ну, установками. Им так хочется. Но это личный выбор этого человека. То есть ты вроде бы заявляешь о том, что он имеет свободу выбора, но свободы выбора ты ему не даешь. Ты ему говоришь, у тебя, ты полностью свободен выбирать, и ты, конечно же, выбираешь то, как мы думаем. Он говорит, да нет, я вообще другое выбираю. Все понятно, ты раб, ты в системе, ты плохой. И ваше государство, оно тоталитарное. А никто никогда не думал, что определенным культурам соответствуют некоторые, ну, такое самобытное восприятие власти, политики, истории. Ну, никто об этом никогда не думал. Вот. Другое дело, чтобы это не было агрессивным. Но если говорить о нас, нас много в чем обвиняют, называют нас и какой-то там империей зла даже опять, вот как по аналогии с Советским Союзом, от американских правителей мы это все слышали, что мы империя зла, и что у нас и демократия, и не демократия, и все остальное. Но мы не были агрессивны по отношению к другим. Мы хотели, как мы хотели, так и делали, себе. Мы вообще никого не трогали. Ну вот Россия современная, она кого вообще где трогала? Они нам могут сказать, что а как же, а вот Грузию вы тронули. Нет, уже все доказано, Грузию мы не трогали, это Грузия тронула. Тогдашнее правительство Саакашвили совершило преступление. Это доказано, это уже американцы об этом говорят. То есть все официально, документы, что агрессия была с их стороны. Вот. Сейчас они нас обвиняют в том, что мы агрессивны по отношению к Украине, так называемой. Но, естественно, не говорится о том, что Украина в нарушении многих международных норм. Во-первых, там произошел переворот кровавый. Во-вторых, там были поддержаны нацистские силы. Вот. И сейчас вот только поляки прозрели. Вот как некоторые у нас тоже не могут прозреть, и поляки тоже вот не могли прозреть. Прозрели сейчас поляки, такие, ох ты, у них-то они же бандеровцы. Да, то есть это агрессивная идеология. Вот этот бандеризм весь, вот этот национализм украинский, нацизм, это крайне агрессивная идеология по отношению ко многим народам, к русским, к полякам на самом деле, к евреям. Да, конечно, но извините меня, вот когда они Мельника перезахоранивают, Мельник имеет отношение к геноциду евреев, к Холокосту, непосредственное отношение имеет. Другие, кого они собираются кости притащить в этот так называемый пантеон героев. Можно посмотреть львовские погромы, кто участвовал. Львовские погромы как раз против еврейского населения. То есть людей просто убивали. Ну вот, ну пожалуйста, есть же исторические факты, есть имена, есть конкретно известно, кто коллаборант, когда коллаборировали, как и когда поддержали нацистов на территории тогда еще Украины советской. Все есть. И ровно вот этих, всю эту, этих преступников военных, этих нацистов собирают сейчас в Киеве и вот в одном месте хоронят. Кости их привозят туда. И говорят, это вот герои Украины истинные. Ну, то есть истинные герои Украины — это люди, исповедующие идеологию ненависти ко всем окружающим. И запомнившиеся в истории как пособники нацистов и убийцы мирного населения. Русских, поляков, евреев. В первую очередь, вот мы говорим. Русские, поляки, евреи. Всех надо убивать обязательно, понимаешь? Вот. А если мне комфортно внутри системы, и я не хочу ее ломать, пишет Гномб. О чем и речь? О чем и речь? То есть есть определенные страны, культуры, у которых свое отношение ко власти, у свое отношение и понимание устроения государства, свое отношение к истории, свое понимание первичности личного и коллективного. И есть вот эта вот замечательная какая-то, ну давайте, колыбель демократии, Соединенные Штаты Америки, которые приходят и говорят, мы вам несем добро и свет. вы тут все рабы, и вы все вот, все, кабала у вас сплошная. Вы все здесь сейчас будете освобождены от цепей и оков этих вот тиранов. Что получается? Приходят в страны там североафриканские, ближневосточные и начинают уничтожать эту страну. Уничтожают страну. И жизни там хорошей нет. Ее нет. Там начинается ужас. Гражданское противостояние, войны, кровь, слезы, смерть детей, женщин, беременных, всех подряд. Все, ничего нет. Никакой там западной демократии никто не организует. В том числе потому, что и не собирался. В том числе потому, что они прекрасно понимают на самом деле, что разные народы по-разному себя осознают. На самом деле один только, один фактор может говорить о том, что какое-то государство, как мне, это мое мнение, имеет право применять военную силу к другому государству. Вот американцы применяют военную силу к любым государствам, которым захотят, по причине того, что они объявляют это государство неправильным. Там власти закабалили народ. Сейчас мы иранский народ очень сильно поддержим. Иранский народ ничего не просил у американцев. Ничего не просил. Никого они там не освобождают. Если бы Иран строил планы по нанесению ударов по Соединенным Штатам Америки, у них было бы оружие, которое есть, они бы все время скандировали о том, что Америка... Они, конечно, правда, скандируют, есть такое у Ирана. Вот они там любят Трампа в гробу нарисовать и все остальное. Но это уже ответная история. Это была бы другая тема. То есть вот конкретно они уже наносят удары по нам. Мы, американцы, как так? Мы к ним не лезли. Мы не делали никаких заявлений, мы занимались собой, мы спокойно торговали, у нас все было хорошо, вдруг иранцы нас ни с того ни с сего возненавидели. Агрессивная идеология иранская хочет уничтожить Америку. Почему иранцы агрессивны по отношению к Америке? Да? Вот тебе и все. Берем вот Украину постсоветскую. Какие акты агрессии осуществила Россия в отношении постсоветской Украины? До того момента, как Украина сделала своей идеологию русофобии. Заявила везде, и на политическом уровне, и на уровне улицы кричащей, заявление о том, что они будут нас убивать. Как на территории бывшей Украины, в частности в Донбассе, потому что он русский, Донбасс, в Крыму, потому что он русский. Всегда был, есть и будет. И так и, в частности, на нашей территории. В каком году обещал, как его там зовут-то, который сейчас в Лондоне сидит. Некоторые думали, что президентом он украинским-то может быть. Ох, забыл. Залужный. В каком году Залужный говорил, что он прокатится по Арбату на танке? В каком это было году? Ну, до 22-го года это точно было. Это точно было до 22-го года. Вот тебе и Минские соглашения, и все остальное. Все они заявляли, все они говорили, планы строили, вооружались. Ну, можно, конечно, было делать вид, что они этого не делают и к этому не готовятся, но тогда последствия для нас были бы еще более серьезными. Они и сейчас серьезные. Мы находимся в тяжелейшем конфликте, это очевидно. Но было бы еще хуже. Вот. Так... А если мне комфортно внутри системы, и я не хочу ее ломать? Да, да, акт агрессии, деньги в долг и газ за евро копейки, пишет Урих. Смотрите, санкции односторонние в обход международных договоренностей, которые, например, вводят американцы, и не только американцы, это тоже нарушение. И это тоже акт агрессии. Более того, я подчеркну, это на самом деле акт военной агрессии. Вот европейские санкции, которые они против нас вводят, это акт военной агрессии. Почему военная агрессия? Так, показываю. Ленинград блокадный. Помимо того, что по нему били, он еще был заблокирован. В чем суть блокады того или иного населенного пункта, в чем суть блокады объекта какого-то, да? Со времен еще... Там, на заре человечества так было. Почему ты подходишь к какой-то крепости и стоишь возле нее, не заходя в нее? Потому что ты ждешь, что все в этой крепости просто умрут. То есть смысл заключается в том, что ты ведешь войну, но не прямым военным методом, а перерезанием логистики. Вот ты подошел, ты все пути подвоза по продовольствию обрезал и сидишь. Там люди начинают страдать от нехватки ресурсов, от отсутствия ресурсов, от социального напряжения, которое возникает в силу бедственного положения, и они либо сдаются, либо умирают все. Ты потом заходишь просто... Да, ну, естественно, естественно. Я это уже сказал, что социальное напряжение, и, соответственно, сдаются они. Все, это акт военной агрессии, это блокада. Вот сейчас американцы осуществляют блокаду Кубы, это акт военной агрессии. Кажется, что вроде не военная, это экономическое, еще что-то, ничего подобного. Это именно акт военной агрессии. Есть люди, которые из-за этого, из-за того, что они находятся в состоянии блокады, ну вот, осады фактически, они умирают. Люди не получают должную помощь медицинскую, люди не получают продовольствие, они умирают. То есть просто их убивают голодом. Что, какую стратегию избрали американцы, и не только американцы, а Запад по отношению к нам? То же самое стратегия. Другое дело, что блокировать Кубу — это задача гораздо более простая, чем блокировать нас. Мы огромное по расстояниям, да, и по масштабам государства. Вот, у нас сухопутная граница, много с кем. И мы, соответственно, имеем возможность сопротивляться гораздо большую, чем это, например, может делать Куба. Куба, все, со всех сторон ее по морю отрезали, все, все, сидят люди. Китай уже вчера официально выступил на уровне МИДа, если я не ошибаюсь, сказал, что они решительно осуждают агрессию американскую по отношению к Кубе, призывают или даже требуют, если я не ошибаюсь, снять блокаду, что это нарушение международных стандартов и так далее. Это правда так? Это правда так? Это да, это нарушение законодательства международного. Перехват судов разнообразных. Вот, например, когда идет судно, там, допустим, танкер с нефтью в нейтральных водах, и американцы перехватывают, это нарушение. Они не имеют права перехватывать эти танкеры. Это нефть, которая нужна для того, чтобы люди могли жить, чтобы у них был свет там, и все остальное. Нефть нужна для этого. Они это перехватывают. Они занимаются... впрямую, пиратством. Это незаконно. Они для того, чтобы сказать, что это законно, говорят, у нас есть бумаги, которые говорят о том, что эти танкеры незаконны. Эти бумаги, внимание, они сами себе подписали. Они сказали, это какой-то там теневой флот. Этот танкер незаконный. Незаконный он потому, что мы его называем незаконным. Он не проходит по нашим бумагам, он не проходит по нашим, через наши страховые компании. Вот британцы вообще, в принципе, этот рынок держали, насколько я знаю, да, рынок страхования судов. Вот вообще, в мире. То есть они были лидеры в этом вопросе. И вот если они не страхуют какое-то судно, это у них санкция такая была, мы больше не страхуем ваши танкеры. Они говорят, все, вы не сможете у нас застраховаться. Мы им, например, говорим, ну и ладно, мы как бы и без вас сами застрахуем. Все нормально. А они говорят, ну мало еще может произойти с ними тогда, если страховки от нас нет. Мы такие, ну как-нибудь разберемся, сами обеспечим. Они такие, ну обеспечивайте. И начинают пиратствовать. Вот такая система. Это нарушение международных договоренностей. Это пиратство. Это бандитизм в чистом виде. Это прямо бандитизм, как есть. Это все равно, что, я не знаю, перехватывать самолеты пассажирские чужие. Просто брать и перехватывать. Например. Вот нам вот кажется, что вы вот здесь не будете летать, и мы вот не можем обеспечить вашу безопасность здесь. Мы будем перехватывать ваш самолет. Перехватывать, сажать их где-то. Что происходит? Перехватывать танкеры, перехватывать то, перехватывать все, потому что ты на них объявил санкции. То есть ты свои незаконные, односторонние, в нарушении международных договоренностей бумажки предъявляешь как юридически ценные, они юридически ничтожны. Поэтому и говорят, в том числе, да, там, на уровне министерства нашего, да, иностранных дел, Сергей Лавров говорит, президент наш об этом говорит, что Запад хоронит систему международных отношений и договоренностей как таковых. То есть все, все, а международное право отсутствует. Потому что они пришли и сказали, вы нарушаете правила. Вот есть такая штука, да, rules, правила. Не law, закон, а rules. Вы нарушаете правила. Мы говорим, какие правила? Они говорят, вот правила. Мы говорим, а кто их придумал? Они говорят, мы придумали, вот у нас бумажка, мы подписали ее. Вот наши правила, мы придумали вам правила. Мы говорим, нет, есть только законы, которые мы соблюдаем. Никаких правил ваших нет, это дебилизм. Идите в известное место со своими правилами. Они говорят, кто не соблюдает наши правила, того мы будем карать. То есть это некое, как это можно назвать-то вообще, параллельная реальность, которую создал Запад для себя и считает необходимым принуждать всех к тому, чтобы эта параллельная реальность соблюдалась. Поэтому в том числе есть кризис с какими-либо вообще договоренностями, потому что достигаются договоренности с Западом, Запад их отменяет. Потому что так работают правила. А законы работают по-другому. Закон ты просто должен соблюдать. Если ты его не соблюдаешь, соответственно, ты можешь через суд добиться соблюдения законов от своего оппонента. Для этого еще и нужны суды независимые. Ну хорошо, даже если они глубоко зависимы, хорошо, через юристов можно работать и добиваться успеха. Добиваются же наши успеха на олимпийском поприще на данный момент? Добиваются. Нет, это успех. Это правда, они молодцы. То есть они замучили этих западников, которые совершенно санкционировали нас на незаконных основаниях, просто бумажками засыпали наши. Стали им читать законы, по которым существует это олимпийское движение. Как это устроено? И те вынуждены, но все-таки признать, что вот, ну да, ну вот так, ну, все, все, ну вот мы там разрешим, не разрешим, а вот временно, не временно. Но тем не менее, процесс идет. Где-то их еще можно цеплять за эти вещи. Ну а где-то вот все. Все. Они говорят, у нас есть свое национальное право, американцев всегда так было, нам плевать на международное право, у нас приоритет национального права над международным. У всех остальных наоборот, вы слушаете международные. Вот. Но если нам надо, мы будем делать. Мы, слава богу, решили сами для себя, что американцы умные, и мы тоже не дураки. И сделали так, что у нас тоже приоритет теперь нашего права над международным. Хорошо. Но не мы инициаторы этого действа. Потому что очень глупо и странно, когда ты соблюдаешь правила, а твой противник не соблюдает правила. Да? Которые сам же и создает. Это поразительно. Ты со связанными руками тогда. Ты законопослушный гражданин, к которому подбегает преступник, начинает его резать ножом, а ты ему говоришь, не делайте этого. Я против. Я пойду судиться. Он говорит, да давай, давай. И все. Суды куплены. Вот такая ситуация. При том, что эти правила не прописаны на бумаге, и они могут меняться по ходу игры. Конечно, нет, они прописывают на бумагах вот эти пакеты санкций, которые они вводят. Это же бумага, там переводится, ай да ну. То есть они все это пишут, они это все разрабатывают, они это все там закрепляют где-то у себя, там проводят эти бумаги. Другое дело, что эти бумаги не соответствуют международному законодательству. Вот в чем дело. Потому что это в том числе акт агрессии. Потому что если мы сейчас будем смотреть о международном законодательстве хоть что-либо, то, что произошло в Киеве в 13-14 году, этот переворот, он вообще нелегитимный, он антиконституционный. И все, что было дальше в плане власти в Киеве, оно антиконституционное. Оно вообще не имеет легитимности. В принципе. Отсутствие выборов, про которые все время Запад говорит, на Украине, отсутствие фактической легитимности у Зеленского говорит о том, что человек, у которого нет, он не избран народом, и, судя по всем опросам, его бы и не избрали сейчас, он не избран народом, народ ему ничего не даровал, даже украинский, даже под той пропагандой и прессингом, который есть, он не считает нужным, чтобы Зеленский ими руководил. Зеленский продолжает руководить ими, и посылать их на смерть. По закону он никто. Он никто, он нелегитимен, он пустое место. Просто тип какой-то ходит, которого поддерживает Запад. Ну, все. Как-то так. Как-то так. А те? А зачем им возмущаться? А зачем им возмущаться? Это же инструмент для них. Конечно, конечно. Вот. Но тогда и распад СССР нелегитимен, пишет Андрей. тонкая вещь. Можем как-нибудь об этом поговорить, если будет время. Просто сейчас уже новости. Спасибо всем огромное. Прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.
1: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
2: Филолог Лилиана Лунгина говорила, что переводить – это огромное счастье. А для читателей из России большим счастьем стала возможность прочесть на русском языке произведения Астрид Лингрен, Кнута Гамсуна, Бориса Виана, Александра Дюмы, Генрика Ибсена и других авторов. Но прежде чем стать именитой, переводчица Лилиана Лунгина преодолела большой путь. Она родилась в Смоленске 16 июня 1920 года. Детство провела с родителями в Германии и во Франции. Как она говорила, ей пришлось сменить 12 школ. К моменту возвращения из-за границы в Россию девочка умела говорить и читать по-русски. Она смогла успешно окончить школу и поступить в Московский институт философии, литературы и истории. Среди тех, кто обучался в ИФЛИ, были поэты Давид Самойлов, Александр Твардовский и Константин Симонов. Заочно в институте числился и Александр Солженицын. Во время учебы Лилиана изучала французскую культуру. Как рассказывала сама переводчица в книге «Подстрочник», ей не давали работать с литературой на немецком и французском языках из-за происхождения. Руководитель зарубежной редакции «Детгиза» Борис Грибанов сказал Лунгиной, что ему не разрешают давать переводы с французского евреям. Также среди причин, по которым она не могла работать с европейскими языками, была большая конкуренция. Так что в аспирантуре Лунгина выучила 3 скандинавских языка и написала диссертацию о норвежском романе. На этом направлении у нее не было конкурентов, она смогла преуспеть. По совету Бориса Грибанова Лунгина обратилась к шведской литературе. Тогда ей попалась книга с изображением летящего человека с пропеллером на спине. Это было произведение писательницы Астрид Лингрен «Малыш и Карлсон». После выхода книги на русском языке она стала очень популярной. Сама автор познакомилась с Лунгиной и призналась, что благодаря переводчице произведение стало так известно в СССР. После Карлсона Лунгина перевела «Пеппи Длинный Чулок», «Приключения Эмиля из Лены Берги» и «Ронни, дочь разбойника». Помимо упомянутых авторов, она бралась за произведения Ганса Христиана Андерсена, Эрнста Гофмана, Фридриха Шиллера и других писателей. В 1990 году Лилиана Лунгина выпустила книгу «Московские сезоны». Это произведение, написанное на французском языке, оно знакомило читателей с жизнью знаменитостей и обычных россиян в период советской эпохи. «Московские сезоны» впоследствии получили премию журнала «Эль». Жизнь переводчицы была похожа на приключенческий роман, где герою постоянно приходилось преодолевать препятствия. Но при этом Лунгина призывала не отчаиваться. Она говорила о том, что нужно надеяться и верить в то, что даже очень плохие ситуации могут неожиданно привести к хорошему. Переводчица умерла 13 января 1998 года и похоронена на Новодевичьем кладбище.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
1: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Москву приезжай. Ты пройди по Арбату, окунись на Тверской, шум зеленых аллей, хотя бы раз посмотри.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Есть что вспомнить. Родные песни.
3: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви.

0: Благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
2: Дождь прохожих осыпает, в окна моросит. Мой мальчишка засыпает, но еще не спит. Папа, расскажи мне о дожде.
3: И пою я тихо сыну днем и под луной.

траве гудит, и летят земле навстречу синие дожди. Синий дождь раскрасит сливы у тебя в саду. Синий дождь, он самый сильный, от него растут. Осень озера остудит, клёна золотит. В сентябре приходят к людям желтые дожди. Желтый дождь протянет руки к той судьбе и к той. Желтый дождь, он для разлуки, он пока не твой. Пою я тихо сыну днем и под луной. Дождь бывает желтый, синий, серый, голубой. Спи, мой сын, приходят к людям разные дожди. Только черный дождь не будет на твоем пути. Верю, черный дождь не будет на твоем пути.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Морская служба между

между прочим, будь уверена вполне, пиши мне чаще, мой адрес море, мой адрес море, да востребование мне на корабле, мы как на ум.

Чем, между прочим, будь уверена вполне, пиши мне чаще, мой адрес море, мой адрес море до востребования мне. Порой с гвоздя гитару снимет старшина, и сразу в публике наступит тишина.

между прочим, будь уверена вполне. Пиши мне чаще, мой адрес море до востребования мне.

0: впрочем, не жалей нежности своей к тебе, морячка. Вернусь я вскоре. Ты, между прочим, будь уверена вполне, пиши мне чаще, мой адрес море, мой адрес море, до востребования мне. Пиши мне чаще, мой адрес море, мой адрес море, до востребования мне.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8. Родные песни.

весны шло от них. И шагал я совершенно неженатый, и жалел о том, что я

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

И слуга седой попугай, она открывает двери матросам, попавшим в рай. Так трудно на свете.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней, забавный след.

ответить нечем. Так зачем в шкафу и в душе хранить?

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней забавный след. Все, что волновать могло меня в 17 лет.

0: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощанье не для нас. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва» 94,8.

0: все оплачу.
1: Ничего я не хочу.
2: Говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
0: Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.

0: Большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

0: огромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
1: не хотят на цепочке сидеть.
2: Их заставить нельзя ни за какую коврижку. От безделья и скуки

Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам, если нас обижают.

Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают.

опять у нее на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнуться к постели.

Люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты.

твою жизнь охраняют от бед. Вечный подвиг, он вам по плечу, ваши руки.

Ах. Люди в белых халатах низко вам поклониться хочу.

0: 8 часов 6 минут.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: я как без сердца, жить не в состоянии.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: волосам. Все понятно влюбленным сердцам.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
3: Поющее сердце столицы. Родные

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне. Я спросил у облака, где моя

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она? Друг ответил,

тебе, любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
3: Oh my goodness!
2: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
3: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
2: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». 94,8.

смотрит в окна твои. Может, строчка счастливая, мартом хранимая, будет всем, как в пути маяк, пусть потерпит гаек.

0: будет всем, как в пути маяк. Пусть потерпит ГАИ.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. Ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется. Я стараюсь не думать о ней.

Вот он сидит за столом и молча ждет свою судьбу. Хватай его за руки и не отпускай свою мечту.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

если любовь у тебя словно в клетке поселится, в тихую ночь, где случайные гости встречаются.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.